прочных деревьев сначала опадали листья, потом на верхушке ствола начали высыпаться семечки, то бишь огурцы. Он забрался на одну из этих гигантских сигар. Ничего, выдержало. Но стало хуже, когда сигары пошли штабелем. Он поколебался немного, потом все-таки полез в отверстие. Это была не та труба, через которую проползло животное. Генрих уже не рисковал называть это существо ни бадулей, ни панголином. Преодолев препятствие, Генрих растерялся. Впереди был сплошной завал. Вызывать вертолет бессмысленно. Ринка не возьмет след с высоты птичьего полета. Он снова протиснул свое тело в потрескивающую трубу. Часа через два он порядком обессилел. Подполз к выходу из очередной трубы, но вылезать не стал, а перевернулся на спину и блаженно вытянулся. Труба была шире предыдущих, прохладная и упругая на ощупь. Вот если на такую встать, уже не выдержит, сплющится. И цвет не ржавый, а серо-серебристый, как земная мать и мачеха с изнанки. Сколько поколений резвящихся дачников сменило друг друга на этом курортном становище, и все они заученно повторяли полусказочные названия животных по числу переваливших за добрую сотню. И никому не пришло в голову поразмыслить над тем, а не есть ли это один-единственный вид. Этакий млекопитающий хамелеон. Это озарение сошло на Генриха разом, и он с ужасом и с каким-то восторженным изумлением понял, что преследовал не бадулю и не ящера, он догонял полиота. Самое необыкновенное существо, когда-либо встреченное человеком во Вселенной. Обессиленный не столько жарой и болью в руке, сколько этим потрясшим его открытием, Генрих все еще лежал внутри сигары, полуприкрыв глаза и собираясь с мыслями. Догнать этого хамелеона, мимикродона, он должен. Это просто необходимо. А вот что с ним дальше делать? Это будет видно на месте. «Ну, выкарабкивайся отсюда, уволень», — сказал он себе. Трубы здесь были звонкие, сухие, больше метра в диаметре. Преодолевать их было сущей радостью. А еще через четверть часа и они кончились, и Генрих пошел по земле, устланный опавшими, но еще не начавшими сворачиваться листьями. Естественный ковер был упруг и как будто помогал ходьбе. К тому же на граненных столбах стали появляться еще не опавшие листья, торчавшие так, словно они были поставлены в узкие вазы. Тень под ними была прохладная и кислова. Они источали знакомый запах истертого в пальцах щавелевого стебелька. Ринка уже не рыскала, твердо держал направление. Цель была близка. Генрих прибавил шагу. Теперь он твердо знал, что будет делать. Догонит полиота, на всякий случай накинет на морду петлю, затем завалит на бок и свяжет лапы. А тем временем подоспеет вызванный по фону вертолет. Есть ли в медпакете что-нибудь анестезирующее и парализующее? Ах ты пропасть, он и забыл, что это пакет-одиночка. Анестезор вкладывается только в пакет двойку, когда на вылазку идут двое. Действительно, зачем он одинокому путешественнику? Ведь такого случая, как этот, никто не мог предположить. Ну, довольно. Справимся и без фармакологии. Вот только связать покрепче. Связать. Горе-охотник. Он даже не удосужился захватить с собой веревки. Вот что значит браться не за свое дело. Тысячи тысяч раз он радовался тому, что всегда делает только свое дело, и поэтому у него все в жизни получается без сучка и задоринки. Строить это его дело. Вытаскивать из-под лавины зазевавшихся практикантов – это тоже его дело. Сдав то, что практически невозможно было построить, да еще там, где никто никогда не строил, потом учинять вселенский сабантуй с озером сухого шампанского – весьма произвольное толкование сухого закона, действующего на некоторых планетах – и это было его дело. Еще многое было его делом, и только сейчас он вдруг подметил, что в этих самых своих делах он не был одинок, как теперь. Их всегда было много – сотрудников, практикантов, друзей, поклонниц. А он попался. И капкан одиночества захлопнулся за ним. Если бы не Эри, он бы давно сказал жене: «Бежим отсюда». Но перед этим художником он пасовал. Играл роль великого кальварского. Доигрался. Впереди послышалось журчание воды. Он шел и шел, не видя ни реки, ни озера, пока понял, что журчание доносится снизу, из-под листьев. И странно было идти по этому зыбкому, хлюпающему настилу. Но листья вдруг кончились, и он оказался по щиколотку в воде. Чистое галечное дно не таило никакой опасности, и впереди было, похоже, мелко. Огуречные листья, увенчанные парусами гигантских листьев, торчали здесь теперь прямо из воды, и только немногие сохранили около ствола крошечный островок, не более метра в поперечнике. И на одном из таких островков что-то мелькнуло, тяжело плюхнулась в воду и поплыла дальше, двигаясь судорожными толчками. Генрих мог бы зарыться, двигаясь.

Во всей своей безнадежности. «Да постой же ты, глупая!» — уговаривал ее Генрих, не то про себя, не то вполголоса. «Постой! Этот бег бессмысленен и жесток. Если бы у тебя был хоть шанс, я отпустил бы тебя, но шанса этого нет. Я вижу, как ты теряешь последние силы и последнюю кровь. Если бы не вода по колено, я давно догнал бы тебя. Так остановись же здесь, в этой пахучей журчащей тени, где только черная колоннада граненых стволов, да мелкая звонкая галька под ногами, да неторопливо струящаяся вода, такая одинаковая на всех планетах. Зачем же возвращаться на сушу, где солнце и нестерпимый зной? Послушай меня, останься здесь!» Не отдавая себе в этом отчета, он поступал точно так же, как несколько тысячелетий тому назад поступали его предки-охотники древних времен. «Я не рассчитал наших сил. Я ошибся. Хотя я мог бы догадаться, что для того, чтобы выжить на вашей нелепой палеоле с пеклом ее дневного солнца и ледяным адом ночной мглы, надо иметь гораздо больше выносливости, чем у земных существ, разумных и неразумных. И вот я, слабейший, прошу тебя, остановись. Если я не догоню тебя, брошу эту затею и оставлю тебя умирать в этом водном лабиринте, никто об этом не узнает. Никто не будет ни о чем догадываться, кроме меня самого. Со мной это останется до самой смерти моей. И уже я буду не я. Ты прикончишь Кальварского, понимаешь? Вот почему я прошу у тебя пощады. Я взялся не за свое дело, и мне не по силам довести его до конца, хотя брался ли я. Оно просто свалилось мне на голову, как снег, как беда. Я уже начинаю лицемерить и перед тобой. Я знаю, за что. Видишь ли, я однажды взял живого человека, женщину, и сделал из нее для себя украшение. Безделушку. Так надевают на банкет запонки. Красиво, изящно и, главное, так приятно. Конечно, так бывало не раз. Мужчина берет в жены женщину, не давая ей взамен ничего, кроме места подле себя. Сколько уж раз так бывало за сотни и тысячи лет, и почти всегда безнаказан. Нам прощали, прощают и будут прощать. И меня прощали бы всю жизнь, не занеси нас нелегкой на палеолу. Здесь, вероятно, неподходящий климат. Вот и поломалось то, что могло бы получше продолжаться не такой уж короткий человеческий век. Мне просто не повезло. И тебе. Расплачиваться приходится только нам двоим, мне и тебе. Убивать, знаешь, тоже не сахар. Если бы у меня была возможность предлагать, я выбрал бы борьбу на равных, где или я тебя, или ты меня. Но сегодня выбора нет. И давай кончать поскорее. Я все бреду и бреду по этой теплой водице, и конца и края не видно, и деревья пригнулись ниже, и ни одного просвета вверху, и все темнее и темнее, и я опять не успеваю прицелиться, а я уже и на ногах-то не стою, а ведь предстоит еще дождаться вертолета. Еще как-то пробираться через эту чащу, резать десинтером, что ли. Смутное беспокойство заставило его поднять голову. Темно. Слишком темно. Но до здешнего вечера еще много земных дней. Крыша, сотканная из гигантских листьев, всего в 3-4 метрах нависала над головой. Он таки выискал просвет между этими бархатисто-серыми, словно подбитыми теплой байкой лопухами. Но когда он глянул в эту щель, то даже не понял в первое мгновение, что же там такое. А когда понял, то разом позабыл и свою усталость, и раздражение, да и самого Палеота, упрямо и безнадежно удиравшего от него без малого земные сутки. Потому что там, прямо над самой листвой, почти задевая ее своим тепло-лиловым брюхом, нависла грозовая туча. А о дожде на Палеоле Генрих уже имел представление. Он попытался сосредоточиться и прикинул. Даже с учетом его ползания на четвереньках в огуничных выкуричных россыпях и с преодолением штабелей лиственных труб, со всем этим водоплаванием он проделал за это время не меньше 25-30 километров. Допотопный вертолетик, приданный их базе отдыха, проделает этот путь по пеленгу за полчаса. Но вот пробьется ли он через грозовой фронт? Скорее всего, молнии расколошматит его на третьей минуте. А другого вертолета нет. И ничего более современного здесь тоже нет, потому что существует нелепая традиция. На заповедных планетах пользоваться техникой пещерной эпохи. Да, девственные леса Палеолы были ограждены от выхлопа струй турбореактивных вездеходов. И за эту бережливость Генриху предстояло расплатиться в самом недалеком будущем. Из безвыходного оцепенения его вывело усиливающееся журчание. Вода прибывала. Видимо, где-то неподалеку дождь уже начался, и через несколько минут эта тихая заводь должна была превратиться в бешеный поток, какой они наблюдали 10 дней назад. Выход один. Взобраться на дерево. И поскорее. То есть так скоро, как это может сделать человек, не имеющий ни веревки, ни ножа. На вид поверхность ствола была твердой, как сталь, но под разрядом десинтера она вдруг с шипом и пеной начала превращаться в кипящий кисель. Ах ты! Вместо ступеньки клейкая промоина. Не выход.

Великий Кальварский, шевели мозгами. Ствол отпадает, а листья? Вот один свесился совсем низко. До него 3 метра. Ни рукой не достанешь, не допрыгнешь. Но можно пробить десинтером маленькую дырочку, а в медпакете еще осталась лента. На то, чтобы проделать отверстие и накинуть на него бинт с грузиком, потребовались секунды. Генрих осторожно притянул лист к себе, больше всего на свете боясь, что сейчас он отделится от своего основания. Нет, обошлось. Он встал на конец листа ногами, провел ладонью по гладкой поверхности. Да, по ней вверх не взберешься, а если разрезать? Точными движениями он рассек лучом левую половину листа и еще несколько толстых лент, истекающих терпким соком, свесились серебристой бахромой так. Теперь связать каждую пару двойным узлом и по этим узлам забраться наверх сделано, и уже там, держась за толстенный черенок, Генрих глянул вниз. Окрестные деревья торчали из мутной воды. Если его смоет вниз... Он прополз еще немного и вздохнул с облегчением. Основания всех черенков, уходя в глубину ствола, образовывали коническую чашу, на дне которой виднелись крохотные, не крупнее фасоли, огурчики. Он успел еще пожалеть о том, что не догадался отрезать кусок листа и прикрыться сверху, когда первые капли дождя застучали кругом с угрожающей частотой. Дерево, на вершине которого он укрывался, было немного ниже остальных, и поэтому вокруг себя он не видел ничего, кроме листьев. Дождь шел сплошной стеной. Розовая молния вспыхнула у него перед глазами. Он присел и невольно зажмурился. Молнии, прямые, неразветвленные, били под несмолкаемый грохот разрядов. Где-то невдалеке шумом повалилось дерево, затем другое и третье. Гроза бушевала уже около получаса, и Генрих не смел взглянуть вниз, где вода, наверное, поднялась до середины ствола. От усталости и нервного напряжения его била дрожь. Под сплошным потоком дождя не хватало воздуха. Если это продлится еще 2 часа, то он не выдержит. Сползет вниз с наполненную водой чашу, и никто никогда не найдет его здесь. А ведь до сегодняшнего дня ему так не хватало именно воды. Удушливый полдень Палеолы толкал его к озеру. Только здесь он узнал, что Герда была неплохой пловчихой. Правда, Генрих раздражало то обстоятельство, что на берегу, как алебастровая колонна, торчал в своей неизменной белоснежной хламиде Риставе. Конечно, наблюдать — это всегда было неотъемлемое право художника, но уж лучше бы он плавал вместе с ними, хотя бы по собачьи. Герда заплывала далеко, на самую середину озера, один раз даже на другую сторону. Именно там они впервые увидели огуречное дерево. Громадный, высотой с Александровскую колонну, графитовый стакан. Листья с него уже опали, и прямо через край верхнего среза перекатывались пузырчатые светло-сиреневые огурчики. Словно стакан варил их, как безотказный горшок братьев Гримм. Огуречная каша затянула бы весь берег, если бы здесь не паслось великое множество местной фауны, с хрустом уминавшей свежевыпавшие огурцы. Они еще долго забавлялись бы этим огородным монстром, если бы глаза Герды вдруг не расширились от ужаса. Он глянул туда, выше по откосу, и тоже увидел это. Они еще несколько минут стояли, читая готическую надпись, сделанную лиловым несмываемым фломастером, а затем тихо опустились к воде и как-то удивительно согласно пересекли озеро.

Все это время на высоком берегу недвижно белела хламида Эристави. Взгляд художника был спокоен, почти рассеян. Сейчас, когда рядом с его божественной Гердой был муж, его не пугала потенциальная опасность темно-зеленых озерных глубин, над которыми с легкостью золотистой уклейки скользило светлое женское тело. В других случаях присутствие Генриха как бы не замечалось художником, не принималось в его внимание. Их сферы никогда не пересекались. Эристави боготворил Герду и рисовал ее. Муж не умел ни того, ни другого. Сосуществование их было мирным, ибо обе существующие стороны добродушно желали своему противнику провалиться ко всем чертям, но не более. Оба были слишком заняты. Генрих ничего не деланием, Эристави созерцанием в присутствии Герды и рисованием в ее отсутствии. Выжимая волосы и не глядя на художника, Герда прошла так близко от него, что он явственно слышал звон каждой капли. Следом, посапывая от усталости, тяжело взбирался с камня на камень Генрих. В любом случае, он попросту прошел бы мимо, но сегодня был особый случай. «Странное дело, Эристави», — проговорил он, останавливаясь перед художником. «Там, на другом берегу, могила. Но мы ведь не оставляем своих на чужих планетах, но там... имя человека». Они возвращались к своему коттеджу, стараясь ступать как можно тише, словно боясь спугнуть густую и жаркую тишину бесконечного полдня. Когда они подходили к дому, внутри его раздался мелодичный удар гонга, и благодушный немолодой голос возвестил: «Солнце село, спать, дети мои, спать. Завтра я разбужу вас на рассвете. Приятных сновидений». Солнце стояло прямо в зените, и они взбежали по горячим доскам крыльца, ступая по собственным теням. И когда они перешагнули через порог, проемы окон и дверей бесшумно затянулись непрозрачной пленкой. Сумеречная прохлада наполнила дом шорохами влажных листьев, гудением майского жука и мерцанием земных звезд. А там снаружи продолжало сверкать бешеное белое солнце, и до заката его оставалось еще более 100 земных дней. Но воспоминание о солнце вернуло Генриха к действительности. Озеро, могильный камень с лиловой надписью – все это приобрело четкость и правдоподобие бреда. Еще немного, и он совершенно перестанет владеть собой. Солнце, надоевшее до судорог, где ты? Дождь прекратился, когда он терял сознание. Час ли прошел? Или три? Этого он не мог определить. Тучи все так же ползли, чуть не задевая верхушки деревьев, и между ними и туголиственные крыши этого необычного надводного леса плотной пеленой стояло марево испарений. Генрих обернулся, пытаясь сориентироваться, и невольно вздрогнул. Еще одна туча чернее прежней шла прямо на него, хотя... нет, не шла, стояла. Он никогда здесь не был, но сразу же узнал это место по многочисленным фотографиям и рассказам. Это были черные надолбы, одна из загадок Палеолы. Огромный участок горного массива, без всякой видимой цели, весь изрезанный ступенями, конусами, пирамидами, где скальные породы были оплавлены неведомым жаром. До этой чернеющей гряды было совсем недалеко, 200 метров, и Генрих, не задумываясь, прыгнул вниз, мутноватую, подступающую к самой листве воду. Течение подхватило его, понесло от одного ствола к другому. Он экономил силы и не особенно сопротивлялся. 2 или 3 небольших водоворота доставили ему пару неприятных минут. Пришлось погружаться с головой в воду. Он уже начал бояться самого страшного, что он потерял направление и теперь плывет вглубь водяного лабиринта, когда перед ним вдруг черным барьером поднялась базальтовая стена. Если бы не дождь, поднявший уровень воды, эта стена стала бы почти непреодолимым препятствием на его пути. Сейчас же он проплыл немного вдоль нее, отыскивая место, где она шла почти вровень с водой, и, наконец, ползком взобрался на берег. И только тут он понял, что больше не в состоянии продвинуться вперед ни на шаг. Даже вот так, на четвереньках. Он лежал лицом вниз, и перед его глазами влажно блестела полированная поверхность черного камня. Пока нет солнца, он позволит себе несколько минут сна, а за это время прилетит вертолет. Он нащупал на поясе замыкатель автопеллинга, контакт. Ну вот, еще минут 30-40, и все закончится. Он медленно прикрыл глаза, но темнота наступила раньше, чем он успел сомкнуть ресницы. Сон это был или воспоминание?
Наверное, сон, потому что он попеременно чувствовал себя то Генрихом Кальварским, то каким-то сторонним наблюдателем. Или вдруг начинал ловить мысли собственной жены. То, чему ему не удавалось в течение всей их совместной жизни. Он слышал ее? Сновидение отбросило его назад в прохладу вечерней... В прохладу вчерашней ночи, и южные звезды мерцали в едва угадываемых окнах. «Оставь нас в покое», — просил он. «Или ты действительно хочешь натолкнуть Эри на мысль о свежем бифштексе?» «Что за пошлость наталкивать на мысль? Если бы я захотела свежего мяса, то я бы так ему и сказала. Пойди застрели бадулю и зажарь мне ее на вертеле». «И подстрелит, и зажарит?» «И подстрелит, и зажарит. И на попечении этого браконьера остается моя жена, когда я отбываю на капеллу?» «Надо тебе заметить, что ты слишком часто это делал, царь и бог качающихся сейсми неустойчивых земель. Слишком часто для любого браконьера, но только не для Эри». «Его божественные, недоступные, неприкасаемые герды?» «И его божественные, да, недоступные, да, неприкасаемые герды». И тут он услышал не слова, а ее мысли. «Какая жалость», — повторяла она. «Какая жалость». Пока все напрасно. Она действительно не пыталась навести Эри Стави на мысль об охоте. Зачем? Она охотилась сама, но ее охота здесь, на Палеоле, была пока не результатной. Она расставила капкан, цепкий капкан собственного каприза, и осторожно круг за кругом загоняла в него Генриха. Он должен был сдаться, сломиться, в конце концов попросту махнуть рукой. Он должен был в первый раз в своей жизни подчиниться ее воле. Но с этой поры она не позволяла бы ему забыть об этом миге подчиненности всю их оставшуюся жизнь. Но дичь ускользала от нее, и Герду охватывало бешенство. «Хорошо. Я больше не прошу у тебя ничего, даже такой малости, как одно утро поистине королевской охоты. Нет, так нет. Теперь меня просто интересует, насколько всемогуще это рабское почитание параграфов и правил, и твое твердолобое нежелание поступиться ради меня хоть чем-то. Меня интересует, почему ты, мой муж, не хочешь выполнить мое желание? Эри Стави смог бы, хотя, насколько я помню, я не позволяла ему коснуться даже края моего платья». «Потому что это значило бы нарушить закон». «Да его тут все нарушали, ты что, не догадываешься? Все, кто приписывал на нашем пергаменте, не охоться. Думаешь, почему? Да потому, что при всей своей непривлекательности здешние одры, конечно, еще и несъедобны. Я обо всем этом давно догадалась, как видишь, мечтаю не о бифштексе». Он понял ее. Почувствовал, как она смертельно устала. И вовсе не от нескончаемого полдня Палеолы, а от собственного вечного пребывания в двух ипостасях одновременно: Герды Божественной и Герды Земной. 6 лет назад перед ней встал трагикомический выбор Коломбины между сплошными буднями и вечным воскресеньем. Она выбрала первое. Но воскресные праздничные огоньки продолжали дразнить ее изо всех углов. И Эри, и не только Эри. Он был самым верным, самым восторженным, самым почтительным. Но были же и сотни других. Тех, что ежедневно видели ее в передачах «Австралифа». Самые сумасшедшие письма она получала с подводных станций. Да и китопасы были хороши. Если бы не стойкая флегматичность Генриха, дело давно бы уже дошло до бурных объяснений. Атмосфера бездумной восторженности, питательная среда, в которой культивируются хорошенькие теледикторши, незаметно стала для Герды жизненной необходимостью, когда она на свою беду случайно попалась на глаза самому Кальварскому. И все пошло прахом. Если на телестудии с грехом пополам он еще проходил как супруг нашей маленькой Герды, то во всей остальной обжитой части галактики уже она сама была обречена на вторые роли. И даже на эти роли рядом с Кальварским годилась такая особа, которая смотрелась по высшему классу. Это требование было соблюдено, и Генриха больше ничего не волновало. Рядом с ним была Герда, а в остальном хоть трава не расти. За 6 лет супружества роли не переменились, почти не изменился и сам Кальварский. Герда знала, что бы она ни сделала, ему все будет безразлично. Она вот так босиком может забраться на Эверест, а он только пожмет плечами. И странность его полусна, заставлявшая его дословно воспроизводить все происшедшее минувшей ночью, принудила его условно воочию увидеть и услышать ее. «Я жду», — напоминает Герда. И ее свистящий шепот разносится, наверное, по всей Палеоле. «Я не шучу». Немигающие остановившиеся глаза,
сокращены переставе. Он знает, что эта женщина не шутит. Он знает, что недопустимое произойдет, и не только потому, что так повелела она. Просто слишком долго тянулось другое недопустимое. Не имея на то никаких прав, он все-таки находился подле этой женщины. Это не могло кончиться просто так ничем. Но ведь чудовищные поступки не всегда расшвыривают людей, подобно взрыву. Иногда они связывают. Сопричастностью пусть, но связывают. Он поднимает свой десинтер. Прицельный 12-миллиметровый среднедистанционный разрядник. Он был слишком хорошим стрелком, этот потомок древних охотников, и никогда не пользовался разрывным оружием. Он и сейчас знает, что не промахнется. Если медлит, то только потому, что так и не может решить, все-таки промахнуться ему или точным выстрелом в глаз вложить эту вполне земную на вид оленюшку. Но Генрих тоже знает, что его жена не шутит, и этого секундного колебания ему достаточно, чтобы бросить свое тело вперед через ступеньки веранды, и он успевает, как успевал везде и во всем. И выбитый из рук Эристави десинтер летит прямо к мольберту, и Генриху не приходит в голову проследить за его полетом, и спохватывается он только тогда, когда жуткая белая молния бьет прямо по дощатым ступеням. И Генрих вдруг понимает, что, в отличие от вчерашней ночи, Герда стреляет не по белой бадуле, а по нему. И неумело посланные разряды щепят дерево и полосуют сухую траву, поднимая белые клубы терпко пахнущего дыма. Он рванулся в сторону, чтобы короткими перевешками выйти из зоны обстрела, и, наконец, проснулся. В узкий просвет между тучами било жаркое солнце, и пар поднимался дымными клубами с полированной поверхности черного камня. Ступени циклопической лестницы уходили прямо в низкомчащиеся облака, и где-то совсем рядом, метрах 15 над собой, он увидел зверя, на светло-золотистой шкуре которого едва проступали бледнеющие на глазах пятна. Он вскочил, словно его подбросило. Как он мог забыть? Он доковылял до первой каменной ступени, оперся на нее грудью и непослушными пальцами попытался нащупать на поясе кобуру десинтера. Кобуру он нашел, но вот сам десинтер. Неужели вывалился во время прыжка в воду? От бешенства и бессилия Генрих даже застонал. Каждая новая неудача казалась ему последней каплей, но проходили считанные минуты, и на голову сваливалось еще что-нибудь похлеще предыдущего. Потерять десинтер. А плет лежал прямо над ним. На полтора десятка ступеней выше. Лежал на боку. Приподнялся, пополз вверх. Пятен на нем уже не видно, и сейчас он напоминает бесхвостого кенгурафа, масти оленя. А может, и не кенгурафа. Он переполз на ступеньку выше, еще выше. Скорее, он похож на обезьяну, естественно. Ведь для карабкания по скалам это наиболее удобная форма. Правой передней лапой он едва двигает выше. А что, если там пещеры, скрытые сейчас облаками? Он же заползет черт знает куда, и с его жизнеспособностью будет подыхать без питья и корма много-много дней. Высота ступеньки была чуть ниже груди, и Генрих взобрался на нее не без труда. Перебрался еще на одну и еще. Жара и духота, бешеный стук крови в висках и тупая боль в вывихнутой руке. Максимум еще четверть часа, и здесь будет вертолет, а пока не упустить полета из виду. Почему тело полета меняет форму? Вероятно, здесь действует механизм, превосходящий по сложности тот, что управляет окраской камбом. Детали этого механизма, конечно, прелюбопытнейшие. Например, как тут на полиоле обстоит дело с гомеостазисом. Но об этих деталях уместнее будет говорить после того, как они вместе с полиотом доберутся до вершины ступенчатой пирамиды. Между тем, расстояние между ним и его жертвой медленно сокращалось. Это радовало Генриха, но беда была в том, что животное уже достигло последней ступени, и в белесой дымке густого тумана, льнущего к вершине, он старался не потерять контуры неподвижного тела. Неужели дальше спуск? Тогда надо спешить, перехватить на гребне. Проклятие, ветер откуда-то появился сырой, но не приносящий прохлады. Еще 6 ступеней, 5, 4. Неподвижное тело полиота вдруг ожило. Он приподнял голову, уже успевшую обрасти светлой гривой, и не то зевнул, не то просто хотел обернуться к преследователю, но внезапно его тело свело судорога, и он исчез. Впереди не было ничего, только идеальная прямая каменного парапета, через который переливались на Генриха сгустки лилового тумана.
Генрих закусил губы, упрямо мотнул головой и полез наверх. Одолел верхнюю ступень и чудом удержался. За полуметровым парапетом почти отвесно уходила вниз стена ущелья. Глубину его оценить было трудно. Нагромождение черных каменных обломков терялось в тумане. Генрих сполз обратно, ступенькой ниже, и понял, что теряет сознание.

0: Гибкие щупальца аварийных захватов отодрали его от поверхности земли, втянули в кабину вертолета. Он с трудом открыл глаза. Идеальные параллели каменных гряд уходили вниз, стушеванные маревом испарений. Генрих перевел управление на себя. Вертолет завис неподвижно. Генрих вытащил Ринка. Нет, отсюда прибор направления не брал. Придется искать вслепую. Он плавно развернул машину, отыскивая лестницу. Ее-то найти было нетрудно. Смыл на гребень, перевалил его и окунулся в ущелье. Лиловатый туман. Пришлось снова довериться автопилоту. Наконец машина села на обломок скалы. Генрих выбрался наружу. Туман стремительно таял, и лучи прорвавшегося сквозь тучу солнца уничтожали его остатки с поразительной быстротой. Влажные глыбы четких геометрических форм были, казалось, заготовлены впрок для какого-то дела, но вот не пригодились и были свалены за ненадобностью на дно ущелья, которое отсюда снизу казалось бездонной пропастью. Под солнечными лучами все вокруг приобрело праздничный вид. И нежно-фиалковое небо, и огромные сверкающие капли на черной, как рояль, полировки камней, озерные и озорное цоканье сорвавшегося сверху камешка. Он машинально проследил за этим камешком и увидел тело. Плеот лежал мордой вниз, и широко раскинутые лапы его были ободраны в кровь. Видимо, он не падал, а все-таки скользил по слегка наклонной стене, пытаясь уцепиться за какую-нибудь трещинку, и от этого его лапы... Только это были не лапы. Это были израненные, окровавленные человеческие руки. И тело, лежащее на черной шестигранной плите, было телом человека. Вот только там, где у Генриха оно было закрыто полевым комбинезоном, кожа полиота имела цвет и фактуру тисненной ткани. Длинные темно-русые волосы падали на шею, и ветер, поднимаемый медленно вращающимися лопастями вертолета, шевелил прядками этих неподдельных человеческих волос. Генрих медленно расстегнул молнию комбинезона, стащил с себя рубашку и осторожно, стараясь не коснуться мертвого тела, укрыл голову и плечи этого удивительного существа. Затем он вернулся к вертолету и, покопавшись в грузовом отсеке, вытащил мощный крупнокалиберный десинтер, которым в полевых условиях обычно пробивали колодцы или прорезали завалы. Сгибаясь под его тяжестью, он пробрался между базальтовыми кубами к стене ущелья, где случайно или намеренно отваленный выступ образовывал что-то вроде козырька. Под этим навесом он выжег в камне неглубокую могилу и, удивляясь тому, что у него еще находятся на это силы, перетащил туда укутанное тело полиота. В яме оно едва уместилось, но для того, что задумал Генрих, больше было и не нужно. Он отступил шагов на 10. С натугой поднял десинтер и, вжав его в плечо, нацелил разрядник на каменный козырек, нависший над импровизированной могилой. Непрерывный струйный разряд ударил по камню, и в мелкое черное крошево брызнуло вниз. И тут случилось то, чего Генрих надеялся избежать. Острый осколок полоснул по ткани, укрывавшей лицо полиота, и рассек ее. Самодельный саван распахнулся, и там, под крадом черных осколков, вместо головы полиота Генрих увидел нечто другое. Он всмотрелся. Это было его собственное лицо. В неглубокой базальтовой могиле лежал не просто человек, а Генрих Калюварский. Остановиться, выключить разрядник, что-то сделать, но оцепенение, охватившее Генриха, стиснуло его со всех сторон и не давало шевельнуться. А теперь он понял, что такое последний ужас. Последний, после которого уже ничего не бывает. Десинтер, сжатый закостеневшими пальцами, продолжал гнать вверх плазменную струю, и вниз сыпалась уже не щебенка. Черные угающие глыбы рассекали воздух и врезались намертво в стремительно растущую каменную гряду. Над могилой вырос целый холм, а Генрих все еще не мог заставить себя шевельнуться. Лицо, открывшееся ему всего на несколько секунд, было погребено под многотонной насыпью, и все-таки оно стояло перед ним. Генрих сделал жалкую попытку внушить себе, что это было обманом зрения, плодом больной фантазии, порожденной душным адом нескончаемого тропического дня. Но из памяти всплыла могила на другом берегу озера и камень с лиловой надписью на нем. И пожелтевший пергамент, и лиловый росчерк. Бессильная попытка, если не исправить, то хоть предупредить. Не охоться. Говорили же тебе, не охоться. Что ты не охотился? Вынудили тебя.
1: Тоже мне оправдание. Убийство есть убийство. Может, ты скажешь, что рано на теле Палеота дело рук твоей жены? Но ведь только сейчас, во время этой великолепной охоты, ты понял, что был виноват в том, что она схватилась за десинтер. Нечего оправдываться. Нечего твердить себе, что пропасть ты его не толкал, сам сорвался. Это так. Но там, под камнем, твое лицо. Твое. Он затравленно оглянулся, ему показалось, что причудливые камни, полускрытые дымными завитками испарений, хранят в себе отпечатки многоликого мира Палеолы. Мира так и не понятого людьми, которые с тупым животным упрямством пытались найти на Палеоле привычные земные законы. И первый закон. Сохрани себя. Они не были подчинены этому страшному дикому закону. Способные принять любой облик, они не прикидывались деревом или камнем. Не дано им это было умение – хранить себя. Но принимая вид своего убийцы, они выполняли другой высший закон. Они оберегали всех остальных. Откуда бы ни появились они на этой загадочной планете, как бы они ни развились, грозить могло только одно – пришельцы из другого мира. Против этих, несомненно, разумных, высокоразвитых врагов, которые могли посягнуть на этот заповедный уголок, даже не со зла, а так, из прихоти, ради забавы, против них у Палеотов имелось одно оружие. Аксиома, одинаково звучащая на любом языке Вселенной. Убивая меня, ты уничтожаешь самого себя. Батарея в десинтере иссякла, и каменный дождь прекратился. Волоча ноги, Генрих подошел к свежему кургану, вогнал в рукоять новую обойму и, перекалибровав луч на минимальную толщину, выжег на самом крупном обломке. Генрих Кальварский. Больше здесь ему было делать нечего. Он доплелся до вертолета, зашвырнул в кабину десинтер и забрался сам. Он задал автопилоту программу на возвращение и вытянулся прямо на полу кабины. Прохлада и монотонное жужжание так и тянули его в сон, но у него было еще одно дело, последнее на Палеоле. И он не позволял себе закрыть глаза, иначе он знал. Ему не проснуться даже тогда, когда вертолет приземлится на поляне перед его домом. Когда он долетел, полянка, умытая недавним дождем, радостно зеленела, еще на успевшей свернуться одной траве. Глупый доверчивый Палеот в шкуре единорога пасся там, где недавно олел подрамник со свежим холстом. В домике никого не было. Лист пергамента, на который они давно уже перестали обращать внимание, желтел на стене. Под надписью, сделанной лиловым фломастером, велась изящная змейка почерка его жены. «Заказывайте на ночь звезды южного полушария». Места под надписью больше не оставалось. Генрих упрямо вернулся к вертолету. Достал десинтер и прямо на стене тем же узким лучом, что и на камне, стал писать «Не охоться!» И еще раз.

Ну а то, с чем мы с вами познакомимся сейчас, называется «Письмо сапожнику». Достопочтимый сеньор, я с легким сердцем заплатил за починку башмаков столько, сколько вы запросили. И потому письмо, отправлять которое моя святая обязанность, несомненно, вас удивит. Вначале ничто не говорило о катастрофе. Я с превеликой радостью принял от вас башмаки, уповая на их новую долгую жизнь, довольно избереженными деньгами. Всего за несколько песо почти новая пара обуви. Именно таковы были мои мысли, я не отрекаюсь от них. Но как же быстро угасло мое воодушевление! Придя домой, я внимательно осмотрел башмаки. Мне показалось, что они слегка потеряли форму, стали грубыми и жесткими. Поначалу я не придал этой перемене большого значения. Ведь если хорошо подумать, починенная обувь всегда сперва выглядит какой-то чужой и почти всегда вызывает тяжелые чувства. Здесь я считаю уместным напомнить, что мои башмаки до починки не были полной развалиной. Вы сами отпустили 2-3 лестных комплимента насчет качества материалов и прочности шитья. Очень хвалили вы и фабричную марку. Словом, вы пообещали мне вернуть совершенно новую пару обуви. Охваченный нетерпением, я не захотел дожидаться следующего дня и разулся, чтобы проверить ваше обещание. И вот я сижу с натертыми ногами.

И пишу вам это письмо, отнюдь не стремясь перенести на бумагу слова, вырвавшиеся у меня после тщетных усилий. Башмаки не налезли мне на ноги. Как и у остальных людей, мои ступни сотворены из непрочной и чувствительной материи. А мне пришлось иметь дело с башмаками из железа. Не знаю, с помощью какого искусства вы смогли сделать их непригодными к носке. Сейчас они стоят в углу с перекошенными носами, как бы затаив насмешку. Итак, все мои усилия надеть их пошли прахом. Я начал пристально рассматривать сделанное вами. Откровенно говоря, в сапожном деле я полный невежда. Мне известно только, что одни башмаки причиняли мне страдания, а других же я вспоминаю напротив с нежностью. Так вот об этих когда-то мягких и податливых. Я отдал вам в починку превосходные башмаки, верно служившие мне не один год. Мои ступни чувствовали себя в них, как рыба в воде. Они были больше, чем просто башмаки. Часть моего тела, спасительные прикрытия, придававшие моей походке размашистость и уверенность. Кожа их защищала меня поистине, как моя собственная. Правда, они начинали уже показывать признаки износа. Прежде всего, подметки, истончившиеся настолько, что стало ясно, башмаки доживают последние дни. Когда я пришел к вам, через дыры в подошвах уже можно было видеть носки. Затем каблуки. Походка у меня слегка косолапая, и каблуки носят отчетливые следы этого старого, так и неискорененного мною порока. У меня возникло горячее желание продлить жизнь моих башмаков. Желание, по-моему, совершенно не предусудительное. Напротив, оно признак скромности и даже смирения перед жизнью. Вместо того, чтобы выбросить их, я решил подарить им второе существование. Конечно, не настолько славные и блестящие, как первое. Кроме того, привычка людей весьма небогатых ремонтировать обувь, если я правильно понимаю, составляет модус вивенди вам подобных. Должен признать, что изучение плодов вашего труда навело меня на довольно-таки невеселые мысли. Вот одна из них. Вы не любите свою работу. Если вы, забыв обиду, навестите меня и пристально рассмотрите башмаки, то признаете мою правоту и обратите внимание на прошивку. Слепой не мог бы сделать хуже. Кожа обрезана с необъяснимой небрежностью. Края подметок вышли неровными и опасным образом выступают наружу. По всей вероятности, в вашей мастерской нет нужных колодок. Башмаки стали совершенно бесформенными. Вспомните, даже изношенные они сохраняли приятные глазу очертания. А теперь... А попробуйте-ка пощупать их внутри. Вы обнаружите странную полость, в которую влезет разве что лапа какой-нибудь рептилии. И еще одна неприятность. У самых носков некий выступ, твердый, будто из цемента. Как такое возможно? Мои ноги, сеньор сапожник, это обычные ноги, такие же, как ваши, если, конечно, у вас конечности человеческого существа. Но достаточно. Я написал, что вы не любите свою работу, это действительно так. Обстоятельства печальные для вас и рискованные для ваших клиентов, явно не склонных бросать свои небольшие деньги на ветер. Замечу, кстати, что моим пером движут некорыстные соображения. Я беден, да, но не мелочен. Я вовсе не пытаюсь посредством своего письма вернуть деньги, уплаченные за ваш разрушительный труд. Ничего подобного. Я пишу вам со всей искренностью и простотой, чтобы призвать вас полюбить свою профессию. Я поведал вам трагедию моих башмаков, чтобы внушить вам почтение к занятию, выпавшему вам на долю, занятию, которому вы учились в молодости. Прошу прощения, вы ведь и сейчас еще молоды. Тем лучше, значит, если вы забыли, как чинят ботинки, у вас есть время начать все сначала. Нам так не хватает мастеров, похожих на умельцев прошлых лет. Они работали не из-за денег, а из-за уважения к священным законам ремесла, законам, над которыми, взяв в руки мои башмаки, вы надругались. Я с удовольствием рассказал бы вам о сапожнике из моей родной деревни с любовью и тщанием, чинившим мне башмаки в далекие времена моего детства. Но у меня нет намерения пристыдить вас посредством примеров. И последнее. Если вы почувствуете, что в вашем сердце рождается не раздражение, а раскаяние, и что оно готово привести в движение ваши руки, зайдите ко мне домой и заберите башмаки, почините их как надо, и у меня не будет к вам никаких претензий.
Обещаю вам, что если мои ноги наконец-то смогут оказаться внутри башмаков, то вы получите от меня великолепное благодарственное письмо, где будете названы прекрасным человеком и примером для всех сапожников. Искренне ваш и так далее.

0: Барбара Краснов. Шабатнее вино.
1: Я Малка Хирш,
0: представилась еврейская девочка.
1: Мне 9.
2: А я Дэвид Ричардс,
0: ответил чернокожий паренек.
2: И мне скоро 13.
0: Дело происходило в Браунсвилле, Бруклин. Оба ребенка сидели на нижней ступеньке обшарпанного здания, построенного из бурого песчаника. Жаркий летний день приближался к концу, и люди как раз начинали возвращаться с работы, но не спешили подняться в свои душные квартиры, медля перед входами в подъезды и на пожарных лестницах, чтобы поймать хоть какой-то ветерок. Малка и Дэвид сидели на ступеньке уже довольно давно, слушая хор баптистов, который репетировал в квартире на втором этаже. Иногда музыка останавливалась, и мужской голос отдавал приказания или хвалил кого-нибудь. Во время одной из таких пауз дети и познакомились.
1: «Так ты не против поговорить?»
0: Малка с сомнением посмотрела на нового друга.
1: «Обычно взрослые ребята гнушаются девчонок моего возраста. Взять хотят моего кузена Шлома. Он хочет общаться только с девочкой постарше, та живет дальше по улице, носит короткие юбки и обматывает шею шарфиком».
2: «Я не против», — сказал Дэвид. «Мне нравится малышня. Да и вообще я мертвец, наверное, в этом разница».
0: Над ними снова воодушевленно грянул хор. Чье-то сопрано в горестном стенании поднялось до самых верхов.
3: «Жаль, я так не умею»,
0: — восторженно затрепетала Малка.
2: «Они поют «Я прокачусь в колеснице», — сообщил Дэвид. «Когда я был маленький, мама под нее стирала для белых. Она рассказывала, бабушка пела ее, когда бежала из рабства».
3: «Красивая»,
0: — одобрила Малка. У нее были короткие темно-каштановые волосы чуть выше плеч и прямая челка, что шла ровно по бровям. Малка подтянула запачканные коленки к груди и, положив на них подбородок, обняла ноги.
3: «Я слыхала ее и раньше, но не знала названия. Хор репетирует каждый четверг, и я заглядываю послушать».
2: «А почему не входишь?»
0: Дэвид, облокотившись на ступеньку, вытянул перед собой длинные ноги. Он достиг той поры зрелости, когда тело будто растет слишком быстро. Тонкое живое лицо парня выгодно подчеркивали яркие умные глаза, а его волосы были подстрижены так коротко, что выглядели нарисованными. Уверен, они бы не возражали.
2: «А ты бы слышала лучше».
0: Малка с улыбкой показала на вывеску прямо над дверным колокольчиком. По ней тянулась надпись «Баптистская церковь, краеугольный камень».
1: «Мой папа будет против», — пояснила она. «Очень сильно против. Решит, что баптисты собираются обратить меня в свою веру».
2: «Неудивительно, что я не видел тебя раньше. Обычно я прихожу по воскресеньям. Другие дни я... В общем, обычно я прихожу по воскресеньям».
0: Музыка продолжалась, перекрывая шум людских голосов вокруг. Несколькими этажами выше заплакал ребенок. В резких угрожающих тонах ругалось двое мужчин. Мимо со смехом пробежала ватага мальчишек, не обратившая никакого внимания на двух детей, которые сидели у здания из бурого песчаника.

0: Повозку, загруженную тем, что выглядело как домашний скарб, сел какой-то мужчина. Он, по всей видимости, никуда не торопился, и лошадь побрела по мостовой своим ходом. Песня замолкла, по внезапному грохоту стульев и гомону стало ясно, что репетиция закончилась. Дети перекочевали к соседнему фонарю, чтобы не путаться под ногами у прихожан, выходивших из здания группками по 2-3 человека. Малка посмотрела на Дэвида.
1: «Погоди-ка, говоришь, ты мертвый?»
2: «О, по крайней мере, так сказал мне отец».
0: Она нахмурилась.
1: «Да ну?»
0: Дэвид ничего не ответил.
1: «Неужто правда?»
0: Никак не могла поверить Малка. Он непринужденно кивнул, и Малка ткнула его в руку.
1: «Да ну!»
0: — повторила она.
1: «Будь ты призраком или кем-то похожим, я бы не смогла к тебе прикоснуться».
0: Дэвид пожал плечами и отвернулся к улице. Не желая терять нового приятеля, Малка быстро добавила.
1: «Знаешь, это не важно. Хочешь быть мертвым — твое дело».
2: «Я вовсе не хочу быть мертвым», — ответил Дэвид. «Я даже не знаю, правда ли это. Просто так сказал папа».
1: «Ладно».
0: Повиснув на фонарном столбе, она медленно прокрутилась вокруг него, пока Дэвид терпеливо стоял, сунув руки в карманы потрепанных брюк. Внезапно что-то привлекло его внимание.
3: «Спорим, я знаю, что он несет под пальто», — ухмыльнулся он, показав на высокого мужчину.
0: Тот явно спешил, старательно прикрывая пиджаком какой-то пакет.
2: «Это бутылка», — фыркнула Малка.
1: «И так ясно».
3: «Ага, самогон», — рассмеялся Дэвид.
1: «Откуда ты узнал?» —
0: поинтересовалась Малка, разглядывая мужчину.
2: «Мой отец им торгует», — объяснил Дэвид. «В кондитерской на Дюмон-стрит».
1: «Он у тебя что, гангстер?» —
0: поразилась Малка.
1: «Я как-то смотрела фильм об одном гангстере».
2: «Не-а», —
0: снова улыбнулся Дэвид.
2: «Так, мелкий бутлегер. Прослышь, мать о его делишках, небось свернулась бы и мигом заставила его завязать».
1: «Моя мама умерла», —
0: вздохнула Малка.
1: «А твоя где?»
0: Дэвид пожал плечами.
2: «Не знаю. Однажды она ушла и не вернулась».
0: Помолчав, парень поинтересовался.
2: «У вас ведь не ходят в церковь?»
1: «Угу».
2: «Ну а что вы тогда делаете?»
0: Малка с улыбкой откинула волосы за спину.
1: «Я тебе покажу. Хочешь побывать на шабатнем ужине?»
0: Малка с отцом жили на верхнем этаже современной пятиэтажки, расположенной в 6 кварталах от церкви. Где-то на полпути к дому Дэвид ушел своей дорогой. Малка не запомнила, когда именно это случилось. «Неважно», — решила она. У нее родился план, но Дэвид мог узнать о нем и потом. Малка стояла в главной комнате, которая одновременно играла роль гостиной, столовой и кухни. Обстановка при всей своей скудности отличалась удобством. Помимо деревянного столика у открытого окна, тут была угольная печь, умывальник с холодной водой, сервант у одной стены и переполненный книжный шкаф у другой. На полу лежал выцветший ковер с цветочным рисунком, явно повидавший на своей памяти нескольких съемщиков. Отец сидел за столом и в наползающих сумерках читал газету. Он подпирал рукой голову, поставив локоть на подоконник. Рядом виднелась тарелочка с остатками ужина. Он уже какое-то время не брился, и его лицо покрывала темная бородка.
1: «Пап!»
0: — позвала Малка. Отец поморщился, словно от боли, но глаз от газеты не оторвал.
2: «Да, детка».
1: «Пап, сегодня ведь четверг?»
0: Он поднял голову и посмотрел на дочь. Его лицо выглядело более изнуренным и печальным, чем обычно, возможно, из-за бороды или слишком тяжелой работы в скорняжной мастерской, где он днями дубил шкуры. «Да, детка», — тихо сказал он. «Сегодня четверг». Она села напротив него и аккуратно сложила руки перед собой.
1: «Значит, завтра пятница. И с завтрашнего вечера шаббат».
0: Он улыбнулся.
3: «Да ладно тебе, Малка. Ты когда меня последний раз видела в синагоге? Чтобы я и бормотал в синагоге бесполезные молитвы вместе со стариками? Не так я тебя воспитывал. Сама знаешь, я не буду участвовать ни в одном
1: мещанском религиозном сборище», —
0: закончила она с ним на пару.
1: «Да, пап, я знаю. Но мне тут подумалось, а не устроить ли нам настоящий шаббат? Вроде тех, что были у вас с мамой. Всего разик. В...»
0: Ее лицо просветлело.
1: «В образовательных целях».
0: Он со вздохом закрыл газету.
3: «В образовательных целях, говоришь? Понятно. А как насчет того, чтобы в субботу отправиться в Проспект-парк? Посидим у озера, покормим лебедей. Хочешь?»
1: «Было бы неплохо», — кивнула Малка. «Только ведь это не то же самое».
0: Он пожал плечами. «Да, детка, ты права. Не то же». На другой стороне переулка дзинькнула натянутая кем-то бельевая веревка, потом заплакал младенец, и кто-то громко выругался на смеси русского и идиш.
3: «И что же вызвало столь внезапное религиозное рвение? Надеюсь, ты не потребуешь, чтобы я отрастил бороду до колен и читал исключительно священные книги?»
1: «Да будет тебе, папа», —
0: надулась Малка.
1: «Ничего подобного. Просто я сегодня подружилась с одним мальчиком. Его зовут Дэвид. Он старше, ему больше 12. И у него отец тоже не одобряет религию, но мама пела те же песни, что и в церкви дальше по улице. Мы их сегодня слушали, и я подумала, может, удастся пригласить его к нам и познакомить с нашими обычаями».
0: Увидев лицо отца, Малка осеклась.
3: «Ты была в церкви?» —
0: несколько напряженно спросил он.
3: «Вошла и послушала?»
1: «Нет, конечно же нет. Мы сидели снаружи, я о церкви, что на втором этаже дома по Рэмсон-авеню. Ну, той, где поют все эти замечательные песни».
3: «А, просветлев, кивнул отец. Ладно, и мне не следует быть таким упрямым бараном. Твоя мама всегда говорила, что когда речь заходит о моих политических взглядах, я становлюсь упрямым до нельзя. Ты тоже личность и заслуживаешь права на собственные решения».
1: «Для Дэвида такое знакомство будет очень познавательным», —
0: с энтузиазмом воскликнула Малка. Отец улыбнулся.
3: «А тебя порадует? Ну, шаббат, не ужин для вас с другом. Всего разик».
1: «Да, всего разик», —
0: подтвердила она, запрыгав на носочках.
1: «Ужин и все, что с ним связано».
3: «Конечно. На этой неделе у меня было несколько переработок. Попрошу у Сары из гастронома пару кусочков курицы, буханку хлеба и, возможно, суп и лапшу. А свечи у нас уже есть».
1: «А еще у тебя есть старый дедушкин молитвенник», —
0: бодро добавила она. «Да, есть».
1: «И так дело только за вином», —
0: торжественно объявила Малка. Отец сник.
3: «Дело только за вином».
0: Он призадумался, затем кивнул.
3: «Моше наверняка в курсе. Он знаком со всей округой и скажет, у кого есть вино на продажу».
1: «Скоро стемнеет», — заметила Малка. «Не слишком поздно спрашивать?»
0: Отец встал и улыбнулся.
3: «Совсем не поздно. Он, скорее всего, в парке».

0: «Что, Эйб?» — хмуро спросил Маше у отца Малки. «Собрался предать свои идеалы и склониться перед религиозным диктатом? И это ты, человек, которого чуть было не сослали в Сибирь за статьи о взаимосвязи неприходящей нищеты народных масс и религии? Ты, человек, которого отец выставил из своей синагоги за отказ надеть шляпу на свадьбу брата?» Эйб заметил Моше сразу. Этот пожилой полноватый мужчина с редеющими волосами по своему обыкновению сидел на обшарпанной скамейке, где проводил каждый летний вечер. Попытка объяснить, зачем они пришли, наткнулась на раздраженную тираду, и в итоге Эйб, пожав плечами, отошел прочь. Малка последовала за ним.
1: «Вон там мальчишки играют в бейсбол. Почему бы тебе к ним не присоединиться?» – предложил он. «А я поговорю с Маше».
2: «Ладно, пап»,
0: – кивнула Малка и убежала. Проводив дочь глазами, Эйб огляделся. Небольшой городской парк наполняли люди, изгнанные жарой из своих душных квартир. Повсюду с криками носилась малышня, пользуясь тем, что матери еще убирают после ужина и не могут одергивать за шалости. Время от времени кто-нибудь из мужчин, оккупировавших скамейки близ островка бурой травы, поднимался на ноги и орал:
1: «Сэмми, кончай драться с тем парнем!»
0: А затем с чувством исполненного долга перед отпрыском садился обратно. Дети же продолжали свою возню, как ни в чем не бывало. Эйб вернулся к скамейке и сел рядом с другом, который угрюмо похлопывал себя газетой по колену.
1: «Маше, всего на минутку, выслушай».
0: Не успел он закончить, как Маше вручил ему газету и, забравшись на скамейку, обвиняюще наставил палец на тощего коротышку, только что закурившего сигарету через две скамейки от них.
1: «Эй ты! Гарри!»
0: — крикнул Маше.
1: «У меня на тебя зуб! О чем ты, черт побери, думал, когда писал ту ахинею о стачке пенсильванских сталелитейщиков? Как посмел прикрывать расизмом преступную политику АФТ, из-за которой стачка провалилась?» «Эти люди были штрейкбрекерами!»
0: – прокричал в ответ коротышка, размахивая сигаретой.
1: «И то, что они негры, не оправдание! Они были рабочими и пытались прокормить свои семьи, вопреки непомерному угнетению!» – отозвался Маше. «Будь у АФТ хотя бы минимальное уважение к людям, которых она пытается организовать, давно бы объединила всех рабочих в профсоюз. Тогда боссам не удалось бы подавить стачку!» «Ты закрываешь глаза на социальные и культурные проблемы!» —
0: крикнул ему Гарри.
1: «А ты на то, что ты гнида!»
0: — окрысился Маше.
3: «Ты не мог бы на минутку спуститься и вести себя по-человечески?»
0: — попросил Эйб, ударив приятеля газетой.
3: «У меня проблема!»
0: Маше, пожав плечами, слез. На другой скамейке Гарри сделал непристойный жест и угрюмо продолжил сосать сигарету.
1: «Хорошо, я спустился. Что там у тебя за проблема?»
0: «Как ты уже знаешь, я собираюсь устроить ужин в честь шаббата». Маше с прищуром посмотрел на него.
1: «Ну, таки нашел себе подругу?»
0: Эйб покачал головой. «Нет, у меня нет подружки».
1: «Очень плохо».
0: Его друг, сев и закинув ногу на ногу, обвел взглядом парк.
1: «Нельзя же горевать вечно. Не пристало такому молодому человеку, как ты, быть одному, будто старый сыч вроде меня».
0: Эйб вымученно улыбнулся.
3: «Нет, я просто...»
0: Он бросил взгляд на Малку. Та стояла с мальчиком лишь немногим выше нее. Оба наблюдали за игрой в бейсбол. «Наверное, это ее новый друг», — подумал Эйб. «Скорее всего, он из соседнего квартала. Одежда парня уже не по росту. Интересно, есть ли у него родители? Неужели не могут себе позволить нормально одеть ребенка?»
3: «Всего разик. Сделать дочке приятное», — попытался объяснить он.
0: Ладно, смягчился Моше. А от меня ты чего хочешь? Отпущение грехов за отказ от политических убеждений?
2: Мне нужно вино.

0: «Что ж», – пожал плечами Моше, – «раз ты собираешься сделать из этого этическую проблему, мне нечем тебе помочь». «Да брось», – нетерпеливо фыркнул Эйб. «Закон вступил в силу всего несколько месяцев назад. Наверняка у кого-то найдется пара бутылок из старых запасов». «Наверняка», – согласился Моше. «Но это еще не значит, что тебе их отдадут. И не смотри на меня так», – быстро добавил он. «Мои старые запасы в шаббат на стол не поставишь». «Черт!» Эйб, встав, покачал головой. «Я пообещал. Сигаретки не найдется?» Моше выдал ему одну, и когда Эйб зажег спичку, сказал: «Эй, а почему бы тебе не поискать раввина?» Эйб выпустил струйку дыма. «Я сказал, что хочу устроить шабатний ужин. Я не говорил, что хочу посещать службы». Моше рассмеялся. «Нет, я имею в виду ради вина. Когда Конгресс принял сухой закон, раввины, христианские священники и прочие религиозные шишки подняли шум. Поэтому теперь им разрешено покупать немного вина для своих общин. Хочешь бухнуть? Иди к раввину».
1: «Это такая шутка, да?» – уставился на него Эйб.
0: «Нет, чистая правда».
1: Моше продолжал усмехаться.
0: «Я слышал это от своего друга Хасида. Мы иногда собираемся, играем в шахматы, спорим. Он сказал, что ему пришлось пойти со своим старым равви к властям, потому что тот не говорит по-английски. Надо было подписать бумаги и доказать, что он настоящий раввин. Теперь у него есть право покупать несколько ящиков в год, чтобы семьи прихожан могли произнести благословение в шаббат и хорошо выпить на Пасху».
1: «Ну и ну», – изумленно кивнул Эйб и призадумался. «На Ливонии-авеню есть синагога, где сын моего друга проходил бар-мицву. Возможно, стоит спросить там?»
0: «Если твой друг в нее ходит, почему бы не попросить вина через него?» – предложил Моше.
1: Эйб, глубоко затянувшись, покачал головой. «Нет, не хочу, чтобы у него возникли неприятности с раввином. Пойду и спрошу сам. Спасибо, Моше!»
0: «Джо! Ах ты, капиталистический прихвостень! Я видел ту писулю, которую ты накропал в Daily Forward!»

0: Эй подошел к дочери. «Ты слышала?» – тихо спросил он. «Прямо сейчас пойдем в синагогу и посмотрим, чем нам сможет помочь раввин».
1: «Да, папа»,
0: – кивнула Малка и добавила.
1: «Это Дэвид, новый друг, я тебе о нем рассказывала».
2: «Здравствуйте, мистер Хирш»,
0: – вежливо поздоровался Дэвид. «Здравствуй, Дэвид, приятно познакомиться. Я рад, что у Малки появился новый друг».
2: «Мистер Хирш», – сказал Дэвид, – «вам не обязательно идти к этому раввину, если не хотите. Мой отец говорил, что он и его деловые партнеры достали еврейского вина. Он купил у одного раввина излишки и наверняка сможет продать вам бутылку».
0: «Спасибо, Дэвид», – улыбнулся Эйб. «Но, как я недавно говорил другу, я не хочу ввязываться во что-то противозаконное. Пойми», – добавил он, – «я не собирался обижать твоего отца».
2: «Да нет, все нормально», – ответил Дэвид
0: и, повернувшись к Малке, прошептал.
1: «Ступай-ка с папой, а я поищу своего. Если понадоблюсь, приходи. Мой отец обычно в кондитерской на углу Дюмонт и Саратоги».
3: «Хорошо», –
0: прошептала Малка.
3: «Если добудем вино, я за тобой зайду, и ты сможешь побывать на шабатнем ужине».
0: Эйб посмотрел на детей, выплюнул сигарету и направился прочь. Малка помахала Дэвиду и последовала за отцом к выходу из парка.

0: заклеены. По двери шла надпись «Сообщество Анши Эммет», аккуратно выведенная на иврите. Вечерние службы, по всей видимости, уже закончились. Из двери магазина показалось двое пожилых мужчин, которые громко спорили на идиш. Эйб подождал, пока они пройдут, и вошел. Малка последовала за ним. В побеленной комнате стояло несколько рядов складных стульев, пара деревянных шкафов в конце и еще один большой застекленный шкаф, занавешенный красиво вышитой тканью. Могучий мужчина с длинной черной бородой, пронизанной белыми прядями, собирал со стульев книги. Малка пошла любоваться вышивкой, а Эйб неуверенно обратился к мужчине. «Рави!» Тот, выпрямившись, настороженно повернулся к Эйбу. «Мы знакомы?» 2 месяца назад я был здесь, когда Макс, сын Джекоба Бернштейна, проходил свою бар-мицву», — объяснил Эйб. «Вы, наверное, меня не помните». Равин рассматривал его 2 минуты, затем кивнул. «Нет, я вас хорошо помню. Когда мальчик пел свой отрывок из Торы, вы сидели в углу, сложив руки, и взгляд у вас был угрюмым, словно у ангела смерти». «Я обещал отцу Макса прийти, но не обещал, что буду участвовать», — пожал плечами Эйб. «Значит, вы из этих новоявленных радикалов считают себя слишком умными, чтобы верить во Всевышнего?» «Просто я верю, что мы должны спасать себя сами, а не ждать, пока Всевышний сделает это за нас», — возразил Эйб. «Итак, что привело вас сюда? Ведь вы явно не уважаете веру наших отцов». Эйб закусил губу, готовый развернуться и уйти.
1: «Пап, здесь безопасно?» —
0: внезапно раздался тонкий голосок. Он посмотрел вниз. Рядом стояла Малка. Вид у нее был обеспокоенный и слегка напуганный. «Минуточку», — сказал Эйб Равину и подошел к двери, оставленной открытой, чтобы хоть немного поступал свежий воздух. «Конечно, безопасно, дорогая», — спокойно ответил он. «А почему ты спрашиваешь?»
1: «Ну...»
0: — начала она.
1: «Просто это плохое место для пряток. Мне казалось, в синагогах полно хороших укрытий».
0: Он собрался было погладить ее по голове, чтобы успокоить, но вдруг передумал.
1: «Малкеле», — шепотом попросил он, — «поиграй-ка на улице. Дай папе уладить дело. Ни о чем не беспокойся, все будет хорошо».
0: Лицо Малки просветлело, будто все недобрые мысли, тревожившие ее, растаяли без следа.
1: «Ладно, папа»,
0: — сказала она и ушла. Эйб вздохнул и вернулся в комнату, где его ждал Равин. «Тут вот какое дело», — вздохнул он. «Моя девочка, ну, она хочет шабатный ужин». «И?» Равин склонил голову на бок. «У вашего ребенка мозгов больше, чем у вас. Вот и устройте шабатный ужин». «Для шабатного ужина нужно вино», — сказал Эйб и, помолчав, добавил. «Я был бы очень благодарен, если бы вы помогли мне его найти».
2: «Ясно».
0: Равин иронично улыбнулся. «Другими словами, вы хотите устроить вечеринку. Скорее всего, для ваших дружков-радикалов. Вот и подумали. Равин может покупать вино на нужды паствы, для шаббата, для святых дней. И если попросить у него, прикрываясь дочкой...» Эйб в гневе шагнул вперед.
2: «Да как ты смеешь называть меня лжецом?» – прогремел он. «Все вы, религиозные фанатики, одинаковы. Я пришел с простой просьбой. Мне нужно немного вина, чтобы устроить в пятницу вечером благословение для моей девочки. А что сделал ты? Плюнул мне в лицо!»
3: «Ты наплевал на свой народ и свою религию!»
0: Равин тоже поднял голос.
3: «А сюда пришел, потому что больше нигде нельзя легально напиться. Вот ты и подумал, а не получится ли воспользоваться глупостью и наивностью Рави?»
0: Он шагнул вперед и оказался нос к носу с Эйбом.
2: За дурака меня держишь?
0: Эйб не отступал.
2: Я знаю, ты получаешь больше вина, чем тебе надо, выкрикнул он. И знаю как. Власти выделили квоту на человека, а ты, небось, преувеличиваешь размер паствы, а? И продаешь излишки.
0: Даже если и так, пожал плечами раввин.
2: Неужто это место похоже на синагогу богатого бутлегера?
0: У меня есть новоприбывшие только с корабля, и они пытаются прокормить большие семьи.
2: Есть люди, которые пытаются перевести своих жен и детей сюда. Есть парни, чьи семьи не в состоянии купить сыну молитвенник для его бар-мицвы. Ты же, радикал, произносишь речи о правах бедняков. И ты будешь критиковать меня за то, что я продал пару лишних бутылок вина? Но если ты готов продать вино, крикнул Эйб. Почему бы не продать его мне, своему собрату-еврею, а не какому-то гою-бутлегеру?

0: Повисло молчание. Оба, тяжело дыша, прожигали один другого взглядами.
1: «Потому что тот не знает, как жить правильно, — наконец сказал раввин. — А ты бы должен. Вон из моей синагоги!»
0: Эйб, ворча, вышел и отправился дальше. Кварталов через пять он почувствовал, что выходил свой гнев, и, сбросив шаг, в конце концов плюхнулся на крыльцо ближайшей веранды.
1: «Прости, Малка», — вздохнул он.
0: «Возможно, удастся отыскать покупателя этого рави.
2: Дэвид говорил, его отец может достать для нас вино», —
0: напомнила Малка, усаживаясь рядом.
2: «У него с друзьями магазин, где они продают желающим бухло. У них там много бухла», —
0: с удовольствием повторила она взрослое слово.
3: «Малка, милая моя ты девочка», — усмехнулся Эйб. «Знаешь, что бы сделала со мной твоя мать, узная она, что ее дочка впуталась в нелегальную торговлю алкоголем?
1: И, кстати, мне понравился твой друг Дэвид. Очень вежливый ребенок».
2: «Он не ребенок», — заспорила Малка. «Ему почти 13».
0: «Ясно. Считай, мужчина», — погладил подбородок Эйб.
1: «А его отец, бутлегер, он продаст чужаку из другого народа?»
2: «Ну, конечно», —
0: не очень уверенно сказала Малка. Таким вопросом она не задавалась.
2: «Дэвид говорил, они ищут покупателя на кошерное вино. И кому же еще сбыть его, как не тому, кто способен найти ему правильные применения?»

0: Даже снаружи кондитерская выглядела не слишком многообещающе, да и вообще, похоже, не работала. Окна были заклеены рекламными объявлениями, часть которых уже отвалилась. Внутри стояла такая темень, что когда Малка с отцом заглянули в окна, защищая ладонью глаза, им ничего не удалось рассмотреть. «Оставайся-ка здесь», — распорядился отец. «Девочкам тут не место». Вздохнув, он распахнул дверь и переступил порог. Дзинкнул колокольчик. Малка, сгорая от любопытства, тихо вошла следом и встала у двери, стараясь держаться как можно незаметнее. Изнутри магазин выглядел столь же неприглядно, как и снаружи. Вдоль правой стены тянулся длинный прилавок, за которым, наверное, когда-то торговали газировкой и мороженым. Теперь он пустовал и зарос пылью, как и полки позади него, если не считать пары стаканов. В конце магазина возвышался застекленный шкаф, где стояла пара банок и черствых на вид тортов. Остаток небольшого пространства занимали несколько круглых столов. Не пустовал только один, частично скрытый табачной завесой. Малка прищурилась. Трое мужчин играли за ним в карты. Один с сигаретой в уголке рта был очень темнокожим. Малка таких еще никогда не видела. Маленький и толстенький, он хмурился, глядя в карты. Второй с тонкими усиками в аккуратном коричневом костюме и красном галстуке был гораздо моложе и стройнее и так сильно залезал в волосы, что они выглядели мокрыми. Третий, решила Малка, по всей видимости, отец Дэвида. Лицо было такое же длинное и тонкое, и телосложение худощавое. Только из его глаз давным-давно исчезли смешинки, что всегда плясали в широко расставленных глазах сына. От левого глаза к уголку рта тянулся длинный бледный шрам, еще больше придавая ему вид человека, с которым шутки плохи. Вот он забрался в карман, вытащил маленькую фляжку и, отхлебнув, спрятал ее обратно, не отрываясь от карт. Подождав минуты две, отец Малки кашлянул. Никто из троицы не поднял глаз.
1: «Сдается мне, ты, белый, ошибся дверью», — усмехнулся толстяк.
0: Отец Малки засунул руки в карманы. «Мне сказали, здесь можно купить бутылку-другую вина».
2: «Ты федерал?» — спросил прилизанный. «Только у федерала хватит ума заявиться сюда в одиночку».
1: «Да какой с него федерал?» — фыркнул толстяк. «Ты его послушай. Он еврей. Не бывает евреев-федералов». «А как же Эйзенштейн?» —
0: не согласился прилизанный.
1: «Он только вчера арестовал парней на Кони-Айленд. Об этом газеты писали». «Для Изи слишком тощий. Не, обычный белый в поисках дешевого бухла».
0: «Мне сказали, я могу купить здесь вино», — спокойно повторил отец, хотя Малка видела, что его руки в карманах дрожат. «Мне сказали, у вас есть кошерное вино». Человек со шрамом вышел из-за стола и направился к посетителям. Остальные двое наблюдали. Малка увидела, что костюм на нем старый и не такой уж чистый. Мужчина шел медленно, осторожно, будто понимал, что не вполне трезв и хотел это скрыть. Дойдя до отца Малки, он остановился и стал ждать, не подавая вида, что заметил паренька, который заботливо последовал за ним, словно для того, чтобы подхватить своего отца, если тот начнет падать.
3: «Привет, Дэвид!»
0: С улыбкой помахала Малка и, тут же сообразив, что привлекает к себе внимание, перешла на шепот.
3: «Я тебя только сейчас увидела».
0: Дэвид приложил палец к губам и покачал головой.
4: «Ну, что?» – спросил отец Малки. «У вас есть вино на продажу?»
1: «Мой домовладелец еврей», – с вызовом произнес отец Дэвида. «Мой тоже. Готов спорить, они оба сукины дети».
0: На мгновение повисла тишина. Малка затаила дыхание.
4: И тут у мужчины дрогнул уголок рта.
1: Ладно, смягчился тот. Пожалуй, с тобой можно вести дела.
4: Его коллеги расслабились. Прилизанный собрал со стола карты и принялся их тасовать.
1: Откуда вы обо мне узнали?
4: Ваш сын Дэвид, сказал отец Малки. Он посоветовал мне к вам обратиться.
1: Мой сын Дэвид вам рассказал.
4: Повторил он, глаза его сузились. Да, озадаченно подтвердил отец Малки. Сегодня. Что-то не так? Повисло молчание, потом мужчина покачал головой.
1: Нет, все нормально. У меня есть немного кошерного вина, о котором вы говорили. Могу продать две бутылки по $3 за каждую.
4: Это дорого, вздохнул отец Малки.
1: Такие у нас цены, пожал плечами мужчина. Нынче подобный товар добыть тяжело.
4: Дэвид встал на цыпочки и что-то прошептал своему отцу. Тот не удостоил его взглядом, но закусил губу и сказал:
1: «Ладно, могу отдать две бутылки за $5, и это только потому, что ты пришел по рекомендации члена семьи».
4: «Идет». Отец Малки подал руку. «Я Эйб Хирш».
1: «Сэм Ричард», – пожал ее отец Дэвида. «Хотите забрать товар с утра?»
4: «Мне рано на работу», – покачал головой Эйб. «Можно заскочить после?»
1: «Заметано».
4: Отец Малки пошел было к двери, но внезапно обернулся. «Прошу прощения», – он сокрушенно покачал головой. «Ну я и дуралей. Дэвид, ваш сын приглашен к нам домой на завтрашний ужин, а я не спросил у вас разрешения. Вы, разумеется, тоже приглашены».
2: «Вы пригласили моего сына к себе на ужин?»
4: – изумленно посмотрел на него Сэм. Эйб пожал плечами.
1: «Эй, Сэм!»
4: – окликнул его хорошо одетый мужчина.
1: «Тебе завтра вечером никуда нельзя. У нас кое-какое дельце на окраине в сахарном тростнике».
4: Пропустив слова приятеля мимо ушей, Сэм посмотрел на Малку. Та, стоя рядом с отцом, почесывала ногу и сияла от успеха своего плана.
1: «Это ваша девочка?»
4: Теперь настал черед изумленно смотреть для Эйба. Он глянул на Малку, и та дико закивала, обрадованная мыслью, что к ним на шабатний ужин придет еще один гость. Затем его взгляд снова вернулся к Сэму.
1: «Отлично, в какое время?» – поинтересовался тот.
4: «Около 17:00, – ответил Эйб и дал адрес.
1: «Нам на окраину только к 9:00, – сказал приятелю Сэм. «Времени полно».
4: Он повернулся к отцу Малки.
1: «Хорошо, я привезу вино с собой, но вы проверьте, есть ли у вас деньги. То, что вы угощаете меня, нас, ужином, еще не означает, что выпивка бесплатна».
4: «Разумеется», – кивнул Эйб.

0: Следующим вечером к 5 все было готово. Стол отодвинули от огна и принарядили белой скатертью одолженную женщину, которая продала Эйбу вареную курицу и морковный цимис. Сервировали на четверых, поставили пару свечей, позаимствовали у плотника, что жил через коридор, 2 дополнительных стула и положили рядом с местом, где предстояло сесть Эйбу, старый молитвенник, унаследованный им от отца. Эйб, несмотря на жару, надел свой лучший пиджак, а на голову водрузил одолженную ермолку. «Ну что, Малка?» – спросил он, обведя глазами комнату. «Как тебе?»
1: «Идеально!»
0: Она бегала из одного конца комнаты в другой, любуясь столом с разных ракурсов. Словно по сигналу в дверь кто-то постучал.
1: «Это Дэвид!» –
0: воскликнула Малка.
1: «Дэвид, одну минутку!»
0: «Уверен, он тебя услышал», — улыбнулся Эйб. «Управляющий в подвале, и тот, наверное, тебя услышал». Он пошел открывать дверь. За ней с маленьким чемоданчиком в руке стоял Сэм. Он явно постарался придать себе более приличный вид. Побрился, надел чистую рубашку, начистил обувь до блеска. Из-за спины отца выбежал Дэвид.
1: «Видишь, все получилось», —
0: сказал он Малке.
1: «Мой папа принес вино, как и обещал. А я еще заставил его приодеться, потому что события религиозные, а мама не позволяла являться в церковь в неподобающем виде. Верно, папочка?»
2: «Заставил Дэвид, конечно», — улыбнулся Сэм. «Даже вынудил помыть за ушами».
0: Он вскинул голову и тяжело посмотрел на Эйба, словно ожидая критики. Но Эйб только кивнул. «Пожалуйста, присаживайтесь», — пригласил он. «Устраивайтесь поудобнее.
2: Малка, хватит тут выплясывать. У меня уже от тебя голова кругом».
0: Малка послушно перестала вертеться, но все равно слегка подпрыгивала на месте.
2: «Дэвид, знаешь что? Тут есть женщина, она живет через переулок. Так вот,
1: Шару, она днями разгуливает в мужской футболке и шортах. Да, ее можно увидеть на улице, это так смешно. Хочешь, пойдем на пожарную лестницу и посмотрим?»
0: Дэвид, внезапно встревожившись, взглянул на отца.
1: «Можно, папа?»
0: Его нижняя губа дрожала.
1: «Я не хочу, чтобы кто-то на меня злился».
0: Сэм вздохнул и с видимым усилием улыбнулся сыну. «Хорошо. Я буду здесь и за тобой присмотрю. Ничего плохого не случится». Дэвид, повеселев, повернулся к Малке.
1: «Идем!»
0: Дети подбежали к окну и шумно вскарабкались на пожарную лестницу.

0: Сэм поставил чемоданчик на стул и достал две бутылки вина. Вот, кошерные и сертифицированные, если верить человеку, от которого я его получил. Что насчет 5 баксов? Эйб вручил Сэму 5 скомканных долларов. Вот, как и было обещано. Хотите выпить перед тем, как начнем? Сэм кивнул. Эйб взял одну из бутылок и, посмотрев на нее, раздосадованно покачал головой. Ну, я гений. А что, Прит, не подумал? Сэм, пожав плечами, вынул из кармана маленький ножик, срезал верхушку пробки и протолкнул остаток внутрь. Эйб взял бутылку и налил обоим щедрые порции. Каждый выпил и посмотрел за окно, где на краю пожарной лестницы сидели Малка с Дэвидом. Она болтала ногами, а парень сидел смирно. Затем на перила опустился чумазый голубь и уставился на детей, по всей видимости, надеясь на подачку. А когда ничего не получил, начал чистить перышки. Дэвид показал на окно.
1: «Нет, это не она», — сказала Малка. «Этот мужчина живет с ней по соседству. У него 2 собаки, но у таких людей животных быть не должно. Он лично орет на своих собак, чтобы прекратили лаять, иначе его вышвырнут».
0: Дети рассмеялись и спугнули птицу. Та упорхнула. «Итак», — проговорил Эйб. «Угу», — кивнул Сэм. «Что случилось?» Сэм, вздохнув, осушил стакан и налил еще. «В тот раз Дэвид пошел стрелять кроликов», — медленно начал он. «Я тогда только вернулся из окопов. Мы жили у семьи жены в Алабаме и строили планы перебраться на север, в Чикаго, где я смог бы найти работу, а мальчик – лучшую школу. Он сидел на крыльце и читал, а я разозлился и сказал, чтобы не лодырничал, а пошел настрелял дичи. Когда парень не вернулся к ужину, я сперва подумал, что он заблудился. Вечно как начнет лазить по окрестностям, так забывал о том, зачем его отправили». Сэм обратил взгляд вдаль. «После наступления темноты пришел проповедник из церкви моей жены и сказал, что случилась беда. Белая женщина из соседнего округа пожаловалась, что кто-то заглянул в окно, когда она была не одета. Собралась орава линчевателей. Дэвид их увидел, испугался и побежал. Он не сделал ничего дурного, просто был черным мальчиком с оружием. Его поймали и...» На мгновение он замолк, задыхаясь от эмоций, затем взял стакан и прикончил его залпом. Не говоря ни слова, Эйб налил ему еще. «Моя жена, ее сестра и другие женщины отправились за ним и привезли домой. Дэвид был... Его изрезали, пытали огнем. Мой мальчик, мое дитя». Вдоль линии шрама по щеке Сэма медленно скатилась одинокая слеза. «После этого у нас с женой, мы с ней не очень хорошо ладили. Через какое-то время я оборвал все концы и переехал сюда. А Дэвид... Он переехал со мной». Какое-то время оба сидели молча.
1: «Мы жили в Одессе»,
0: — начал Эйб, и, заметив замешательство Сэма, добавил, «это город на Украине, недалеко от России. Я переехал туда с ребенком после смерти жены. Стоял 1905-й, смутное время. С Стачки, погромы. Людей стреляли прямо на улице. Народ озверел.
1: А когда люди злятся, они во всех бедах обвиняют евреев.
0: Он грустно улыбнулся.
1: Мы с друзьями были молодыми, сильными, буйными. Не такими, как предыдущие поколения. Мы не собирались, подобно старикам, сидеть и ждать, когда нас всех вырежут. Я отослал Малку в синагогу к другим детям. Там можно было безопасно отсидеться в тайнике. А сам я пошел защищать наши дома.
0: По крайней мере, у вас была такая возможность, горько заметил Сэм. Эйб покачал головой.
1: Мы были дураками. Не представляли себе, как многочисленны, как хорошо организованы погромщики. Сотни убитых и раненых, мои соседи, мои друзья. Кто-то меня ударил, не знаю, никто, ничем. После этого темнота,
0: Он запнулся.
1: Помню, как вокруг кричали, как горели дома, но все было как во сне, происходило будто не со мной. Я побежал в синагогу, собирался забрать Малку и убраться подальше от этого безумия, уехать в Америку, где живут здравомыслящие люди и детям безопасно.
0: Безопасно, тихо повторил Сэм. Двое мужчин с пониманием устало посмотрели друг на друга.
1: Но когда я туда добрался, продолжал Эйд, меня не впустили. Раввин спрятал детей за бимой, возвышением, где хранилась Тора, но в синагоге сказали, что мне лучше не видеть, как поступили с Малкой. Что она? Ей было всего 9.
0: Голос Эйба заглох.
1: Детям надоело смотреть с пожарной лестницы на соседей. «Ты умеешь играть в камень-ножницы-бумагу?» – спросил Дэвид. «Смотри, мы должны сесть лицом друг к другу. Есть 3 движения руками, ты можешь...»
0: «Она знает?» – спросил Сэм.
1: «Нет»,
0: – ответил Эйб.
1: «И у меня язык не поворачивается ей сказать».
2: «А Дэвид знает. По крайней мере, я ему говорил. Подумал, что если он узнает, то упокоится с миром. Но, похоже, он не поверил. Я вроде и рад, потому что
1: он все еще здесь, с тобой». «Да»,
0: – прошептал Сэм. Двое мужчин сидели и пили, глядя, как их убитые дети играют в лучах гаснущего солнца.

Плохие новости пришли одновременно, всплыв синими окошечками сообщений поверх браузеров. Первая его совсем не удивила, но из этих двух была по-настоящему неприятной. Как он и ожидал, Надка с Евгением надумали жениться. О подробностях предстоящего торжества не сообщали, лишь Надка, сопроводив реплику пятью восторженными смайликами, в конце написала: «И не отговаривай, Тоха, мы уже заключили контракт с TTC». Второе сообщение было от источника из этой самой TTC – Temporium Travels Corp. Источник, хотя и не из самой верхушки корпорации, но высокой степени компетенции. Это сообщение Антон перечитал дважды, оба раза не понял, достал из холодильника очередную банку пива и некоторое время медитировал над текстом. Антон, в конторе наблюдается нездоровая возня. Служба внутренней безопасности блоканула ОТО намертво. Информация ни туда, ни оттуда не проходит. Сотрудники ОТО вне доступа. Одновременно наблюдается ажиотаж в высшем совете. Весь открытый доступ переведен в оранжевый режим. Есть данные, что между высшим советом и большими шишками из Global идут серьезные терки с запредельным трафиком. Суть дела неизвестна, но это должна быть проблема. Первое, что пришло на ум, машина начала нехорошо чудить, и отдел технического обеспечения перевели в авральный режим, чтобы не отвлекались. А своими сплетнями, озабоченными физиономиями да ироничными ухмылками не породили у клиентов нежелательных настроений. Как известно, ОТО отвечает за все, за жизнь и смерть хронотуристов. Кстати, куда Надка со своим Евгением собралась? Можно было бы через тот же источник пробить пространственно-временные координаты и срок погружения. А теперь, оказывается, никак и ничем не пробьешь. Оранжевый режим, почти высшая секретность, введен в TTC впервые. Он затолкал бычок в банку из-под кофе, служившую пепельницей. Нет, все очень непросто. Шишкам из Global ничего, кроме финансовых потоков, не интересно, кроме больших денег и большой политики. Антон вышел на лоджию. Спящие дома в белесой дымке питерской ночи, растворившей в себе свет фонарей и ситилайтов. Пронзительная свежесть после прокуренной комнаты и живой ветер с залива. Все-таки обидно. Знал, что дело идет к свадьбе, и Надку он теряет, если не на совсем, то на ближайшие годы. Пальцы дрожат. Объясни, попробуй, что тремор у него врожденный, а не от алкоголизма. Ладно, это все лирика, а тема требует развития, серьезного журналистского расследования. Блогосферу профессионалу его уровня полагается взрывать недешевыми провокациями в стиле «один мой знакомый ученый сказал», есть такое понятие «поиск по свободным ассоциациям».

0: Начиналось все так, словно человечество наконец обрело цель существования. Первый крупный научный прорыв за долгие годы застоя и торжества глобальной экономики. Мгновенно распахнулись перспективы, потрясающие воображение. Когда президент озвучивал приветственную речь на открытие объекта, наверняка даже не подозревал, какие цивилизационные сдвиги последуют за коротким щелчком ножниц, перерезающих торжественную ленточку. «Маленький щелчок для одного человека и большой гоплык для всего человечества», — подумалось Антону. «Хотя гоплык пока не очевиден». Антон поставил на паузу видеоролик с речью президента. Все как раз и движется в русле, намеченном этой самой речью. Среди перечисленных перспектив имелось революционное улучшение качества жизни, переворот в сфере досуга, завершение стагнации мировой экономики, новый ничем не ограниченный источник материальных ресурсов, в перспективе доступ к неисчерпаемым океанам энергии. Захлестнувшую человечество эйфорию можно было сравнить с возникшей после полета человека в космос. Антон усмехнулся. Космос, его первую и любимую сферу журналистской деятельности, похоронили окончательно и бесповоротно. Осталось то, что приносит прибыль, и это оставшееся крутится исключительно вокруг Земли. А потом на базе вполне себе нефтяной компании олигарха N создали транснациональную корпорацию Global Temporium, на паях с американцами, конечно. И все завертелось. Олигарх N получил очень хорошие отступные и отправился на собственной яхте на заслуженную пенсию. Деятельность Global Temporium обрела межгосударственное значение как раз после золотого кризиса. И теперь неразрывно связана с хронотуризмом, под который, в свою очередь, создали дочку Monster TTC. Сколько интересного мог бы рассказать Антон городу и миру об этом монстре. Но он ведь не был чайником и делал статьи о сенсациях локальных, скорее подогревающих интерес потенциальных хронотуристов к услугам TTC. На всех крупных новостных лентах у него были авторские колонки, даже на международных. Имелось и несколько собственных хостингов, зарегистрированных на подставных лиц. Он был лично знаком с владельцами половины мощнейших ресурсов в России, Сингапуре и Штатах. Создать от имени какого-нибудь Джека Черного Воробья, кто же знает, что это он, нездоровую сенсацию, раскачать ее до степени массового психоза, а потом с блеском опровергнуть уже от своего имени – привычный трюк, однако неизменно приносящий хорошие дивиденды и повышающие рейтинги. Итак, какие проблемы могут возникнуть у TTC? Самое серьезное, она же постоянная, синдром хронической усталости туристов, та или иная степень нервного истощения. На этой теме он и поднялся в свое время в сети. В отношении синдрома TTC приняла паллиативные решения. Просто закрыла для погружений ближайшие к барьеру Худякова-Мартинеса 30 лет и ввела обязательную программу нервно-психологической реабилитации. Моментально разыгрался скандал из-за желавших повоевать во Вьетнаме, переписать историю, а вьетнамская война как раз угодила в зону отсечения. Так может, проблема вспыхнула с новой силой? Может, пресловутый барьер Худякова мигрирует вглубь прошлого? Но все может оказаться с точностью до наоборот. TTC открыла золотую жилу и не знает, на каком уровне ее секретить, корпоративном или межгосударственном, и как делить возможные баснословные барыши. Вдруг сумели обойти золотой запрет. А это уже повод остановить хронотуризм и вместо туристических доходов напрямую таскать из прошлого хотя бы золото инков или уран с открытых полей триасового периода. Да много чего можно натаскать. У Антона имелся полный архив логов научных конференций периода становления темпоральной физики. Подготовки питерского политехнического хватало, чтобы разобраться в основополагающих принципах новой науки. По современным представлениям, так называемый эффект бабочки проявлялся внутри барьера Худякова-Мартинеса. Проявлялся, правда, странно, не так, как предсказывали фантасты, и не так, как следовало из экспериментов на фотонах и электронах, выполненных еще в начале века. Погружаемые в прошлое объекты просто исчезали. Вернее, что с ними происходило, неизвестно. Информационные отклики оттуда не проходили, зато вне этого барьера, глубиной в ближайшие к настоящему 30 лет, никакое вмешательство в события прошлого не оказывало ни малейшего влияния на актуальное настоящее, кроме пресловутого нервного истощения. Но по поводу нервной системы физики ничего сказать не могли, а нейробиологи, напротив, ничего не понимали в темпоральной физике. Поэтому проблема нервов оставалась досадной загадкой, и с ней приходилось мириться. Как мириться, к примеру, с необходимостью переходить улицу на красный свет. Среди темпоральных специалистов есть теоретики и есть инженеры-конструкторы. Многих он знает лично. Теоретиков сейчас теребить бессмысленно. Если они действительно совершили открытие, то режим секретности распространяется на них в первую очередь. Ни по сети, ни по телефону от них ничего не добьешься. А если проблема касается не теории, они тем более не в курсе. Самое верное — это связаться с Арсентьевым, советником генерального конструктора. С одной стороны, он вне политики, с другой — близок к внутренней кухне корпорации. Арсентьев оказался вне связи. Это было странно. В Штатах сейчас день, а Александр Борисович — человек невероятно обязательный и большой педант, обычно предупреждает об отлучках. Можно еще пробить тему по линии политиков, выпытать хоть что-нибудь у секретаря главы депутатской фракции в Думе. Но это чревато. Не посмотрит на знакомство, настучит, что журналист-блогер знает о внештатной ситуации. А тогда возникнет на горизонте куратор от спецслужб и крепко поинтересуется, откуда у Антона информации, между тем настоящей информации все еще нет. Антон посмотрел на окошко приватного чата. Сообщение Натки все так же сияло рядами смайликов. Значок статуса светился зеленым. Если у корпорации мега-проблемы в силу форс-мажорных обстоятельств, они должны сейчас разрывать заключенные контракты. Кажется, самое время поздравить невесту. «Я тебя, Натка, конечно, поздравляю», — набрал Антон, «но, по моему сугубому мнению, выбор ты сделала в корне неверный». Недовольный смайлик. Ответ пришел мгновенно. Антон словно видел скачущие в негодовании по клавиатуре пальцы.
1: «Давай твое сугубое мнение так и останется сугубо твоим».
2: «И?»
0: «Угу. Куда хоть собрались?»
1: «Женька такое придумал. Мы прямо там распишемся в день полета Гагарина в московском ЗАГСе. В контракте прописаны даже советские настоящие паспорта».
0: Антон оценил юмор бывшего школьного товарища. Кто-кто, а Евгений лучше других знает, что для Антона всегда значил этот день. «Вот как», — отстучал он. «Когда погружаетесь?»
1: «Завтра, милый, завтра», — улыбающийся смайлик. «Сегодня готовимся».

0: Александр Борисович Арсентьев не мог ответить на звонок Антона. Чартерным спецрейсом он пересекал Атлантику. Научную командировку в бостонском технопарке прервал срочный вызов шефа. Шефа пригласили на экстренное заседание совета директоров ТТС. Утренний мейл с вызовом генеральный снабдил странной концовкой. «Советую пояснить американским коллегам, если будут интересоваться, что вылетаешь в связи с болезнью какого-нибудь родственника». В последний раз совет директоров приглашал научников 7 лет назад, когда решался вопрос о допуске к погружениям несовершеннолетних. Но это было заранее оговоренное заседание, и его, Арсентьева, присутствие имело скорее церемониальное значение. В аэропорту Женевы его встретили работники ТТС. На электромобиле, раскрашенном в фирменные цвета ТТС и снабженном спецсигналом и сиреной, они пересекли старый город и уже через час были в Новой Женеве у штаб-квартиры корпорации. Фасад небоскреба украшала эмблема ТТС, стилизованный «Ураборос». Пока секьюрити проверяла удостоверение, пробивала по базе данных биометрические характеристики, Арсентьев включил мобильник и набрал шефа. Тот вместе с группой из черноголовского Хроноса ожидал в баре на третьем этаже. Когда Арсентьев шагнул на эскалатор, обслуживающий нижние этажи, предназначенные для отдыха сотрудников, мобильный пискнул сообщением «Вам звонили». Арсентьев сделал обратный вызов. «Да?» «Нет, ничего интересного». Арсентьев послушал собеседника и оборвал довольно резко. «Антон, у меня сейчас совещание начнется. Выйду, обязательно свяжусь». Заседание вел сам Томас Тофлер, председатель совета директоров. Его Арсентьев видел впервые. Из высшего руководства он знал только CEO корпорации Бейкера да представителя в Совете от России Кондратия Семеновича Лешко. В краткой вступительной речи Тофлер ни словом не обмолвился о цели совещания. Извинился за причиненные неудобства, поблагодарил за оперативность, мягко, но недвусмысленно потребовал сохранить все, что здесь будет произноситься и демонстрироваться в строжайшей тайне. «Рассчитываю на вашу порядочность, господа», — закончил он. Затем взял слово CEO. Все еще никак не названные проблемы Бейкер определил как неприятности определенного рода и предложил к рассмотрению информационный слепок одного из недавних погружений. На индивидуальном терминале Арсентьева возник бегущий белогвардеец, золотопогонник. Слышались его хриплое дыхание и нарастающий топот копыт. Затем в поле зрения мелькнула шашка, и изображение исчезло. Кто-то из американских физиков рассмеялся и внятно произнес: «Ну и что?»
1: «Окей, господа».
0: Бейкер достал из-под стола пластиковый пакет и вытряхнул содержимое на стол.
1: «Это то, о чем я подумал?»
0: — спросил директор калифорнийского Temporal State Research Макс Дрикамер. На столе отблескивал золотым погоном рассеченный до пояса китель, а рядом окровавленная фуражка.
2: «Хронотурист не вернулся», — подтвердил Бейкер. «Только амуниция».
1: «Странно»,
0: — заметил тот же физик, кто минутами ранее смеялся.
1: «А где же тело?»
2: «Окей, господа, тело не вернулось», — ответил Бейкер.
3: «Коллеги, нас интересует ваше компетентное мнение. Прошу всех высказываться в свободном режиме».
1: «Это невозможно!»
0: — выкрикнул кто-то из группы Дрикамера. Пока американские ученые не желали принимать очевидное, ребята из черноголовки развернули бурное обсуждение, предлагая правдоподобные объяснения невероятного события. Фантастичность произошедшего не вызывала сомнений. Гибель хронотуриста, конечно, оговаривалась в любом контракте как страховой случай, хотя вероятность была ничтожной, но не нулевой. За сохранность жизни отвечала интеллектуальная система слежения. В рассматриваемом случае она должна была выдернуть хронотуриста в настоящее за миг до того, как вражеская шашка коснется его тела. В контракте вполне могло быть оговорено повреждение одежды. Многие туристы потом хвастались подобным, даже пулевыми отверстиями в касках или следами огня на теле. Однако тело возвращалось всегда. Но даже если представить, что по какой-либо причине тело не вернулось, хотя должно было даже из эпицентра ядерного взрыва, то почему вернулась одежда? Не биологический объект, без соединения с триггером, которым мог быть только живой организм. Самым правдоподобным объяснением выглядело наличие у объекта в кармане нейромолекулярного триггерного устройства. Такими снабжали испытателей, роботов и зонды. Однако погибший не был испытателем. Он был историк, крупный специалист по гражданской войне в России, и в контракте никаких спецустройств не значилось. Сео постучал председательским молотком и предложил для полноты картины ознакомиться с еще одним слепком. Отряд тенов короля Гарольда II теснил отступающих бретонцев. В отличие от прочих, что беспорядочные массы преследовали противника, эти двигались размеренно, держа строй, сомкнув щиты. У подножия холма бретонцы развернулись и дружно ударили по напиравшим саксам. Далее левый фланг англичан, как и в исторической битве при Гастингсе, должен был дрогнуть и рассыпаться, но сплоченная группа хронотуристов отбила контратаку и, оттянув на себя внимание противника, позволила саксам прийти в себя. И вдруг изображение исчезло. Информационный канал всех 23 хронотуристов из этой группы разорван одномоментно, счел нужным пояснить Бейкер. Тела не вернулись. Ничего не вернулось. Но окей, это еще не все. На поле присутствовала еще одна группа хронотуристов. Они действовали в рядах нормандских лучников. Эти вернулись все, и некоторые из них утверждают, что наблюдали первую группу до самого окончания битвы. С их слов, туристов из первой группы уничтожили, но по времени много позже обрыва информационного канала. Окей? Важно следующее. После окончания битвы хронотуристы второй группы специально отправились на поиски тел, потому что видели, как те погибали и не исчезали из прошлого. Однако тел не обнаружилось. Господа ученые, тел нет здесь и нет там. Где бы они могли зависнуть? Александр Борисович поинтересовался. «У меня два вопроса. Первый — сколь многочисленные инциденты? И второй — какова динамика процесса, нарастающая, затухающая? Если нарастающая, то по какому закону?» «Случаи имеют весьма неоднократный характер», — уклончиво сообщил Бейкер. «А динамика — это закрытая информация». По залу прокатился возмущенный гул.
1: «Так что же вы от нас хотите?» «Вы хотите решать проблему?» — раздраженно бросил Дрикамер.
3: «Нас интересует объяснение феноменов как таковых с позиции науки».
0: Бейкер остался невозмутим. «Как данные факты трактуются с позиции темпоральной физики?»
1: «С позиции темпоральной физики, официальной ее части, все эти случаи попросту невозможны!»
0: — выкрикнул Файнштейн, непризнанный гений, известный экзотическими теориями времени.
3: «Мы готовы выслушать все мнения». «Нас также интересует и неклассическое толкование», — ответил Сео. «Нам известны ваши нетрадиционные взгляды, и мы их уважаем, профессор. Что бы вы могли нам сказать или посоветовать? Быть может, ваша теория не так уж плоха? Окей, у вас есть шанс перетянуть всех на вашу сторону».
1: «Дело в том, что произошедшее отрицает все базовые представления о времени. Мой подход перед такими вызовами выглядит ничем не лучше. Мы вообще мало что знаем о времени. Например, мы свыклись с тем, что будущее для нас закрыто и никого уже не волнует загадка асимметрии темпоральных свойств. Теперь совершенно ясно, что мы ничего не понимаем и в прошлом».
3: «Какой срок потребуется на пересмотр базовых представлений?» — перебил Бейкер.
1: «Неизвестно. 10-100 лет. Должна произойти смена научной парадигмы, а это, в свою очередь, требует смены поколений».
3: «Столько мы ждать не можем. Какие будут конкретные рекомендации от экспертного сообщества?» «Прекратить хронотуризм, в прошлое допускать только исследователей, поставить серии целенаправленных экспериментов», — заговорил, наконец, шеф Арсентьева.
0: Ученые и конструкторы дружно зааплодировали, после чего Сео счел нужным закрыть совещание. Председатель правления Томас Тофлер кратко поблагодарил собравшихся за оказанное содействие и выразил надежду на соблюдение строжайшей тайны, что в его устах было равносильно приказу. Арсентьев вспомнил об Антоне за обедом. Достал планшет и открыл приватную конференцию с журналистом-блогером. «Антон, если у тебя есть друзья, родственники и прочие, желающие погружаться, отговори под любым предлогом. А, Б, подробностей бы. Другой информации дать не могу. Я раскопал, что в Москву и Питер из Южного федерального округа скрытно перебрасывают отряды ОПОН. Это как-то связано?»
4: «Без комментариев, Антон. За информацию спасибо».
0: Арсентьев понял, что руководство корпорации приняло стратегическое решение заранее и независимо от исхода совещания. И было понятно, что это за решение.

Антон размышлял. Обо всем сразу. О собственной непутевой жизни, о бросившей его женщине, о том, что надо бы что-то делать, и делать быстро, прямо сейчас. Неожиданно поймал себя на том, что мусолит в руке айфон, перебирает список контактов. Легко сказать «отговори». А как ее теперь отговаривать, да и зачем? Она уже не принадлежит ему. Придется разыгрывать роль брошенного ревнивца. Отвратительно! И все равно бесполезно. Нужны доводы. Нужны факты. Факты можно найти в интернете. Следы глобальных действий полностью зачистить нельзя. Можно заблокировать и взять под контроль страницы ведущих блогеров. Можно в режиме реального времени вырезать поступающие нежелательные сообщения в социальных сетях. Но все подряд блокировать нельзя. Начнется вой, потом паника. А между тем, все эти десятки тысяч сайтов, принадлежащих разнообразным сообществам хронотуристов. Вот, скажем, форум аутентичной охоты или сообщество любителей сафари в прошлом. Две ярко конфликтующие площадки. Первые считают, что на мамонта можно охотиться исключительно древними методами — ловушки, загонщики, луки, копья и дубины. Вторые добывают тех же мамонтов снайперскими винтовками, а динозавров расстреливают из РПГ. Общие у тех и других — добычу из прошлого не забрать. Остаются на руках только слепки. И они эти слепки постят. Поэтому ни одна охота не обходится без обширных отчетов. Сперва сообщают, куда и когда отправляются и с каким оружием на какого зверя идут. Собирают кучу советов, определяют стратегию и тактику. У охотников все очень серьезно. У хронорыболовов все тоже очень серьезно. У исторических реконструкторов еще серьезнее. А у попаданцев, у тех, кто как Штирлиц внедряются в круг сильных мира того, у тех серьезность запредельная и многолетняя подготовка. Антон пошел чесать форумы аутентичных охотников. Если бы он ничего не подозревал, то, вероятно, ничего бы и не заметил. На форумах висели во множестве анонсы предстоящих хроноохот. Многие должны были уже вернуться и захлебываться в пароксизме самолюбования, но вместо этого лишь редкие вопросы коллег. «Эй, вы где? Как все прошло? Эй, мужики, слепки гоните!» На первом же изученном форуме он насчитал не меньше десятка невозвращенцев. И у игровиков дела обстояли не лучше. Даты погружения первых невозвращенцев относились к прошлой неделе. За всю неделю всего несколько возвратов.

0: Логи с форумов он слил в один файл и вновь принялся их изучать. И так погрузился, что даже не сразу понял, кто и зачем ему говорит. «Приехали, друг! Вот оно, Пулково!» И только тогда Антона осенило. Все возвращения за эту неделю случились из очень глубоких погружений из времен динозавров. Получается, что по-прежнему можно вернуться, но только из тех времен, где нет следов людей. Даже намека на следы людей. В дьюти-фри алкоголя уже много лет не продавали, даже пиво. Антон решил не тратить времени даром и вошел в чат с Арсентьевым. «АБ, сенсация, вы сидите? А то упадете». «Что именно?» «Массовые невозвращения, но сенсация в другом».
1: «Насколько массовые? Есть статистика, динамика. Когда началось? По какому закону нарастает?»
0: «Об этом не подумал, но можно прикинуть».
1: «Прикинь. Так в чем твоя сенсация?»
0: «Возвращаются из погружений только охотники до человеческих эпох».
1: «С вероятностью».
0: 100%! «АБ, вы там? Мне пропуск на объект хотя бы до тех зоны на завтра».
1: «Понял, сделаем. Но не в тех зону. Спасибо, Антон. Все, меня отвлекают».
0: Переночевав в Женевском аэропорту, Антон примчался в Лозанну. Дождался питерского рейса. Хронотуристы встречали микроавтобусы ТТС. Антон показал сотруднику корпоративной охраны удостоверение почетного хронавта, полученное за популярную книгу «Время назад, время вперед». Сообщил код допуска, пришедший смс-кой от Арсентьева, и нырнул в микроавтобус, в который забралась Надка. Когда он плюхнулся рядом с ней на сиденье, Надка только вздернула брови. Он положил руку на ее запястье и сказал: «Так надо». И начал рассказывать.

0: Чиновник из ТТС, немолодой француз, выглядевший так, будто не спал несколько суток, не стал чинить препятствия хронотуристке из России, пожелавшей разорвать контракт. Но когда услышал, что та желает еще и немедленно вернуть из прошлого жениха, взгляд сделался непроницаемым и отчужденным. Ледяным тоном ответил:
1: «В связи с карантином все возвращающиеся сразу же направляются на курс восстановления. Курс продлится не менее 3 дней. Мадемуазель, вам лучше подождать в Лозанне. Ваш друг обязательно к вам вернется».
2: «Но я могу с ним хотя бы как-то связаться?»
1: «Увы, условиями карантина это не предусмотрено».
0: Лицо у Натки вмиг посерело. Антон, понимая, что все бесполезно, вынул удостоверение Международной лиги журналистов и бесцеремонно потребовал пропустить его в карантин или сообщить, где тот расположен. Чиновник подобрался, злые морщины обозначились у рта, процедил: «Одну минуту», нажал что-то на селекторе, и действительно через минуту 4 крепких охранников вынесли под локти Антона и Натку из кабинета из здания администрации. Антон, не глядя Натке в глаза, предложил возвращаться в Питер. Там знакомства, связи, оттуда можно повлиять на ситуацию. Натка покачала головой.
2: «Ты возвращайся, а я остаюсь ждать».
0: Антон махнул рукой и зашагал прочь.
3: «О чем еще говорить? Они оба все понимают. Главное, она жива».

0: Вечером на веранде роскошной виллы с видом на Лазанское озеро, арендуемой Global Temporium, беседовали трое мужчин и женщина, принцесса одной из европейских монархий. На дисплее прокручивался инфослепок. Мужчина средних лет, одетый по советской моде 60-х годов, беспечно шагал вдоль кремлевской стены, мимо длинной очереди в мавзолей. Внезапно остановился, словно налетел на незримое препятствие. Повернул голову и, недвижно глядя перед собой, словно в камеру, произнес:
1: «Надка, почему ты не пришла? Я тебя так ждал».
0: Очередь у мавзолея и многочисленные прохожие в тот же миг развернулись и, словно по команде, в унисон подхватили: «Почему ты не пришла?»

0: так ждали.
1: Принцесса пожала плечами.
0: Это и есть катастрофа?
1: Седой джентльмен, неторопливо отхлебнув бурбона, поставил бокал на пол у кресла и сказал:
2: «Нет, леди и джентльмены, это больше не катастрофа. Это начало пути. Прошлое, неважно что оно такое, выходит на контакт. Наверняка у него обнаружился определенный интерес к нам. А у нас со своей стороны есть интересы там. Думаю, что мы договоримся». Обвел взглядом недоумевающих собеседников и едва заметно усмехнулся.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Затишье – самый паршивый признак на войне. Год живу по этому правилу. Если в степи тихо, пора смазывать салазки. И ведь ни разу она меня не обманула. Не меня одного, конечно. Весь мир затаился и ждет. Гадает, что еще вылезет из нашей дыры. Когда-то тихого, как говорится, забытого богом и людьми провинциального Пашутина. И все-таки мы держимся.
1: Последнего каменного гиганта остановили неделю назад на подступах к Белому Яру. С тех пор они больше не появлялись. Но вся степь от Полтакова до Красного озера теперь завалена обломками скал. Торчат в кривь и в кость, как развалины миллионного города. К ползучим теням тоже вроде приспособились. Просто не гаси свет на ночь, никто не задушит тебя во сне. Вот с белыми осами никак не справимся. Хотя средства защиты нашли маск-халат. На худой конец обычный докторский халат, если, конечно, сумеешь так скрючиться, чтобы целиком под него залезть.
0: Белые они не жалят. По-родственному, что ли, относится, черт их разберет. Но все-таки спасение.
2: Сколько народу полегло, пока додумались.
1: А уж скотина на фермах вся перевелась. До самого Абакана. Чего еще ждать? Чтобы реки кровью потекли. Говорят, видели уже и такое, но, возможно, врут. Народы мира, понятное дело, содрогнулись, прислали к нам своих физиков, химиков, приборов, привезли пробирок. Изучают. Но в самое пекло их лезть не заставишь, и что там в Пашутине делается, неизвестно.
2: Из людей оттуда никто не выходил с самого дня Х. Спаслись только те, кто в отъезде был.
1: Как вот я, например. Помню, накануне выписал мне военком командировку. Вести 5 призывников в Красноярск на сборный пункт или, как в армии говорят, в холодильник. Это уж вечная повинность военкоматского заместителя – призывников возить. Служба хлопотная, беспокойная, но знакомая. А потому снарядился, получил билеты и Макар свой служебный номер 2873. Построил ушастых, отобрал спиртное, у кого нашел. Отказался от подношений со стороны родственников,
3: чтобы, если можно, не в глухую какую часть, а поближе.
1: Погрузил личный состав в служебный пазик и в темноте уже на станцию. Через полчаса дрыхли мои ушастые в плацкартном вагоне, распятерив тайком последнюю нереквизированную грелку самогона. Пацанва, что возьмешь? Откуда им было знать, что эту грелку, по моему указанию, дед Панарин вчера еще зарядил успокоительным травяным сбором? Ничего, к утру будут как огурчики. А иначе всю ночь пробузят, другим пассажирам жизни не дадут.
2: Страшнее призывника в вагоне только дембель.
1: В общем, проконтролировал я отбой, да и сам прилег подремать полглаза. Колеса стучат, луна из-за шторы пробивается, вверенное подразделение храпит на полках. Армейский уют. Особенно, если войны нет.
2: Но вот с этим-то как раз и не задалось. В полночь проехали бильтеры без остановки.
1: Тепловоз наддал в полях так, что и перестука больше не слышно. Катим, как с горы на лыжах.
3: И вдруг шкрабадах! Хруст, треск, вагон подпрыгнул, орлы мои с полок посыпались. Тормоза завизжали, будто весь поезд разом закричал. Хотя, может, кто и кричал, не разберешь.
1: Трясло и кидало, пока не встали намертво. Не то еще на рельсах, не то уже поперек.
3: Скинулись пацаны, глазами хлопают, к окошкам прилипли.
1: Разом выветрило из голов и самогон, и травяной сбор.
3: «Что там, товарищ капитан?»
1: Как будто я им бог Саваоф. «Спокойно, говорю. Собрать вещи, возможно, будет высадка, но только по моей команде. Шишек не набили?» «Нет, вроде все целы. Ну и хорошо. Велел им сидеть на местах, а сам к проводнице. Она в тамбуре дверь открыла, наружу выглядывает. «Что там?» – спрашиваю.
4: «А я что, бог Саваоф?» – отвечает. «Авария какая-то. Может, корову сбили, связи с начальником нет».
1: И снова высунулась. Я встал рядом, тоже шею тяну, пытаясь тепловоз рассмотреть.
3: Мельтешит там что-то, не разглядеть в темноте.
1: «Трактор, что ли, на путях?»
3: Как вдруг снизу, прямо из-под колес, что-то как кинется, темное, длинное, и луна блеснула, будто по-мокрому. «Клац!» — возле самого уха.
1: Я отпрянул, успел только заметить клешня, как у рака, но размером с ковш от Беларуси, живо утянулась под вагон.
3: «Ни хрена себе! Это еще что за...»
1: Поворачиваясь к проводнице, она как стояла в дверях, в поручень вцепившись, так и торчит, дура.
3: «Назад!» — кричу и за руку ее дергаю. «Убери голову!»
1: Только вижу вдруг.
2: головы-то и нет. Темный фонтанчик бьет над плечами, прямо на китель льется.
5: Я по службе кое-чего видывал. Завал разбирал после взрыва на снарядном складе. Потаскал 200-го и на носилках, и в мешке. Но в этот раз не смог удержаться. Вывернуло меня наизнанку посреди тамбура. В глазах поплыло, чуть не отрубился, но тут в пол подо мной что-то садануло снизу так, что площадка горбом выгнулась. Я отлетел к стене, еле устоял, за стоп-кран схватился. Рано в обморок падать, думаю. Не время теперь. Еще раз грохнуло. В полу щель появилась, а в ней та самая клешня. И заработала с визгом, со скрежетом натурально ножницы по металлу.
2: Я из тамбура кинулся в вагон, дверь за собой захлопнул. Да что в той двери? Пассажиры с полок выглядывают, смотрят испуганно.
5: «Что происходит, капитан?»
2: «Попробуй объясни, что происходит. Я бы и сам хотел знать».
3: «Ерунда какая-то происходит, граждане! Отходим в тот конец вагона, без вещей! К окнам попрошу не подходить!»
4: «А что там? Что?» — кричат. «Нападение? Ограбление?»
2: Вынул я из кобуры Макаров номер 2873, дослал патрон, поставил на предохранитель. «Удавы с клешнями в нашей местности водятся?» — спрашиваю, ни к кому не обращаясь. «Так, на всякий случай». Тут из соседнего купе высовывается девушка. Я еще при посадке в поезд срисовал, думал, неплохо бы телефончик попросить.
4: «Как вам не стыдно?» — говорит. «Военный человек, а людей детскими страшилками пугаете».
2: «Детскими?» — переспрашиваю. А у самого перед глазами проводница без головы. «Ладно, пускай страшилки. Главное в нашем положении — сохранять спокойствие».
4: «Здесь женщине плохо! Врача надо!»
2: Пассажиры волнуются.
4: «На воздух бы ей!»
2: «Придется подождать, говорю. На воздух сейчас нельзя».
4: «Да что там стряслось?»
2: «Пока неизвестно. Уточняется».
5: Тут-то оно и уточнилось.
2: Дверь тамбура хрустнула, разлетелась в куски, и первый в моей боевой биографии червь-секач попер в атаку. Да... Всего-то год прошел, а кажется, полжизни. Сколько за это время случилось разного и не вспомнишь. Каменные гиганты, ржавые пески, осы, холерные бури, медведка. Первый тот налет секачей кажется теперь пустяком. А ведь спасся чудом тогда. Если бы не Маринка, та самая из соседнего купе, не видать бы мне больше города Абакана.
5: И как это она сообразила, что секач только по запахам ориентируется?
2: Распылила духов полфлакона, он и заблудился в трех перегородках.
5: Крушит, ломает, клешней лязгает, да все мимо.
2: Удирали потом кто как мог степью. Но на переправе через Есейку догнали нас сикачи. Из пацанов моих двое погибли. Я все патроны расстрелял, да бестолку. Духи, одеколоны, дезодоранты у кого были, кончились.
5: А твари все перли и перли со стороны родного Пашутина.
2: Трое тогдашних призывников до сих пор со мной служат. Славка, Глеб и Баир. Зубры сержанты теперь. Истребители экзофауны, полные штаны фасону. И Маринка в нашей команде. А куда ей? Воспитательница во фронтовой полосе, прям скажем, не самая востребованная профессия. Тут нужны бойцы, и то не всякие, а такие, у кого соображалка, как у Маринки, работает. Физики на них молятся, за образцами посылают. А начальство...
5: Ну... Про начальство разговор особый. То ли с него победных рапортов требуют, то ли на пенсию не терпится, не пойму я. Казалось бы, закрепились на позициях, научились больше нечисти бить, чем ее рождается. Дай людям передышку, смену готовь, пусть учатся салабоны, пока мы живы. Нет. Затеяли рейд прямо в пекло, в Пашутин, где даже радиосвязи не будет, глушит ее что-то.
2: Причем сами-то не полезут, куда с такими пузами.
5: А ты, товарищ капитан, ноги в руки и шагай. Рискуй ребятами, разведай точно, откуда выдвигаются на нас каменные гиганты, да заодно накачай для науки бочку меда белых ос, которые его сроду не собирали.
2: Вот такая на данный момент диспозиция. Ворчать-то я могу сколько угодно, но только себе под нос. Потому как железнодорожная станция Пашутин уже не помещается целиком в угломерную сетку моего бинокля. А это значит, что мы на месте. Добрались. С виду городок как городок. Никаких признаков экзофауны.
1: Разрушения, конечно, есть, но не катастрофические. Нам-то, особенно после выбросов лавы в Бельтеры, казалось, что Пашутин — это вообще глубокий космос. Какая-нибудь черная дыра на месте города и все. Нет, оказывается. Стоит родимый. Вон колокольня. Вон больница. Вон ларек, где я всегда курево покупаю. Покупал. А вон над деревьями флаг на ветру мотыляется. Это, братцы мои, военкомат. Видимо, цел, свеж, и крыша не течет. А замначальника первого отдела лежит тут на пузе за мусорной кучей и в бинокль с опаской зеленку разглядывает.
3: Что за жизнь?
1: Краем глаза замечаю знак Баира. Есть движение. Смещаю директорию обзора на пятиэтажку и вижу, дверь подъезда медленно открывается. Ну, сейчас выползет какая-нибудь тварюга.
3: Что такое? Я даже привстал.
1: Из подъезда вышел мальчонка лет 7. Курточка, шапочка, сапоги по лужам шлепать.
3: И ведь зашлепал.
1: Подобрал с земли какую-то щепку, бросил ее в ручей и в припрыжку следом.
3: Синдбад-мореход ты этакий. Куда ж тебя несет, а если шипохвост из-за угла?
1: Рядом Маринка заерзала, щебенкой шуршит. Видимо, о том же подумала и уже готова бежать, спасать.
3: Еще бы. Год живых детей не видела воспитательница. Ну, я на нее, конечно, пришикнул, чтобы не отсвечивала. Показываю своим держать позицию, а сам стою и, по возможности, бесшумно приближаюсь к пацаненку. Мало ли, какие могут быть сюрпризы. А вдруг это и не человек, а, скажем, белый рой так мимикрирует?
1: От гребаных ос всего можно ждать. Правда, детьми они раньше не прикидывались, но кто знает. Может, это неправильные осы.
3: Бегу, значит, крадучись, по сторонам зыркаю, но больше за мальчишкой слежу.
1: Мальчишка как мальчишка. Кораблики пускает, и ничего важнее для него нет на всем свете. Я и сам когда-то таким был. Чтобы не напугать его ненароком, я остановился поодаль и позвал. «Эй, мальчик!» Он обернулся, смотрит на меня, глаз прищурив. Никакого страха, наоборот, вижу, обрадовался.
6: «Шоколадка есть?»
1: спрашивает звонким голоском. «Найдется, говорю». Снял рюкзак, достал пайковую плитку, протягиваю. «Что надо сказать?» Он опять щурится.
6: «Ничего не надо говорить», —
1: отвечает серьезно.
6: «Я скажу, когда надо будет».
1: Смешной парнишка. «Да ты, брат, суров», — усмехаюсь. «Как тебя зовут?» Молчит, вгрызается в плитку. «Ясно, — говорю. Значит, имени нет».
6: «Есть», — бурчит. «Сережа меня зовут».
1: Другой разговор. «А меня дядь Витя». Протягиваю ему руку, но он будто и не замечает. «А родители твои где, Сережа?» Не отвечает, хмурится. «Понял, отстал.
3: Спросим что-нибудь полегче.
1: Где ж ты живешь?» Кивает на пятиэтажку.
6: «Там».
1: «Может, в гости пригласишь?» Он оглядел меня критически с ног до головы.
6: «Ну, пошли».
1: Мы зашагали обратно к пятиэтажке. «И много народу тут живет, интересуюсь».
6: «Много. Только сейчас никого нет».
1: «А где они?»
6: «Гулять ушли».
1: «Вот тебе раз, думаю, гуляют они. Хуже места для прогулок, чем город Пашутин, на всем свете, пожалуй, не найдешь».
3: «Как же вы экзофауны не боитесь?»
6: «Кого?»
3: «Ну, этих, знаешь, зверей.
1: Тут разные в округе попадаются».
6: «Ага, зверей знаю».
1: Он вдруг посмотрел на меня этак испытывающе.
6: «Но ты же нас защитишь?»
1: Неуютно мне стало от этого взгляда. «На слабо берет, что ли?» «Да уж постараюсь, — говорю осторожно».
6: «А ты один пришел?»
3: И опять вопрос, будто с подвохом. Что за черт? Чего я так напрягаюсь, когда с ним разговариваю?
1: Может, потому что сроду с детьми дел не имел? Тут бы специалиста надо. «Зачем же один, — говорю? Со мной ребята надежные. Кстати, хочешь, познакомлю тебя с одной тетенькой?» Смотрит из-под лобья.
6: «Она тоже солдат?»
1: «Она воспитательница». Морщится.
6: «Воспитательница? Здесь солдаты нужны».
1: «Не бойся, — говорю, — она и солдат тоже. В обиду мы вас не дадим». «Так я ее позову?» Кивает. Подал я знак своим, дескать, второй номер ко мне, остальные на месте, а Маринка уже тут как тут.
6: «Ну и любите же вы, мужчины, поболтать! С голоду умрешь, пока наговоритесь. Пошли чай пить, что ли?»
1: И берет Сережку за руку.
3: Идут они впереди, а я следом. Шагаю, удивляюсь, как это ловко у нее получается. Всего-то, кажется, парой слов с пацаненком перекинулась, а успела и познакомиться, и свисток подарить, и разузнать побольше моего. Сказки он любит. У них, оказывается, все дети сказки любят. Только девочки больше любят про каменных гигантов, а мальчики про шипохвоста и червя-сикача. Кто, интересно, им такие сказки рассказывает? Вот ведь бедолаги. Военное поколение. Только мне одно непонятно, встреваю. Ваши-то взрослые как с монстрами управляются? Молчит Сережа. Маринка смотрит на меня осуждающе. Опять я, видно, не в попад сморозил. Однако что же это получается? Взрослых совсем нет, что ли? Он головой мотает. Ну, дела. Чем дальше в лес, тем больше чудес. А кто же вас кормит?
6: А чего нас кормить? Не маленькие, сами едим.
3: Мы вошли в подъезд. Пыльно, необжито, и запаха-то жилого нет. Маринка начала было подниматься по ступенькам, но он ее за руку тянет.
4: Не туда!
3: И сворачивает под лестницу. Я как только подвальную дверь увидел, так сразу и вспомнил. Дом-то этот мне знаком. Тут в подвале подотчетный военкомату объект БУ-1. Бомбоубежище системы гражданской обороны на консервации. Только консервации уж никакой нет. Толстая стальная дверь настежь. Так вот где они от экзофауны прячутся. Хотя все равно непонятно. Дверь эта любому сикачу на полчаса работы клешней. Ну, вошли, осматриваемся. Тепло, светло. Откуда у них электричество-то? Но самое удивительное, помещение вроде нисколько и не изменилось с тех пор, как мы с начальником ГО его ревизовали и опечатывали. Чистота и пустота. Что хотите со мной делайте, а на детскую комнату это не похоже. Хоть своих краедов я еще не нажил, но с племяшками-то возился, видел, во что они любую жилплощадь 5 минут превращают. А эти вдобавок одни, без взрослых. А где же у вас кухня, спрашиваю Серегу. Спите на чем и вообще? Но он будто и не слышит. Подошел к стене, уткнулся чуть не носом и говорит:
6: «Я солдат нашел».
3: И сейчас же в комнату вошли две девочки, курносая и белобрысенькая, одна в розовом платьице, другая в зеленом.
7: «Давайте знакомиться»,
3: — говорит Маринка.
7: «Как вас зовут?»
3: Белобрысенькая оглядела нас без особого интереса и молчит. А курносенькая разочарована так:
6: «Двое солдат мало. Там наверху еще есть», — гордо заявляет Серега.
3: И тут, кажется, со всех сторон сразу повалила детвора. Разномастные мальчишки и девчонки лет от 5 до 8 в пальтишках, курточках, свитерках и платьицах. Их было человек 50, не меньше. Обступили нас и разглядывают молча. Маринка, смотрю, тоже дара речи лишилась. А я так и вовсе растерялся. Здесь, в самом пекле, посреди квадрата 0, на всех картах обозначенного как территория наивысшей опасности, целый детский интернат. Предложить бы им лакомство какого-то, разве на такую ораву без обид разделишь? Серега подошел и пальцем в меня тычет.
6: «Этот про зверей рассказывает». «А про каких?» —
3: послышались голоса.
6: «Ну-ка, расскажи».
3: «Погодите, ребята, — говорю. Рассказывать будем, когда придумаем, как вас на большую землю вывести».
6: «Нет, сейчас рассказывай».
3: Вихрастый мальчишка требует. И все за ним.
6: «Да, да, давай, солдат, про зверей!»
3: Переглянулись мы с Маринкой. Что тут поделаешь? Ну что, звери, начинаю. Они разные бывают. Каменные гиганты, например.
6: «Про гигантов не надо», — перебивает Сережа. «Дальше».
3: «Ну или, скажем, шипохвост. Опаснейшая тварюга. То есть, прошу прощения, животное. Хотя, говорят, он больше сродни грибам». Смотрят угрюмо, недовольны. «Ну тогда что же», — бормочу. «Червь-сикач бывает, у него клешня как...»
6: «Да это мы все знаем», — заявляет курносенькая девочка и отворачивается. «Тоже мне про зверей он рассказывает».
3: Вижу, аудитория разочарована. Но тут вдруг на помощь мне приходит Маринка.
7: «Извините, товарищ капитан», — говорит. «Был один случай. Вы тогда по ранению в госпитале лежали, с нами в рейд не вышли. А ведь мы с ребятами что-то совсем невероятное встретили. Даже докладывать не стали, все равно никто не поверит.
0: Смотрю, ушки навострили, а Маринка серьезно так продолжает.
7: Сделали мы привал на берегу Исейки. Костра не разводили, сидим, закусываем в сухомятку. Как вдруг выходит из воды рыба и прямо на нас.
0: Минутку, сержант. Кто выходит, переспрашиваю?
7: Рыба. Натуральный сом, килограммов на 400. Зубище, во!
0: Ладонь показывает.
7: Ноги, как у крокодила, на носу бивень. Шустрая. Не успели моргнуть, как она хватит Глеба.
0: Глеба?
7: Ну, то есть, хотела его схватить, но он не растерялся. Вместо себя рюкзак подсунул.
0: Детишки рты разинули, слушают. Ну-ну, говорю. И что?
7: И что? Пополам!
0: Маринка рубит воздух. Рюкзак?
7: Рюкзак. А потом на меня, представляете?
0: Это она детишкам. Те кивают дружно. Ужас какой, говорю. Как же вы спаслись?
7: Как-как? Чудом!
0: Маринка задумалась.
7: Хорошо, у Баира зажигалка под рукой оказалась. Он к рыбе сбоку подбежал, зажигалкой чиркнул. Тут она вся и вспыхнула.
0: Рыба?
7: Ну, конечно. Вода в Исейке, сами знаете, какая. Вот рыба и пропиталась, только чиркни.
0: И сгорела, спрашиваю?
7: Вчистую. Одни угольки остались.
0: Смотрю на детишек, а у них у самих глаза, как угольки, светятся.
7: Уши каждое Маринкино слово ловят.
0: Да, говорю. Что же вы такой ценный экземпляр не уберегли? Наука теперь и не узнает, как эта рыба выглядела.
8: Я знаю, я!
0: Закричала вдруг курносенькая девочка, подбежала к стене, провела по ней рукой. И тут я, ребята, чуть не сел, где стоял. Стена осветилась во всю ширину, будто солнце в окно заглянуло. Небо голубое засияло, а далеко внизу, смотрю, земля. Дома, деревья, дорога, и все летит навстречу. «Вы где это такую штуку взяли?» — шепчу.
8: «С собой привезли».
0: Серега деловито так.
8: «Это глаз осы. Что она видит, то и мы». «Вот она, рыба!»
0: — радуется девчонка.
9: «И вижу, действительно, с кучи на кучу мусора пересигивая, несется здоровенная монстяра. Рыбий хвост, рог на носу, зубастая пасть, а по бокам лапы так и мелькают. И не просто несется,
0: а приближается со спины к каким-то людям в военной форме. Вдруг Маринка как закричит:
7: «Да ведь это наши, стой, не надо!»
0: И к выходу. Остальное я уж на бегу сообразил, прыгая за ней через ступеньки. Глаз осы. Телекамера на летящем беспилотнике. А там в подвале экран. Значит, Баир, Глеб и Славка лежат в засаде и не знают, что сзади к ним зверюга приближается. Как же я бежал! Но Маринка все равно впереди оказалась.
8: «Баир, зажигалку!»
0: Вопит, перепрыгивает через лежащих и прямо нос к носу сталкивается с рыбой. Та только рогом мотнула, Маринку отбросила через всю улицу, как куклу, и в стену дома ударила. Я на бегу сажу в рыбью морду из Макара номер 2873, но без заметного эффекта. А эти трое все глазами хлопают.
9: «Да поджигай же ее, суку!»
0: — ору Баиру. И тут, наконец, полыхнуло. Глеб со Славкой еле успели отскочить с опаленными мордами. Баир кое-как уберегся, только хэбэшка на нем загорелась. Но мы его быстро притоптали и к Маринке. Лежит, не шевелится, голова запрокинута. «Девочка моя, шепчу, пожалуйста, будь жива!»
8: «Руки убери!»
0: — стонет.
8: «Знаю я вас!»
0: Утер глаза рукавом по-быстрому, вроде никто не заметил. «Ну что, Тореадор, спрашиваю, крепко приложилась?»
8: «Нога! Ух, и ребро!» «Ничего, терпимо. Помогите встать!»
0: Подхватили мы ее под руки и бегом назад в подвал. От рыбы точно одни угольки остались, но ведь рыба это наверняка не последняя тут.
9: «Главное, я был уверен, что ты детишкам заливаешь, так, для налаживания контакта!»
0: «Баир, почему не доложили про такую экзофауну?» Удивляется. «Да я в первый раз такую вижу».
8: «Ничего-то ты, командир, не понял»,
0: — тихо говорит Маринка. «Это уж точно. Ладно, разберемся. Вот и подъезд. Спускаемся по ступенькам. Стоп. Подвальная дверь закрыта. Не просто закрыта, а заперта на все свои стальные запоры. Стучу рукояткой пистолета.
10: «Бесполезно», — говорит Маринка. «Они не откроют».
3: «Почему это не откроют?»
10: «Потому что игра не окончена. Солдатики еще живы».
3: «Какие солдатики? О чем ты?»
5: Сияет глазищами своими загадочно.
10: «А ты не заметил, Витя, что было самое странное в этих детях?»
3: «Ничего себе вопрос! Да в них вообще все странное. Что ты хочешь, дети войны?»
5: Качает головой.
10: «Не то. Самое странное, у них не было ни одной игрушки. Ни куклы, ни медвежонка, ни самолетика. Какая бы ни была война, дети должны играть».
3: «Ну и что?»
10: «Они играют в нас».
3: «Так, этого мне только не хватало».
5: Я послал ребят следить за обстановкой на улице, а сам присел возле Маринки.
3: «Ты только не волнуйся, — говорю. У тебя просто легкая контузия, головой ударилась».
10: «Подожди, послушай. Эту рыбу я действительно придумал. Ничего такого раньше не было».
5: «Опять 25 за рыбу деньги».
3: «Как не было, — спрашиваю. А кто ж тогда тебя рогом?»
5: Но она договорить не дает.
10: «Это они ее создали. Так же, как раньше каменных гигантов, сикача, шипохвоста. Это все их игрушки. Экзофауны и солдатики. Они напускают на нас зверей и смотрят через осиный глаз, кто победит».
3: «Ни черта себе игры! Да разве может нормальный человек?»
10: «Они не люди, Витя».
3: «А кто?»
10: «Не знаю».
5: Сижу я рядом с Маринкой на полу под дверью, прислонясь к железу затылком, так легче соображать. Но все равно чувствую себя таким же контуженным. Потому как начинает мне казаться, что она дело говорит.
9: «То есть ты хочешь сказать, что вот эти мальчишки и девчонки и есть наши враги?»
10: «Нет. Они хоть и не люди, но все равно дети. Просто им рассказывали плохие сказки».
3: «С ума я сойду от этих сказок. И что же нам теперь делать?»
10: «Им нужно помочь».
5: «Вот», — вздыхаю облегченно. «Слава богу, ты начинаешь приходить в себя. Вывести их отсюда мы впятером не можем. Можем только попытаться дойти до своих и вернуться со спасателями».
10: «Им не нужны спасатели», —
5: улыбается Маринка.
10: «Им нужна мама. А вы идите».
3: «То есть как это идите? А ты?»
10: «А я буду сидеть здесь и рассказывать сказки».
5: «Где здесь? Под дверью? Они тебя даже не услышат».
10: «Услышат», —
5: смеется.
10: «И увидят».
5: И показывает куда-то на потолок. Я поднимаю голову. Прямо над нами на потолке, вцепившись лапками в звездку, сидит белая оса.

0: оставался самый сложный участок перед станцией. Землю здесь будто трактором вспахали. В любой момент из-за бугра может появиться клешня секача, щелкнет наобум, и ничего не успеешь сделать, сколько не поливай себя дезодорантами.
1: «Баир! Рви первым! Славка, за ним! Глеб!»
0: «Нормально прошли ребята. Теперь я. Последнему идти труднее всего. Если секач почувствовал сотрясение почвы, мог уже и подрыться поближе. Прыгаю с кочки на кочку, но вот, наконец, и стена. Можно передохнуть». Однако только присели, как совсем рядом за стеной вдруг посыпалась щебенка. «Так, ребята, похоже, у нас гости. Баллоны приготовить, толовые шашки. Да, и зажигалку на всякий случай. Сам же оттягиваю затвор своего верного Макара номер 2873. Толку от него мало, но как-то мне всегда с ним спокойнее. Шорох ближе. Еще ближе. Вот сейчас появится из-за угла. Кто? Секач? Шипохвост? А может, сразу оба?» И тут они появились. Вдвоем. Плюшевый медведь и веселый розовый поросенок. Оставляя в пыли круглые нечеловеческие следы, они бодро зашагали по дороге, распевая во все горло.
2: «Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет! И не расскажем мы о нем! О нет, и нет, и нет, нет!»

0: 30 мая 1968 года, где-то под Безансоном.
1: Капает водичка из триплекса, холодненькая и прямо на штаны. А говорили мы герметичные. Если заскучала, майны кляйны, заходи в гости. Пиши адрес. Франция, самый большой пруд с самыми жирными лягушками. Выплыть на середину, постучать веслом 3 раза, спросить Васю. Ты не думай, я через границу махнул не просто так искупаться. Мой экипаж тонет в этом болоте вполне официально. По просьбе генерала Деголя коленвал ему в дупло. Если верить замполиту, мы выполняем интернациональный долг. Вот поди теперь пойми, кто кому больше должен. Лучше б я в эту ихнюю Сорбонну впаялся, честное слово. Ты найдешь нас по антенне. Она пока на поверхности, хотя мы медленно погружаемся. Ничего удивительного. Почти 30 тонн. Чай не субмарина на грунте. Еще жив аккумулятор, и эфир доносит до меня сочные эпитеты, какими всегда сопровождается марш советских войск вглубь чужой территории. Если перевести с русского на русский, можно представить общую картину. Сколько мирных домиков снес бронированный кулак, сколько милых ситроенчиков раскатало в блины пуленепробиваемое колесо, да как нас всех за это отымеют, когда долг будет выполнен, и в беспокойном хозяйстве Деголя вновь устаканится конституционный порядок. Немало влепят мне суток ареста, если, конечно, сумеют отсюда выковырять, а сумеют часа через 2.

0: А не раньше. Ибо я не один такой акробат. Много наших полегло по обочинам трассы Е-60. Кто на боку, кто на ушах, а кто вообще в навозной яме. Иди по нашим следам, майны-кляйны, через развалины фермы, точнее, руины, обломки и ошметки. Да и наплевать. Мы тут пока тонули, сначала мучились совестью, а потом решили. Какого черта? Считайте этот акт вандализма нашей скромной личной местью за то, что Наполеон сжег Москву. Если у пруда увидишь хозяев здешнего лягушачьего рая, орущих над мутными водами «Ферфлюхте Руссишвайн!» Это какой Руссишвайн, они французы. Но смысл будет тот же. Тогда совсем хорошо. Значит, мы никого не задавили. Ну, ошиблись чуток. Бортмеханик, который на марше за штурмана, пропустил строчку в легенде и вместо «Левый два опасный» ляпнул «Топи, Василий!» Я честно втопил, укладывая стрелку на ограничитель, и в итоге нас утопил. Бесславно и бездарно свинтило под откос Гроссе Руссише Вундерваффе. Стремительным донерветтером ТГР слетел с трассы, забодал домик, раздавил сарайчик, разметал амбарчик, грузовичок какой-то разъел на запчасти и стремительным домкратом ухнул в пруд. Нет слов описать, до чего нам всем тут стыдно, темно, холодно, сыро, а главное душно. Одна радость. У бортача, по чьей милости мы прозябаем и загибаемся, морда в смятку. Пристегнулся небрежно и сам себя наказал. Злодей. Иначе пришлось бы мне его бить. А я ведь добрый очень, ты знаешь. И что совсем обидно, недалеко уехали, даже не устали. А как все мудро было задумано. Тигру можно разогнать до 160 по прибору, но это, во-первых, страшно, а во-вторых, плохо кончится. Довернуть машину на такой скорости невозможно, и случись по курсу препятствий, тигр воткнется в него, как метко пущенный боевой утюг. А препятствие случится, будьте уверены. Теория прикладного тигровождения гласит, если через тигру, раскочегаренную до максималки, провести воображаемую прямую линию, на другом конце прямой обязательно возникнет материальный объект, к которому тигр устремится с непреодолимой силой. А тормоза у нас, простите, не очень. Тигр, по идее, машина чудесная, красивое загляденье. Но как наступишь на педаль, сразу видно. Тут все, кроме двигателя, работает на пределе. Обзор никакой, трансмиссия слабовата, расход топлива вообще молчу. Зато мы заводимся с полтыка, а сотню набираем за 25 секунд. И даже тормозим не так уж плохо для своего веса. Просто долго. Местные это знают и стараются не подставляться. Тем более у нас сирена, за версту услыхать. Отличная сирена! Да, забыл, у ТГР еще пушка замечательная и пулеметы. В остальном, конечно, аппарат сырой и строгий в пилотировании. Каждый наш учебный марш — чисто русская народная забава «Догони меня, кирпич!» Пору звездочки малевать за сбитые столбы. Мы летим по автобану, думать поздно, сдохнуть рано. Я обязан держать на прямой 140. И вроде бы мне тигры нравятся, служба нравится, но топить на всю железку боязно, честно. Говорят, русские любят быструю езду. Только когда у тебя колесная машина в габаритах танка и сравнимая с танком по массе, и вот этой штуковине положено по нормативу доскакать за 4 часа с окраины Фрайбурга до Эйфелевой башни, такое даже для русского чересчур. А надо, Вася, надо. 450 километров единым духом намотай на колесо и пушку свою лягушатникам предъяви. И высади из собачника, что позади за башней, десанта 6 ужасных рылах при гранатомете, пулемете и снайперке. Рыла у десанта безумные не специально для запугивания французов, а просто ты посиди хотя бы часок в темном душном отсеке через стенку от двигла. Когда на свет белый высунешься, удивляясь, что живой, с одного твоего вида Европа вздрогнет. Бывает и хуже. Он как у бригады, что стоит в Трире, на родине великого мыслителя Карла Маркса. Им вроде ехать не так далеко, зато через Люксембург, а там рельеф поганый, и трасса петляет. На прямых участках они постоянно стрелку класть должны. И сколько машин до точки домчится, а сколько по канавам разлетится — вопрос. Посему я рад служить на родине великого пиротехника Бертольда Шварца. Городок славный, немцы приветливые, как их в войну союзнички разбомбили вдребезги. Тут эти морды тевтонские осознали, кто им друг. И детям объяснили. Молодежь в школе русский учит так, что от зубов отскакивает. Весьма способствует общению. Девчонки, конечно, нашим не чета, зато без комплексов. Тоже способствует. Вот сменишься с дежурства, мундир напялишь, хлопнешь с ребятами пивка на Айзенбанштрассе, потом выйдешь тепленький уже на Роттесринг, красота, и прямиком к университету, памятнику Лермонтову, где гуляют, поджидая нас, милые фройляйн, студентки-русистки. Хорошо ли тебе, лейтенант? Да замечательно! Их лебедих и все такое. Бать с войны пришел, меня на радостях заделал, и гляди-ка, через 22 года я по той же самой улице иду, которую отец гусеницами шлифовал. А рядом девчонка, папаша которой, вполне вероятно, из вон того подвала в моего родителя Фауст наводил. Спасибо, не поубивали друг друга. Всем спасибо. А ведь кто знает, как бы все обернулось, удайся союзничкам ихний оверлорд. Мы в училище разбирали по пунктам эту провальную высадку, и выходит так, что дело решили блицбомберы Ме-262. Сколько нам не вдалбливали, мол, отдельная вундервафля на войне ничего не значит, а тут она целый фронт закрыла. Бомбанули немцы по наплавным пирсам Малбери, потом по транспортам прошлись, и остался союзный десант без снабжения до пополнения. А с суши уже Роммель подъезжал, весело лязгая траками, и настал союзничком второй Диеп. Надо было им, дуракам, не мудрить с этими пирсами, а рискнуть и атаковать порты. Боялись потери, а гребли в итоге втрое и позорно убрались с континента. Своих погубили бездарные, поди еще сочти русских, сколько полегло лишку, пока не задавили мы Гитлера в одну харю. Батя вспоминал, как вышли к Ла-Маншу, так первым делом ствол задрали и шарахнули болванкой в направлении куда надо. Жалко, не долетит, это бы прямо Черчиллю в грызло засадили. Спасибо, хоть американцы Японию контрапупили. Не хватало еще и с косыми разбираться. К Америке претензий особых нет, а вот кто заваруху на континенте устроил, кто Гитлера на СССР натравил, мы знаем и помним. Они теперь говорят: «Мы Европу прикарманили». А кто ее спас, извините? Генерал де Голь, что ли? Где бы вы были без русского солдата? Так что стою я на дружелюбной немецкой земле обеими ногами твердо, пока не приму на грудь дюжину баварского. Ну и случись упасть, валяться буду непоколебимо. По праву спасителя и защитника. Ибо лежать посреди города Фрайбурга, да еще у памятника великому русскому ученому Ломоносову М.В., сама история советскому лейтенанту разрешила. По уставу, конечно, это не положено, да и просто неприлично. Но в принципе-то, в принципе. Тем более я пилот «Тигра». Летчик почти, вообще морально космонавт. Пускай низко летаю, зато нагрузка на психику такая, что хоть запули меня сейчас на Луну вместе с Алексеем Леоновым, не дрогну. Это я по штату водитель ТГР. Мы-то себя пилотами зовем. Бешеную технику нам Родина доверила. Неспроста пилот и стрелок-офицер, и только бортач-сверхсрочник. А задачи мы решать должны, а каких лет 30 назад и подумать было дико. Тогда сама идея автострадного танка ни в какие ворота не лезла. Дорога — это ведь для бронетехники строго путь доставки к театру военных действий. И то идти надо с прикрытием, а уж бой на дороге принять — чистая погибель. Оседлает противник трассу, запрет на ней колонну и аллес капут. Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж. Еще в Финляндии мы этот урок зазубрили. Кто ж знал, что карта Европы так изменится? Кто ж предполагал, что будут у нас войска быстрого реагирования и особые бригады прорыва? Если грубо, не совсем военные по задачам, а скорее полицейские части, которые должны внезапно метнуться и занять ключевые точки до подхода основных сил. Рвануть в атаку со скоростью Доннерветтера, как немцы говорят. Понятное дело, врагов у нас в Европе мирный, почти что демилитаризованный, быть не может. Однако народец-то, помимо немцев, дурной да нервный, вспыльчивый, к руководству без пиетета, то маевка, то забастовка, то студентики шалят. В теории может выйти так, что власти сами не утихомирят смутьянов и запросят помощи. А кого звать помогать? Ясен пень, советских. Но мы же не повсюду тут стоим. Мы ведь не захватили континент, чтоб там не бухтели англичане. Он штаб ГСВЕ в Баден-Бадене, а дальше немецкой границы, если и попадется русский солдатик, так он портфель носит за военным атташе и забыл, с какой стороны в автомат втыкают шомпол. То есть советы как бы держат руку на пульсе. Но в объективной действительности нас фиг докличешься, когда припрет. И даже при полной готовности мы будем ковылять на выручку законным властям суток трое, с учетом погрузки, разгрузки. А по небу, если, так надо сначала захватить аэропорт и путем воздушного десанта, что тоже время займет. Там час потеряли, тут потратили. Глядишь, уже полдня проконетелились.
1: И вдруг
0: Опаньки! На сцене появляется то самое вундервафе, про которое мы знаем, что толку от него.

сунуть броневик, который на полном ходу жрет как два вертолета, а на холостом как один вертолет, только в кунсткамеру. Но если тебе надо, допустим, в Париж по делу срочно, тогда ты вешаешь на ТГР пару дополнительных баков и по газам. Бить машину враги будут в лоб, в борт тебя на ходу не взять. Баррикады на твоем пути окажутся не крепче перевернутых грузовиков, только клочья от них полетят. Главное — надежная легенда, как у гонщиков-ролистов, иначе быстро не поедешь. У тебя ведь инерция, что у парохода. Все ускорения, торможения, да вообще любые маневры надо рассчитывать с огромным запасом. А если штурман легенду читает, ты знай, топчи педальку, да легонько шевели баранкой. ТГР наращивают броню, особенно на морде. Нахлобучивают сверху башню с серьезным вооружением. Получается тигра. Стремительная, красивая до изумления, страшная до ужаса машина о шести колесах, которые через 1000 километров развалятся, да и черт с ними. А опыт танкового боя в городах мы накопили такой, что нас этим уже не испугаешь. Наоборот, пускай горожане боятся тактического построения «Елочка». Ради этой хитрой тактики мы в ТГР выпиливаем отсек десанта, уж какой можем. Туда едва поместятся 3 американских пехотинца, но русских упакуем 6. Злее будут, когда выскочат. В экипаж «Тигра» определяем 2 лейтенанта, опытного сержанта и вперед на службу миру и прогрессу. Для начала 10 особых бригад, потом больше. А чтобы войска были не на бумаге, как это у нас некрасиво перед войной получилось, и чего мы больше не допустим, вы, товарищи офицеры, станете тренироваться, гонять по трассе. Зря их, что ли, немцы понастроили? На всякий случай прикрутим вам сирену, распугивать зазевавшихся бюргеров. А кто не спрятался, мы не виноваты. Вот и я! Встречайте! Гроза автобана «Русише вундерваффе». Лопаю 200 литров горючки в час. Но как я еду? Как я еду? Когда приловчишься да попривыкнешь, можно получить море удовольствия. Только не надо совсем уж класть стрелку, ибо, как гласит теория прикладного тигровождения, ну, вы помните. Чего говоришь, Брунхильда? То есть, Беттина виноват. Тебе пойдем в общагу? Да самое время. Их лебедь, их и все такое.

Которые сутки пылает Сорбонна, удрал в Баден-Баден отважный Деголь. Прям стихами заговорил. Это, наверное, от общей нервозности и от удушливости обстановки. «Не плачь по Васе, милые Бетти, достанут Васю из пруда без особого труда, и не таких доставали, чтобы жестоко вздрючить за нарушение порядка движения в колонне. Связи нет уже полчаса, и антенна утонула, и тока больше нет. Хорошо, стрелки на часах светятся. Но знаем мы, что валят русские по Франции, на всю железку топят, занимают стратегически важные точки, а в арьергарде ползут тягачи, и один вроде бы направляется к нашему уютному болотцу. Это ничего, что вода уже в сапогах булькает. Вопрос, не задохнемся ли? Троим бы воздуха хватило, а вот эти шестеро несчастных в собачнике здорово нас ущемили насчет кислорода. И когда настанет край, как бы не пришлось открывать люки да выныривать. А над люками у нас, извините, не вода. Давно уже серое нечто капает из триплекса и лезет снизу через сальники. Ледяное. Вообще в машине колотун сибирский. Придонный ил нас засасывает. Откуда его здесь столько? Видать, не в пруд рукотворный мы ухнули, а в мелкое озерцо. Лучше б я в собор Парижской Богоматери въехал. Эй, не вешать носа, бойцы! Мы — воины-интернационалисты, спасители французской Пятой Республики от либеральной заразы, нам ли гикнуться где-то под Безансоном? Да не в жизнь! Не вытащит, так вынырнем! Не вынырнем, так взлетим! Разве ж я не гожусь в космонавты? Веселей, ребята! И все-таки, как не люблю я эту тигру, как не жалко будет с ней расстаться... Но когда выйду с гауптвахты, двину прямо к комбригу и скажу: «Делайте со мной что хотите, товарищ полковник, только я в эту вундервафлю больше не сяду, потому что с разгоном у нее хорошо и с холодным пуском отменно».

Но такая зверская отрицательная плавучесть — непорядок. Пошлите меня лучше в космос. Там хотя бы сухо.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Три единства.
2: Мы не сразу понимаем, что это человеческое лицо. Щека и бровь багровые, один глаз заплыл. На носу запекшаяся кровь, на губах кроваво-черные волдыри, рот заклеен скотчем, который почти сливается с бледной кожей жертвы. То, что мы видим, поначалу не воспринимается как лицо. Не ожидаешь, что кто-то будет выглядывать из-за водительского сиденья, что человеческое лицо вообще может быть вот таким. И так сначала мы не понимаем, потом один из нас сообразил, и все мы смотрим. Для некоторых из нас грузовик уже не здесь, и у нас ноги как будто примерзли к земле от недавно увиденного. Улица напротив книжного магазина пуста, если не считать 2-3 пешеходов. Тенистая улица не вздрагивает под колесами грузового полуприцепа, и его дизельный мотор не будоражит благостный весенний воздух. В других измерениях грузовик как раз напротив нас или только подъезжает к магазину. Где-то он красный, где-то синий, а в других случаях черный. В том измерении, где девушка смотрит на нас из-за стекла, грузовик бордовый с металлическим отливом, и на дверях кабины белыми буквами выведено «Барон». Только в одном измерении девушка высовывает свое разбитое лицо с заклеенным ртом и останавливает на мне взгляд того глаза, что не заплыл. Только там «Барон» протягивает руку и заталкивает девушку назад. В этом измерении «Барон» видит меня, но на его крупном лице и в карих глазах ничего не отражается. Грузовик замедляет ход. И тут обстоятельства складываются так, что тот я, который стоит у магазина, исчезает из нашего сознания. Нет, я не использовал свои феноменальные способности на благо человечества. Я пользовался ими, чтобы красть интеллектуальную собственность людей, пребывающих в одном времени, и выдавать ее за свою в другом. Используя свое удивительное дарование, я заимствовал песни и рассказы и печатал их под своей фамилией в тысячи других измерений. Я не предупреждал полицию о нападении террористов, пожарах и землетрясениях. Я даже не читаю газет. Я жил в городе, который одни называют Делавар, другие — Фоллет, третьи — Минго, но всегда в том доме, что на пересечении улиц Уильямс и Рипли. В достаточно просторном доме, перед которым иногда росла сосна, иногда клен, и жил я там скромно, записывая песни, которые слышал по радио в других измерениях, и печатая истории, которые прочитал в каком-нибудь другом времени. В тех измерениях, где грузовик уже проехал мимо нас, мы смотрим на его номерной знак. Он в рамочке из серебристых голых женщин, и не знаем, что нам делать. Где-то поблизости есть телефонная будка. Может, на этом углу, может, на том. Можно позвонить в полицию и сказать, мы однажды видели девушку, но тот момент для нас уже в прошлом. Откуда мы знаем, что в каком-то из этих грузовиков есть девушка с заклеенным ртом и завязанными руками? Мы как-то видели ее. Некоторые из нас усматривают в этих логических рассуждениях не что иное, как трусость. Мы уже прибегали к подобным уловкам. Мы знаем, что существует бесконечное число вероятностей, но наше совместное существование строится на огромном многомерном распределении вероятностей.

Если мы видели девушку в одном измерении, возможно, что она присутствовала в бесконечном количестве других измерений. И, полагаю, она была вне опасности в таком же количестве иных миров. Те из нас, мимо кого грузовик уже проехал, видят, что мы в своем большинстве ступаем на проезжую часть и идем в кондитерскую на противоположной стороне улицы. Лишь мизерная часть отправляется на поиски телефона, и они отрываются от нас, отсекаются своим выбором от нашей совокупности. Я, точнее, мы всеведущие, хотя иногда и ошибаемся. Я могу разыграть из себя ясновидца у кого-нибудь в гостях. Мой двойник в это время откроет конверт и прочитает, что там написано, так что все собравшиеся будут поражены. Обычно мы попадаем в точку. Один из нас переворачивает верхнюю карту, а остальные называют, какая именно эта карта. Червоный туз, трефовая четверка, трефовая десятка. Мы можем отгадать все 52 карты, или пусть только 50. Мы можем избежать несчастного случая, ссоры, наезда. По крайней мере, большинство из нас уходит от них. Возможно, один из нас принимает удар на себя за всех остальных. Один из нас получает удар или замечает занесенный кулак, так что остальные из нас успевают переместиться в другое измерение. Грузовик сотрясается, переключаясь на другую скорость, и прокатывает мимо некоторых из нас. Барон, Билл, Тони, Ирма выглядывают на нас из окна или не выглядывают, и машина проходит мимо нас. Прицеп дюралевый. Всегда. Я чувствую, что мы в замешательстве. Еще никогда от нас не откалывалась такая большая часть самих себя. Решение позвонить по телефону убавило нас на шестую часть. Оставшиеся колеблются, не зная, что предпринять. Другие из нас запоминают номер на полуприцепе барона, тоже уходят искать телефон и исчезают. В детстве у нас был котенок по имени Кокосик. Во всех измерениях у него была та же кличка. Он любил лазить по деревьям и иногда не мог спуститься обратно на землю. Однажды он забрался на самую вершину клёна перед домом, и мы догадались, что он там наверху только по его истошному мяуканью. У отца не было желания лезть на дерево. «Сам сумеет как-нибудь, ну или...» Мы ждали под деревом до темноты. Мы знали, что если полезем наверх, это кончится падением. Некоторые из нас пробовали и потерпели неудачу. И исчезли, сломав себе руку, ногу, кисть или даже шею. Мы ждали, даже на ужин не пошли. Вместе с нами там были соседские дети, одни потому что любили Кокосика, а другие затем, чтобы чем-нибудь развлечься. В конце концов поднялся ветер. Мы увидели, как один Кокосик упал, задевая темно-зеленые листья, и сломал шею о тротуар в нескольких шагах от нас. Нам стало жалко его до слез. Но остальные из нас тем временем сновали, вытянув руки, и мы поймали котенка на лету и опустили мягко на землю. «Как это у вас получается?» — спросил кто-то в миллионе измерений. Я понял тогда, что я не такой, как все. Мы отступаем на тротуар и ждем, когда грузовик проедет мимо. Ждем, чтобы увидеть номерной знак и потом позвонить в полицию, не называя себя. У полиции будет возможность остановить барона, переградив дорогу. Они смогут перехватить его на выезде в нескольких километрах от города на 23-й автостраде, если они поверят нам. Если барон не убьет девушку до этого. Если она еще не убита. У меня все внутри переворачивается. Не хочется думать о том ужасе, который пережила девушка, который сейчас переживает. Сообщить в полицию номерной знак — этого будет мало. Мы выходим на проезжую часть и машем рукой, чтобы барон остановился.

0: Когда-то мы встречались с женщиной. Красивой женщиной, чьи каштановые волосы падали до пояса. Мы встречались несколько лет, и в конце концов состоялась помолвка. В одном из измерений, только в одном, она начала меняться, стала раздражительной, затем чересчур восторженной, потом просто пустой. Остальные из нас наблюдали с ужасом, как однажды она замахнулась на нас ножом, только в одном измерении, тогда как в миллионе других случаев она сострадательно дотаскивала нашу икающую плоть прочиститься над кухонной раковиной. Она не могла понять, почему я расторг помолвку. Но ведь она не знала всего, что знал я.
1: Модель для сборки On Energy.
0: Грузовик сотрясается от резкого торможения. У барона слетают наушники с мини-микрофоном и ударяются о ветровое стекло. Он вцепился в рулевое колесо так, что мускулы вздулись от напряжения. А мы, бросив продуктовую сумку на обочине, стоим на его пути. Мы медленно поднимаем и опускаем руки вперед и назад. В каком-то небольшом количестве измерений грузовик со своим тракторным прицепом расплющивает нас, и мы потрясены моей смертью. Но мы знаем, что его привлекут за это. Наверное, за неумышленное убийство пешехода, и тогда они обнаружат девушку. Однако почти во всех случаях тягач барона замирает в нескольких дюймах от нас, в нескольких футах. Мы смотрим поверх хромированного радиатора и женской головы, украшающей капот, словно на старинном океанском паруснике, и встречаемся взглядом с бароном. Он тянет руку вверх и пускает в ход клаксоны на крыше кабины. Мы зажимаем уши руками, и в нескольких измерениях мы отступаем, оглушенные, на тротуар, очищаем дорогу, и барон врубает первую передачу и катит с грохотом дальше. Но обычно мы остаемся, стоим на месте. Какая разница, кого выбрали президентом или кто выиграл большой шлем? В целом, для каждого из нас это был один и тот же мир, так что мы существовали совместно, накладываясь один на другого, словно стопка из каждого по отдельности живущих вместе в карточной колоде. Каждое решение, которое создавало чуточку новые измерения, создавало и нашего нового двойника, еще одного из почти бесконечного числа моих отражений, и он пополнял еще одной крупицей наш ум и наши знания. Мы не были богом. Один из нас как-то решил, что стал богом, и вскоре его не стало с нами. Он не мог не разгласить нашу тайну. Нас это не испугало, кто поверит ему? Теперь, когда он пребывал в одиночестве, ведь из всех нас могло быть не больше 2-3, кто бы так возомнил о себе, остальным было не о чем беспокоиться. Между нами пролегло множество миров. Наконец клаксоны умолкают. Уши заложило, но подняв глаза, мы видим, что барон ругается в нашу сторону. Мы не слышим слов, но угадываем по его губам: «Так твою мать и сукина сына». Отлично. Нам и нужно, чтобы он взбесился. Чтобы завести его, мы отвечаем непристойным жестом. Он наклоняется, лезет рукой под сиденье. Он похлопывает разводным ключом по ладони. Дверь кабины открывается, и он соскакивает на землю. Мы стоим и ждем. Барон — крупный субъект, весит килограммов 120 и ростом под 2 метра. Он отрастил живот, но грудь и шея — сплошные мышцы. Черные баки украшают его физиономию, или же он чисто выбрит, или у него усы, но в каждом измерении его тусклые глаза взирают на нас, как будто мы корова, а он мясник. Я хрупкого телосложения, во мне 70 килограммов и 170 сантиметров, но когда он замахивается гаечным ключом, мы ускользаем от удара, как будто зная, куда он упадет. Мы и в самом деле знаем, так как в сотне других случаев ключ раскалывал нам череп. Этого достаточно, чтобы точно знать, куда он метит. Он замахивается, а мы снова увертываемся еще 2 раза, и каждый раз несколько наших двойников приносятся в жертву. Нам вдруг становится не по себе от этих потерь. Мы вмещаем сознание всех миллионов себя самих, но каждый из нас, кто умирает, это осязаемый миг, утраченный навсегда. Каждая смерть умаляет меня. Нам больше нельзя полагаться на полицию. Мы должны спасти как можно больше самого себя. Мы снова увертываемся и уклоняемся от ударов. Благодаря своим жертвам мы танцуем вокруг него, как будто он партнер, с которым мы упражнялись в паре 1000 лет. Мы забираемся по ступенькам, проскальзываем в кабину, захлопываем дверь и защелкиваем замок. Во мне соединяются все мои двойники. Я могу мыслить сразу на миллион ладов. Если возникает затруднение, все упирается в то, чтобы выбрать лучшее решение из всех, которые я когда-либо принимал. Я не вижу прошлого или будущего, но я вижу настоящее миллиардом глаз и выбираю самый безопасный путь, тот, благодаря которому я сохраню большую часть самого себя. Все мои составляющие удивительным образом дублируют друг друга. В тех измерениях, где кабина оказывается пустой, мы тихо дожидаемся, когда приедут полицейские, сочиняя для них более-менее правдоподобные объяснения. Оборон тем временем прожигает нас взглядом снаружи. Этот вариант уступает место другой картине, где за сиденье засунута связанная девушка. Ее кисти туго перетянуты проволокой, а рот заклеен липкой лентой. В некоторых случаях она мертва. У нее лицо багровое от синяков и ожогов. В других случаях она жива, в сознании и следит за моими движениями воспаленными голубыми глазами. В кабине запах людей, которые очень долго находились вместе. Запах совокуплений и крови. В тех измерениях, в которые барон увез и изнасиловал эту молодую женщину, он отнюдь не бездействует, стоя на тротуаре. Он разбивает окно кабины ударом гаечного ключа. Внутри кабины не увернешься, так что второй удар приходится мне в голову. Череп раскалывается, и я понимаю, что стал одним из принесенных в жертву, одним из тех, кто поплатился жизнью, чтобы остальные из нас спаслись. Но затем я соображаю, что этот удар получили большинство из нас. Всего лишь нескольким удалось уклониться от гаечного ключа. Остальные валятся на спину и отпинывают руку барона, которая просовывается, чтобы открыть дверь кабины изнутри. Его кисть проскребает по обломкам стекла, он вскрикивает, но все же ему удается отжать запорное устройство. Я отползаю по сиденью, яростно отбиваясь от него пинками. Здесь у меня нет выбора, и все же мы бьемся за свою жизнь, которую можем потерять. После только одного удара не стало половины из нас. Второй удар уносит треть оставшихся. Вскоре у меня мутнеет в голове. Нас осталось 10 тысяч, наверное, слабосоображающих. Всеведению пришел конец. Удар обрушивается, и я приваливаюсь без сил к дверце кабины. Я стал просто собой. Только я один с пустотой в голове. Я не в силах пошевелиться, а барон уже обматывает мои запястья и ноги проволокой. Он делает это кое-как. Ему хочется уехать, убраться с середины тенистой улицы, но этого вполне достаточно, чтобы я превратился в беспомощный куль на полу в ногах пассажирского сиденья. Перед носом у меня наполовину съеденные гамбургеры и банка лимонаду. Моя щека ездит по мелким камешкам и кускам грязи. Я остался один. Остался только я, и то в полуобморочном состоянии. Мысли ворочаются, как в засахаренном меде. Я потерпел неудачу. Мы все потерпели неудачу и теперь умрем, как та бедная девушка за сиденьем, в одиночестве. Мой взгляд перемещается. Теперь я вижу кабину из-за головы барона с лежака. Я соображаю, что смотрю теперь глазами своего двойника, которого избили и бросили за сиденье на лежак. Этот двойник умирает, но я вижу его глазами, пока он истекает кровью. На какое-то время два наших измерения сливаются в одно. Его взгляд опускается, и я обнаруживаю нож. Охотничий нож с зазубренным лезвием, бурый от крови. В его измерении нож упал под правое сиденье, то сиденье, к которому я прижимаюсь спиной. Руки связаны у меня за спиной, и я проталкиваю их как можно дальше под сиденье. Но дотянуться не могу из-за своего скрюченного положения. Взгляд моего двойника остановился на ноже рядом с тем местом, где должны быть мои пальцы. Только у меня нет полной уверенности, что нож существует в том же времени, что и я. Наши измерения снова расслоились. Сделанный выбор удалил меня далеко от тех из нас, кто пьет сейчас кофе с глазированными булочками через дорогу от книжного магазина. Барон смотрит сверху вниз на меня, ругается. Он пинает меня и заталкивает глубже под сиденье. Что-то кольнуло мой палец. Я ощупываю осторожно предмет. Это нож. Требуются какие-то движения, чтобы подтолкнуть нож, и вот он зажат в моей руке. Торчит, будто шип на спине стегозавра. Я порезался. Чувствую, как рукоять становится скользкой. Я вытираю ладони шершавый коврик и снова вкладываю в нее нож. Я жду, когда барон начнет делать правый поворот. И тогда я поджимаю колени, перекатываюсь на грудь и делаю рывок спиной вперед со острием, направленным в барона. В том единственном измерении, в котором я существую, нож вонзается ему в бедро. Грузовик отскакивает от какого-то препятствия на дороге. Меня толкает еще сильнее на барона. Он вопит, ругается и хватается рукой за бедро. Он сбивает меня на пол ударом кулака. Он дает волю своей злобе, но грузовик во что-то врезается на полном ходу, и барона швыряет на рулевое колесо. Он так и висит на руле, потеряв сознание, и тут женщина выбирается сзади, наваливается всем телом на рукоять ножа, который вонзился в него, и распарывает ему ногу, перерезая вену или артерию. Я лежу в крови барона, пока не появляется полиция. Я снова один. Того из нас, который заметил нож под сиденьем, больше нет. Девушка пришла проведать меня, когда я отлеживался на больничной койке. Моя особа привлекала всеобщее внимание. Врачи и сестры были чрезвычайно любезны. И не только из-за событий, которые развернулись на улицах их городка, но и потому, что я оказался известным автором таких популярных песен, как «Любовь — это звезда», «Вперед, романтики» и «Мускусная любовь». Стали достоянием гласности все злодейства барона и его зловещая лаборатория в родном Питтсбурге, и это прибавило интереса к моей личности. Похоже, девушка оправилась от потрясений чуть быстрее меня. Теперь ее лицо было лицом, тело и душа пришли в норму. Она сильнее меня, я почувствовал это, увидев ее улыбку. Мои телесные раны заживали, порезы на запястьях и ногах, раздробленная кость в предплечье. Но из-за нарушенного сознания я оставался в тупом, надломленном состоянии. Я слушал музыку по радио, песни других композиторов, продолжая гадать, у скольких из нас не оказалось под рукой ножа, сколько из нас не спаслись. Может, только я один, побывав в кабине грузовика, вышел из нее живым. Может, только я один спас женщин.
2: «Спасибо»,
0: — сказала она.
2: «Спасибо за все, что вы сделали».
0: Я начал рыться в памяти, подыскивая ответные слова. Что-нибудь остроумное, вежливое, небрежное. Но в памяти присутствовал только я сам. «Пожалуйста». Она улыбнулась и сказала:
2: «Вас могли убить».
0: Я отвернулся. Она не могла знать, что меня действительно убили.
2: «Ладно, извините за беспокойство», — сказала она торопливо.
0: «Послушайте», — сказал я, удерживая ее.
2: «Извините, я не...
0: Я хотел извиниться за то, что спас только часть ее, за то, что не прикончил как можно больше баронов. Извините, что я не пришел на помощь раньше». Это прозвучало нелепо, и я почувствовал, что краснею. Она улыбнулась и сказала:
2: «Хорошо, что не позже».
0: Она наклонилась, чтобы поцеловать меня. Я сбит с толку, чувствуя, как ее губы чуть касаются моей правой щеки и также левой, и также чувствую третий легкий поцелуй на своих губах. Я смотрю на нее с трех точек, это слегка смещенный триптих, и тут мне удается улыбнуться сразу тремя улыбками и засмеяться в три голоса. Мы спасли ее, по крайней мере, один раз. Этого достаточно. В одном из трех измерений, в которых мы пребываем, женский голос по радио выводит бойкую мелодию. Я начинаю записывать слова той рукой, которая не покалечена, затем откладываю ручку. Хватит этого, решаем мы, все трое. Теперь нужно заняться чем-то другим. Решаться на что-то другое. Это был рассказ Пола Мелкоу «Три единства» в переводе с английского Константина Васильева. Рассказ Паоло Бачигалупи «Народ песка и шлаков».

0: Враг в пределах периметра! В пределах периметра! Адреналин мгновенно погнал кровь, и я сорвал с головы очки виртуального погружателя. Пейзаж города, который я пытался разрушить, исчез, а вместо него появилась наша комната наблюдения и множество картин, отражающих горные выработки компании «Сеско». На одном из мониторов струйкой крови тянулся красный фосфорицирующий след нарушителя, направлявшегося к восьмой шахте. Джак уже выбежал из комнаты наблюдения. Я кинулся за снаряжением. Джака я догнал в экипировочном отсеке. Он уже схватил ТС-101, плазменный резак, и пристегнул противоударный экзоскелет к своему татуированному телу. Патронтаж с ядерными зарядами Джак повесил на крепкие плечи и стремительно бросился к выходному люку. Я пристегнул свой экзоскелет, выдернул из стойки 101, проверил заряд и кинулся за Джаком. Лиза уже сидела в Х-5. Она открыла заглушки, и турбонасосы взвыли, словно банши. Часовые кентавры направили на меня дулы своих 101-х, но данные «друг-враг» быстро дошли до их верхних дисплеев, и охранники расслабились. Я выскочил на бетонную площадку, и от порывов ледяного ветра Монтаны вместе с реактивной струей от двигателя «Хентаза Марк-5» стало немного пощипывать кожу. Над головой неслись облака, окрашенные в оранжевый цвет огнями ботов-разработчиков «Сеско».
1: «Давай, Чен! Двигай! Скорее, скорее!»
0: Я прыгнул в поисковик. Корабль взмыл в небо. Он сделал вираж, от которого я чуть не врезался в переборку, затем описал широкую дугу и понесся вперед. Люк опять закрылся, и завывание ветра стихло. Я пробрался вперед в прозрачные коконы, через плечи Лизы и Джака стал всматриваться в проносящийся внизу пейзаж.
1: «Хорошо поиграл?» — спросила Лиза.
0: «Почти выиграл», — сердито ответил я. «На этот раз это был Париж». Мы прорвались сквозь завесу тумана над отстойниками, всего в нескольких дюймах над поверхностью воды, и едва не врезались в противоположный берег. Система безопасности рванула поисковик в сторону от надвигающейся скалы. Лиза отключила компьютер и повела корабль вдоль поверхности. Поисковик летел над самой осыпью, так что я вполне мог протянуть руку и зачерпнуть горсть щебенки. Взвыл сигнал тревоги, но Джак быстро выключил сирену. Это Лиза заставила поисковик опуститься еще ниже. Впереди возникла извилистая гряда отходов горной выработки. Мы поднялись вдоль склона и медленно перевалили в следующую лощину. Лиза использовала всю проектную мощность тормозной системы, так что «Хентаза» даже задрожала от напряжения. Еще один подъем, и мы перевалили очередную гряду пустой породы. Перед глазами тянулась бесконечная ломаная линия горизонта, образованного терриконами. Мы опять спустились в пелену тумана и полетели над озером-отстойником. Позади, на золотистой масляной поверхности, оставалась рябь. Джак следил за системами наблюдения.
1: «Я его нашел!» — он усмехнулся. «Двигается, но медленно».
0: «Контакт через одну минуту», — сказала Лиза. «Он не предпринял никаких контрмер». Я следил за нарушителем по экранам наблюдения, куда поступала информация со спутников «Сеско».
1: «Это даже не скрытая цель. Если бы мы знали, что он не собирается играть в прятки, можно было бы сбросить мини-заряд прямо с базы».
2: «И ты бы закончил свою игру», — добавила Лиза.
1: «Мы сейчас можем поразить цель ядерным снарядом», — предложил Джак.
0: Я покачал головой.
1: «Нет, давайте сначала посмотрим. Если нарушитель испарится, у нас ничего не останется, а Бан-Баум захочет узнать, для чего поднимали поисковик».
2: 30 секунд».
1: «Ему было бы все равно, если бы кое-кто не использовал корабль для увеселительной прогулки в Канкун».
0: Лиза пожала плечами.
2: «Я хотела поплавать. Если бы не Х-5, пришлось бы топать на своих двоих».
0: Поисковое судно перевалило еще через несколько гребней. Джак не отрывал взгляда от мониторов.
1: «Цель удаляется, но все так же медленно. Мы еще можем ее достать».
2: 15 секунд до прыжка», — объявила Лиза.
0: Она отстегнула ремни и переключила управление на автоматику. «Хентаза» нацелилась в небо, словно автопилот стремился оторваться от беспорядочного нагромождения камней под брюхом судна, и мы торопливо перебрались к люку. Откинув крышку, один за другим мы, словно икары, посыпались вниз. В землю мы врезались со скоростью в несколько сотен километров в час. Экзоскелеты после удара раскололись, словно стекло, и выбросили в воздух тучи лепестков. Черные металлические пластинки стали медленно опускаться вокруг, поглощая радио и тепловое излучение, чтобы не дать вражеским радарам возможности обнаружить постороннее присутствие, пока мы были слишком уязвимы после падения на зыбучей груди отработанной щебенки. Поисковик перевалил через гряду, и двигатели взвыли, преследуя близкую цель. Я поднялся во весь рост и побежал к гребню осыпи, хлюпая по желтой массе отходов выработки и клочьям пожелтевшего от пыли снега. Позади остался Джак с переломанными руками. Лепестки его экзоскелета отметили путь, по которому он прокатился со склона, образовав черную мерцающую дорожку. Лиза лежала в сотни ярдов дальше. Ее берцовая кость торчала из бедра, словно ярко-белый восклицательный знак. Я вскарабкался на гребень и осмотрел долину. Ничего. Пришлось включить увеличение на шлеме. Однообразные склоны многочисленных холмов отработанной породы придвинулись ближе. То тут, то там, среди мелкой желтоватой щебенки и песка виднелись огромные величиной с наш Х-5 булыжники, треснувшие и оплавленные после мощных взрывов, результаты деятельности горнодобывающей компании «Сеско». Рядом, споткнувшись, остановился Джак, а мгновение спустя к нему присоединилась и Лиза. Штанина ее полетного комбинезона была порвана и залита кровью. Лиза, не переставая осматривать долину, собрала с лица желтоватую грязь и отправила себе в рот.
2: «Есть что-нибудь?»
0: Я покачал головой. «Пока нет. Ты в порядке?»
2: «Обычный перелом».
0: «Вот он!» – взмахнул рукой Джак. По самому дну долины бежало какое-то существо, преследуемое нашим поисковиком. На берегу узкого ручья, густого от кислоты, оно поскользнулось. Корабль гнал нарушителя навстречу нам. Ничего. Ни ракетных снарядов, ни огня. Просто бегущее существо. Масса спутанных волос. На четырех ногах. Забрызганные грязью. Какой-то биороб, удивился я.
2: У него совсем не видно рук, пробормотала Лиза.
0: И никаких приспособлений. Какой дурак будет изготавливать биороба без рук, добавил Джак. Я осмотрелся кругом. Может, какая-то ловушка? Джак проверил данные, получаемые от более мощных датчиков поисковика. Не думаю.
2: Можно поднять поисковика повыше? Я хочу осмотреть все вокруг.
0: По команде Лизы поисковик взмыл в небо, охватывая больший сектор наблюдения. Чем выше он поднимался, тем тише становился гул моторов. Джак подождал, пока уточненные данные появятся на мониторе его шлема.
3: Нет, ничего. И никаких сигналов о нарушениях с других участков периметра. Мы одни.
0: Лиза упрямо тряхнула головой.
2: Надо было все-таки запустить в него мини-заряд прямо с базы.
0: Продолжение рассказа Паоло Бачигалупи «Народ песка и шлаков» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Паоло Бачигалупи. Народ песка и шлаков. Продолжение. Стремительный галоп бегущего по долине Биороба замедлился до резвой рыси. Казалось, ему нет до нас дела. Теперь существо было намного ближе, и мы смогли рассмотреть детали. Лохматое четвероногое создание с хвостом. Слипшаяся шерсть свисала с его боков, образуя неровную бахрому, унизанную каплями жидкой желтоватой жижи. Волосы вокруг лап посветлели от текущей по земле кислоты, словно существу пришлось переходить вброд потоки урины. «Какой-то очень уродливый биороб», — сказал я. Лиза сняла с плеча свой 101-й. «Сейчас я сделаю из него биокляксу». «Постой!» — воскликнул Джак. «Не стреляй!» Лиза метнула на него раздраженный взгляд. «Что еще?»
1: «Это вовсе не биороб», — прошептал Джак. «Это собака».
0: Неожиданно он спрыгнул с гребня и понесся вниз по склону насыпи к бегущему животному.
1: «Подожди!» — крикнула Лиза, но Джак уже ничего не слушал и продолжал набирать скорость.
0: Существо глянуло на несущегося с воплями Джака, потом развернулось и кинулось на утек. Но соревноваться с ним в скорости животному было не по силам. Спустя полминуты Джак настиг нарушителя. Мы с Лизой переглянулись.
1: «Ну, для биороба оно слишком медленно передвигается. Кентавры и те проворнее».
0: К тому времени, когда мы добрались до Джака, животное было загнано в тупиковую расщелину. Оно стояло посреди густой лужи отходов, дрожало, рычало и скалило зубы. Мы окружили странное создание. Оно попыталось прорваться мимо, но Джак легко перехватил беглеца. Вблизи животное выглядело еще более жалким, чем издали. 30 килограммов рычащей шерсти. Лапы у него были порезаны во многих местах и кровоточили. Шерсть кое-где облезла, обнажив воспаленные кислотные ожоги.
1: «Будь я проклят!» — выдохнул я. «Оно и впрямь похоже на собаку!»
0: Джак усмехнулся.
1: «Мы как будто динозавра поймали!»
2: «Как она могла уцелеть?» — спросила Лиза, обводя рукой горизонт. «Здесь ничто не может жить. Животное должно было измениться».
0: Она внимательно посмотрела на собаку, потом на Джака.
2: «Ты уверен, что периметр больше не нарушался? Это не может быть западней?»
0: Джак посмотрел по сторонам.
1: «Больше ничего нет. Ничего».
0: Я наклонился над животным. Собака в приступе ярости оскалила зубы.
2: «Выглядит довольно жалко. Может, и впрямь настоящая?»
1: «Конечно», — заверил меня Джак. «Конечно, настоящая. Я однажды видел собаку в зоопарке. Говорю вам, это просто собака».
0: Лиза качнула головой.
2: «Не может быть. Если бы она была настоящей, она давно бы погибла».
0: Джак довольно усмехнулся.
1: «Ни в коем случае. Посмотри-ка».
0: Он протянул руку, чтобы убрать шерсть с головы собаки и посмотреть на ее морду. Животное рванулось навстречу и сомкнуло зубы на руке Джака. Оно сильно тряхнуло его кисть и зарычало, а Джак только смотрел на прицепившуюся к его руке собаку. Ее голова яростно мотнулась из стороны в сторону, и кровь из порванных артерий потекла по морде собаки. Джак рассмеялся. Кровотечение прекратилось.
1: «Проклятие! Прекрати!»
0: Он стал поднимать руку, пока полностью не вытащил странное животное из лужи.
1: «Глядите-ка! Я завел себе любимца!»
0: Собака так и висела, вцепившись в мягкие ткани руки Джака. Она снова попыталась тряхнуть мордой, но теперь, когда лапы не опирались на землю, ее старания были бесполезными. Даже на лице Лизы появилась улыбка.
2: «Должно быть, проспала все на свете, а когда проснулась, обнаружила, что находится на самом кончике витка эволюции».
0: Собака снова зарычала, не разжимая зубов. Джак засмеялся и вытащил свой мономолекулярный нож.
1: «Получи, собачка!»
0: Он полоснул по руке, оставив кусок своей плоти в зубах озадаченного пса. Лиза задумчиво наклонила голову.
2: «Как ты думаешь, мы сможем выручить за нее какие-то деньги?»
0: Джак наблюдал, как пес поглощает полученное мясо.
1: «Я где-то читал, что раньше ели собак. Интересно, каковы они на вкус?»
0: Я посмотрел на таймер на мониторе шлема. Мы убили целый час на занятие, которое не принесет никакой прибыли.
2: Джак, забирай своего пса и тащи в поисковик. Мы не станем его есть, пока не вызовем Банбаума.
1: Он наверняка объявит собаку собственностью компании, проворчал Джак.
2: Да, он всегда так поступает. Но все равно придется составить рапорт. Неплохо сохранить и улику, раз мы не уничтожили ее сразу.
1: На ужин мы ели песок. За стенами бункера службы безопасности деловито жужжали сновавшие роботы. Они все глубже и глубже вгрызались в почву, превращая ее в груды щебенки, оставляя после себя тысячефутовые терриконы пустой породы или озера кислотной жидкости, если натыкались на подземные потоки. Шум двигавшихся взад и вперед машин действовал успокаивающе. Только ты и машины, и прибыль. А если во время твоего дежурства ничего не взорвалось, то еще и неплохая премия. После ужина мы сели рядом и поработали над кожей Лизы. Вдоль всех конечностей мы имплантировали острые лезвия, так что она со всех сторон была похожа на бритву. Она предпочитала мономолекулярные ножи, но они слишком легко рассекали плоть, а мы и так потеряли слишком много частей тела и не хотели лишних увечий. Такие побрякушки хороши для людей, которым не нужно работать. Эстетов из Нью-Йорка и Калифорнии. Для украшения у нее был набор «Декор мечта». Во время последнего отпуска Лиза заплатила за него большие деньги вместо того, чтобы приобрести очень распространенную дешевую подделку. Мы разрезали ее тело до самых костей и вставляли лезвие. Один приятель из Лос-Анджелеса рассказывал, что у него даже проводятся вечеринки любителей декор мечты, чтобы помочь друг другу украсить те части тела, до которых трудно достать самому. Лиза рисовала мне вдоль позвоночника узор, изображающий чудесное дерево с огоньками вместо плодов, от копчика до самого затылка. Так что я не имел ничего против этого занятия. А вот Джак, завершивший свой облик при помощи старого мастера в салоне татуировок на Гавайях, был недоволен. В процессе возникли небольшие трудности, поскольку тело Лизы начинало закрывать раны раньше, чем мы успевали вставить лезвие. Но мы приспособились, и уже через час она выглядела прекрасно. Закончив с Лизиными украшениями, мы сели отдохнуть и покормить ее. Я взял чашку с жидкой грязью и стал вливать Лизе в рот, чтобы ускорить процесс вживления. В перерывах мы наблюдали за собакой. Джак затолкал ее в самодельную клетку и задвинул в угол нашей общей комнаты. Животное лежало неподвижно, словно мертвое.
2: «Я посмотрел ее ДНК», — сказала Лиза. «Это действительно собака».
1: «Банбаум тебе поверил?»
2: «А как ты думаешь?» — сердито взглянула она на меня.
1: Я рассмеялся.
2: ССКО требовалось, чтобы группа реагирования действовала быстро, изобретательно и надежно. Но на самом деле наш СПД, стандартный порядок действий, был всегда одинаков. Ядерный удар по нарушителям, а потом зачистка огнем, чтобы они не могли регенерировать. Потом следовал отпуск на одном из пляжей. В том, что касалось тактических решений, нам полностью доверяли. Но никто не мог ожидать, чтобы в компании поверили, будто солдаты охраны нашли живую собаку среди терриконов пустой породы.
1: Лиза кивнула.
2: Он хотел знать, как проклятое животное могло выжить. Потом захотел узнать, почему мы не выловили ее раньше. И спрашивал, за что он нам платит.
1: Лиза убрала со лба прядь светлых волос и посмотрела на животное.
2: Надо было сжечь ее.
1: Что он приказал с ней сделать?
2: Инструкции на этот случай нет. Он перезвонит позже.
1: Я посмотрел на неподвижно лежащего пса.
3: Хотелось бы знать, как ему удалось уцелеть.
1: Собаки ведь должны есть мясо.
2: Может, ее подкармливали инженеры, как сделал Джак?
1: Джак покачал головой.
4: Вряд ли. Этот ублюдок выбросил мою руку обратно, едва успев проглотить.
1: Он приподнял покалеченную руку, уже начавшую восстанавливаться.
4: Вряд ли этот пес привык есть мясо.
1: «Но мы-то сможем его съесть?» — спросил я. Лиза усмехнулась и положила в рот еще ложку отходов выработки.
2: «Мы можем съесть все, что угодно. Мы взобрались на вершину пищевой цепочки».
1: «Странно, что он не может есть нас».
2: «В твоей крови ртути и свинца больше, чем может переварить любое животное до технобионтического периода».
1: «Это плохо?»
2: «Раньше считалось ядом».
1: «Странно».
4: «Наверное, я его сломал, когда впихивал в клетку», — сказал Джак и внимательно осмотрел пса. «Он почти не двигается, как было раньше. И я слышал, как что-то хрустнуло, пока его засовывал».
1: «И что?»
4: «Мне кажется, он не восстанавливается», — пожал плечами Джак. Пес действительно выглядел так, словно его сильно избили. Он просто лежал на брюхе, а бока поднимались и опускались, как кузнечный мех. Глаза были полуоткрыты, но зрение не фокусировалось ни на одном из нас. Когда Джак неожиданно дернулся, пес приподнял веки, но не сделал попытки встать. Он даже не зарычал.
1: «Никогда не думал, что животные могут быть такими хрупкими», — добавил Джак.
4: «Ты тоже хрупкий, и это никого не удивляет».
1: «Да, но я сломал ему всего пару костей, и что из этого вышло? Он просто лежит и тяжело дышит».
4: Лиза сосредоточенно нахмурилась.
5: «Он не восстанавливается».
4: Она неуклюже поднялась на ноги и подошла к клетке, чтобы взглянуть на животное. Было заметно, что она взволнована.
5: «Это настоящая собака. И мы должны были быть такими же. На ее восстановление может уйти несколько недель. Одна сломанная кость, и она ни на что не годна».
4: Лиза просунула руку с вставленным лезвием в клетку и сделала тонкий разрез на ноге животного. Из раны выступила кровь, но не остановилась, а продолжала вытекать. Так продолжалось несколько минут, и только потом ранка перестала кровоточить. Собака продолжала лежать неподвижно, только дыхание стало еще более прерывистым. Она явно очень ослабела. Лиза засмеялась.
5: «Трудно поверить, что мы когда-то могли жить достаточно долго, чтобы эволюционировать. Если оторвать ей ноги, они больше не вырастут».
4: Она озадаченно склонила голову на бок.
5: «Животные так же уязвимы, как скалы. Разрушь их, и они больше никогда не станут единым целым».
4: Лиза нагнулась и пощупала спутанную шерсть собаки.
5: «Ее легче уничтожить, чем наш поисковик».
4: Прогудел зуммер коммутатора, и Джак поднялся, чтобы ответить. Мы с Лизой продолжали смотреть на собаку, как в маленькое окошко своей предыстории. Вскоре вернулся Джак.
1: «Ван Баум послал биолога, чтобы тот взглянул на собаку».
4: «Ты хотел сказать биоинженера, поправил я?»
1: «Нет, биолога. Ван Баум говорит, что они изучают животных».
4: Лиза уселась на свое место, и я подошел проверить, не сбила ли она какое-нибудь лезвие.
5: «Это бесперспективное занятие».
1: «Наверное, они выращивают их из ДНК. Изучают, на что способны эти создания. Поведение, что ли, будь они прокляты».
4: «Кто же им платит?» Джак пожал плечами.
1: «В американском фонде числится 3 таких специалиста. Изучают происхождение жизни. Вот один из них и приедет. Муж и... как я там... не разобрал фамилию».
4: «Происхождение жизни?»
1: «Ну да. То, что заставило нас тикать. Что делает нас живыми. Что-то вроде этого».
4: Я влил в рот Лизе очередную порцию грязи. Она проглотила с удовольствием.
5: «Грязь заставляет нас тикать», — сказал я.
4: Джак кивнул на собаку.
1: «А ее грязь не заставляет тикать».
4: Мы все снова взглянули на животное.
5: «Трудно сказать, что ей нужно для жизни».
6: Модель для сборки. On

0: Лин Мушарраф оказался черноволосым коротышкой с выдающимся крючковатым носом. Его кожа была украшена резным круговым узором с вживленными лампочками, так что, выпрыгнув из чартерного Х-5, он светился в темноте, словно голубая спиральная гирлянда. Кентавры озверели при появлении неопознанного посетителя и не давали шагу ступить от корабля. Они все собрались вокруг, рычали, обнюхивали его самого из сумку с ДНК-определителем, сканировали каждый участок тела и направляли 101-е прямо в светящееся лицо. Я дал ему немного попотеть, а потом отозвал охрану. Кентавры разомкнули кольцо, попятились, не переставая ворчать, но стрелять не стали. Мушарраф был явно потрясен. Я бы не стал его винить. Это опасные ребята, они крупнее и быстрее, чем люди. Поведенческая программа предусматривает проявление злобы, а уровень модернизации позволяет им обращаться с военной техникой. Рефлекс «бежать сражаться» настроен таким образом, что в случае любой угрозы они способны только атаковать. Я сам видел, как наполовину сожженный кентавр разорвал человека голыми руками, а потом присоединился к атаке на укрепление противника. Причем ему пришлось ползти только при помощи рук. В случае опасности таких созданий очень полезно иметь за спиной. Я увел Мушаррафа подальше от часовых. По дороге заметил, что на затылке у него полный набор запоминающих устройств. Толстая трубка передачи информации уходила прямиком в мозг, зато не было никакой защиты от ударов. Кентавры могли покончить с ним одним ударом по голове. Кора головного мозга после этого могла бы и восстановиться, но он стал бы совсем другой личностью. Одного взгляда на тройные мерцающие плавники на его затылке хватило, чтобы понять, что перед тобой типичная лабораторная крыса. Одни мозги и никаких инстинктов выживания. Я не стал бы вживлять в череп дополнительную память даже за тройной бонус.
1: «Вы обнаружили собаку?» — спросил Мушарраф, когда мы оказались вне пределов досягаемости кентавров.
0: «Похоже на то». Я провел его в наш бункер мимо стоек с оружием, мимо приборов наблюдения в общую комнату, где все это время оставалась собака. Пес при нашем появлении поднял глаза. Это единственное, на что он был способен с того момента, как Джак поместил находку в клетку. Мушарраф подошел вплотную.
1: «Замечательно!»
0: Он опустился перед клеткой на колени, открыл дверцу и достал из кармана горсть таблеток. Собака поползла вперед. Мушарраф попятился, освобождая ей дорогу, и пес настороженно и напряженно последовал за ним. Наконец лохматая морда ткнулась в коричневую ладонь, и животное захрустело таблетками. Мушарраф поднял голову.
1: «И вы обнаружили его в отстойниках?»
0: «Верно».
1: «Замечательно!»
0: Пес доел таблетки и ткнулся носом в ладонь, требуя добавки. Мушарраф поднялся, широко улыбаясь.
1: «Больше нет, тебе пока хватит».
0: Биолог открыл свой ящичек с приборами, достал шприц и воткнул в тело пса. Прозрачная трубочка стала быстро наполняться кровью.
1: «Вы с ним разговариваете?» — спросила внимательно следившая за биологом Лиза. «Это привычка», — пожал плечами Мушарраф. «Но он же не понимает». «Да, но собакам нравится слушать голоса».
0: Шприц запомнился до конца. Мушарраф выдернул иглу, отсоединил прозрачный контейнер и вставил его в прибор. Шкала анализатора ожила, и кровь с тихим шипением исчезла внутри прибора.
1: «Откуда вы знаете?» «Это же собака», — снова пожал плечами Мушарраф. «Они всегда были такими».
0: Мы все нахмурились. Мушарраф стал проводить тесты, что-то беззвучно бормоча себе под нос. Его ДНК-анализатор посвистывал и попискивал. Лиза следила за его манипуляциями, и ее явно раздражало, что из ССКО прислали лабораторную крысу, чтобы проверить ее собственные исследования. Ее недовольство было легко понять. ДНК-анализ мог сделать даже кентавр.
1: «Никак не могу поверить, что вы нашли ее среди завалов пустой породы», — пробормотал Мушарраф.
2: «Мы собирались ее сжечь», — сказала Лиза, «но Банбаум этого не одобрил бы».
1: «Как предусмотрительно», — заметил биолог, глядя ей в глаза.
2: «Приказ есть приказ», — пожала плечами Лиза.
1: «И все же ваше термическое оружие — большой соблазн. Как хорошо, что вы оставили в живых голодающие животные».
0: Лиза подозрительно нахмурилась, и я забеспокоился, как бы она не разорвала биолога на части. Лиза и так была довольно вспыльчивой, а Мушарраф осмелился разговаривать свысока.
1: Приспособления и приборы на его затылке тоже были довольно соблазнительной целью. Один удар сзади, и с лабораторной крысой будет покончено. Я спрашивал себя, заметит ли кто-нибудь его пропажу, если мы утопим труп в отстойнике. Проклятый биолог. Мушарраф снова занялся своими приборами, ничуть не подозревая об опасности. Можете мне поверить, что раньше люди считали себя обязанными проявлять сочувствие ко всем земным обитателям, не только к другим людям, но и ко всем живым существам?
2: И что?
1: Хотелось бы надеяться, что вы проявите сочувствие к одному глупому ученому и не станете сегодня разрезать его на части.
2: Лиза рассмеялась. Я расслабился. Ободренный Мушарраф продолжил.
1: Нет, правда, это очень любопытно, что среди горной разработки уцелел такой экземпляр. Я уже лет 10 или 15 не слышал о подобных случаях.
3: Я когда-то видел такое существо в зоопарке, вставил Джак.
1: Да, зоопарк – самое подходящее место для них. Еще лаборатории, конечно. Они продолжают удивлять нас некоторыми генетическими особенностями.
2: Биолог погрузился в чтение результатов анализа и кивал головой в такт бегущим по монитору строчкам.
3: «Кому нужны животные, если мы можем есть камни?» – насмешливо спросил Джак.
2: Мушарраф начал складывать у Джака.

0: собака. Ну, что я с ней буду делать ради всего святого? Он продемонстрировал герметичный сосуд с кровью. Я получил ее ДНК. Живое существо довольно трудно содержать, это очень дорогое удовольствие. Производство основных элементов питания требует сложной технологии. Нужны чистые помещения, воздушные фильтры, специальное освещение. Восстановление живой ткани тоже нелегкое занятие. Гораздо легче избавиться от собаки, чем пытаться ее вылечить. Он посмотрел на пса. К несчастью, наш лохматый друг не сможет приспособиться к современному миру. Черви съедят его так же быстро, как и все остальное. Нет, вы, конечно, можете залечить его царапины, но что из этого получится? Биороб без рук? Мушараф рассмеялся и направился к своему Х-5. Мы переглянулись. Я бросился за доктором и догнал его у выхода на взлетную площадку. Перед люком он немного помедлил.
1: «Теперь ваши кентавры меня знают?» — спросил он.
0: «Да, все будет в порядке».
1: «Хорошо».
0: Он откинул створку и вышел на холод. Я шагнул следом.
2: «Постойте, что же нам теперь с ним делать?»
1: «С псом?»
0: Мушараф вскарабкался в Х-5 и начал пристегиваться. Порывы ветра секли нас песком, срывавшимся с отвалов.
1: «Бросьте обратно в отстойник. Или можете его съесть. Как мне кажется, это настоящий деликатес. Существуют специальные рецепты для приготовления животных. Это требует времени, но результат того стоит».
0: Пилот Х-5 запустил двигатели.
2: «Вы смеетесь?»
0: Мушараф пожал плечами и напрягся, чтобы перекричать шум двигателей.
1: «Вы должны это попробовать. Это еще одна частица нашего наследия, которая атрофировалась в процессе технобионтической эволюции».
0: Он опустил колпак летного кокона и заперся изнутри. Турбовентиляторы взвыли еще пронзительнее, и пилот жестом приказал мне убраться из-под воздушной струи. Х-5 медленно поднялся в воздух. Лиза и Джак не смогли договориться, как поступить с псом. Для улаживания конфликтов у нас существуют определенные соглашения. Они нам необходимы, поскольку мы общество убийц. Обычно мы без труда находим общее решение, но бывают случаи, когда все запутывается, каждый стоит на своей позиции, а потом, когда дело доходит до кризиса, может начаться резня. Лиза и Джак сцепились не на шутку. После пары дней препираний, когда Лиза угрожала приготовить еду из собаки, пока Джак спит, а он, в свою очередь, в этом случае пообещал поджарить ее саму, было решено прибегнуть к голосованию. У меня был решающий голос.
3: «Я требую, чтобы мы съели собаку», — сказала Лиза.
0: Мы сидели в комнате наблюдения, просматривали информацию со спутников и созерцали, как передвигаются по поверхности инфракрасные точки рабочих роботов. В углу комнаты в клетке лежал предмет, споро принесенный сюда Джаком в надежде повлиять на его исход. Джак развернулся на крутящемся кресле и отвлекся от мониторов.
2: «Я считаю, что собаку надо оставить. Она забавная, из далекого прошлого. Скажите, среди ваших знакомых у кого-то еще есть настоящая собака?»
3: «Кому нужна такая обуза?» — огрызнулась Лиза. «Я хочу попробовать настоящего мяса».
0: Лезвием одной руки она провела по предплечью, потом, пока ранка не затянулась, собрала пальцем капельки крови и попробовала на вкус. Оба спорщика обернулись ко мне. Я смотрел в потолок.
3: «Вы уверены, что не сможете обойтись без моего участия?»
0: Лиза ухмыльнулась.
3: «Давай, Чен, решение за тобой. Собаку нашли все вместе.
2: Джак не обидится, правда, Джак?»
0: Он ответил ей мрачной гримасой. Я посмотрел на Джака.
3: «Я бы не хотел, чтобы плата за корм собаки вычиталась из общего вознаграждения.
0: Мы договорились выделить часть общих денег на покупку нового виртуального погружателя. Старый меня совсем замучил». Джак пожал плечами.
2: «Меня это устраивает. Я могу платить за корм из своей доли, но я не хочу больше спорить».
0: От удивления я откинулся на спинку кресла и взглянул на Лизу.
2: «Что ж, если Джак хочет платить за собаку, мы можем ее оставить».
0: Лиза не хотела верить своим ушам.
3: «Но мы же могли приготовить из нее еду».
0: Я посмотрел на лежащего в клетке пса. «У нас будет свой собственный зоопарк. Мне это нравится». Окончание рассказа Паоло Бачигалупи «Народ песка и шлаков» вы услышите в следующей части модели для сборки на Радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Паоло Бачигалупи. Народ песка и шлаков. Окончание. Мушарраф и Панамериканский фонд помогли нам сделать запас таблеток для собаки, а Джак заглянул в старинную базу данных и узнал, как срастить ей сломанные кости. Он даже купил фильтр для воды, чтобы собака могла пить. Мне казалось, я сделал правильный выбор, поддержав Джака, но не мог подозревать, сколько хлопот доставит нам содержание в бункере неподвижного существа. Собака гадила по всему полу, иногда отказывалась есть. Ее тошнило безо всяких причин и восстанавливалась так медленно, что в конце концов нам всем пришлось стать сиделками, пока она лежала в клетке. Я опасался, что в одну из ночей Лиза свернет ей шею, но, несмотря на все жалобы, Лиза не уничтожила пса. Джак пытался подражать Мушаррафу. Он разговаривал с собакой. Он провел массу времени в библиотеке и перечитал все, что мог найти о собаках из прошлых времен. Как они бегали стаями, как люди разводили животных. Мы сообща пытались определить, какой она была породы, но не могли даже сузить круг поисков. А потом Джак выяснил, что собаки разных пород могли спариваться и приносить потомство. Все, что нам удалось выяснить, это принадлежность пса к породе крупных овчарок, но с головой ротвейлера. Происходили собаки от волков или койотов. Джак решил, что этот пес произошел от койота, поскольку считалось, что они легче приспосабливаются к новым условиям. Кем бы ни были предки нашего пса, у него должен был быть большой запас приспособляемости, чтобы выжить среди отвалов пустой породы. У него не было усилителей, как у нас, и все же он выжил среди скал и кислотных отложений. Этот факт производил впечатление даже на Лизу. Я проводил ковровое бомбометание над позициями антарктических отступников, загоняя отдельные группы противников на плавучие льды. Если повезет, я всю деревню загоню на опасный участок и потоплю раньше, чем они поймут, что происходит. Я спустил свой аппарат еще ниже, на бреющем полете выбросил очередной заряд, а потом поднялся вверх, чтобы уклониться от ответного огня. Это занятие было забавным, но оно всего лишь помогало убить время между настоящими боевыми рейдами. Новый ВП должен быть не хуже, чем аркады, с полным погружением и обратной связью, более компактным. Некоторые так погружаются в игру, что прибегают к внутривенному питанию, чтобы не истощить себя, пока они находятся в виртуальном мире. Я приготовился потопить целую толпу отступников, но тут раздался крик Джака.
1: «Идите сюда! Вы должны это видеть!»
0: Я сорвал очки и бросился в комнату наблюдения, чувствуя мгновенный прилив адреналина. С порога я увидел ухмыляющегося Джака, стоявшего посреди комнаты, а рядом с ним собаку. В следующее мгновение ворвалась Лиза.
2: «Что? Что происходит?»
0: Ее взгляд сразу метнулся к мониторам в поисках нового повода для резни.
3: «Посмотрите сюда!» — все так же ухмыляясь, предложил Джак.
0: Он повернулся к псу и протянул руку.
3: «Давай!»
0: Пес сел на хвост и с серьезным видом поднял переднюю лапу. Джак радостно улыбнулся и пожал лапу, а затем бросил псу питательную таблетку, после чего повернулся к нам и отвесил поклон. Лиза сосредоточенно нахмурилась.
2: «Сделай еще раз».
0: Джак пожал плечами и повторил все представление.
2: «Он способен думать?» — спросила Лиза.
3: «Кое-что понимает», — уклончиво ответил Джак. «Его можно научить определенным вещам. В библиотеках полным-полно инструкций. Собаки поддаются дрессировке, не так, как кентавры и прочие, но их все же можно научить некоторым трюкам. А если собака подходящей породы, то она может работать».
2: «В качестве кого?»
3: «Некоторых тренировали как охранников, другие разыскивали взрывчатку».
2: «Вроде ядерных зарядов и пластида?» — с любопытством уточнила Лиза.
3: «Наверное», — пожал плечами Джак.
0: «А можно я попробую?» — спросил я.
3: «Подходи».
0: Я наклонился над псом и вытянул руку.
3: «Давай». Он подал мне лапу. У меня даже волосы встали дыбом. Как будто посылаешь сигнал пришельцам с другой планеты. Конечно, мы уверены, что биороботы сделают то, что от них требуется. Кентавр способен производить взрывы, искать вражеские силы, вызывать подкрепление. Поисковик Х-5 тоже на многое способен. Они все выполнят, но они для этого и были созданы.
0: «Покорми его», — сказал Джак и протянул мне таблетку.
3: «Собаку надо награждать, если задание выполнено правильно».
0: Я положил таблетку на ладонь, и длинный розовый язык прошелся по коже. Еще раз я протянул руку. «Давай». Пес снова поднял лапу, и я пожал ее. Янтарно-желтые глаза серьезно смотрели прямо мне в лицо.
3: «Какая-то чертовщина», — бросила Лиза.
0: Я вздрогнул, кивнул и попятился. Пес проводил меня взглядом. Позже вечером я лежал на своей койке и читал книгу. Все огни были погашены, только страницы книги испускали неяркое зеленоватое свечение. Да еще на стенах мерцали подаренные Лизой безделушки. Бронзовая подвеска, изображающая взлетавшего из стилизованных языков пламени феникса, японская резная доска с изображением Фудзиямы и еще одна, где можно было разобрать целую деревню, занесенную снегом. Рядом висела фотография, на которой мы все трое, живые, радостно улыбались в объектив посреди ужасной бойни во время сибирской кампании. В комнату вошла Лиза. В зеленоватом свете книги блеснули лезвия на ее руках.
4: «Что ты читаешь?»
0: Лиза разделась и скользнула в мою постель. Я поднял книгу и стал читать вслух. «Порежь, и я не буду кровоточить. Трави, я прекращу дышать. Кали, стреляй, руби меня, круши. Я поглотил науки. Я бог один». Я закрыл книгу, и зеленоватое сияние погасло. В темноте под простыней пошевелилась Лиза. Зрение приспособилось, и я увидел, что она смотрит на меня.
4: «Это из мертвеца?»
0: «Это из-за собаки», — сказал я.
4: «Мрачное чтиво».
0: Она прикоснулась к моему плечу теплой рукой. Вросшие лезвия легонько царапнули кожу.
3: «Мы были такими же, как этот пес», — пояснил я.
4: «Грустно».
3: «Ужасно».
0: Некоторое время мы оба молчали.
3: «Ты никогда не задумывалась, что бы с нами стало без наших наук», — заговорил я. «Если бы не было наших больших мозгов и технобионтии, и систем питания».
4: «И всего того, что делает жизнь лучше?»
0: Она рассмеялась.
4: «Нет».
0: Лиза провела ладонью по моему животу.
4: «Я люблю всех этих червячков, что живут в твоей утробе».
0: Она начала меня щекотать.
4: «Червячки кишат в желудке, червячки питают Нелли, микрочерви пьют отраву и взамен питают нас».
0: Я со смехом попытался оттолкнуть ее.
3: «Это не Ярли!»
4: «Третья ступень, основы биологики. Миссис Альварес. Она была знатоком червотехно».
0: Она снова попыталась меня пощекотать, но я отвел ее руки.
3: «Конечно, Ярли писал только о бессмертии. Он бы этого не принял».
4: «Бла-бла-бла. Он не признавал никакой генной модификации, никаких клеточных ингибиторов. Он умирал от рака и отказался от лекарств, которые могли бы помочь. Наш последний смертный поэт. Подумаешь, какая потеря. Что тут такого?»
0: «Ты никогда не думала, почему он так поступил?»
4: «Думала. Потому что хотел стать знаменитым. Самоубийство очень сильно привлекает внимание».
3: «Нет, серьезно. Он считал, что быть человеком означает сосуществовать с животными. Он считал невозможным разрушать целостную ткань жизни. Я читал о нем. Это довольно странный тип. Он не хотел жить без них».
4: «Миссис Альварес его ненавидела. И даже сложила о нем какие-то стишки. В любом случае, что нам остается делать? Изобретать червотехные ДНК-добавки для каждой неразумной твари? Знаешь, во что это обойдется?»
0: Лиза теснее прижалась ко мне.
4: «Если хочешь, чтобы вокруг тебя были животные, иди в зоопарк. Или создавай новые строительные сооружения, или делай то, что сделает тебя счастливым. Но ради бога, что-нибудь с руками, а не то, что этот пес».
0: Она подняла взгляд к потолку спальни.
4: «Я бы мигом приготовила этого пса на обед».
0: «Не знаю». Я покачал головой. «Пес не похож на биоробов. Он смотрит на нас, и в его взгляде есть что-то нам недоступное. Я хотел сказать, что любой биороб — это наша копия, только заключенная в другую форму.
3: А эта собака...»
0: Я задумался и умолк. Лиза рассмеялась.
4: «Чем? Вы с ним пожали друг другу руки, но ты же не обращаешь внимания на кентавров, когда они отдают честь».
0: Она взобралась на меня.
4: «Забудь о собаке. Сконцентрируйся на чем-нибудь, что действительно имеет значение».
0: Ее улыбка и ее лезвие блеснули в темной спальне.

0: Я проснулся от того, что кто-то облизывал мое лицо. В первый момент я решил, что это Лиза, но она давно ушла в свою комнату. Открыв глаза, я обнаружил рядом с собой пса. Смешно было наблюдать, как он вылизывает мне лицо, словно хочет поговорить или просто поприветствовать меня или еще что-то. Вот он снова лизнул щеку, и я подумал, что с тех пор, как он пытался оторвать руку Джака, прошло много времени. Пес поставил передние лапы на край кровати, а затем одним стремительным движением запрыгнул в постель и свернулся калачиком прямо на мне. Так он проспал всю ночь. Странно было ощущать рядом с собой кого-то, кроме Лизы, но тело пса было теплым и очень приятным. Засыпая, я не смог удержаться от улыбки. В отпуск мы отправились поплавать на Гавайи, и пса тоже взяли с собой. Вырваться из северных холодов в мягкий климат Тихоокеанского побережья было очень здорово. Приятно стоять на песчаном берегу и смотреть на безграничный горизонт. Приятно гулять по берегу, взявшись за руки, и слушать шорох черных волн, набегающих на песок. Лиза прекрасно плавала. Она, как доисторический угорь, рассекала маслянистую пленку, и на обнаженном теле сверкали сотни крошечных нефтяных радуг. Когда солнце стало клониться к закату, Джак поджег океан выстрелом из своего 101-го. Мы уселись на берегу и смотрели, как красный шар солнца опускается в клубы черного дыма, и его лучи с каждой минутой приобретают все более насыщенный багровый оттенок. Горящие волны лизали мокрый песок. Джак достал свою губную гармонику и стал играть, а мы с Лизой занялись любовью на песке. В этот уикенд мы решили ампутировать ей руки, чтобы она сама испытала то, что пришлось почувствовать мне в наш прошлый отпуск по ее прихоти. Это занятие недавно стало новым увлечением в Лос-Анджелесе, его называли экспериментом по уязвимости. Она выглядела очень красивой на песке пляжа, такой гладкой и все еще взволнованной после игр в воде. Я отсек руки Лизы, оставив ее беспомощной, словно ребенка, и стал слизывать блестящие нефтяные капельки с обнаженной кожи. Джак играл на своей гармонике, наблюдал за солнечным закатом и смотрел, как я занимаюсь Лизой. После секса мы остались лежать на песке. Последний краешек солнца исчез в воде. Красные лучи еще скользили над дымящимися волнами. Насыщенное дымом небо стало еще темнее. Лиза удовлетворенно вздохнула.
1: «Надо почаще приезжать сюда на выходные».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Я нащупал в песке обрывок колючей проволоки. Слегка потянув, я вытянул весь кусок и намотал его повыше локтя. Получился тугой браслет, впившийся колючками в кожу. Я показал его Лизе. Я всегда так делал, когда был ребенком. Думал, что выгляжу как настоящий гангстер.
1: «Ты такой и есть», — улыбнулась Лиза.
0: «Благодарю за признание». Я взглянул на пса. Он лежал на песке неподалеку от нас. В новой обстановке, вдали от родных терриконов пустой породы и кислотных отстойников, он чувствовал себя тоскливо и неуверенно. Рядом с ним сидел Джак и продолжал играть. Он хорошо играл. Ветерок на пляже легко подхватывал грустный мотив и приносил его к нам. Лиза повернула голову, чтобы посмотреть на собаку.
1: «Переверни меня».
0: Я выполнил ее просьбу. Отрезанные руки уже начали отрастать. Пока на плечах образовались небольшие культи, которые скоро превратятся в новые руки. К утру Лиза станет целой и очень голодной. Она окинула пса изучающим взглядом.
1: «Сейчас я к нему ближе, чем когда-либо», — сказала она.
0: «То есть?»
1: «Он очень уязвим перед любыми воздействиями. Он не может плавать в океане, не может есть, что попало. Нам пришлось взять с собой еду для него. Приходится очищать воду для питья. Тупиковые ветви эволюции. Если бы не наука, мы были бы такими же непрочными».
0: Она усмехнулась.
1: «Я никогда не была так близка к смерти, если не считать сражения».
0: «Здорово, правда?»
1: «Только на один день. Когда я проделала это с тобой, мне понравилось гораздо больше. А сейчас я уже чувствую голод».
0: Я покормил ее пригоршней маслянистого песка и снова посмотрел на пса. Он неуверенно стоял на пляже и подозрительно обнюхивал обломок ржавого железа, торчащего из песка, подобно гигантскому плавнику. Затем пес выкопал кусок красной пластмассы, обкатанный океаном, немного пожевал его и плюнул. Розовый язык стал усиленно облизывать морду. Неужели пес опять отравился? «Это создание заставляет нас задуматься», — пробормотал я и скормил Лизе еще горсть песка. «Как ты думаешь, за кого примет нас человек, пришедший из прошлого? Признает ли он в нас людей?» Лиза окинула меня серьезным взглядом.
2: «Нет,
3: он сочтет нас богами».
0: Джак поднялся и побрел на мелководье. Черная дымящаяся вода доходила ему до коленей. Движимый неведомым инстинктом, пес двинулся следом, осторожно ступая по насыщенному нефтью и мусором песку. В последний день нашего отдыха пес запутался в клубке колючей проволоки. Он здорово пострадал, весь исцарапался, сломал лапу и чуть не удавился. Пытаясь освободиться, он почти отгрыз собственную ногу. К тому времени, когда мы его обнаружили, пес превратился в кровавое месиво из клочьев шерсти и зияющих открытых ран. Лиза окинула взглядом животное.
2: «Господи, Джак, почему ты за ним не присмотрел?»
4: «Я уходил плавать. Нельзя же постоянно следить за этим псом».
2: «На его восстановление теперь потребуется целая вечность», — сердито бросила Лиза.
0: «Надо разогреть поисковик», — предложил я. «Дома будет легче его лечить». Мы с Лизой встали на колени и стали обрезать куски проволоки, чтобы освободить пса. Он скулил и слабо подергивал хвостом. Джак молчал. Лиза шлепнула его по ноге.
2: «Давай, Джак, действуй! Если не поторопимся, он истечет кровью. Ты же знаешь, насколько он уязвим».
4: «Я думаю, нам лучше съесть его», — ответил Джак.
0: Лиза удивленно подняла голову.
5: «Ты так считаешь?»
4: «Ну да», — сказал он, пожимая плечами.
0: Я отвел взгляд от куска проволоки, обвившейся вокруг туловища собаки.
4: «А я-то думал, он стал твоим питомцем, как в зоопарке».
0: Джак покачал головой.
4: «Эти питательные таблетки ужасно дороги. Я и так тратил половину заработка на его еду и питье. А теперь еще и это несчастье».
0: Он махнул рукой на стреноженного пса.
4: «Да еще надо постоянно за ним присматривать. Он того не стоит».
0: «Но он же твой друг. Вы пожимали руки». Джак рассмеялся.
4: «Это ты мой друг».
0: Он задумчиво нахмурился, глядя на пса.
4: «А это животное».
0: Хоть мы и не раз обсуждали, какой вкус мог бы быть у собаки, было очень странно слышать от Джака предложение его убить. «Может, лучше отложить решение до утра», — предложил я. «Мы отвезем его в бункер, перевяжем, а потом, когда ты будешь не так расстроен, можешь решать, что делать дальше».
4: «Нет».
0: Джак достал гармонику, сыграл коротенькую гамму и отложил инструмент.
4: «Если ты согласишься оплачивать его питание, я мог бы попытаться его вытащить, а так...»
0: Он снова пожал плечами.
2: «Мне кажется, мы все же не можем его есть».
6: «Ты так думаешь?» — повернулась ко мне Лиза. «Мы могли бы зажарить его прямо здесь, на пляже».
0: Я взглянул на изодранного, тяжело дышавшего, доверявшего нам пса. «И все-таки нам не стоит этого делать». Джак серьезно взглянул мне в лицо.
4: «Ты хочешь платить за его еду?»
0: Я вздохнул. «Я коплю деньги на новый виртуальный погружатель».
4: «Что ж, знаешь, я тоже хочу кое-что купить».
0: Джак напряг мускулы, демонстрируя свою татуировку.
4: «Да и на что годится это несчастное создание?»
0: «Он заставляет тебя улыбаться».
4: «ВП заставляет тебя улыбаться, Чен. Давай признайся, тебе ведь тоже не хочется о нем заботиться. Это как заноза в заднице».
0: Мы переглянулись между собой, потом посмотрели на пса.

Лиза зажарила пса на вертеле над костром, разведенным из обломков пластмассы и сгустков нефти, принесенных океаном. Вкус нам понравился, но никто так и не понял, что в этом такого особенного. Мне приходилось есть зарезанного кентавра, и он был гораздо вкуснее. Потом мы отправились прогуляться по пляжу. Фосфоресцирующие волны с шумом обрушивались на песок и отходили, оставляя сверкающие в последних красных лучах заката лужицы. Без собаки мы могли свободно наслаждаться пляжем. Не надо было беспокоиться, чтобы пес не попал в лужу кислоты или запутался в колючей проволоке, торчащей из песка, или съел что-нибудь, от чего его бы потом полночи тошнило. И все же я не могу забыть, как пес лизал меня в лицо, как запрыгивал в постель. Не могу забыть его теплое дыхание. Иногда я скучаю по нему.

0: В сегодняшнем эфире мы знакомимся с замечательнейшим, добрейшим и красивейшим произведением Урсулы Ле Гуин «Бизоны, малышки, идите гулять». «Ты упала с неба», — сказал койот. Девочка лежала на боку, свернувшись. Спина была прижата к выступу скалы. Она смотрела на койота одним глазом. Другой глаз прикрывала ладошкой. Рука была чем-то измазана. «В небе была вспышка над краем скалы. А потом ты упала из нее», — терпеливо сказал койот, словно повторяя уже известную новость. «Ты ранена?» Все было в порядке. Она летела на самолете вместе с мистером Майклсом, но из-за грохота мотора не могла расслышать ни слова, даже когда мистер Майклс кричал ей что-то. Ее подташнивало от качки, вот, пожалуй, и все, что она запомнила. Они летели в Каньон-Вилл на самолете. Девочка огляделась. Койот все еще сидел рядом. Поднял голову, зевнул. Большой, сильный зверь с серебристым густым мехом. Темные полоски, спускавшиеся от желтых глаз, были яркие, как у полосатой кошки. Девочка медленно села, не отнимая правой руки от глаза. «Глаз вытек?» – спросил койот с интересом. «Не знаю», – ответила девочка. Вздохнула и ощутила дрожь во всем теле. «Мне холодно». «Пустяки», – сказал койот. «Пошли. На ходу согреешься. Солнце уже встает». Холодный свет ложился на равнину, заросшую полынью на сотни миль. Койот деловито бегал неподалеку, то обнюхивая пучки травы, то царапая лапой скалу. «Не хочешь посмотреть?» – спросил он, внезапно оставив поиски и усевшись на задние лапы. «Знаешь, можно проделать такую штуку. Если забросишь глаза на дерево, то увидишь все вокруг, а потом надо свистнуть, чтобы они вернулись. Только мои глаза утащила сойка, и пришлось вставить кусочки сосновой смолы, чтобы хоть что-нибудь видеть. Тебе надо попробовать этот способ. Но если у тебя с одним глазом все в порядке, зачем нужен другой? Ты идешь или собираешься здесь умереть?» Девочка сидела, сжавшись и дрожа. «Ладно, пошли», — сказал койот, снова зевнул, клацнул зубами, ловя блоху, встал, повернулся и потрусил между редкими кустиками полыни и бурьяна по длинному склону, полого спускавшемуся в долину, которая казалась полосатой от теней полынных кустов. Уследить за передвижениями желтовато-серого зверя было нелегко. Девочка с трудом поднялась на ноги, не промолвив ни слова, хотя мысленно умоляла койота подождать. Зверь пропал из виду. Рука девочки все еще прикрывала правый глаз. То, что она видела одним глазом, потеряло объем, превратилось в огромную плоскую картину. Вдруг в центре этой картины оказался сидящий койот. Он глядел на девочку, ухмыляясь. Рот открыт, глаза как щелки. Постепенно шаги девочки становились тверже. В висках перестало стучать, хотя глубокая темная боль не проходила. Когда она почти приблизилась к койоту, он снова затрусил вперед. Не выдержав, девочка подала голос.
1: «Пожалуйста, подожди!»
0: «Хорошо», — откликнулся койот, но не остановился. Почва под ногами была неровной. Каждый кустик полыни казался похожим и непохожим на другой. Следуя за койотом, девочка вышла из тени скал. Невысоко поднявшееся солнце ослепило ее левый глаз. Сразу же все тело до самых костей охватило теплом. Ночной воздух, которым было так трудно дышать, становился мягче и легче. Она шла за койотом вдоль края оврага. Тени укорачивались, солнце прогревало спину. Вскоре койот стал спускаться по склону. Девочка пробиралась за ним сквозь ивовые заросли. Вышли к небольшому ручью в широком песчаном русле и напились из него. Койот пересек ручей, но не шумно, с плеском, как собака, а аккуратно и тихо, словно кошка. Девочка помедлила, помня, что мокрая обувь натирает ноги, затем перешла вброд, стараясь шагать как можно шире. Правая рука, которую она не отнимала от глаза, болела. «Мне нужна повязка», — сказала она койоту. Зверь поднял голову, но не ответил. Он лежал, вытянув ноги, глядя на воду. Отдыхал, но был настороже. Девочка села рядом на прогретый песок и попыталась убрать руку от глаза, но запекшаяся кровь склеила пальцы и кожу. Отдирая руку, не смогла сдержать стона. Боль была не сильная, но девочка испугалась. Койот подошел ближе и ткнулся длинной мордой ей в лицо. Она ощутила резкий запах зверя. Он принялся лизать ужасное, болезненное, слепое место, аккуратно очищая его закрученным, сильным, влажным языком, пока девочка не вздохнула с облегчением. Голова ее почти прижалась к серо-желтым ребрам, и она разглядела твердые соски и белый мех брюха. Обняла койотиху и погладила жесткую звериную шкуру на спине и боках. «Все в порядке», — сказала койотиха. «Пошли». И двинулась вперед, не оглядываясь. Девочка с трудом поднялась и побрела за ней. «Куда мы идем?» – спросила она, и койотиха, труся вдоль берега ручья, ответила: «Вдоль берега ручья». Наверное, на какое-то время девочка заснула на ходу. Было ощущение, что, очнувшись, она обнаружила, будто все еще идет, но в каком-то другом месте. Она не знала, каким образом отличила одно место от другого. Они действительно шли вдоль ручья, хотя берега его стали ниже. Кругом росла все та же полынь. Глаз, здоровый глаз, явно отдохнул. Другой все еще болел, но не так сильно. И что толку думать о нем? «Ну где же койотиха?» Девочка остановилась. Холодная пропасть, в которую упал самолет, разверзлась снова, и она начала падать. Тоненько вскрикнула и услышала: «Обернись!» Она оглянулась. Увидела койотиху, обладавшую наполовину высохшей костяк вороны. Увидела черные перья, прилипшие к черным губам и узкой челюсти. И увидела дочерно загорелую женщину, стоявшую на коленях у костра и сыпавшую что-то в конический котелок. Услышала, как булькает кипящая вода в котелке, хотя он стоял не на огне, а на камнях. Волосы женщины, желтые, с сединой, на затылке были стянуты шнурком. Босые подошвы, грязные и твердые, как подметки. Но подъем ноги высокий, а пальцы лежат ровным полукружьем. На женщине были джинсы и старенькая белая рубаха. Обернувшись к девочке, она крикнула: «Иди есть!» Девочка медленно подошла к огню, присела на корточки. Она уже не падала, но чувствовала себя пустой и невесомой. Язык ворочался во рту, как деревяшка. Теперь койотиха дула в котелок, или горшок, или корзинку. Залезла туда двумя пальцами и быстро отдернула руку, тряся пальцами и приговаривая: «Ай, черт! Почему у меня никогда нет ложки?» Сорвала засохший побег полыни, сунула в горшок, облизнула и сказала протяжно: «Ох, ешь». Девочка придвинулась ближе, оторвала ветку полыни и обмакнула в содержимое горшка. Розовая комковатая кашица прилипла к ветке. Девочка лизнула. Кашица была сочная и вкусная. Она много раз совала ветку в горшок и облизывала. Наконец спросила: «Что это?»
2: «Еда».
0: «Сушеная лососина», — ответила койотиха. «Ешь, остынет». Снова погрузила два пальца в кашицу, на этот раз вытащила изрядную порцию и принялась аккуратно есть. Девочка последовала ее примеру, но вымазала весь подбородок. Это как палочки для еды, нужна тренировка. Они по очереди черпали из котелка, пока не съели все. Только на дне осталось три камня. Они облизали и камни. Койотиха вылизала горшок в корзинку, сполоснула в ручье и выдрузила себе на голову. Получилась отличная конусообразная шляпа. Койотиха стянула с себя джинсы. «Писай в костер!» – крикнула она и, широко расставив ноги, сама принялась за дело. «Ага, пар идет по ногам!» Девочка в смущении подумала, что ей полагается поступить так же, но не захотела и осталась на месте. Полуголая койотиха принялась танцевать вокруг почти залитого костра, высоко вскидывая длинные худые ноги и припевая.
3: Бизоны, малышки, идите гулять. Гулять вечерком, гулять вечерком. Бизоны, малышки, идите гулять. Плясать при луне, плясать при луне.
0: Натянула джинсы. Девочка старательно засыпала тлеющий костер песком. Койотиха наблюдала за ней.
3: «Это про тебя?» — спросила она. «Ты бизоненок? А что случилось со всем остальным?»
1: «С остальным у меня?»
0: Девочка тревожно осмотрела свои руки и ноги.
3: «С твоей роднёй».
1: «А, мама уехала с Бобби, моим младшим братом, и дядей Нормом. Он еще не настоящий дядя. И когда мистер Майклс полетел сюда, то взял меня с собой к моему отцу в Каньон-Вилл. А Линда, это моя мачеха, сказала, что пусть я побуду у них летом, а там посмотрим. Но самолет...»
0: Девочка замолчала. Лицо ее сначала налилось краской, затем сделалось пепельно-бледным. Койотиха с интересом смотрела на нее.
1: «Ой!»
0: – прошептала девочка.
1: «Ой, мистер Майклс! Он должно быть...»
0: «Пошли!» – сказала Койотиха и пустилась в путь.
1: «Мне нужно вернуться!»
0: – со слезами в голосе сказала девочка.
3: «Чего ради?»
0: Койотиха была остановилась, но тут же прибавила шагу.
3: «Пойдем, малышок!»
0: Она произнесла это как имя. Возможно, так произносит койот ее имя – Майра. Девочка совсем смутилась и в отчаянии попыталась возразить, но двинулась следом.
1: «Куда мы идем? И вообще, где мы? Где?»
3: «Это мой край», – с достоинством ответила Койотиха, медленно, широким движением руки обводя горизонт. «Я создала его. Каждый чертов куст полыни».
0: Они пошли дальше. Тени скал и кустарников снова начали вытягиваться. Походка у Койотихи была легкая, но шагала она широко. Девочка изо всех сил старалась не отставать. Они оставили русло ручья и двинулись вверх по пологому неровному склону. Вдалеке на фоне неба склон переходил в скальную гряду. Тут и там стояли темные деревья. Это был лес, который люди называли можжевеловым. Поросль между стволами была куда гуще древесного леса. Кусты можжевельника, которые они миновали, пахли резко, кошачьей мочой, как говорили ребята в школе. Но девочке нравился их запах. Этот запах помогал проснуться. Она сорвала с куста ягоду и положила в рот, но тут же выплюнула. Боль снова начала подступать темными волнами. Девочка спотыкалась. Вдруг поняла, что сидит на земле. Попробовала встать, но почувствовала, что ноги дрожат и не слушаются. В страхе и смущении она заплакала.
3: «Мы пришли домой!» – крикнула с вершины холма Койотиха. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Девочка посмотрела на Койотиху одним заплаканным глазом и увидела полынь, можжевельник, бурьян, скальную гряду. Издалека сквозь сумерки доносился лай койотов. Под скальной грядой был виден городок, некрашенные дощатые дома и лачуги. Было слышно, как Койотиха снова зовет ее.
3: «Давай, малыш!
2: Давай, мы уже пришли!»
0: Она так и не смогла встать на ноги и попыталась идти на четвереньках. Поползла по склону к домикам под скальной грядой. Много не проползла, ее вышли встречать. Пришли одни дети, по крайней мере, так показалось в первый момент. Потом она поняла, что большинство из них были взрослыми, только маленького роста, крепкого сложения, толстые, но с изящными тонкими ручками и ножками. Глаза у них были блестящие. Несколько женщин помогли девочке подняться на ноги и повели, приговаривая: «Это недалеко, сейчас дойдем». В домах горел свет. Видны были яркие прямоугольники дверных проемов. Свет пробивался из широких щелей между досками. В теплом воздухе сладко пахло дымом. Коротышки все время тихонько переговаривались и смеялись.
3: «Куда бы ее поместить?» «Наверное, к Зарянке, там уже все спят».
2: «Она может остаться у нас».
0: Девочка спросила хрипло:
1: «А где Койотиха?»
2: пошла поохотиться», — отвечали коротышки.
3: Тут послышался низкий голос.
4: «Что, в городе появился новичок?»
2: «Да»,
3: — ответил один из коротышек. Обладатель баса был намного выше остальных. Высокий и крепкий, с мощными руками, большой головой и короткой шеей. Перед ним почтительно расступились. Он двигался очень неторопливо, тоже выказывая почтение коротышкам. Удивленно рассмотрел девочку, на секунду прикрыл глаза, словно кто-то рукой заслонил пламя свечи. Пробасил:
4: «Это всего-навсего совенок. Что это случилось с твоим глазом, новенькая?»
2: «Я была... Мы летели...»
4: «Ты слишком мала для полетов», — произнес высокий человек глубоким мягким голосом. «Кто тебя привел сюда?»
2: «Койотиха».
3: И один из коротышек подтвердил:
5: «Она пришла сюда вместе с койотихой, молодой филин».
4: «Тогда, может быть, ей лучше остаться на ночь в доме койотихи?»
2: «Там одни кости, унылое жилье», — сказала маленькая толстощекая женщина, одетая в полосатую кофту. «Она может пойти с нами».
3: Ее слова решили дело. Толстощекая похлопала девочку по плечу и повела ее мимо хижины лачуг к низкому дому без окон. Дверная притолока была такая низкая, что даже девочке пришлось наклонить голову, чтобы войти. Внутри было много народу, и следом за толстощекой женщиной ввалились еще люди. По углам комнаты в колыбельках спали младенцы. Горел добрый огонь в очаге, приятно пахло чем-то вроде жареного кунжутного семени. Девочку накормили, она немного поела, но голова стала кружиться, теперь уже в левом глазу потемнело, так что некоторое время она ничего не видела. Никто не спросил, как ее зовут, и не объяснял, как кого называть. Она слышала, как дети называли толстощекую женщину бурундучихой. Девочка собралась с духом и спросила:
2: «Я могу где-нибудь лечь спать, миссис Бурундучиха?»
5: «Конечно», — ответила одна из хозяйских дочерей. «Пойдем».
3: Она отвела девочку в заднюю комнату, темную и пустую. Вдоль стен были устроены нары. Там лежали матрасы и одеяло.
5: «Залезай»,
3: — сказала дочка Бурундучихи, ободряюще похлопав девочку по плечу, как это было здесь в обычае. Девочка забралась на нары, накрылась одеялом. Засыпая, подумала:
2: «Я не почистила зубы».

0: Девочка просыпалась и снова засыпала. В спальне бурундучихи всегда днем и ночью было душно, тепло и полутемно. Кто-то приходил, ложился или вставал и уходил днем и ночью. Девочка то дремала, то спала. Вставала, чтобы зачерпнуть воды ковшом из ведра в первой комнате, возвращалась и снова спала. Теперь она сидела на своем ложе, болтая ногами. Больше не чувствовала себя плохо, только ощущала слабость и сонливость. Обшарила карманы джинсов и обнаружила в левом маленькую расческу и обертку от жевательной резинки, а в правом две долларовых бумажки, монетку в четверть доллара и десятицентовую. В спальню вошла бурундучиха и с ней хорошенькая пухлая темноглазая женщина. Бурундучиха села рядом с девочкой, обняла ее за плечи и приветливо сказала:
1: «Вот ты и проснулась к своему танцу». «Сойка будет танцевать для тебя», — пояснила темноглазая женщина. «Он лекарь. Мы поможем тебе подготовиться».
0: Наверху, под скальной грядой, бил родник, растекаясь в пруд с илистыми, поросшими камышом берегами. Шумная ватага ребятишек, плескавшаяся в пруду, убежала, уступая девочке и двум женщинам место для купания. Вода на поверхности была теплая, внизу холодило ступни. Две хохотушки, совершенно голые, с круглыми животиками и грудями, широкими бедрами и мягко светившимися в летних сумерках ягодицами, окунули свою подопечную в пруд, вымыли девочке голову, не переставая ею любоваться, нежно обтерли правую щеку и бровь, намылили тело, сполоснули, вытерли, вытерлись сами, оделись, одели девочку, заплели ей косы, причесали друг друга и украсили перьями кончики кос. Затем повели ее вниз, в привольно раскинувшийся городок, к пустырю среди домов, похожему на спортивную площадку или неасфальтированную автомобильную стоянку. В городке не было улиц, только земля и тропинки. Не было ни газонов, ни садов, только полынь и земля. На пустыре стояла и глазела по сторонам небольшая группа людей. Они были принаряжены в ярких рубашках, в пестрых ситцевых платьях, бусах, сережках.
2: «Привет, бурундучиха! Привет, белоножка!» — крикнули они женщинам.
0: Человек в новых джинсах и ярко-голубом бархатном жилете поверх выцветшей голубой рабочей рубашки выступил вперед, чтобы поздороваться с ними. Он был очень красив, возбужден и важен.
3: «Прекрасно, бизоненок!»
0: Сказал он так резко и громко, что все эти люди с тихими голосами вздрогнули.
3: «Сегодня вечером мы собираемся привести в порядок твой глаз. Сядь вот здесь и ни о чем не беспокойся».
0: Взял ее за руку, властно, но неожиданно мягко, и отвел к плетеному коврику, лежавшему в середине площадки на земле. Девочке пришлось сесть. Она чувствовала себя довольно глупо, но ей велели сидеть спокойно. Ощущение, что все только и делают, что смотрят на нее, скоро прошло. Никто не обращал на нее особого внимания. Только изредка она ловила изучающий взгляд, а барсучиха и белоножка ободряюще ей подмигивали. Время от времени подбегал щеголеватый Сойка, что-нибудь говорил вроде «Будет как новый!» и снова уходил что-то устраивать, размахивая длинными руками и крича. Девочка увидела, как с холма спускается тонкая, смуглая, неясно различимая в сумерках женщина. Хотела вскочить, но вспомнила, что ей велели сидеть, и не тронулась с места. Только тихонько позвала:
4: «Койотиха! Койотиха!»
0: Койотиха неспешно подошла поближе. Остановилась рядом, ухмыльнулась и сверху посмотрела на девочку. Проговорила:
2: «Не давай Сойке обдурить тебя, бизоненок!»
0: И пошла дальше. Девочка с тоской посмотрела ей вслед. Теперь люди сидели на одной стороне площадки на расстоянии 10-15 шагов от девочки, образуя неровный полукруг, к концам которого все добавлялись новые, пока круг почти совсем не замкнулся. Люди были одеты в знакомую одежду – джинсы, куртки, рубашки, жилеты, ситцевые платья, но все были босиком. И она подумала, что они удивительно красивы, причем каждый по-своему, неповторимо. Но некоторые все же казались странными. Тонкие, с блестящей темной кожей, они говорили шепотом. Или длинноногая женщина с глазами, сверкавшими, как драгоценные камни. Был здесь и молодой филин, величественный и сонный, похожий на судью Маккоина, владельца ранчо в 6000 акров. Рядом с ним сидела женщина, которую девочка приняла за его сестру. Такой же крючковатый нос и большие сильные руки. Но сестра была худощавая и смуглая, и в ее свирепом взгляде сквозило безумие. Глаза желтые и круглые, не раскосые и продолговатые, как у койотихи. Сидела здесь и койотиха. Зевала, почесывала подмышкой и явно скучала. Наконец, кто-то появился в кругу. Человек, на котором было что-то вроде юбки и разрисованная или расшитая ромбами накидка. Он плясал, задавая ритм погремушкой. Тело у танцора было толстое, но гибкое, движения плавные. Девочка не сводила с него взгляда, а он танцевал то рядом с ней, то в стороне, то снова рядом. Погремушка в его руке содрогалась так быстро, что ее нельзя было разглядеть, а в другой руке он держал что-то тонкое и острое. Люди в кругу запели. Пение было тихое, без мелодии, в такт погремушке. Все это и возбуждало, и утомляло. Казалось и странным, и знакомым. Временами танцор стремительным броском подскакивал к ней. В первый раз она откинулась назад, испугавшись броска и плоского, холодного лица танцора, его узких глаз. Но затем вспомнила о своей роли и сидела спокойно. Танец продолжался, пение продолжалось, и скука сменилась радостным возбуждением, которое, казалось, могло длиться вечно. Щеголь Сойка с важным видом вошел в круг и встал около нее. Он не мог петь, но выкрикивал грубым резким голосом: «Эй! Эй! Эй! Эй!» И люди, сидящие вокруг, отвечали ему, а потом отзывалось эхо от скальной гряды. В одной руке у Сойки была непонятная палка с набалдашником, а в другой что-то похожее на стеклянный шарик. Палка оказалась трубкой. Он набирал дым в рот и дул на все четыре стороны, вверх и вниз, а потом на шарик, каждый раз выпуская клуб дыма. Потом погремушка умолкла, и в тишине было слышно только чье-то дыхание. Щеголь присел на корточки, а затем, склонив голову на бок, пристально посмотрел девочке в лицо. Подался вперед, бормоча что-то в такт трещотки. Пение началось снова, громче, чем раньше. Сойка дотронулся до правого глаза девочки в самом центре черной боли. Она вздрогнула, но вытерпела. Прикосновение вовсе не было нежным. Она увидела в его руке шарик, тускло-желтый, похожий на восковой, закрыла здоровый глаз и стиснула зубы.
3: «Готово!» — крикнул Сойка.

0: словно плоским. А если смотреть обоими глазами, предметы расплываются и желтеют, но ощущается глубина. Совсем рядом оказался длинный нос и узкие глаза койотихи. «Что это, Сойка?» — спросила она, приглядываясь к новому глазу. «Кажется, это мой глаз, который ты когда-то украл».
1: «Сосновая смола», — оскорбленно ответил Щеголь. «Неужто ты думаешь, что я воспользуюсь каким-то дурацким подержанным глазом койота? Ведь я лекарь».
2: «Да, да, лекарь», — сказала койотиха.
0: «Ну до чего безобразный глаз? Ты бы лучше попросил у кролика какашку. Этот глаз никуда не годится».
3: Узкое лицо койотихи придвинулось еще ближе, и девочка подумала, что она хочет ее поцеловать. Но нет. Тонкий и твердый язык еще раз тщательно вылизал больное место, очищая, успокаивая. Когда девочка снова открыла глаза, мир выглядел вполне прилично.
0: «Глаз прекрасно видит», — сказала девочка.
1: «Эй!» — завопил Сойка. «Она сказала, что глаз прекрасно видит!»
0: «Глаз прекрасно видит, она так сказала! Я говорил вам! Что я вам говорил?»
3: Он пошел с пустыря, взмахивая руками и похваляясь. Койотиха исчезла. Все разбрелись.
4: Продолжение рассказа Урсулы Ле Гуин «Бизоны, малышки, идите гулять» в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира продолжение рассказа Урсулы Ле Гуин «Бизоны-малышки. Идите гулять». Девочка встала. Все тело от долгого сидения затекло. Сумерки совсем сгустились. Только далеко на западе еще сохранялся отблеск солнца. На востоке долина погрузилась во тьму. В хижинах зажигались огоньки. На краю города пиликала плохонькая скрипка, наигрывая печальную и стрекочущую мелодию. Кто-то подошел к девочке и спросил: «Где ты собираешься жить?»
1: «Не знаю».
0: Она вдруг почувствовала зверский голод.
1: «Я могу жить у койотихи?»
0: «Она редко бывает дома», — ответил нежный женский голос.
1: «Ты ведь жила у бурундучихи, верно? Еще можно у кроликов. Там большая семья».
0: «А у вас есть семья?» — спросила девочка, разглядывая изящную женщину с добрыми глазами.
1: «У меня двое оленят», — сказала та с улыбкой. «Но я сейчас собираюсь в город на танцы».
0: Девочка помолчала и робко, но решительно ответила:
1: «На самом деле, я бы хотела жить у койотихи».
0: «Хорошо. Ее дом совсем рядом». Олениха подвела девочку к полуразвалившейся хижине в верхней части города. Света внутри не было. Перед домом валялось всякое старье. Дверь была приоткрыта, а над ней красовалась старая доска, прибитая кривыми гвоздями с надписью «Подожди минутку».
1: «Эй, койотиха, к тебе гости», — сказала олениха.
0: Никакого отклика. Олениха толкнула дверь, отворила ее пошире и заглянула внутрь.
1: «Думаю, она пошла охотиться».
0: «Наверное.
1: Мне лучше вернуться к оленятам. С тобой все в порядке? Кто-нибудь занесет тебе поесть? Хорошо?» «Да, все в порядке. Спасибо», — ответила девочка.
0: Она смотрела, как олениха уходила в темноту. Быстро и легко, строго элегантной поступью, мелкими шажками, словно женщина на высоких каблуках.

Внутри хижины, именовавшейся «Подожди минутку», было совсем темно, ничего не разглядеть, и так много хлама, что девочка все время на что-то натыкалась. Она не представляла себе, где может быть очаг и как развести огонь. Отыскалось некое подобие постели, но когда девочка легла, показалось, что это куча грязного белья, и запах был как от грязного белья. Все время кто-то ее кусал. В ноги, руки, шею, спину. Она чувствовала страшный голод. По запаху нашла рыбину, подвешенную к потолку. На ощупь оторвала жирный кусок, попробовала. Оказалось, копченый лосось. Она отрывала сочные куски и ела кусок за куском, пока не насытилась, потом дочисто облизала пальцы. Рядом с открытой дверью на водяной поверхности дрожало отражение звезды. Девочка осторожно понюхала горшок с водой, попробовала воду и немного отпила, только чтобы утолить жажду. Теплая, застоявшаяся вода отдавала тиной. Вернулась к грязной постели с блохами и легла. Нужно пойти к бурундучихе или в какой другой гостеприимный дом, а не лежать здесь, забытой всеми, в грязной постели койотихи. Но она никуда не пошла. Лежала и била блох, пока не уснула. Глубокой ночью послышался голос: «Подвинься, малыш». И рядом оказалось теплое тело.

0: Они позавтракали, сидя на солнышке на пороге хижины. Поели кашицы из измельченного сушеного лосося. Койотиха охотилась утром и вечером, но питались они не свежей дичью, а сушеным лососем, сушеными овощами и поспевающими ягодами. Девочка не спрашивала, почему. В этом, по ее мнению, был смысл. Она собиралась спросить Койотиху, почему та спит ночью и бодрствует днем, как люди, вместо того, чтобы спать днем и охотиться ночью, как койоты. Но когда покрутила вопрос в уме, то сама поняла, что ночь – это когда спишь, а день – когда бодрствуешь. И здесь тоже был свой смысл. Но один вопрос все же задала.
1: «Не понимаю, почему вы выглядите как люди?» – сказала она.
0: «Мы и есть люди».
1: «Я хочу сказать, такие, как я, человеческие существа».
0: «А это как смотреть», — ответила Койотиха. «Кстати, как этот твой мерзкий глаз?»
1: «Хороший глаз». «Но вы носите одежду, живете в домах, пользуетесь огнем и разными вещами».
0: «Вот как ты видишь, значит. Если бы этот горластый щеголь Сойка не влез куда не надо, я могла бы сделать действительно замечательную вещь». Девочка привыкла к тому, что Койотиха была склонна на чем-то зацикливаться, привыкла и к ее бахвальству. Она в каком-то смысле была похожа на знакомых ребят из школы. Но далеко не во всех отношениях.
1: «Ты хочешь сказать, то, что я вижу, неправда? Не настоящее, как в телевизоре или что-нибудь в этом роде?»
0: «Нет», — сказала Койотиха. «Эй, у тебя на воротнике клещ». Наклонилась, резким движением сбросила клеща, подобрала его пальцем, раскусила и выплюнула.
1: «Фу!»
0: — пробормотала девочка.
1: «Так как же?»
2: «А так, что ты, по правде говоря, кажешься мне серовато-желтый, бегающий на четырех ногах. А вон тем...»
0: Она презрительно махнула рукой в сторону тесной кучки хижин у подножия холма.
2: «Кажется, что ты прыгаешь туда-сюда и беспрерывно подергиваешь носом. А для сокола ты яйцо или, может быть, подлетыш. Поняла? Все зависит от твоего взгляда на вещи. На свете есть только два народа.
1: Люди и животные?
2: Нет. Те, кто говорит, на свете есть только два народа, и те, кто не говорит этого». Койотиха расхохоталась, собственные шутки, хлопая себя по бедру и повизгивая от удовольствия.
0: Девочка, не приняв шутки, ждала.
2: «Ладно», — сказала Койотиха. «Есть первый народ и все остальные. То есть два».
1: «Первый народ — это мы, животные
2: и твари. Мы древние, видишь ли. И вы, щенята, козлята, птенцы. Все это первый народ».
1: «А остальные?»
2: «Ты знаешь, кто?» – ответила Койотиха. «Другие. Новый народ. Те, что пришли сюда».
0: Ее красивое и суровое лицо стало серьезным, даже грозным. Она посмотрела девочке прямо в глаза, что делала редко, и взгляд ее блеснул золотом.
2: «Мы были здесь», – сказала она. «Мы всегда были здесь. А теперь это их страна. Они ею правят. Черт, даже я сумела бы лучше».
0: Девочка подумала и произнесла слова, которые были ей хорошо знакомы.
1: «Они нелегальные иммигранты».
2: «Нелегальные», с усмешкой сказала Койотиха.
0: «А какой чепухе ты толкуешь? По-твоему, что, обыкновенные койоты знают свод законов? Будь взрослой, детка».
1: «Не хочу».
0: «Ты не хочешь вырасти?»
1: «Тогда я тоже буду из тех... из других».
0: «Да, верно», — пробурчала Койотиха и пожала плечами.
2: «Что ж, такова жизнь».
0: Она встала и зашла за дом. Девочке было слышно, как она помочилась на заднем дворе. Из-за некоторых вещей к Койотихе было трудно относиться как к матери. Когда к ней приходил кто-нибудь из ее дружков, девочка предпочитала ночевать у бурундучихи или у кроликов, потому что Койотиха и ее приятель начинали совокупляться, не добравшись до постели, прямо на полу или снаружи во дворе. Раза два Койотиха приходила с охоты вместе с дружком, и девочке приходилось лежать у стенки на той же самой постели и слушать все, что происходит рядом. Это напоминало и борьбу, и танец. В движениях был ритм. Впрочем, девочку это не интересовало, но такое соседство мешало спать. Однажды она проснулась от того, что один из дружков Койотихи гладил ее по животу. Было очень противно, но она не знала, как поступить. Койотиха проснулась, поняла, в чем дело, крепко наподдала своему дружку и согнала его с постели. Он проспал ночь на полу, а на следующее утро извинялся. «Черт побери! Кай, я и забыл, что тут девчонка! Я думал, это ты!» Койотиха, нисколько не смягчившись, взвизгнула.
3: «Думаешь, я не отличаю дурного от хорошего? Думаешь, я позволю какому-то койотишке взять девочку в моей собственной постели?»
0: Она выгнала его из дома и целый день поминала недобрым словом. Но спустя какое-то время он снова провел ночь с Койотихой. Они это делали 3 или 4 раза. Смущало и то, что Койотиха прилюдно стаскивала с себя штаны и мочилась в любом месте, где попала. Но окружающие, по-видимому, не обращали на это внимания. Пожалуй, больше всего девочку беспокоило, что Койотиха и по-большому ходила где угодно, а потом поворачивалась к кучке и разговаривала с ней. Выглядело это ужасно. Словно она была сумасшедшая. Койотиха часто такой казалась, но на деле вовсе не была сумасшедшей. Однажды, когда Койотиха задремала среди дня, девочка подобрала вокруг дома старый помет и зарыла его в песке, в том месте, куда она, рысь и еще многие ходили по нужде, а потом зарывали. Койотиха проснулась, лениво вылезла из хижины, поправила густые, прекрасные, с сединой волосы, зевая, огляделась мгновенно сузившимися глазами и сказала: «Эй, где они?» Потом крикнула: «Где вы? Где вы?» И из-под кучи песка послышались слабые приглушенные голоса.
3: «Мама! Мама! Мы здесь!»
0: Койотиха подошла поближе, присела на корточки, выкопала все какашки и долго разговаривала с ними. Вернулась в дом и ничего не сказала, но девочка, залившись краской, с бьющимся сердцем выговорила:
3: «Мне жаль, что я так поступила».
0: «Просто легче, когда они здесь, поблизости», — ответила Койотиха, намыливая руки. Несмотря на грязь в доме, она была на свой манер очень опрятна.
3: «Я все время на них наступала», — оправдывалась девочка.
0: «Бедные какашечки», — пробормотала Койотиха и принялась разучивать новые танцевальные па.
3: «Койотиха», — робко спросила девочка, — «у тебя когда-нибудь были дети? То есть настоящие щенки?»
0: «У меня? Были ли у меня дети? Да полно! Тот, кто приставал к тебе, помнишь? Это тоже мой сын. Полно детей и замечательных. Послушай, малышка, заводи дочерей. По крайней мере, их можно пристроить». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Девочка воспринимала себя как малышку, а иногда как Майру. Насколько она знала, у нее одно и во всем городе было 2 имени. Ей стоило подумать об этом и о речах Койотихи насчет 2 народов. Ей стоило решить, к какому народу она принадлежит. Часть жителей города совершенно определенно давала ей понять, что она не из их числа, и так будет всегда. Свирепый взгляд сокола прожигал ее насквозь. Ребятишки скунсов во всеуслышание отпускали шуточки насчет того, как от нее пахнет. Да, белоножка с бурундучихой и их семьи были к ней добры, но это была щедрость большой семьи, где не так важно, едоком больше, едоком меньше. Если бы кто-то из них, или, скажем, кролик, нашел ее в пустыне, заблудившуюся, полуслепую, остались бы они с ней, как Койотиха. В этом проявилось безумие Койотихи. Точнее, то, что они называли безумием. Она ничего не боялась. Она была между 2 народов, на пересечении путей. Олени и их красавцы-дети на деле тоже не боялись, потому что жили в постоянной опасности. Гремучка не боялась, потому что сама была очень опасна. Хотя она, возможно, боялась девочки. Никогда с ней не разговаривала и не подходила близко. Никто не относился к ней так, как к Койотиха. Даже дети. У девочки был только один постоянный товарищ по играм – нелепый и бесстрашный сын рогатой ящерицы. Они вместе рылись в песке, бегали по полынной равнине, строили дом и играли в нем, устраивали танцы. Бледный и коротконогий мальчишка с мощными бровями был существом замкнутым, но верным другом. К тому же для своего возраста он довольно много знал.
3: «Здесь нет никого вроде меня», сказала она, как-то сидя рядом с ним на берегу пруда и греясь под лучами утреннего солнца.
2: «А вроде меня нет нигде», — ответил ей щеренок.
3: «Ты же знаешь, о чем я говорю?»
2: «Да. Я думаю, такие, как ты, живут где-то неподалеку».
3: «Как их называют?»
2: «Ну, народ. Как всех».
3: «Но где живет мой народ?» «У нас есть города. Я тоже жила в городе». «Ты не знаешь, где они живут. Вот и все. Мне нужно их найти. Не знаю, где сейчас моя мама, но папа живет в Каньон-Вилле. Я как раз и ехала туда».
2: «Спроси у коня», — благоразумно посоветовал ящеренок.
0: Пододвинулся подальше от воды, которую не любил и никогда не пил, и принялся что-то плести из камышей.
3: «Я не знакома с конем».
2: «Его можно найти около большого холма. Он все ждет, пока его дядя состарится, и он сможет прогнать его и сделаться самым главным. До тех пор ни старик, ни женщина не хотят, чтобы он жил с ними. Кони – непонятные создания. Однако его можно спросить. Он часто бывает здесь неподалеку, а его народ прибыл сюда вместе с новым народом. Во всяком случае, кони так говорят».
0: Однажды, когда койотиха, как всегда, молчком отправилась в свой обычный поход, девочка вспомнила совет ящеренка, взяла мешочек сушеного лосося, ягоды морожки и отправилась на юго-запад, к большому холму с плоской вершиной в нескольких милях от городка. К роднику у подножия холма вела нахоженная тропа. Девочка стала ждать под ивами, стоявшими вокруг пруда с удивительно чистой водой, и вскоре появился конь. Он прибежал, великолепный, покрытый медным загаром, длинноногий, широкогрудый, темноглазый, с густыми черными волосами, летящими за спиной. Прибежал, нисколько не запыхавшись, втянул ноздрями воздух и посмотрел на девочку.
1: «Кто ты?»
0: Никто в городке не задавал ей такого вопроса. Она поняла, что конь действительно пришел сюда вместе с ее народом, с людьми, которые беспрестанно задают друг другу этот вопрос.
3: «Я живу у койотихи»,
0: — осторожно ответила она.
1: «А, слышала тебя», — промолвил конь.
0: Чтобы напиться из пруда, он встал на колени, погрузил руки в прохладную воду и принялся пить долгими гулкими глотками. Напившись, вытер губы, сел на пятки и провозгласил:
1: «Скоро я стану королем».
3: «Королем коней?»
1: «Да, уже совсем скоро. Я мог бы прогнать старика, но подожду», — сказал тщеславный конь. И добавил снисходительно: «Пусть доживает свое».
0: Девочка смотрела на него с восхищением. Подумала и предложила:
3: «Могу расчесать тебе волосы, если хочешь».
1: «Замечательно!» — с восторгом отозвался конь.
0: Он сидел, не шевелясь, пока девочка, стоя за его спиной, водила маленькой расческой по грубым, черным, блестящим длинным волосам. Закончив, завязала в тяжелый хвост корою ивы. Конь нагнулся над прудом и полюбовался своим отражением. Восхищенно объявил:
1: «Прекрасно! В самом деле красиво!»
3: «Ты когда-нибудь бываешь там, где живут люди?»
0: Тихонько, почти шепотом спросила девочка. Конь так долго молчал, что она уже перестала надеяться на ответ. Потом сказал:
1: «Ты говоришь о местах, где железо и стекло? Об этих загонах? Я бывал неподалеку. Там кругом стены. Раньше таких мест было немного. Бабушка говорит, раньше не было никаких стен. Ты знакома с бабушкой?» Простодушно спросил он, глядя на девочку большими темными глазами.
3: «С твоей бабушкой?»
1: «Ну, с бабушкой. С той, что плетет паутину. Так или иначе, я знаю, что там есть лошади, мой народ. Я видел их из-за стен.
0: Они ведут себя как безумные. Знаешь, ведь это мы привезли новый народ. Без нас они бы сюда никак не попали. У них всего две ноги, да еще железные раковины. Могу поведать эту историю. Король должен знать много историй.
4: Я очень люблю истории.
0: Эту пришлось бы рассказывать 3 ночи подряд. Что ты хочешь о них узнать?
4: Понимаешь, может быть, мне надо туда пойти. Туда, где они живут.
0: Это опасно. Правда опасно. Ты не сможешь пройти свободно, они тебя поймают.
4: Мне бы только узнать, как туда добраться.
0: Я знаю, как туда добраться, сказал конь, впервые заговорив совершенно взрослым и твердым тоном, и девочка поняла, что он действительно знает. Для жеребенка это далековато. Он снова взглянул на нее. У меня есть родственница с разными глазами, проговорил он, рассматривая ее левый глаз. Один голубой, другой карий. Но она живет в Аппалузе.
5: Это щеголь-сойка сделал мне желтый глаз, объяснила девочка.
4: Свой я потеряла, когда... Как ты думаешь, я сумею попасть в те места?
0: Зачем?
4: Мне кажется, я должна это сделать.
0: Конь кивнул. Он понял. Девочка замерла, ожидая ответа. «Думаю, я мог бы тебя отвезти», — сказал он.
4: «Правда? А когда?»
0: «Наверное, прямо сейчас. Ведь когда я стану королем, я не смогу отлучаться. Нужно будет охранять женщин. И никому из своего народа я не разрешу и близко подходить к этим местам». Дрожь пробежала по его прекрасному телу, но он объявил, вскинув голову. «Меня-то им, конечно, не поймать, но другие не могут бегать так быстро».
4: «Сколько времени это займет?»
0: Конь задумался. «Ближайшее место за Красными скалами. Если мы отправимся сейчас, то вернемся завтра к полудню. Там совсем небольшой загон».
5: Она не поняла, что он называет загоном, но переспрашивать не стала.
0: «Ну что, двинули?» – спросил конь, взмахнув головой и закинул волосы за спину.
4: «Двинули!»
5: – ответила девочка, чувствуя, что земля поплыла под ногами.
0: «Ты умеешь быстро бегать?»
5: Она покачала головой и ответила.
4: «Но сюда я все-таки добралась».
0: Конь ободряюще рассмеялся. «Давай!»
5: Отвел руки назад, чтобы девочка, опираясь на них, как на стремена, могла взобраться ему на плечи.
0: «Как тебя кличут?» – поддразнил он, без труда встав и пустившись широкой рысью. «Комаром? Мухой? Блохой?»
4: «Клещом! Потому что я крепко цепляюсь!» – прокричала девочка, держась за ивовую кору, которой была перетянута грива, и улыбаясь от удовольствия. От того, что вдруг оказалось 8 футов росту, и помчалась по пустыне быстро, как перекати поле, как ветер.
5: Накануне было полнолуние, и сейчас лунный свет заливал долину, расстилающуюся впереди. Глубокой ночью они остановились в лагере воробьиных сов, немного поели и отдохнули. Почти все совы улетели охотиться. Гостей принимала у своего костра пожилая дама. Она рассказывала истории о сверчке-призраке, об огромных невидимых существах, и эти рассказы сплетались со снами девочки. Она просыпалась и снова задремывала. Затем конь посадил ее себе на плечи и двинулся дальше, медленно и неутомимо. Позади них луна уже двигалась к закату, а впереди светлело небо, становилось розовым и золотым. Легкий ночной ветерок утих. Воздух был резкий, холодный, неподвижный. Чувствовался слабый кисловатый запах гари. Девочка почувствовала, что походка коня изменилась. Шаг стал напряженным, тяжелым.
6: «Эй, принц!»
5: Тихий, чуть ворчливый голосок. Он был знаком девочке, и она сразу поняла, кто говорит, потому что увидела на можжевеловом дереве синицу, аккуратно одетую в стареньком черном беретике.
0: «Эй, синица!» – ответил конь и остановился.
5: Девочка давно еще в городке Койотихи заметила, что синицу все уважают, но не могла понять, почему. Синица казалась совершенно обычной мелкой птицей, вечно занятой и болтливой. В ней не было ни обаяния куропатки, ни значительности сокола или большого филина.
7: «А вы собираетесь идти туда?»
5: – спросила синица. «Малышка хочет посмотреть, живет ли там ее народ», – ответил конь к удивлению девочки. «Разве этого она хотела?» Синица неодобрительно сморщилась. Она часто так делала. Задумчиво просвистела несколько нот, еще одна ее привычка. Затем поднялась.
7: «Я пойду с вами».
5: «Замечательно». В голосе коня слышалась благодарность. Конь двинулся в путь ровным длинным шагом, а синица, на удивление, стремительно умчалась вперед. Кисловатый запах все сильнее ощущался в холодном воздухе. Синица замерла над невысоким холмом неподалеку от них. Конь замедлил шаг и остановился. Тихонько произнес: «Это здесь». Девочка всмотрелась. В странном предрассветном сумраке и легком тумане трудно было хоть что-нибудь рассмотреть. И еще оказалось, что левый глаз от напряжения совсем перестал видеть.
3: «Что это?» – прошептала она.
5: «Это их загон. Там за стеной, видишь?» Казалось, по заросшей полынью долине была проведена линия. Прямая прерывистая линия. А за ней... Что за ней? Туман? В нем что-то двигалось.
3: «Это стадо!» – вскрикнула девочка.
5: Конь стоял молча, напрягшись всем телом. Синица возвращалась к ним.
3: «Ранчо!» – сказала девочка. «Это изгородь. За ней герифордские коровы».
5: Слова отдавали железом, солоноватым вкусом во рту. То, что она назвала, закачалось перед ней и расплылось, не оставив ничего. Дыру в мире, словно прожженную сигаретой. Она приказала коню:
7: «Подойди поближе. Я хочу посмотреть».
5: И конь, напряженный, но послушный, двинулся вперед, словно был обязан выполнять ее приказы.
7: «Там никого нет», —
5: тихим, сухим голосом сказала синица.
7: «Но там едет одна из этих быстрых штуковин, похожих на черепаху».
5: Конь кивнул, однако пошел дальше. Держась за его широкие плечи, девочка пристально смотрела в пустоту, и слова синицы будто вернули ей зрение. Она увидела бредущих коров, некоторые смотрели на пришельцев круглыми, подернутыми синевой глазами, заборы, за холмом труба на крыше дома, высокий амбар. И вдруг издали что-то стало быстро, слишком быстро, с чудовищной скоростью приближаться к ним.
3: «Беги!» – крикнула она коню. «Убегай! Беги!»
5: Словно освободившись от пут, он повернулся и побежал со всех ног. Прочь от рассвета, от пышущей жаром машины, от кислого запаха железа, от смерти. И синица летела впереди, будто частичка пепла в утреннем воздухе. Окончание рассказа Урсулы Ле Гуин «Бизон и малышки, идите гулять». В следующей части нашего эфира вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия».

В эфире радио «Энергия. Модель для сборки». Урсула Ле Гуин. «Бизоны-малышки. Идите гулять». Окончание.

0: «С конем?» — сказала койотиха. «С этим обалдуем?» Когда девочка вернулась в «Подожди минутку», койотиха оказалась дома. Но, судя по всему, не беспокоилась из-за того, что малышка исчезла, а, возможно, и не заметила ее отсутствия. Она была в примерском настроении, и когда девочка попыталась рассказать, где побывала, приняла объяснение в штыки. «Если снова соберешься делать глупости, позови меня. Я, во всяком случае, знаю в глупостях толк», – мрачно сказала койотиха и, сутулясь, вышла за дверь. Девочка видела, как она нагнулась, выковырнула палкой старый побелевший помет и стала повторять ему какой-то вопрос, надеясь получить ответ. Помет упрямо молчал. Позже, в тот же день, девочка увидела двух койотов-самцов, молодого и постарше, покрытого шрамами. Они слонялись около родника, поглядывая на хижину койотихи. Девочка решила переночевать где-нибудь еще. Идти спать в битком набитый дом бурундучихи не хотелось. Ночь обещала быть теплой и лунной. Может, лечь спать под открытым небом? Если б только знать, что никто вроде гремучки не окажется рядом. Она в нерешительности остановилась. Тут ее окликнул бесстрастный голос. «Привет, малышка!» «Привет, синица!» Аккуратная женщина в черном беретике стояла на пороге и вытряхивала половик. Она содержала дом в порядке, дом был такой же чистенький и аккуратный, как она сама. Пройдя с ней по пустыне, девочка поняла, почему все относятся к синице с уважением, хотя не могла бы объяснить этого словами.
1: «Куда собралась?»
0: «Думаю, не переночевать ли мне сегодня на воздухе?»
1: «Это вредно», — сказала синица.
0: «И для чего тогда гнезда?»
1: «Мама занята». «Чик!»
0: — тренькнула синица и сердито с удвоенной энергией стала трясти половик.
1: «Может, пойдешь к своему маленькому приятелю? Во всяком случае, это достойные люди».
0: «К ящеренку? У него такие боязливые родители».
1: «Ладно, тогда поешь».
0: Девочка помогла ей готовить обед. Теперь она уже знала, почему в горшке с кашей оказываются камни. И сказала:
1: «Синица, я все еще не понимаю, можно я тебя спрошу? Вот мама говорит, что все зависит от того, кто смотрит. Но я хочу сказать, если вы носите одежду и все другое у вас, как у людей, почему вы готовите вот так, в корзинах, и почему здесь нет чего-нибудь, ну, похожего на то, что есть у них, там, где мы были с тобой и с конем нынче утром?»
2: «Не знаю», — ответила синица.
0: Дома ее голос звучал ласково и приятно.
2: «Я думаю, мы делаем некоторые вещи так, как делали всегда. То есть, когда твой народ и мой народ жили вместе. И вместе с другими. Со скалами, растениями и всеми остальными».
0: Она взглянула на корзину, сплетенную из ивовой коры и корней папоротника и обмазанную смолой, на камни, черневшие в огне очага.
2: «Видишь, все связано друг с другом. Но у вас есть огонь».
0: «Ах!» – нетерпеливо перебила синица.
2: «Уж эти люди! Думаешь, вы и солнце выдумали?»
0: Она взяла деревянные щипцы и бросила раскаленные камни в корзину с водой. Раздалось ужасное шипение. Вода забурлила, пошел пар. Девочка всыпала в воду и размешала дробленое зерно. Синица принесла корзинку чудесной ежевики. Они уселись на свежевыбитый половик и принялись есть. Теперь девочка куда ловчее управлялась с кашей при помощи двух пальцев.
1: «Возможно, я не создала мир», — заметила синица. «Но уж готовлю я лучше, чем койотиха».
0: Девочка, не отрываясь от еды, кивнула.
1: «Не знаю, почему я заставила коня идти туда», — сказала она, насытившись. «Испугалась не меньше его, когда увидела это. А теперь снова чувствую, что должна туда вернуться. Но ведь я хочу оставаться здесь, со своей... с койотихой. Не могу понять...»
0: «Когда мы жили вместе, был единый город», — неторопливо ответила синица домашним нежным голосом. «А теперь есть другие. Новый народ. Они живут отдельно. У них такие большие города. Они давят на наш город, наваливаются, теснят, всасывают, пожирают,
1: проедают в нем дыры. Может, когда-нибудь снова будет только один город. Их город. Без нас. Я знала Бизона. Он жил за горами. И антилопу, она тоже там жила. И гризли, и волка. Они жили к западу отсюда. Все ушли. Ушли навсегда. А лосось, которым тебя кормит койотиха, это не рыба, а мечта. Это настоящая еда. Но сколько лосося осталось в речках? В речках, которые по весне были красными от лосося. Кто теперь танцует, когда первый лосось предлагает себя? Кто танцует у реки? Тебе надо расспросить койотиху. Она знает об этом куда больше меня. Но койотиха все забывает. Она неисправима, она ничем не лучше ворона. Ей надо писать у каждого столба, и хозяйка она ужасная. Голос синицы стал резче. Она тренькнула и замолчала. Девочка тихонько спросила: «А кто такая бабушка?» «Бабушка», — повторила синица. Глядя на девочку, задумчиво отправила в рот несколько ягод ежевики. Погладила половик, на котором они сидели, и спросила: «Если я разведу тут огонь, он прожжет этот половичок, верно? Поэтому мы разводим огонь на песке, на земле. Все переплетено одно с другим, а ту, что все сплетает, мы зовем бабушкой». Глядя вверх на отверстие для выхода дыма, она просвистела 4 ноты и добавила: «В конце концов, может быть, весь наш городок и другие города только одна сторона сплетенного. Не знаю. Я вижу любой предмет только одним глазом, и как мне понять, какова глубина?»

0: Этой ночью, завернувшись в одеяло и лежа на заднем дворе синицы, девочка слушала вздохи и порывы ветра внизу, в тополях. Потом заснула, утомленная событиями прошлой ночи. Проснулась на рассвете. Горы на востоке были окутаны темно-красным туманом. Казалось, они просвечивают насквозь, как рука, которую держишь между глазами и огнем. На табачной делянке, если что и возделывалось в этом городке, то дикий табак, ящерица и жук распевали какую-то песню, то ли заклинание, то ли благословение, тихую и бессвязную песню. А она лежала калачиком, тепло укрытая на земле, и из-за этой песни почувствовала, что корнями уходит в землю, покоится на ней и в ней, так что непонятно было, где кончаются ее пальцы и начинается земля. Словно она умерла, но она была жива, она сама была жизнью земли. Она вскочила, приплясывая, аккуратно сложила одеяло, оставила его на аккуратной и уже пустой постели синицы и стала подниматься, приплясывая по холму к «Подожди минутку». У полуоткрытой двери пропела: «Танцевал он с малышкой в дырявом чулке, с девчонкой-вертушкой, плясуньей лихой. Танцевал он с малышкой в дырявом чулке, плясал при луне, плясал при луне». Вышла койотиха, хмурая и встрепанная. Прищурясь, посмотрела на девочку. Пробормотала: «Черт!» Провела языком по зубам и, подойдя к стоявшей рядом с дверью тыквенной бутыли, вылила всю воду себе на голову. Тряхнула головой так, что полетели брызги, и приказала: «Пошли отсюда! С меня довольно! Не знаю, что на меня нашло! Неужто снова забеременею? В мои-то годы! А, черт! Давай уйдем из города, мне нужно переменить обстановку». Внутри темного дома девочка заметила по крайней мере двух койотов-самцов. Они валялись, похрапывая, один на постели, другой на полу. Койотиха подошла к побелевшему от времени помету, пнула его и гневно спросила: «Почему ты меня не остановил?»
1: «Я тебе говорил», — угрюмо ответил помет.
0: «Дерьмо безмозглое», — пробурчала койотиха. «Давай, малышка, пошли. Куда пойдем?» Она не стала дожидаться ответа. «Я знаю, куда. Идем». И двинулась через город обычной своей походкой. Вроде бы лениво, но так, что за ней было трудно угнаться. Но девочка была полна энергии и шла, приплясывая, так что койотиха тоже стала приплясывать. Подпрыгивать, кружиться и дурачиться на всем пути по длинному склону к равнине. Там повернула на северо-восток. Они миновали холм коня. Холм маячил позади и становился все меньше. Около полудня девочка сказала:
2: «Я не взяла с собой еды».
0: «Что-нибудь подвернется», — ответила койотиха. «Обязательно подвернется». И вскоре свернула и направилась к крошечной серой лачушке, прятавшейся за двумя полузасохшими кустами можжевельника и пучком бурьяна. Кругом воняло. На двери была табличка: «Лиса. Частное владение. Вход запрещен». Но койотиха отворила дверь, вошла и почти сразу вышла с половиной небольшого копченого лосося.
3: «В доме нет никого, только мы и цыплятки», — пропела она, сладко улыбаясь.
2: «Но это воровство?»
0: — обеспокоенно спросила девочка.
3: «Да»,
0: — на ходу ответила койотиха. У пересохшего ручья они съели рыбу, припахивающую лисицей, немного поспали и пошли дальше. Скоро девочка ощутила в воздухе кислый запах гари и остановилась. Словно огромная тяжелая рука уперлась в грудь, отталкивала ее, но в то же время что-то ее несло вперед, как сильное течение.
2: «Давай подойдем ближе», — сказала койотиха, присаживаясь помочиться у можжевелового пня. «Ближе к чему?»
0: «К их городу. Видишь?» Она показала на два поросших полынью холма. Пространство между ними было затянуто серой дымкой.
2: «Я не хочу туда идти».
0: «Мы туда и не пойдем. Вовсе нет. Просто подойдем поближе и посмотрим».
3: «Это занятно», — сказала койотиха, склонив голову на бок.
0: «Какие-то странные вещи они пускают в воздух». Девочка попятилась. Тогда койотиха заговорила деловитым серьезным тоном.
2: Мы будем очень осторожны. Мы посмотрим, нет ли поблизости больших собак. Ладно? С маленькими собаками я справлюсь. Может, получится даже неплохой обед. Но с большими дело другое. Согласна? Тогда пошли.
0: По виду все так же небрежно, лениво, но, насторожив уши и внимательно оглядываясь, койотиха двинулась вперед, и девочка последовала за ней.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Напряжение нарастало. Казалось, само время давит на них. Казалось, время двигается слишком быстро, слишком резко, не течет и отбивает такт, все быстрее, все резче, начинает громыхать, как трещотка гремучки. «Спеши, надо спешить!» — твердило все кругом. «Времени нет!»
2: Что-то проносилось мимо, стеная и содрогаясь. Все вокруг вращалось, вспыхивало, ревело, воняло, исчезало. Там был мальчик. Он сразу попался ей на глаза. Но мальчик шел не по земле, а в нескольких дюймах над ней, очень быстро, выворачивая ноги в стороны, словно в неистовом танце. А затем пропал из вида. 20 ребятишек сидели рядами в воздухе и пронзительно пели. Потом вокруг них сомкнулись стены. Корзина... Нет, горшок, нет, бак для отбросов, полный чудесно пахнущего лосося, нет, до краев набитый воняющими оленьими шкурами и гниющими кочерышками. Держись подальше, койотиха! Да где же она?
4: «Ма!»
2: — закричала девочка.
4: «Мама!»
2: Какое-то мгновение она стояла на улочке обыкновенного городка рядом с бензоколонкой. Но уже в следующий миг на нее обрушился ужас пустоты, невидимых стен, жутких запахов и ошеломляющего движения времени, кувыркавшего ее и стремительно уносившего к водопаду. Она держалась изо всех сил, стараясь не упасть.
4: «Мама!»
0: Койотиха осторожно подбиралась к большой корзине с лососем, собираясь туда залезть, прямо здесь, при свете солнца, вот сейчас. Мальчик и мужчина спускались с длинного, заросшего полынью холма за бензоколонкой, оба с ружьями в красных шляпах. Охотники, ведь был сезон охоты.
5: «Черт, да ты погляди на проклятого койота! Шастает тут средь бела дня, огромный, как моей бабы задница!» — сказал мужчина, прицеливаясь и взводя курок.
2: Майра закричала и стала захлебываться в стремительном потоке. Следом несло койотиху, она визжала.
6: «Давай скорее отсюда!»
0: Девочку закрутило в водовороте и унесло. Убежав так далеко, что никакого города не было видно, они упали на землю в узкой ложбинке между невысокими холмами и еще долго судорожно глотали воздух.
6: «Ма, это было глупо!»
2: — в ярости сказала девочка.
5: «Конечно, — согласилась койотиха, — но ты видела, сколько там еды?»
6: «Я не хочу есть, — угрюмо ответила девочка. И не захочу, пока мы не уберемся отсюда подальше».
5: «Но ведь это твой народ», — сказала койотиха. «Твой, твоя родня и близкие и тому подобное». «Бах! Трах! Вот койотиха! Бах! Вот моей бабы задница! Трах! Вот все что угодно! Бух! Уничтожь все это, человек! Бух!»
6: «Я хочу домой», — объявила девочка.
2: «Погоди», — ответила койотиха. Присела, потом повернулась к свежей кучке и наклонилась к ней.
6: «Видишь, говорит, что мне нужно остаться здесь». «Ничего не говорит, я слушала».
2: «Ты знаешь, как это понять? Ты все слышишь, мисс Большие Уши? Она слышит все, она видит все своим дрянным смоляным глазом».
6: «У тебя тоже глаза из сосновой смолы, ты мне сама говорила».
2: «Это все выдумки», — проворчала койотиха. «Ты даже не можешь отличить выдумку от правды, когда слушаешь. Знаешь, делай, что хочешь, у нас свободный край. Я поброжу здесь этой ночью. Я азартная».
0: Она села и принялась похлопывать ладонями по земле в неспешном четырехтактном ритме и напевать себе под нос бесконечную песню без мелодии. Песню, которая сдерживала время, чтобы оно не мчалось так быстро, которая сплетала корни деревьев и кустов, папоротника и травы, которая удерживала ручей в русле, скалу на месте, которая собирала весь мир воедино. А девочка лежала и слушала.
2: «Я люблю тебя», — сказала она.
0: Койотиха пела, не останавливаясь. Солнце закатилось за последний овраг, оставив над холмами на западе зеленоватый отсвет. Койотиха перестала петь, принюхалась и проговорила:
2: «Эге, вот и обед».
0: Встала, побрела по ложбинке и тихо позвала:
2: «Иди сюда».
0: Напряженно, кристаллы страха еще не выветрились из тела, девочка встала и подошла к койотихе. Справа вдоль холма шла одна из тех линий, изгородь. Девочка не смотрела в ту сторону. Все в порядке, они были снаружи.
2: «Посмотри-ка!»
0: Копченая рыба. Целый лосось лежал на подстилке из кедровой коры.
6: «Жертвоприношение, будь я проклята!»
0: Койотиха была настолько потрясена, что даже не выругалась.
6: «Сколько лет не видела ничего подобного! Думала, они все забыли!»
2: «Жертвоприношение кому?»
6: «Мне! Кому еще? Ты только взгляни!»
0: Девочка смотрела на рыбу с сомнением.
2: «Пахнет странно».
6: «Чем?»
2: «Горелым».
6: «Она же копченая, дурочка! Давай есть!»
2: «Я не голодна».
6: «Ну хорошо. В конце концов, это не твоя рыба. Моя. Это мне принесли жертву. Эй, вы, люди! Койотиха вас благодарит. Продолжайте в том же духе, и, может, я тоже сделаю что-нибудь для вас».
2: «Не кричи, не кричи, ма, они ж совсем близко».
6: «Это мой народ», — горделиво сказала койотиха и уселась, скрестив ноги.
0: Оторвала большой кусок рыбины и принялась есть. В чистом небе сияла вечерняя звезда, словно глубокое прозрачное озеро. Между двумя холмами стояло, как туман, тусклое зарево. Девочка отвернулась от него и снова посмотрела на звезду.
2: «Ох!» – простонала койотиха. «Вот дерьмо!» «Что случилось?» «Не стоило это есть!» —
0: сказала койотиха, обхватила себя руками и начала дрожать, стонать, задыхаться. Потом глаза ее выкатились, длинные руки и ноги заходили ходуном, между стиснутых зубов выступила пена. Тело страшно изогнулось. Девочка попыталась удержать койотиху, неистовые судороги отбросили ее в сторону. Она подползла и снова обхватила тело койотихи, а та все билась в судорогах, извивалась, дрожала и, наконец, затихла.
7: К восходу луны тело остыло. До этого времени под желтовато-коричневым мехом сохранялось столько тепла, что девочка думала, может, она еще жива? Может, если держать ее, сохранять в ней тепло, она выздоровеет? И крепко обнимала ее, стараясь не смотреть на отвисшие черные губы, на белые выкоченные глаза. Но когда холод, вестник смерти, проступил сквозь мех, опустила на землю легкое коченевшее тело. Она выкопала неглубокую яму в песчаном дне ложбины. Народ койотихи не хоронит своих мертвецов, девочка это знала. Но ее народ хоронит. Она перенесла маленькое тело в яму, уложила и прикрыла своим пестрым голубым с белым головным платком. Платка не хватило, четыре окоченевшие лапы торчали наружу. Она засыпала тело песком, камнями и полынью, вцепившейся корнями в камни. Потом пошла туда, где на куске коры лежала рыба, и завалила отраву землей и камнями. Потом выпрямилась и пошла, ни разу не обернувшись назад. На вершине холма девочка остановилась и посмотрела на туманное свечение города за лощиной в промежутке между холмами. «Надеюсь, вы все умрете в мучениях», — произнесла она вслух. Повернулась и пошла вниз, в пустыню.

0: На второй день к вечеру около холма коня ей встретилась синица. «Я не плачу», — сказала девочка.
1: «Никто из нас не плачет», — ответила синица. «Теперь пойдем со мной. Пойдем к бабушке».
0: Это был подземный дом, очень большой и темный. И посредине его за ткацким станком сидела бабушка. Она ткала ковер или одеяло из холмов, черного дождя и белого дождя, вплетая туда молнии. Говоря, она не переставала ткать.
2: «Здравствуй, синица. Здравствуй, новенькая».
1: «Здравствуй, бабушка»,
0: — почтительно поздоровалась синица. Девочка сказала:
1: «Я не из них».
0: Бабушка взглянула на нее. Глаза у нее были маленькие и тусклые. Улыбнулась и вновь принялась ткать. Челнок проходил сквозь нити основы.
2: «Значит, старенькая», — ответила бабушка. «Тебе лучше вернуться назад, внучка. Туда, где ты жила».
1: «Я жила с койотихой. Она умерла. Они ее убили».
2: «Не беспокойся о койотихе», — сказала бабушка, чуть усмехнувшись. «Ее то и дело убивают».
0: Девочка молчала, наблюдая за бесконечной работой.
1: «Значит, я могу пойти домой? В ее дом?»
2: «Не думаю, что это поможет», — сказала бабушка.
0: «Как по-твоему, синица?» Синица покачала головой.
2: «Там должно быть сейчас темно, пусто и блохи. Ты выпала из времени своего народа к нам, но, кажется мне, койотиха хотела отвезти тебя назад, понимаешь? Как умело. Если ты вернешься сейчас, еще сможешь жить с ними. Разве твой отец не там?»
0: Девочка кивнула.
2: «Они тебя ищут».
1: «Правда?»
2: «Да. С той минуты, как ты упала с неба. Мужчина разбился, но тебя не нашли. И все еще ищут».
1: «Так им и надо», — сказала девочка. «Так им всем и надо».
0: Закрыла лицо руками и принялась рыдать. Отчаянно, без слез.
2: «Подойди ко мне, внученька», — сказала паучиха. «Не надо бояться. Там ты сумеешь жить хорошо. Знаешь, я тоже там буду. В твоих снах, в мыслях, в темных углах подвала. Не убивай меня, не то я напущу дождь».
1: «Я буду прилетать, а ты выращивай для меня сады», — сказала синица.
0: Девочка сдерживала дыхание и сжимала кулаки, пока рыдания не утихли и ей не удалось выговорить:
1: «Я когда-нибудь увижу койотиху?»
2: «Не знаю», — отвечала бабушка.
0: Девочка смирилась с этим. Помолчала и спросила:
1: «А глаз сохранится?»
2: «Да, твой глаз сохранится».
1: «Спасибо тебе, бабушка»,
0: — сказала девочка. И, не оглядываясь, пошла вверх по склону навстречу новому дню. Впереди нее в лучах рассвета летела синица, легкокрылая птичка в черном беретике. Вы слушали рассказ Урсулы Ле Гуин «Бизоны малышки, идите гулять» в переводе с английского Валентины Кулагиной-Ярцевой.

Наверняка все собравшиеся здесь знают игру Deus Ex. Знают, что такое аугментации. Это то, что, безусловно, конечно же, ждет человечество. И рассказ, занявший второе место в конкурсе «Взломанное будущее», как раз об этом. Александр Матюхин. «Сердце». Мы поднялись по узкой лестнице на третий этаж.

0: сегодня был недовежливости. Пару часов назад он раздался с девушкой и теперь отчаянно злился. Парень завел в квартиру. Мы прошли, не разуваясь, через холл в просторную гостиную, где на разложенном диване среди измятых простыней лежала лицом к потолку полуобнаженная девчонка. Тоже лет 20, из молодняка, успевшая на общей волне биобезумия заменить до 90% тела. Глеб присел на корточки у дивана и пальцами раздвинул девушке веки на правом глазу.
1: «Сень, глянь!»
0: – буркнул он, пуская сизое облако дыма.
1: «Голубой! Дорогой, зараза!»
0: Ткнул указательным пальцем в мягкий податливый белок. Девушка не отреагировала.
2: «Я ее отключил!» – заторопился парень. «Что-то не так пошло! Мы развлекались, ну, надстройки ввели, музычку там как положено, а потом она предложила нацепить глаза для остроты ощущений. Там написано было в инструкции, что повышает как бы градус. Вы знаете, что у нас с чувствами не особо, постоянно хочется обострить, как раньше, как у предков было. Но она заменила, а потом начала кричать, я не знаю, с ума сошла или как, пришлось выключать срочно. А ваша визитка в упаковке, ну я и...»
0: Глеб хмуро покосился на меня, чуть изогнув бровь. Надо было быстро прикинуть, сколько содрать с богатого мальчугана, чья девушка купила на черном рынке незаконный орган. Мы ведь не фирма, которая занимается спасением жизней. Нас вызывают, когда надо замести следы. Если вы вдруг решили вернуться к истокам, как сейчас можно называть замену органов, а потом что-то пошло не так, звоните нам. Мы поможем уладить проблемы с законом, заодно отремонтируем и обслужим по высшему разряду. Комар носа не подточит. У меня даже была виртуальная визитка, для которой бывшая девушка Глеба придумала слоган «Испытай ощущение, вернись к прошлому, а мы поможем». Глеб подковырнул левый глаз девушки двумя пальцами и ловко выудил его на поверхность. Я протянул контейнер, а сам обратился к пареньку. «Давно покупала?»
2: «Я не в курсе, знаете, она любила, ну, баловаться всяким».
0: «Что-то еще заменяла?» Парень пожал плечами.
2: «Как это обычно бывает?» –
0: пробормотал он.
2: «Хотела покрасоваться перед подругами настоящей грудью. Эмоции, конечно, хорошие, но обслуживание дорого выходит, поэтому быстро перепродала».
0: «Побочных эффектов не было?»
2: «Чесалась, — говорит. Пришлось кожу менять вокруг. Ну, вы понимаете».
0: Глеб возился со вторым глазом, который зацепился за детекционные проводки в глазнице и никак не хотел выниматься.
1: «Давай, сука, с тобой еще не хватало», — цедил Глеб, мусоля сигаретку зубами.
3: «Так, комплект стационарных глаз-камер с автофокусом будет стоить 700 айра», — сказал я. «Замена, подключение, настройка еще 300, плюс 250 за чистку информации о покупке и DLP-надстройку, чтобы информация о перепрошивке не просочилась в контролирующие органы. Ставим по ФЗ-114-11. Комар нос не подточит. Идет?»
0: Окуляры паренька в задумчивости крутились туда-сюда. Он почесал затылок, потом протянул ладонь портом вверх.
2: «Подключайтесь!»

0: Через 40 минут мы вышли в морозную темноту октябрьской ночи. Глеб снова закурил. 4-й картридж за последний час.
1: «Не, ну что еще надо?» —
0: процедил он, выпуская вместе с дымом облачко пара.
1: «Все же было, а?
2: Машину? На тебе машину. Квартиру? Трешка же есть почти в центре. Детей? Сама не хотела. Кто вообще сейчас детей хочет?»
1: Я ей говорю: «Маришка, ну что не устраивает-то?»
2: Она объяснить толком не может. Докатились.
0: Я же смотрел на контейнер, внутри которого плавали глаза. Два белых влажных овала с голубыми радужками. Когда Глеб вытащил таки второй глаз, девушка неожиданно включилась, что-то там внутри нее закоротило, села на диване и медленно ощупала лицо детекторами на кончиках пальцев. Из ноздрей и ушей ее тянулись к потолку струйки дыма. Девушка сказала:
3: «Как настоящие...»
0: А после отключилась снова. «В последнее время это происходит все чаще», — сказал я.
2: «Что, расставание?»
0: «Сбои. Вспомни, пару лет назад мы сидели в офисе неделю.

0: А сейчас в ночь 5-6 выездов.
1: Это же логично. У молодняка руки из задницы растут, ничего не умеют толком устанавливать. Нормальный живой орган, это же тебе не железка с портами. Тут тонкий момент.
0: Мы шли по улице в сторону автомобиля. У нее все правильно было установлено, ответил я. А на прошлой неделе случай, помнишь? Парень хотел себе печень. По инструкции как надо, а потом чуть не умер от токсикации.
1: Потому что дурак. Настоящая печень не для функционала. Сложный орган, многофункциональный, этому в школе учат. У молодняка нет ни одного живого органа. Они уже давно функционируют не как биологические организмы. А все эти глаза, почки, печень, которые покупают на черном рынке и потом натягивают на себя, это развлечение, поприкушки. 100 лет назад людям было в кайф вставлять в глаза микрочипы, а под кожу вшивать порты для обмена информацией. 200 лет назад все ходили с ног до головы в татуировках, цепях и кольцах. У каждого поколения своя мода. Может быть, молодняку кажется, что так они становятся более человечными?
0: Я пожал плечами.
1: «Моя он недавно поставила себе сердце», — продолжил Глеб. «Я ей говорил, дурочке, что сердце не сможет функционировать даже как запасное, потому что крови-то у нее в организме уже как таковой нет. Она поставила. Несколько дней ходила, развлекалась, показывала. Вот, говорит, настоящее сердце, а не то, что у меня внутри. А где сердце, там душа». Книг начиталась, значит, романтических.
0: Новое сообщение упало нам одновременно. Перед глазом выскочила карта с расчетом маршрута. По пустынной ночной улице на автомобиле 10 минут езды.
1: «Ночь будет беспокойной», — пробормотал Глеб и зарядил в сигарету свежий картридж. Кажется, с апельсиновым ароматом.
0: На этот раз мы спустились в подвал жилого дома и в мутном ламповом свете среди переплетений труб наткнулись на группку молодняка. Все перепуганные и притихшие. Я сразу заметил неподвижное тело, лежащее под трубами в темноте. Активировал подсветку.
1: «Твоя очередь», — ухмыльнулся Глеб. «Как к обнаженным девушкам он первый, а как в подвалах кого-то искать — это ко мне».
0: «Что случилось?» Пока молодежь тихо и избивчиво рассказывала, я подошел к телу. У лежащего парня вместо лица расплылась желто-зеленая вязкая каша с торчащими проводками, свисающими бегунками. Куски искусственной кожи кое-где обгорели, а еще свисали лоскутами возле ушей, с подбородка и висков. Глаза-окуляры пытались сфокусироваться на мне. Челюсть шевелилась, но из горла вырывались только сдавленные хрипы. Выходило, что группа молодняка спустилась в подвал развлечься, посмотреть скачанные фильмы, поиграть в запрещенку, а потом один из парней козырнул покупкой, свежим человеческим лицом. Конечно, никто из них не прочитал инструкцию. Парень пытался заменить лицо самостоятельно, и вот что из этого вышло.
1: «Вы идиоты!» – злился Глеб. «Сначала нужно уходить в безопасный режим, потом снимать кожу от лба к подбородку и только потом менять! Это ж биологический аппаратный комплекс, не фаланги на пальцах ломать, бляха-муха!»
2: «Он так и сделал»,
0: — щебетали подростки.
2: «Он почти надел, потом что-то пошло не так. Закричал, что жжется, что тут воняет дымом, дерьмом, что крысы какие-то бегут, и стал срывать, расцарапывать».
0: «Кажется, дефект», — сказал я, собирая в пакет куски, разбросанные вокруг кожи. «Мы не справимся, надо везти в клинику».
2: «Его заблочат и исключат из реестра! Мы же вам не для этого звонили!» —
0: защебетали подростки вновь. «Успокойтесь, говорливые. У нас свои клиники». Глеб помог мне подхватить парня под мышки, сам взялся за ноги, и мы, чертыхаясь и проклиная холодную ночь и молодняк, вынесли тело на улицу. Одинокий прохожий вдалеке, увидев нас, видимо, тут же перерасчитал маршрут и свернул в темный переулок. Мы погрузили подростка на заднее сиденье. Я сел за руль, Глеб рядом.
1: «Куда катится мир?» – злобно процедил он, потирая виски.
0: «Сдирают себе лица, чтобы покрасоваться перед девчонками, видал? Раньше стрелялись на дуэлях, теперь вот так». Я завел мотор и направил автомобиль к старой нелицензированной клинике, в которой такие же, как мы, старые нелегалы из прошлого мира – возвращали обдолбанных новейшими технологиями людей к их искусственным жизням.
1: Мой прадед был хирургом, не успокаивался Глеб. Нормальным, настоящим, то есть. Он лечил людей. Если человек попадал в его кабинет, значит, действительно нуждался в помощи. Никто не заменял сердце просто так. А разве этот молодняк нуждается в чем-то? Будь моя воля, прямо сейчас вышвырнул бы этого паренька из машины. Пусть бы походил без лица, с заблокированной страховкой и отчислением из универа. Научился бы жизни.
0: Но ты же не выбросишь. Что ты еще умеешь, кроме как менять прошивки, разблокировать и ломать DLP-систему у них в мозгу и менять органы?
1: Жить умею, огрызнулся Глеб. Потому что у меня в груди настоящее сердце. Незамененное, понятно? Сколько нас таких осталось в мире? 2%? Когда этот молодняк подрастет, а мы передохнем, не останется никого живого. Будут бродить биороботы с сердцами, как с кулонами. Без чувств, эмоций, с синтетической любовью на флешках.
0: Он вдруг замер, приоткрыв рот. Сигарета повисла на кончике губы, разбрасывая искорки по темноте салона.
2: Она испугалась.
1: Кто?
2: Маришка моя. Блин, я понял. У нее же настоящее, живое сердце сейчас. А где сердце, там душа. Она думала развлечься немного, а потом вдруг поняла, что это больше не искусственная любовь, а настоящая. Не синтетика какая-то. И поэтому испугалась. Сень, понимаешь? Это же серьезный шаг, влюбиться по-настоящему. А она не знает, что это такое. Потому что не чувствовал никогда. Никто из них, молодых, не чувствовал. Для них любовь — это кодировка отношений с расчетом уникальности пользователя по приложению. Непонятный набор слов. Останови-ка машину.
0: Я притормозил, а Глеб, возбужденно перезаряжая сигаретный картридж, набирал на общем номере свою девушку.
1: «Без меня закончишь, хорошо?» – попросил он. «Я, черт возьми, счастье настоящее прозевал. Ох, дурочка, такого пустяка испугалась!»
0: Он выскочил на улицу и бросился куда-то в темноту, не разбирая дороги. Я слышал обрывки фраз, эхом разлетающиеся по пустынной улице.
1: «Марин! Маришка, да ты послушай!» Никаких приложений и расчетов, это ж по-настоящему. Я понимаю тебя, я чувствовал. Я чувствую то же самое. Только послушай, как звучит это слово. Чувства. Ты должна теперь меня понимать.
0: Глеб скрылся в темноте. Звуки его голоса растворились. Я еще несколько минут сидел в тишине, размышляя. Что-то с моим настоящим сердцем тоже было не так. На почту упало сразу 2 сообщения. Где-то в спящем городе биолюди отчаянно жаждали новых ощущений, но не справлялись с ними. На заднем сиденье заворочился паренек без лица. Я вышел из автомобиля, распахнул дверцу, вытащил молодняка за ноги и усадил на тротуар. Паренек пытался уцепиться пальцами за мою куртку, жужжал окулярами и что-то неразборчиво мычал. «Не помрешь», — бормотал я, ища в карманах сигарету. Руки внезапно задрожали. «Такие, как вы, просто так не дохнут. Я тебе сейчас скорую вызову, нормальную. Поживешь в настоящем, поймешь, что тут да как, да? Все ваши беды от того, что вы ни хрена не знаете о настоящих чувствах. Ну, совсем ни капельки». Я оставил его сидеть на тротуаре, а сам пошел в темноту, на ходу закуривая. Мне вдруг захотелось, чтобы у Глеба и Маришки все было хорошо, по-настоящему, без синтетики. Наверное, в современном мире такое еще возможно. А еще захотелось отключить легкие, заменить их на настоящие и вдохнуть нормальный ночной воздух, как раньше.
3: Станислав Лем. Цикл рассказов о роботах и их мире Кибериада. Три электрицаря. Жил некогда великий конструктор-изобретатель. Создавал он без устали необычайные приборы и изобретал удивительные аппараты. Смастерил он как-то раз для себя самого машинку-пушинку, которая красиво пела, и назвал ее «Пташинкой». Была у него печатка в виде смелого сердца, и каждый атом, который выходил из-под его рук, имел на себе этот знак. Дивились потом ученые, находя в атомных спектрах мерцающие сердечки. Смастерил он много полезных машин, маленьких,

0: небольших, и как-то раз пришла ему в голову чудная мысль соединить воедино смерть с жизнью и тем достичь невозможного. Решил он создать разумные существа из воды, но не тем ужасным способом, о котором вы сейчас подумали. Нет, мысль о телах мягких и мокрых была ему чужда. Она вызывала у него отвращение, как и любого из нас. Решил он создать из воды существа по-настоящему красивые и мудрые, а именно кристаллические. Выбрал он планету ото всех солнц весьма отдаленную, из ее замерзшего океана вырубил ледяные глыбы, а из них, как из горного хрусталя, изваял крионидов. Звались они так, ибо могли существовать лишь при страшном холоде и пустоте бессолнечной. Построили вскоре криноиды города и дворцы ледяные, а по елику всякая теплота грозила им погибелью, освещали они свои жилища северными сияниями, каковые ловили и держали в огромных прозрачных сосудах. Кто был богаче, тот имел больше северных сияний, лимонно-желтых и серебристых. И жили криониды счастливо, а поскольку любили не только свет, но и драгоценные камни, то славились они своими драгоценностями. Драгоценности эти высекали они из затвердевших газов и шлифовали. Скрашивали им эти драгоценности вечную ночь, в которой полыхали, словно плененные духи, северные сияния, подобные заколдованным туманностям хрустальных глыбок. Немало космических завоевателей мечтали завладеть этими богатствами, ибо вся Криония была видна из самых дальних далей, сверкая, словно бриллиант, медленно вращающийся на черном бархате. Прибывали на Крионию разные искатели приключений попытать военного счастья. Залетел на нее и электрыцарь Латунный, чьи шаги раздавались, как звон колокольный, но едва он спустил ногой ногу на лед, как лед под ним от жара растаял, и низринулся электрыцарь в пучину ледового океана, и воды сомкнулись над ним. И там, на дне морей крионских, в ледовой горе, словно насекомое в янтаре, почил до скончания века. Не испугала судьба Латунного других смельчаков. Вслед за ним прилетел на планету электрыцарь Железный, жидким гелием так упившись, что внутри его стальном булькало, а панцирь покрылся инеем пушистым, и от этого стал он походить на снежную бабу. Но, планируя к поверхности планеты, электрыцарь раскалился от трения об атмосферу, жидкий гелий со свистом улетучился из него, а он сам, раскаленный до красна, упал на ледяные скалы, которые тотчас разверзлись. Вылез он оттуда, извергая клубы пара, подобно кипящему гейзеру, но к чему бы он ни прикасался, все мгновенно превращалось в белое облако, из которого падал снег. Сел тогда Железный и стал ждать, пока остынет. И вот когда снежинки перестали таять на его панцирных наплечниках, решил электрыцарь встать и ринуться в бой. Но смазка в суставах так загустела, что он и выпрямиться не мог. И по сей день сидит он там, а выпавший снег превратил его в белую гору, из которой только шишак шлема торчит. Называют ту гору Железной, и в глазницах ее блестит замерзший взор. Услышав о судьбе своих собратьев, третий электрыцарь, Кварцевый, который днем походил на стеклянную линзу, а ночью казался отражением звезд, не опасался он, что смазка в суставах загустеет, ибо не смазывался. Не страшился, что лед под ногами его расплавится, ибо мог оставаться холодным, если того желал. Однако он должен был избегать одного – напряженных размышлений. Накалялся от них кварцевый мозг, и могло это погубить электрыцаря. Вот решил он спасти свою жизнь бездумьем и добиться победы над крионидами. Прилетел он на планету и так охладился за длительный свой полет сквозь вечную галактическую ночь, что и железные метеориты, ударившиеся его грудь, разлетались, звеня на мелкие кусочки, как стекло. Опустился кварцевый на снега Крионии, белые под небом ей черным, как горшок полный звезд, и, подобный прозрачному зеркалу, хотел задуматься, что же ему делать дальше, но снег под ним тотчас почернел и начал в пар обращаться. «Ого, дело плохо», — сказал себе кварцевый. «Ну да ничего, только бы не думать, и наше возьмет». И решил он, что бы ни случилось, эту фразу повторять, ведь не требовала она никакого умственного напряжения и совсем не разогревала мозг. И пошел кварцевый по снежной пустыне бездумно и бесцельно, стремясь только холод свой сохранить. Шел он так, пока не приблизился к стенам ледяным столицы крионидов Фригиды. Разбежался он и попытался стену головой пробить, ударил так, что искры посыпались, но ничего не добился. «Попробуем по-иному», — подбодрил он себя и задумался над тем, сколько ж это будет дважды два. И едва электрицарь стал размышлять, как голова у него разогрелась, и ринулся он второй раз таранить искрящиеся стены, но лишь маленькую ямку сделал. «Маловато», — проговорил он. «Попробуем что-нибудь потруднее. Сколько же это будет 3×5?» На этот раз голову его окутала туча шипящая, ибо снег от таких бурных мыслей сразу вскипал. Вновь отступил назад кварцевый, вновь разбежался, ударил и насквозь пробил стену, а за ней еще 2 дворца, 3 дома поменьше, графов фригидных. Попал на огромную лестницу, схватился за перила из сталактитов, но ступеньки были скользкие, как каток. Быстро вскочил электрицарь, ибо все вокруг него уже таяло, и мог он в любую минуту провалиться сквозь город вглубь, в ледяную бездну, где замерз бы навеки. «Ничего, только бы не думать, наша возьмет!» — подбодрил он себя и в конце концов тут же остыл. Вылез он из тоннеля, который сам же во льду пробурил, и очутился на большой площади, со всех сторон освещенной северными сиянием, что мерцали смарагдом и серебром хрустальных колонных. И вышел ему навстречу звездоблещущий рыцарь огромный, вождь крианидов Бореаль. Всю свою силу собрал электрицарь кварцевый и ринулся в атаку. Сошлись они, и такой грохот стоял, словно столкнулись посреди ледовитого океана 2 айсберга. Отвалилась сверкающая десница Барсаля. У самого плеча отрубленное, но храбрый воин не растерялся. Повернулся он, чтобы грудь свою широченную, как ледник, каковым он и был, подставить врагу. Вновь разбежался кварцевый и вновь пошел на ужасный таран. Тверже и плотнее льда оказался кварц, и лопнул Бореаль с таким грохотом, будто лавина скатилась с горы. Лежал он, разбитый вдребезги в свете полярных сияний, которые смотрели на его поражение. «Наша взяла!» «Лишь бы и дальше так», — сказал кварцевый и сорвал с побежденного драгоценности красоты волшебной. Перстни, украшенные водородом, пряжки и пуговицы искристые, словно бриллиантовые, надели из 3 благородных газов — аргона, криптона и ксенона, отшлифованные. И такой охватил его восторг, что нагрелся электрицарь от волнения, и тотчас все эти бриллианты и сапфиры, шипя, улетучились от его прикосновений, и в руке у него ничего не осталось, лишь капельки на росу похожие, да и те сразу же испарились». «Ого! Значит, и восторгаться нельзя». «Ну, ничего, только бы не думать», — молвил он про себя и двинулся вглубь крепости, которую покорить стремился. Вскоре увидел он приближающуюся огромную фигуру. Был то белобой белейший, генерал-минерал. Всю широкую грудь его ряды сосулек орденских покрывали, а посредине сверкала большая звезда иния на ленте гленциальной. Этот страж казны королевской преградил было путь кварцевому, но тот налетел, как буря, и разнес его с ледовым грохотом. Тут на помощь белобою прибежал князь Звездоух, владелец черных льдов. С ним-то электрицарю не удалось совладать, ведь на князе была броня дорогая, азотная, в жидком гелии закаленная. От брони этой таким морозом веяло, что утратил кварцевый напор свой, движения его ослабели, даже полярные сияния поблекли. Так повеяло тут нулем абсолютным. Рванулся кварцевый, думая про себя: «Беда, что же это происходит?» И от огромного изумления мозг его раскалился. Нуль абсолютный стал нулем обычным, и на глазах у кварцевого стал Звездоух с грохотом распадаться по сочленениям, и громы вторили его агонии, пока на поле боя не осталось в лужице груды черного льда, по которой следами вода стекала. «Наша взяла!» — воскликнул кварцевый. «Только бы не думать. А если надо, то думать. Так или эдак, а должен я победить». Двинулся он дальше. Извинели его шаги, словно кто-то молотом сокрушал кристаллы. Мчался он, грохоча, по улицам Фригиды, а жители из-под белых шапок крыш с отчаянием в сердце взирали на него. Мчался он, будто разъяренный метеорит по Млечному Пути, и вдруг увидел вдали одинокую небольшую фигуру. Был это сам Барион, прозванный Ледоустым, величайший мудрец крианидов. С разгона налетел на него кварцевый, чтобы смять одним ударом, но тот уступил дорогу и показал 2 пальца расставленных. Не понял кварцевый, что это значит. Вернулся он и опять двинулся на противника. Барион же опять отступил в сторону, но лишь на шаг, и показал 1 палец. Удивился немного кварцевый и замедлил свой бег, хотя уже развернулся, чтобы снова взять разгон. Задумался он... И в тот же миг хлынула вода из ближайших домов, но он ничего не замечал, ибо Барион сделал колечко из пальцев одной руки, а большим пальцем другой руки стал шевелить в этом колечке. Кварцевый все думал да думал, что же могли означать эти немые жесты, и разверзлась у него под ногами пучина, хлынула оттуда черная вода, полетел он на дно, словно камень, и не успел даже подбодрить себя словами «Это ничего, только б не думать!» Как его уже на свете не стало. Спрашивали потом Криониды, благодарные Бариону за спасение, что хотел он сказать своими жестами страшному электрицарю. «Все это очень просто», — ответствовал мудрец. «Два пальца означали, что нас вместе с ним двое. Один, что вскоре останусь я один. Потом я показал ему колечко, а это означало, что вокруг него лед разверзнется, и морская бездна поглотит его навеки. Не понял он ни первого, ни второго, ни третьего». «О, великий мудрец!» — возопили изумленные криониды. «Как же ты решился показывать такие знаки страшному супостату? Подумай, что произошло бы, если бы он понял тебя и не стал бы удивляться. Ведь тогда бы он не нагрелся от мышления и не провалился бы в пучину бездонную».
1: «Не страшился я этого ничуть», — с холодной усмешкой ответил им Барион Ледоустый, «ибо знал заранее, что ничего он не поймет. Коль была бы у него хоть капля разума, не прилетел бы он сюда. Что пользы существу под солнцем, живущему от наших драгоценностей, газовых и серебряных звезд ледяных?» И снова поразились криониды его мудрости и разошлись успокоенные по домам, где стоял милый их сердцу мороз. С тех пор никто уж не пытался завоевать Крионию, ибо перевелись глупцы во вселенной, хотя некоторые утверждают, что есть их еще немало. Да только дороги не знают.

0: Дэвид Моулс. Третья сторона. Когда Цицерон отодвинул плотную гардину, занавешивающую вход в бар, время уже шло к рассвету. В помещение ворвался ветер с дождем. Ветер был теплым, как кровь. Дождь отдавал затхлой зеленью заросшего пруда. Перед деревянной стойкой стояло три высоких стула. Занят был лишь средний. Цицерон тяжело опустился на тот, что слева. «Где ты был?» – спросил человек, сидящий посредине. Говорил он на языке, на котором во всем этом мире разговаривали не более 50 человек. Цицерон не обратил на вопрос никакого внимания. Бармен поставил перед ним деревянную кружку и налил в нее немного мутного зелья. Тут же рядом с кружкой появилась миска супа. Цицерон запустил руку под плащ, перепачканный водорослями, и бросил на стойку горсть цинковых монет. Второй мужчина вздохнул. Цицерон протянул руку мимо мужчины, взял бутылку с острым соусом и обильно сдобрил им суп. «Прием на факультете», — ответил наконец он. «Никак не мог уйти раньше». Длинной ложкой он размешал суп. «А тебе обязательно надо было выбрать первую ночь сезона бурь, да? На улице просто жуть, что творится». Он шумно втянул в рот ложку супа и запил зельем из кружки. «Черт побери, Цицерон!» «Шучу», — сказал Цицерон. Он подцепил длинной ложкой рыбный шарик, критически осмотрел его и запустил в рот. «За мной следили», — продолжал он с полным ртом. «Пришлось уходить, а это быстро не делается». Второй мужчина напрягся. «Дельцы?»
1: «Что?»
0: Цицерон проглотил то, что было во рту, и отложил ложку в сторону.
1: «Конечно, нет. Неужели ты думаешь, им нужны люди? Они используют трутни или кого-нибудь еще».
0: «Верно», — успокоился второй мужчина. «Мариус», — начал Цицерон, — «что с тобой? За мной следили спецы или тайные империи, но в любом случае я от них ушел еще в округе». Мариус вздохнул и, постучав по стойке, подозвал бармена. Настала очередь Цицерона с нетерпением ожидать, пока бармен принесет еще одну миску с супом и наполнит им обоим кружки крепким зельем. Наконец Цицерон пожал плечами и снова уткнулся в свою миску.
2: «Был прием»,
0: — начал он с полным ртом рыбы.
2: «У ректора университета в честь нового профессора неприкладной оптики. Неплохо поболтали с ним о люминесцентном эфире».
0: «Замечательно, Цицерон. Ты ведь преподаешь политическую экономию, а не физику». «Я преподаю то, что мне нравится, черт возьми», — спокойно заметил Цицерон. Он замолчал и занялся содержимым кружки. Через какое-то время поднял голову и сказал... «Кстати, о дельцах. Сегодня они были в университете. Двое. Крутились около библиотеки». «Что им было нужно?» — спросил Мариус. «Понятия не имею», — ответил Цицерон. «Но мне они не понравились. Даже одежда у них была не местного покроя. Не знаю, за кого их приняли библиотекари».
3: «Послушай, Цицерон», — начал Мариус. «Гален подумывает о том, чтобы отправиться домой».
0: «А Соломею оставим дельцам?» — скинулся Цицерон. «Я серьезно», — продолжал Мариус. «Все сошлись во мнении, что так будет безопаснее». Цицерон поставил кружку на стойку.
3: «Черт бы их побрал!»
0: Он ждал, что Мариус что-нибудь скажет, но тот молчал. И тогда Цицерон сам задал вопрос. «Что собираешься делать ты?» Мариус вздохнул. «Не знаю. Наверное, подожду, пока не примут окончательного решения». Цицерон опустил взгляд и, не переставая, крутил кружку. На время замолчали оба. Наконец, Цицерон сказал: «Мариус, если мы вернемся, ты не будешь жалеть, что оставил здесь кого-то?» «Буду. Буду жалеть о многих», — ответил Мариус. «Например, обо всех членах рабочего движения». Он взглянул на Цицерона и только тут заметил выражение его лица. «Ого!» – выдавил он и покачал головой.
3: «Слушай, так нельзя».
0: Цицерон вздохнул. «Тебе очень тяжело, да?» – спросил его Мариус.
3: «Наверное, да», – ответил Цицерон.

Он успел на первый поезд, направлявшийся на восток в сторону университетского округа. В поезде почти никого не было. В вагоне с Цицероном сидела лишь парочка коматозных городских клерков, отработавших вторую смену, пропивших недельный заработок и спешащих теперь к своим семьям в пригород. Вдруг он почувствовал себя страшно одиноким. Он не должен был быть один. Где-то там наверху курсируют два корабля космической службы «Равенство» и «Солидарность». На борту кораблей много аналитиков и компьютеров, которые с помощью QT-сети, связанной с офисами космослужбы на Урезене и ЗОА, а через них и со всем сообществом до самых дальних границ. И даже сейчас небольшая, но вполне заметная часть сообщества наверняка прикована к событиям этого мира, этого континента и этого конкретного города. А, возможно, их интересует то, что происходит с ним, Цицероном. Поезд промчался мимо трущоб, окружавших доки, мимо покрытых ржавчиной скелетов портовых кранов и выехал на длинный, взметнувшийся высоко над водой пролет Старореспубликанского моста. На секунду в небе показался просвет. Слева стал виден огромный серо-зеленый залив. Вдали от берега вода становилась более темной. Справа Басия, яркая, грязная, красивая, вся в тропической зелени. Странная смесь деревянных домов бедняков и позолоченных стальных шпилей города. В Басии насчитывается 1 000 000 жителей. Еще 100 миллионов живут во всей Соломее. Работают, спят, молятся, воруют, убивают друг друга ножами и пулями. Еще тут умирают от грязи, дурных санитарных условий, неправильной фискальной политики. Но они и любят друг друга. «Черт побери!» — громко выругался Цицерон. Один из спящих клерков схрапнул и открыл глаза. Интересно, многие ли из исследователей, экспертов или самозваных начальников действительно понимают то, что делают? Наверное, нет. Все ничего, пока они обсуждают роль истории, сложность происходящего и долгосрочные последствия, постепенные неизбежные перемены, но им никогда не приходилось лицом к лицу сталкиваться с людьми, чьи жизни они переворачивают вверх дном. Они никогда не смотрели этим людям в глаза. Как им легко и просто решить, что сообщество должно оставить Соломею дельцам? Разве может он оставить Талию? Поезд проехал мост и начал долгий подъем на скалы, поросшие зеленой растительностью на другой стороне залива. Тут снова небо затянули тучи и пошел дождь. Цицерон быстро глубоко вдохнул, потом медленно выпустил воздух. «Черт побери», — повторил он. «Я остаюсь».

0: ждал в тени запертых ворот Палмер-колледжа, а в это время надзиратель университета шел по аллее. Каждые несколько ярдов он останавливался и своим длинным посохом раздвигал стебли ползучего бамбука, который уже полностью обвил стены Грейсис колледжа. С давних времен оба колледжа были соперниками. Древние эти стены пережили и огонь, и мятежи, и войны, но с тех пор уже много поколений царит мир, и на стены забираются теперь разве что студенты Палмера. А с тех пор, как Грейсис стал женским колледжем, прекратились и стычки между студентами. Учащиеся Палмера оскорбляли учащихся Грейсис только из-за личных обид. Как только надзиратель удалился, Цицерон внимательно оглядел аллею, связал за спиной капюшон и длинные рукава и вцепился в мокрые побеги бамбука. Студенты, сбегавшие с занятий, давно уже обнаружили, что бамбук достаточно крепок, чтобы выдержать карабкающегося вверх человека, а листья дают необходимое укрытие. Надзиратели тоже прекрасно знали об этом. 5 лет, проведенные в низком гравитационном поле Соломеи, не способствовали поддержанию хорошей физической формы, но Цицерон все же взобрался на стену, пробежал по черепичной крыше Лабриола Хауза и вспрыгнул на балкон 3-го этажа. Тут он снял свой ранец, секунду помедлил, чтобы привести себя в порядок и стряхнуть мокрые листья бамбука, и только потом постучался в первую дверь. Вскоре дверь открыла сонная служанка. «Доброе утро, Лея», — поздоровался Цицерон. «Мисс Турей принимает гостей?» Служанка присела в приветственном к Никсоне и ответила:
1: «Вас она, конечно же, примет. Она всю ночь провела за книгами. С вашей стороны будет поистине добрым делом, если вы убедите ее, сэр, хоть немного поспать перед посещением часовни».
0: «Я постараюсь», — сказал Цицерон. Лучшая студентка Грейсис действительно сидела за книгами. Талия Ксанте Турей Лорион склонилась над столом, заваленным стопками книг и кипами бумаг. Когда Цицерон вошел в комнату, она отодвинула стул от стола и откинула волосы с глаз.
1: «Цицерон, который час?»
0: «Уже четверг», — ответил он и поцеловал ее. 68-й четверг лета, хотя, похоже, в этом году сезон бурь начался раньше обычного. Он открыл ранец и вытащил оттуда небольшой сверток, завернутый в бумагу. «Это для тебя». И он положил сверток на стол. Были, к сожалению, только с фруктовой начинкой. Докеры бастуют, шоколад стал дефицитом. Она строго посмотрела на него, и он тут же прибавил: 6 часов.
1: 6 часов?
0: Она в ужасе оглядела книги и бумаги на столе.
1: «Мне нужно к окну».
0: Она встала и потянулась.
1: «Цицерон», — вдруг обернулась она к нему, — «а ты знаешь, что реальные числа не поддаются счету?»
0: Цицерон нахмурил лоб. «Не знаю», — ответил он, потом разыскал кофеварку и вытряхнул фильтр в мусорное ведро. «Это над этим ты сидела всю ночь?»
1: «Да»,
0: — ответила Талия.
1: «Это так, и у меня есть доказательства».
0: Цицерон налил в кофеварку воды из кувшина, стоявшего у постели, и поставил ее на плитку. «А как насчет статистических расчетов для Болте?» Он пытался зажечь газ.
1: «Ах это!» — отмахнулась Талия.
0: Она порылась в книгах и бумагах, выудила толстую тетрадь канареечно-желтого цвета.
1: «Вот, готово. Еще вчера днем закончила».
0: Потом взяла пирожное.
1: «Боже, я умираю от голода!»
0: Вспыхнул газ. Цицерон повернулся и взял в руки канареечную тетрадь. «Подробные расчеты воздействия субъективных эффектов на предшествующие распределения. Альтернативный метод максимально приближенной оценки». Почерк у Талии был аккуратный и четкий. Сразу видно, что она долго занималась каллиграфией. К тому же девушка отличается усидчивостью. «Замечательно», — промолвил он, пролистав тетрадь. «Для Болте, правда, слишком заумно». «И не только для Болте», — подумал он про себя. У себя дома на Атании он проходил нечто подобное по истории математики, иначе и для него многое было бы непонятно. Сейчас он быстро взглянул на выводы. «Конечно, реальные числа не поддаются счету», — рассеянно заметил он, хотя то, над чем ночью работала Талия, не имело никакого отношения к написанному в тетради. «Для любой их последовательности, которую можно сосчитать, нужно построить серию гнезд интервалов, сходящихся к числу, которого нет в последовательности». Продолжение рассказа Дэвида Моулза «Третья сторона» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Дэвид Моулс. «Третья сторона». Продолжение. Он пролистал еще несколько страниц и, подняв глаза, обнаружил, что Талия, не отрываясь, смотрит на него. «Цицерон», — сказала она.
1: «Я выводила доказательства всю ночь. Насколько мне известно, этого еще не делал никто. Ты профессор экономики. Откуда тебе это известно?»
0: Цицерон пожал плечами и ответил: «Не знаю, наверное, где-то читал. Ешь пирожное, иначе оно засохнет». Он взял второе пирожное себе.
1: «Я серьезно, Цицерон», — продолжала Талия. «Ты очень умный, я тебя люблю, но ведь ты не гений».
0: «Все в порядке», — ответил он, — «зато гений ты». И он снова ее поцеловал. «А тебе известно, что новый профессор утверждает, будто скорость света в вакууме является величиной постоянной, независимо от относительной скорости источника и наблюдателя?»
1: «Да», — сказала она. «Я читала статью. Хотела написать ему сама. Расстояние и время должны меняться при передвижении наблюдателя. Не пытайся увести меня от вопроса».
0: Цицерон вздохнул. Это не Талию он пытается отвлечь, а самого себя. Он отступил назад, огляделся, куда бы присесть, и, наконец, пристроился на краю постели. Матрас на кровати был по-военному жестким. Так спали все представители высшего класса Травааля и Теотиры. Тонкий слой хлопка поверх деревянных досок. Но сейчас ему все казалось чудесным. Ему хотелось схватить Талию в объятия, притянуть к себе, крепко прижать и закрыться одеялами с головой от всего мира, заснуть навеки, подобно заколдованным любовникам из какой-нибудь сказки, не думая ни о профессорах или колледжах, ни о революционерах или торговцах-авантюристах, ни о звездных кораблях, снующих на орбите высоко в небе, хоть и невидимых, но грозных.
2: Вместо этого он сказал: «Тале, если бы мне нужно было уехать, ты поехала бы со мной?» Она посмотрела на него и спросила:
1: «Куда? На острова? В Порт-Сент-Пол?»
0: Порт-Сент-Пол был столицей одной из островных колоний Травааля. Считалось, что Цицерон родом оттуда. Острова отделяли от Бассии 600 километров бурного океана. Вряд ли кто-нибудь в университете стал бы проверять его поддельные документы или придуманную историю. Специальные медицинские наниты переконструировали весь его организм на уровне, начиная от ДНК, и он стал подлинным уроженцем островов Рока вплоть до группы крови, цвета кожи, высоких скул и текстуры волос. После этого все 3 года пути от Зоа его беспрестанно трясло, но постепенно организм привык. Когда он увидел себя в зеркале, оказалось, что в основном он даже остался похож на самого себя. А теперь он привык к небольшим изменениям. Нос стал чуть шире, волосы более курчавые, кожа не синевато-черная, а скорее коричневая. Теперь даже стало заметно, когда он краснеет или бледнеет. Зато для жителей Травааля он уже не выглядел чужаком. Правда, островитяне в Бассии тоже редкость, так что на Цицерона все равно обращали внимание. Иногда-то даже насмехались, но его это не раздражало. Раздражало его лишь то, как восприняли здесь его роман с Талией. Многие считали его не просто скандальным, а оскорбительным. Цицерон покачал головой и ответил:
1: «Неважно».
0: На секунду его решимость поколебалась. Но выбор уже сделан, причем давно. Если когда-нибудь он снова и окажется в мире, в котором родился, то это все равно будет уже не тот мир, который он оставил позади. Его семья, друзья детства, за исключением нескольких человек, отправившихся в аналогичные путешествия, давно состарились и умерли, пока он находился в космосе. Да и товарищей по путешествиям он вряд ли сможет увидеть. И этот выбор он тоже сделал сам. Ради Талии и ее народа, хотя он их еще и не знал тогда. И он не может просить ее сделать то же самое ради него. Талия подошла к нему и присела рядом.
1: «Как только я закончу колледж, — сказала она, — отвезу тебя в Теотиру. Папа устроит нам обоим кафедры в университете Сетис Империал».
0: Цицерон улыбнулся. «А что скажет твоя мать?»
1: «Будет вне себя, — ответила Талия. Но это ее обычное состояние. А папе ты понравишься».
0: Тут он взял ее за руку и притянул к себе.
1: «Мы изменим весь мир, — прошептала она. — Вот увидишь».
0: Когда Талия ушла в часовню, Цицерон покинул Грейсис колледж тем же путем, что и пришел. В своем колледже, Палмере, он тоже пошел в часовню. Потом отправился на службу, но со студентами был либо слишком мягким, либо слишком суровым, а то и таким и другим одновременно. Он написал едкое письмо редактору ведущей финансовой газеты города и чуть более спокойное в один из основных экономических журналов «Театира». Он даже сходил в главную библиотеку и какое-то время слонялся по круглому читальному залу, прислушиваясь, как барабанит дождь по освинцованной крыше, как лязгают заводные механизмы лифтов и шипят пневматические трубы. Он обдумывал встречу с дельцами, но они так и не появились, то ли закончили свои дела в университете, то ли были заняты чем-то другим. Цицерон ушел разочарованный, но не без облегчения. Он понятия не имел, что сказал бы им. Он вернулся в свою комнату и какое-то время сидел, глядя, как дождевая вода затекает в трещины в подоконнике. «Что же мне делать?» — думал он.

Корабль Цицерона «Равенство» был вторым кораблем сообщества, достигшим Соломеи. Первым был «Солидарность». Именно он заложил фундамент будущей миссии. Было собрано и записано огромное количество разного материала, который затем посредством QT-сети передали домой, чтобы там уже правильно спланировали, каким образом вернуть потерянную колонию цивилизации. Через 20 лет по следам «Солидарности» вылетел корабль «Равенство». Именно он привез истинных миссионеров, специалистов, таких как Цицерон, способных и обученных жить и работать среди людей Соломеи. «Равенство» находился в системе Джоканаана неполных 2 года, когда телескопы впервые заметили корабль «Дельцов». Он был тогда на расстоянии половины светового года и направлялся к планете. Из документов Золотого века и смутных старых записей радиопередач сообществу было известно, что человечество когда-то занимало гораздо большее пространство, чем то, что им было известно теперь. Как любая далекая миссия, экспедиция на Соломею была готова к встрече с пришельцами из неизвестности. Но кто же знал, что именно так и произойдет? Да и думали-то они, что если и столкнутся, то с цивилизацией, похожей на сообщество. Истина оказалась далекой от их догадок, и они не сразу все поняли. Пока Цицерон погружался в новую для него культуру и ни на секунду не задумывался о приближающемся корабле, лингвисты миссии Содружества пытались найти общий язык с обитателями корабля. Они перебирали известные мертвые языки и старались понять значение странных выражений, типа «интеллектуальная собственность» и «право на эксплуатацию». Корабль пришельцев назывался тоже странно «Эластичный спрос». Представлял он какую-то организацию под названием «Marginal Limited». Свою цивилизацию пришельцы называли «Ассоциацией». Вроде бы похоже на сообщество, но настораживали некоторые необычные нюансы. Даже когда из-за странного пристрастия пришельцев к коммерции их прозвали «дельцами», а кое-кто из коллег Цицерона, специалистов по экономике развития, оставшихся дома в сообществе, начали высказывать обеспокоенность, никто из сотрудников космической службы или даже из миссии на Соломее не воспринял это всерьез. Просто им казалось, что невозможно применить принципы, работающие на этой несчастной, бедной планете, где еще существовали акционерные общества и колониальные империи, к межзвездной цивилизации. Но потом пришельцы появились в Басии, столице самой крупной из этих империй, и заявили о своем присутствии государству Траваль. И только тогда космическая служба и миссия на Соломее были вынуждены всерьез задуматься о вновь прибывших.

0: Цицерон считал само собой разумеющимся, что так как космическая служба ставит своей целью спасти людей Соломеи от самих себя, то она же спасет их и от дельцов. Он и помыслить не мог о том, что они решат оставить планету, чтобы ее поглотила другая цивилизация. Причем настолько коррумпированная и дисфункциональная, что может пронести через межзвездное пространство свои идеалы собственности и коммерции. Цицерону даже в голову не приходило, что космическая служба откажется от поставленной задачи. «Если проблема настолько сложна, — думал он, — что тогда будет со мной? Что я могу делать в одиночку?» Он снова взял тетрадку Талии и медленно пролистал ее. Он не столько читал, сколько просто смотрел на буквы и цифры. «Если миссия космической службы улетит, и Талия и остальной народ Соломеи останутся абсолютно беспомощными, Цицерону необходимо что-то придумать, больше некому». Его мысли были прерваны стуком в дверь. Стук повторился. Цицерон не двигался, и тогда кто-то начал открывать дверь ключом. Цицерон открыл дверь сам. Перед ним стоял привратник колледжа с ключом от комнаты в руке. С ним был старый профессор Эллиер, ректор Палмера, а рядом с профессором стояли грузные мужчины средних лет в круглой шляпе и черном плаще, такие носили как минимум лет 10 назад, и двое городских полицейских. Профессор Эллиер вежливо поздоровался Цицерон, когда ректор и мужчина в круглой шляпе прошли в комнату. «Чем обязан?»
1: «Дело крайне неприятное, Цицерон», — ответил Эллиер. «Руководство колледжа полностью доверяло вам, но вы выбрали странный способ отблагодарить нас».
0: Он повернулся к господину в круглой шляпе.
1: «Вы обещаете, что нигде не будете упоминать наш колледж, не правда ли?»
0: Мысли Цицерона спутались.
1: «Не может быть, чтобы в колледже стало известно о его романе с Талией. В любом случае, это уже вопрос внутриуниверситетской дисциплины. В самом худшем случае, к делу были бы привлечены замаскированные рыцари Тайной Империи, но никак не официальные полицейские. Бесспорно, некоторые его лекции можно считать провокационными, но даже враги на факультете экономики не считают это достаточным поводом для ареста. Работа Мариуса, конечно, намного более опасна для общества. Если властям стало известно о его связи с Цицероном, тогда, понятно, им захочется с ним встретиться. Но вряд ли им что-либо удалось узнать. Нет, тут не обошлось без дельцов. Только они действуют руками представителей государства Траваль. Это единственное убедительное объяснение происходящего».

0: Цицерон редко выходил на связь с равенством, солидарностью или другими представителями миссии космической службы. На случай необходимости у него имелся обыкновенный голосовой телефон, вживленный за правым ухом. Надо надеяться, что он еще работает, ведь Цицерон не пользовался им с тех пор, как закончилась подготовка к высадке.
1: Модель для сборки. On Energy.

0: чтобы активировать телефон, он подвигал челюстями и сразу почувствовал ответную вибрацию. «Беда», — субвокализировал Цицерон. Господин в круглой шляпе говорил с выраженным акцентом городского среднего класса. «Мы приложим все усилия, сэр», — ответил он Эллиеру, потом прибавил. «Могу сообщить вам, что в большинстве подобных случаев мы стараемся избегать судебных процессов. Это так неудобно». «Судебных процессов?» — переспросил Цицерон. «О чем, черт убери, вы говорите?» Он повернулся к ректору. «Профессор, кто эти люди?»
1: «Не прикидывайтесь, Цицерон», — ответил Эллиер. «Эти люди...»
0: «Господин?» Он вопросительно посмотрел на человека в круглой шляпе, но тот ничего не ответил. Тогда профессор откашлялся и продолжал.
1: «Этот господин — сотрудник специального отдела полиции. Они уверены, что вы сможете ответить на их вопросы».
0: «Дело в том», — весело начал сотрудник специального отдела, «что мы считаем вас виновным в шпионаже, подрывной деятельности, подстрекательстве к мятежу». Он наклонился к Цицерону и продолжал тихим доверительным голосом.
2: «И кое в чем еще. Мы надеемся, что проясним ситуацию уже сегодня».
0: Цицерона отвлек шепот, раздавшийся в ухе.
2: «Дельцы!»
0: Он думал, что услышит кого-нибудь из связистов, но голос принадлежал Ливии, капитану равенства и второму по значению человеку в командовании миссии.
1: «Скорее всего», — ответил он ей. «Хотя пока что фигурируют только местные полицейские. Чтобы скрыть разговор от окружающих, он сделал вид, что закашлялся».
2: «Слушай», — продолжала Ливия, — «у нас здесь тоже много проблем».
0: «Произошла какая-то ошибка», — громко заявил Цицерон, а потом тихо сказал Ливии.
1: «Меня собираются арестовать».
2: «Следуй за ними и постарайся держать с нами связь», — ответила Ливия. «Когда мы узнаем, куда тебя поместят, то придумаем, что делать».
0: «Хорошо», — подумал Цицерон, — «следовать за ними. А что, если связь держать не удастся?» Сотрудник спецотдела покачал головой и ответил.
1: «Боюсь, мы таких ошибок не допускаем, сэр».
0: Он кивнул одному из полицейских в форме, тот достал наручники, а господин в круглой шляпе, повернувшись к Цицерону, сказал. «Если не возражаете, я возьму вот это». Цицерон заметил, что все еще держит в руках подробные расчеты.
2: «Возражаю я», —
0: донеслось с балкона. Цицерон поднял глаза и увидел поднимающуюся по лестнице талию. У него замерло сердце. Она зашла в комнату и обратилась к Эллиеру.
2: «Это моя работа для профессора Болте, сэр. Я просила доктора Цицерона дать мне несколько советов».
0: Ректор учащенно заморгал.
3: «Мисс Турей, не так ли?»
0: Цицерон наблюдал, как на лице профессора отражалось все, что он чувствовал. Раздражение, смущение, очевидный испуг, ведь он мог легко раздразнить самую богатую, приближенную к высоким кругам студентку. Эллиер повернулся к господину из специального отдела.
2: «Конечно же, не обязательно забирать с собой работу мисс Турей».
0: «Пожалуйста». Цицерон протянул тетрадку талии. На секунду их взгляды встретились, а пальцы соприкоснулись. Лицо Цицерона дрогнуло. Пальцы его задрожали, и он с трудом выпустил из рук тетрадь. Потом откашлялся и сказал, кивнув в сторону полицейских. «Все вскоре прояснится. Увидимся в пятницу в обычное время».
2: «Именно», — подтвердил ректор. «А теперь беги, дитя».
0: Талия кивнула, оглянулась на Цицерона и готова была уйти.
2: «Одну секундочку, пожалуйста, мисс Турей», — преградил ей путь господин из спецотдела. «Вы случайно не...»
0: Он выудил из кармана листок бумаги и посмотрел на него.
2: «Мисс Талия Ксанте Турей? Турей Лорион, не так ли?»
0: Театирское имя в его устах звучало гораздо лучше, чем можно было ожидать. Талия безмолвно кивнула. Мужчина улыбнулся и объявил.
1: «Тогда можно считать, что нам повезло. Одним ударом поймали двух пташек, можно сказать так».
0: Он протянул лист бумаги ректору и опять повернулся к Талии.
1: «У меня есть ордер и на ваш арест тоже».
2: «Черт побери», —
0: выругался про себя Цицерон. Он повернулся к полицейскому.

0: Талия видела, как Цицерон медленно осел на пол. Господин в круглой шляпе, как ей казалось, даже не пошевелился. Сейчас он стоял над Цицероном и сквозь сжатые губы выдыхал тонкой струйкой воздух. «Чуть не сбежал», — буркнул он и потер костяшки пальцев. Оставшийся в живых полицейский согнулся в дверях, его тошнило. «Констебль!» — резко бросил ему господин в шляпе. «Если вы пришли в себя, то обяжете меня, взяв на себя молодую леди. Припроводите ее куда следует». Мужчина повернулся к ректору, тот вжался в стену и вытаращил глаза. «А вам, сэр, не помешает чашка крепкого чаю? Все закончено».
1: «Да», — неуверенно ответил Элиэр. «Да, только...»
0: Он переводил взгляд с Цицерона, который хоть и лежал на полу, но дышал, на тело мертвого полицейского. Второй полицейский подобрал оброненные наручники и подошел с ними к Талии, а господин в круглой шляпе тем временем взял Элиэра за локоть и аккуратно повел его к двери.
1: «А, впрочем, немного виски вам тоже пойдет на пользу», — говорил он при этом, потом кивнул привратнику и прибавил: «Проследите за этим».
2: «Будет исполнено, сэр», — ответил привратник.
0: Господин в шляпе проводил взглядом привратника и ректора. Когда звук их шагов замер на лестнице, он встал на колени между двумя лежащими на полу телами и пощупал за ухом у Цицерона, словно пытаясь найти пульс. Со стороны можно было подумать, что нащупать пульс ему не удалось, потому что он перевернул Цицерона и пощупал за другим ухом. Талия наблюдала за ним с возрастающим чувством ужаса, а он достал из внутреннего кармана пальто складной нож.
3: «Что вы делаете?» — воскликнула она, когда господин проткнул острием ножа кожу за ухом Цицерона, и из ранки закапала темно-красная кровь.
0: Талия пыталась вырваться из рук державшего его полицейского, а господин в круглой шляпе пронзил ее тяжелым взглядом.
1: «Успокойтесь, мисс», — сказал он. «Пока что вы просто свидетельница. Вы же не хотите стать подозреваемой».
0: Он продолжал начатое, словно что-то искал в ране, и вскоре вытащил небольшой золотой шарик, не больше ногтя на мизинце Талии.
1: «Ну вот», — сказал он, и, достав носовой платок из кармана Цицерона, вытер нож, сложил его и убрал назад в карман, а платком зажал рану. «Вот и все».
0: Потом он поднялся и поднес золотой шарик к свету.
3: «Что?» — начала была Талия.
0: «Замолчите», — поднял руку господин. Талия услышала негромкое жужжание, словно где-то вдалеке заработал радио. Казалось, что радио сердится.
1: «Многие бы отдали королевство за то, чтобы рассмотреть эту штучку под микроскопом», — сказал мужчина Талии и выронил шарик на пол. «Но для других гораздо ценнее то, что там говорится». И он ногой раздавил золотой шарик.

0: Нападение на офицера, сопротивление аресту, преднамеренное убийство, заявил, входя в комнату, офицер спецотдела. Я знал, что нам удастся подольше задержать вас, профессор, но не надеялся, что вы сами придете к нам на помощь.
1: Я не профессор, ответил Цицерон. Из-под бинта за правым ухом сочилась струйка крови и щекотала ему шею.
2: Убийство.
1: Он снова переживал те ощущения. Вот треснули кости, и всю его руку словно пронзило насквозь. Преднамеренное убийство. Они находились в старом крыле тюрьмы Аликата. Так ему показалось. Каменные стены и пол, стальная дверь и окно из толстого ударопрочного стекла. Караульный снаружи мог видеть все происходящее в камере и в случае необходимости, если Цицерон стал бы неуправляемым, принять меры. Но такое вряд ли случится. Запястья у него скованы тяжелыми цепями, которые пропущены через специальные отверстия в полу, а далее вокруг его ног и под массивным деревянным стулом, на котором он сидит. Он мог лишь слегка ерзать на стуле, не более того.
0: «Ну, шпионом вас, конечно, не назовешь, не правда ли?» — обратился к нему сотрудник спецотдела.

0: стоял и выглядывал через малюсенькое окошко в холл. К тому же я крайне сомневаюсь, что Александр Цицерон – ваше настоящее имя. «Конечно, я не шпион», – ответил Цицерон. «Я преподаватель экономики». Мужчина повернулся лицом к нему. «Нам еще предстоит выяснить, кто вы такой, профессор». Он наклонился вперед и уперся кулаками в стол. «Не пытайтесь убедить нас, будто невиновны. Вы окончательно выдали себя, убив констебля». «Тогда расстреляйте меня за это», — предложил Цицерон. «Зачем мне вам еще что-нибудь рассказывать?»
1: Мужчина улыбнулся и распрямился. «О, нет! Расстреливать мы вас не будем, вы слишком ценны, чтобы так с вами поступать. Нет, мы оставим вас в живых».
0: Он обошел Цицерона, встал у него за спиной и наклонился над его здоровым ухом.
1: «Может, вам удастся протянуть несколько недель? Имейте в виду, у нас есть прекрасные специалисты».
0: Цицерон пытался повернуть голову и, наконец, уголком глаза сумел разглядеть мужчину.
1: «Почему вы не скажете напрямик, что вам нужно?» – поинтересовался он.
0: «Что мне нужно?» – переспросил мужчина. Он снова обошел стол, теперь с другой стороны, и склонился над ним, глядя прямо на Цицерона.
1: «Раз уж вы так добры, профессор, и спрашиваете, что мне нужно, мне нужно, чтобы вы и подобные вам убрались туда, откуда пришли».
0: «То есть в Порт-Сент-Пол?» — уточнил Цицерон. «Но ведь он даже не заметил, как мужчина его ударил. Удар пришелся под раненое ухо. Он был таким сильным, что голова резко дернулась в сторону. Боль была страшной. И сквозь эту боль он услышал голос мужчины, склонившегося совсем близко к нему.
1: «Послушайте, профессор, пока что на мне была маска. Я работал с тайной империей. Я видел, как одного островитянина повесили лишь за то, что он отпустил комплимент жене торговца рыбы по поводу ее красивого платья. Учтите, что веревку держал именно я».
0: Он схватил Цицерона за волосы и оттянул голову назад. Из тумана перед Цицероном постепенно появилось искаженное злобой лицо.
1: «Но прежде чем я позволю таким, как ты, завладеть нашей страной, я предпочитаю отдать свою собственную дочь в руки этих похотливых обезьян с гомосексуальными наклонностями!»
0: Мужчина выпустил волосы Цицерона.
1: «Они, по крайней мере, люди!»
0: От удара Цицерон прикусил язык. Он повернул голову в сторону и сплюнул кровь.
1: «Я такой же человек, как и вы», — ответил он и в ту же секунду пожалел, что сказал это.
0: Мужчина резко, невесело рассмеялся.
1: «Имитация отличная, надо отдать вам должное».
0: Он придвинул второй стул и уселся рядом с Цицероном.
1: «Похоже, вы даже не обиделись на мои слова».

0: слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Дэвид Моулс. Третья сторона. Продолжение.
1: Цицерон закрыл глаза. Да, он вел себя глупо. Лучше бы он молчал. И все же, подумал он, лучше государственная полиция, чем дельцы. А теперь назад пути нет, только вперед. Он глубоко вдохнул, открыл глаза и сказал: «Мы люди, и прибыли мы сюда, чтобы помочь вам». Мужчина фыркнул.
2: «Правда? И ваши друзья тоже?»
1: Он взял в руки папку, открыл ее и начал читать.
2: «Филипп Мариус, профессия механик, обвиняется в проведении законных собраний, подстрекательстве, саботаже».
1: Мужчина перевернул страницу. «Дэвид Солон, профессия журналист, обвиняется в предательстве, участии в заговоре, подстрекательстве и клевете. Жанна Мегара, медсестра, шпионаж, безнравственное поведение, язвительность, обольщение мужчин, преднамеренные убийства. Сайрус Мус». Мужчина назвал еще не менее полудюжины имен. Можно подумать, что государству удалось выявить всех миссионеров космической службы в Травале и колониях. Наверняка их выдали дельцы. Цицерону лишь оставалось надеяться, что кому-то удалось избежать ареста.
2: «А теперь еще и вы, профессор», — заключил сотрудник специального отдела. «Я не собираюсь делать вид, будто понимаю, в чем именно вас обвиняет Совет экономических советников, но уже за один сегодняшний день вы 2 или 3 раза подписали себе смертный приговор, так что вопрос решен».
1: Он закрыл папку и добавил:
2: «Странное у вас понятие о помощи, профессор».
1: «Я не говорил, что мы собирались помочь таким, как вы», — возразил Цицерон. Мужчина с интересом взглянул на него.
2: «Ну что ж, понятно. Тогда кому? Островитянам? Криминальным группам?»
1: «Вашим внукам», — ответил Цицерон. «И внукам ваших внуков». Мужчина хмыкнул.
2: «И все, конечно, только лишь из самых добрых побуждений».
1: «Если хотите, можно сказать и так», — согласился Цицерон.
2: «Как благородно с вашей стороны», — заметил мужчина. «Но мои внуки не просили вас о помощи, профессор. Она им не нужна».
1: «Им придется выбирать между нами и дельцами», — сказал Цицерон.
2: «Дельцами?»
1: «Марджинал», — пояснил Цицерон. «Вы знаете, кого я имею в виду?»
2: «Ах да», — ответил мужчина. «Прославленная корпорация Marginal Limited. Ваши конкуренты. Теперь с их появлением вы предлагаете нам сотрудничать с вами, так?»
1: Цицерон открыл было рот, но мужчина не дал ему сказать ни слова и с выраженным акцентом портовых трущоб сказал:
3: «Дайте мне, сэр, последний шанс. Клянусь, я исправлюсь».
1: Мужчина покачал головой и продолжал своим обычным голосом:
2: «Знаете, как часто мы, полицейские, слышим такое, профессор? Приятно, что вы одумались, но слишком поздно».
1: Он встал и постучал по стеклу. Караульный заглянул в окошко и открыл дверь.
2: «Дайте мне мои пальто и шляпу», — велел сотрудник спецотдела.
4: «Да, сэр».
1: Караульный принес вещи. Цицерон спросил: «Вы думаете, корпорация Marginal будет вести честную игру?
2: Они съедят вас живьем».
1: Мужчина взял из рук караульного пальто и шляпу, перебросил пальто через руку, повернулся к Цицерону и сказал:
2: «Странно, профессор, но они то же самое говорят про вас».
1: Дверь закрылась, и Цицерон обмяк на стуле. Во рту был привкус крови. Провал. Слава богу, что на его месте не сидит Талия. С ней они так обойтись не посмеют. Сейчас она, должно быть, уже направляется домой.

0: «Я гражданка Тиатиры!» — выпалила она, пока мужчина не успел даже сесть. «Я требую, чтобы вы вызвали верховного комиссара!»
1: Сотрудник специального отдела спокойно поднял руку и ударил ее по лицу. Талия замерла на месте. Она была так потрясена, что даже не поднесла руку к щеке. Мужчина снял шляпу.
0: «Чтобы я больше этого не слышал, мисс!» — прошипел он. «Нам прекрасно известно, кто вы такая. Нам известно также, что верховный комиссар — ваш двоюродный брат. Со временем он все узнает».
1: Мужчина наклонился к ней.
0: «Интересно, мисс, что еще ему предстоит узнать?»
1: Мужчина поднял одну бровь и ждал, что она ответит. Талия молчала, тогда он слегка улыбнулся и сел на стул. Достал папку и какое-то время молча листал бумаги.
2: «Может, то, например, что вы стали шлюхой островитянина?»
1: И он метнул в ее сторону быстрый взгляд. Талия ничем себя не выдала. Они не смогут шантажировать ее тем, что расскажут обо всем ее родственникам. Двоюродный брат Милош уже все знает через дипломатические разведслужбы. Больше всего проблем будет с матерью. Но она давно уже подготовилась к подобного рода конфронтации. Сотрудник специального отдела понял, что на сей раз просчитался, и сказал:
0: «Ну, конечно, скандал можно замять. Несколько развязных языков, а если просочиться в газеты, можно будет поднять вопрос о женском образовании, эмансипации, как 20 лет назад».
1: Он с мрачным выражением лица покачал головой.
0: «Вы с вашим любовником-профессором непременно ухватитесь за это, но ведь если дочка аристократа заводит тайный роман, это еще не конец света, не так ли?»
1: Талия ничего не отвечала.
0: «А что, если бы это был конец света?» — продолжал мужчина.
1: Он ждал ответа и, не моргая, смотрел на нее.
0: «Что вы имеете в виду?» — наконец промолвила она.
1: Он улыбнулся и ответил:
0: «Мисс, я человек читающий, хотя, наверное, с виду не скажешь, особенно если занимать такое положение, какое занимаете вы. В основном я читаю журналы. Дешевые и ужасные. Вы, конечно, до таких не опускаетесь, но я узнал, что вас интересует наука, так что, возможно, вы поймете, что я вам сейчас скажу. О межпланетных кораблях, о радиопередатчиках. Потрясающие истории!»
1: Талия читала о межпланетных кораблях с тех пор, когда ей было лет 11. Один из шоферов покупал дешевые журналы в городе и, прочитав сам, потихоньку передавал их Талии.
0: «В прошлом году в журнале «Ошеломляюще» был напечатан целый сериал», — продолжал мужчина. «Не знаю, читали ли вы его. Назывался он «Люди в масках из Наамана».
3: «Чудовища с других планет, которые способны менять свое обличье», — вспомнила Талия. «Сенсационная галиматья».
1: Мужчина мрачно улыбнулся ей и сказал:
0: «А как вы думаете, откуда родом ваш профессор?»
1: Талия внимательно посмотрела на него.
3: «Почему вы спрашиваете?»
0: «Ну, мне, конечно, известно то, что говорит он сам, мисс», — произнес мужчина, потом заглянул в папку и прочел: «Порт Сент-Пол, восточный Чатранг, архипелаг Рока. Я надеялся, что с вами он был более откровенен».
1: Талия не смогла сдержать смех.
3: «Вы хотите, чтобы я сообщила вам, что он человек в маске из Наамана? Значит, вы в жизни даже глупее, чем выглядите».
0: «Я не такой умный, как вы, мисс», — ответил он. «Но, однако, и не глупей. Я знаю, что он не с Наамана. Его родная планета находится гораздо дальше».
1: Талия снова рассмеялась, но, взглянув на выражение лица мужчины, замерла.
3: «Вы не шутите?» —
1: воскликнула она. Мужчина раскрыл папку, вытащил плохого качества зернистую фотографию и пододвинул ее по столу к Талии.
0: «Надеюсь, вы узнаете доктора Росмера и сенатора Орадура Монатта», — сказал он. «Но вот этих двоих вы когда-либо ранее видели?»
1: На фотографии она узнала лестницу, ведущую к круглому читальному залу университетской библиотеки. На ступеньках стояли четверо мужчин. В одном она узнала главного библиотекаря, второй был известным политиком Траваля, двое других... Черты лиц у них были довольно странные, не местные. Оба невысокого роста, коренастые, даже более чем Цицерон. У обоих, на удивление, светлые волосы, хотя по фотографии трудно точно судить о цвете, но Талия решила, что волосы не седые. Спустя короткое время Талия поняла, что один из незнакомцев – женщина. Она не сразу догадалась, потому что одеты оба незнакомца были совершенно одинаково. В темные обтягивающие брюки и наглухо застегивающиеся у самого подбородка куртки. Она никогда раньше не видела подобных костюмов. Головных уборов у них не было, а волосы у женщины были даже короче, чем у мужчины. Талия безмолвно покачала головой.
2: «Нет», –
1: переспросил мужчина.
2: «Ну, это уже лучше. Тот, что слева...»
1: Он нагнулся и постучал пальцем по фотографии.
2: «Называет себя Алленом Маклином. Женщину зовут Бернадетт Паркер».
1: Он осторожно выговаривал странные имена.
2: «Кто они такие?» — спросила Талия.
1: Мужчина откинулся на спинку стула.
2: «Дело не в том, кто они такие, мисс. Дело в том, как далеко они залетели. С последней высадки... 20 световых лет назад».
1: Талия была явно раздражена.
2: «Световой год — это...» — начал было мужчина. «Я знаю, что такое световой год!» — оборвала его Талия. «Какой-то абсурд!»
1: Мужчина пожал плечами и сказал:
2: «Я не знаю, как им это удалось, мисс, но они здесь». «Зачем?» — спросила Талия. «Что им нужно?»
1: «Трудно сказать», — ответил мужчина. «Они утверждают, что хотят развивать торговлю с нами. Они собираются торговать не золотом, тканями или соленой рыбой. Вы и сами понимаете, что подобная торговля не будет прибыльной.
2: Они собираются торговать знаниями, искусством, музыкой, наукой, литературой». «Но и это не будет прибыльным», — возразила Талия.
4: «Все верно, мисс», — закивал мужчина.
2: «Мистер Маклин и мисс Паркер, а также их друзья, они называют себя корпорацией Marginal Limited, так вот, они... предлагают установить нечто вроде межзвездного семафора или радиотелефона, который соединит Соломею с... со звездами, по крайней мере, с известными им звездами».
1: Мужчина улыбнулся.
2: «Мы будем посылать им разрозненные записи филармонического оркестра воссоединения, а они нам чертежи, по которым мы сами сможем строить космические корабли».
3: «Мне такая сделка не представляется честной», — заметила Талия.
1: Мужчина постучал себе по носу и спросил:
2: «Вам известно, мисс, как зарабатывает свои деньги компания «Архипелаг»? Раньше они закупали шерсть, железо и лес на островах и продавали их здесь, в Басии. Потом закупали здесь материю, инструменты и другие товары и продавали их на островах. Они и до сих пор немного промышляют этим. Но около 50 лет назад один предприимчивый сотрудник компании понял, что гораздо дешевле будет построить фабрики и заводы прямо на островах. Теперь компания торгует на островах товарами, которые производятся в основном там же, на фабриках и заводах, принадлежащих самой компании. Шерстяные изделия делаются из шерсти овец, принадлежащих компании. Железо добывается на рудниках, принадлежащих компании. А в Басию они в основном привозят деньги».
3: «Значит, нам предлагают продавать не просто чертежи космических кораблей», — ответила Талия. «Ведь мы в них ничего не поймем. Так же, как житель восточной пустыни никогда сам не разберется в чертежах паровоза. Чтобы разобраться в их чертежах, нам понадобятся новые научные инженерные разработки. И только они могут нас этому научить».
5: Модель для сборки On Energy.
2: «И только они могут нас этому научить. Но не бесплатно, мисс», — заметил мужчина.
1: Можно было подумать, что он считает, будто Талия не совсем поняла его.
2: «И неизвестно, сможем ли мы заплатить по счетам».
3: «Понятно», — кивнула Талия. «Не забывайте, что я изучала экономику».
1: «Ни в коем случае, мисс», — сказал мужчина.
2: «Ну, вы сами видите, что тогда получается. Они будут единственным источником подобных знаний, потому получат возможность диктовать нам любые цены. Не пройдет и века, как эти люди смогут завладеть половиной мира, как компания владеет половиной архипелага».
3: «Спустя 100 лет эти люди, возможно, перепродадут свою долю и уберутся во свояси», — заметила Талия. «Но я понимаю вашу тревогу».
1: Через какое-то время она тряхнула головой и сказала:
3: «Но это безумие! Даже если все так, вы же не думаете, что доктор Цицерон один из них?»
1: «Хотя многое сразу встало бы на свои места.
4: такая необъяснимая чуждость Цицерона ко всему местному, его полное безразличие к условностям, то, как в нем необычно сочеталось понимание многих эзотерических вопросов и непонимание самых простых тривиальных вещей. Но если Талия легко могла себе представить, что Цицерон родом с другой планеты, то уж никак не могла видеть в нем жадного колониального спекулянта. Это было просто смешно. Мужчина поднялся. Сначала он молча ходил по комнате, потом выглянул в коридор. «Экспедиция Marginal прибыла к нам 3 года тому назад», — начал он. «Они сразу направились в Сенат и заявили о своем прибытии, объяснили, откуда они прибыли и что могут нам предложить. Естественно, Сенат потребовал доказательств. Они продемонстрировали массу механизмов и приспособлений, но Сенат, а именно сенатор Орадур Монат, тот самый человек, что изображен на фотографии, требовал более существенных доказательств. Он хотел, чтобы они показали, какой уровень знаний могут продать нам. «Расскажите мне что-нибудь», — сказал он им, — «что-нибудь такое, что неизвестно мне». И знаете, что они ему ответили? Мужчина сделал паузу и взглянул на Талию. «Они сказали ему, мисс, что на нашей планете уже высадилась другая экспедиция. С другой планеты, из другого созвездия, в общем, совсем другие космические существа». Талия долго смотрела прямо ему в глаза, потом медленно кивнула и спросила:
6: «И вы считаете, что Цицерон один из них?»
4: «Мисс», — ответил мужчина, — «я в этом абсолютно уверен. Та штука, которую я вырезал из-за его уха, доказывает, что он не из нашего мира, хотя и без этого у меня предостаточно доказательств». Он снова подвинул к себе стул и сел. «Не тратьте зря мое время, делая вид, что вы мне не верите».
2: Талия покачала головой.
6: «Цицерон и сам бы мне все рассказал», — подумала она. «Ведь даже утром, когда он говорил об отъезде, он чуть было не рассказал ей все. Наверное, решил, что она ему не поверит».
2: «А разве поверила бы?»
6: «И что им нужно?» — спросила она.
4: Вместо ответа мужчина достал другую фотографию. Талия не знала, где и когда был сделан этот снимок. На нем был Цицерон в одежде портового рабочего. Он разговаривал с другим мужчиной, одетым точно так же. Мужчина вполне мог сойти за брата Цицерона, хотя черты его лица были немного тяжелее, а волосы более курчавые. Но совершенно очевидно, он был родом оттуда же, откуда и Цицерон. «Вы видели раньше этого человека?» — спросил мужчина.
6: «Никогда», — ответил Италия.
4: «Он называет себя Филиппом Мариусом», — продолжал мужчина. «И занимается мерзкими делишками, в том числе саботажем и призывом к анархии. В газеты попадают главные ораторы рабочего движения, люди типа Масперо и Коузера, но вершит дела именно наш Мариус. Вы уверены, что не встречали его прежде?»
6: «Уверена», — заявила Талия.
4: Мужчина вздохнул и сказал: «Что ж, мисс, возможно, господа из Marginal и подумывают о том, чтобы поработить всех нас, но они деловые люди. По меркам деловых людей они ведут себя вполне дружелюбно, пошли на прямые переговоры с Сенатом, предоставили государству полезную информацию». Он постучал пальцем по фотографиям Цицерона и анархиста Мариуса.
7: «Но люди вашего профессора вели себя совсем не так вежливо. Они наблюдали за нами на протяжении 10, а то и более лет и даже не потрудились представиться. В течение 5 лет тайно жили среди нас, подстрекали граждан к бунту, разлагали бедные слои и молодежь, проникали на фабрики, в больницы, церкви и университеты».
6: «Обучение детей высших классов политической экономии вряд ли можно расценивать как разложение молодежи», — заметила Талия. «А если так, тогда можно обвинить и всех остальных преподавателей университета».
4: Сотрудник специального отдела уныло улыбнулся.
7: «Пока что не будем брать во внимание личную жизнь профессора, и вашу тоже. Не спал я по ночам не из-за этого. И вот что мне хотелось бы узнать у вас. Я все время думал, не сотрудничали ли ваш профессор, его друг Мариус и все остальные их люди с мистером Маклином и его людьми? Не обрушатся ли на нас сразу обе стороны?»
6: «Это может случиться?» — спросила Талия.
4: «Хотел бы я знать, мисс», — покачал головой мужчина. «Хотя думаю, что нет. И я верю вам относительно характера доктора Цицерона. Он может быть лжецом, убийцей». Он с специально медленно выговорил это слово, а Талия вся сжалась, как от удара. Сочувствующим анархистам, шпионом с другой планеты, но он не капиталист. А кроме того, в дверь торопливо постучали. «Войдите!» — резко ответил мужчина. В комнату вошел тюремный караульный в форме. «Фургон готов, сэр», — сообщил он. «Отлично», — кивнул мужчина. «Сейчас буду». «Да, сэр». Дверь закрылась. Мужчина собрал фотографии и аккуратно убрал их назад в папку, а папку в сумку. Только после этого он поднялся.
6: «А кроме того», — напомнила ему Талия.
4: «Что?» — переспросил он.
6: «Кроме того, что?» —
4: повторила Талия.
6: «Почему еще вы думаете, что друзья Цицерона не сотрудничают с корпорацией Marginal?»
4: «Ах это!» Мужчина постучал в дверь, и караульный тут же открыл ее. «Ну, мисс, мы арестовали вашего молодого человека и кое-кого из его друзей, которые пытались поднять бунт у стен контор Marginal в городе. Если они нас не разыгрывают специально, то похоже, что обе стороны крайне недолюбливают друг друга». И он приподнял шляпу на прощание.
6: «Да, мисс».
4: Все, что она услышала, а потом щелкнул замок двери.

0: Караульные провели Цицерона по узким коридорам и вниз по лестнице. Идти из-за наручников и ножных оков было не так-то просто. Цицерон пытался сосчитать лестничные пролеты и запомнить, сколько этажей в тюрьме Аликата, но цифры в голове не удерживались. Перед глазами все время вставал Трилиссерхаус, и он считал ступеньки наверх в свою комнату. Из раны за ухом снова начала сочиться кровь, а так как руки были скованы, он ничего не мог поделать. В конце концов они вышли в крытый проулок, такой длинный и темный, будто находился он под землей. С обоих краев крыши стеной стекала дождевая вода, еле пробивавшийся дневной свет был зеленовато-серым и безрадостным. Их ждал фургон, без окон, без опознавательных знаков. Сотрудник специального отдела занял место спереди, рядом с водителем. Караульные впихнули Цицерона в салон и сели вместе с ним. Цицерон ни капли не удивился, обнаружив, что скамья напротив уже занята. Между двумя массивными караульными сидел обмякший Мариус. Он был совсем плох. В отличие от Цицерона, до сих пор остающегося в университетском плаще, в котором его застал арест, Мариус был в зеленом тюремном комбинезоне, грязном и залатанном, причем некоторые пятна казались совсем свежими. Правый глаз и правое ухо скрывали окровавленные бинты. В крови была и вся правая сторона лица, а грудь заляпана кровью и рвотой. Цицерон не мог определить даже, был ли Мариус в сознании или нет. Заурчал мотор, и фургон тронулся с места. Какое-то время по крыше фургона барабанил дождь, но вот фургон снова остановился, двери открылись, и Цицерон успел заметить широкий тюремный двор, окруженный высокими стенами, над которыми вздымались высокие башни. Но тут же в двери появился сотрудник спецотдела с двумя караульными в непромокаемых плащах и с карабинами в руках. Один караульный держал блокнот и ручку.
1: «Заключенный номер 91264, он же Филипп Мариус!» — выкрикнул караульный.
0: Офицер показал в сторону Мариуса, и караульный сделал какую-то пометку в блокноте.
1: «Заключенный номер 91186, он же Александр Цицерон!»
0: Караульный справа от Цицерона взял того за руки в наручниках и поднял их вверх. Караульный, державший блокнот, сделал еще одну пометку.
2: «Оба препровождаются из тюрьмы Аликата в тюрьму ИМАС!» — отдал распоряжение офицер.
1: «Ну, так и написано», — ответил караульный с блокнотом, вырвал один листок и протянул его офицеру. «Вот».
0: «Да», — ответил офицер. Снова двери фургона закрылись, и они поехали дальше. Буря разыгралась не на шутку. Цицерон слышал, как снаружи бушует ветер, как бросает на стены фургона потоки дождя, словно это были пригоршни гальки. Дорога была ухабистой, ветер крепчал, их сильно трясло, и водитель все время жаловался на плохую видимость. Цицерон готовился к тому, что фургон может в любую минуту опрокинуться. Внутри было тесно и душно, и он с трудом дышал. ИМАС. Аликата была обычной тюрьмой для обычных преступников. В ИМАЗе содержали наиболее опасных заключенных. Тех, кто пытался бежать сам, а также политических заключенных, чьи товарищи могли попробовать устроить им побег. Он, видимо, попадает во все три категории. Как вообще им удается переправлять заключенных в ИМАС? Он знал, что тюрьма находится на острове, в старом морском форте. Сезон бурь, волны в узком внутреннем море, окаймленном по берегам высокими скалистыми берегами, достигали 50 футов. В лодке по такому морю не проплыть, а летать в ненадежных, непрочных дирижаблях Соломеи мог решиться только дурак. К тому же вряд ли в распоряжении полиции, тем более специального отдела, найдется хоть один дирижабль. Ему показалось, что фургон вместо того, чтобы ехать в порт, поднимается вверх, в горы. Может, сейчас их и не повезут сразу в ИМАС? Вот фургон остановился. Цицерон слышал приглушенный разговор, доносившийся из кабины. Потом раздался лязг открываемых ворот. Фургон опять дернулся, но вскоре замер. Ветер стих. Даже дождь больше не барабанил по крыше, потому что они въехали в какой-то тоннель или гараж. Куда их привезли? Дверь фургона отворилась. Вокруг было темно, пахло машинами и бурей. Караульные вытащили Мариуса. Потом один из них крикнул Цицерону.
2: «Вылезай!»
0: Окончание рассказа Дэвида Моулза «Третья сторона» с
2: следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Дэвид Моулс. Третья сторона. Окончание. Фургон стоял под широким стальным навесом, державшимся на стальных же балках и перекладинах. Навес находился на вершине километровой скалы, одной из тех, что возвышались вдоль всего южного берега внутреннего моря. Вокруг бушевала буря. Далеко в море, за серо-зелеными волнами с белыми барашками, высились острые скалы острова Имас, окруженные темными тучами. Остров напоминал нос корабля, который штормовой ветер кидает по волнам. Цицерон заметил 4 тонюсеньких троса, 2 сверху, 2 внизу. Они исчезали в тумане дождя, но когда Цицерон посмотрел на ближний конец троса, то понял, что на самом деле он очень толстый, толщиной с мужскую руку и сделан из стали. Под навесом рядом с фургоном стояли различные механизмы, колеса с человеческий рост и шкивы, старый паровой двигатель, причем Цицерон заметил, что он соединен с верхней и нижней парами тросов, тянет верхние и травит нижние. Он снова посмотрел вдаль и увидел, что к ним по подвесной дороге движется кабина. У него вдруг закружилась голова. Офицер заметил выражение его лица и улыбнулся. «Мы не боимся высоты, профессор?» Цицерон ничего не ответил. Кабина была размером с железнодорожный вагон, сделана грубо, хотя и пытались придать обтекаемую форму. Углы были сглажены, боковые стенки закруглены. Металл со временем покрылся полосами ржавчины. Кабина угрожающе раскачивала из стороны в сторону. Цицерон слышал, как бьются о стенки кабины порывы бешеного ветра. Когда кабина оказалась под навесом, шум стих. В конце концов она остановилась. Внизу открылся люк дверцы, показались ступеньки, и наружу вылезли двое караульных, оба в непромокаемых плащах и с тяжелыми автоматами в руках. Офицер подал им бумаги, они быстро все просмотрели и почтительно отступили в сторону. «Только после вас, профессор», — сказал ему офицер. Караульные из аликаты толкнули Цицерона вверх по ступенькам внутрь кабины. На потолке тускло светились обычные лампочки накаливания, зарешеченные металлической сеткой. На скамьях сидели еще 4 караульных. Окна кабины были зарешечены. Мариуса внесли внутрь на носилках и положили в дальний угол кабины. Цицерона передали караульным Имаза. Его усадили на одну из стальных скамей, а караульные тем временем прикрепили его наручники и ножные оковы к кольцам на стене и в полу кабины. В кабину поднялся офицер, за ним 2 караульных Имаза. Они закрыли дверцу, кабина качнулась и двинулась. Вскоре ветер завыл с новой силой. «Когда-то, — начал офицер, усевшись напротив Цицерона, — Имас был отрезан от материка в течение 10 недель в году. Старые короли укрывались там во время тяжелых войн. Сенату понадобилось 4 года, чтобы во время воссоединения вытащить их оттуда. А это, — он постучал по скамье, — построили 30 лет назад, после того, как взбунтовавшиеся заключенные умудрились поджечь зерновые бараки во время сезона бурь. Тогда большинству караульных удалось запереться в цитадели, где всегда есть свои запасы пищи. Но из 20 заключенных к концу зимы в живых не осталось ни одного». Он мрачно взглянул на Цицерона и улыбнулся. «И тел тоже почти не осталось». Цицерон отвернулся и прикрыл глаза. Кабина летела вниз по плохо натянутым тросам под ударами штормового ветра, ее качало из стороны в сторону. В животе Цицерона тоже начиналась настоящая буря. Он вдруг понял, почему скамьи в кабине сделаны из металла. Легче мыть. Он снова открыл глаза и к своему раздражению заметил, что офицер сидит, как ни в чем не бывало. Точно так же он сидел бы и в придорожном кафе под лучами весеннего солнца. Караульные, однако, выглядели гораздо хуже. Цицерон попытался представить, сможет ли разоружить одного из них и напасть на остальных. Если бы не было наручников и ножных оков, то один шанс из 3 у него был бы, но сейчас он крепко-накрепко прикован к кабине. Офицер встретился с ним взглядом, и у Цицерона осталось неприятное ощущение, что тот прочел все его мысли. Но вот, кабину резко дернуло, офицеры все 6 караульных упали на пол, заключенных удержали на месте только их цепи. Свет погас, а ветер с еще большим остервенением обрушился на кабину. «Черт подери!» — заворчал офицер, поднимаясь на ноги. «И часто такое случается?» «Нет, сэр», — ответил один из караульных Имаза. «Мы остановились», — заметил второй, выглянув в окно. Они и правда остановились, причем кабина не только не двигалась в сторону острова, но и перестала раскачиваться из стороны в сторону. «Достаньте аварийную лампу», — приказал офицер. «Пошлите сигнал тревоги на станцию и выясните, что там такое произошло, черт бы их побрал!» Один из караульных открыл ящик под скамьей и вынул оттуда сигнальную лампу, работавшую на батарейках. Он прошел к концу кабины, посмотрел в сторону скал и начал мигать лампой.
1: «Сэр, туман слишком густой», — с сомнением заметил он и повернулся. «Не знаю...»
0: Окно за его спиной шумом распахнулось. Караульный упал ничком на пол, лампа при этом разбилась вдребезги, а осколки разлетелись по всей кабине. В тот же миг что-то ударило по стенкам кабины сразу в нескольких местах, и дверь сорвало с петель. Офицер что-то выкрикнул, но в страшном реве ветра и воды понять его было невозможно. В кабине вспыхнула белая вспышка. Это офицер выстрелил из пистолета поверх головы упавшего караульного. Пуля ударилась обо что-то, что Цицерон не мог разглядеть, отлетела в сторону и разбила второе окно.
2: «Вниз!»
0: — раздался женский голос через усилитель. «Родной голос! Голос сообщества!» Цицерон изо всех сил попытался пригнуться, несмотря на наручники и оковы. Он слышал разрывы электростатических станнеров, а потом начал стрелять из автомата один из караульных «Имаза». В свете вспышек Цицерон разглядел миссионера космической службы в стеклянистом оптическом камуфляже. Потом сквозь дверное отверстие и выбитые окна появились другие. Не прошло и нескольких минут, как все караульные валялись на полу, а миссионеры, четверо мужчин и женщин, выключали камуфляж. Их костюмы постепенно снова обрели цвет. Тот миссионер, который первым залез в кабину и чей костюм теперь стал нежно-зеленого цвета, подошел к Цицерону и опустился на колени. Он достал какой-то инструмент, и через секунду оковы, которыми Цицерон был прикован к кабине, уже дымились. Миссионер снял маску, из-под которой показалось темное, каймленное бородой лицо.
3: «Люций», — проговорил Цицерон.
0: «С тобой все в порядке?» — спросил он. Не дожидаясь ответа, вытащил медицинский сканер и быстро пробежал им по всему телу Цицерона.
3: «Я в порядке», — ответил Цицерон. «Займись Мариусом».
0: Люций улыбнулся. «Ну, не совсем в порядке, но скоро будешь». И он прошел к Мариусу. Под ярко-желтым костюмом скрывалась Ливия, и вид у нее был крайне несчастный.
4: «Ну и погоняли вы нас», — вздохнула она.
0: «Вынужденные обстоятельства», — ответил Цицерон. «Как остальные».
4: «С Теотиры и Архипелага спастись удалось всем», — принялась рассказывать Ливия. «Мегару мы забрали с крыши больницы, а Кассию прямо из гавани. Но Салон мертв. Его убили при попытке оказать сопротивление при аресте. И я ничего не знаю о Мусе и всех, кто был с ним на юго-востоке. За ними должен был отправиться один человек из другой группы».
0: Цицерон попытался вспомнить лицо Салона и не смог, несмотря на то, что все высадившиеся на планету миссионеры в течение 5 лет проходили совместную подготовку. Салон был невысокого роста, с обостренным чувством справедливости, что помогло ему разыгрывать из себя неплохого журналиста, стремящегося к публичным разоблачениям. Но больше Цицерон ничего вспомнить не мог. Ливия опустила взгляд и взглянула на монитор, закрепленный на запястье.
4: «Пошли», — сказала она. «За нами прилетит равенство. В нашем распоряжении 20 минут, не больше».
0: Она отвернулась и сказала кому-то.
4: «Опускайте страховочные тросы!»
0: «Я не могу позволить ему вести себя», — подумал Цицерон. Ему очень хотелось расслабиться и забыть обо всем. Хотелось, чтобы кто-то другой перенес его на борт корабля, как несут на руках уставшего после гостей ребенка. Но он не мог себе этого позволить. Он вдруг осознал, что, как ни странно, но чувствовал себя гораздо лучше, когда знал, что его везут на допрос в тюрьму Имаз. Оттуда у него был бы шанс, хоть и мизерный, вернуться в Траваль, помочь Соломее противостоять дельцам, шанс снова увидеть Талию. Он быстро поднялся и сказал: «Ливия, мне нужно вернуться в город». Ливия обернулась.
4: «Ты с ума сошел? Цицерон, солидарность взорвали! Мы упустили из виду корабль дельцов, они направили против нас 500 автопилотируемых солдат. В данный момент равенство пытается уйти от них так, чтобы еще и нас подобрать. Мы улетаем из их системы, Цицерон. Космическая служба сворачивает свою миссию».
0: Она снова взглянула на монитор.
4: «Осталось 18 минут. Ну что, его можно перенести?» — повысив голос, спросила Ливия.
0: Мариус сам ей ответил.
1: Я могу идти, только бы побыстрее унести отсюда ноги.
4: Именно.
3: Ливия подошла к дверному люку и выглянула наружу. Дождь не прекращался. «Ливия!» — позвал ее Цицерон.
4: «Спорить будем на борту Лендера!» — ответила она.
3: Сверху опустился трос. Ливия поймала свободный конец и прикрепила его к своему костюму. Следом показалась и платформа. Ливия закрепила ее у поручней.
4: «Давай!»
3: — и отошла в сторону. Цицерон слышал шум винтов Лендера. Он с трудом держался в воздухе под бешеным напором ветра. Цицерон осторожно подошел к люку. В лицо ударили ветер и дождь. Перед ним и чуть сверху была гладкая серая обтекаемая обшивка Лендера. Входной люк открыт, по краям светятся аварийные огни, но внутри так спокойно и уютно. Он посмотрел вниз. Там вдалеке бушевало темно-серое море, еще более темное, чем обшивка Лендера. На верхушках волн образовывалась зеленоватая пена. По одну сторону из воды вздымались скалы Имаза. Цицерон думал, что до острова гораздо дальше. По другую сторону скалы сливались в одну бесконечную линию тень. Цицерон попытался разглядеть на дальнем конце огромного залива город, но дождь и ветер застлали все вокруг пеленой тумана.
4: «Мариус», — вдруг выдавил он, — «давай ты первый».
3: Мариус, прихрамывая, подошел к люку и спросил:
5: «Ты уверен?»
3: Цицерон кивнул в сторону спасательной платформы и сказал:
4: «Давай, я...»
3: Он хотел сказать «остаюсь», но не смог. Мариус положил руку ему на плечо. Цицерон понял, что тот догадался.
4: «Удачи», — проговорил Мариус.
5: «Давай», — повторил Цицерон.
3: Мариус улыбнулся. Он уже занес ногу над платформой, но оглянулся и вдруг как окаменел.
4: «Ложись!» — выкрикнул он и толкнул Цицерона на пол.
3: Цицерон зашатался и упал. Раздался оглушительный выстрел, намного громче предыдущих. Когда Цицерон поднял голову, то увидел стоящего на одном колене офицера специального отдела. Тот крепко двумя руками сжимал пистолет. Офицер встретился взглядом с Цицероном. Дуло пистолета повернулось, и Цицерон увидел в маленьком черном отверстии свою смерть. Он замер. Вдруг с трех сторон ударили станнеры, и офицер выронил пистолет и замертво упал на дно кабины. Цицерон не сразу поднялся на ноги, мышцы отказывались повиноваться. Он повернулся, чтобы поблагодарить Мариуса, но никого не увидел. А когда выглянул в люк, то и там никого не было. Только сигнальные огни Лендера, буря и дождь.
6: Модель для сборки. On Energy.

0: Талия не знала, сколько ей пришлось ждать. Стул был жестким и неудобным, но все же лучше, чем бетонный пол. Она положила голову на стол. В какой-то момент лампочки замигали, из коридора послышались крики, но что именно там кричали, она не разобрала. Потом караульный в зеленой форме принес ей на подносе еду, миску жирного рыбного супа и чашку отвратительного чая. Караульный не отвечал на ее вопросы, он старался даже не смотреть в ее сторону. Когда дверь в камеру открылась, Талия думала, что увидит офицера специального отдела. Но вместо него на пороге в сопровождении двух вооруженных солдат стоял совсем другой человек. Пожилой, невысокого роста, сутулый. Седина еще не совсем скрыла странный, желтоватый, словно жухлая трава, цвет его волос. Одет он был в матово-серую куртку, Талия никогда раньше ничего подобного не встречала, а вид имел крайне усталый. Она не сразу узнала в нем человека, которого видела на одной из фотографий. Караульные вышли, заперев за собой дверь.
1: «Извините за все», — сказал мужчина. Говорил он чисто, но со странным акцентом. Такого она тоже ранее не слышала. «Меня зовут Ален Маклин. Я сотрудник корпорации Marginal Limited».
0: И он сделал странный жест правой рукой. Вытянул ее вперед, ладонью вниз, перпендикулярно полу, пальцы вместе.
2: «Да», — кивнула Талия. «Я знаю». «Значит ли это, что вы победили?»
0: Лицо Маклина побагровело, он опустил руку и покачал головой. Потом спросил:
1: «Не возражаете, если я сяду?»
0: Талия без слов указала на стул, и мужчина сел.
1: «Благодарю».
0: Какое-то время он сидел, опустив голову, и водил пальцами по столу.
1: «Насколько мне известно, вашего друга Цицерона спасли его товарищи».
0: Тут мужчина взглянул на нее.
1: «Я думал, вам интересно будет узнать.
3: Они напали на транспорт, который перевозил узников в ЭМАС».
0: У Талии ёкнуло сердце.
1: «То есть?» — начала она. «То есть победили они?» — закончил за нее Маклин. «Не совсем. Нам удалось уничтожить один из их кораблей.
0: Второй уцелел.
1: Сейчас они уже миновали орбиту Иродиады и все еще набирают ускорение. Наш корабль, наш единственный корабль, сильно пострадал. Может, его даже не удастся починить. Так что мы застряли на вашей планете. Без корабля нам никак не связаться со своими. К тому же и из-за огромного расстояния помощи от них ждать нет смысла. На орбите у нас остались механизмы, которые не поддаются контролю. Все, кто был на борту, погибли. В том числе и мой родной брат».
2: «Мне очень жаль», —
0: сказала Талия. Но она плохо слушала. Она думала о межзвездном пространстве, о расстояниях между планетами, о новом университетском профессоре и его теории света и времени.
2: «Ах, Цицерон», —
0: всхлипнула она про себя.
2: «О, любовь моя».
0: «Можно считать, что он погиб. Ведь все равно он уже не вернется». Но тут она опешила.
2: «Нет, вовсе нет. Самое главное, что он жив, он где-то там, среди звезд. Если их корабль летит дальше, то он будет жив, и тогда, когда состарюсь я, когда уже с трудом буду вспоминать его черты. А он останется таким же молодым. Ведь время в космосе идет медленнее, и люди словно погружаются в янтарь и обгоняют неумолимое время. Уже за одно это можно благодарить судьбу. Из-за одного этого можно продолжать жить».
0: Она почувствовала, как по щекам бегут слезы.
2: «Надо взять себя в руки», — подумала она. «Этот человек, пожалуй, еще решит, что я плачу, потому что мне жаль его брата».
0: Но потом она заглянула в морщинистое лицо Алена Маклина и поняла, что он не настолько глуп.
1: «Проиграли и они, и мы», — спокойно сказал он.
3: «Победили вы, понимаете? Победил народ Соломеи».
2: «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Талия.
3: «Мы прилетели сюда и считали, что вы просто горстка варваров», — ответил Маклин. «Примитивные люди. Уверен, что космическая служба, сограждане вашего друга Цицерона, думали точно так же. Мы не воспринимали вас всерьез. А когда вы, то есть правительство Траваля, начали действовать против нас, мы решили, что за всем этим стоит космическая служба. Они, в свою очередь, считали, что мы выдали их правительству». Маклин улыбнулся. «Мы так внимательно следили друг за другом, что забыли о третьей стороне, забыли о вас. А вы столкнули нас лбами, причем сделали это безупречно. Никто ничего так до конца и не заподозрил».
2: «Мистер Маклин», — начала Талия, — «я в вашу игру не играю, я даже не пешка, я всего-навсего зритель, и потому с трудом вас понимаю».
3: «Простите», — ответил Маклин, — «я не имел в виду конкретно вас. Но вашим соотечественникам удалось поставить нас на место. Нас осталось не больше 20. И для того, чтобы выжить, нам нужна помощь».
2: «Вряд ли вы можете рассчитывать на мой народ, мистер Маклин».
3: Талия подняла руки в наручниках.
2: «Сенат Траваля не занимается благотворительностью».
3: «Знаю», — ответил Маклин. «Они за все потребуют сполна. История, космическая география, науки, технологии. Особенно военные и космические, чтобы в следующий раз встретить пришельцев во всеоружии». Он покачал головой. «Они даже не понимают, что затеяли».
2: «Но я не являюсь вашим сторонником, мистер Маклин», — заявила Талия. «Хотя я и не гражданка Траваля. Если Цицерон был против вас, то я тоже против вас. Так что, что вам от меня нужно?»
3: «Говорят, вы неплохой математик», — заметил Маклин.
2: «Я отличный математик», — отрезала Талия.
3: Маклин улыбнулся. «Хотите работу?»

Им пришлось усыпить Цицерона, чтобы поднять его на борт. Ливия вконец расстроилась, так как понимала, что ее ждет, когда он проснется. Но что еще оставалось делать? Цицерон бредил. Требовал, чтобы его оставили в покореженной кабине, даже после того, как офицер охраны застрелил Мариуса. Ливия взглянула на экраны. Остальные лендеры везут на борт корабля всех, кого удалось эвакуировать. После схватки автосолдат-дельцов и арьегарды космической службы они оставили за собой на планете пожарище от взрывов водородных бомб

Ливия ничего не ответила, но про себя подумала: «Черт побери, я ни за что не оставила бы их тут». На центральном экране погасла сиреневая лампочка основного двигателя. Равенство убрал защитное поле и временно остановился, чтобы принять на борт остальные лендеры. В одну секунду они влетели в чрево корабля, какое-то мгновение продолжали еще лететь по инерции вперед, но вот автопилот отключил машины, раздался металлический лязг, они приземлились на свое место. Теперь корабль снова запустил двигатель, и они полетели в безопасные дали космоса.

Кроха Реджи топал по лужайкам поместья Фростов, а его нянька тащилась рядом, пуская мыльные пузыри. В этот день ей выдали в стирку двойную порцию грязного белья и велели приглядывать за мальчонкой, пока господин занят важными делами, научным прогрессом, славой Британии и военным превосходством армии Ее Величества. Няньке надоело стирать. И она оставила эту докуку, якобы для того, чтобы Реджи подышал воздухом, прихватив в ковшике мыльной воды. Она пускала пузыри, чтобы мальчонка ловил их. Радужные шарики летели в сторону толпы джентльменов, производящих невероятный шум. И какое же зрелище открылось обоим, когда они одолели подъем на вершину холма. На зеленых ухоженных лужайках, как столбы, торчали облаченные в строгие костюмы мужчины, между коих находился ее господин Эдвард Фрост. Пребывая в невозмутимом спокойствии, они умножали собой число древесных вертикалей пейзажа – вязов, осин, кедров, над которыми главенствовал огромный дуб, служивший центром всеобщего сосредоточения. И в какой же век вступало тогда человечество? Какое же было время, что почтенные мужи могли застыть на месте, покоряясь видению не более реальному, нежели детские мечты? На лужайке грохотала паровая машина. Отходившие от нее шатуны тянулись ко второй хитроумной штуковине, подвешенному к дубу аппарату, распростершему огромные, покрытые перьями черные крылья, машущие и громадные, вполне похожие на птичьи, только величина их и раз

0: башмак скорее свидетельствовали о дерзновенности мечтаний людей, изготовивших эти предметы. Да, изготовивших, потому что даже совершенно необученная девица смогла заметить. Биение крыльев связано с толчками, производимыми паром. Неужели это и есть сердцевина механической птицы? И люди соорудили все это? Уж не спят ли они? Завороженный хитроумной штуковиной крошка Реджи качнулся на месте. Они оказались так близко, что могли даже ощутить движение воздуха от взмахов крыльев. Ну а джентльмены в парадных костюмах лишь взирали на крылатый механизм, воздерживаясь от комментариев. Все вокруг погрузились в раздумья. Наступил век высоких надежд, и мечты отца Реджи Эдварда имели полное основание воплотиться в жизнь. ...1902 год. Человек обязан летать. Королевское аэронавтическое общество КАО проголосовало «за». Споры шли о способе полета. Мнения менялись в зависимости от результатов, показанных очередной моделью, созданной в Англии или на континенте. Впрочем, в конце концов, КАО склонилось к идее жесткого крыла. Сэр Джордж Кейли начал и завершил свои пионерские исследования полета аппарата с фиксированными крыльями, приводимого в движение от постороннего источника энергии. Такую машину назвали аэропланом, и впечатляющие результаты, полученные в последнее время на планерах с жестким крылом, заставили членов КАО обратить свои симпатии к подобному роду устройствам. Однако Эдвард Фрост придерживался иного мнения. Человек должен летать, несомненно. Но неужели при этом люди проявят глупость и отвернутся от самим Богом дарованного образца? Птицы! Прекрасные птицы! Общество непременно воспользуется столь превосходным примером. И поняв это, Эдвард соорудил орнитоптер с приводом на крылья. Эдвард? Да, конечно, дорогая. Я еще не спрашивала тебя ни о чем. Нет, дорогая, конечно, не спрашивала. Сегодня утром продавец льда нагло глядел на меня. Я поговорю с ним. Входя в дом, он не снял сапог. Он даже не попытался сперва счистить грязь. Сукин сын, я с ним крепко поговорю. Эдвард, я была просто потрясена. И я так яростно смотрела на него. И ты знаешь, как он отреагировал? Он сам поглядел на меня. Он посмотрел на меня самым нескромным образом.
1: Он забыл свое место.
0: Бедняжка моя. Почему он осмелился вести себя подобным образом, Эдвард? Какое право имеет он так глядеть на меня?
1: Мерзавец. Придется как следует переговорить. Я разберусь с ним завтра же.
0: Но с чего это вдруг разносчику льда может прийти в голову подобная наглость? Почему он позволил себе такой взгляд?
1: Потому что ты француженка, Шери. Он полагает, что с француженкой можно позволить себе вольности.
0: Ох!
1: Шантель опустила глаза и разгладила страницу басен Эзопа, которую вслух читал Реджи. Эдвард надеялся, что в оконном стекле не видно, как он покраснел. Ложь приемлема лишь тогда, когда с ее помощью можно сберечь чьи-либо чувства, а он солгал неудачно, просто унизив жену упоминанием о ее происхождении, и оправдать себя мог лишь тем, что таким образом, как он прекрасно знал, ограждал ее от куда горших неприятностей, реальных угроз, бедствий, более ощутимых, чем наглые взгляды.
0: «Реджи», — сказал Эдвард, — «подойди к папе».
1: Ребенок, изогнув спину, соскользнул на пол с коленей матери. Реджи едва дорос до подоконника, и поэтому Эдвард поднял его и поставил на стол, предоставляя мальчику возможность ясно видеть небо и силуэты, ныряющие в фиолетовых сумерках. Подняв руку, мальчонку указал на них. Воздушная суета вернула улыбку на его лицо. «Да», — негромко проговорил Эдвард, — «это птицы. Их свобода — самое дорогое, верно?» Умение летать ни за какие деньги не купишь.

0: 1903 год. Члены Королевского аэронавтического общества возвратились в поместье Фростов. Заложив руки за спину, они встали на склоне холма, молча наблюдая за происходящим. Вниз по склону сбегала железнодорожная колея, ничем не отличавшаяся от подобных же, однако на вершине не было локомотива, готового устремиться вниз. На маковке холма восседала куда более причудливая машина. Орнитоптер номер 3. Результат внушительных капиталовложений, духовных, физических и, наконец, финансовых. Кульминация многолетних трудов и несчетных мечтаний об избавлении от земных тягот. И подумать только, реализации всего этого препятствует теперь никчемная нерешительность пилота. Пытаясь говорить ровным тоном, Эдвард обратился к человеку, сидевшему в кресле орнитоптера. «Гарри, веди себя разумно».
1: «Но, сэр...»
0: «Правда, Гарри, я настаиваю».
1: «Сэр, но вы платите мне за то, что я правлю лошадьми, а не летаю на машинах».
0: «Гарри, мы уже говорили об этом. От тебя ничего не требуется. Сиди в этих стропах и обеспечивай собой балласт. Я думаю, на это ты вполне способен». «Ну давай же, не будем больше томить ожиданием добрых людей».
2: Гарри глянул через плечо своего работодателя на достойных господ, расположившихся на склоне. Среди многих рыцарей нашелся даже один Виндзор, представитель правящей династии. Пилот судорожно сглотнул и кивнул. «Мистер Фрост прав. Предстоящие события куда важнее всех его предчувствий. И мысль о том, что своей трусостью он, Гарри, заставляет ждать почтенную публику, была для него непереносима». Нагнувшись, Эдвард застегнул брезентовый пояс на груди Гарри. Орнитоптер номер 3 казался видением, впрочем, достаточно материальным, чтобы заставить умолкнуть самых говорливых скептиков, пусть и ненадолго. Шасси представляло собой простую прямоугольную конструкцию из труб, которая вот-вот скользнет на колесах вниз по склону. За спиной нервного кучера на опорном каркасе располагался пороховой двигатель системы Труво, но он не был самой впечатляющей частью машины. Крылья, достигавшие в размахе почти 12 футов, казались принесенными из какого-то мифа. Фросты, сочувствовавшие ему члены общества, потратили несчетные часы, прикрепляя утиные перья к гнутым рамам, оснащенным шарнирами посередине и соединенным с двигателем витыми трубками бурдона. Двигатель выстреливал холостые ружейные патроны в трубки, заставляя их удлиняться, а крылья взмахивать. После недолгого взрыва трубки расслаблялись, позволяя новому толчку вновь поднять крылья вверх, когда на месте оказывался новый патрон. Фрост раздал по куску ваты своим ассистентам и Гарри, неуверенной рукой заткнувшему уши и вновь вцепившемуся в раму, словно узник в решетку. Ассистенты сняли и сложили пиджаки. Эдвард удалился на место, обеспечивавшее хороший обзор. Он намеревался делать там свои заметки относительно полета орнитоптера, однако вдруг понял, что ему не потребуется даже предложение, ибо итоги дня можно будет описать единым словом. Успех или неудача. Он дал знак ассистентам. Те повлекли орнитоптер вниз по рельсам, придав ему начальную скорость. Когда они покрыли примерно треть дистанции, один из ассистентов включил двигатель, и словно картечница Гатлинга, тот разразился дробью, заставившей Гарри дернуться. Однако общее внимание быстро переключилось на крылья. Огромные крылья, вздымавшиеся и опускавшиеся, зачерпывавшие часть невидимого воздушного океана, плещущие. Люди толкали вперед орнитоптер номер 3. Наконец, вырвавшийся из их хватки, аппарат рванулся вперед, и Эдвард Фрост ощутил, как создание его сражается с тяготением, приобретает плавучесть, стремится оторваться от земли. Помощь ожидала орнитоптер в конце рельсов. Наклонная рампа должна была подбросить его ввысь. В небе уже кружили чайки, и ум Эдварда воспарил, представляя, как, удивляя птиц, присоединиться к их числу его собственное творение. Аппарат оторвался от рампы, но птиц ему удивлять было нечем. Огромные крылья взмахивали по-прежнему, однако ни на йоту не отклонившись от инерциальной дуги, орнитоптер крепко ударился о землю и отскочил, в лучшем случае подпрыгнул, продлив свою хаотичную перебежку на некоторое расстояние. Люди бросились в рассыпную. Оставаясь еще на ногах, Эдвард ощущал, как оседает на землю. Карандаш и тетрадь вдруг стали такими тяжелыми, чересчур тяжелыми, словно чрезмерно отягощенными гравитацией. А он все смотрел, как ковыляет его великое изобретение, действительно напоминавшее птицу, но птицу, завязшую в грязи. Ассистенты отыскали свои пиджаки, однако оставались на своих местах. Прочие почтенные господа не обнаруживали никаких эмоций, как если бы не ожидали увидеть ничего иного. Перед ними, тщетно разбазаривая порох барабанными очередями, суетилась неудача Эдварда Паркиса Фроста. Его разорение. Не все собравшиеся на склонах именовали себя знатоками аэронавтики. Некоторые были банкирами, точнее, взаимодавцами. Людьми, подводящими финансовый итог в конце каждого дня. Были и другие, неприглашенные. Они держались подальше от толпы, чтобы не привлекать внимания. Еще неизвестные Эдварду, эти джентльмены также повлияют на его будущее. Однако в тот миг они молча смотрели, как орнитоптер номер 3 скачет по окрестностям, разбрасывая перья и наглядно демонстрируя глубину падения Эдварда. Тем временем Гарри, все еще привязанный стропами к сиденью, с трудом выкрикивал:
3: «Сэр, я почтительным образом увольняюсь!»
2: Прошли месяцы. Прилипшие к взгляду Эдварда видение орнитоптера номер 3, скачущего в своей кончине, испортило ему целый мир, не говоря уже о его отношении к птицам. Стоя возле окна гостиной, он поежился, заметив голубя, возвращавшегося домой. После короткой прогулки по снегу он обнаружил прилетевшую птицу в голубятне. Глубоко запустив руку внутрь домика, Эдвард поймал посланца и отвязал небольшой листок бумаги, обмотанный вокруг голубиной ноги. Записка была из Лондона, от друга Артура Хойта. В последнее время хорошие новости не прилетали, и полученный листок стал, наверное, худшей вестью из всех. Американцы сообщили о совершении 12-секундного полета. Впервые в истории самодвижущаяся машина поднялась вместе с человеком в воздух и опустилась там, где взлетела. Уилбур и Орвилл Райты, летчики номер один. Жесткое крыло. Жесткое крыло. Величина записки не допускала других подробностей, но и этого было довольно. Триумф пришел к тем, кто поставил на жесткое крыло. И орнитоптер, понял Эдвард, окажется не более чем примечанием в книге об истории авиации, крохотной статейкой, годящейся лишь для того, чтобы обернуть ее вокруг голубиной лапки.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». ...1906 год. Эдвард почти возненавидел голубей. Домой вернулась новая птица, и он узнал, что потерял место президента общества. Следующий голубь принес предупреждение о том, что кредиторы лишили его права легального маневра. Третий голубь, и корона освободила его от обязанностей магистрата. Могла ли ситуация сложиться еще хуже? Ему уже не хватало воображения, но, наконец, однажды октябрьским днем в поместье появились два незнакомца, и Эдвард истолковал их появление как дурное предзнаменование. Это случилось в тот самый день, когда Бейлифы явились за движимым имуществом. Пара крепких тупиц потащила крыло орнитоптера в свой фургон. Провожая его глазами, Эдвард заметил, как подъехал другой экипаж, из которого высадились двое мужчин. В отличие от бейлифов, они казались худощавыми и застенчивыми. Лица новоприбывших были обращены к земле. Их явно смущала сценка, которую им пришлось наблюдать. Гости были в английских костюмах, одежда сидела на них неловко, потому что, как понял Эдвард, перед ним оказались люди с Востока. В смущении он направился навстречу им через лужайку, ожидая поклонов, однако восточные люди одновременно протянули ему руки.
1: «Очень довольны встретиться с вашим знакомством, мистер Эдвард Фрост».
0: Звали их Тору и Хирото. Однако на случай, если произношение покажется ему слишком сложным, Эдварду было предложено называть их Томми и Генри. Мистер Фрост мог различить гостей только по цвету костюмов и еще потому, что один из новоприбывших говорил, выкатив грудь.
1: «Мы очень крупные энтузиасты вашей работы по поручению нашего хозяина и нанимателя Акира-сан».
0: «Моей работы?»
1: «Орнитоптеры. Наш хозяин очень заинтересован в вашем успехе».
0: «В отношении моего успеха?» «Должно быть, вы неправильно перевели слово, которое хотели сказать». Оба гостя покраснели.
1: «Мы присутствовали для первого полета».
0: «Так вы были здесь и видели фиаско?»
1: «Мы полагаем, Эдвард Фрост, что для нас это не фиаско».
0: Эдвард более не мог удерживаться. «Зачем вы здесь?»
1: «Наш хозяин, Акира-сан, он очень заинтересован в машинный полет. Полет, повторяющий движение птиц».
0: «Простите меня за улыбку, только я не думаю, что китайцам повезет больше, чем мне. Боюсь, ваша нация слишком отстала в технике и производстве, чтобы овладеть активным полетом». Вновь залившись краской, пара помедлила, прежде чем произнести...
1: «Сэр, мы японцы».
0: «Японцы, китайцы. Это ведь безразлично, не правда ли? Вы же не владеете достижениями современной науки. Я могу лишь оказать услугу вашему хозяину и посоветовать ему избежать тех расходов и унижения, которые я претерпел в наказание за честолюбие. До свидания, джентльмены. Вы внесли светлую нотку в довольно скучный день». Эдвард протянул руку. Выпятив грудь, один из мужчин произнес:
1: «По-моему, царь Николай с вами не согласится».
0: «Царь Николай?»
1: «На мой взгляд, он не станет объявлять японцев отсталыми и в технике, и в промышленности».
0: «Здравая мысль. Конечно, сейчас по всему русскому флоту над морским дном гуляют рыбьи стаи. Япошки решительным образом выиграли войну с Россией, и Эдвард обнаружил, что начинает менять свое мнение о стоявшей перед ним паре». Говоривший Томми в конце концов обнаружил известную твердость за всей почтительностью и румянцем. Эдвард еще раз поглядел на обоих и отметил, что хотя европейские костюмы и казались неуместными на столь хрупких фигурах, однако были роскошными, купленными в универмаге на Хайт-стрит. Иначе говоря, весьма дорогими.
1: «А не хотите ли чаю?»
0: Гости покраснели. Оказавшись внутри дома, Хирото и Тору резко остановились. Прежде чем подойти к двери, они ненадолго возвратились к своему экипажу и захватили нечто вроде сундучка, изготовленного из дерева. «И не думайте разуваться», — предупредил Эдвард, заметив, что гости замерли на месте. Впрочем, остановила их линия, проведенная мелом по холлу, комнатам и всему дому, и тот факт, что Эдвард держался по одну сторону этого барьера. Они старались не глядеть на меловую черту. Мы с женой решили обойтись таким образом, пока не будет достигнуто более постоянное решение. Невзирая на заверение в том, что гости совсем не заметили белую полоску, оба они, тем не менее, держались со стороны Эдварда. «Прошу простить за беспорядок», — заметил он. «Слабость изобретателя». На деле он уже несколько месяцев не приступал ни к каким научным занятиям, и истинная причина присутствия в гостиной груды черновиков крылась в желании утаить самое ценное от бейлифов. «Если вы найдете, где сесть, я велю домоправительнице приготовить нам чаю». Гости поставили свой сундучок на пол и принялись щелкать пряжками. С няней, домоправительницей и шофером пришлось расстаться давным-давно, и Эдвард сам приготовил чай, нашел бисквиты и чистые чашки. Однако, возвратившись в гостиную с плодом своих стараний, он едва не выронил поднос из рук. Японцы уже сняли упаковку и осторожно достали из сундучка пару крыльев, безупречных, присоединенных к бамбуковому корпусу. Великолепная модель. Хватило бы ее одной, но когда он заметил, что Тору закручивает резинку внутри корпуса, сердце Эдварда забилось быстрее. Хирото вопросительно взглянул на Эдварда. «Можно?» Тот все-таки сумел кивнуть. С каждым оборотом все более и более наполнявшее модель напряжение, как в зеркале, отражало крепнущее волнение Эдварда. Да и дышал ли он в самом деле? Тогда японец выпустил модель, послав ее в воздух легким движением, и она осталась парить. Крылья отмеривали точные движения, модель поднималась все выше, исследуя по комнате за орнитоптером, поднимавшимся все выше над столами, лампами, стремившимся к потолку в своем восхождении по спирали, Эдвард ощущал прикосновение воздуха к собственному лицу. «Боже милостивый!»
1: «Нам хотелось бы сотрудничать с вами, мистер Фрост». «Партнерство».
0: Однако он смог прислушаться к восточным голосам, лишь когда энергия полета исчерпала себя, а один из японцев быстрым движением подхватил на лету модель. Эдварду хотелось еще раз увидеть этот полет, исследовать крепление крыльев, принцип их действия. Японцы вновь повторили свое предложение. «Жаль, что мы не встретились раньше. Боюсь, вами выбран не самый удачный момент. Мое предшествующее поражение помешает любым новым попыткам. Поглядите в окно. Видите, повсюду одни кредиторы. Со стыдом вынужден признать, что не имею теперь условий для проведения аэронавтических исследований». Гости переглянулись.
1: «Мы знаем о ваших сложностях и приглашаем вас в Мебосо».
0: «Мебосо?»
1: «Это небольшая деревня, находится на Хонсю. Нам кажется, что вы сочтете приемлемыми условия, которые предоставляет наш господин».
0: «Хонсю? Япония?»
1: «Мы охотно оплатим, если вы не против проезд на двоих».
0: «Я... моя жена никуда со мной не поедет, а в особенности на Дальний Восток».
1: Японцы порозовели. «А мальчик?»
0: Повернувшись, Эдвард заметил застывшего в дверях юного Реджи. Должно быть, ребенок тоже видел демонстрационный полет, потому что на лице его были написаны все чувства Эдварда, все заново возродившиеся детские надежды. 1908 год. Эдвард сидел на кедровой скамье, в сумерках пели цикады. Он с удивлением отметил, что ладони его вспотели. Почему он нервничает перед встречей с этим человеком? До переезда в Японию сама мысль о том, что на Востоке могут быть богатые люди, просто не приходила ему в голову. Однако время, проведенное в Мебосо, заставило его оценить эту идею и вырастить в себе уважение к богатству, которым распоряжался Акира-сан. Мебосо располагался в долине, по бокам которой возвышались четыре холма примерно одинаковой высоты, и симметрия их положения явно тешила местных жителей, не однажды обращавших на нее внимание Эдварда. Долину в основном занимали рисовые поля и кучка домов, между которыми иногда пробегали рикши или громыхали фургоны. На одном из склонов располагалась огромная печь, куда горшечники из Мебосо и прочих деревень приходили обжигать глиняную посуду. Лучше всего печь видна была после заката, когда пламенное сердце ее время от времени открывалось, чтобы принять новую порцию горшков или питавшие огонь дрова. В таинственные Мебосо поступало все необходимое. Это случалось редко, но появлялось все, невзирая на цену. Когда понадобился автомобиль Daimler-Benz, машину доставили через 4 дня, а крестьяне таскали плуг, разравнивая колею, по которой можно было бы ездить на автомобиле.
1: Поместье, в котором он жил, принадлежало Акира-сан. И вся деревня подчинялась этому человеку не вполне понятным Эдварду образом, поддерживая отношения одновременно и феодальные, и коммерческие. Другой причиной для удивления было то, как владели английским многие местные жители. Он-то волновался по поводу образования Реджи, однако страхи немедленно улеглись, когда обнаружилось, что люди, назначенные ребенку в учителя, владеют языком лучше иных англичан. Хирото и Тору были племянниками хозяина. Задумчивый Хирото часто стоял на склоне холма, наблюдая полет журавля. Тору, тот, что говорил, выпитив грудь, иногда едко высказывался о мировой политике, о предприимчивости японцев, опущенных на дно русских кораблях. Оба боролись за влияние на Эдварда и ход создания орнитоптера. И хотя кузены явно соперничали, ни один из них ни разу не сказал о другом плохого слова. Какое воспитание! Впрочем, чего можно ожидать от людей, которые живут за бумажными стенками? Эдвард сидел в одном из садов поместья, вдыхая запахи цветущей сливы и молодой листвы. И удивлялся тому, что нервничает. Почему? Все вокруг относились к нему с уважением. Он вытер ладони и попытался успокоиться, разглядывая выложенные гравием узоры. По дорожке стукнула трость.

0: модель для сборки по-прежнему на радиоэнергии FM. Сегодня в нашем эфире рассказ Яна Ларса Янсена «Тайная история орнитоптера» в переводе с английского Юрия Соколова. Когда из тьмы возник невысокий человечек, Эдвард еще раз вытер ладони о брюки. Каким бы крохотным он ни казался, Акира-сан мог единственным словом начать или закончить любое дело в Мебосе. Человек этот не был похож на магната. Жесткие волоски торчали из подбородка и ушей. Один его глаз прикрывало бельмо, другой, похоже, косил. Напоминал он скорее больного ребенка. «Я так часто слышал ваше имя», — начал Эдвард, — «и теперь рад знакомству». «Я тоже много слышал о вас». Они сели. К песне цикад присоединили свои голоса летучие мыши, и Акира обратил к небу здоровый глаз. «Мне сообщили, — проговорил он, — что вы с Хирото хотите соорудить модель в натуральную величину». «Да, конечно, основываясь на ваших идеях. Ваша концепция кажется мне вполне осуществимой». Акира кивнул, мелькнув ясным глазом. «Приспособим двигатель Daimler-Benz», — продолжил Эдвард. «Мысль принадлежит не мне. Мне пришлось только присоединить трубки бурдона к двигателю внутреннего сгорания без дифференциального редуктора. Вы уже видели, как нам с Хирото удалось сочетать трубки бурдона с вашей конструкцией крыла. Коленчатый вал двигателя то сжимает, то растягивает их. Они, в свою очередь, приводят в движение крылья в соответствии с вашими представлениями о динамике крыла. Если мы сумеем изготовить работающую модель, это станет огромным достижением. И я считаю, что современная мастерская вполне позволяет достичь этого».
1: «Вы получите ее», — пообещал старик.
0: Эдвард вздохнул, осознав теперь причину своего волнения. «Великолепно. Воистину, это будет выдающимся успехом техники пилотируемого полета. Мы не разочаруем вас».
1: «Но она издает такой шум».
0: Эдвард примолк. «Прошу прощения».
1: «Слишком шумит ваша машина».
0: «Почему вы так полагаете? Мы еще и не начинали».
1: «Я видел автомобиль. Я слышал его. И никак не могу перестать слышать».
0: Он скривился, как будто откусил кусочек лимона.
1: «При всем моем почтении, — сказал Эдвард, — прошу вас понять, что подъемная сила, необходимая для того, чтобы оторвать от земли одного человека, просто огромна. В Кембридже я опробовал все имеющиеся в наличии виды топлива. Порох, сжатый воздух, паровой котел на спирту, карболовую кислоту, но с бензином ничего не сравнится. Таких возможностей не предоставляет ни один из известных источников энергии».
2: «А какой звук производит птичка, вспархивая с ветки?»
0: Не получив ответа, Акира заметил:
2: «Правильно, никакого. На что станет похож лес, если в нем зарычит ваш Daimler-Benz? По-моему, он перестанет быть лесом».
0: «Но ничто не может сравниться с бензином». Хрупкий старик поднялся, опираясь на трость, и направился назад по дорожке.
2: «Твою модель изготовят», — сказал он. «Но успех придет только, когда мы избавимся от шума двигателя».
0: Акира-сан оставил Эдварда во тьме, в истинном мраке. Разочарование сменялось негодованием. Они были уже на грани успеха. Вот-вот исполнится мечта Эдварда, вот-вот свершится историческое событие, а Акира обеспокоен тем, что машина слишком шумит. Должно быть, он тронулся. Эдвард укрепился в решимости не позволить безумцу помешать человеку взлететь в небо. ...1909 год. Реджи надел кимоно. Сегодняшний день был, наверное, самым важным в карьере Эдварда, и 12-летний сын решил облачиться в желтый, расшитый лилиями шелковый халат. Эдвард потоптался в соседней комнате, но мальчишка так и не снял кимоно. Эдвард захлопнул дверь буфета, яростно глянул и фыркнул, и все же кимоно не исчезло. Мальчишка преднамеренно пытается досадить ему, крутясь в кимоно. Раздражало уже само это слово. Вопрос возникал не раз.
1: Реджи то отвечал Эдварду по-японски, то занимался каллиграфией вместо священного писания, то подхватывал палочками жареную баранину, то проводил собственное время в саду камней, вооружившись граблями и отнюдь не христианскими учениями. Однажды с досады Эдвард объявил, что мальчишка должен начисто забыть японский язык. Однако воплотить в жизнь сей декрет было не легче, чем предыдущий, запрещавший Реджи есть рис. Эдвард смотрел, как в соседней комнате сын, одетый в этот желтый халат, опускается на колени перед чаем и не знал, что предпринять. Его собственный сын, его дитя. За окном вдруг послышались крики. Эдварду давно уже не приводилось слышать громкого сердитого голоса, кроме собственного, так что любопытство немедленно притянуло его к окну. Удивительнее всего было то, что ссорились два прекрасно знакомых ему молодых человека. Внизу во дворе толкались кузены Тору и Хироту, и лица их настолько побагровели от гнева, что отличить одного от другого было и вовсе невозможно. Движения становились все резче, начали собираться зеваки, из мастерской появились мужчины в кожаных фартуках. Тору схватил бамбуковый тренировочный меч и, замахнувшись, обрушил на кузена увесистый удар, смачно шлепнувший по обнаженной плоти. Хироту нырнул в толпу и несколько мгновений спустя показался из нее примерно с таким же куском медной трубы. Кузены поклонились друг другу и сошлись в схватке. Эдвард опустил шторы и отвернулся от окна. В комнате стоял Реджи, все еще в кимоно. Эдвард твердо сказал: «Переоденься».
2: «Отец!»
1: «Ты не выйдешь к обеду в этой одежде».
2: «Ведь все будут одеты официально».
1: «Да, но мы с тобой принадлежим к другой расе. И не должны забывать об этом. Реджи, мы обязаны напоминать японцам, кто мы такие».
2: «Но я хочу надеть именно это».
1: Реджи редко ныл или капризничал. Он был слишком рассудительным.
2: «Кимоно мне нравится. В нем удобно».
1: «К счастью, корсет носить неудобно, а то ты и его бы пристроил под свой балахон». «Нет». «Переоденься в подобающую английскую одежду. И без возражений. Или ты не пойдешь с нами. Совсем не пойдешь. Я скажу Симба, чтобы вместо этого сводил тебя к океану. Потратишь день на чтение писания, почитаешь исход волнам прибоя». Мальчик стоял чуточку порозовев. Эдвард видел, как он лихорадочно ищет выход из положения. Мальчишка кивнул в сторону окна, за которым не утихали крики и грохот ударов.
2: «Отец, а не следовало ли тебе самому пилотировать орнитоптер?»
1: «Какое это имеет отношение к происходящему?»
2: «Разве не ты всегда говорил, орнитоптер — это моя мечта?»
1: «У парней больше практического опыта».
2: «Но почему ты не желаешь полететь на собственной машине?»
1: «Ага, понимаю. Ты хочешь перевести разговор на меня?»
2: «Отец, это потому, что ты боишься».
1: «Боюсь?» Эдвард остановил себя прежде, чем успел ответить, что иногда куда важнее и отважнее наблюдать за происходящим со стороны. Подобное объяснение скорее походило бы на извинение. «Иди переоденься», — сказал он вместо того. Реджи повернулся и невозмутимо направился к себе в комнату.
2: «Боюсь, что знает этот мальчишка о страхе».
1: Эдвард проводил сына взглядом. А потом они стояли на летном поле вместе со всеми. Члены семьи Акира-сан собрались из дальних мест, и они прекрасно понимали, что происходит. Каждый обнаруживал сдержанное волнение. Не было видно самого Акира. Впрочем, тот, наверное, наблюдал за происходящим с одной из недавно возведенных башен. Синтоист-священник исполнил обряд, отгоняя демонов от летного поля. Появился Хирото. После драки лицо его было покрыто синяками, а сам он сохранял смирение. «Почему он не хочет стать с нами?» «Должно быть, это унизительно», — решил Эдвард. «Очевидно, Хирото потерпел поражение в драке». Взревел двигатель, и все лица обратились к орнитоптеру номер 4. Машина состояла в основном из бамбука, легкого материала, которому японцы умели придавать почти немыслимую прочность. Кабина напоминала плетеную корзину или птичье гнездо. Одетый в алый летный костюм Тору, отвесив поклоны во все стороны, забрался в кабину. Эдвард поглядел на Хироту, осознавая, что кузены подрались за право совершить испытательный полет. Право это так много значило для них, что дело дошло до оружия. Эдвард сухо сглотнул.
2: Фыркнул двигатель, хлопнули крылья.
1: Все домашние модели Эдварда махали крыльями просто вверх-вниз. Здесь это простое движение сменило подмеченная Акира-сан динамика. Каждый взмах соединял в себе несколько птичьих движений. Маховые перья поворачивались при подъеме, вся рама сжималась и расширялась. Любое прежнее создание Эдварда показалось бы рядом с этим творением грубым чудовищем. Сие же сооружение могло бы послужить образцом даже птицам. Величественные крылья без какой-либо посторонней помощи уже увлекали небесную лодку вперед. Орно поднялся в воздух. Он летел, как птица, и взмахи крыльев уверенно уносили вверх и аппарат, и Тору, находившегося в его кабине. Тору летел. Он был уже в 20 или 30 метрах над головами собравшихся и поднимался все выше и выше. Эдвард ощущал восторг, охвативший толпу. Не мне ли нужно было сейчас занимать место этого японца? Быть может, именно и это стало причиной победы братьев Райт. Быть может, именно поэтому двое американцев, велосипедные мастера, победили Королевское аэронавтическое общество. Ведь они сами подняли в воздух свое творение. Должно быть, человек просто не способен победить, если не ценит свою мечту больше жизни. Эдвард вновь взглянул на орнитоптер, который под гул толпы летел вдоль долины к горам. Наконец, взявшись за рычаги, Тору развернул аппарат. Под новый взрыв возгласов орнитоптер, четко взмахивая крыльями, возвращался назад. Триумф! Летательный аппарат пронесся над толпой, вычерчивая крыльями каллиграфические линии в небе, затем над домами, над пагодами, над башнями крепости. А толпа все ликовала, даже когда заметила, как сражается Тору. Наверное, он кричал, но за ревом мотора этого невозможно было услышать. Как сражается Тору с органами управления, одновременно пытаясь сбить огонь, вдруг вырвавшийся неведомо откуда и охвативший фюзеляж. Толпа ликовала и тогда, когда полет утратил упорядоченность, а орнитоптер опускался над крепостью, сужая круги. Одно крыло машины горело, другое хлопало. Так с горящим крылом раненая птица врезалась в башню, завершив безумную спираль. Шум толпы изменился. Люди бросились к месту крушения. Застыв на мгновение, Эдвард поглядел на Реджи. Такого стройного в своем парадном английском костюме и обратившего к своему отцу взгляд, красноречиво говоривший: «Вот почему ты должен сам оседлать свою мечту». Эдвард бросился бежать.

0: Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Годы. Он более не боялся проблем, ни технических, ни личных. Дебют японского орнитоптера, с такой славой взлетевшего и рухнувшего столь картинно, придал новые силы и ему, и Хирото, навсегда запомнившему удары, которые он обрушил на кузена за почетное право опробовать орнитоптер. Тору отвезли выздоравливать на Северный остров, а Эдвард с Хирото погрузились в проекты, которые должны были надежно защитить пилота от демонической силы бензина. Заодно они точнее согласовали движение коленчатого вала со взмахом их крыла и добавили хвостовых перьев, повторяя крестовидный хвост, помогавший стабилизировать полет жесткокрылых самолетов Запада. Эдвард и его команда успели собрать еще 6 орнитоптеров, прежде чем возникла первая существенная задержка. Близилась Великая война, и магнат перенес финансовую поддержку на морские исследования. Эдвард, однако, обнаружил, что ситуация, складывающаяся в Европе, может пойти на пользу его изысканиям. И ему самому. Разве не послужит машина королевским ВВС, если британских союзников Японии продают прямо с машинами, не будет ли подобная ситуация выгодна для Акира? Пока он занимался стратегическими раздумьями, мощенные дороги в Мебосо пришли на смену предшествовавшим грунтовым. Летное поле расширили и усовершенствовали, построили ангар, и принцип сборочной линии нашел применение в сооружении орнитоптеров. В свободное время Эдвард строчил письма в королевские ВВС и своим бывшим коллегам по аэронавтическому обществу, уговаривая их устроить демонстрацию первой машины, способной на настоящий полет. К его раздражению первые письма остались попросту незамеченными. Но Эдвард стремился вернуть домой не только орнитоптер. Реджи становился юношей. Он никогда не бывал непочтительным или дерзким, но теперь бунтовал спокойно, изящно, с подтекстом. К огорчению отца сын все более и более походил на идеального молодого японца. Последней каплей стала романтическая история с одной из внучек магната, и Эдвард принял твердое решение. Он отвезет Реджи обратно в Англию и оставит его под опекой дяди-профессора, обещавшего обеспечить поступление отпрыска в Хьюз-Холл и воспитать его в мужественном кембриджском стиле. «Ты поедешь с нами в Англию? Для меня это многое значит». Реджи поднял взгляд от каллиграфических строк. «В Англию?» Королевские ВВС попросили провести демонстрационный полет орнитоптера с военными целями. «Мы из Хирото отправляемся. Для тебя это будет и путешествие, и наука. Увидишь свою родину, неужели не любопытно?» «Сколько продлится поездка?» «Несколько месяцев. Может быть и дольше». Спустя какое-то мгновение все эмоции исчезли с лица сына. Путешествие казалось бесконечным. Экипаж опасался немецких подводных лодок, способных в любую минуту всплыть из глубины. Тем временем Эдвард ломал голову, как подготовить сына к тому, что ему придется остаться в Англии навсегда. На последнем отрезке пути их фрегат присоединился к возвращавшемуся из Дарданелл конвою, и Эдвард решил подождать высадки. Сказать мальчику правду будет проще, стоя на твердой земле. Когда Реджи увидит величие Англии, он сам захочет остаться. С другого берега канала доносилось бум, бум, бум. Голоса пушек, мортир, песни войны, сразу же бросившие его в холод. Высадились они в Фолкстоне 3 февраля 1916 года. Эдвард подумал о своих соотечественниках, ожидающих их на летном поле в Лимпне. Здесь люди приносили жертвы, а он пребывал в безмятежном покое на другом конце света. Эдвард извлек из багажа безукоризненно сшитый костюм, который приберегал для сегодняшнего дня. В гордом облачении он направился в каюту, где находились японцы. Члены семьи и механики поглядели на него, ошеломленно притихли, а потом в раз заговорили. Громче всех протестовал летчик, которому предстояло пилотировать орнитоптер, однако вмешался Хирото. «Это родина Эдварда, и он имеет право вкусить славу здесь». Хирото улыбался и кивал. Он все понял. и был способен объяснить остальным. Присутствующие согласились на том, что после встречи с представителями королевских ВВС здесь, в Фолкстоне, Эдвард стартует прямо с палубы и достигнет летного поля. Весьма впечатляющий дебют. Все вместе они отправились в последний раз проверить орнитоптер, и тут мечта вновь разбилась о землю, потому что под утренним солнцем и светлым туманом среди знакомых морских запахов аппарата на месте не обнаружилось. Один лишь укрывавший его брезент. Орнитоптер исчез. «Немцы!» — выдохнул Эдвард. «Это диверсия!» Однако вахтенный отрицательно качнул головой.
1: «Ваш сын! Такой хороший юноша!»
0: «Реджи?»
1: «Ваш сын! Он сказал мне, что пришел опробовать двигатель!»
0: «Это немыслимо!» Эдвард поглядел на пустое пространство, на стропы, удерживающие орнитоптер на месте. «Что он сделал?»
1: «Он улетел и не сообщил, куда».
2: «Эдвард, мы должны известить командование в Лимпне», — заторопился с советом Хирото.
0: Однако ужасная правда уже забрезжила перед Эдвардом. Сдавленным голосом он произнес: «Реджи улетел не в Лимпне, так?» Вахтенный затряс головой.
1: «На восток».
2: «На восток?» — удивился Хирото. «Над водой?»
0: «Зачем?» — спросил кто-то другой. «Во Францию?» Эдвард глядел в небо и чувствовал, как мир плывет перед его глазами. Даже солнце рассыпалось на части.
3: «Реджи летел! Он смог! Он летел над Ла-Маншем!»
0: Ему уже приходилось пилотировать орнитоптер, однако сегодня впервые человек пересекал это водное пространство на крылатой машине, и он совершит этот подвиг. Обязательно. Кабина была столь тесна, что прилегала к самим ребрам Орна, и каркас передавал юноше каждое движение крыльев. Его то сжимало, то отпускало, словно крылья были его собственными. Оба предплечья пилота охватывали кожаные браслеты, связанные с тросами, которые управляли крыльями. Протянув руку или повернув ее, или объединив оба движения, он мог изменить скорость взмахов или наклон любого из крыльев. Он парил в воздухе. Внизу зеленел океан. Разглядывая тикавшие как часы механизмы Орна, Реджи принял неожиданное решение. Он должен повидаться с матерью. Она поймет его. Он, Реджи, найдет свою мать, и они станут поддержкой друг для друга, а после войны он вернется в Японию. Один. Он не писал матери уже 10 лет. Пустяк, ничтожная деталь. А в сравнении со свободным полетом над водами Ла-Манша и вовсе мельчайшая из мелочей жизни. Впереди показался берег. Внизу открылась земля, мрачная пустошь, изброжденная ранами и язвами, оставленными войной. Чего же он ожидал? Только не того, что видел сейчас внизу. Ни этих дробящих туман обгорелых деревьев, ни этих луж, заполнивших воронки или колеи от тяжелой артиллерии. Внизу не было никаких признаков жизни, только несколько ферм и сараев, да и те казались серыми и заброшенными. Хлопая крыльями, Реджи ощущал себя гигантским стервятником, собирателем кошмаров. А потом раздался незнакомый звук. Позади деловито жужжал мотор. Пилот попытался оглянуться, но кабина Орна ограничивала видимость. Звук уже превращался в пронзительный визг. Реджи заметил два устремившихся к нему жесткокрылых биплана. Они приближались с немыслимой скоростью. Одна из машин вдруг стремительно вырвалась вперед, и сердце Реджи затрепетало в груди. Юноше никогда не приходилось видеть в полете аппараты с жестким крылом. К тому же и сам он находился в воздухе. Машины проскочили вперед, и страх перед встречей с немцами сменился облегчением. На хвостах самолетов он заметил британские, синие, белые и красные кресты. Перед ним были Сопвич Кэмэл. В порыве движения Реджи успел заметить, что летчики в явном удивлении крутят головами, пытаясь разглядеть его пернатую машину. Им еще не приводилось видеть орнитоптер. Пока самолеты удалялись, Реджи успел подумать о том, каким образом его отец и Акира-сан собирались конкурировать с этими аппаратами. Орна просто не в состоянии достичь такой скорости, такой концентрации мощи. Юноша глядел как завороженный.
4: А потом... Что? Далеко впереди аэропланы легли на крыло, повернулись носами к нему и помчались навстречу. Пилоты их никогда не видели орнитоптера. На машине не было никаких опознавательных знаков, ничего указывающего на происхождение. Так захотел его отец. Сквозь рокот мотора прорвался другой звук. Брап, брап. Стреляют. Реджи потянул управляющие тросы, уменьшив подъемную силу правого крыла, и орнитоптер нырком ушел в нужную сторону. Машина скользила вниз по крутой спирали. Кровь прихлынула к голове пилота. Обстреляв пустоту, сопличи проскочили мимо. Поглядев вверх, он увидел, как они опять набирают высоту, разворачиваются, заходят на новый удар. У Реджи оставалось еще несколько мгновений, прежде чем они спустятся на его уровень. Прибавив махового усилия, Реджи круто взлетел к зениту, поднявшись почти по вертикали. Столь быстрый подъем спутал планы пилотов. Потерпев неудачу, они вновь разлетелись, совершая новый далекий заход. Сердце Реджи колотилось столь же быстро, как и крылья. Как дать им знать, что он свой? Как спасти себя? Если бы только пилоты могли услышать его отца. Он-то, спаси Боже, британец! Но связи между ними не могло быть. Мешал рокот моторов. Если ему суждено уцелеть в этой переделке, он, не сходя с места, сделается пионером боя между машущими и жесткокрылыми летательными аппаратами. Орна не доставала вооружения, однако долгие развороты бипланов, похоже, давали основания для надежды. Реджи мог противопоставить способность Орна к быстрым взлетам и падениям, оставляя Сопвича лететь дальше, когда сам он или взлетал выше, или нырял ниже. Метод этот сработал еще 3 раза, прежде чем британские пилоты выработали контрмеры. Один из них оставался высоко, другой жался к земле, дожидаясь, пока Орно выйдет на линию огня. Новая пулеметная очередь рассыпала в воздухе перья, и тросы управления дали ему понять, что крылья дрогнули. Во рту Реджи мгновенно пересохло. Он уже предчувствовал близкую смерть. Однако усилием воли юноша заставил себя думать о жизни. Что есть у него такого, чего нет у них? Какие преимущества у Орно перед жесткокрылым неприятелем? Реджи спускался, стараясь послабее взмахивать крыльями, а бипланы чертили над ним зигзаги с назойливостью москитов. У них была скорость, у орнитоптера осторожность. Спустившись еще ниже, он полетел над землей так медленно, как только мог, тщательно следуя рельефу. Заметив чудище, одинокая корова бросилась на утек. Бипланы суетились наверху, коротко плюясь свинцом. Реджи направлялся к деревьям. Орнитоптер летел медленно, очень медленно. Огромные, едва шевелившиеся крылья несли гигантскую птицу в лес. Разлетелась стайка скворцов. Реджи нырнул под ветви, отскочил от земли, положил на бок машину, чтобы не столкнуться со стволом, и вновь поднялся на крыло среди ветвей и сучьев. Он летел сквозь чащобу. Ветви цепляли за фюзеляж, стучали по бамбуковой кабине. Бипланы не отставали. Они делали все новые и новые заходы на цель, осыпая Орну боеприпасами, листьями, ветвями и желудями. Получив 2-й сильный удар по крылу, Реджи понял, что полет закончился. Орнитоптеру более не хватало подъемной силы. Он ударился о землю, отскочил, ударился еще раз. 3-й прыжок остановило дерево. Реджи вывалился из кабины. Разбитый аппарат еще вяло шевелил крыльями. Пилот упал, поднялся на ноги. Моторы истребителей пели голосом механизированной смерти.

0: Сегодня в модели для сборки рассказ Яна Ларса Йенсена «Тайная история орнитоптера». 1920-1930 годы. Эдвард с удивлением увидел в дверях молодую японку. «Какой сюрприз», — сказал он. «Не зайдете ли?» Звали ее Аса Токугава, и она была родственницей Акиры-сан. Похоже, все в Мебосо приходились родственниками этому господину, хотя бы косвенно. Эдварду и Асе еще не доводилось потолковать с глазу на глаз, хотя эта девушка занимала его мысли. Эдвард предложил ей чаю, она отказалась. «Должно быть, вы заняты приготовлениями», — наконец выдавил он.
1: «Почти все готово. Я должна только поговорить с вами».
0: «Ради бога».
1: «Ваш сын очень дорог мне. Вы верите мне?»
0: «Я решил посетить вашу завтрашнюю свадьбу. Можете не уговаривать меня».
1: «Я счастлива, что вы будете на нашей свадьбе, мистер Фрост. Очень счастлива. Но я надеюсь на большее, что вы будете рады за нас с Реджи. И, может быть, благословите нас, пожелаете добра».
0: Он вздохнул. «Но, моя дорогая девочка,
1: вам не нравится наш народ?»
0: «Вы заблуждаетесь. Я считаю ваш народ великим и горжусь всем, чего мы достигли вместе с твоими родственниками. Тем не менее, есть вещи непререкаемые. Дело в том, что британец не должен жениться на японке». Глаза Асы вспыхнули. «Все дело в происхождении», — попытался объяснить Эдвард. «Реджи обязан гордиться им, а он хватается за любую возможность пренебречь им. Боюсь, и ваша женитьба представляет собой еще одну попытку в этом направлении. Понимаю, что звучит это некрасиво, но национальность — серьезная вещь, и шутить с нею нельзя». Аса казалась оскорбленной. «Полагаю, — продолжил Эдвард, — ваша семья испытывает сходные чувства». Тут глаза девушки обратились к собеседнику. На самом деле аргументы Эдварда бледнели в сравнении с бурей, разыгравшейся в доме Токугава. Из своего катастрофического путешествия в Англию Реджи вернулся в Японию совершенно другим человеком. Уже не мальчишкой, в этом не оставалось сомнений. И пережитое при нападении бипланов вселило в него страстную и иррациональную ненависть не только к

0: Британии. Ну и ко всей Европе, всему Западу. Мысль о том, что его можно пристроить в Кембридж, сразу сделалась нелепой. Реджи больше не скрывал своих симпатий к Японии, и когда он объявил, что хочет жениться на Асе Токугава, дочери кузена самого Акира, Эдвард понял, что возражения его бесполезны. Однако семейство Асы противодействовало молодым еще более открыто. Семья разумно считала межрасовые браки ошибочными, и ей удалось бы расстроить свадьбу, если бы не один фактор. Флот, точнее стайка из 20 готовых орнитоптеров, уже располагался на летном поле Акира-сан. Несколько аппаратов продали другим магнатам, самым состоятельным членам японского общества, и крылатая машина уже запорхала от острова к острову, символизируя лучшее будущее, воплощаемое японским изобретательством. Почти все в Японии видели орнитоптеры или слыхали о них и были взбудоражены. Орнитоптер романтизировал японскую технику, и повесть о Реджи Фросте и его рискованном полете во Франции приобретала известность. Японцы толковали ситуацию как пример враждебности Запада, чьи жесткокрылые ястребы набросились на беззащитную птицу. Реджи делался некоторым подобием народного героя, отвергнувшего собственные корни и возвратившегося, чтобы стать пилотом. Когда пошли слухи о том, что Акира-сан стремится предотвратить их свадьбу с Асой, общество вознегодовало. Пресса начала критиковать магната. В конце концов, семья Асы решила, что лучше пожертвовать дочерью, чем рисковать ослаблением власти. «Моя семья берет на себя ответственность за то, — сказала Аса, — что наш союз будет основан на разумных принципах». Эдвард заставил себя улыбнуться. С этим он согласиться не мог. Но вместо всего, что просилось на язык, сказал: «Желаю вам обоим счастья, всех успехов и благополучия». Слова эти, похоже, обрадовали Асу. На следующий день, стоя на свадьбе с приколотым к лацкану эмалевым английским флажком, Эдвард совершенно не ощущал себя несчастным. Возможно, он куда резче протестовал бы против этого брака, если бы встретил в Англии более теплый прием. Он надеялся остаться там в качестве представителя орнитоптерного завода «Акира-сан». Однако даже успешные испытания аппарата не смогли заинтересовать его соотечественников, не способных в своей надменности увидеть ворона нечто большее, чем нелепое ответвление от магистрального пути развития самолетов с жестким крылом. Поэтому он тоже вернулся в Японию, в Мебосо. На месте рисовых полей выросли современные дома, появилось уличное движение. Расширились и соседние селения, люди перебирались сюда, привлеченные работой, участием в строительстве орнитоптеров. В долине сохранили одну только ферму, производившую гусей, на перья. Город рос, военные все чаще посещали его, и Эдвард нередко ощущал укол волнения, замечая инспектировавших фабрики людей в мундирах. «На меня они не в состоянии повлиять», — твердил он себе. «Настроение японцев не способны повредить Орну». ...1935 год. Оно вполне походило на перо. Оно было мягким. Оно опускалось на землю парящим движением настоящего перышка, если выпустить его из рук. Только когда Эдвард подносил его к носу, становилось заметным, что от этого пера пахнет нефтью. Перо было рукотворным, однородным изделием, не имеющим ни стебля, ни лопасти, и хотя Эдвард не сомневался в том, что до гусиного ему далековато, главное, тем не менее, уже было ясно. Перо это подлежит усовершенствованию, и раз его смогли изготовить однажды, значит, этот процесс нетрудно повторить и тысячу, и миллион раз. Положив искусственное перо в карман, он отправился разыскивать Хирото. Никто из них не заказывал искусственных перьев. Дела гусиной фермы шли хорошо, а реклама только подстегивала пристрастие населения к гусятине. Просто как-то утром руководитель материаловедческой группы вручил это перо Эдварду. По чьей же инициативе его разработали? Эдвард не мог определить точного момента, когда исследовательская работа вышла из-под его контроля. Материалы, техника, газодинамика машущего полета, работы в этих отраслях по необходимости были переданы в другие руки. Он не мог более уследить за достижениями в каждой отрасли. И успел заметить, что хотя совместные совещания отделов начинались с участием английского переводчика, разговор быстро переходил на японский язык. Никто не протестовал и даже не замечал, если Эдвард выскальзывал из зала до окончания заседания. перо было лишь одним из миновавших его новшеств. Контроль за эволюцией технологии производства орнитоптеров находился теперь в его руках не более, чем руководство развитием мебосов. Рикши исчезли. Печь на склоне южного холма погасла, выдохнув из своего чрева последний пламенный язык. Кварталы дешевой застройки закрывали собой конец долины, вблизи них вырос новый технологический институт. Начала развиваться даже соседняя долина, чего Эдвард не замечал, пока из-за гребня не показались башни, растущие стараниями неведомого промышленного концерна. Наверное, он слишком редко отрывался от собственной работы. На летном поле, выстроившись рядами, сидело уже больше сотни орно. Прикрыв крыльями кабины, они дожидались покупателей. Взлетная полоса принимала орнитоптеры или отправляла их в Киото. Колоссальное увеличение подъемной силы крыльев позволило машинам перевозить грузы или пассажиров, или войска, или оружие. Эдвард видел проект Орна, загруженного в основном боезапасом и пушкой устрашающего калибра, хотя и не принимал участия в создании такого аппарата. Национальный энтузиазм развивался в нечто большее, чем сам Эдвард, большее, чем Акира. «Ешьте гусей в целях национальной безопасности». Мальчишки с островов старались питаться гусятиной, но все-таки не набирать лишнего веса, способного помешать стать пилотом. Современная японская архитектура потребовала создания насестов на крышах зданий. Орно перепархивали с одного токийского здания на другое, вызволяя элиту города из тенет наземного транспорта. И все это составляло часть общего растущего энтузиазма, заставлявшего Эдварда нервничать, потому что массовый пыл увязывался с крепчавшим национализмом, требующим превосходства над азиатскими соседями, риторики и демагогии. Он застал Хироту плачущим. Эдвард подумывал, не пройти ли мимо, оставив того наедине с горем. Разве не этого требовала вежливость? Возможно. Однако вместо этого он уселся на противоположную скамью. «Мои руки», — начал Эдвард. Хирото поглядел вверх. «Я никогда не испытывал склонности обозревать свое лицо в зеркале», — продолжил Эдвард. «Но на руки я не могу не смотреть. Когда же они успели сделаться такими старыми, морщинистыми, костлявыми, скрюченными? Они похожи... «На орлиные когти», — подсказал Хирото. Они расхохотались. Эдвард указал на уголки глаз. А тут наследила ворона. Оба снова усмехнулись. Чтобы не нарушить наступившую дружескую тишину, Эдвард не стал показывать пластмассовое перо. Он спросил: «Вас расстроили кузены?» Хирото кивнул. «Значит, они идут своим путем. Военные, то есть. Теперь все стали военными. Кроме вас и меня.
1: И даже Акира-сан?
0: Он стар, и у него нет сил сопротивляться».
1: Вздохнув, Эдвард откинулся назад. Закрыв глаза, он ощутил давно уже приближавшееся чувство поражения.
0: «Итак, мы остались не у дел.
1: Армия, конечно, загрузит заводы заказами на танки и боеприпасы». Хирото бросил на него резкий взгляд.
0: «О, нет», — сказал он. «Нет, нет.

0: Это «Энергия FM». Вы слушаете «Модель для сборки». ...1940-1948 годы. Хирота и Эдвард стояли в стороне от толпы. Люди кричали, и даже Эдвард был возбужден этим хореографическим спектаклем. Распростершиеся верфи Акира-сан бурлили кипением колоссальной промышленной мощи. 39 орнитоптеров восседали на палубе авианосца. На их крыльях были изображены красные круги. Символ этот был виден повсюду. Когда, хлопая крыльями, в поле зрения появился 40-й аппарат, днище его оказалось совершенно белым, а от находившегося в центре красного круга лучами разбегались красные полосы. Толпа взревела и замахала маленькими флажками с таким же знаком. «Восходящий сын», — проговорил Хирота. Эдвард ухмыльнулся. Их дружба уже достигла такой степени, когда нетрудно было понять игру слов.
1: «Реджи умеет показать товар лицом», — продолжил Хирото.
0: «Он учился не у меня». На мгновение, причалив к посадочной башне, Орно расправил крылья и продемонстрировал свои цвета, а потом соскочил вниз, скользнув на последнее, еще остающееся свободным место. Кабина открылась. Из нее возник Реджи в полном летном снаряжении, чтобы принять шумные приветствия толпы. На соседней платформе появилась Аса с двумя дочерьми, и все трое поклонились герою, отцу и мужу, прежде чем отступить назад. Стрелок Реджи, молодой уроженец Окинавы, заслуживший некоторую известность благодаря совместным полетам, вынырнул на мгновение из заднего отделения. «В самых своих безумных снах», — начал Эдвард.
2: «Что в самых твоих безумных снах?»
0: «Я не видел, что моя плоть и кровь станет идолом японской военной промышленности».
2: «Тебе бы хотелось, чтобы все сложилось иначе».
0: Тон Хирота допускал целый спектр разнообразных вариантов ответа. Но Эдвард отбросил их все, ограничившись тремя словами. «Я ненавижу войну».
2: «Азиатские войны не затягиваются надолго».
0: Утверждение было сомнительным. Война с Китаем тянулась, не зная конца. В начале Второй мировой войны японцы в основном праздновали победы. Вырвавшиеся из кошмаров Эдварда тучи орнитоптеров затмевали небеса над Филиппинами и Голландской Ост-Индией. Взмахи огромных крыльев. Сам вид их терроризировал сельских жителей. Тем временем флот блокировал моря, доставляя войска и снаряжение на сушу. Японцы разрабатывали и истребитель с фиксированным крылом, вариант «Зеро». Однако вторжения осуществлялись орнитоптерами, способными летать над любым коварным рельефом и перепархивать буквально с крыши на крышу в наземных боях. Они нападали на самолеты с жестким крылом, а после ныряли под покров джунглей, медленно, словно цапли, скользя между деревьев, в случае необходимости опускаясь на ветви. Или же орнитоптеры парили в небесных высотах, недоступные для зенитчиков, пока стрелки их выискивали цели на земле. Просматривая хронику в местном кинотеатре, Эдвард страдал. Однажды в новостях показали Орно, хлопавший крыльями перед благосклонным золоченым лицом гигантского Будды. Орно доставляли японскую императорскую армию из Восточного Китая во все стороны, в такие места, куда не дотягивались еще дороги, где не было никаких летных полей. Картины, являвшиеся Эдварду по ночам, заставляли его пробуждаться, задыхаясь в холодном поту. Все это станет историей. Образ профильтруется в памяти поколений, в новостях, устной передаче, современном мифотворчестве. Люди запомнят, как восходящее солнце вставало над Азией на распростертых оперенных крыльях. Сны вырвались из-под его власти. Он пытался доказать себе, что сама идея не находилась под чьим-либо контролем, но не сумел ни в чем себя убедить. На ранней стадии конфликта, когда джингоизм и гипернационализм относились еще только к области разговоров, Эдвард предпринял отчаянную попытку избежать того, чего он боялся более всего. Идея осенила его, когда в Мебосу вернулся Тору, все еще прихрамывавший после того неудачного испытательного полета. Он вернулся не для того, чтобы продолжить изучение Орны и связанных с ним наук, но в полном мундире и с церемониальным мечом. «Эй, Томми!» — приветливо окликнул его Эдвард. Однако Тору упорно смотрел в другую сторону. Члены клана Акира проникли во все коридоры японской власти. Политической, государственной, военной.
2: Эти люди приезжали в Мебоса в роскошных автомобилях, чтобы обсудить политические вопросы и скоординировать собственные действия в интересах магната. В самом начале конфликта с Китаем Эдвард увидел Тора в группе подобной элиты и попросил аудиенции. Кроме него самого на обеде присутствовали 7 политиков и генералов, включая Тору. Хирото представил Эдварда собравшимся, и тот услышал несколько известных имен. Люди сидели на полу, Эдвард на подушке, и угощались произведениями искусства, рисовыми пирожками, завернутыми в вишневый лист, дикорастущими горными овощами, поданными на салфетках, сложенных в форме журавля. Разговор шел по-японски, и Эдвард, единственный за столом, ковырял вилкой поданного персонально ему запеченного карпа. Он ждал, когда разговор прервется. И едва лишь возникла пауза, обнаружил, что обладатели власти смотрят на него с любопытством. Хирот оказался смущенным. «Они хотят услышать твою точку зрения. Как будет выглядеть Япония в грядущих конфликтах?» «Прости, Эдвард. Я скажу, что ты не заинтересован в политике, только в летной технике». «Нет», — ответил Эдвард. «Я сам с удовольствием сделаю это». Он бросил на собравшихся твердый взгляд. «Скажи им, пусть захватывают все, что хотят в Азии, но только не вовлекают в конфликт Британию». Сделав паузу, Хирото приступил к переводу. «Запад не будет искать неприятностей на Дальневосточном фронте», — продолжил Эдвард. «И вы должны предоставить Британии наилучшие условия. Договоритесь с ними за закрытыми дверями. Разрешите концессии и торговлю. И со Штатами тоже. Не дразните Запад. Идите на уступки, и пусть противник забудет о ваших истинных целях». Эдвард говорил резким голосом, но мнение его, отредактированное Хирото, обретало звучание на родном. Эдвард говорил быстро, резким голосом, но мнение его, отредактированное Хирото, обретало звучание на ровном и бесстрастном японском языке. Слушая Хирото, собравшиеся наклонялись ближе. Насколько понимал Эдвард, Хирото мог фильтровать, разжижать его мнение, преподавая собравшимся нечто совершенно иное. Он отдался на милость переводчика. Когда Эдвард закончил, Тору что-то проговорил, пренебрежительно фыркнув. Хирото перевел. «Тору полагает, что ты говоришь это лишь для того, чтобы избежать войны со своим отечеством». Эдвард кивнул. «Да. По личным причинам я страшусь войны между Японией и Британией. Но вы горько пожалеете, если вынесете военные действия за пределы Азии. И Реджи не одобрит военных действий против Англии. Он не станет поддерживать ваше устремление ценой измены Отечеству, уверяю вас». Хирото переводил, слегка покраснев. Быть может, генералы понимали, что он говорит неправду. Быть может, они ценили пропагандистские действия Реджи куда ниже, чем предполагал Эдвард. Или же они искренне верили в национализм. Полагали, что он въедается в плоть и кровь настолько, что Реджи непременно изменит их идеям, если дело дойдет до войны с собственным народом. Забавно. Эдвард вновь понял, что говорит о вымышленном Реджи-патриоте, сыне которого он представлял себе, но которого у него действительности не было. Он следил за поведением присутствующих, пытался прочитать их мысли за невозмутимыми лицами. Через несколько лет все это будет бессмысленно. Через несколько лет все его усилия покажутся смешными, когда сбудутся худшие опасения. В 1943 году Соединенные Штаты вступили в войну. Заручившись их помощью, западные союзники использовали ситуацию, и вскоре стало известно, что боевые корабли Европы оставили Атлантический океан, направляясь к берегам Азии. Союзники внесли в список врагов и Японию, чей экспансионизм сделался безудержным после Маньчжурии. Американский флот блокировал острова, пытаясь добиться капитуляции методом экономического удушения. Однако японцы окопались на захваченных ими землях, а линии тайного снабжения, налаженного с помощью орнитоптеров, сложно было прервать. Орно, иногда стаями свыше сотни машин, хлопали крыльями вдоль побережий, охраняя их от ожидаемых сухопутных вторжений союзников. Война сделалась для Эдварда истинным наваждением. Он требовал новостей на английском языке и просил, чтобы Хирото переводил ему длинные статьи и передовицы. В жестоких сражениях Орно защищали свои владения, перья густым слоем устилали воду, Среди них в исковерканных корпусах из бамбука и бумаги плавали человеческие тела. А народный герой все отказывался от повышений. Эдвард читал, что Реджи неоднократно выдвигался на командирские должности и каждый раз отклонял предложение, предпочитая сражаться с ненавистными ему западными врагами на переднем крае. Ну как можно быть таким дураком? Как? Эдвард говаривал Хироту. Он зашел чересчур далеко. Убивать соотечественников. Убивать преднамеренно, когда можно было бы просто занять позиции в тылу боевых линий. Какая холодная кровь. Японец на это кивал, не обязательно соглашаясь с подобными вспышками, но понимая причину их. «Ну как ты можешь быть таким дураком?» – думал про себя Эдвард. Он мечтал о том, что война закончится любым образом, победой, поражением. Ему было все равно, лишь бы призвать к себе Реджи и потребовать ответа за все нелепые поступки. Потери росли. Поползли слухи об американском вторжении в Японию. Оно так и не состоялось. Очевидно, союзники рассчитывали сломить сопротивление каким-то секретным оружием беспрецедентной мощи, но патрульные орны неуклонно заворачивали его назад. Однажды летом 1945 года Хансю тряхнуло так, что разлетелись все стекла. Однако японское правительство и финансовые круги не стали связывать эти сейсмические явления с падением в море Б-52, сбитого над просторами Тихого океана. Война выдыхалась. Через 4 года Япония и союзники ощутили усталость и решили положить конец конфликту. Америка предпочла видеть в оккупации Китая и Японии меру, желательную для отвлечения внимания России, в которую усматривала теперь самую большую опасность для себя. В 1948 году линейный корабль флота США «Миссури» пришвартовался к причалам верфи, принадлежащей Акира, чтобы подписать перемирие, долженствующее положить конец вражде. Лицезреть историческое событие явилось изрядное число японцев, однако толпа вела себя весьма сдержанно. Сегодня люди взорвались криками лишь один только раз, когда в воздухе появились орнитоптеры премьер-министра Фумимара и генерала Хидэки. Эдвард мог бы присоединиться к ликованию толпы, если бы не причины, которыми японские военные объяснили отсутствие Реджи на этой церемонии, как и на предыдущих.

Это модель для сборки на радио Энергия FM. Сегодня в нашем эфире рассказ Яна Ларса Йенсена «Тайная история орнитоптера». Окончание рассказа через несколько минут.

0: Это модель для сборки на Энергии FM. И, наконец, в завершении нашего сегодняшнего эфира окончание рассказа Яна Ларса Йенсена «Тайная история орнитоптера» в переводе с английского Юрия Соколова. 1953 год. Эдвард постучал в дверь. Аса открыла ее. «Эдвард», — проговорила она, — «как мы рады вас видеть». Ее английский стал много лучше. Где-то внутри дома слышались радостные голоса девочек.
1: «Оджи-сан! Дедушка!»
0: И топоток торопливых ножек опередил появление Фумио и Дзунко. Налетев на Эдварда, они обвились вокруг его ног с таким пылом, что едва не повалили его. Он рассмеялся. Аса ужаснулась, но Эдвард упредил ее укоры. «Не надо ругать девчушек. Лучше мы погуляем с ними в саду». Внучки запрыгали, как мячики.
1: «Да, Оджи-сан!» — проверещала Фумио. «Гулять, гулять!»
0: Прежде чем они вышли, Аса сказала девочкам что-то по-японски, и слова ее Эдвард истолковал примерно таким образом. «Будьте внимательны к дедушке. Он очень стар и нуждается в поддержке». Уже у дверей он сказал Асе.
2: «Надеюсь, еще не поздно принести извинения. Я не проявил особой радости в тот день, когда ты пришла ко мне. Но ты оказалась права. Вы с Реджи были прекрасной парой».
0: Аса улыбнулась и коротко кивнула. Внучки повели его по саду. Девочки казались здоровыми и веселыми. Когда Аса перебралась в Мебоса, ему стало немного полегче. Жена и дочери Реджи сумели жить без его сына. Реджи погиб во время войны 6 ноября 1946 года где-то возле Окинавы. Его орно, подбитый в воздушном бою, упал в воду. Японские военные не дали хода дурной вести. Им нужны были духоподъемные героические легенды. Им нужен был живой Реджи, остающийся на передовой воздушного боя. После его гибели военные получили того Реджи, каким он был им нужен.
3: «Расскажи нам об Англии», — спросила Фумио во время прогулки.
4: «А еще о Нью Гарденс и о королеве».
0: «Еще раз».
3: «Англия ведь тоже наша родина, правда? И мы немного английские девочки».
0: Фумио смотрела на него блестящими миндалевидными глазами. Эдвард улыбнулся и погладил ее черные волосы. Головка сестренки немедленно оказалась под другой рукой. Шервудский лес, утесы Дувра, Мерсия. Девчонки доводили свою мать вопросами об Англии едва ли не до слез.
3: «А хорошо бы нам всем вместе съездить в Англию», — объявила Фумио.
5: «И я тоже поеду»,
0: — ставила Дзунко.
2: «У нас впереди целая жизнь».
3: «А ты поедешь с нами, Оджи-сан?»
0: Он ответил одной улыбкой, и девочки немедленно притихли.
2: «Я хочу вам кое-что показать», — молвил Эдвард.
0: Им предстоял долгий путь за пределами Босса. Было так здорово оказаться за городом. По пути Эдвард задерживался у руин старой печи, превратившейся в кирпичную стенку вокруг прямоугольника прокаленной земли. Они поднимались все выше по пологому склону, и вот улицы Мебоса наконец остались внизу. Новые городские высотки строили с овальным отверстием наверху. Орны опускались в литок, высаживая или принимая пассажиров, прежде чем продолжать свой полет. Эдвард насчитал с дюжину таких строений. Наконец они оказались на гребне, откуда простирался вид на другую долину, еще более индустриализованную, чем Мебоса. Центром ее служила громадная энергостанция. Однако Эдвард не увидел в окрестностях ни одного источника энергии, ни реки, ни угольных шахт, ни дровяных складов. Вся троица устроилась отдохнуть на камнях. «На какой же энергии работает станция?»
3: «Какая уродина!» — сморщилась Фумио.
2: «Правильно», — согласился дед. «Однако немного терпения, и вы увидите нечто иное».
0: Они ждали долго. И вот, наконец, он появился.
3: «Где? Где?»
0: Эдвард указал внучкам на странного вида летательный аппарат. Наверное, он был изготовлен целиком из пластмассы, и крылья его не походили на обычные. Отходящие от корпуса прозрачные листы выписывали плавную синусоиду. Но поражало другое – отсутствие шума двигателя. Эдвард не разглядел двигателя вообще. На тонком стрекозином теле Уорна не находилось места для топливного бака. Оставалось только предположить, что летательный аппарат получает энергию не от внутреннего источника, а от станции, каким-то образом связанной с прозрачной птицей. Уорна поднялся повыше, порхнул вперед. Крылья его вычертили клубок математических кривых без каких-либо механических звуков, только под мягкий шелест рассекаемого воздуха.
2: «Когда-то я встретил человека, умевшего мечтать», — задумчиво проговорил Эдвард.
5: «Какого человека?»
2: «Акира-сан. Он мечтал об орнитоптере, который совсем не будет шуметь».
5: «Он еще жив, да, дедушка?»
2: «Не в обычном смысле слова».
0: Они посмотрели, как безмолвный Орно, одновременно и архаичный, устремленный в будущее, еще раз обогнул энергостанцию, а потом направился к литку одной из башен. Эдвард смотрел на своих девочек, слушая, как Фумио стрекочет об Англии и о том, как они полетят над Кембриджем и утесами Дувра. Здесь, в Японии, присев на скалистый гребень, он мог бы поведать внучкам нечто такое, что открылось ему далеко не сразу. Важно не то, чтобы твои мечты воплотились с точностью до мельчайших штрихов. Главнее, чтобы они у тебя были. А счастье придет потом, когда надежды обретут плоть, недоступную воображению любого мечтателя.

0: Бирме на той неделе разобьется самолет. Но меня это не коснется здесь, в Нью-Йорке. Да и фигов я не боюсь, раз у меня заперты двери всех шкафов. Вся загвоздка теперь в том, чтобы не политурить. Мне нельзя политурить. Ни под каким видом. Как вы сами понимаете, меня это беспокоит. Ко всему прочему, я, кажется, схватил жестокую простуду. Вся эта канитель началась со мной вечером 9 ноября. Я шел по Бродвею, направляясь в кафетерий Бейкера. На губах у меня блуждала легкая улыбка. Вслед с данного несколько часов назад труднейшего экзамена по физике. В кармане побрякивало 5 монет, 3 ключа и спичечная коробка. Для полноты картины добавлю, что ветер дул с северо-запада со скоростью 5 миль в час. Венера находилась в стадии восхождения, Луна между второй четвертью и полнолунием. А уж выводы изволите сделать сами. Я дошел до угла 98-й улицы и хотел перейти на ту сторону, но едва ступил на мостовую, как кто-то закричал: «Грузовик! Берегись грузовика!» Растерянно озираясь, я попятился назад и ничего не увидел. А спустя целую секунду из-за угла на двух колесах вывернулся грузовик и, не обращая внимания на красный свет, забрехотал по Бродвею. Если бы не это предупреждение, он бы меня сшиб. Не правда ли, вы не впервые слышите нечто подобное? Ну, насчет таинственного голоса, запретившего тете Минни входить в лифт, который тут же брякнулся в подвал. Или, может быть, остерегшегося дядю Тома, который не поехал на «Титанике». Такие истории обычно на том и кончаются. Хорошо бы моя так кончилась. «Спасибо, друг», — сказал я и огляделся. Но никого не увидел. «Вы все еще меня слышите?» — осведомился голос. «Разумеется, слышу». Я сделал полный оборот и подозрительно воззрился на закрытые окна над моей головой. «Но где же вы, черт возьми, прячетесь?» «Грониш», — отвечал голос. «Это ли искомый случай? Индекс преломления. Существо иллюзорное, знает тень. Напал ли я на того, кто мне нужен?» «Вы, должно быть, невидимка?» «Вот именно». «Но кто же вы все-таки?» «Сверхпопечительный дёрг». «Что такое?» «Но, пожалуйста, открывайте рот пошире, дайте соображу. Я дух прошедшего Рождества. Обитатель Черной лагуны, невеста Франкенштейна. Я...» «Позвольте», — прервал я его. «Что вы имеете в виду? Может быть, вы привидение? Или гость с другой планеты?» «Вот-вот», — сказал голос, — «на то похоже». Итак, мне все стало ясно. Каждый дурак бы понял, что со мной говорит существо с другой планеты. На Земле он невидим, но изощренные чувства позволили ему обнаружить надвигающуюся опасность, о чем он меня и предупредил. Словом, обычный повседневный сверхъестественный случай. Прибавив шагу, я устремился вперед по Бродвею. «Что случилось?» — спросил невидимка Дерг. «Ничего не случилось», — отвечал я, — «если не считать того, что я стою посреди улицы и разговариваю с пришельцем из отдаленнейших миров. Похоже, что я один вас и слышу». «Естественно. О, Господи, а знаете ли вы, куда меня могут завести такие штучки?» «Подтекст ваших рассуждений мне недостаточно ясен». «Психовытрезвитель. Приют для умалишенных. В отделении для буйных. Иначе говоря, в желтый дом. Вот куда сажают людей, говорящих с невидимыми чужесветными гостями. Спокойной ночи, приятель. Спасибо, что предупредили». В голове у меня был полнейший кавардак. Я повернул на восток в надежде, что мой невидимый друг пойдет дальше по Бродвею. «Не желаете со мной говорить?» — допытывался Дерг. Я покачал головой, безобидный жест, за который людей не хватает на улице, и продолжал идти вперед. «Но вы должны!» — воскликнул Дерг уже с ноткой бешенства в голосе. «Настоящий контакт чрезвычайно труден и редко удается. Кои-то веки посчастливится переправить тревожный сигнал, да и то перед самой опасностью, и связь тут же затухает». «Так вот чем объясняются предчувствия тети Минни. Что-то меня-то я по-прежнему ничего такого не чувствовал». «Подобные условия повторяются раз в 100 лет», — сокрушался Дерг.
1: «Какие условия? 5 монет и 3 ключа, побрякивавшие в кармане во время восхождения Венеры? Полагаю, что в этом случае бы разобраться, но, во всяком случае, не мне. С этой сверхъестественной музыкой никогда ничего не докажешь. Достаточно бедолаг вяжет сетки для смирительных рубашек, обойдутся и без меня».
0: «Оставьте меня в покое», — бросил я на ходу и, перехватив косой взгляд полисмена, ухмыльнулся ему с видом сорванца мальчишки и заторопился дальше. «Я понимаю ваши затруднения», — не отставал Дерг. «Но такой контакт будет вам как нельзя более полезен. Я хочу защитить вас от миллиона опасностей, угрожающих человеческому существованию». Я промолчал. «Ну что ж», — сказал Дерг, — Заставить вас не в моих силах. Предложу свои услуги кому-нибудь другому. До свидания, друг.
1: Я любезно кивнул на прощание.
0: «Последнее остережение!» — крикнул Дерг. «Завтра избегайте садиться в метро между 12:15. Прощайте!»
1: «Ага. А почему, собственно?»
0: «Завтра на станции Кольцо Колумба толпа, высыпав из магазина, столкнет под поезд зазевавшегося пассажира. Вас, если вы подвернетесь».
1: «Так завтра кого-то убьют?» — заинтересовался я.
0: «Вы уверены?» «Не сомневайтесь».
1: «Вы вообще разбираетесь в этих делах?»
0: «Я воспринимаю все опасности, поскольку они направлены в вашу сторону и расположены по времени. У меня единственное желание — защитить вас».
1: «Послушайте», — прошептал я.
0: «А не могли бы вы подождать с ответом до завтрашнего вечера?» «И вы мне позволите взять вас под опеку?» — воспрянул Дерг.
1: «Я отвечу вам завтра. Прочтение вечерних газет». Такая заметка действительно появилась. Я прочел ее в своей меблированной комнате. Толпа смяла человека, он потерял равновесие и упал под налетевший поезд. Это заставило меня задуматься в ожидании разговора с невидимкой. Его желание взять меня под опеку казалось искренним, но я отнюдь не был уверен, что и мне этого хочется. Когда часом позже Дерг со мной соединился, эта перспектива уже совсем меня не привлекала, о чем я не замедлил ему сообщить.
0: «Вы мне не верите?» – спросил он.
1: «Я предпочитаю вести, понимаете, нормальную жизнь».
0: «Сперва ее надо сохранить», — напомнил он. «Вчерашний грузовик...» «Это был исключительный случай. Такое бывает раз в жизни».
1: «Так ведь раз в жизни умирают только раз», — торжественно заявил Дерг.
0: «Достаточно вспомнить метро». «Метро не считается. Я сегодня не собирался выезжать».
1: «У вас не было оснований не выезжать. А ведь это и есть самое главное».
0: «Точно так же, как нет оснований не принять душ в течение ближайшего часа».
1: «А почему бы и нет?»
0: «Некая мисс Флинн, живущая дальше по коридору, только что принимала душ и оставила на розовом плиточном полу в ванной полурастаявший розовый обмылок. Вы поскользнетесь и вывихнете руку».
1: «Но ведь это не смертельно, верно?»
0: «Нет, это не идет в сравнение с тем случаем, когда некий трясущийся старый джентльмен уронит с крыши тяжелый цветочный горшок».
1: «Когда это случится?» — спросил я.
0: «Вас это, кажется, не интересует».
1: «Очень интересует. Когда же и где?»
0: «Вы отдадитесь под мою опеку?»
1: «Скажите только, на что это вам?»
0: «Для собственного удовлетворения. У сверхпопечительного Дерга нет большей радости, чем помочь живому существу избежать опасности.
1: А больше вам ничего не понадобится? Скажем, такой малости, как моя душа или мировое господство?»
0: «Ничего решительно. Получать вознаграждение за опеку нам ни к чему. Тут важен эмоциональный эффект. Все, что мне нужно в жизни и что нужно каждому Дергу, это охранять кого-то от опасности, которой тот не видит, тогда как мы видим ее слишком ясно». И Дерг умолк, а потом добавил негромко: «Мы не рассчитываем даже на благодарность».
1: Это решило дело. Мог ли я предвидеть, что отсюда воспоследует? Мог ли я знать, что благодаря ему помощи окажусь в положении, когда мне уже нельзя будет политурить?
0: «А как же цветочный горшок?» — спросил я.
1: «Он будет сброшен на углу 10-й улицы и бульвара Макадамса завтра в 8:30 утра».
0: «10-й угол Макадамса? Что-то я не припоминаю. А где же это?»
1: «В Джерси-Сити», — ответил он, не задумываясь. «В жизни не бывал в Джерси-Сити. Но стоило меня предупредить».
0: «Я не знаю, куда вы собирались или не собирались ехать», — возразил Дерг. «Я только предвижу опасность, где бы она вам ни угрожала».
1: «Что же мне теперь делать?»
0: «Все, что угодно. Видите, обычную, нормальную жизнь».
1: «Нормальную жизнь?

0: Поначалу все шло неплохо. Я посещал лекции в Колумбийском университете, выполнял домашние задания, ходил в кино, бегал на свидания, играл в настольный теннис и шахматы. Словом, жил как раньше и никому не рассказывал, что состою под опекой сверхпопечительного Дерга. Раса, когда едва на дню ко мне являлся Дерг. Придет и скажет: «На Вестцентской авеню между 66-й и 67-й улицами расшаталась решетка. Не становитесь на нее». Я, разумеется, не становился. Кто-то становился. Часто потом видел такие заметки в газетах. Постепенно я втянулся. Даже проникся ощущением уверенности. Некий дух, денно и нощно ради меня, хлопочет. Единственное, что ему нужно, это защитить меня от всяких бед. Потусторонний телохранитель. Эта мысль внушала мне крайнюю самонадеянность. Мои отношения с внешним миром складывались как нельзя лучше. А между тем мой Дерг стал не в меру ретив. Он открывал все новые опасности, в большинстве своем отдаленно не касавшиеся моей жизни в Нью-Йорке, опасности, которых мне следовало избегать в Мексико-Сити, Торонто, Омахе и Папете. Наконец я спросил, не собирается ли он извещать меня обо всех предполагаемых опасностях на земном шаре? Нет. Только о тех немногих, которые могут или как бы могли бы угрожать вам. Как, и в Мексико-Сити, и в Папете? Чем мне ограничиться местной хроникой? Скажем, большим Нью-Йорком. «Такие понятия, как местная хроника, ничего мне не говорят», — ответствовал старый упрямец. «Мои восприятия ориентированы не в пространстве, а во времени, а ведь я обязан охранять вас от всяких зол». Меня даже тронула его забота. Что ж можно поделать? Приходилось отсеивать из его донесений опасности, ожидающие жителей Хобокена, Таиланда, Канзас-Сити, Ангорватта, падающая статуя, Парижа и Сарасоты. Так добирался я до местных событий, но и тут опускал почти все опасности, сторожившие меня в Квинси, Бронксе, Бруклине, на Стэттен-Айленде и сосредотачивался на Манхэттене. Иногда они заслуживали внимания. Мой Дерг спасал меня от таких сюрпризов, как огромный затор на Катедрал Парквей, как малолетние карманники или пожар. Однако усердие его все возрастало. Дело у нас началось с 1-2 докладов в день, но уже через месяц он стал остерегать меня по 5-6 раз на дню. Наконец, его остережения в местном, национальном и международном масштабе потекли непрерывным потоком. Мне угрожало слишком много опасностей, вопреки рассудку и сверх всякому вероятия. Так в самый обычный день. Испорченные продукты в кафетерии Бейкера. Не ходите туда сегодня. На амстердамском автобусе номер 132 неисправные тормоза. Не садитесь в него. В магазине готового платья Меллина протекает газовая труба. Возможен взрыв. Отдайте гладить костюм в другое место. Между Riverside Drive и Central Park West бродит бешеная собака. Возьмите такси. Вскоре я большую часть дня только и делал, что чего-то не делал и куда-то не ходил. Опасности подстерегали меня чуть ли не под каждым фонарным столбом. И я заподозрил, что Дерг раздувает свои отчеты. Это было единственное возможное объяснение. В конце концов, я еще до знакомства с ним достиг зрелых лет, отлично обходясь без посторонней помощи. Почему же опасностей стало так много? Вечером я задал ему этот вопрос. «Все мои сообщения абсолютно правдивы», — заявил он, по-видимому, слегка задетый. «А если не верите, включите завтра свет в вашей аудитории при кафедре психологии». «Зачем, собственно?» «Повреждена проводка».
1: «Я не сомневаюсь в ваших предсказаниях. Только замечаю, что до вашего появления жизнь не представляла такой опасности».
2: «Конечно, нет».
1: «Но должны же вы понимать, что раз вы пользуетесь преимуществами опеки, то должны мириться и с ее отрицательными сторонами».
2: «Какие же это отрицательные стороны?»
0: Дерг заколебался. «Всякая опека вызывает необходимость дальнейшей опеки. По-моему, это обычная истина».
1: «Значит, снова здорово?» — спросил я ошеломленно.
0: «До встречи со мной вы были так же, как и все, и подвергались только риску, вытекавшему из ваших житейских обстоятельств. С моим же появлением изменилась окружающая вас среда, а стало быть, и ваше положение в ней».
1: «Изменилось? Ну почему же?»
0: «Да хотя бы потому, что в ней присутствую я. До некоторой степени вы теперь причастны и к моей среде, как я причастен к вашей. Известно также, что избегая одной опасности, открываешь дверь другой».
1: «Вы хотите сказать, — спросил я раздельно, — что с вашей помощью опасность возросла?»
0: «Это было неизбежно»,
1: — вздохнул он.
2: «Нечего и говорить, с каким удовольствием я удавил бы его в эту минуту, не будь он невидим и неощущаем. Во мне бушевали оскорбленные чувства. С гневом говорил я себе, что меня обвел, заманил в западню неземной мошенник».
1: «Отлично!» — сказал я, взяв себя в руки.
2: Спасибо за все. Встретимся на Марсе или где там еще ваша хижина.
1: Так вы отказываетесь от дальнейшей опеки?
2: Угадали. Прошу, выходя, не хлопать дверью.
1: Но что случилось?
2: Дерг был, по-видимому, искренне озадачен.
1: В вашей жизни возросли опасности, это верно, но что же из того? Честь и слава тому, кто смотрит в лицо опасности и выходит из нее победителем. Чем серьезнее опасность, тем радостнее сознанию, что вы ее избежали.
2: Тут только я понял, до чего он не чужой, этот чужесветный гость.
1: Только не для меня, сказал я.
2: Брысь.
1: Опасности увеличились, доказывал свое Дерг. Но моя способность справиться с ними перекрывает их с лихвой. Для меня удовольствие с ними бороться. Так что же на вашу долю остается только чистый барыш?
2: Я покачал головой. Я знаю, что меня ждет. Опасностей будет все больше, верно?
1: Как сказать? Что до несчастных случаев тут вы достигли потолка.
2: Что это значит?
1: Это значит, что количественно им уже некуда расти.
2: Прекрасно. А теперь будьте добры убраться к черту.
1: Но ведь я вам как раз объяснил.
2: Ну, конечно, расти они не будут. Как только вы оставите меня в покое, я вернусь в свою обычную среду, не правда ли? И к своим обычным опасностям.
1: Вполне возможно, согласился Дерг.
2: Если, конечно, вы доживете. Так и быть, рискну.
1: С минуту Дерг хранил молчание. И наконец сказал. Сегодня вы не можете себе это позволить. Завтра.
2: Прошу вас не рассказывать. Я и сам сумею избежать несчастного случая.
1: Я говорю не о несчастном случае.
2: А о чем же?
1: Уж и не знаю, как вам это объяснить. Тони его чувствовал растерянность. Я говорил вам, что вы можете не опасаться количественных изменений, но не упомянул об изменениях качественных.
2: Что вы там плетете? Накинулся я на него.
1: Я только стараюсь довести до вас, что за вами охотится Гампер.
2: Это что еще за невидаль?
1: Гампер – существо из моей среды. Должно быть, его привлекла ваша возросшая способность уклоняться от опасности, которой вы обязаны моей опеке.
2: К дьяволу Гампера и вас вместе с ним.
1: Если он там сунется, попробуйте прогнать его с помощью амелы. Иногда помогает железо в соединении с медью, а также...
2: Я бросился на кровать и сунул голову под подушку. Дерг понял намек. Спустя минуту я почувствовал, что он исчез.
1: Какой же я, однако, идиот. За всеми нами, обитателями Земли, водится эта слабость. Хватаем, что не дай, независимо от того, нужно нам или нет. Вот так и наживаешь себе неприятности.
2: Но Дерг убрался, и я избавился от величайшей неприятности. Некоторое время тихо, скромно посижу у тебя в углу. Пусть все постепенно, пусть все приходит в норму. Может быть, через несколько недель... В воздухе послышалось какое-то жужжание. Я с маху сел на кровати. В одном углу комнаты подозрительно сгустились сумерки, и в лицо мне повеяло холодом. Жужжание между тем нарастало, и это было не жужжание, а смех. Тихий и монотонный. К счастью, никому не пришлось чертить для меня магический круг.
1: «Дерг!» – завопил я. «Выручай!»
2: Он оказался тут как тут.
1: «Амела!» – крикнул он. «Гоните его амелой!»
2: «А где к чертям собачьим взять твою амелу?»
1: «Тогда железо с медью!»
2: Я бросился к столу, схватил медный пресс-папье и стал оглядываться в поисках железа. Кто-то вырвал у меня пресс-папье, я подхватил его на лету, потом увидел свою авторучку и поднес пресс-папье острее пера. Темнота рассеялась, холод исчез. По-видимому, я кое-как выбрался.
1: «Видите? Вам нужна моя опека!» – торжествовал Дерг какой-нибудь час спустя.
2: «Как будто да», – подтвердил я скучным голосом.
1: «Вам еще много чего потребуется», — продолжал Дерг. «Цветы борца, аморита, чеснок, могильная плесень».
2: «Ведь Гампер убрался вон».
1: «Да, но остались грейлеры. И вам нужны средства против липов, фигов и мелшрайзера».
2: Под его диктовку я составил список трав, отваров и прочих снадобий. Я не стал его расспрашивать об этом звене между сверхъестественным и сверхнормальным. Моя любознательность была полностью удовлетворена. «Привидения и лемуры? Или чужесветные твари?» «Одно другого стоит», — сказал он, и я уловил его мысль. «Обычно им нет до нас дела. Наше восприятие, да и самое наше существование протекают в разных плоскостях, пока человек по глупости не привлечет к себе их внимание». И вот я угодил в эту игру. Одни хотели меня извести, другие защитить, но никто не питал ко мне добрых чувств, включая самого Дерга. Я интересовал их поддержка в этой игре, если я правильно понял ее условия. И в это положение я попал по собственной вине.
1: моим услугам была мудрость расы, веками накопленные человеком, неодолимое расовое предубеждение против всякой чертовщины, инстинктивный страх перед нездешним миром, ибо приключение мое повторялось уже тысячи раз. Там снова и снова рассказывают, как человек наобум вторгается в неведомое и накликает на себя духов. Он сам напрашивается на их внимание, а ничего опаснее быть не может. Итак, я был обречен. Дергу, а дерг мне. Правда, лишь до вчерашнего дня. Сегодня я уже снова сам по себе. На несколько дней все как будто успокоилось. С фигами я справлялся с тем простым способом, что держал шкафы на запоре. С липами приходилось труднее, но жабий глаз более или менее удерживал их в узде. А что до Мелджрайзера, то его следует остерегаться только в полнолуние. «Вам грозит опасность», — сказал мне Дерг не далее, как позавчера.
3: «Опять?»
1: — отозвался я с зевком. «Нас преследует Трэнк».
3: «Нас?»

0: сказал он. «Не политурить?» Я наморщил брови. «Как это понимать?» «Ну, вы знаете, это постоянно делается».
1: «Должно быть, мне это известно под другим названием. Объясните».
0: «Хорошо. Политурить — это значит...» И тут он осёкся. «Что?»
2: «Он здесь. Это Трэнк».
0: Я вдавился в стену. Мне показалось, что я вижу легкое кружение пыли в комнате. Но, возможно, у меня пошаливали нервы. «Дерг!» — позвал я. «Где вы? Что же мне делать?» И тут я услышал щелканье смыкающихся челюстей и крик.
3: «Он меня заполучил!»
0: — взвизгнул Дерг.
3: «Что же мне делать?» —
0: снова завопил я. А затем противный скрежет что-то перемалывающих зубов и слабый задыхающийся голос Дерга.
3: «Не политурьте!»
0: А затем тишина. Вот я сижу тихо, смирно. В Бирме на той неделе разобьется самолет. Но меня это не коснется здесь, в Нью-Йорке. И фигом до меня не добраться. Я держу на запоре дверцы моих кафов. Вся загвоздка в этом политурить. Мне нельзя политурить ни под каким видом. Если я не буду политурить, все успокоится. И эта свора переберется еще куда-нибудь на другое место. Так должно быть. Надо только... переждать. На беду свою я не знаю, что такое политурить. «Это постоянно делается», — сказал Дерг. «Вот я и избегаю по возможности что-либо делать. Я кое-как поспал, и ничего не случилось. Значит, это не политурить. Я вышел на улицу, купил провизию, заплатил, что следует, приготовил обед и съел. И это тоже не политурить. Написал этот отчет. И это не политура. Я еще выберусь из этой мути. Попробую немножко поспать. Мне кажется, схватил простуду. Приходится чихнуть».

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Дэвид Келлер. «Восстание пешеходов». Перевод Ксении Гусаковой. Часть первая.

бам! Да черт бы побрал этих пешеходов! Мертвенные стоны, непреклонная «вся ваша раса поплатится» сорвались на одном дыхании автомобиля, шофера, убитой матери и побелевших губ маленького сына-пешехода, который оказался безжалостно оставлен наедине с безжизненным трупом посреди безумного месива.

Молодая мать медленно брела по проселочной дороге, держа за руку маленького сына. Прекрасные представители расы пешеходов, пусть и уставшие, покрытые пылью долгого пути из Огайо в Арканзас, где для последней битвы собирались жалкие остатки их обреченного вида. Долгими днями эти двое шагали по дорогам на запад,

0: раз за разом лишь чудом избегая мгновенной гибели. И все же в этот день, изможденная, голодная, зачарованная заходящим солнцем, слепящим глаза, женщина спала на ходу и проснулась с криком, лишь когда осознала, что спастись уже невозможно. Она успела оттолкнуть сына к безопасной канаве и умерла на месте под колесами автомобиля, мчавшего со скоростью 60 миль в час. Внезапный толчок разозлил даму в седане, и она довольно резко обратилась к шоферу через переговорную трубку.
1: «Что это было, Уильям?»
2: «Мы только что переехали пешехода, мадам».
1: «А, всего лишь. Но ты-то будь осторожнее».
2: «Есть лишь один способ без потерь сбить пешехода на скорости 60 миль в час, мадам, и это не тормозить».
1: «Уильям такой внимательный водитель»,
0: — повернулась дама к маленькой дочери.
1: «Только что сбил пешехода, а нас всего лишь слегка тряхнуло».
0: Девочка с гордостью смотрела на свое новенькое платьице. Сегодня ей исполнялось 8, и они с матерью ехали в гости к бабушке. Скрюченные, атрофированные ножки медленно покачивались в такт движению. Мать всегда с тщеславием подчеркивала, что ее дочурка никогда не пыталась ходить. Однако размышлять при этом девочка умела, и что-то ее, очевидно, беспокоило. Она подняла взгляд.
3: «Мама, а пешеходы чувствуют боль так же, как мы?»
1: «Брось, милая, конечно, нет. Они совсем не как мы. Некоторые даже говорят, что они вовсе не люди».
3: «А кто они? Мартышки?»
1: «Ну, может, повыше обезьян, но куда ниже автомобилистов».
0: Машина прибавила ходу.

0: Много миль позади, над окровавленным телом матери рыдал охваченный ужасом мальчик. Он чудом нашел в себе силы оттащить ее на обочину и остался там до следующего утра, но затем покинул мать и медленно побрел вверх по склону в лес. Уставший, голодный, сонный и безутешный, он на мгновение остановился на вершине холма и потряс кулаком в безмолвной ярости. В тот день в его душе зародилась глубокая ненависть. Мир помешался на автомобилях. Регулировщикам дорожного движения было некогда следить за ползущими, словно улитки, пешеходами. Их считали угрозой цивилизации, помехой на пути прогресса, противниками развития науки. В человеческом теле ценным признавался лишь разум. Механизмы постепенно заменили работу мышц как средство достижения цели. Жизнь теперь состояла лишь из череды вспышек бензина или спирта, горючих смесей или расширения пара в полых цилиндрах и турбинах, что заставляло затейливо расставленные поршни яростно толкаться во втулки и создавать мощь, которую затем применял разум. Человечество достигало желаемого при помощи механической энергии в малых количествах для личных целей и в больших, что в виде электричества подавалось по проводам в крупные населенные центры. Небу, как и прежде, оставались самолеты. Уровни повыше предназначались для междугородних рейсов, а пониже — для личного пригородного движения. Дороги, все из железобетона, из-за количества машин зачастую были односторонними, дабы избежать постоянных столкновений. Часть мира с готовностью перебралась в небеса, однако подавляющему большинству из-за недостаточного развития полукружных каналов вестибулярного аппарата пришлось остаться на земле. Автомобили улучшались, ноги атрофировались. Последователи Форда, которым постоянной езды по улицам уже не хватало, изобрели небольшой одноместный экипаж для дома, а лестницы заменили винтовыми дорожками. И люди начали жить в металлических каркасах, которые покидали только для сна. Со временем, отчасти из необходимости, отчасти из прихоти, автомобиль ввели в спорт, в игры. Спроектировали специальные аппараты для гольфа. В тенистых парках дети, не вставая из машинок, крутили обручи. Девица, распростершись на соответствующем изобретении, лениво болталась в тропических водах Флориды. Человечество прекратило пользоваться нижними конечностями. Бездействие повлекло за собой атрофию. Атрофия вызвала четко выраженные изменения в строении тела. А они, в свою очередь, создали новые представления о красоте. Все это случилось не через поколение, не через 10, но постепенно, на протяжении веков. Со сменой нравов пришли и другие законы. Теперь они действовали на благо не всех людей, а лишь автомобилистов. Дороги, прежде служившие всем, нынче стали принадлежать только машинам. Если поначалу ходить по шоссе было просто-напросто опасным занятием, позже его приравняли к преступлению. Перемены, как им свойственно, происходили медленно. Сперва закон выделил часть шоссе строго для автомобилистов. Следующий вовсе запретил пешеходам пользоваться дорогами. Третий лишил пешеходов права обратиться в суд, если на дороге с ними произошел несчастный случай. Затем хождение по автострадам стало преступлением. И, наконец, последний закон оправдал убийство любого пешехода на трассе. Медленное движение никого не устраивало. Мир помешался на жажде скорости и стремлении непрестанно перемещаться из города в другой город. Поэтому по воскресеньям и в праздники тысячи, миллионы автомобилистов выдвигались куда-нибудь, лишь бы не проводить свободное время в покое. Сельские пейзажи теперь состояли из длинных потоков машин, что проносились на скорости 60 миль в час между стенами рекламы и время от времени останавливались у заправки, закусочной или красивого деревца, чтобы ободрать его цветы. Воздух был заполнен выхлопными газами и пронзительным воем всевозможных клаксонов. Никто ничего не видел, никто не хотел ничего видеть. Всякий водитель стремился лишь к одному — ехать быстрее, чем автомобиль впереди. На современном жаргоне это именовалось «мирным воскресеньем на природе». Пешеходов не осталось, вернее, почти не осталось. Даже в деревнях люди передвигались на механических колесах. На полях трудились машины. Тем не менее, кое-где встречались, цепляясь за свое, словно горные бараны за неприступные скалы, редкие пешеходы, из упрямства, но зачастую по нужде сохранившие желание использовать ноги. Такие люди всегда бедствовали. Поначалу закон им не угрожал. В каждом штате оставалось несколько семей, которые продолжали быть пешеходами. Сперва автомобилисты поглядывали на них с любопытством, позже с тревогой. Никто даже не осознавал, насколько глубока пропасть между этими видами рода человеческого, пока федеральный закон не запретил пешеходам пользоваться автомагистралями. И тут же по всей территории США вспыхнуло восстание ходоков. И пусть после битвы при Банкер-Хилле прошли уже сотни лет, дух ее по-прежнему жил в сердцах. Запрет ходить по дорогам только усилил желание его нарушить. В несчастных случаях погибло небывалое число пешеходов. Их родные мстили, сились сделать автомобилизм неприятным и опасным. В ход шли гвозди, стекло, бревна, колючая проволока, булыжники. Поселенцы из Азарка особенно любили бить лобовые стекла и дырявить шины меткими ружейными выстрелами. Остальные назло автомобилистам ходили по дорогам. Будь шансы равны, воцарилась бы анархия, однако на деле пешеходы лишь доставляли мелкие неудобства. Недовольство достигло пика, когда сенатор Гласс из Нью-Йорка заявил на заседании следующее.
1: «Расе, что остановилось в развитии, надлежит умереть. Человечество веками передвигается на колесах, таким образом приближаясь к механическому совершенству. Пешеход, пренебрегая неотъемлемым правом на езду, не только упрямо пользуется ногами, но осмелился требовать равных прав с вышестоящим видом, с автомобилистами. Терпение больше не добродетель. Отныне самое милосердное — это запустить процесс уничтожения. Лишь так мы сумеем остановить беспорядки, ставшие пятном на полотне мирной истории нашей прекрасной страны. Мне не остается иного, кроме как внести на рассмотрение закон об уничтожении пешеходов. Он, как вам известно, предусматривает немедленную смерть всякого пешехода, где бы и когда бы его не обнаружили полицейские силы. По данным последней переписи населения, их осталось около 10 тысяч, главным образом в штатах Среднего Запада. С гордостью заявляю, что мой собственный избирательный округ, до вчерашнего дня насчитывавший единственного пешехода, 90-летнего старика, теперь чист. Только что прибыла телеграмма, что он, к счастью, выбрался на дорогу в маразматической попытке посетить могилу жены, и его тут же насмерть сбил автомобилист. И раз уж в Нью-Йорке теперь нет ни одного гнусного дегенерата, мы охотно протянем руку помощи другим, менее удачливым штатам.
0: Закон сразу же приняли. Против проголосовали только сенаторы Кентукки, Арканзаса и Теннесси. Дабы повысить интерес населения, за каждого убитого пешехода назначили награду. Всякий округ, добившийся полного успеха, получал серебряную звезду. Всякий штат, где оставались одни автомобилисты, получал золотую. Пешеход, как некогда почтовый голубь, оказался обречен. Уничтожение, как того следовало ожидать, не стало ни мгновенным, ни полным. Автомобилисты встретили неожиданный отпор. Прошел год, прежде чем идущий пешком мальчик поклялся отомстить механизмам, несущим гибель человечеству.

0: Сто лет спустя, воскресным днем, Академию естественных наук Филадельфии, как обычно, заполняли толпы любителей развлечений, каждый в собственном автомобильчике. Бесшумно, на резиновых шинах, они колесили по длинным коридорам, время от времени останавливаясь, если экспонат привлек особое внимание. Явились туда и маленький мальчик с отцом, оба крайне увлеченные, первый — новым чудесным миром вокруг, второй — проницательными вопросами и наблюдениями сына. Наконец, мальчик остановил свою машину перед стеклянным стеллажом.
1: «Папа, что это? Они похожи на нас, но какие-то странные».
0: «Это, сынок, семья пешеходов. Они жили давным-давно, и я знаю о них только потому, что мне рассказал...»
1: «Моя батя».
0: «Это, сынок, семья пешеходов. Они жили давным-давно, и я знаю о них только потому, что мне рассказывала мать. Эту семью подстрелили в горах Азарк. Считается, что они были последними в мире».
1: «Жаль»,
0: — задумчиво протянул мальчик.
1: «Если их больше нет, ты не достанешь мне маленького пешехода, чтобы я с ним играл».
0: «Их больше нет», — повторил отец. «Они все мертвы». Мужчина думал, что говорит сыну правду. Он даже гордился, что всегда честен с детьми. И все же он ошибался. Ведь горстка пешеходов уцелела, а их предводителем, их мозгом был правнук того самого мальчика, который когда-то стоял на вершине холма, исполнившись ненависти. Независимо от климатических условий, среды и всевозможных врагов, человек всегда ухитрялся жить. И в случае с расой пешеходов сработал классический естественный отбор. Планомерного истребления сумели избежать лишь самые ловкие, умные, крепкие. Хоть и немногочисленные, они выжили. Хоть и лишенные всех так называемых благ современной цивилизации, они продолжали существовать. Вынужденные защищать не только собственную жизнь, но и бытие всей их расы, они обрели мудрость предков-поселенцев и сохранили себя. Они жили, охотились, любили, умирали, и целых два поколения цивилизованный мир ничего не знал о них. У пешеходов была своя политическая система, свой суд. Их законы основывались на трактате Блэкстоуна и Конституции. Правил всегда Миллер. Сперва возмужавший мальчик с ненавистью в сердце, затем его сын, с детства воспитанный ненавидеть все механическое, затем внук, мудрый и хитроумный новатор, и, наконец, правнук, Авраам Миллер, тремя поколениями взращенный, готовым к высшей мести. Авраам Миллер был наследным президентом колонии пешеходов, укрытой в горах Азарк. Они жили в изоляции, но не в неведении. Их осталось мало, но они приспособились. Среди первых беглецов оказалось множество гениальных людей. Изобретателей, профессоров, был даже ученый-правовед. Все они сохранили знания и передали их другим. Они возделывали землю, охотились в лесах, ловили рыбу в ручьях, строили лаборатории. У них даже появились автомобили, и время от времени пешеходы, тщательно замаскировав ноги, отправлялись на разведку в стан врага. Некоторых натаскивали на это с самого детства. Есть даже доказательства, что такой шпион провел в Сент-Луисе несколько лет. Колония жила единственной мечтой. Всех обитателей объединяла единственная цель. Дети лепетали о ней с малых лет. Школьники повторяли ее каждый день. Молодежь шепталась о ней в свете луны. В лабораториях ею были исписаны все стены. Старики собирали вокруг себя ребятню и брали с них клятву, что они добьются своего. Все действия колонии подчинялись лишь одной цели. «Мы вернемся!» В своей ненависти они взрастили и паранойю. Всех их предков, без исключения, травили, словно диких зверей, уничтожали без жалости, словно паразитов. Пешеходы жаждали не столько мести, сколько свободы, право жить так, как они хотят и где хотят. Три поколения колония хранила свое существование в тайне. Год за годом они как один жили, работали и умирали с единственным стремлением. Теперь же настал час, когда планам и мечтам надлежало стать явью. Мир автомобилистов тем временем двигался дальше своим путем. Материалистичный, механический, эгоистичный, он дал удобство массам, но не сумел подарить счастье отдельным гражданам. Все жили в достатке, получали дома, пищу, одежду. Однако дома эти были отлиты из бетона, безликие миллионные копии. Мебель отливали из того же бетона вместе с домами. Одежду изготавливали из водонепроницаемой бумаги, одинакового фасона, и выдавали по 4 костюма в год. Еду продавали брусками, содержащими все необходимые вещества. На каждом выбивали количество калорий. Изобретатели веками трудились, пока жизнь не стала однообразной, а работа не свелась к нажатию кнопок. И все-таки мир автомобилистов был полон несчастья. Ведь больше никто не использовал мышцы. Летом люди, конечно, с легкостью могли взмокнуть, но уже несколько поколений никто не потел от усилий. Слова «хлопотать», «трудиться», «работать» теперь значились в словарях как «устаревшие». И все же люди не были счастливы. Оказалось, изобрести автомобиль, способный ехать по самому обычному шоссе со скоростью более 120 миль в час, невозможно. Автомобилисты не могли передвигаться так быстро, как хотели. Пространство нельзя устранить. Время нельзя уничтожить. Кроме того, все они были отравлены. Несмотря на то, что множество машин электрифицировали, воздух был насыщен опасными выхлопными газами двигателей, сжигавших миллионы галлонов бензина и его заменителей. Важнейшей причиной интоксикации, однако, стало значительное сокращение выделения токсинов через кожу и почти полное отсутствие движения мышц. Автомобилисты прекратили работать, в архаическом смысле слова, а значит, прекратили и потеть. Чтобы обеспечить себе жизнь, достаточно было просидеть несколько часов в кресле на фабрике или за столом в конторе. Автомобилист никогда не уставал, и ему требовалось гораздо меньше сна. Оставшееся время он проводил в пути, неважно куда, лишь бы на скорости. Детей воспитывали там же, в машинах. По правде говоря, в них проживали всю жизнь. Концепт американского дома исчез. Теперь его заменил автомобиль. Автомобилисты куда-то ехали, но не всегда понимали, куда. Пешеходы точно знали, куда шли. Общество было в сущности социалистическим, а значит, все классы жили в достатке. Преступность давным-давно исчезла. После принятия теории Брайанта, что совершают злодеяния лишь 2% людей, если их отделить и стерилизовать, проблема исчезнет уже с первой сменой поколения. Когда Брайант впервые опубликовал свой тезис, его восприняли с долей скепсиса. Однако стоило воплотить его в жизнь, как общество дружно возликовало, за исключением тех, кого напрямую коснулись нововведения. И даже это, на первый взгляд, идеальное общество не было лишено изъянов. Пусть каждый получал все необходимое для жизни, предметов роскоши это не касалось. Иными словами, мир по-прежнему делился на бедных и богатых. Последние, как водится, занимали места в правительстве и принимали законы. Наиболее привилегированными, аристократичными и властными считались хейслеры. Их поместье у Гудзона окружал 30-мильный железный забор высотой в 12 футов. Немногие удостаивались чести посетить их каменный дворец, обрамленный лесом из сосен, буков и елей, или даже провести там выходные. Хейслеры были настолько могущественны, что никто из них никогда не занимал никакой должности. Они выбирали президентов, но не стремились иметь их в своей семье. Враги утверждали, что богатством они обязаны удачным браком с Фордами и Рокфеллерами, однако это, несомненно, лишь порожденные завистью сплетни. Хейслеры владели банками, недвижимостью, фабриками и административными зданиями. У них в кармане были и президент США, и Верховный суд. Кое о чем, впрочем, редко заговаривали или упоминали в газетах. Единственная наследница правящей ветви семейства умела ходить. Уильям Генри Хейслер был необычным миллионером. Когда ему сообщили, что жена подарила ему дочь, он поклялся своим богам, правда, Уильям не был уверен, существуют ли они, уделять ребенку не менее часа ежедневно. Первые месяцы в девочке не замечали ничего необычного, хотя все сиделки как одна обращали внимание на ее уродливые ножки. Отец решил, что, видимо, такие должны быть у всех детей. В возрасте года малышка попыталась встать и сделать шаг. Однако даже это не вызвало беспокойства. Педиатры единогласно утверждали, что поначалу все дети пытаются ходить, но от этой вредной привычки их легко избавить, как от сосания пальцев. Врачи дали сиделкам обычные указания, которым те, несомненно, бы последовали, если бы отец девочки не заявил следующее. «У каждого ребенка есть индивидуальность. Оставьте ее в покое, посмотрим, что вырастет». И дабы проследить за исполнением, он выделил одного из секретарей для неусыпного надзора и обязал ежедневно составлять письменные доклады. Девочка росла. Пришло время, когда ее, наконец, перестали называть «ребенок» и удостоили имени Маргаретта. Она росла, росли и ее ножки. Чем больше она ходила, тем сильнее они становились. Никто ей не помогал, никто из взрослых не умел ходить и даже не видел, как это делается. А девочка не только ходила, но и по-детски протестовала против механических повозочек. Когда ее попытались усадить в автомобиль, она завизжала, как маленький дикий котенок, и наотрез отказывалась даже от домашних машин. Когда стало слишком поздно, отец начал советоваться с любым, кто мог подсказать что-нибудь о проблеме и ее решении. Хейслер хотел, чтобы его ребенок стал личностью, а не изгоем. Поэтому он пригласил неврологов, анатомов, педагогов, психологов, исследователей детского поведения и остался ими недоволен. Все специалисты соглашались, что это печальный случай атавизма, регресса. В качестве лечения они предлагали тысячи вариантов, от психоанализа до безжалостного пеленания нижних конечностей. Наконец, преисполнившись отвращения, Хейслер заплатил им за труды и за молчание, а затем едко послал их в преисподнюю. Он понятия не имел, что это за место и что хотел этим сказать, но испытал некоторое облегчение. Специалисты мигом убрались, все, кроме одного, который наряду с прочими дисциплинами увлеченно изучал генеалогию. Они с хозяином дома сидели напротив друг друга в личных автокарах и смотрелись прелюбопытно. Хейслер, мужчина средних лет, огромный, могучий, за исключением усохших ног, истинный правитель. А ученый — пожилой, седовласый, чахлый мечтатель. В кабинете остались только они, не считая малышки, которая беззаботно играла в залитой солнцем оконной нише.
2: «Я, сдается, мне сказал вам отправляться в преисподнюю с остальными!» — прорычал истинный правитель.
3: «Но как?»
0: — последовал кроткий ответ.
3: «Остальные ведь тоже ослушались. Они просто-напросто выехали из вашего дома. Я жду, когда вы поясните, куда же мне отправиться. Где это преисподняя? Наши подводные лодки исследовали дно океана на глубине в 5 миль. Наши самолеты поднимаются к звездам. Эверест покорен. Я читаю обо всех странствиях мира, но нигде не встречал никакой преисподней. Несколько столетий назад теологи утверждали, что это место, куда после смерти отправлялись грешники, но с тех пор, как стерилизовали 2% Брайанта, греха на земле больше нет. Вы со своими миллионами и безграничной властью стоите гораздо ближе к преисподней, если взглянуть на ваши ненормальные дитя».
2: «Умственно девочка прекрасно развита, профессор!» — возмутился Хейслер. «Ей всего 7, но тест по шкале Бина-Симона показал 10! Если бы только она бросила это проклятое хождение! Я горжусь ею, но хочу, чтобы она была, как другие девочки! Кто на такой женится? Стыд, да и только! Взгляните, профессор, что она вытворяет!
3: О, помилуйте!
0: Воскликнул старик.
3: Я буквально недавно читал об этом в книге 300-летней давности. Подобным когда-то занимались многие дети.
2: Но что это такое?
3: Это действие называлось кувыркаться.
2: И что? Почему она так себя ведет?
0: Хейслер утер вспотевшее лицо.
2: Если люди узнают, нас поднимут на смех.
3: О, не сомневаюсь, что с вашей властью вы сохраните все в тайне. Однако скажите, не приходилось ли вам изучать семейную историю? Вы знаете, чья кровь течет в ее жилах?
2: Нет, никогда не интересовался. Разумеется, я принадлежу к сынам американской революции и все такое. Мне принесли бумаги, и я расписался в обозначенном месте. Никогда их не читал, впрочем, хотя немало заплатил за публикацию книги.
3: Значит, у вас был предок-революционер? Где эта книга?
0: Хейслер вызвал секретаря. Тот въехал в кабинет, выслушал краткие распоряжения и вскоре вернулся с историей семьи Хейслеров, которую старик тут же с нетерпением распахнул. В кабинете воцарилась гробовая тишина. Ее нарушал лишь голос девочки, играющей с маленьким плюшевым мишкой. Старик вдруг рассмеялся.
3: «Что ж, все ясно, как дважды два. Вашим предком был Миллер. Авраам Миллер из города Гамильтон. Его мать похитили и убили индейцы. Да, Миллеры были пешеходами самого уважаемого рода. В те времена, разумеется, все ходили пешком. Миллеры и Хейслеры породнились путем брака. Случилось это несколько столетий назад. Сестра вашего прадеда Хейслера вышла замуж за Миллера. О ней говорится вот здесь, на странице 330. Позвольте, я зачитаю. Маргаретта Хейслер была единственной сестрой Уильяма Хейслера. Независимой во многом со странностями, она совершила безумный поступок и вышла замуж за фермера по имени Авраам Миллер, принадлежавшего к наиболее известным предводителям восстания пешеходов в Пенсильвании. После его смерти вдова с единственным сыном исчезла. Они, несомненно, погибли в ходе всеобщего уничтожения пешеходов. В письме, написанном до замужества ее брату, Маргаретта хвалилась, что никогда не садилась в автомобиль и не сядет, что Господь дал ей ноги, и она намерена ими пользоваться, и что ей, наконец, посчастливилось встретить мужчину, также имеющего ноги и желающего на них ходить, как предначертал Господь. Что ж, тайна вашего ребенка раскрыта. В ней возродилась сестра вашего прадеда. Сотню лет назад эта женщина предпочла погибнуть, нежели поддаться моде. Вы сами говорили, что малышка едва не задохнулась от рыданий, когда ее сажали в автомобиль. Явная наследственность. Если вы попытаетесь избавить девочку от этой привычки силой, вы рискуете ее убить. Единственный выход — оставить ребенка в покое. Пусть развивается, как сама того желает. Она ваша дочь. Ее воля столь же крепка, как и ваша. Пусть пользуется ногами. Она, вероятно, будет карабкаться по деревьям, бегать, плавать, бродить, где ей заблагорассудится.
4: Вот, значит, как, вздохнул Хейслер. Нашей семье конец. Никто не захочет брать в жены мартышку, какой бы умной та ни была. Вы действительно полагаете, что однажды она вскарабкается на дерево? Если преисподнее существует, вы правы. Она приготовлена для меня.
3: Но девочка счастлива.
2: Да, если судить по ее смеху. Но что случится, когда она повзрослеет?
4: Она будет иной.
2: Как ей обрести товарищей? Закон об уничтожении ее, разумеется, не коснется. Тут спасет мое положение. Я мог бы даже его аннулировать. Но девочка будет одинока. Так одинока.
3: Она, возможно, научится читать, и от одиночества ее спасут книги.
5: С
0: Собеседники взглянули на девочку.
2: «Теперь что она творит?» – выпросил Хейслер. «Вы, похоже, знаете о подобных вещах больше, чем все, с кем я общался по этому вопросу».
3: «Всего лишь прыгает. Разве не удивительно? Она никогда не видела, как прыгают другие, и все же научилась. Я сам не видел подобного воочию, и все же могу понять, что происходит и как это назвать. Я встречал изображения прыгающих детей на иллюстрациях Кейт Гринвей».
4: «Да будут прокляты эти миллеры!» – прорычал отец девочки.
0: После этой беседы Хейслер нанял старика и возложил на его плечи единственную обязанность – исследовать детей-пешеходов и выяснить, как они играют и пользуются ногами, а затем передать знания девочке. Теперь тот заведовал всеми ее упражнениями. И с того дня случайный зритель из окна самолета мог увидеть, как сидящий на лужайке старик показывает картинки из очень старых книг златовласой малышки. Они обсуждают увиденное, а потом девочка вытворяет то, что не делал ни один ребенок уже сотню лет. Играет с мячом, танцует, прыгает через скакалку или бамбуковую палку, закрепленную на двух вертикальных брусках. За чтением они проводили долгие часы, и всякий раз старик начинал со слов.
3: «Так было в прежние времена».
0: Время от времени для малышки и других богатых девочек из округи устраивали приемы. Гости вели себя вежливо, как и Маргаретта Хейслер, однако приемы эти не удавались. Девочки могли передвигаться только в экипажах и смотрели на хозяйку с любопытством и презрением. У них не было ничего общего со странным ходячим ребенком, и в конце этих приемов Маргаретта всегда заливалась слезами.
5: «Почему я не могу быть, как другие девочки?»
0: — допытывалась она у отца.
5: «Неужели так будет всегда? Ты знаешь, что они надо мной смеются, потому что я хожу».
0: Хейслер был хорошим отцом. Он сдержал клятву уделять дочери каждый день по часу и на протяжении этого времени делился с ней знаниями и опытом с не меньшим рвением и серьезностью, чем во время своего бизнеса в остальные часы. Он часто общался с Маргареттой так, словно она была взрослым, зрелым человеком.
4: «У тебя есть индивидуальность», — говорил он ей. «То, что ты иная, вовсе не значит, что они правы, а ты нет. Возможно, правы обе стороны. По крайней мере, все поступают согласно своим естественным склонностям. Да, твои желания и твое строение тела отличаются, но ты, вероятно, куда нормальнее всех нас. Профессор ведь показывает нам изображения древних людей, и у них всех ноги развиты подобно твоим. Откуда мне знать, шагнул человек вперед или деградировал? Временами, глядя, как ты бегаешь и прыгаешь, я тебе завидую. Я, как и все мы, прикован к земле и во всем зависим от машины. А ты можешь отправиться, куда пожелаешь. Тебе нужны лишь пища и сон. В каком-то смысле это преимущество. С другой стороны, профессор говорит, что ты можешь пройти максимум 4 мили в час, а я могу проехать больше 100.
5: Но зачем ехать так быстро, если я никуда не спешу?
4: Это и поразительно. Почему ты не спешишь? Сдается, не только твое тело, но и разум и желание старомодны, как будто застряли несколько сотен лет назад. Я стараюсь проводить с тобой время каждый день, по меньшей мере час, но в остальные часы мне хочется уйти. Ты творишь ужасно странные вещи. Взять, к примеру, твой лук и стрелу. Я купил тебе превосходнейшее огнестрельное оружие, и ты к нему даже не прикасаешься. Однако раздобыла лук и стрелу в каком-то музее, ухитрилась убить утку и, по словам профессора, развела в лесу костер, зажарила ее и съела. Ты даже его заставила попробовать.
5: Но, отец, это же вкусно. Куда вкуснее синтетической еды. Даже профессор сказал, что после сочного мяса как будто помолодел.
4: Ты дикарка, рассмеялся Хейслер. Самая настоящая дикарка.
5: Но я умею читать и писать.
4: Да, не спорю. Что ж, Беги, веселись. Хотелось бы мне найти для тебя второго такого дикаря, но их больше не осталось.
5: Ты уверен?
4: Насколько это возможно? Честно говоря, последние 5 лет мои люди прочесывали мир в поисках колонии пешеходов. Несколько сохранилось в Сибири и на плато Тартарии, однако они возмутительны. Уж лучше общество обезьян.
5: «Я мечтаю»,
0: — смущенно прошептала девочка,
5: «что где-то есть хороший мальчик, и он умеет делать все то, что и я. Скажи, папа, мечты когда-нибудь сбываются?»
4: Хейслер улыбнулся. «Я верю, что твоя исполнится. А теперь мне пора спешить обратно в Нью-Йорк. Тебе что-нибудь нужно?»
5: «Да. Найди кого-нибудь, кто научит меня делать свечи».
4: «Свечи? Зачем? Что это такое?»
0: Девочка сбегала за старой книгой и прочитала отрывок. Она называлась «Благородный пират», и ее герой имел обыкновение читать в постели при свечах.
4: «Понимаю», — наконец отозвался Хейслер, захлопывая книгу. «Припоминаю, что такие штуки когда-то были в католических соборах. Значит, хочешь их изготовить? Поговори с профессором, закажи необходимое». «Свечи. Что ж, они могут пригодиться ночью, если погаснет свет. Вот только он никогда не подводит».
5: «Но я не хочу электричества. Я хочу свечи и спички, чтобы их зажигать».
4: «Спички?
5: Ну, папа! Какой же ты иногда невежда! Я знаю столько слов, которые неизвестны тебе, хотя ты такой богатый».
4: «Не спорю. Не стану ни с чем спорить, и мы найдем способ делать эти твои свечи. Прислать тебе уток?»
5: «Нет-нет, гораздо веселее на них охотиться».
4: «Ты самая настоящая варварка».
5: «А ты, папочка, неуч».
0: Продолжение и окончание рассказа Дэвида Келлера «Восстание пешеходов» в переводе Ксении Гусаковой в следующем подкасте «Модели для сборки».

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вот так Маргаретта Хейслер дожила до 17-го дня рождения. Высокая, сильная, ловкая, загорелая, способная бегать, прыгать, метко стрелять из лука. Она ела мясо, читала книги при свечах, ткала ковры и любила природу. Общалась она зачастую только с пожилыми мужчинами и лишь изредка виделась с дамами, обитающими по соседству. С присутствием домашней прислуги Маргаретта мирилась. Отца она любила и наравне с ним старика-профессора, который обучил ее всему, но с годами стал немощным и сонливым. И вот в ней, наконец, пробудилось желание путешествовать. Ей захотелось увидеть Нью-Йорк и его 20 миллионов автомобилистов, стоэтажные офисные небоскребы, бездымные заводы и одинаковые дома. Однако такое путешествие влекло за собой трудности, о чем отец девушки знал как никто другой. Ходить по дорогам нельзя, а Нью-Йорк нынче состоял из линий мостовых и построек. Когда пешеходов не стало, отпала и нужда в тротуарах. Кроме того, даже богатство Хейслера не сумело бы предотвратить беспорядки, которые наверняка возникнут от присутствия в большом городе такой диковинки, как пешеход. Хейслер был могуществен, однако страшился того, чем мог обернуться визит его дочери в открытый город. К тому же до сих пор об ее уродстве знала лишь горстка людей. Окажись Маргаретта в Нью-Йорке, газеты раструбят о позоре Хейслера всему миру. Несколько административных зданий в центре Нью-Йорка насчитывали сотню этажей. Лестниц в них не было, только аварийные винтовые спуски для личных экипажей на случай, если сломаются лифты. Чего, впрочем, никогда не происходило, поэтому о существовании этих спусков мало кто догадывался. По ночам их использовали уборщицы, которым приходилось планомерно передвигаться по зданию. Чем выше этаж, тем чище становился воздух и росла плата. Внизу и на улице воздух на каждом шагу очищали озонаторы, чтобы людям не приходилось носить противогазы. Зато наверху дул свежий ветерок с Атлантического океана. Что примечательно, там не было мух и комаров, в нишах гнездились голуби, а на самой крыше год за годом могла обитать пара белоголовых орланов, словно в насмешку над механическими авто, где-то там, в тысячи футов под ними. В самом новом здании Нью-Йорка, на самом верхнем этаже, открылась новая контора. На дверях ее висела обычная золотистая табличка «Электрическая компания Нью-Йорка». Внутри стояли ящики. Над самым крупным кабинетом потрудились декораторы, правда, все равно получился стандартный офис. За беззвучный аппарат усадили стенографистку, которая отвечала на телефонные звонки. В эти просторные апартаменты одним июньским днем по приглашению явилась дюжина промышленных магнатов. Каждый полагал, что будет единственным гостем, и встреча началась в атмосфере удивления и подозрения. Трое присутствующих, втайне от всех и друг от друга, стремились подорвать авторитет Хейслера и свергнуть его с финансового трона. Прибыл туда и сам Хейслер, внешне спокойный, но внутри охваченный гневом на конкурентов. Стенографистка рассадила гостей вдоль длинного стола. Все остались в своих экипажах, стульями уже не пользовались. Пара мужчин перебросилась шутками. Каждый кивнул Хейслеру в знак приветствия, но никто с ним не заговаривал. Обстановка, мебель, стенографистка — стандартный для промышленной конторы набор. Изумление вызвала лишь одна небольшая деталь. Во главе стола стояло кресло. Никто из собравшихся мужчин в жизни не сидел в кресле и видел его разве что в Метрополитен-музее. Как автомобиль заменил людям ноги, так на смену стульям и креслам пришел личный экипаж. Колокола на башне пробили 2. 12 мужчин одновременно взглянули на часы. Один нахмурился, его часы отставали. Еще через минуту нахмурились и остальные. Незнакомец назначил встречу на 2 и опаздывал, а они очень ценили свое время. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел человек на своих ногах,
Зрелище поразило всех присутствующих, равно как рост и сложение незнакомца. Происходящее казалось странным, необъяснимым, пугающим. Мужчина приблизился к столу и сел в кресло. Так он больше не выглядел значительно крупнее, но был явно младше, и его загорелая кожа резко выделялась на фоне мертвенной бледности остальных. Затем он заговорил очень серьезно и четко, почти механически. «Как вижу, джентльмены, вы все сегодня почтили меня своим присутствием. Прошу простить, что никого не предупредил о приглашении других особ. Тогда кое-кто бы не явился, а дабы наша встреча прошла, как я задумывал, необходим каждый. Название электрической компании Нью-Йорка всего-навсего фикция. На самом деле такой компании не существует. Я представляю расу пешеходов. Собственно, я их президент. Мое имя Авраам Миллер. 4 поколения назад, как вы, несомненно, помните, Конгресс издал закон об уничтожении пешеходов. После этого всех, кто продолжал ходить пешком, травили, словно диких зверей, и убивали без жалости. Мой прадед, Авраам Миллер, погиб в Пенсильвании. Его жену сбили на шоссе в Огайо, когда она пыталась добраться к собратьям в горы Озарк. Не было битв, не было войны. В то время на территории Соединенных Штатов обитали всего лишь 10 тысяч пешеходов. За несколько лет не осталось ни одного, по крайней мере, так считали ваши предки.

0: На протяжении сотни лет нашим девизом было следующее: «Мы вернемся». И вот теперь я прибыл в Нью-Йорк и созвал вас для беседы. Да, вы избраны из-за своей влиятельности, богатства и могущества. Однако существует еще одна не менее веская причина. Все вы – прямые потомки сенаторов, голосовавших в пользу закона об уничтожении пешеходов. Значение этого предельно ясно. Вы способны исправить вопиющую несправедливость в отношении ветви американских граждан. Позволите ли вы нам вернуться? Мы желаем вернуться как пешеходы, иметь право передвигаться со спокойной душой. Среди нас есть те, кто умеет управлять автомобилями и самолетами, но мы не желаем ими пользоваться. Мы хотим ходить пешком, и если вздумается, шагать по дорогам, не опасаясь за жизнь. Мы не испытываем к вам ненависти, лишь сочувствие, жалость. Мы не намерены обострять вражду, мы скорее стремимся к сотрудничеству. Мы верим в работу, работу мышц. Неважно, чему обучается наша молодежь, им в первую очередь прививают любовь к физическому труду. Мы понимаем, как устроены механизмы, но не стремимся их применять. Мы принимаем помощь лишь домашнего скота, лошадей, волов. Кое-где мы используем гидроэнергию для мукомольных мельниц и лесопилок. Ради удовольствия мы охотимся, ловим рыбу, играем в теннис, плаваем в горном озере. Мы заботимся о чистоте как тела, так и разума. Наши юноши женятся в 21 год, девушки выходят замуж в 18. Случается, что ребенок вырастает ненормальным, с признаками деградации. Скажу откровенно, такие дети исчезают. Мы питаемся мясом и овощами, рыбой и зерном, которые сами взращиваем в долине. Однако людей в колонии становится все больше, и пришло время, когда заботиться обо всех уже почти невозможно. Пришло время, когда мы должны вернуться в мир. Гарантия безопасности. Вот чего мы желаем. Сейчас я оставлю вас на 15 минут, а затем вернусь за ответом. Если возникнут вопросы, я тогда же на них и отвечу. И он покинул кабинет. Один мужчина подъехал к телефону и увидел, что провод перерезан. Другой проверил дверь, но та оказалась заперта. Куда-то запропастилась и стенографистка. Далее последовала дискуссия, пылкий обмен мнениями, резкими и лишенными логики. Молчал лишь один. Хейслер сидел без движения, даже сигара, которую он держал в руках, успела погаснуть. Миллер вернулся, и его мгновенно засыпали вопросами. Кое-кто добавил и ругательств. Затем, наконец, воцарилась тишина. «Ну так что?» — поинтересовался Миллер.
1: «Нам нужно время! Неделя! Обсудить все нюансы, оценить мнение общественности!»
0: «Нет!» — вступил в разговор Хейслер. «Дадим ответ сейчас!»
1: «А, ну разумеется!»
0: — ехидно проговорил его заклятый враг.
1: «Нам всем прекрасно известна причина, почему ты так спешишь с решением, хотя в газетах о ней ни слова».
0: «За это, — отозвался Хейслер, — ты еще заплатишь.
1: Ты трусливая шавка и сам это понимаешь, иначе не стал бы втягивать мою семью». «Ох, да нет, Хейслер, ты меня больше не проведешь!»
0: Миллер ударил кулаком по столу.
1: «Каков ответ?»
0: Один магнат поднял руку, требуя слова.
2: «Мы все знаем историю пешеходства. Два общества, представители которых тут присутствуют, не способны жить бок о бок. Нас 200 миллионов, их 200 человек. Пусть остаются в своей долине, вот мое мнение. Если перед нами их лидер, мы легко можем понять, что представляет собой вся колония. Сборище дремучих анархистов. Неизвестно, чего еще они потребуют, если мы прислушаемся. Думаю, стоит взять под стражу этого человека, он угроза обществу».
0: Лед, наконец, тронулся. Один за другим автомобилисты высказывались, и когда все выступили, стало ясно, что все, кроме Хейслера, настроены враждебно и безжалостно.

0: «Ваш вердикт?» — повернулся к нему Миллер.
1: «Я промолчу. Эти господа все знают, вы их слышали. Они единый фронт, и то, что я скажу, ничего не изменит. Да и, по правде говоря, мне все равно. С некоторых пор мне все безразлично».
0: Миллер повернулся в кресле и посмотрел через окно на город. Он был по-своему хорош для любителей подобных пейзажей. Внизу, на улицах и в домах-муравейниках, на колесах жили 20 миллионов автомобилистов. Вряд ли среди них нашелся бы хоть один, желающий большего. Дороги соединяли мегаполис и прочие города, словно промышленные артерии, по которым кровяными тельцами неслись автомобили, плазмой текли грузовики. Миллер боялся города и одновременно испытывал жалость к безногим пигмеям, его населяющим. Вновь повернувшись к столу, он попросил тишины. «Что ж, я попытался решить вопрос мирным путем. Мы не желаем очередного кровопролития и жестоких сражений. Вы, представители общественного мнения, своими речами доказали, что пешеходы не смеют рассчитывать на милость нынешних властей. Вам, как и мне, прекрасно известно, что этой страной уже давно правит не общество. Правите вы. Назначаете сенаторов, президентов, щелкаете хлыстом, и они пляшут. Поэтому вместо того, чтобы обратиться к правительству, я пришел к вам, господа. Предвидев исход, впрочем, я приготовил коротенький документ, который попрошу вас подписать. В нем лишь одна фраза. Пешеходы не могут вернуться. Как только на листе окажутся все подписи, я объясню, как мы поступим».
1: «Зачем подписывать?» — спросил мужчина справа от Миллера. «Я поступлю вот так!»
0: И он, смяв бумагу, швырнул ее под стол. Поступок вызвал шквал аплодисментов. Неподвижным остался лишь Хейслер. Миллер смотрел в окно, пока не воцарилась тишина. Наконец он заговорил вновь. «В своей колонии мы в совершенстве овладели новым законом электродинамики. Если его применить, он нейтрализует атомную энергию, благодаря которой приходит в движение все, кроме мышц. Мы проводили опыты на малых машинах в ограниченном пространстве и знаем наверняка, что произойдет. Возможно ли восстановить уничтоженную энергию, впрочем, нам неизвестно. И сейчас наши электромеханики ждут моего сигнала по радиосвязи. Они, по правде говоря, слышали всю нашу беседу, и теперь я дам им знак включить рубильник. Сигналом служит наш девиз «Мы вернемся».
1: «Это и был тот самый знак?»
0: Презрительно усмехнулся один промышленник.
1: «И что же произошло?»
2: «Ничего особенного», — произнес Хейслер. «Во всяком случае, я не замечаю разницы».
1: «Что должно было случиться, Авраам Миллер?»
0: «Ничего особенного», — повторил Миллер, «не считая гибели всего человечества, кроме пешеходов. Мы пытались представить, что произойдет, когда наши электромеханики приведут в действие новый закон, однако даже наши социологи не способны в полной мере предсказать исход. Мы не знаем, выживете вы или вымрете, уцелеет ли кто-нибудь. Городские жители в своих искусственных ульях наверняка погибнут быстрее. В сельской местности у некоторых, вероятно, будет шанс».
1: «Погоди, погоди!»
0: — воскликнул мультимиллионер.
1: «Я вовсе не чувствую себя хуже. А ты всего лишь заигравшийся мечтатель. Я уезжаю отсюда и немедленно сообщаю в полицию. Открывай эту проклятую дверь!»
0: Миллер открыл дверь. Автомобилисты ударили по кнопкам запуска и взялись за руль. Ни один экипаж не тронулся с места. Машины остались мертвы. Кто-то из промышленников, истерически выругавшись, направил на Миллера пистолет и нажал на спуск. Раздался щелчок, и все. Миллер извлек из кармана часы. Сейчас без 23. Автомобилисты начинают умирать. Просто еще об этом не догадываются. Когда они все поймут, начнется паника. Облегчить их участь мы не сумеем. Нас всего пара сотен, и мы не можем взять на попечение сотни миллионов коллег. К счастью, в этом здании есть винтовой спуск, а ваши экипажи снабжены ручными тормозами. Я могу поочередно отвезти вас к этому спуску. Вы же, разумеется, не захотите здесь оставаться, и в равной степени, разумеется, что лифты не работают. Я позову стенографистку. Вы, вероятно, догадались, что это юноша из расы пешеходов, которого с детства обучали играть роль женщины. Один из наших лучших шпионов. А теперь мы будем прощаться. 100 лет назад вы сознательно и охотно пытались нас уничтожить. Мы выжили. У нас нет желания уничтожить вас, но я боюсь того, что вас ждет в будущем. И Миллер, встав позади первого экипажа, принялся толкать его к выходу. Юноша-пешеход, сменивший юбку стенографистки на штаны, взялся за второй. Вскоре в кабинете остался лишь Хейслер. Он поднял руку. «Не могли бы вы подвести меня к окну?» Миллер выполнил его просьбу. Автомобилист с интересом выглянул. «В небе нет самолетов, а должны быть сотни». «Все они, — ответил Миллер, — несомненно рухнули. Тяга ведь исчезла».
1: «Значит, все остановилось?»
0: «Почти. Осталась лишь сила мышц. А еще сила натяжения, например, как у тетивы лука. Или сила металлической спирали, как у пружины в часах. Обратите внимание, ваши часы по-прежнему идут. Разумеется, энергию могут создавать животные, применяя всю ту же работу мышц. В нашей долине есть мельницы и лесопилки, которые приводят в движение вода. И они-то как раз не остановятся, пусть и все остальные виды энергии уничтожены. Представляете? Нет электричества, паровых двигателей, никакого внутреннего сгорания. Все эти машины мертвы». Хейслер, вынув платок, медленно, бездумно вытер взмокшее лицо.
1: «Я слышу гул. Он долетает сюда вверх, словно далекий прибой, что мерно бьется о песчаный берег. Других звуков нет, лишь этот гул. Он мне напоминает жужжание пчел, которые покинули старый улей и, окружив матку, всем роем летят в поисках нового дома. Или же шум далекого водопада. Что это значит? Думаю, что догадываюсь, но не могу заставить себя произнести слова.
0: «Это значит, — ответил Миллер, — что внизу и вокруг нас, в конторах, магазинах и домах, начинают умирать 20 миллионов людей. В подземных переходах, лифтах и поездах, в туннелях и на паромах, на улицах и в ресторанах 20 миллионов людей вдруг поняли, что не способны двигаться. Никто не в силах им помочь. Кто-то оставил машину и пытается ползти на руках, волоча бесполезные усохшие ноги. Автомобилисты кричат о помощи, однако они по-прежнему не осознают весь размах трагедии. К утру они превратятся в примитивных животных. Еще через несколько дней закончится еда и вода. Надеюсь, они погибнут быстро, до того, как начнут пожирать друг друга. Погибнет вся нация, и никто не узнает, ведь не станет газет, телефонов, радио. Я же буду поддерживать связь со своими людьми при помощи почтовых голубей. Минуют месяцы, прежде чем я отправлюсь к ним. Придется подождать, зато потом я смогу отправиться куда захочу. А звук, который до нас доносится, — это стон, охваченный отчаянием души». Хейслер судорожно схватился за руку Миллера.
3: «Но раз уж вы все отключили, значит, можете и повернуть все вспять?»
0: «Увы. Мы использовали электричество. А теперь его больше нет. Полагаю, наши механизмы точно так же остановились.
1: Значит, мы умрем?
0: Думаю, да. А может, ваши ученые найдут выход? Мы 100 лет назад его нашли и выжили.
2: Ваша нация пыталась уничтожить нас всеми доступными средствами. И все-таки мы не погибли. Вдруг вы тоже сумеете? Откуда мне знать? Мы хотели договориться, просили всего лишь равноправия. Вы сами видели, как проголосовали остальные. Они бы мгновенно сравняли с землей мою маленькую колонию, обладая неподобной властью. Так что мы попросту оборонялись. Хейслер попытался прикурить сигару. Электрическая зажигалка не сработала, и ему оставалось лишь пожевывать кончик.
1: Ваше имя, как вы сказали, Авраам Миллер? Кажется, мы дальние родственники. У меня есть книга, в которой об этом говорится.
0: Да, я прекрасно осведомлен. Ваш прадед и моя прабабка были братом и сестрой.
1: Именно, как утверждал профессор. Правда, тогда мы не знали о вашем существовании. Однако на самом деле я хотел побеседовать с вами о моей дочери.
0: И они продолжили разговор. Снизу доносился все тот же гул, непрерывный, неутихающий, полный незнакомых нынешнему поколению нот. Но на такой высоте, на самом верху стоэтажного небоскреба, все сливалось в один звук. Он состоял из миллиона разных, но все равно казался единым. Наконец, Миллер принялся ходить от стены к окну и обратно. «Я всегда считал, что мое самообладание непоколебимо. Всю жизнь я готовился к этому мгновению. Истина, справедливость, даже наш забытый Бог — все на нашей стороне. И я по-прежнему не вижу иного выхода, не вижу больше ни одного выхода, но это невыносимо, Хейслер. Невыносимо до тошноты. Еще мальчиком я увидел застрявшую в дверях амбара мышь, которую почти перерезала пополам. Я попытался помочь несчастной, но она укусила меня за палец, и пришлось попросту сломать ей шею. Выжить она не могла, и мне пришлось ее убить, понимаете? Я поступил оправданно, и все равно меня затошнило так, что тут же вырвало. Нечто подобное происходит прямо сейчас там, внизу. 20 миллионов изуродованных тел медленно умирают. Они могли стать такими, как люди в нашей колонии, но помешались на всевозможных механических устройствах. Попытаясь я им помочь, они меня убьют. Я не сумею отбиться, их слишком много. Мы были вправе, черт возьми, мы имели все основания, но меня тошнит.
2: «Я воспринимаю подобное иначе», — произнес Хейслер. «Ведь привык уничтожать противников». «Оправданно, иначе они устранили бы меня. Я вижу происходящее как удивительный эксперимент. Годами я размышлял о нашей цивилизации из-за своей дочери. Я утратил интерес. Во многом я утратил и боевой дух. Мне безразлично, что будет, но я с удовольствием догнал бы того мерзавца на спуске и свернул ему шею. Не хочу, чтобы он умер от голода».
0: «Нет. Оставайтесь здесь. Задокументируйте все, что случилось. Нам нужно точное свидетельство, подтверждение, что наш поступок оправдан. Оставайтесь здесь. Работайте с моим стенографистом. А я разыщу вашу дочь. Мы не можем допустить, чтобы пешеход пострадал. Вас мы тоже заберем с собой. Подходящее приспособление поможет вам научиться ездить верхом».
1: «Вы хотите, чтобы я выжил?»
0: «Да, но не ради вас. Причин множество. На протяжении следующих 20 лет вы сможете давать лекции нашей молодежи, рассказывать им, что произошло, когда мир прекратил работать и потеть, когда люди сознательно променяли дома на автомобили, труды на машины».
1: «Чудесно!» — воскликнул Хейслер. Я назначал президентов, а теперь стану для нового мира безногим экспонатом.
0: Вы прославитесь, как последний из расы автомобилистов.
1: «Начнем же», — потребовал Хейслер. «Зовите стенографиста».
0: Юноша-стенографист прибыл в Нью-Йорк месяцем ранее. Все это время он, благодаря долгому обучению, с легкостью обводил вокруг пальца каждого, с кем встречался. Одетый как девушка, надушенный, накрашенный, с кольцами на пальцах, он разъезжал в экипаже и терялся на фоне тысяч женщин. Он посещал рестораны и театры, даже бывал у автомобилистов в гостях. Он был идеальным шпионом и все же оставался мужчиной. Годами ему прививали преданность республике пешеходов и главные их цели. Он дал клятву, что республика превыше всего. Авраам Миллер выбрал его, потому что доверял. Шпион был молод. На его щеках едва начинала пробиваться щетина. Он был невинен, он был патриотом. Однако он впервые в жизни оказался в большом городе. В конторе этажом ниже сидела еще одна стенографистка. Своей работы ей было мало, поэтому появление коллеги сразу же разожгло в ней интерес. Они встретились раз, потом второй. Они беседовали о любви, о новом ее виде, о любви между женщинами. Юноша мало что в этом смыслил, он еще никогда не слышал о подобной страсти, но ласки и поцелуи быстро его обучили. Стенографистка даже предложила поселиться вместе, но молодой человек, разумеется, нашел причины для отказа. Впрочем, они все равно проводили друг с другом значительную часть свободного времени. Пешеход не единожды стоял на грани признания, причем не только о грядущей катастрофе, но и о своей истинной половой принадлежности, а также искренней любви. Сложно объяснить, почему мужчина влюбляется в женщину. Крайне сложно. А в случае юноши-разведчика и вовсе произошло нечто ненормальное, извращенное. Сколь же чудовищно то, что он воспылал к безногой, когда, подождав, он мог жениться на длинноногой красавице. Не менее извращенным было то, что сама она полюбила другую женщину. Они оба были больны душой и ради своей любовной связи продолжали друг другу лгать. Теперь, когда внизу умирал город, юношу охватило глубокое желание спасти эту безногую. Он верил, что так или иначе убедит Авраама Миллера позволить ему жениться на ней или хотя бы избавить от страшных мучений. И он уже в штанах до колена и рубашке взглянул на увлеченных серьезной беседой Миллера и Хейслера, на цыпочках прокрался к выходу и спустился на этаж ниже. Там царил хаос, но юноша храбро вошел в кабинет, где работала стенографистка, наклонился к ней и начал говорить. Он признался, что он мужчина и пешеход. Пылко объяснил, что происходит вокруг, почему люди подняли крик, почему машины неподвижны, лифты остановились и телефоны молчат. Юноша рассказал, что мир автомобилистов вскоре погибнет, но ей это не грозит, ведь он ее любит и спасет. Он просил всего лишь права опекать, защищать. Обещал поселиться с ней где-нибудь за городом, катать ее по живописным лугам, завести для нее гусей, маленьких гусей, которые будут прибегать на ее зов.

Безногая слушала. Если она и побледнела, это скрыли умело наложенные румяна. Она слушала и смотрела на него, мужчина, способного ходить ногами. Он говорил, что любит ее, но она-то любила женщину. Женщину с такими же прекрасными обвисшими ножками, а не этого мускулистого урода. Истерически рассмеявшись, она сказала, что выйдет за него замуж и отправится, куда он захочет. Прижала его к себе и крепко поцеловала, сперва в губы, а потом в шею, где сонная артерия. И молодой шпион погиб, истекая в ее рот кровью, которая, смешиваясь с румянами, окрашивала лицо женщины пронзительным кармином. Сама она умерла от голода несколько дней спустя.

Миллер так и не узнал, где погиб его разведчик. Будь в запасе время, он, вероятно, отправился бы на поиски, однако ему передалось беспокойство Хейслера за девушку-пешехода, одинокую среди мира гниющих заживо автомобилистов. Для отца она была дочерью, единственной наследницей последней ветви его семьи. Для Миллера же она была символом, доказательством того, что в судорожной попытке вернуть человеку прежнее место в мире взбунтовалась сама природа. Отец хотел спасти девушку как дочь, пешеход как себе подобную. На сотом этаже хранился запас воды и пищи. Все необходимое, чтобы выжить посреди пира смерти. Миллер показал Хейслеру, где что расположено, а затем, взяв немного провизии, фляжку с водой, карту и крепкую палку, оставил этот островок спокойствия. Спускаться было не так уж трудно. Миллер скорее опасался, что в какой-то момент дорогу преградит груда столкнувшихся экипажей. Похоже, все те, кто добрался до спуска, сумели съехать до самого низа. Время от времени Миллер содрогался от криков, что доносились с того или иного этажа, и продолжал путь. На улице творился еще больший ужас, чем он думал. Как только в долине Азарк повернули рубильник, в тот же миг весь мир машин застыл. В одном Нью-Йорке в ту секунду находилось 20 миллионов людей. Кто-то работал за столом или прилавком магазина, кто-то обедал в ресторане или лодырничал в клубе, кто-то куда-то ехал. И вдруг все оказались не способны сдвинуться с места. Не смогли связаться с тем, до кого невозможно докричаться. Телефоны, радио, газеты — все стало бесполезным. Остановились мини-экипажи, остановились автомобили. Каждый теперь зависел только от своего тела. Никто не мог прийти на выручку другому, никто не мог помочь даже самому себе. Никто не знал, что случилось, кроме того, что видел собственными глазами или слышал собственными ушами, ведь связь тоже оборвалась. Затем, когда медленно пришло осознание, что движение невозможно, людей охватил страх, а за ним последовала паника в новом ее воплощении. Если раньше опасность, реальная или воображаемая, гнала толпы прочь, то сейчас типичный житель Нью-Йорка рыдал и трясся от ужаса, но оставался в своей машине. Затем все же началось массовое бегство, если таковым можно было назвать медленное, мучительное ползание искалеченных животных, что волокли безногие тела на руках, не приспособленных к физическим усилиям. Не стремительный порыв обезумевших масс, но вялотекущие, конвульсивные страдания червей. Из уст в уста хриплым шепотом передавали, что город — смертный приговор, что вскоре он превратится в морг, что через несколько дней не останется пищи. Пусть никто не знал, что стряслось, все понимали, что город не выживет без поставок из деревень, которые вдруг превратились в нечто большее, нежели бесконечные бетонные трассы среди рекламных щитов. Деревни были местом, где можно добыть еду. Запас городской воды тоже иссяк. Исполинский насос, гнавший миллионы галлонов беззаботному населению, перестал работать. Вокруг города, конечно, текли реки, грязные, замусоренные, а в деревнях наверняка нашлась бы чистая вода.

Так, на второй день начался исход автомобилистов из Нью-Йорка. Исход коллег, людей, похожих на жертвы войны. Двигаясь с разной скоростью, они в лучшем случае могли преодолеть меньше мили в час. Философ предпочел бы остаться на месте и умереть. Животное в таких мучениях смиренно дожидалось бы конца. Однако автомобилисты не являлись ни теми, ни другими и должны были двигаться. Всю жизнь они куда-то мчались. Первые заторы возникли на мостах. Там стояли брошенные автомобили, но не так много. В 2 часа дорожное движение редко бывает плотным. Постепенно к полудню второго дня мосты почернели от людей, ползущих прочь от города. Появились заторы, которые привели к бездействию, а бездействие — к бесполезному ерзанию. Тогда поверх этого статичного слоя людей взбирался второй, а затем и третий. К каждому мосту вели несколько улиц, но сам он был не шире одной. Внешние ряды верхнего слоя начинали падать вниз, в реку. В конечном итоге многие сами предпочли этот выход. Над мостами стоял гул, ропот, похожий на рев бьющих о каменистый берег волн. Все это было началом безысходного, ожесточенного безумия. Люди на мостах умирали быстро, но перед этим начинали грызть друг друга. В черте города тоже возникали подобные заторы. Рестораны и кафе оказались забиты телами почти до потолка. Там были продукты, однако никто не мог до них добраться. Тех, кто ухитрился подползти вплотную, попросту раздавили, прежде чем они сумели поживиться, и мертвые тела теперь преграждали путь остальным. В течение 24 часов человечество забыло о религии, о гуманизме, о возвышенных идеалах. Каждый стремился спасти себя, и неважно, скольким собратьям предстояло для этого погибнуть. Кому-то, тем не менее, не был чужд и героизм. Некоторые медсестры кормили больных, пока не умирали от голода вместе с ними. В родильном отделении женщина разрешилась от бремени. Покинутая всеми, она держала ребенка у груди, пока руки ее не опустились навсегда. Когда Миллер покинул здание, его встретил полный ужаса мир. Пешеход прихватил с собой крепкую палку, однако ползущие автомобилисты не обращали на него внимания. Он медленным шагом добрался до 5-й авеню, а затем направился на север и все это время молился, хотя в первый день увидел лишь малую долю того, что его ждало впереди. Миллер уходил все дальше. Его путь преградила река, и он ее переплыл. Непрерывно молиться он перестал, лишь когда Нью-Йорк остался позади, и наступила ночь. Бывало, он встречал редких автомобилистов, которые злились на поломку машины. За городом никто не знал, что стряслось и что их ждет. Городские жители знали, но не понимали, почему.

0: На следующее утро Миллер рано встал и, внимательно изучив карту, выдвинулся дальше. Городов он избегал. Он испытывал неусыпное, мучительное и неизбывное желание поделиться провизией с несчастными оголодавшими калеками, но должен был сохранить силы и пищу для той девушки-пешехода, одинокой среди беспомощной прислуги за железной оградой длиной в 30 миль. Ближе к концу второго дня Миллер перестал встречать по дороге людей. Солнце, пробиваясь сквозь кроны дубов, бросало на бетонное шоссе причудливые тени. Вдруг впереди показалась странная кавалькада. Три привязанных друг к другу лошади. Две несли на спинах узлы и емкости с водой, притороченные крепко, но не слишком умело. На третьей, в седле, похожем на креслице, дремал старичок, уткнувшись подбородком в грудь, но стиснув подлокотники. Караван этот вела пешая женщина. Высокая и крепкая, красивая и легконогая. На ее плече висел лук и колчан стрел. В правой руке она сжимала тяжелую трость. Она шла твердо и бесстрашно, исполненная силы, уверенности, гордости. Миллер встал посреди дороги. Кавалькада, приблизившись, остановилась перед ним. Начала женщина, и ее голос любопытно смешался с шелестом залитой солнцем листвы.
1: Кто ты такой и почему мешаешь нам идти? О, меня зовут Авраам Миллер, а ты Маргарета Хейслер. И я ищу тебя. Твой отец в безопасности, он меня и отправил.
2: И ты пешеход?
1: Совсем как ты.
0: И так далее. Профессор очнулся от дремы и взглянул на молодых людей, которые стояли рядом и болтали, забывая о мире вокруг.
3: Что ж, совсем как в былые времена,
0: задумчиво пробормотал старик.

0: Сто лет спустя, в воскресный день, отец и маленький сын гуляли по музею естествознания в восстановленном Нью-Йорке. На самом деле весь город превратился в один большой музей. Люди его посещали, но никто не хотел там жить. Собственно, никто больше не стремился жить в городе. Зачем, когда можно осесть в деревне? День в городе автомобилистов входил в обязательную программу обучения каждого ребенка. Поэтому в это воскресенье отец и сын медленно бродили по огромным зданиям. Они увидели мастодонта, бизона, птеродактиля, постояли перед экспозицией с вигвамом и семьей индейцев. Наконец они подошли к большой повозке на четырех резиновых колесах, но без дышла, чтобы запрячь лошадей или валов. В ней сидели мужчины, женщины и дети. Мальчик взглянул на них с интересом и подергал отца за рукав.
1: «Смотри, папа, что это за повозка и странные люди без ног?»
0: «А это, сынок, семейство автомобилистов». И мужчина, остановившись у стекла, поведал мальчику историю, которую все отцы-пешеходы по закону обязаны рассказать своим детям.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Гарри Гаррисон. Происшествие в подземке. Слава богу, это сделано. Голос Адрианны Дюбуа, прерываемый отчетливым цоканьем ее высоких острых каблуков, резко отражался от покрытых плитками стен входа в подземку. Раздался дребезжащий грохот, когда поезд-экспресс проскочил станцию, подняв волну затхлого воздуха.
1: «Сейчас уже поздно, час ночи», — сказал Честер, и широко зевнув, прикрыл рот тыльной стороной ладони. «Мы, вероятно, прождем поезда еще битый час».
0: «Не будьте таким пессимистом, Честер», — сказала она. Ее голос прозвучал с таким же металлическим звоном, как ее шаги. «Все копии готовы, новый счет открыт, и мы, вероятно, получим премию. Большая часть завтрашнего дня будет свободной. Смотрите на жизнь с оптимизмом. Я уверяю вас, вы почувствуете себя лучше». В этот момент они подошли к турникету, и Честер не успел придумать подходящий резкий ответ, который не вызвал бы тошноту в час ночи, и швырнул жетон в щель. Адрианна проскочила вперед, в то время как он залез глубже в кошелек и обнаружил, что истратил последний жетон. Он устало повернул обратно к разменной кассе, пробормотав 2 или 3 старых добрых грязных ругательства. «Сколько?» – донесся голос из мрака зарешеченной стальной клетки. 2, пожалуйста». Он сунул мелочь в маленькое окошко. Не то чтобы он расстроился, заплатив за ее проклятый проезд. В конце концов, она все-таки была женщиной, но хотелось услышать от нее хотя бы слово благодарности или подметить легкий кивок. Словом, подтверждение того, что она человек, а не богиня, снисходящая к ублюдку. До сих пор они оба работали в одной идиотской конторе, получали одинаковые деньги, а вот теперь она будет получать больше. На мгновение он забыл об этой маленькой неприятности. Щель проглотила его жетон и произнесла «чунг», когда он прошел сквозь турникет. «Я сяду в последний вагон», — сказала Адрианна, близоруко щурясь и глядя в темный пустой туннель. «Идемте в конец платформы».
2: «Мне удобнее середина поезда», — напомнил Честер, но пошел следом.
0: Адрианна никогда не слышала того, чего не желала слышать. «Я хочу сказать вам теперь кое-что, Честер», — начала она своим отрывистым, почти мужским голосом. «Прежде я не могла упомянуть об этом, потому что мы оба делаем одинаковую работу и в определенном смысле соперничаем. Но теперь у Блейздейла обнаружилась коронарная недостаточность, и пока он на пару недель провалялся дома, начальником буду я с добавкой соответствующих денег».
2: «Такой слух дошел до меня.
0: «И поэтому я в состоянии дать вам добрый совет. Вам надо больше работать, Честер, вникать в дела, когда вы ими занимаетесь».
2: «Христа ради, Адрианна, это звучит как дурного вкуса реклама в переполненном трамвае».
0: «И вот еще что. Маленькие шуточки. Люди начинают думать, что вы не относитесь к своей работе серьезно, а это в рекламном деле верная смерть».
2: «Конечно, я не отношусь к работе серьезно. И кто в здравом уме способен на это?»
0: Он услышал грохот и посмотрел в туннель, но в нем по-прежнему было пусто. Наверное, это проехал грузовик по улице над ними.
2: «Вы хотите сказать, что на самом деле беспокоитесь о написании бессмертного прозаического произведения о том, как хорошо пахнут подмышки миледи после употребления настоящего средства «Вонь, иди прочь»?»
0: «Не будьте вульгарным, Честер. Вы же вполне способны стать милым и остроумным, когда этого захотите», используя преимущество женской логики, сказала она, отметая все его аргументы и придавая интимный оттенок их суховатому разговору.
2: «Вы правы, черт возьми, я могу быть милым», — отозвался он хрипло, предаваясь приятным воспоминаниям.
0: Когда рот Адрианны был закрыт, она выглядела довольно привлекательной для своих 30 с лишним лет. Вязаное платье творило чудеса с нижней половиной ее тела, и, несомненно, чувствовалась рука мастера, поработавшая над ее бюстом, чрезвычайно ловко раскрытым для всеобщего обозрения, но в пределах приличия он мог поклясться. Не отрывая ног от пола, он подвинулся поближе и, обхватив ее за талию, легонько похлопал по бедру.
2: «Я могу стать милым хоть сейчас и напомнить время, когда и вы не возражали против того, чтобы так же отнестись ко мне».
0: «Это время давно прошло, мальчик», — сказала она назидательно и оттолкнула его руки прочь с брезгливой гримасой, словно сбрасывая из себя червяка. Газета, которую Честер держал под мышкой, выпала, и он ворча наклонился, чтобы поднять ее с покрытой песком платформы. Некоторое время она молчала, поправляя юбку и разглаживая складки, как будто сметала грязь от его

0: соприкосновения. С улицы наверху не доносилось ни малейшего звука. И длинная, тускло освещенная станция была тиха, как склеп. Они стояли одни в том странном одиночестве, которое возможно только в большом городе среди людей. Они стояли с тобой, но всегда так далеки. Усталый и неожиданно подавленный, Честер зажег сигарету и глубоко вдохнул дым. «Нельзя курить в подземке», — сказала Адрианна бесстрастно и холодно. «Мне, похоже, ничего нельзя. Ни курить, ни потискать вас немного, ни отпускать шуток в офисе, ни презирать вашего очередного клиента». «Конечно же нет», — взорвалась она и погрозила тонким пальчиком с красным, как кровь, ногтем. «И раз уж вы заговорили об этом, я скажу вам еще кое-что. Другие люди в офисе тоже это замечали, а я это знаю. Вы работаете в фирме дольше меня, поэтому рассчитывали, что вас назначат начальником, но не назначили. А мне очень доверительно было сказано, что рассматривается вопрос о вашем увольнении. Это что-нибудь означает для вас?» «Ага. Означает, что я пригрел змею на груди. Помнится, именно я взял вас на эту работу и должен был убедить старого Блейздейла, что вы сможете с ней справиться. Вы тогда проявили благодарность. Помните страстные сцены в холле вашего общежития? Не будьте свиньей!» «Теперь страсть умерла, но есть еще шанс выкарабкаться, и это выглядит так, словно мои труды пропали даром. С дорогой Адрианной в друзьях, кому же нужен враг?»
1: «А в подземке живут такие штуки, знаете ли?»
0: Голос, хриплый и дрожащий, прозвучал внезапно откуда-то сзади, оттуда, где, как им казалось, была пустая платформа, и поразил их обоих. Адрианна ахнула и быстро повернулась. В тени огромного мусорного ящика никто из них прежде не заметил человека, видимо, лежавшего возле стены, а теперь сидевшего, опираясь на нее спиной. Он с трудом поднялся на ноги и двинулся вперед.
2: «Как вы посмели?» – пронзительным голосом заговорила Адрианна, испуганная и рассерженная. «Скрывались и подслушивали частный разговор. Разве полиции в подземке не существует?»
1: «Есть такие штуки, знаете ли», – продолжил человек, игнорируя ее и глядя с ухмылкой на Честера.
0: Его голова как-то нелепо болталась на искривленной шее. Это был бродяга, один из тех отбросов, что разбежались по Нью-Йорку, когда обрушилась надземная железная дорога Блауэри и обнажились запруженные человеческим отребьем улицы. Боясь света, они бросились прочь в поисках темных углов. Для многих из них убежищем стали мрачные пещеры-подземки, отапливаемые зимой вагоны, общественные туалеты, закоулки, тихие щели, где можно спокойно отдать концы. Этот был одет в мундир своего ремесла. Бесформенные грязные брюки почти без пуговиц, мятый пиджак связан веревочкой. Из открытого ворота высовывались белье. Туфли давно растрескались и шлепали оторванными подошвами. Потемневшую, как у мумии, кожу лица изрезали глубокие морщины с черными следами грязи в каждой трещине, словно отделанные карандашом. Его рот выглядел, как черная дыра, в которой несколько еще оставшихся зубов торчали, подобно потемневшим монументам в память о своих исчезнувших братьях. При более пристальном расследовании вид этого человека вызывал возмущение, но для города он был столь же привычен, как проволочные мусорные корзины и колодцы на улицах, из которых поднимался пар. «Что за штуки?» – спросил Честер, засовывая руку в карман за монеткой, чтобы купить их свободу. Адрианна тем временем повернулась к ним спиной.
1: «Штуки, которые живут в земле», – сказал бродяга и неопределенно улыбнулся, прижимая грязный палец к губам. «Люди, которые знают о них, никогда не говорят об этом. Не хотят пугать туристов, поэтому и помалкивают. Когти и чешуя здесь, внизу, во мраке подземки».
2: «Дайте ему денег, пусть он идет вон! Это ужасно!» – визгливо прокричала Адрианна.
0: Честер бросил два никеля в протянутую ладонь из осторожности, чтобы не коснуться грязной кожи, держа руку на несколько дюймов выше. «Что же делают эти штуки?» – спросил он вовсе не из любопытства, а чтобы досадить Адрианне. Привычка старого садиста заставила его сказать это. Бродяга потер никели пальцами.
1: «Они живут здесь, прячутся, присматриваются. Во что стане делают? Вам следует давать им что-нибудь, когда вы один, поздно ночью, и как сейчас стоите у края платформы. Хорошо, если это будут пенни. Просто положите их у края платформы, где они могут дотянуться до них и забрать. 10-центовики тоже хороши, а никели, какие вы дали мне, не годятся».
2: «Ах, какой забавный поганый рассказец!» – сорвалась Адрианна, разозлившись, когда прошел ее первый страх. «Идемте подальше от этого старого бродяги». «А почему только пенни и 10 центов?» – спросил Честер, заинтересовавшись, хотя это его ему не хотелось. За краем платформы была такая чернота, в которой могло скрываться все, что угодно.
1: Пенни, потому что они любят орешки. Они идут к автоматам, продающим орешки, когда нет никого поблизости. А 10-центовики для автоматов, продающих колу, которую они пьют иногда вместо воды. Я видел их.
2: «Я иду за полицией», — фыркнула Адрианна и защелкала каблуками прочь, но через 10 ярдов остановилась. Собеседники игнорировали ее.
0: «Продолжайте». Честер улыбнулся бродяге, который своими дрожащими пальцами проводил по грязным волосам.
2: «Не думайте, что я поверю в это. Если эти штуки едят только орешки, нет причин покупать».
1: «Я не сказал, что это все, что они едят».
0: Грязная рука схватила рукав Честера, прежде чем он успел отодвинуться. Он смог только отстраниться, чтобы не вдохнуть смрад, когда бродяга приблизился и прошептал:
1: «Что они по-настоящему любят есть, так это людей. Но они не беспокоят вас, если вы им оставите немножко чего-то. Хотите увидеть такое?»
2: «После того, что вы сказали, хочу».
0: Бродяга, шатающейся походкой, направился к мусорному баку, огромному, как пень толстого дерева, оливкового цвета, с двумя откидывающимися дверцами в крышке бака, чем-то напоминающей шляпу.
1: «Сейчас вы сможете бросить только короткий взгляд, потому что они не любят, когда на них смотрят», — сказал бродяга, открыл одну из дверец и сразу отпустил ее.
0: Честер, пораженный, отшатнулся. Неужели в это время он в самом деле видел два горящих красных пятна на расстоянии фута друг от друга? Глаза чудовища. Разве могло оно прятаться здесь? Вряд ли такая штука настолько глупа. Раздался отдаленный шум поезда.
2: «Неплохое шоу, папаша», — сказал он и бросил несколько пенни на край платформы. «Хватит на орешки ненадолго».
0: Он быстро направился к Адрианне.
2: «После того, как вы ушли, игра пошла веселее. Старый брюзга клянется, что одна из этих штук прячется в мусорном баке, поэтому я оставил взятку на всякий случай».
3: «Это же идиотизм!»
2: «Вы устали, дорогая, и показываете когти. Еще вы начали повторяться».
0: Шум поезда приближался. Его опережало облако мертвого воздуха с запахом плесени, почти таким же, как запах животного. Раньше он этого не замечал.
3: «Вы глупые и суеверны!»
0: Она возвысила голос, пытаясь перекрыть шум поезда.
3: «Вы из тех, кто стучит по дереву, не шагает по трещинам и боится черных кошек».
0: «И в самом деле так, потому что это не повредит. Вокруг нас и так достаточно дурного счастья, чтобы искать его еще. Этой штуки в мусорном баке наверняка нет, но я не собираюсь совать туда руку, чтобы проверить это».
3: «Вы просто слабоумный ребенок».
2: «О, да!»
0: Теперь они оба громко кричали, чтобы расслышать друг друга на фоне шума катящегося рядом с ними поезда с уже заскрипевшими тормозами.
2: «Неплохо было бы посмотреть, как вы сунете вашу руку туда, если вы так чертовски умны.
3: Ребячество!»
0: Было уже поздно. Честер устал, и настроение портилось. Поезд, судорожно задергавшись, остановился рядом с ним. Он подбежал к концу платформы и выгреб из кармана всю мелочь.
3: «Вот!»
0: — закричал он, подняв дверцу мусорного бака на дюйм и бросая в него монетки.
3: «Деньги! Много 10-центовиков и пенни! Много колы и орешков! Схвати и съешь следующего, кто подойдет сюда!»
0: Позади него стояла Адрианна и хохотала. Двери вагонов раздвинулись, и старый бродяга влез внутрь.
3: «Ваша карета подана», — проговорила Адрианна, по-прежнему смеясь. «Садитесь в нее, пока штуки не схватили вас, а я подожду местного пригородного».
0: «Возьмите это», — проговорил он, все еще сердясь и протягивая ей газету.
2: «Это так забавно, а вы совсем не суеверны. Посмотрим, как вы бросите это в бак».
0: И он втиснулся в дверь, удерживая закрывающиеся створки.
3: «Конечно, дорогой», — провозгласила она с красным от смеха лицом. «А завтра в офисе я расскажу об этом».
0: Сомкнувшиеся створки дверей не дали расслышать ее последние слова. Поезд дрогнул и двинулся. Сквозь покрытое слоем грязи стекло он увидел, как она подошла к баку и сунула газету под крышку. В этот момент один из столбов закрыл ее, поезд все набирал скорость. Затем он снова ее увидел, и она по-прежнему держала руку под крышкой, или же она сунула руку внутрь до самого локтя, трудно было рассмотреть через грязное стекло. Еще один столб. Теперь они начали мелькать. Еще взгляд через мутное окно, и при таком слабом свете он не мог уверенно определить. Но ему показалось, что она наклонилась и сунула голову в отверстие. Больше в это окно ничего не удалось разглядеть. Он убежал в конец вагона. В задней двери окно было больших размеров и немного чище. Поезд уже прошел половину платформы, раскачиваясь и набирая скорость. И он успел бросить последний взгляд на женщину, пока ряд мелькающих столбов полностью не закрыл ее. Вряд ли она решила забраться в этот бак, тем более, что в отверстие под крышкой едва ли мог протиснуться человек. Чем же тогда объяснить, что он видел только юбку и дико дергающиеся в воздухе ноги? Конечно, это был просто обман зрения, он ошибся. Он повернулся и посмотрел в пустой вагон. Нет, не пустой. На сиденье прикорнул уже знакомый бродяга. Вдруг этот человек открыл глаза и весело посмотрел на Честера, затем ухмыльнулся ему как сообщник и снова, казалось, погрузился в сон. Честер прошел в другой конец вагона и сел там, затем, зевнув, устроился подремать. Он не волновался, что проспит свою станцию, он всегда просыпался вовремя. Было бы неплохо, если бы место начальника все еще оставалось свободным. Уж он бы нашел достойное применение лишним деньгам.

заказ. Если бы дела не шли так вяло, Слобыль, может, не взялся бы за эту работу. Но дела шли еле-еле, и, казалось, никто больше не нуждается в услугах дамского портного. В прошлом месяце ему пришлось уволить помощника, а в следующем, видимо, придется увольнять себя самого. Флобольд предавался этим невеселым думам в окружении рулонов хлопчатобумажной ткани, шерсти, габардинов, покрытых пылью журналов мод и разодетых манекенов. Но тут его размышления прервал вошедший в ателье мужчина. «Вы Слобольд?» – поинтересовался он. «Совершенно верно, сэр», – подтвердил Слобольд, вскакивая с места и заправляя рубашку. «Меня зовут Деллис. Полагаю, Клиш уже связывался с вами насчет пошива платья». Разглядывая лысого расфуфыренного коротышку, Слобольд лихорадочно соображал. Он не знал никакого Клиша, и, по-видимому, мистер Беллис ошибся. Он уже было открыл рот, чтобы сообщить об этом незнакомцу, но вовремя одумался, ведь дела шли так вяло. «Клиш!» – задумчиво пробормотал он. «Да-да, как же, помню-помню». «Могу вас заверить, что за платье мы платим очень хорошо», – строго проговорил мистер Беллис. «Однако мы требовательны, чрезвычайно требовательны». «Естественно, мистер Беллис», испытывая легкий укол совести, но стараясь не обращать на это внимания, произнес Слобольд. «Он как и делает мистеру Беллису одолжение, он и так делает мистеру Беллису одолжение», решил он, «поскольку из всех живущих в городе Слобольдов портных он, несомненно, самый лучший. А уж если потом выяснится, что он не тот Слобольд, то он просто сошлется на знакомство с неким другим Клишем, от чего, видимо, и произошла ошибка». «Отлично», стягивая замшевые перчатки, заявил мистер Беллис. «Клиш, конечно, объяснил вам подробности». Слобольд не ответил, но всем своим видом показал, что да, конечно, объяснил, и что он, Слобольд, был весьма удивлен услышанным. «Смею вас заверить», — продолжал мистер Беллис, — «что для меня это было настоящим откровением». Слобольд пожал плечами. «А вы такой невозмутимый человек», — восхищенно проговорил мистер Беллис. «Видимо, поэтому Клиш выбрал именно вас». Слобольд принялся раскуривать сигару, поскольку не имел ни малейшего понятия, какое следует принять выражение лица. «Теперь о заказе», – весело произнес мистер Беллис и запустил руку в нагрудный карман серого габардинового пиджака. «Вот полный список размеров для первого платья. Но, как понимаете, никаких примерок, естественно». «Естественно», – согласился Слобольд. «Заказ надлежит выполнить через 3 дня. Эгриш не может ждать дольше». «Понятное дело», – снова согласился Слобольд. Мистер Беллис вручил ему сложенный листок бумаги. «Клиш, вероятно, уже предупредил вас, что дело требует строжайшей тайны, но позвольте мне еще раз напомнить об этом. Никому ни слова, пока семейство как следует не акклиматизируется. А вот ваш задаток». Слобольд так хорошо держал себя в руках, что даже не вздрогнул при виде 500-долларовых банкнотов. «Значит, через 3 дня», — сказал он, пряча в карман деньги. Мистер Беллис, размышляя о чем-то, постоял еще немного, потом пожал плечами и вышел. Едва он скрылся за дверью, Слобольд развернул листок. И поскольку теперь за ним никто не наблюдал, изумленно разинул рот. Ничего подобного он прежде не видел. Платье нужно было сшить на особу 8 футов ростом.

0: Материал платья – кашемир. Цвет – блестящий черный. Слобольд понял, почему не должно быть примерок. Глядя на записи, он нервно теребил нижнюю губу. «Вот так платьица», – вслух произнес он и покачал головой. «Свыше 50 мерок – это уж чересчур, да и кашемир никогда не считался подходящим материалом для платья». Нахмурившись, он еще раз перечитал бумагу. «Что же это такое? Дорогостоящая игрушка?» Сомнительно. Мистер Беллис отнюдь не выглядел шутником. Портновский инстинкт подсказывал Слобольду, что платье наверняка предназначено для персоны, имеющей нормированную фигуру. Его бросило в дрожь, хотя и стоял великолепный солнечный день. Слобольд включил свет. По-видимому, решил Слобольд, платье предназначено для очень богатой, но обладающей чрезвычайно уродливой фигурой женщины. А еще он подумал, что со дня сотворения мира вряд ли встречались подобные уродства. Однако дела шли еле-еле, а цена была подходящая, и он готов шить и юбочки для слоних, и переднички для гиппопотамш. Слобольд отправился в мастерскую. Включив весь свет, он принялся чертить выкройки. Мистер Беллис появился ровно через 3 дня. «Великолепно!» – разглядывая платье, восхитился он. Вытащив из кармана мерку, он принялся проверять размеры. «Нисколько не сомневаюсь в вашем мастерстве», – пояснил он, – «но платье должно быть сшито тютелька в тютельку». «Естественно», – согласился Слобольд. Закончив промеры, мистер Беллис спрятал мерку в карман. «Просто замечательно», – заметил он. «Думаю, Эгриш останется довольна. Свет все еще беспокоит ее. Вы же знаете, свет для них непривычен». Слобольд в ответ лишь хмыкнул. «После жизни во тьме это трудно, но они приспособятся», – заявил мистер Беллис. «Я тоже так считаю», – согласился Слобольд. «Так что вскоре они приступят к работе», – с любезной улыбкой сообщил мистер Беллис. Слобольд принялся упаковывать платье, пытаясь уловить хоть какой-то смысл в словах мистера Беллиса. «После жизни во тьме», – повторял он про себя, заворачивая платье в бумагу. «Приспособятся», – думал он, укладывая сверток в коробку. «Значит, Эгриш такая не одна». Беллис имел в виду многих, и впервые Слобольду подумалось, что заказчики не земляне. Тогда откуда? С Марса? Вряд ли, там света тоже хватает. А как насчет обратной стороны Луны? «А вот в списке размеров еще для 3 платьев», – прервал его размышления мистер Беллис. «Да, я могу работать по тем, что вы мне уже дали, все еще думая о других планетах», – ляпнул Слобольд. «То есть как это?» – удивился мистер Беллис. «То, что впору Эгриш, другим не годится». «Ох, да, запамятовал, с трудом отрываясь от размышлений», – сказал Слобольд. «Но, может быть, сама Эгриш пожелает шить еще несколько платьев по той же выкройке?» «Нет, для чего?» Слобольд решил воздержаться от дальнейших вопросов из опасения, что возможные ошибки наведут мистера Беллиса на определенные подозрения. Он просмотрел списки новых размеров. При этом ему пришлось проявить все свое самообладание, ибо будущие заказчики настолько же отличались от Эгриш, насколько та отличалась от нормальных людей. «Управитесь за неделю», – поинтересовался мистер Беллис. «Не хочется вас подгонять, но дело не терпит отлагательства».
1: «За неделю? Думаю, да», – произнес Слобольд, разглядывая 100-долларовые купюры, которые мистер Беллис разложил на прилавке.
2: «Да, уверен, конечно, управлюсь».
0: «Вот и отлично», – сказал мистер Беллис, – «а то бедняги просто не переносят света».
1: «А почему же они не взяли с собой свою одежду?» – вырвалось у Слобольда, и он тут же пожалел о проявленном любопытстве.
0: «Какую еще одежду?» – строго уставившись на Слобольда, спросил мистер Беллис.
2: «У них нет никакой одежды. Никогда не было и очень скоро не будет опять».
1: «Я запамятовал», – покрываясь обильным потом, промямлил Слобольд.
0: «Хорошо. Значит, неделя». Мистер Беллис направился к выходу. «Да, кстати, через 2 дня с темной стороны вернется Клиш». И с этими словами он вышел. Всю неделю Слобольд трудился, не покладая рук. Он вовсе перестал выключать свет и начал бояться темных углов. По форме платьев он догадывался, как выглядят их будущие владельцы, что отнюдь не способствовало крепкому сну по ночам. Ему очень хотелось, чтобы мистер Беллис больше не упоминал о своих знакомцах. Слобольд и так уже знал достаточно, чтобы опасаться за свой рассудок. Он знал, что Эгриш и ее друзья-приятели всю жизнь жили во тьме, следовательно, они прибыли из мира лишенного света. Какого мира? Там у себя они не носят никакой одежды. Так зачем же здесь им понадобились платья? Кто они такие?

зачем они прибыли сюда? И что, интересно, подразумевает мистер Беллис, говоря об их предстоящей работе? За неделю Слобольд пришел к выводу, что честное голодание куда лучше такой постоянной работы. Эгриш осталась очень довольна. Спустя неделю, заявил мистер Беллис, закончив смерку размеров. Другим тоже понравится, нисколько не сомневаюсь. Рад слышать, ответил Слобольд. Они оказались более адаптированы, чем я смел надеяться, сообщил мистер Беллис. Они уже понемногу акклиматизируются. И, конечно, ваша работа очень поможет. Весьма рад, машинально улыбаясь, произнес Слобольд, испытывавший лишь одно желание, чтобы мистер Беллис поскорее ушел. Однако мистер Беллис был не прочь побеседовать. Он перегнулся через прилавок и проговорил: «Не вижу никаких причин, почему они должны функционировать только во тьме. Это сильно ограничивает их действия. Вот я и забралась с темной стороны». Слобольд кивнул. «Думаю, это все». Мистер Беллис с коробкой под мышкой направился к выходу. «Кстати, вам бы следовало сообщить мне, что вы не тот Слобольд». Слобольд сумел лишь выдавить жалкое подобие улыбки. «Однако ничего страшного не произошло», — добавил мистер Беллис, «поскольку Эгриш выразил желание лично поблагодарить вас». И он вежливо закрыл за собой дверь. Слобольд долго не мог сдвинуться с места и лишь тупо глядел на дверь. Потом пощупал засунутые в карман 100-долларовые банкноты. «Бред какой-то», — произнес он и быстро запер входную дверь на засов. После чего закурил сигару. «Совершеннейший бред», — повторил он. Стоял ясный солнечный день, и Слобольд, улыбнувшись своим страхом, верхний свет все же включил. И вдруг услышал сзади легкий шорох. Сигара выпала из пальцев Слобольда, но сам он даже не шелохнулся. Он не издал ни единого звука, хотя его нервы были натянуты до предела. «Привет, мистер Слобольд», — поздоровался чей-то голос. Слобольд стоял в залитом ярким светом ателье и не мог сдвинуться с места. «Мы хотим поблагодарить вас за прекрасную работу», — продолжал голос. «Все мы». Слобольд понял, что если он не посмотрит на говорящего, то тут же сойдет с ума. Нет ничего хуже неизвестности, и он начал медленно поворачиваться. «Клиш сказал, что мы должны прийти», — пояснил голос. «Он считает, что нам следует показаться вам первому. Я имею в виду в дневное время». Тут Слобольд завершил поворот и увидел Эгриш и остальных троих, однако они не были одеты в платья. В платья они одеты не были! Да и о каких платьях может идти речь, если посетители просто не имели тел? Перед ним прямо в воздухе висели 4 огромные головы. Головы ли? Да, решил Слобольд, иначе чем же еще считать эти бугристые уродства? Слобольд отчаянно пытался убедить себя, что у него галлюцинации. «Да я просто не мог встречать их раньше», — твердил он себе. Мистер Беллис обмолвился, будто они прибыли с темной стороны. Они жили во тьме. Они даже никогда не носили одежды и вскоре не будут носить снова. И тут Слобольд вспомнил. Он действительно видел их раньше, в особенно скверных и тяжких кошмарах. Именно кошмарами они и были. Теперь все стало на свои места. Они являются тем, кто о них думает. А почему кошмары должны ограничивать себя ночью? Дневное время – огромные неосвоенные территории, уже созревшие для эксплуатации. Мистер Беллис создал семейство дневных кошмаров, и вот они здесь. Но зачем им платье? Слобольд понял, зачем, но это оказалось слишком много для его рассудка. Единственное, чего он страстно желал, так это тихо и благопристойно сойти с ума. «Мы сейчас подойдем», — проговорила Эгриш. «Хотя свет нас все еще беспокоит». И Слобольд увидел, как 4 фантастические головы медленно начали приближаться к нему. «Благодарим за маски пижамы! Сидят они превосходно!» Слобольд рухнул на пол. «Но ты нас обязательно увидишь!» — были последние слова Эгриш.

0: В сегодняшнем выпуске «Модели для сборки». Рассказ из сборника «Боги войны». Издательство Tactical Press и компания Wargaming, 2013 год. Составитель Сергей Чекмаев. Александр Зорич. 31-й. Желтая ворона. Часть первая. В советских документах танк назывался М3Л. «Л» значило «легкий». Танк собрали в Америке на заводах General Motors и через иранский порт Абадан привезли на советский Кавказ. Англичане, получавшие от американцев такие же точно танки, назвали их «Стюартами» в честь генерала Джеба Стюарта, лихого кавалериста времен гражданской войны Севера и Юга. Но в работе крестьянской Красной Армии на англичан не оглядывались. Так что никаких «Стюартов», только М3Л. «Всем приличным людям, — вздохнул пулеметчик Андрей Курсилов, — дают наши 34-ки. А нам что досталось? Какой-то М3.
1: «Нормальная машина, ты чего? — возразил механик-водитель Константин Чевтаев. — Вон внутри сколько места».
0: Летом 1942 года Чевтаев воевал под Воронежем на легком танке Т-60. В Т-60 вдвоем было тесно. После него американец казался Чевтаеву роскошным, как во сне. «Ты все возишься, а места много». Красноармеец Виктор Леонов, который тем же горьким летом служил артиллеристом на бронепоезде «За Родину», высказался неопределенно. «Пушка есть, и на том спасибо». Говоря по совести, пушка Стюарта ему не шибко нравилась. На бронепоезде в его распоряжении была солидная 76-миллиметровая морская дура, зверь, а не пушка. А на Стюарте стояло что-то такое в 1.5 дюйма, если и зверь, то землеройка. Но подрывать боевой дух экипажа подобными сравнениями Леонов не хотел. А старший сержант Сергей Обухов, командир экипажа, задумчиво промолчал. Он воевал в 563-м отдельном танковом батальоне еще с первого формирования. И тоже на ленд-лизовских танках, английских «Валентайнах». А потому к матчасти Обухов относился философски. «Какая не есть, а пока она едет, радуйся. Но не приведи Господь, сломается ходовая, машина встанет, все, суши весла». И в отношении ремонта иной могучий отечественный танк, какой-нибудь там Клим Ворошилов, может еще и похуже для танкиста, чем это вот вертлявое американское не весь что. Итак, их батальон принял Стюарты. Ровно 30 машин. Правда, через два дня один танк сгорел. Обычно сгорел, как положено. На занятиях по вождению, когда под декабрьским дождиком машины батальона исправно месили красную кавказскую грязь, в танке номер 13 под управлением мехвода Чевтаева полыхнул радиальный 7-цилиндровый бензиновый двигатель «Континенталь». Пока суетились вокруг непривычного танка, пока сообразили включить встроенный огнетушитель, машина сгорела. Трибунал не трибунал, но серьезные неприятности для мехвода и командира танка очень даже замаячили. «Почему на других танках ничего не загорелось, а у вас загорелось? Почему плохо тушили?» Вопросы не праздные. Однако вечером того же дня в батальон приехал посыльный от коменданта железнодорожной станции Туапсе.
1: «Товарищ капитан, вы танк не теряли?» — спросил он у капитана Агеева, исполняющего обязанности командира батальона.
2: «Какой танк?» — нахмурился Агеев.
1: «Да вот такой точно!»
0: — посыльный указал пальцем на ближайший Стюарт.
1: «Только посветлее!»
0: Агеев вызвал понурых Чевтаева с Обуховым. «Поедете на станцию, разберетесь. Если что, пригоните своим ходом». За выпускной стрелкой едва не колесо к колесу с зенитным орудием, защищающим станцию от немецко-фашистских стервятников, стоял танк М3Л. Полностью тождественный сгоревшему, если не считать окраски. Все стюарты батальона успели покрыть отечественной темно-зеленой краской, а этот был какой-то бело-желтой вороной. Прямо скажем, желтой вороной. Эта песочная окраска была английским пустынным камуфляжем. Сюда, на Кавказ, англичане время от времени подбрасывали через Иран то батальон «Валентайнов», то «Матильды» россыпью, списанные из состава африканской армии, азартно гоняющие Роммеля, Лиса и Дитио пустыни.
1: М3Л был идеально укомплектован. Тут тебе и навехонькая лопата в скобах на корме, и пожарный топор на длинной рукояти, и саперная кирка. На башне танка от руки было написано красной краской: General Stuart for Russian Comrades. Merry Christmas! «Берем найденыша?» — спросил Чевтаев у Обухова. «Берем», — без колебаний утвердил командир. Проблема была одна — бензин. Танк стоял с пустыми баками, а чтобы пригнать машину в расположении батальона, требовались минимум два ведра бензина, причем хорошего, авиационного. Стюарт был по-буржуйски привередлив. Бывалый Обухов полез обшаривать внутренности танка и спустя пять минут показался из башни с трофеем. Безымянные английские доброхоты оставили на командирском месте бутылку виски. На этикетке под аркой надписью «White and Mackay» были нарисованы два воинственных красных льва. Львов-то и сменяли на бензин из расчета «голова за ведро». К вечеру батальон был восстановлен до прежней численности. 30 танков. Поскольку сгоревший Стюарт, по мнению Обухова, сына сельского священника, явно пострадал из-за несчастливого номера 13, сержант уговорил капитана Агеева, чтобы найденышу дали номер 31. Во-первых, это 13 наоборот, а во-вторых, он действительно 31-й по счету в их батальоне.
2: «Потакаю суевериям», — вздохнул Агеев.

0: То ли дело было в лишнем английском стюарте, то ли в дивных для зимы погодах, но слухи по батальону поползли самые художественные. «Целую дивизию на импортной технике комплектуют», — авторитетно заявлял комвзвода Бандалет. «А когда скомплектуют, поедем в Африку. Оттуда вместе с американцами второй фронт открывать». «Для десанта нас готовят», — соглашался сибиряк Будин. «Дело ясное, только не для второго фронта. Высаживать будут в Крыму. Пойдем на Феодосию, как в том году».
1: «Эх, веселые вы ребята», — ухмылялся киевлянин Цимбал. «Только ничего в стратегии не смыслите. Здесь и будем воевать. Сейчас закончат обучение и бросят на Новороссийск в лоб».
0: Удивительно, но правы оказались и те, кто говорили «Новороссийск», и те, кто говорили «десант».
2: «Значит так, товарищи танкисты», — сказал капитан Агеев в один из последних январских дней 1943 года. «Есть приказ взять Новороссийск. Наш батальон включен в состав десанта вместе с морской пехотой. Мы высаживаемся в деревне Южная Озерейка у немцев в тылу. Оттуда выходим на деревню Глебовка и поворачиваем на восток, то есть на Новороссийск».
0: «И как они танки повезут, интересно», — подумал Обухов, который всегда думал о главном. Словно бы прочитав его мысли, капитан Агеев пояснил:
2: «Для наших танков выделены специальные баржи. Флотские называют их «балиндерами». Черт знает, что за слово такое, на флоте все не как у людей. На каждую баржу поместятся 10 танков. 3 баржи — 30 танков, весь батальон.

0: Нам бы только до танков ихних добраться, и дело пойдет!
1: Хорохорился наводчик Леонов. Он искренне считал, что их дело курочить вражеские танки, а вот давить всякую там пехоту — не солидное это дело.
2: До танков! Ты до суши вначале доберись, неугомонный! Мрачно проворчал радист-пулеметчик Курсилов.
1: Курсилов зрел в корень. Стояла недобрая февральская ночь. Море тяжело дышало могильным холодом и смертью. Корабли с десантом-призраками подошли к берегу. За спиной ухал главный калибр крейсеров и эсминцев. Снаряды летели на холмы, засаженные непородистой виноградной лозой, рвали ледяную землю, будили спящих румынов. Да, на берегу сидели румыны, а вовсе даже не ненавистные немцы. От тевтонов была только батарея из трех тяжелых зениток. Как и было условлено, к этому моменту Обухов и весь экипаж 31-го находились уже в танке. Более того, мехвод Чевтаев запустил двигатель. Это было правильно. Как только баржа опустит сходни, танки должны рвануть вперед, не задерживаясь на борту ни одной лишней секунды. Обухов не утерпел, открыл люк, высунулся из башни по пояс. И тут берег ответил. Заговорили авторитетные немецкие зенитки. Им подгавкивали пушки помельче. С завораживающим шелестом сыпались из-под рваных туч минометные мины. Ну и, конечно, залаяли два десятка пулеметов сонного румынского батальона. Идущую рядом баржу с танками осветили прожекторы. Сразу же вокруг нее поднялись столбы воды. Это зенитки взялись за самую крупную цель. Меньше минуты шквального арт-огня и прямое попадание в танк, стоящий на барже. Продолжение истории Обухов не досмотрел. Осколок, щелкнувший по створке люка, заставил командира вспомнить об осторожности и нырнуть обратно в башню.
3: «Экипаж к бою!» —
1: крикнул он в ТПУ, танковое переговорное устройство.
3: «Внимание, осколочным заряжаю!»
1: Это Обухов сообщил для наводчика Леонова. На стюартах заряжающим выступал сам командир танка.
3: «Наводить по вспышкам!» — приказал Обухов.
4: «Есть по вспышкам!» — отозвался Леонов.
3: «Огонь!»
1: Стюарт выстрелил. Так начался тот бесконечный бой. После этого, как показалось Обухову, их танк провел на борту баржи еще полночи. Эта половина состояла из сотни кусков и кусочков серой ткани военного времени. На ткань были нашиты, словно блестки, мириады брызг ледяной воды и мириады искристых осколков, яростно стучащих по броне, по барже, по снующим повсюду катерам с морской пехотой. На самом же деле баржа прошла вперед еще с полкабельтова и беззвучно, удар полностью заглушила канонада, напоролась на один из сварных противодесантных ежей, затопленных супостатом на мелководье. Матросы мгновенно опустили сходни и замахали флажками. Дескать, танки на выход! К счастью, танк «Бандолета», стоящий перед их 31-м, сразу же сорвался с места и образцово-показательно скатился по сходне в бликующую отцветами разрыва в черноморскую воду. Им повезло буквально во всем. И в том, что их баржа не получила снаряд ниже ватерлинии. И в том, что они поймали противодесантного ежа, когда до берега было уже рукой подать. Длины сходней как раз хватило, чтобы перекрыть самый опасный район с глубинами 1,5-2 метра. Там их желтый стюарт навсегда заглох бы, наглотавшись горькой воды.
3: «Вперед на малом ходу!» — распорядился Обухов.
1: Танк радостно заревел и, мощно содрогаясь, двинулся к сходням. Снаряд немецкой зенитки пробил палубу ровно там, где 31-й был секунду назад. Еще одно везение. Но почему бы и нет? Ведь 31 — это 13 наоборот.

0: Сориентироваться на берегу было невозможно. Исчезла даже та мнимая ясность, которая существовала, когда Обухов смотрел на вражеские позиции с моря, высунувшись из башенного люка. Он приказал мехводу включить фары, но тут же отменил приказание. Побоялся, что на яркий свет немецкая зенитка пришлет свой увесистый 88-миллиметровый гостинец.
1: «Нам бы только до танков ихних добраться, и дело пойдет!» — вспомнил Обухов слова наводчика Леонова, а ведь еще смеялись над ними.
0: В самом деле, до танков теперь не отказался бы добраться и сам Обухов.
1: Почему? Потому что ему до чертиков хотелось видеть цели. Реальные цели, по которым можно бить бронебойными, как учили.
0: А в хмельной круговерти ночного боя, когда враг невидим за брустверами и маскировочными сетями, много ли навоюешь? Обухов видел, как слева от них два танка попытались продвинуться вглубь берега. Но совсем скоро затихли, оба получив по снаряду каждый.
1: «Прячься за подбитыми танками», — приказал Обухов мехводу.
0: И чтобы экипаж не думал, что он трусит, пояснил:
1: «Иначе нас сожгут!»
0: Бой не ладился. Но это не значило, что он, старший сержант Обухов, должен был просидеть остаток ночи, как просватанная девица, в безделье и мечтаниях. Надо было действовать. Но чтобы действовать, требовалось оценить обстановку, а сделать это изнутри машины через танковый перископ было ну никак невозможно. Задержав дыхание, будто ныряльщик, командир резко толкнул вверх люк и каким-то нечеловеческим, змеиноподобным движением выскользнул из него на башню. А с башни тотчас стек, миновав зенитный пулемет, на горячую решетку моторно-трансмиссионного отсека. Обухов уже собирался спуститься на землю, но в последний миг удержался. На его памяти два командира экипажей погибли вот так же, на минах. В том, что берег здесь наверняка заминирован противопехотными, Обухов не сомневался. Так что сержант остался лежать на танке за башней. Вокруг рвались минометные мины. Осколки с жужжанием подлетали к танку, похожие на огромных жуков, хрущей, и с нехорошим стуком бились о броню. Любой из них мог убить сержанта на повал. Но все это были сущие пустяки по сравнению с главным. Теперь Обухов видел. Видел все совершенно отчетливо. При помощи какой-то особенной, небесно рожденной, холодной мудрости опытного танкиста он проницал всю картину боя, понимал начертания вражеской позиции и легко разбирал ее на отдельные элементы.
1: «Нам бы только до танков ихних добраться!»
0: «На самом деле, какие там к черту танки?» Если вообще допустить, что их 31-й мог дожить до утра и принести хоть какую-то пользу десанту, то и выживание, и польза эти были связаны с выходом во фланг вражескому батальону, который держал оборону пляжа, запирая десанту кромки воды, не позволяя ему расправить блестящие черные крылья, вырваться на оперативный простор. Фланг этот был совершенно четко обозначен мерцающими звездами пламенного выхлопа двух станковых пулеметов. Правее них лишь изредка вспыхивали огоньки винтовок. За этой батальонной позицией, где-то на бугре, над деревней Южная Озерейка, располагалась та самая батарея зениток, которую разделали, подарив первую баржу с танками, а затем и вторую, ту самую, с которой очень вовремя убрался их счастливый стюарт. И вот теперь Обухову надо было сманеврировать так, чтобы зенитки не убили его машину, и в то же время, чтобы выйти врагу во фланг. Обухов прикинул маршрут и поспешил вернуться в башню под защиту брони.
1: «Ну чего там, командир?»
0: — жадно спросил мехвод Чевтаев. Ему хотелось новостей, как в жару хочется напиться.
1: «Воевать будем?»
0: «Сейчас будем», — ответил Обухов. «Действуем, как учили. Я говорю, куда едем, а ты четко отрабатывай. Никакой самодеятельности. На ходу огонь не ведем, пустая трата снарядов. Вот ворвемся на позиции пехоты, там уже отведем душеньку».

Когда песочно-желтый, кажущийся в темноте почти белым, Стюарт с номером 31 на башне заспешил вдоль пляжа на правый фланг, он привлек к себе внимание обеих сторон. Румыны попытались достать фасонистого торопыгу из двух своих полевых орудий. А танкисты родного батальона, в ту минуту на ходу были еще 4 Стюарта, решили, что 31-й выполняет приказ командования и устремились за ним. Ну а морячки десанта, в свою очередь, инстинктивно рванули за броней. Вышло, что Обухов со своим танком, сам на то не рассчитывая, возглавил первую осмысленную атаку в том бою. Выворачивая из земли колья с колючей проволокой, танк споро выбрался на пригорок в тылу у вражеских пулеметчиков. Отсюда же отлично просматривалась жирная змея окопа, над которой здесь и там покачивались высокие меховые шапки румынских пехотинцев. Тут уж вовсю заработали пулеметы 31-го, а Обухов мгновенно взмог, забрасывая в прожорливую пушку снаряд за снарядом. С неподражаемым ревом «Полундра!» по обе стороны от танка пошли в атаку злые матершинники-морячки. Румыны дрогнули сразу же, всем батальоном. Гальваническая искра ужаса промчалась по окопам, по пулеметным точкам и блиндажам. Враг бежал без оглядки. Немецкие зенитчики, видя такой оборот, поспешили подорвать свои пушки и тоже бросились на утек. Пьянящая волна боевого восторга поднялась в душе Обухова. «Вперед! Вперед, Костя!» — выдохнул он. Еще секунду назад казалось, что неудача полнейшая, что всех перебьют там, на галечном пляже, под рокот чугунных волн. И вдруг... Оборона врага рухнула, и стало ясно, что они, танкисты десанта, не просто выжили, но и победили. Морские пехотинцы с танками вели преследование до 9 утра. За это время 5 стюартов и несколько сотен морпехов прошли по грунтовой дороге до восточной окраины деревни Глебовка. А когда стало ясно, что задача выполнена, они остановились. Оборотистый Леонов принес откуда-то 2 больших котелка румынской кукурузной каши. Обухов по такому случаю выдал каждому по полному сухпайку. Ох, и попировали же они!

0: Вероятнее всего, Обухов и три его товарища погибли бы вместе с танком в ближайшие сутки. Но радиостанция, о которой командир экипажа и думать забыл, неожиданно ожила. О чем сообщил состоящий при ней Андрей Курсилов. Может быть, единственный человек во всем их танковом батальоне, свято верящий в победную силу радиосвязи. Итак, было 10:32, и они приняли радиограмму, переданную азбукой Морзе. «Десанту! Ввиду невозможности организовать снабжение, операция прекращена. Выходите район станички южнее Новороссийска, захваченный десантным полком Куникова». Этой радиограммой Обухов поспешил поделиться с капитаном третьего ранга Лихошваем, который после гибели многих достойных офицеров оказался старшим командиром в их десантном отряде. Лихошвай прекрасно понимал, что, несмотря на тактический успех с захватом Глебовки, десант в целом провалился. Ясно было. Лучшее, что они могут сделать, пробиться на восток к своим. Однако сразу отдавать приказ всему отряду уходить с боем из Глебовки капитан третьего ранга не стал. Вместо этого приказ выдвинуться в восточном направлении получили только оставшиеся на ходу стюарты. Им вменялось провести разведку боем вдоль дороги Глебовка-Новороссийск. В случае успешного продвижения на 5 километров они должны были дать сигнал. Две зеленых ракеты, одна красная. Обухов заранее условился с командирами других машин, что в разведку пойдут на полной скорости. Полная скорость по грунтовке для стюарта 25 км в час. На словах кажется немного, но на самом деле для многих танков того времени и 15 были за счастье. Также условились, что поломавшихся ждать не будут. Боевая задача важнее. Обухов как в воду глядел. На первом же километре из-за разрыва гусеницы встала машина номер 28. Стюартов осталось два. А еще через полтора километра механик-водитель стюарта с номером 24 не вписался в поворот, и танк завалился в придорожную канаву. Они на своем 31-м в одиночестве проехали вперед еще полкилометра, как вдруг в наушниках раздался голос наводчика Леонова. «Командир! Справа танки противника!»
1: «Где?»
0: Обухову казалось невероятным, что он, торчащий из башни танка и вертящий головой по сторонам, проглядел такую важную вещь, как танки, которую смог заметить наводчик через свой мутный перископ. Однако Леонов оказался совершенно прав. Параллельным курсом с ними, но в противоположном направлении, по едва различимому проселку между полями шли танки. И уж, конечно, это были танки врага. Две машины оказались румынскими танкетками «Р-1». Вооруженные только пулеметами, они не представляли для стюарта никакой опасности, но могли крепко попортить кровь морской пехоте, окопавшейся на окраине Глебовки. Эти танкетки построили в Чехии. Еще три танка, тоже с румынскими опознавательными знаками, имели французское происхождение. То были легкие Р-35 с пушками такого же калибра, что и у стюарта. Но пушки эти отставали от американских на целое поколение, так что в дуэли у румынов шансов было немного. Самыми страшными противниками, хоть до морской пехоты в Глебовке, хоть до их 31-го, были, конечно же, два тяжеловеса Б-2, тоже построенные во Франции. Эти танки получали при рождении по две пушки. Весьма опасную для танков 47-миллиметровую и 75-миллиметровое орудие, установленные не в башне, а в лобовом бронелисте. Оприходовав эти танки в качестве трофеев, немцы поставили на них огнеметы вместо главного калибра и отправили штурмовать Севастополь. Из Крыма несколько танков попали под Новороссийск. И вот теперь, когда немцы спешно бросились искать по тылам технику, которую можно бросить против большевистского десанта, паре исправных Б-2 была уготована роль ударного тарана. «Справа танки противника!» — повторил Леонов. «Жду приказаний!» И только тут Обухов, чьи мысли лихорадочно метались, сообразил: надо что-то командовать. Надо что-то! А что командовать? До немецких танков самое меньшее километр. С такой дистанции все равно не попадешь. А если и попадешь, то броню не пробьешь. Какой же смысл? Может, они просто мимо проедут? Мехвод Чевтаев отважно высказал вслух мысль, которой постеснялся сам Обухов.
2: Вот бы и вправду мимо.
0: Сержанту, досыта навоевавшемуся в 1942-м, сейчас больше всего хотелось, чтобы немецкие танки поехали куда-то по своим делам, никак не связанным с морскими пехотинцами в Глебовке. И чтобы он, Обухов, прокатив на восток еще 2 километра, с чистым сердцем завершил разведку. После чего рапортовал капитану 3-го ранга Лихошваю условленными сигнальными ракетами. Так, мол, и так, дорога свободна, можно выводить десант, выносить раненых. Да не тут-то было. Ведь ясно же, как день, что танки эти едут по их морские души. Если наши морячки останутся на позициях, через каких-то полчаса до них доползет эта железная семерка. Доползет и отутюжит. «Машине полный вперед!» — скомандовал Обухов. «Курсилов, попробуй передать ключом, что мы имеем контакт с 7 танками противника на 3-м километре дороги Глебовка-Новороссийск. Леонов, заряжаю бронебойный!» И, помедлив еще пару секунд, Обухов нервно добавил: «Огня не открывать! Только по моей команде!» Последнее, возможно, было лишним. Наводчик Леонов был на удивление дисциплинирован и никогда ничего не делал без приказа. К счастью, когда их танк пролетел вперед несколько десятков метров, серый, облый бугор, неряшливо заросший кустарником, спрятал их от танков супостата. Заметили их, не заметили? Кто знает. «Чевтаев, слушай», — продолжал Обухов. «Мы должны быстро и аккуратно выйти им в тыл. Для этого нужно проехать еще 400 метров вперед, а потом поворачивать направо. Ты меня понимаешь?»
1: «Понимаю. Понимаю, командир. Не видно ни черта. Вот что я тебе скажу. Подскажешь, где поворачиваем?»
0: «Мне бы кто подсказал», — с досадой подумал Обухов, но для поддержания авторитета ответил: «Да». Продолжение и окончание рассказа Александра Зорича «31-я желтая ворона» в следующем выпуске «Модели для сборки».

0: Дорога. Обычная фронтовая дорога. Скелеты лошадей, артиллерийский передок в кювете. Обухов пожирал глазами все изгибы, все складочки местности, выбирая вариант поудобнее. Наконец, впереди показалось подходящее ответвление. «Костя, вот грунтовка направо, видишь?» «Да? Туда свернешь. Ты, Витя, цели наблюдаешь?» «Ни одной!» «И я не вижу. Ладно, слушай. Если что-то заметишь, сразу докладывай, но без меня не стрелять!» Тем временем Стюарт ходко выскочил на пригорок, и ровно там, где Обухов ожидал увидеть противника, он его и увидел. Это была корма легкого танка Р-35, на которой в качестве опознавательного знака был нарисован белый румынский крест с ласточкиными хвостами на торце каждой перекладины. Само собой, в такие тонкости Обухов не вникал и однозначно опознал танк как немецкий. С крестом же! До супостата было 700 метров. Остальные машины, видимо, уже ушли в низинку. Хотя их Стюарт двигался вдвое быстрее, чем Р-35. Они летели как на крыльях. Была опасность, что через несколько секунд вражеский танк исчезнет из поля зрения.
1: «Целься ему в корму, прямо в центр креста, Витя!» — приказал Обухов.
0: Сам он тем временем нырнул вниз, извлекая из боеукладки новый унитарный патрон.
2: «Так точно!» — ответил Леонов.
0: «Костя, короткая!» — скомандовал Обухов. Мехвод плавно притормозил, делая короткую остановку.
2: «Витя, готов?»
3: «Да!»
2: «Огонь!» —
0: выдохнул командир и мгновенно перезарядил орудие. Не тратя ни секунды, нырнул вниз за следующим бронебойным.
2: «Доклад, Витя!» — потребовал он.
0: Наводчик-то, в отличие от него, все время смотрел в перископ, наблюдал цель непрерывно.
2: «Прямое попадание!»
0: «Отлично! Повторим!» Подбитый Р-35 загорелся с третьего попадания. Стюарт вновь помчался вперед. Оросив двух румынских танкистов в пышных беретах ободряющим свинцовым дождиком из пулеметов, они аккуратно обогнули горящий танк и почти сразу за поворотом, отмеченным внушительным сараем, уткнулись в сухопутный дредноут Б-2. Это чудовище с обнимающими громоздкий корпус по периметру гусеницами, как на английских танках-ромбах времен империалистической войны, такие трофейные Обухов видел как-то в Ворошиловграде, как раз начинало разворот. Похоже, командир немецкого танка успел получить по радио вопль о помощи, а может, сам что-то заметил, кто знает. И теперь монстр поворачивал, подставляя свой необъятный бок.
2: «Короткая!»
0: — выкрикнул Обухов мехводу, а сам, багровея от натуги, навел пушку вручную при помощи плечевого упора, была у Стюарта такая особенность, и выстрелил. Сноп искр обозначил место попадания, но француз Б-2 был бронирован до неприличия здорово, почти на уровне советских тяжелых танков Клим Ворошилов.
2: «Командир, командир!» — закричал Леонов. «Гляди, у него на жопе какой-то короб!»
0: И в самом деле, на корме Б-2, выступая за верхний габарит, горбатилась громоздкая настройка неясного назначения.
2: «И что за короб?» — спросил Обухов. «Надо по нему бить!» «Одобряю, наводи!»
0: Башня Б-2, которая, ясное дело, вращалась куда быстрее, чем танк разворачивался, тем временем навелась на их Стюарт. Но немецкие танкисты поспешили с выстрелом. Снаряд пролетел мимо. Тотчас выстрелил и Обухов. Бронебойный шарахнул по железному коробу на корме Б-2, ровно туда, куда прицелился Леонов. Кормовой бронелист Б-2 имел основательную толщину — 5 сантиметров. Пробить его снаряды Стюарта могли бы только в самых идеальных условиях, которых не было. Но на Б-2, с которыми имел дело экипаж «Желтые вороны», вместо 75-миллиметровых пушек были установлены огнеметы. А поскольку огнесмесь для них занимала внушительные объемы, разместить ее получилось только в специальном баке, вынесенном в корму машины. Бак этот защитили 30-миллиметровыми листами брони. Конечно, немецкие военные инженеры охотно воспользовались бы более толстой броней, но тогда перегруженный Б-2 утратил бы остатки и без того незавидной подвижности, как объевшаяся медом оса. В итоге немецкие военные инженеры пошли на компромисс. Этот самый компромисс и был прошит бронебойным снарядом их Стюарта. Вслед за чем взорвалась огнесмесь. Полыхнуло так, будто на многострадальную новороссийскую землю упал отколовшийся по недосмотру ответственных солнечных лиц кусок солнца. Вражеский танк полностью скрылся в гудящем шаре пламени.
1: Но Обухов, который не поддавался чарам внезапного успеха и ни на секунду не позволял себе расслабиться, немедленно скомандовал Чевтаеву: «Полный ход!»
0: И в этом приказании Обухов не ошибся. Командир вражеского танка еще толком не успел осознать, что по его машине разлита тонна пылающей огнесмеси, зато успел перезарядить пушку и внести поправки в прицел. Обреченный Б-2 снова выстрелил сквозь завесу огня. Не прыгни Стюарт вперед, вражеский снаряд пробил бы насквозь его башню и, конечно, убил бы Обухова. Мехводу Чевтаеву показалось, что рывок Стюарта на один миг опередил его собственные Чевтаева манипуляции с органами управления машины. Но чего только в бою не померещится, верно? Так или иначе, хитрюга 31-й вышел из-под удара, а для третьего выстрела у немца кишка оказалась тонка. У Б-2 вместе с двигателем сдохло и все электропитание. В боевом отделении клубился удушливый горький дым, и командиру оставалось только отдать приказ оставить машину. Немцев в черных куртках причесали из пулеметов.

0: Опасаясь, что у охваченного пламенем Б-2 вот-вот сдетонирует боезапас, Обухов приказал Чептаеву притормозить в полусотни метров. После чего командир взялся решать. Искать ли ему пути объезда или, прикрываясь горящим танком, ждать, что предпримут уцелевшие немцы. Победило наступательное мышление. Чевтаев, охотно выполняя приказ командира, двинул танк вперед. Давая опасные крены, Стюарт пополз вверх, объезжая пылающие Б-2 по широкой дуге. Тут по ним взялись стрелять из своих коротких пушечек оба уцелевших румынских танка Р-35. Снаряды кувалдами колотили по броне, но ни одного пробития. Обухова, однако, больше всего интересовало, куда подевался второй сухопутный дредноут Б-2. Ведь в нем он вполне оправданно видел главнейшую угрозу. Его ужасу Б-2 обнаружился в наихудшем виде из возможных. Развернувшись к ним непрошибаемым лобовым бронелистом, он открыл огонь из 47-миллиметровой пушки. Само собой, Обухов немедленно скомандовал «Задний ход, быстрее!» Но первый снаряд уже ударил по броне. Впрочем, передок у их танка оказался крепче, чем о том судил Обухов. Три немецких снаряда один за другим попали в наклонный передний бронелист между смотровыми приборами механика-водителя и радиста, и все три ушли на рикошет. Леонов, между тем, ответно бил бронебойными в лоб Б-2, а что еще оставалось? Увы, столь же безуспешно. По всему было видно, что из боя самое время выходить, и тут очередным снарядом их Стюарту порвало гусеницу. По инерции машина проползла отмеренные ей судьбою метры и остановилась, нелепо развернувшись поперек дороги. «Похоже, довоевались», — грустно подумал Обухов. Он хотел уже отдать команду оставить машину, но сообразил, что они успели достаточно сдать назад, чтобы их прикрыл корпус горящего гиганта Б-2. «Все живы?» — спросил он. «Да, командир», — ответил Курсилов. «Живы?» — подтвердил Чевтаев. «Вроде бы», — пробормотал Леонов. «Ну, тогда еще повоюем». Немцы достаточно самонадеянно запустили свой Б-2 в притирку с горящим собратом. Уж очень им хотелось догнать и добить вертлявый русский танк. И вдруг случилось именно то, чего несколько минут назад опасался Обухов. Правда, сержант думал, в горящем танке сдетонирует боезапас, а вместо него рванули бензобаки. Эффект был как от гаубичного снаряда. Взрывная волна обрушилась на прущий по обочине немецкий танк, ворвалась в воздухозапорники его двигателя и заглушила его. Немец внезапно остановился. К счастью для экипажа «Желтой вороны», башня второго горящего Б-2 мешала орудию его еще живого собрата навестись на обездвиженный Стюарт. В то же время Обухов со своего места видел краешек кормового горба с горючей жидкостью для огнемета, самое уязвимое место наглого супостата. Он мгновенно навел пушку на горб и выстрелил. Удар! Искры! Облачко пыли! Но слишком невыгодный угол встречи. Снаряд не смог пробить даже 30 миллиметров брони. Делать, однако, было нечего. Обухов терпеливо перезарядил пушку и выстрелил в ту же точку. И снова нет пробития.
1: «Ну же, командир!» — умоляюще простонал Леонов. «Давай! Бей снова! Металл устанет! Мы его расковыряем! Чей не впервой! Расковыряем!»
0: И точно. Выхлопные патрубки Б-2 выплюнули два чадных шлейфа. Это водитель все же сумел совладать с заглохшим мотором. Но прежде чем махина стронулась с места, третий снаряд Стюарта, ударивший в каких-то миллиметрах от двух предшествующих, проломил таки броневую защиту бака с огнесмесью. Если на первом Б-2 бак взорвался, да так эффектно, что хоть для хроники снимай, то на этом лишь лениво загорелся медленным оранжевым пламенем школьной химлаборатории. Однако пожар в корме не помешал вражине протянуть чуток вперед и влепить в башню Стюарта бронебойный. Немецкий снаряд пробил маску пушки, обдал Леонова и Обухова дыханием смерти и, выломав из башни кусок брони размером с пачку папирос, вместе с трофеем улетел в неведомые дали. По счастью, оба танкиста не получили даже царапин. Однако было ясно, что следующее попадание станет роковым.
2: «Экипаж, покинуть машину!» — крикнул Обухов.
0: Выхватив из укладки пистолет-пулемет «Томпсон», ими была укомплектована сгоревшая машина номер 13, поставленная напрямую из Америки, командир успешно вывалился на горячую решетку моторно-трансмиссионного отделения. За истекшие сутки этот выход стал его коронным трюком. Остальные члены экипажа тоже благополучно добрались до земли и спрятались за корпусом танка. И очень вовремя. Потому что на немецком Б-2 затакал башенный пулемет «Шаттельроф». Разумеется, он выцеливал недобитых большевистских танкистов. Теперь вопрос стоял так. Успеет ли немецкий гигант доползти до их брошенного «Стюарта», прежде чем пожар в баке с огнесмесью его добьет? Или же все-таки рванет прямо сейчас, в ближайшие секунды? Обухов рывком выглянул из-за левого ведущего колеса 31-го и сразу же схоронился. То, что он успел заметить, вселяло пессимизм. Из башни выбрался тощий немецкий танкист с огнетушителем и теперь, балансируя на броневой спине танка, пробирался назад к горящему баку. Этак он его еще и потушит, сукин сын. Ну уж нет, не бывать этому. Поставив Томпсон на боевой взвод, Обухов опрометью бросился вперед под защиту развороченного недавним внутренним взрывом Б-2. Немец с огнетушителем его, конечно, заметил. Но пока он, неловко удерживая огнетушитель одной рукой, тащил из кобуры пистолет, Обухов успел побить все рекорды на 100-метровке и, вскинув Томпсон, дал по врагу длинную очередь. Немец упал. Обиженно стукнула броню беспризорный огнетушитель. Обухов приметил, что незадачливый пожарник допустил серьезную оплошность. Оставил открытым люк в кормовом бронелисте башни. У сержанта в придачу к Томпсону имелись две гранаты. Что ж, отлично! У вас товар, у нас купец! Сержант швырнул гранаты одну за другой, целясь в открытый люк. Первая граната, как ему показалось, даже куда-то там попала. Но вторая точно нет. Отскочив, она покатилась по броне горящего Б-2.
1: Вот же дрянь!
0: Сержант упал, закрыв голову руками. Что и как взорвалось в немецком танке, он не понял. Однако взорвалось. Двух ошалевших немецких танкистов прикончили Курсилов с Чевтаевым. Молодцы, не зевали. Обухов пытался внести предложение из разряда «не взять ли языка?». Но мысль свою из-за полученной легкой контузии связно донести до товарищей не смог. Это был самый результативный танковый бой, проведенный сержантом Обуховым в его жизни. И, к слову, самый результативный из виденных им. Все, кто умеют считать патроны в маузере красного командира, глядя в кинотеатре фильм про борьбу с басмачами, легко сосчитали бы. Стюарт Обухова уничтожил 3 немецко-фашистских танка вместе с экипажами. Обухов считать умел, и его очень беспокоил вопрос, а где же оставшиеся 4 танка из числа тех, что они видели? Ведь каждую секунду в поле зрения мог появиться Р-35. И хотя пушечка его не внушала почтения, ее в паре с пулеметом «Шаттельро» вполне хватило бы, чтобы перебить наших героических танкистов, как куропаток. «А пожара-то нет», — голосом без выражения сказал Курсилов, кивнув на их родной 31-й.
3: «Тут вопрос, работает ли у нас пушка», — вздохнул Леонов.
0: Действительно, делать выводы о боеспособности «Стюарта» можно было только проверив пушку. Если она не в порядке, отбиться от вражеских танков никак не выйдет, и машину придется бросить. «Леонов, быстро в танк, проверяй орудие! Вы!» Глаза разгоряченного боем Обухова пылали, как уголь, и он буквально опалил взглядом Чевтаева с Курсиловым. «Приступайте к ремонту гусеницы!»
3: «Ну, а я на рекогносцировку!»
0: За несколько метров до гребня холма сержант упал в мягкую, пегую прошлогоднюю траву и с легкостью человека, редко евшего досыта, пополз.
4: Что ж, а вот и те самые 4 танка. 2 Р-35 и 2 пулеметные танкетки. Все с румынскими, а не с немецкими экипажами. Последнее обстоятельство было существенным и счастливым. Потому что румыны поторопились продемонстрировать присущие себе стойкость и боевитость, а капитан Агеев сказал бы уровень политико-морального состояния, и, узрев гибель обоих гигантов Б-2, спешно драпали.
3: «Нам бы только до танков ихних добраться, и дело пойдет!»
0: Слова Леонова оказались пророческими. На одном легком «Стюарте» разогнать отряд из 7 танков, 2 из которых тяжелые. Обухов улыбнулся во все зубы.
3: «Пушка сдохла»,
0: — доложил Леонов, когда сержант вернулся.
3: «А еще у нас от обстрела полно трещин», — добавил мехвод Чевтаев. «Много бензина вытекло. Того, что осталось, хватит на считанные километры».
0: «Ну, значит, будем выполнять приказ командования», — заключил Обухов. «Выходить на плацдарм, захваченный к югу от Новороссийска. Пешком?
3: Почему пешком? На вверенной нам технике.

Через 3 часа уже в сумерках Стюарт с чудом заклепанной гусеницей пополз на восток. Когда совсем стемнело, впереди бешеным танцем вспышек дал знать о себе горячий бой. Музыка этого боя была лучшим из всего, что они могли надеяться услышать. Она значила, что морская пехота майора Куникова еще

0: Ну, как скажешь, я бы дованул.
1: Дованешь еще, ближе к переднему краю. Многие немцы, которых они обгоняли, приветливо махали руками. Им, конечно, и в голову не могло прийти, что из их глубокого тыла приехал танк-чужак. Ну, а то, что Пехтура ни черта не смыслит в моделях танков, это Обухов усвоил давно и накрепко. Ничего другого он и не ждал. Вот впереди показался пост немецкой фельджандармерии. Останавливаться не будем. Если попросят остановиться, не открывая огня, едем дальше. Крупный немец с винтовкой, однако, остановил идущий перед ними кургузый вездеход, а к танку не выказал никакого интереса. Аккуратно приняв левее, Чевтаев объехал вездеход и двинул дальше. Судя по взлетающим впереди осветительным ракетам и ожесточенному пулеметному перестуку, линия фронта была уже совсем близко. Прорвались легко. При этом Чевтаев, наконец, дованул пулеметный расчет. Только когда танк уже катился по нейтральной полосе, по нему открыли огонь. Причем свои же морячки. Обухов хотел выскочить и побежать вперед, сказать, чтобы не стреляли, но образумил себя тем же, чем и сутки назад под Южной Озерейкой. Наверняка тут полно мин. Можно ведь и погибнуть не за грош. В итоге Стюарт, царственно не заметив брошенных в него морячками гранат, пролетел мимо свежих стрелковых ячеек и помчался вглубь плацдарма. Вот здесь уже интуиция подсказала Обухову. Сейчас полковой противотанковый резерв с ружьями Симонова всполошится и навертит ему дырок в корме. Поэтому он скомандовал Чевтаеву «Стоп!», а сам вылез из танка и крикнул в темноту: «Эй, братки! Есть тут кто?» В качестве ответа он услышал «Хенде хох!» «Я свой! Командир танкового экипажа, сержант Обухов!» Через 10 минут все четверо — Обухов, Чевтаев, Леонов и Курсилов — широко и бессмысленно улыбаясь, стояли перед майором в коротко подрезанной шинели. Они находились в теплом блиндаже. Им наливали чай. Для них нарезали краюху белого хлеба, драгоценную драгоценность. Они были живы. Все четверо дойдут до Белграда и вернутся с войны домой. Вернутся. Что же до «Желтой вороны» Стюарта с номером 31? Снаряд немецкого дальнобойного орудия, выпущенный с северо-западной окраины Новороссийска, пролетел 12 километров и вывалился из низких облаков над плацдармом. Снаряд попал в башню Стюарта. Легко проломал броню, вошел внутрь, разнес в клочья командирское сиденье, достиг днища машины и взорвался. Вместе с дальнобойным снарядом рванули остатки бензина в баках. «Желтая ворона» исчезла. На месте танка необычайного счастливца осталась лишь многометровая воронка. Но железная душа Стюарта пережила взрыв. Как и положено душе. «Отважный!» — услышала душа Стюарта. «Ты должен был погибнуть вместе с экипажем. Но и твой экипаж, и ты сумели невероятное, сотворили невозможное, и за это тебе положена награда. Ты будешь перемещен в общество собратьев, победивших предопределение. В мир, где живет суровый гигант КВ, не пустивший немцев в Ленинград. И яростный красавец Тигр, не пустивший русских в Париж. Там наслаждаются жизнью малыш Рено ФТ, который защищал Мадрид, и стремительная самоходка Вольверин, которая обороняла Бастонь». Так Стюарт отправился в мир, где все танки счастливы, где всегда полно бензина и запчастей, где всякий день есть с кем повоевать, где вдосталь силы, скорости и радости движения, где несть ни печали, ни воздыхания, только жизнь бесконечная. И лишь об одном жалел иногда Стюарт, что не ведают о его светлой судьбе ни сержант Обухов, ни красноармейцы Чевтаев, Леонов и Курсилов.

Ольга Кай. Межа. Много-много веков назад пришло на землю черное зло. Поселялось оно в людских душах, подчиняло себе желания и помыслы. Люди разучились ладить друг с другом, забыли о верности и любви. Страшное было время. Брат на брата руку поднимал, друг друга готов был ударить в спину. Но нашлись мудрецы и храбрецы, которые заточили зло в темном лесу, а лес тот обвели межой. Из-за нее с той поры никому из людей ходу не было. Остеречь межу поставили стражей. Пока страж с чистым сердцем, без сомнений и страха выходит против древнего зла, межа служит надежной преградой. Простые люди почитали избранный род защитников, заботились о них, помогали в хозяйстве, чтоб достало сил стражу на меже стоять из ночи в день до самого рассвета.

0: Хороший день сегодня.
1: В окна заглядывало утреннее солнце. Танцевали в лучах редкие пылинки. Айвен стоял у стены, разглядывая отражение в зеркале из полированного металла. Зеркало было старым, с потемневшими углами, но при этом сносно отражало лицо. Худое, бледное, в тонкой сети морщин, обрамленное белоснежными отсиденными волосами. Айвен все пытался понять, насколько неплохо он выглядит. То и дело одергивал новую рубашку с вышивкой, тоже белоснежную, и беспокоился все больше. Но откладывать задуманное было неосмотрительно.
0: «Да».
1: Айвен улыбнулся отражению, посмотрел ему в глаза, неожиданно молодые, яркие, как васильки.
0: «Да, сегодня хороший день. Самый подходящий».
1: Окинул взглядом прибранную избу, взял посох и, прихрамывая, вышел. До Самежного идти недалеко, с версту, но тропа через овражки до пригорки тяжко. Нога все еще болит, и дыхание то и дело сбивается.
0: Раньше-то мальчишкой пролетел бы и не заметил. А теперь вот останавливается через каждые два десятка шагов, кряхтит, как старик. Словно не 20 лет прожил на свете, а не меньше 50.
1: Да ничего уж не поделаешь. Межа силы тянет, а пополнить их неоткуда. Этой весной жил впроголодь. То ли дороги размыло, то ли еще что случилось. Но передачи из поселка приносили редко, потом и вовсе перестали. Хорошо запасы были, месяц на них только и продержался.
0: «Забыли, может», — гадал Айвен. И удивлялся, как можно забыть.
1: Издавна так повелось, что страж межи с семейством на довольствие у деревенских живет, потому как на ремесло или промысел ему сил не хватит. Все забирает межа. А если однажды страж даст слабину, спрятанное за нею зло выйдет к людям. Первым делом как раз в Самежное.
0: «Однажды я не смогу встать на межу», — говорил когда-то отец. «И тогда ты встанешь вместо меня. И будешь стоять, что бы ни случилось. И продолжишь род. И воспитаешь того, кто встанет на межу после тебя. Тяжкая ноша на наших плечах и огромная честь, потому что мы, стражи, стоя против векового зла, отвоевываем для мира еще один спокойный день и еще одну тихую ночь».
1: Сперва Айвен услышал голоса и веселую мелодию свирели, а уж после вышел из поредевшей рощи на зеленый луг, за которым виднелись деревянные избы. Сегодня в Самежном праздник. Весну провожают, лето встречают. Девушки украшают лентами деревья, парни собирают ветки для вечернего костра. У юношей ленты, подаренные на плечах, красуются. Веселится молодежь, смеется, вся в предпраздничных хлопотах, заигрываниях да подмигиваниях. Айвен остановился у опушки, и пока его не заметили, наблюдал, опершись на посох, щурясь от яркого солнца. Но вот испуганно вскрикнула девушка, а темноволосый парень подошел ближе, хмурясь, изображая суровость, спросил строго:
2: «Ты кто?»
0: «Айвен».
1: «Смежи», — ответил тот.
0: «Я к старости пришел».
1: Парень растерялся и отступил. А страж, прихрамывая, пошел к домам, но остановился, оглянулся. Только сейчас он подумал, что среди девушек на лужайке вполне могла быть она, та самая. Молодицы глядели испуганно. Айвен смутился и нашел ничего лучше, чем, шире растянув улыбку, неловко поклониться. Староста смел, Рослый мужчина с круглым подбородком и редкой проседью в густых каштановых волосах встретил гостя у калитки своего дома.
3: «Айвен!»
1: Крепкие пальцы сжали ладонь.
3: «Рад тебя видеть в здравии! Как нога? Смотрю, ходишь уже?»
4: «Хожу, а как же? Давно хожу.
3: Межа позовет, не спросит, могу или нет. Надо, иду, значит».
4: «Все еще зовет?»
1: Староста искоса глянул на собеседника.
3: «И когда последний раз?»
4: «Прошлой ночью», —
1: Айвен пожал плечами.
3: «Все как всегда».
4: «Держишь, значит?»
3: «Держу».
5: Айвен все еще улыбался.
1: Приятно было, что староста о здоровье спрашивает, беспокоится. Еще бы в дом позвал. С дороги хотелось передохнуть в тенечке, воды напиться.
4: «На праздник, значит, пришел?» —
1: пробормотал староста и, выйдя за калитку, запер ее за собой на щеколду.
4: «Ну, пойдем, пойдем».
1: На лужайке за поселком вскоре собрались жители Сомежного от мала до велика. Айвена сперва пугались, а потом перестали замечать. Не решаясь присоединиться к веселью, сам себя оправдывая больной ногой, он присел на бревно. Бледный и седой, празднично одетый в белое, Айвен все так же улыбался, будто ему скулы свело, и смотрел на чужую радость. Отчего-то болело в груди. Нет, не из-за межи на этот раз, просто здесь и сейчас. Среди бурлящей молодежи и беспечности он слишком явно ощущал собственную немощность. Можно было сколько угодно напоминать себе, что он единственный страж, а значит, в великом почете у народа. Ведь межа на нем держится, да только в глубине души. Хотелось так же прыгать через костер, бегать по траве, раскинув руки, словно вот-вот взлетишь. Отец, и тот в свои годы выглядел крепче. Староста отошел незаметно. Вспомнив, что так и не поговорил с ним, Айвен принялся оглядываться и, заприметив неподалеку плечистую фигуру смело, поднялся да пошел к нему. Обступившие старосту мужики насупились при виде стража.
4: «Здравы будьте, добрые люди!»
6: «И тебе поздорову, страж!» —
1: ответил один, остальные лишь смотрели хмуро.
4: «Тебе что-то еще надобно?» — поинтересовался староста.
3: «Да, смел, дело у меня. Вот-вот, и я спросить хотел, все ли у тебя ладно? Вовремя ли припасы передают, не голодаешь ли?»
4: «Да как?»
1: Айвен замялся. Жаловаться было неловко.
3: «С зимы приносили редко. В последний месяц вообще никого не было. Да я, хвала свету, на запасах продержался».
1: Айвен смущенно глянул на стоящих рядом.
3: «Только я не затем пришел. Ты, смел, обещал мне невесту найти, помнишь?»
4: «Помню, а как же? И нашел».
1: Молчание. Мужики злобно хмурились. Староста невозмутимо наблюдал за девичьим хороводом.
3: «Ну так...» —
1: робко напомнил Айвен. Смело вернулся и бросил кому-то:
4: «Налию приведи».
5: Она была обыкновенная, но миловидная. Нет, красивая даже.
1: Высокая, чернобровая, с длинной косой. Под свободным платьем, не по-девичьи скромным, без бусин и лент, едва угадывались очертания фигуры. Но Айвену разглядывать было неловко. Он то всматривался в лицо, то опускал взгляд на носочки ее башмаков, что выглядывали из-под подола.
5: Как-то все вдруг, как-то сразу.
4: «Вот, это Налия», — сказал староста. «Она и будет твоей женой».
5: Сказать, спросить не получалось.
1: Айвен беспомощно смотрел на замершую перед ним девушку, не зная, что теперь делать. Сумел выдавить только:
5: «Когда?»
4: Сегодня в праздник пусть погуляет еще с подружками, а на днях пришли ее к тебе.
5: Как это пришлешь?
7: Растерялся Айвен.
5: А свадьба как же? Нельзя так.
4: В моей власти сейчас же вас мужем и женой назвать.
7: Староста усмехнулся.
4: А что до остального? Кто справит для тебя застолье, как по обычаю? И так ли надо шумные гулянья, если ты сам, смотрю, до него не охоч?
5: Вот то-то.
4: Подойди-ка на аллее ближе. Дай ему руку. Саш, отныне вы муж и жена.
7: Что-то дальше говорил Смел, да Айвен не слышал. Мир замер. Остановился в тот миг, когда пальцы Налии коснулись его ладони. Айвен боялся сжать их. Боялся вздохнуть и смотрел на ее руку, впитывая в себя это новое умопомрачительное ощущение. Но вот рука Налии выскользнула, и Айвен понял, что дрожит, как от озноба. Стало стыдно.
1: Он глянул на старосту в поисках подсказки.
4: «Все, теперь ты, Айвен, женатый человек. Поздравляю!»
7: Смел пожал его руку, ту самую, в которой только что была ладонь Налии, и Айвен непроизвольно вздрогнул.
4: «Отправляйся теперь домой, страж, и готовься встретить молодую жену. Изба поди холостяцкая даже не прибрана!»
7: Староста хитро подмигнул, рядом засмеялись. Налия попятилась, потупив взгляд, а потом обернулась и быстро-быстро пошла прочь.

0: В сумерках идти нелегко было. Тропинка знакомая, да, Айвен щурился, смотрел внимательно под ноги, чтобы снова в капкан не угодить. И как это капкан оказался на тропе? Наверное, зверь какой за цепь выволок. Не думать же всерьез, что нарочно. Нет, не так Айвен представлял собственную свадьбу. Как пришел один, так один и домой возвращается, ждать молодую жену, словно гостью. Но староста прав. Поселяне вряд ли помогут с застольем. Пусть уж будет, как будет. А пока надо скорее вернуться домой. Ветер дохнул прохладой. Айвен остановился, оперся о посох. Перевел дыхание.
1: «Успею»,
0: — сам себя успокоил он.
1: «Времени до темноты еще много. Успею».
0: И, приближаясь к дому, понял, что не зря торопился. Ночь опускалась на лес. Знакомо заныло под ребрами, перехватило дыхание. «Пора». Подойдя к крыльцу, Айвен прислонил посох к бревенчатой стене, вздохнул несколько раз и, распрямившись, стараясь не хромать, пошел навстречу окутанному мглой лесу. Деревья вставали черной стеной впереди, но Айвен остановился, не дойдя до опушки. Здесь пролегала межа, и здесь надлежало ждать. Налетел ветер. Зашуршал, затрещал ветвями, а потом стало тихо-тихо. Ни мошки, ни зверя. Замерло мерцание звезд в небе. Трава стоит, не шелохнется. И сквозь неподвижные деревья выкатилось из леса черное марево. Заклубилось, забурлило, поплыло над лугом тяжелой тучей. И остановилось перед одинокой белой фигурой. Айвен раскинул руки, преграждая дорогу, маленький и хрупкий против этой черноты. Усмехнулся.
1: «Не пройдешь».
0: Тьма перед ним бугрилась, перекатывалась, протягивала щупальца, будто струи дыма, едва не касаясь его плеч, трогала невидимую черту межи на земле. А потом поднялась. Стало еще больше и в полнейшем безмолвии нависло над человеком, таким, казалось бы, слабым и беззащитным рядом с ней. Но не рухнуло на него, не двинулось вперед, подминая под себя, а лишь покачивалось из стороны в сторону, не в силах перейти межу.
1: «Нет»,
0: — выдохнул Айвен.
1: «Уходи».
0: Он давно не боялся зла за межой. Одного опасался, что однажды не сможет прийти сюда. Век стражи недолог, а заменить его пока некому. Но сейчас-то он здесь. А значит, надо стоять вот так, со спокойным сердцем, без сомнений и страха. С открытой душой, в которую зло заглядывает каждую ночь и не находит, за что ухватиться.

Чернота билась о невидимую преграду и отступила тогда лишь, когда звезды начали бледнеть. Уплыла, растворилась в лесу, и Айвен вздохнул, устало ссутулился и тут же съежился от прохладного утреннего ветра. А потом, едва переставляя ноги и переводя дыхание после каждого шага, побрел к дому. Весь день отсыпался, а после снова ночь на меже. «Заупрямилась, зачастила», — думал он, стоя против черной громады. «Чует, что сил во мне чуть. Но это ничего. Мне хватит. Пока хватит». Под утро еле дополз до лежанки. Усталость накрыла, распластала по постели, только на голодный желудок не спалось. Айвен неподвижно смотрел в потолок. Еду так и не принесли. Надо было самому захватить в Сомежном хоть буханку. Из всех припасов осталось немного зерна несмолотого. Запарить? Хоть какая-то пища. Айвен свесил ноги и сел на постели, пережидая, пока резвились перед глазами черные пятна. Потом медленно встал, подошел к печи и замер над котелком с водой. Там отражался старец. «Хорош жених!» — усмехнулся и обернулся к двери. Невеста, а вернее жена, обещанная по обычаю, так и не пришла. «Сил наберусь и схожу в поселок», — сказал Айвен громко, чтобы самому поверить. Без передачи из Сомежного дорогу ему не осилить. А значит, будет есть пустую кашу и копить силы, чтобы ночью, если придется, снова встать на межу.

0: Солнце, пройдя зенит, уже не светило в окна, не слышно было ветра, да и огонь в печи молчал. Айвен так и не понял, что его разбудило, и лежал, прислушиваясь к самому себе, к миру за стенами старой избы, когда раздался отчетливый стук в дверь. Потом снова. «Не сон», — отметил Айвен и дернулся испуганно. «Уйдут же!» Вскочил, ринулся к двери, подумал, что можно было крикнуть «Не заперто!» и открыл. Потупив глаза, Налия стояла на пороге, являя взгляду новоиспеченного мужа ровный пробор на гладких каштановых волосах. Руки сжимали увесистый сверток.
1: «Здравствуй», — сказал он.
0: «Здравствуй». Айвен отступил, еще не веря глазам, и не сразу сообразил добавить «Заходи». Она переставляла миски, горшки, что-то перекладывала из свертка. Потом принялась хозяйничать у печи. Благо, вся утварь была на виду. Айвен смотрел ей в спину. Наблюдал, как двигаются локти под закатанными рукавами, как покачиваются у шеи тонкие завитки волос. Это было так непривычно, словно во сне. И страж межи никак не мог поверить, что вот женщина у него дома. Что она не уйдет. Останется, возможно, навсегда. Налия лишь на миг подняла взгляд, когда звала к столу. Изголодавшийся Айвен едва смог поесть, кусок не лез в горло. Жена снова предоставила ему разглядывать пробор, покушала немного и занялась посудой. «Взять бы ее за рукав, остановить! Не хочет, не может посмотреть ему в лицо, и ладно!» Просто бы постояла немного рядом. Но прикоснуться к ней было боязно. И все казалось, что спешная женитьба ему лишь приснилась, что все происходящее — обман, и к вечеру он вновь останется один в старой родительской избе ждать, не позовет ли межа. Айвен присел на лавку, опустил голову. В ушах гудело, и в этом шуме терялся шорох, стук глиняных мисок, шаги.
2: «Не взаправду все, не взаправду!»
0: — мысленно повторял страж и вздрогнул от неожиданности, увидев перед собой подол женского платья и сплетенные пальцы рук.
1: «Ты, может, не наелся? Или я приготовила невкусно?»
0: Он встрепенулся и замер, упершись взглядом в глаза Налии. Темные, как грозовая туча.
1: «Или ты не рад мне?»
0: — спросила она.
2: «Нет, я рад! Очень!»
0: Подбирать слова под ее взглядом было нелегко, да и не знал Айвен подходящих слов.
2: «Просто я давно один живу, непривычно».
1: «Понимаю».
0: Она улыбнулась несмело, но тут же помрачнела, закусила губу.
2: «Что?»
0: — испугался Айвен.
2: «Что случилось? Я тебя обидел?»
1: «Я попросить хотела».
0: Она говорила тихо, вновь не глядя в глаза.
1: «Я не знаю тебя совсем, второй раз вижу. Мне просто... мне надо время. Понимаю, что негоже такое мужу говорить, но прошу...»
2: «Время?»
0: Несколько мгновений Айвен смотрел на жену, не понимая, о чем она просит. Потом, вспыхнув, отвел взгляд.
2: «Да, конечно, конечно. Тут есть комнатка еще, она небольшая, но, наверное, тебе там будет удобнее».

Этой ночью Межа не звала своего стража, и он лежал, глядя на серебристые блики лунного света, что покачивались на потолочных балках в такт ветру. Снова один. И можно было поверить, что все случившееся накануне ему лишь приснилось, если б не запах свежего хлеба и каши в горнице, если б не плотно закрытая дверь в родительскую спальню. Айвен все смотрел и смотрел на эту дверь, пока, наконец, не заснул.

0: Встала Налия рано. Когда Айвен проснулся, уже хозяйничала, да так проворно, а после завтрака села чинить его одежду. Айвен присел напротив, боясь смутить, но не в силах уйти, не глядеть.
1: «Расскажи о себе, пожалуйста», — попросил.
2: «Что мне рассказывать-то?»
0: Налия вздохнула.
2: «Сирота с малых лет. Всю жизнь на чужих людей работаю. Своего ни куска, ни угла не было. Лучше ты расскажи. В поселке о стражах говорят разное. Слухи распускают, будто вы и не люди вовсе».
0: Улыбнулась смущенно.
2: «А нет, смотрю, вроде человек».
0: Деваться было некуда. Сперва Айвен родителей вспомнил. Как отец на межу уходил, а мать не могла спать, пока он не вернется, и поутру на радостях пекла пироги. Как хорошо было, пока они жили здесь все вместе. И как 10 лет назад отец погиб. Упал неудачно на скользкой тропе, ударился головой о камень. Мать горевала, а потом пропала. Ушла однажды и не вернулась. Тогда Айвен остался один. Знал, что должен заменить отца. Год после смерти отца выдался тяжелым. То бури, то засухи. В Замежном решили, что это гневаются светлые боги. Не уберегли, мол, люди своего защитника. Поселяне тогда жили впроголодь, но для нового стража всегда находился кусок хлеба да крынка молока.
2: «И охота тебе было сидеть здесь в одиночестве столько лет?»
0: Налия недоуменно хмурилась, а тем временем иголка сновала туда-сюда в ее проворных пальцах.
2: «Жить на меже, может, и привольно, до самой смерти на содержании у поселка. Но, говорят, даром это не проходит».
0: Она подняла голову и впервые открыто посмотрела ему в лицо.
2: «Тебе и правда 20?»
0: Айвен кивнул. Налия покачала головой и снова принялась за шитье.
2: «Чудной»,
0: — проговорила.
2: «Я бы не смогла так».
1: «А как иначе? Если я не выйду на межу, зло вырвется наружу. Ты ведь знаешь, что случится тогда?»
2: «Знаю, как в предании говорится. И тогда люди оглохнут и ослепнут, забудут, кто есть друг, кто враг, кто чужак, а кто брат, и не будет между ними мира и согласия, только лишь кровь и тьма».
0: Налия вздохнула.
2: «А может, это сказки просто? Может...»
0: Она вновь подняла голову.
2: «Скажи, а когда оно приходит к меже, ты его видишь?»
0: «Вижу».
2: «А почему больше никто не видит?»
1: «А кому увидеть, если рядом ночи нет никого?» — усмехнулся Айвен. «Да, говорят, не каждый его разглядеть может. Не знаю уж почему. Но мать видела. Еще, помню, отворачивалась от окна, чтобы не смотреть. И ты, наверное, увидишь».
0: Вечер выдался хмурый, холодный. Ныло под ребрами, и зная, что это значит, Айвен привычно собирался. Вынул из сундука отцову меховую безрукавку, посох приготовил, наскоро съел хлебную краюху, на сытый желудок и стоять будет легче.
3: Налия за сборами наблюдала немного испуганно.
2: «Что, пойдешь?»
0: — спросила шепотом.
1: «Пойду».
0: Жена стояла перед ним, растерянно теребя кончик косы. Страшно ей, наверное, остаться одной в чужом еще доме, да так близко от межи.
1: Ей бы несколько дней пообвыкнуться.
0: Но межа зовет, значит, придется идти сегодня. Айвен улыбнулся и, подступив к Налии, легонько коснулся ее волос.
1: «К утру я вернусь, а ты отдыхай. Натрудилась за сегодня. Чужие здесь не ходят, но если боязно, запрись в избе и иди спать».
2: «А как же ты? Вдруг придешь, а я сплю и заперта».
1: «Да я и на крыльце подожду».
0: Айвен глянул в окно, вздохнул.
1: «Все, пора. До завтра».
0: Этим вечером, несмотря на холод и ветер, он впервые уходил к меже с легким сердцем, потому что дома его ждали.

0: Ночь прошла быстро, спокойно. Айвен глядел в клубящиеся черные марева и время от времени ловил себя на том, что улыбается. Мгла покачивалась у межи, замирая, протягивая щупальца, но как-то не смело, растерянно, и ушла задолго до рассвета. Страж смотрел ей вслед, пока та не растворилась в тени леса, а потом прикрыл глаза, вдохнул полной грудью. Влажный воздух с запахом травы показался ему сладким. Налия не стала запираться в избе. Айвен подошел к двери в родительскую комнату, чуть приоткрытой, и некоторое время стоял у порога, смотрел, как спит на неширокой лежанке его жена. Почти незнакомая и уже такая близкая. В предрассветном сумраке едва видно было лицо, но под одеялом обрисовывались плавные линии плеч, бедер и выглядывал кончик ступни. Пальчики в полутьме казались белыми, будто светились. «Подойти бы, прилечь рядом. Но нехорошо это будет, обещал ведь». От усталости подгибались колени. Айвен устроился на лежанке и, бросив последний взгляд на дверь, закрыл глаза. Во сне гремел ветвями ветер, налетал на черную громаду у межи, растрепывал, разносил лоскуты над лугом, над лесом, далеко-далеко. А потом грохотало в небе и лилась вода, размывая тропы. Отец лежал на траве, глядя неподвижными глазами сквозь дождь в небо, и кровь под его головой смешивалась с грязью, уходила в землю. Айвен открыл глаза. Налия месила тесто, тихонечко, чтобы не разбудить. Но почувствовала взгляд, повернула голову.
1: «Доброго утра!»
0: Вытерев руки о передник, налила в глиняную кружку горячий отвар из сушеных ягод, поставила ее на стол ближе к Айвену, а сама вернулась к тесту.
1: «Думала, ты дольше проспишь, так что пирогов придется подождать».
2: «Что за беда? Подожду».
1: «Не торопись».
0: Обняв теплую кружку пальцами, Айвен вновь наблюдал за женой, изредка прихлебывая узвар, который, казалось, согревал изнутри, возвращая силы. И думал, что теперь-то с такой заботливой женой, с припасами, да насытной еде, поживет еще, постоит еще на меже. Налия поглядывала встревоженно. «Смущаю ее, наверное», — подумал Айвен и улыбнулся.
2: «Спасибо тебе».
1: «А?»
0: — встрепенулась та.
2: «Спасибо, говорю».
0: Она, кажется, растерялась.
1: «Да за что?»
2: «За то, что пришла. За все. И за это тоже».
0: Он поднял кружку, отхлебнул, прищурился от удовольствия.
2: «Вкусно».
0: Налия замерла, а потом вдруг шагнула к нему, перехватила руку. Испачканные в муке пальцы сомкнулись на запястье Айвена.
1: «Не пей!»
0: Опешив от ее прикосновения, он не сразу смог спросить.
2: «Почему?»
0: Пальцы разжались. Налия попятилась, схватилась за голову.
1: «Да что же это я? Боги, что же я делаю?»
0: Огляделась беспомощно, снова обернулась к Айвену.
1: «Погоди, не поздно еще. Я в травах понимаю, я найду!»
0: Умолкла. Айвен с трудом отвел взгляд от ее перепуганного лица и опустил кружку на стол.
2: «Что там?»
1: «Веревочница, три щепотки. Ты же выпил совсем немного. Я успею, я найду».
2: «Веревочница. Ясно. Ничего не надо, сам справлюсь».
0: Поднялся с трудом. Голова кружилась, только вряд ли от яда, раны еще.
2: «Все будет хорошо, я знаю, что делать. И никому не скажу, не бойся».
0: Несколько мгновений Налия беззвучно открывала и закрывала рот, а потом сорвала передник и убежала в комнату. Нужная трава отыскалась быстро. Взять 3 листочка по одному на каждую щепоть отравы,
2: разжевать хорошенько, проглотить через силу. Запить бы.
0: Рука сама потянулась к кружке с узваром, но Айвен вовремя опомнился. Зачерпнул пригоршню воды из ведра, да не удержал в ладонях, расплескал и медленно пошел следом за женой. Он остановился на пороге, глядя, как та, поджав губы, собирает вещи. Перепачканные мукой пряди ее волос казались ранней сединой.
2: «Я забыл спросить, по своей ли воле ты пришла? Теперь вижу, что...»
0: Осекся. Налия обернулась. Ее темные глаза смотрели с жалостью.
1: «Так ты не понял! Не было никакой свадьбы! Обманул тебя староста!»
0: Ждала ответа, упрека, но Айвен молчал. Налия вздохнула и присела на постель.
1: «Я не жена тебе. Я вдова, 2 детишек малых на руках. Родни, кроме мужа, не было у меня. Помощи ждать неоткуда. А тут староста пообещал избу подправить и денег».
2: «Зачем?»
0: — тихо спросил Айвен.
2: «Межа ведь нельзя. Неужто они хотят выпустить?»
1: «Кого выпустить?»
0: Налия всплеснула руками.
1: «Да не верит никто в злую силу за межой. Люди говорят, вы, стражи, нахлебниками издревле живете. Только тронуть вас боялись раньше. А мне 12 было, и я это помню. Какая засуха случилась после смерти прошлого стража. И ты к тому же белый весь, страшный, ну, чистый колдун. А потом поглядели, что ты и содержание себе стребовать не можешь. Да и засуха, наверное, не из-за стража случилась, а просто... Вот и решили меня отправить к тебе, вроде как женой, не взаправду, чтобы отравила потихоньку. Так-то вот. И мне выгоды, и людям избавление».
0: Вздохнула снова тяжко. Поднялась, подхватила узел с вещами, помялась, но Айвен так и стоял на пороге, ей все равно пришлось бы пройти мимо.
1: «Скажу, что ты меня поколотил да выгнал», —
0: проговорила тихо.
1: «А ты бы ушел отсюда и поскорее. Послушай совета, забудь о меже. Ты, я вижу, человек хороший, не хочу, чтобы тебя тоже...»
0: Осеклась. Айвен посторонился. Налия проскользнула мимо через горницу да к двери. На миг ворвались в избу свежее дыхание ветра да громкий птичий щебет. И снова стало тихо.

0: Солнечные блики ползли по широкой столешнице. Сперва порыжели, потом заолели и погасли. Тогда беловолосый страж поднялся из-за стола и засобирался. Безрукавку, посох. Проходя мимо зеркала, задержался на минутку, всматриваясь, а потом поддел за угол. Зеркало с грохотом упало на дощатый пол. Хорошо, что Межа позвала сегодня. Что бы иначе делал дома всю ночь? А тут все же не так пусто, не так одиноко. Привычно клубится перед лицом грозное, живое. И стоит страшно самой Меже между веками заключенным злом и спящим под покровом весенней ночи миром людей. Людей, которые больше не просят, не принимают эту защиту. Нет, нельзя допускать эти мысли. Дурные, неправильные, не сейчас, не на Меже. Но снова и снова видит Айвен Налию, собирающую вещи. Насмешку в глазах старосты и злые взгляды поселян. И горько, не от отравы, от обиды. «Да», — слышится ему голос. «Да, дождался». «Нет», — Айвен трясет головой. «Нет, не дождешься». И вспоминает почему-то слова Налии. «Не хочу, чтобы тебя тоже». Он не хотел бы знать, что значит это «тоже».
1: «Но ты знаешь, верно?»
0: Голос смеется.
1: «Нет, не говори со мной! Я теперь могу! И я буду! Нет!»
0: Крик тонет в нарастающем гуле, и Айвен видит, словно наяву, дождь, лес. Отец торопится домой, не слыша за спиной чужих шагов, и кто-то, идущий следом, уже поднял тяжелый камень для удара. Мать во вдовьем платке на той же тропе. Она бежит, спотыкаясь, зовет на помощь, но погоня близко. Простые крестьяне, что еще вчера веселились на празднике, настигают, хватают за руки, набрасывают удавку на шею.
1: «Уйди, страж! Пропусти меня!» — повторяет голос.
0: Айвен выше поднимает голову, надеясь, что не подведут ни дрожащие ноги, ни зачастившие сердце. А на рассвете, когда мгла прячется под лесную сень, опускается на колени в мокрую от росы траву.

0: Солнце уже поднялось над лесом и светило вовсю, разгоняя влажную дымку во врагах и лощинах, когда страж, толкнув тяжелую дверь, остановился на пороге родного дома. Смотрел, слушал, а потом плотно закрыл дверь за собой, отгородившись от звуков внешнего мира, оставшись в привычной, но такой давящей тишине. Улегся, не раздеваясь, на постель, уставился покрасневшими глазами в потолок. Сегодня он впервые подумал о том, что может уйти. Все равно ведь теперь не протянет долго. А так, может быть, увидит в своей жизни хоть что-то, кроме этого луга, рощи за пригорком и Самежного, жители которого щедро отплатили стражам за заботу. Но за Самежным есть другие поселки, куда вырвавшееся из заточения зло нагрянет рано или поздно.
1: «Лучше поздно»,
0: — Айвен закрыл глаза. «Раз уж некому встать на межу вместо меня, значит, буду стоять, пока сил хватит. Как прожить без поселка, придумаю, пожалуй». Проснулся под вечер. Вставать не хотелось, есть не хотелось, двигаться. Только Айвен знал, что придется и сегодня идти. Проявил слабину, теперь зло не отступится. Будет вновь и вновь пробовать, каждую ночь. Поэтому заставил себя поесть, собрался и вышел. Слишком тихо было в доме, не в моготу. Солнце опускалось за пригорок, золотя лесные верхушки. Небо переливалось теплыми красками, и во влажном воздухе поднимался сладкий запах от цветущего разнотравья. Айвен присел на крыльцо. Откинув за плечи волосы, глядел перед собой. Вспоминал родителей. Тот вечер, когда отец не вернулся домой, и день, когда в последний раз видел мать. Как впервые стоял на меже, а после напугал пришедших из Самежного мужиков. Те ожидали увидеть простого 10-летнего мальчишку, а к ним вышло потустороннее существо с белыми, как молоко, волосами и резкими морщинами на молодом лице. Теперь-то Айвен понимал, зачем они приходили. И почему столько лет терпели, не пытаясь избавиться. Страшное лето после смерти отца показалось им знаком свыше, наказанием за преступление. Но время шло, страх забылся, и вот поселяне решили подослать к нему убийцу в образе невесты. А он-то, глупец, и впрямь решил, что женился. И каждый раз, когда не приносили передачу вовремя, волновался, кабы не случилось плохого в поселке, не пострадали жители. Айвен усмехнулся, потянулся за безрукавкой, но рука замерла. Слышались голоса неподалеку. Много. С передачей-то приходили по одному двое, а никак не толпой. Может быть...
2: «Не хочу, чтобы тебя тоже...»
0: прозвучал в памяти голос Налии. Айвен поднялся, с трудом разогнув спину. За пригорком маячило рыжее зарево, как от костра, только оно приближалось и становилось все ярче.
3: «В доме, что ли, запереться?»
0: Айвен оглянулся на дверь.
3: «Нет, подожгут».
0: Бежать, прятаться было поздно, да и солнце вот-вот скроется. Страж перевел дыхание, расправил плечи и неторопливо направился к меже.

0: Свет факелов не разгонял вечерние сумерки, а делал их еще гуще.
1: «Стой! А ну стой, не сбежишь!
2: Эй, держи его, держи!»
0: Несколько шагов до межи. Тени преследователей, длинные, черные, бросились под ноги. Лишь тогда страж остановился и обернулся. Мужики с дубинками и ножами, человек 15. И факелы над ними. Пламя качается, тени на траве и на лицах пришедших колышутся, извиваются причудливо. Словно чудище из мрака, они мирные жители мирного поселка. Они тоже остановились и нерешительно толкали друг друга локтями, подначивая, а потом кто-то крикнул:
1: «Хватай его!» «Стойте!»
0: Страж вытянул вперед руки.
1: «Вам нельзя здесь! Не идите дальше!»
3: «Это почему же?»
0: Пискляво спросил рыжебородый детина, вооруженный древком от лопаты.
3: «Межой пугать будешь! Злом, который за ней спрятано! Знаем, слышали? Веками на вас, упырей, горбатимся за эти сказки! А кто его видел, это зло? Кто его видел?»
0: «Раньше видели многие», — негромко ответил Айвен. Мужики зашумели сердито.
1: «Байки все, вами же упырями придуманы! Запугали людей, чтобы дань вам платили! Не бывать больше этому! Хватит, хватит!»
0: Поселяне размахивали руками, распаляясь. Зарево плясало. А в лесу, за спиной стража, ворочалось зло, готовое вот-вот выползти, стать у межи и, не встретив сопротивления, перейти.
1: «Послушайте!»
0: Айвен пытался перекричать сердитые голоса.
1: «Мне ничего не нужно! Я больше никогда не приду в поселок и ни о чем не попрошу!»
0: Они не хотели слушать. Не затем пришли.
3: «Бей!»
0: — гаркнул рыжий. Мужики обступили белую фигуру стража и, мешая друг дружке, били, как придется, кулаками, дубинками, а когда тот упал, пинали ногами, задевая один другого, ругаясь, прикрикивая, что так и надо, и по делам.
3: «Хватит!»
0: — крикнул тот же рыжий.
3: «Разойдись, мужики! Гляньте-ка, живой ли?»
0: Сперва они просто стояли кругом, присматриваясь. Потом кто-то ткнул древком неподвижного стража в плечо. Не сразу, но Айвен пошевелился, отнял окровавленные руки, которыми прикрывал голову, уперся в землю и пополз.
1: «Эй, куда?»
0: Айвен не слышал. Межа звала. Ждала его. Еще немного, еще чуть-чуть и поздно. Зло вырвется на волю, и тогда не спасти ни жителей Самежного, ни тех, кто дальше. Но от межи недалеко, несколько шагов всего. Он успеет. Успеет! Он не видел идущих за ним. Не слышал их гогота. Он чувствовал межу, знал, где она пролегает, и нашел бы даже с закрытыми глазами.
2: «Вот еще немного. Теперь бы подняться. Ноги не держат, но надо, надо!»
0: Земля качалась под ним, но в последний миг страж выпрямился и встал, раскинув руки на меже.

0: На миг стало темным-темно, а после... Рыжие огни, людские фигуры, вдалеке у пригорка родительский дом, грустный и одинокий. Облаком плыла чернота от межи через луг, к гогочущей толпе, и никто, кроме стражи, ее не видел. Тяжесть в висках. Травинки щекочут нос. Открыв глаза, Айвен долго смотрел на пламя уютного костра. «Неужто жив еще?» — подумал отстраненно. По другую сторону от огня кто-то сидел, но Айвену пришлось приподняться, чтобы рассмотреть. Мужчина темноволосый, на вид ему около 20, стал быть, почти ровесник.
1: «Кто ты?»
0: — прошептал страж. Тот поглядел на Айвена глазами-угольками, усмехнулся так, будто все про него знал и все понимал.
1: «Ты... нет!»
0: Айвен вскочил, и получилось у него это так легко, так непривычно проворно, что он едва не упал снова. Схватился за грудь, там, где темнело на рубахе пятно засохшей крови. Раны не было. На коже ни царапины, ни рубца. «Узнал», — усмехнулся темноволосый. «Это хорошо. Это правильно». Айвен огляделся и, не найдя ничего другого, выхватил увесистую палку из костра.
1: «Что ты сделал с людьми?»
0: Собеседник не шевельнулся, лишь поглядел снисходительно на горящую деревяшку в руке Айвена. «А нападать тебя не учили, только защищать. И не защищаться самому».
1: «Что ты сделал с людьми?»
0: «Тебя это беспокоит?» Недолгий поединок взглядов. Айвен отступил и, бросив палку обратно в костер, сел напротив. Зябко повел плечами. Поднял руку, чтобы убрать упавшую на лицо прядь, и замер. С руки исчезли пятна и морщины, а волосы оказались лишь немногим светлее, чем у собеседника, и в свете костра отливали золотом.
1: «Я жив?» — спросил.
0: «Да».
1: «Зачем?»
0: Молчание.
1: «Я годами сторожил тебя у межи. Зачем ты меня...»
0: «Погоди», — перебил темноволосый. «Я ищу слово... мерзко». «Да, мерзко», — усмехнулся. «Твои предки стерегли межу веками. Старились раньше времени, почти не жили по-людски, но стояли. И ты стоял. Ради тех, за межой. А тут вот так, в спину. Мерзко». Покривился, поворошил хворост, огонь разгорелся жарче. «Наверное, я слишком долго был в заточении», — продолжил негромко. «Мир изменился. Знаешь, почему они не видели меня? Потому что как увидеть тьму, если у тебя внутри и так черным-черно? Вот. Я пошел к ним и вернулся. Скучно. Противно. А может, я постарел?» Темноволосый вновь глянул на растерянного Айвена, усмехнулся. «Не привык видеть тебя таким. Нет, не молодым, а... Ты приходи в себя, страж. Поживешь еще». Ветер прошуршал в листьях. Айвен вытянул руки, разглядывая их, дивясь непривычному ощущению легкости, силы. Вспомнил от чего-то праздник в Самежном, Налию, толпу поселян, пришедших убить. «Я не стану благодарить тебя», — проговорил Айвен. «И правильно, незачем. Я сделал то, чего

Мне хотелось, и все. Темноволосый поднялся. У тебя никого и ничего не осталось в этом мире. И у меня уже давно не осталось. Поэтому, пожалуй, сделаем еще раз по-моему. Пойдем вместе, страж. Пойдем. Я покажу тебе мир.

Нил Гейман. Специальное предложение. Питер Пинтер в жизни не слышал об Аристипе из Киренаике, малоизвестном последователе Сократа, который утверждал, что избегать беспокойства – это величайшее из достижимых благ. Однако он проводил свою тихую жизнь в соответствии с этой максимой. Во всех отношениях, кроме одного, Питер не мог отказаться от выгодной покупки, но кто из нас совершенно свободен от такого недостатка? Он был весьма умеренным человеком, не пускался в авантюры. Речь у него была пристойной и сдержанной, он очень редко переедал, выпивал для компании, но не более того, был далеко не богат, но отнюдь не беден. Любил людей, и люди любили его. Зная все это, способны ли вы представить его сидящим в захудалой кафешке? И чтобы он к тому же подписывал договор с человеком, которого едва...

опознает. Ага, этого вы никак не ожидали. Однако любовь женщины может творить странные вещи с мужчиной, даже с таким бесцветным, как Питер Пинтер. И открытие, что мисс Гвендолин Троп, 23 лет от роду живущая в Пелли, на Октритерис 9, вожжается, как сказали бы в простонародье, с льстивым молодым джентльменом из бухгалтерского отдела, и притом, заметьте, после того, как она согласилась надеть обручальное кольцо, изготовленное из настоящих крошечных рубинов, 9 каратов золота и чего-то, что могло быть бриллиантом, 37,5 фунтов стерлингов, на выбор какового кольца Питер потратил почти весь обеденный перерыв, такое открытие воистину может очень странным образом отразиться на мужчине. После этого потрясающего пятничного открытия Питер провел бессонную ночь, терзаемый образами Гвендолин и Арчи Гиббонза, Дон Жуана из бухгалтерского отдела Клэмиджа, пляшущими и плавающими перед глазами, вытворяющими такие штучки, по поводу которых даже Питеру, если на него нажали, пришлось бы согласиться, что они абсолютно невозможны. Однако в нем поднялась желчь ревности, и к утру Питер решил, что от соперника надо избавиться. Утро субботы прошло в раздумьях о том, как люди знакомятся с убийцами. Ибо, насколько он знал, убийцы не служили у Клэмиджа, универсальный магазин, где работали все три члена нашего вечного треугольника, и где, между прочим, было приобретено кольцо. А он был осторожен и из страха привлечь к себе внимание не хотел спрашивать об этом деле посторонних. Поэтому в полдень субботы он уже давно сидел над телефонным справочником. Убийцы, как он обнаружил, не помещались между турецкими банями и уборщиками улиц. Душегубов не было между душевыми кабинами и емкостями для патоки. Не нашлось и кинжальщиков между канарейками, корм и кинологами. Объявление о регулировании числа животных выглядело обнадеживающе, однако при ближнем знакомстве с этой рекламой выяснилось, что она касалась исключительно крыс, мышей, блох, тараканов, кроликов, кротов и крыс. Из повторения Питер вывел, что крысам должно прийтись особенно туго. Несмотря на неудачу, он, будучи человеком дотошным, деловито проштудировал все объявления этой группы и в конце второй страницы нашел объявление мелким шрифтом. Полное и осторожное удаление надоедливых и нежелательных млекопитающих и т.п. Затем название фирмы «Кетч, Хэр, Бюрке и Кетч». Старая фирма. Адрес не сообщался, только номер телефона. Удивляясь самому себе, Питер набрал этот номер. Сердце прыгало в груди, но он пытался выглядеть беззаботным. В трубке раздался первый гудок, второй, третий. Телефон прозвонил один раз, другой, третий. Питер уже начал надеяться, что ему не ответят, и можно будет обо всем забыть. Но в трубке щелкнуло, и молодой женский голос бодро проговорил. «Кетч, Хэр, Бюрке, Кетч. Чем может быть полезны?» Предусмотрительно не называя своего имени, Питер спросил. «Как велико, в том смысле, каких размеров млекопитающие, которыми вы занимаетесь для удаления?» «Ну, это будет целиком зависеть от размеров, которые вы затребуете». Он собрал в кулак все свое мужество. «И человек?» Голос остался бодрым и невозмутимым. «Конечно, сэр. Есть под рукой бумага и карандаш?» «Очень хорошо. Будьте в пабе «Грязный осел» на Литл Кортни Стрит, дом Е3, сегодня в 8 вечера. Имейте при себе номер Financial Times, свернутый в трубку. Это розовая газета, сэр. И наш агент подойдет к вам». С этим она положила трубку. Питер был в восторге. Все оказалось много проще, чем он себе воображал. Он пошел к газетчику, купил Financial Times, отыскал Little Courtney Street в своем справочнике «Лондон от А до Я» и провел остаток вечера, наблюдая футбол по телевидению и представляя себе похороны льстивого молодого джентльмена из бухгалтерии. Питер не сразу отыскал паб. Наконец увидел вывеску, на которой был изображен осел, и правда удивительно грязный. Грязный осел оказался маленьким и достаточно гнусным пабом, где тут и там стояли кучки небритых людей, одетых в пыльные ослиные куртки, подозрительно поглядывая друг на друга, ели хрустящие картофели, пинтами пили Гиннес. Питер держал свою Financial Times на виду, но к нему никто не приближался. Так что он взял половинку имбирного пива и отступил к угловому столику. Он не мог ни о чем думать, только ждал. Попытался читать газету, но растерянный и смущенный непонятными вариантами будущего и контрактом с компанией наемных убийц, которая продает то или другое по первому требованию, что именно по первому требованию, он сдался и уставился на дверь.
Прошло добрых 10 минут, прежде чем в паб протиснулся деловитый человечек, быстро огляделся, а затем направился прямо к столику Питера и сел рядом. Протянул руку и объявил: «Кэмпбелл. Бертон Кэмпбелл из Кетч Хэрбюрка Кетч. Слышал, у вас есть для нас работа». Он не был похож на убийцу. Питер так ему и сказал. Кэмпбелл воскликнул: «Господи, спаси, нет! На деле я не вхожу в число исполнителей, сэр. Я занят продажами». В этом действительно был смысл. Питер кивнул и осведомился: «Можем ли мы говорить здесь свободно?» «Конечно. Никто нами не интересуется. Итак, сколько человек вы желали бы удалить?» «Только одного. Его имя Арчибальд Гиббонс. Он работает в бухгалтерском отделе Клемиджа. Адрес...» Кэмпбелл прервал его. «Мы сможем все уточнить позже, сэр, если вы не против. Давайте сначала займемся финансовой стороной. Прежде всего, контракт обойдется вам 500 фунтов». Питер кивнул. Он мог себе это позволить и на самом деле ожидал, что потребуется заплатить несколько больше. «Хотя всегда имеется и специальное предложение», — плавно договорил Кэмпбелл. Глаза у Питера засияли. Как уже упоминалось, он любил выгодные покупки и частенько на распродажах или по специальным предложениям покупал вещи, назначение которых не мог себе представить. Если не считать этой слабости, которой подвержены столь многие из нас, он был весьма умеренным молодым человеком. «Специальное предложение?» — переспросил он. «Двоих при оплате одного, сэр». Питер задумался. Получалось всего по 250 фунтов за каждого. Совсем неплохо, как ни смотри. Была только одна загвоздка. «Боюсь, у меня нет второго человека, которого я хотел бы убить». Кэмпбелл казался обескураженным. «Какая жалость, сэр! За двоих мы могли бы, наверное, и сбросить цену до, скажем, 450 фунтов». «Правда? Понимаете, это дает занятие нашим сотрудникам, сэр. Если желаете знать...» Здесь Кэмпбелл заговорил тише. «Они чаще всего простаивают, не то что в прежние времена. Разве нет хотя бы одного другого человека, которого вы хотели бы видеть мертвым?» Питер подумал. Он терпеть не мог упускать выгодные сделки, но хоть убей, не мог придумать никого другого. Однако сделка есть сделка. «Послушайте», — сказал он, — «могу я обдумать это и встретиться с вами здесь завтра вечером?» Торговец просиял и воскликнул: «Конечно, сэр! Я убежден, вы сумеете найти еще кого-то». Решение, очевидное решение, пришло к Питеру как раз тогда, когда он погружался в сон. Он сел на кровати столбиком, нащупал выключатель ночника и записал имя на обороте конверта, на случай, если забудет. По правде говоря, он не думал, что сможет его забыть. Оно было болезненно ярким, но ведь с этими ночными мыслями ничего нельзя предвидеть. Имя, которое он написал на обороте конверта, было такое: «Гвендолин Троп». Питер выключил свет, поворочился и скоро заснул, утонув в мирных и поразительно неубийственных.

Когда в воскресенье вечером Питер вошел в паб, Кэмпбелл уже ждал его. Питер взял выпивку и уселся рядом. «Принимаю ваше специальное предложение», — сказал он вместо приветствия. Кэмпбелл энергично закивал. «Весьма мудрое решение, если вы не против, что я выражаю свое мнение, сэр». Питер Пинтер сдержанно улыбнулся, на манер человека, читающего Financial Times и принимающего мудрые деловые решения. «Как я понимаю, это будет 450 фунтов». «Я сказал 450 фунтов, сэр. Боже милостивый, я приношу извинения. Прошу меня простить, я думал о нашем пакетном тарифе. За двоих людей будет 475 фунтов». Юное вежливое лицо Питера выразило разочарование, смешанное с грустью. «Лишние 25 фунтов». Тем не менее, нечто, сказанное Кэмпбеллом, привлекло его внимание. «Пакетный тариф?» «Конечно, но сомневаюсь, сэр, что вы им заинтересуетесь». «Нет, почему же? Расскажите, что это такое». «Очень хорошо, сэр. Пакетный тариф 450 фунтов назначается при большой работе. 10 человек». Питер усомнился, что верно расслышал. 10 человек? Но это значит всего 45 фунтов за каждого». «Да, сэр, большой объем как раз и делает это выгодным». «Понятно», — сказал Питер. Хмыкнул Питер и добавил, «Вы можете быть здесь в это же время завтра?» «Конечно, сэр». Дома в одиночестве Питер взял клочок бумаги и ручку, проставил номера от единицы до десятки, а затем приписал. Первое — Арчи Г, второе — Гвенни. Заполнив два первых номера, он сел, посасывая ручку и вспоминая, какое зло ему причиняли и без каких людей мир станет лучше. Он курил сигарету. Он шагал по комнате.

0: Ага, в школе был учитель физики, который радовался, превращая жизнь Питера в сплошные страдания. Как же его звали? Да и жив ли он еще? Питер не знал этого, но записал под третьим номером «Учитель физики, средняя школа на Эббот-стрит». Следующий нашелся легко. Заведующий отделом пару месяцев назад не прибавил Питеру жалования, а то, что прибавка в конце концов появилась, значения уже не имела. Мистер Хантерсон стал номером четвертым. Когда ему было лет 5, мальчик по имени Саймон Эллис вылил ему на голову краску, причем мальчик по имени Джеймс, как его там, держал его, а девочка по имени Шарон Хартшарп хохотала. Им были присвоены номера от 5 до 7. Кто еще? На телевидении есть человек, он раздражающий хихикает, читая новости. Поместим его в перечень. А как насчет женщины из соседней квартиры? У нее брехливая собачонка, которая нагадила в вестибюле. Он поместил ее вместе с собакой на 9 место. 10 было самым трудным. Питер почесал в затылке, пошел на кухню за чашкой кофе, затем поспешил обратно и написал под номером 10 «Мой двоюродный дед Мервин». Старик был, по слухам, очень богат, и имелась вероятность, хотя и очень зыбкая, что он оставит Питеру кое-какие деньги. Ощущая удовлетворение от хорошо выполненной работы, он улегся в постель. В эфире «Модель для сборки». И мы дослушиваем рассказ Нила Геймана «Специальное предложение». Понедельник у Клемиджа был рутинным днем. Питер занимал пост старшего продавца книжного отдела. Работа не очень обременительная. Он сжимал свой перечень в руке, засунув ее глубоко в карман, и веселился при мысли, какую власть дает ему этот список. С великим удовольствием Питер провел обеденный час в столовой вместе с юной Гвендолин, которая не знала, что он видел ее и Арчи входящими в дверь склада, и даже улыбнулся льстивому юнцу из бухгалтерии, когда встретил его в коридоре. Вечером он с гордостью показал перечень Кэмпбеллу. Лицо маленького торговца вытянулось. «Боюсь, это не 10 человек, мистер Пинтер», — сказал он. «Вы посчитали женщину из соседней квартиры и ее собаку за одну персону. Получается 11, что выразится в дополнительных...» Он стремительно раскрыл карманный калькулятор. «В дополнительных 70 фунтах. Как насчет того, чтобы забыть о собаке?» Питер покачал головой. «Собака такая же дрянь, как хозяйка, или еще хуже?» «Тогда, боюсь, перед нами незначительная трудность. Но если...» «Что?» «Если вам будет угодно обратить внимание на наш оптовый тариф, но, конечно, если сэр не захочет...» Есть слова, которые преображают людей. Слова, которые заставляют их лица вспыхивать от радости, волнения или страсти. Окружающая среда может быть таким оборотом, или слово «сверхъестественный» для Питера — «оптовый». Он откинулся на спинку стула и промолвил с привычной самоуверенностью опытного покупателя. «Расскажите мне об этом». «Ну, сэр», — ответил Кэмпбелл, позволив себе легкий смешок, «мы можем получить их для вас оптом по 17 фунтов 50 за каждого или по десятке за каждого свыше 200». «Полагаю, вы дойдете до пятерки, если я захочу пристукнуть 1000 человек». «О, нет, сэр!» — Кэмпбелл выглядел шокированным. «Если вы говорите о таком порядке цифр, мы можем сделать их за фунт стерлингов каждого!» «За 1 фунт?» «Совершенно верно, сэр! Здесь не будет накоплений, зато высокие обороты и продуктивность более чем оправдывают подобную сделку!» Сказав это, Кэмпбелл поднялся. «В то же время завтра, сэр!» Питер кивнул. 1000 фунтов стерлингов. 1000 человек. Питер Пинтер даже не знал 1000 человек, но ведь есть палаты парламента. Он не любил политиков. Они пререкаются, спорят и так все время. Но для этого дела... И вдруг идея, поражающая своей отвагой. Дерзновенная, смелая. Замысел был здесь и не желал исчезать. Дальняя его родственница вышла замуж за младшего брата графа или барона или кого-то в этом роде. По дороге домой с работы он остановился у ловчонки, мимо которой проходил 1000 раз. В витрине была большая вывеска, обещающая проследить вашу родословную и даже нарисовать герб с аксессуарами, если вы вдруг потеряли свой. Там же была впечатляющая геральдическая таблица. Хозяева были очень любезны и позвонили ему с новостями аккуратно после 7 часов. Если примерно 14 миллионов 72 811 человек умрут, то он, Питер Пинтер, станет королем Англии. У него не было 14 миллионов 72 тысяч 811 фунтов, но он подозревал, что если с мистером Кэмпбеллом заговорить о таких цифрах, он отыщет одну из своих специальных скидок. Мистер Кэмпбелл отыскал. Он даже бровью не повел. «Фактически, — объяснил он, — это выходит совсем дешево. Видите ли, нам не придется делать это индивидуально. Маломощное ядерное оружие, продуманная бомбежка, газы, чума, радиоактивные вещества в плавательных бассейнах, а затем уборка тех, кого нужно. Скажем, 4000 фунтов».
1: «Четыре? Это невозможно!»
0: Торговец был доволен собой. «Наши сотрудники обрадуются этой работе, сэр!» Он ухмыльнулся. «Мы гордимся, обслуживая наших оптовых заказчиков». Дул холодный ветер, когда Питер покидал паб. Старая вывеска раскачивалась. «Это не слишком похоже на грязного осла», — подумал Питер. «Больше похоже на коня бледного». В эту ночь Питер уплывал в сон, мысленно декламируя свою речь на коронации, но тут в голову пришла одна идейка и не захотела уходить. А вдруг можно обойтись даже без той экономии, какую он уже получил? Мог бы он не платить вообще? Питер поднялся с постели и подошел к телефону. Было почти 3 часа, ну и пусть. Открытый телефонный справочник лежал там, где был оставлен в прошлую пятницу, и Питер набрал номер. Казалось, телефон будет звонить вечно. Потом что-то щелкнуло, и усталый голос проговорил.
2: «Кэтч, Хербюрке, Кэтч, что вам угодно?» «Надеюсь, я звоню не слишком поздно», — начал он. «Конечно нет, сэр. Я хотел поинтересоваться, можно ли поговорить с мистером Кэмпбеллом?» «Подождите, пожалуйста, я посмотрю, свободен ли он».
0: Минуты две Питер ждал, слушая призрачные потрескивания и шепоты, которые всегда отдаются в пустых телефонных линиях.
2: «Вы еще на телефоне?» «Да, я здесь. Соединяю».
0: Жужжание, потом голос. «Кэмпбелл слушает».
2: «А, мистер Кэмпбелл, здравствуйте. Простите, что вытащил вас из постели. И вообще, это Питер Пинтер».
0: «Да, мистер Пинтер».
2: «Ну, простите, что так поздно, но я интересуюсь, сколько бы стоило убрать всех? Всех на земле?»
0: «Всех людей?»
2: «Да, я о том, что для такого заказа вы должны давать какую-то большую скидку. Сколько это может стоить?»
0: «Вообще ничего, мистер Пинтер».
2: «Вы хотите сказать, что не сделаете этого?»
0: «Я говорю, что мы сделаем это даром, мистер Пинтер. Понимаете, нам только нужно, чтобы нас попросили. Нам всегда нужно, чтобы нас попросили». Питер был ошарашен.
2: «Но... но когда вы можете начать?»
0: «Начать? Прямо сразу. Сейчас. Мы давно были к этому готовы, но нас должны были попросить, мистер Пинтер. Доброй ночи. Это истинное удовольствие вести бизнес с вами». Телефон замолчал. Питер чувствовал себя странно. Все казалось очень далеким. Хотелось сесть. «Что, черт побери, имел в виду этот человек? Нам всегда нужно, чтобы нас попросили». Без сомнения, очень странно. Никто в этом мире ничего не делает бесплатно. У него появилась здравая мысль снова позвонить Кэмпбеллу и отменить всю эту затею. Возможно, его реакция была неадекватной и совершенно невинная причина побудила Арчи и Гвендолин отправиться на склад вместе. Надо бы поговорить с ней. Вот что он должен сделать. Первым делом поговорить с Гвенни завтра утром.
3: В это время начались крики. Странные крики с той стороны улицы.
2: Кошачья драка? Возможно, крысы. Он надеялся, что кто-нибудь швырнет в них ботинком.

0: Дарья Зарубина. Эспрессо.
1: А вы инспектор чего?
0: Лик Су свернулась на диванчике, подобрав под себя ноги в белых носочках. Смотрела, насмешливо улыбаясь. Синие джинсы, майка с няшным принтом, рыжие торчащие во все стороны хвостики покачивались в такт мерному движению поезда. Инспектор задумался, сколько ей может быть лет. Азиатки умеют оставаться вечными школьницами, пока время не сотрет с круглого личика грим Хуадань. «Смотря что вы имеете в виду», — ответил он. «Что я инспектирую или кто меня уполномочил?» Официантка, наконец, принесла кофе. Поставила, едва не пролив, на столик. Лик Су подвинула к себе чашку инспектора, словно взяла заложника. «Ответ или кофе?»
1: «Все вместе».
0: Длинный желтый луч упал на белое лицо девушки, разделив его надвое. Освещенная сторона казалась невыносимо белой, правый глаз сверкал золотым огнем. Под левым залегли тени.
1: «Именно так», — ответил инспектор, потянувшись за чашкой. «Что так?»
0: Лик Су хотела кокетливо ударить его по руке, но в последнее мгновение остановилась, обожгла кофейным взглядом.
1: «Инспектор всего вместе».
0: По его костюму ничего нельзя было сказать определенно. Серая пара, светлая рубашка, галстук. Серая шляпа лежала на столике рядом с салфетницей. У инспектора были русые волосы, редеющие с заметными залысинами, подбородок с ямкой и глаза печального Гагарина. Девушка обиженно надула губки. Отвернулась, пытая колким взглядом его отражение в оконном стекле. Поезд несся через солнце и снег, жадно втягивая острые серебристые морды время, и оно стучало у него в механических кишках, дробясь на сыпучие томительные минуты, а после вновь слипаясь в бездарно прожитые в дороге часы, вылетавшие невидимой крошкой из-под колес последнего вагона. Ресторан жил своей неторопливой утренней жизнью. Суетились официантки, сонные и неловкие. Худая величественная старуха с высокой прической в черном глухом платье равнодушно глядела, как компаньонка-индианка, перегнувшись через стол, наливает, бормоча воду, в бокал своей госпожи. Кожа у старухи была темная, словно бы серая, и какая-то прозрачная, так что сквозь нее просвечивали голубые вены. На тощем горле белели крупные бусы. Через столик от нее мальчишка, смуглый и коренастый, гонял из-за щеки за щеку жвачку, уставившись в планшет. Высокая красивая брюнетка щурила на солнце зеленые глаза, то и дело бросая откровенные, чуть встревоженные взгляды на своего спутника, рослого денди в белом костюме. Тот сидел в полоборота, рассматривая пассажиров, задержал взгляд на Лик Су, усмехнулся уголком рта. Девушка выдержала этот взгляд с тонкой полуулыбкой.
2: «Аннушка, мне бы это... поправить самолёха!» — просипел официантки, падая на стул. Сильно помятый дядька попытался подвинуть локтем мальчишку. «Ты, пацан, к окошку давай поближе, а?»
3: «Дядь, иди взад!» —
0: мрачно ответил тот, не вынимая изо рта жвачки.
2: Похмельный выпрямился было, даже руку занёс для оплеухи, но потом как-то сник, повертел головой, отыскивая знакомое лицо, и направился к бледному парню, сидящему над манной кашей, спросил участливо: «Плохо?»
0: «Ничего», — отозвался тот.
2: «А вчера был хорошо», — задумчиво протянул похмельный, похлопав приятеля по плечу. «Вот, Павел Михайлович не встал еще. Аннушка, ну что ты, миленькая, давай неси, неси, тут человеку плохо».
3: «Тебе

0: что ли?» – буркнул мальчик.
1: «Чей тебе станет, недомерок?» – пригрозил дядька, но без огонька.
2: «Не ударит»,
0: – проговорила Ликсу, перехватив взгляд спутника.
2: «Брехливые не кусают. Расслабьтесь».
0: Но инспектор напряженно вглядывался в лица пассажиров. Что-то было не так. Чувство еще толком не оформилось, но что-то определенно было не так.
2: «Зачем она так заискивает перед старухой?» —
0: скривилась Ликсу, видя, как индианка тайком с благоговением подкладывает на тарелку госпоже кусочки своего стейка.
1: «Потому же, что и все», — пожал плечами инспектор. «Хочет выпросить что-нибудь хорошее».
2: «Квартиру старуха ей, что ли, обещала отписать?»
0: Инспектор не ответил. За окнами был только снег. Он стелился далеко и ровно. Только у самого горизонта виднелся темный неровный край ельника. Где-то впереди высились горы. Они бросали на снежные поля темную зловещую тень.
2: «Похоже на жизнь, правда?» —
0: спросила Ликсу, игнорируя призывные взгляды типа в белом костюме.
2: «Все это. Этот вагон, люди».
0: «Может, в этом и есть жизнь?» Инспектор впервые с интересом посмотрел на девушку. Было заметно, что ей это лестно. Он перевел взгляд на окно. «Жить? Двигаться, не сбавляя скорости к намеченной цели, жертвовать чем-то, принимать чьи-то добровольные жертвы, лететь, ждать, путешествуя в плену вечного завтра».
2: «Которое никогда не наступит», — оборвала его Ликсу. «А вы романтик, инспектор».
0: «А вы философ».
2: «Вагонная философия», — она пожала плечиками. «Последнее дело».
0: «Мне нравится». Инспектор поклопал рядом с собой по диванчику, и девушка ловко перебралась к нему, положила голову на плечо.
1: «С моей точки зрения, очень хорошо видно, как вы правы. Весь ресторан как на ладони. Только чего же вы думаете, что завтра не наступит?»
0: «Вот оно. Только-только явилось. Наспех переоделась в сегодня, и у них...» Он кивнул на бледного парня, который сумел наконец избавиться от общества навязчивого собутыльника.
1: «Снова есть шанс начать все заново. Они пьют целый день, и чем ближе к ночи, тем отчаяннее. Падают бревном на свои метр на два в общем вагоне, а утром с трудом воскресают, не в силах даже смутно припомнить вчерашнее, чтобы снова явиться в вагон-ресторан. Но завтра наступает. И один давится манной кашей и обещает себе, что больше ни-ни, а другой...
3: «Аннушка, мне бы поправиться!» —
0: передразнила похмельного Ликсу и рассмеялась.
2: «А вы? Что вы предпочитаете по утрам?»
1: «Кофе. Без чашки кофе чувствую себя неживым. Кстати, Ксу, вы очень хорошо говорите по-русски. Долго жили здесь?»
0: Девушка сняла невидимую пылинку с его рукава, запустила маленькие лапки под пиджак, приникая ближе. «В дороге это проще. Отдаться ненадолго странной призрачной близости души к душе, позволить рукам и мыслям бродить, как им вздумается, встречаясь с чужими». Инспектор коснулся губами виска спутницы, и она замерла, словно прислушиваясь к себе, подняла взгляд.
2: «Пару лет. Гостила у дальнего родственника. Старик, инвалид. Пришлось задержаться».
0: «Тут-то, я смотрю, мне знакомо лицо. Племянница генерала Медведева? Ксюша Лисина, так?» Ликсу кивнула, оттолкнув его, словно от того, что инспектор ее узнал, он перестал подчиняться дорожному волшебству случайных связей. Теперь знакомая, она оказалась перед ним без маски и рассердилась, надулась. С этой Ликсу можно было перейти на «ты».
1: «Не понимаю, отчего иностранцы у нас так часто берут русские имена? Ты совсем не похожа на Ксюшу».
2: «Такая же Ксюша, как и племянница Медведя», — хищно улыбнулась она. «Просто быстро надоело, что все хохочут, когда кто-то вдруг скажет: „Вы не видели Ликсу? Позовите Ликсу“, как будто на детском празднике».
1: «Это называется утренник», — поправил инспектор. Его от чего-то развеселил гнев девушки.
0: «Как старик. Скрипит еще на липовой ноге». Ксу фыркнула.
2: «Он сейчас в фаворе, инспектор. Это раньше скрипел. Когда ты нужен, забываешь и что старый, что ноги не ходят.
1: И ты едешь домой.
2: Я просто еду. Что я вам, бодхисаттва, с поезда прыгать?
1: Лексу тряхнула хвостиками.
2: Это ж прямой, без остановок.
1: А на конечный?
2: Вы еще больше романтик, чем я думала.
1: Заглянула в глаза.
2: Верите в конечную?
1: Словно наперекор ее словам, поезд стал медленно снижать ход, захлебнулся временем, пассажиров мягко качнуло, окна до середины застелило белым. Поезд встал.
2: «Снег сошел»,
1: — передернула плечами Ксу.
2: «Кажется, вы больше знаете о маршруте этой колымаги. Ну что, пора в форточку к бодхисаттвам? Двери, похоже, засыпало».
1: И в тот же миг напряженную тишину прорезал истошный визг.
3: «Убили!»
1: Официантка верещала, прижав ладонь к левой щеке. Вдоль столиков, покачиваясь и вытянув вперед окровавленные руки, шел похмельный, бормоча:
4: «Павел Михайлович! Павел Михайлович!»
2: «Павел Михайлович, смертью храбрых!» — буркнул мальчишка, не отрываясь от планшета. «Когда теперь поедем-то?»
1: Инспектор быстро прошел между рядами, коротко ударил официантку по левой щеке. Она замолчала, хлопая глазами. «Где?»
3: «В третьем купе».
1: Инспектор быстро прошел через тамбур. Лексу еще какое-то время прыгала на одной ноге, пытаясь обуться, а потом шмыгнула за ним. В коридоре почти у самой двери на стене и полу поблескивало смазанное кровавое пятно. Возможно, упал обнаруживший мертвеца пассажир и испачкал пол кровью. В купе плавал душный цветочный аромат. Крупные алые соцветия в вазе осыпались, роняя кровавые лепестки, курились длинные серые дымы над тлеющими палочками. Павший Михалыч лежал на нижней полке, раскинув руки. На горле зияли два глубоких прокола. Судя по состоянию раны, умер он не больше часа назад. Инспектор услышал, как Лексу отпрянула обратно в коридор, втянув воздух через стиснутые зубы. Осмотрев мельком купе, инспектор осторожно обшарил карманы трупа, но там нашлась только мятая сотня да сломанная папироса. Ничего, что могло бы дать хоть какую-то ниточку к убийце. Ни цепочки с каким-нибудь символом, ни татуировки на теле, разве что небольшой ожог в виде части круга или петли. Чье это купе? Ксу исчезла, махнув хвостиками, и вернулась буквально через секунду.
2: Старухи с приживалкой. Но она сказала, что никуда не пойдет.
1: «Вам?» Инспектор даже поднял глаза на девушку, но та мотнула головой.
2: «Не мне, проводнику. Стану я еще просить. Слушайте, вы правда думаете, что старуха убила этого Михалыча, оставила лежать у себя в купе и пошла бифштекс лопать?»
1: «Это был не бифштекс. Она это не ест. И вот это...» Инспектор указал на пробитое горло мертвеца. «Тоже не совсем в ее духе. Но допросить стоит».
2: «Сдох!»
1: — прозвучало из-за полуприкрытой двери купе.
2: «Ехать можно или мы тут будем сидеть, пока кого-нибудь не повяжут?»
1: Мальчик, продолжая катать во рту жвачку, уставился пустыми глазами на инспектора. «Рот открой!» — сказал тот строго.
2: «Да пошел ты!»
1: — ответил мальчик, но инспектор нажал ему пальцем на подбородок, и пацаненок покорно открыл рот. Во рту оказалась не жвачка, а комок бумаги, который инспектор расправил пальцем и, цокая языком, протолкнул пареньку в горло. «Не жуй. Ударит, кто и вылетит. Ребе твой где?»
2: «Равин-то? Помер».
1: Мальчишка насупился, глядел с вызовом.
2: «Он и не жил с нами, почитай. Мамки меня заделал, чтоб по дому помогал, всякое такое. А сам только по воскресеньям приходил, все подарки таскал. Как вот нужны мне его подарки».
1: «И как ты один едешь?»
2: «Не один, а без сопровождающего. За мной вон проводник присмотрит».
1: Голем хохотнул. «Как зовут?»
2: «Меня-то? А Адам, а тебе что?»
1: Лексу хмыкнула. «Ты ведь не спишь, Адам», — терпеливо продолжил инспектор. «Вчера я уходил из ресторана, и ты все еще сидел там. Наверное, утром не вытерпел и селся тут, как только открыли».
2: «Ну,
0: Мальчишка шумно рыгнул, и бумажка продолжила путь из-за щеки за щеку. «Может быть, ты видел что-то? Например, хозяйку этого купе? Может, она куда уходила, а ее спутница оставалась одна? Может, кто-то еще проходил здесь?»
2: «Ничего я не видел! Отвали!»
0: Мальчик развернулся на пятках, но Ликсу схватила его за плечи и зашипела.
5: «Слушай, ты рожа глиняная! Если ты что-то видел и не сказал инспектору, я...»
0: Мальчик спокойно убрал ее руки.
2: «Видел!»
0: Его ухмылка сделалась гадкой.
2: «Только не в этом купе. Я тебе потом расскажу. А может, и покажу, если захочешь».
0: Ксу насупилась и отступила.
2: «Вообще, я за старухой следил», — признался мальчик. «Странная она. Я сразу понял, что с ней что-то не так. Вколотил пару гвоздей, чтобы она своей этой черной робой зацепилась. Потом пошел глядеть, как переодеваться станет. А у нее
5: 4 руки, прикинь!»
2: «А умел бы считать до 6, было бы 6», — буркнула Ксу.
0: «Покажи, где ты вбивал гвозди».
2: «Где были, там уже нет»,
0: — ответил мальчишка, роясь в карманах. Вытащил 4 длинных с ладонь гвоздя и протянул инспектору.
2: «Хотел сразу убрать, но не убрал, в общем. Дурой ты, жирная официантка, кому-то жратву понесла в купе. Я спрятался. Сейчас вот вынул, чтобы не напоролся кто, а то на мертвяка поглядеть всем любопытно. А чё смотреть, ты жмур как жмур».
5: «Вот ты иди. Что смотришь?»
0: Оттеснила голема от двери Ликсу, прошипела вслед.
5: «Маленький кусок глины. Жаль, мелкий. Вздуть бы его не мешало».
0: «Не мешало бы только не его, а Равина, который его сделал», — мрачно заметил инспектор. «Безответственность какая. Ведь видел наверняка, одинокая женщина, материнский инстинкт».
5: «А ты представь, приходит она такая...»
0: Ксу сделала жалостливую мордочку.
5: «Просит маленького голема. Рэби, я так несчастна, мне так одиноко. Сплакнула, вот и пожалел. Сделал сынульку из говна и бумажки и сдох. А ей мучайся с маленьким избалованным грязнюком. Вечная жертва. Засранец же никогда не повзрослеет».
0: «Можно подумать, с людьми такого не бывает», — бросил инспектор, прикрывая дверь купе. «Как-то живут».

0: вагоне-ресторане все были на своих местах. Бледный, как смерть, глухо икал клерк. Тихонько подвывал, глядя на окровавленные руки похмельный. Рядом с ним всхлипывала официантка, затирая передником пролитую воду.
1: «Пролила опять! Все сегодня из рук валится целое утро, он такой тихий был!»
0: Читала она, чуть подвывая.
1: «Все вчера напились, да буянили, а он все расстраивался. Все грехи, говорит, грехи мои тяжкие».
0: «Принесите еще воды», — попросил инспектор. «И не проливайте больше». Официантка убежала, а он, остановив жестом Лексу, медленно подошел к столику, за которым, прямая как статуя, сидела величественная старуха. «Вы позволите?» Она кивнула. Перепуганная компаньонка забилась в угол к самому окну.
2: «Проводник не говорит, когда поедем», сказала старуха глубоким сочным голосом.
3: «Попросите вашу спутницу стоять подальше. Я не хотела бы культурных недоразумений».
0: Белые бусины на ее горле открыли пустые глазницы, заклацали челюстями. Лексу отступила, прижав к рту ладошку. Инспектор почтительно поклонился, сложив ладони перед грудью.
3: «Шрина Рамандали, в вашем купе мертвый человек. Русский. Поймите мое удивление».
0: Казалось, он очень осторожно выбирает слова и выкладывает их перед собой, как карты, внимательно наблюдая за соперником, чтобы вовремя остановиться.
3: «Этот мертвец ваш? Вы берете ответственность?»
1: «Русская жертва?»
0: Кали разглядывала свои безупречные ногти, медленно перевела взгляд на спутницу.
1: «Арчана, ты убивала русского мужчину?»
3: «Когда принесена жертва, инспектор?»
1: «Думаю, около часа назад». «Ты убивала до завтрака русского мужчину?» «А что, можно было?»
0: — спросила Арчана с отчаянием.
1: «Госпожа хотела жертву, а я-то дурочка!»
0: Она шмыкнула носом. Кали положила ей на макушку свою сине-серую страшную руку, и девушка тотчас умолкла. Уснула прямо на столе.
1: «Это не наша жертва, инспектор. Думаю, вам стоит переговорить с другими пассажирами нашего круга».
0: «Круг», — пробормотал инспектор себе под нос. «Прошу прощения, Шри Валасини».
1: «Благодарю, инспектор. Из ваших уст это особенно лестно».
0: Старая дама осторожно присела рядом со своей жрицей, положила ее голову к себе на колени, продолжая гладить по голове. Инспектор обернулся к побледневшей Лексу. «Где голем?»
1: «Глянюк-то!»
0: Она махнула рукой в сторону тамбура.
1: «У трупа крутится!»
0: «Попроси его, пожалуйста, принести тело на стол в вагон-ресторан. Моим именем. Необходимо сделать осмотр при хорошем освещении». Пока они с клерком сдвигали два столика, слышно было, как Лексу ругается с мальчишкой, но при имени инспектора тот присмирел, и уже через пару минут Михалыч лежал на столе на красной вагонной скатерти. От его пиджака тянуло ароматическими палочками. Официантка чихнула и заплакала. Ксу замерла над мертвецом, напряженно глядя на рану. «Лизнуть хочешь?» — спросил инспектор.
1: «Нет!»
0: — огрызнулась демоница.
1: «Я в завязке. Не хочу!»
4: «Еще и неизвестно, кто его такими зубами трогал. Не хватало еще подцепить...»
1: «Хулидзин, как ты 9 хвостов отрастила, такая брезгливая!»
0: Он похлопал девушку по руке.
1: «Или они у тебя по выслуге?»
4: «А что думаете, на мужиках нажировала?» — огрызнулась Ксу. «Много на них наешь. За службу!»
0: «Не прими за оскорбление. Мне нужна пасть. Параметры рано уж очень...» Он не договорил. Ксу опустила голову, тряхнула ей, повела плечами, позволяя частично вернуться привычному лисьему облику. Сверкая огненным взглядом, она жадно принюхивалась, морщила нос, обнажая зубы и черные десны, пока инспектор осторожно мерил расстояние между верхними клыками. Он удовлетворенно кивнул. Ликсу еще какое-то время обиженно фыркала, трогая челюсть, которая, видно, побаливала после трансформации. Дэнди в белом костюме, наблюдавший за следственным экспериментом, понял, что Ксу рана не по зубам. Хищно скались, он приблизился, положил руку на край стола. За ним бесшумно приблизилась и его спутница, сверкнула зелеными глазами. Он не стал ждать, пока инспектор заговорит.
5: «Это не наш», — сказал Дэнди величественно. «Моя пасть больше, но я не стану мерить. Это не наш покойник. В моем царстве не нужно чужаков, и вы не докажете, что я должен.
0: На теле отпечаток вашего анха». Инспектор отогнул ворот рубашки умершего и показал полукруглый ожог.
5: «Я не видел трупа. Я и живым-то его не видел». «Когда убит?»
0: Дэнди невольно прижал ладонь к груди, проверяя, на месте ли крест. «Минут через 10 после открытия вагона ресторана».
5: «Я не мог».
4: «Он не мог!»
0: В один голос произнесли Анубис и Лексу. Дэнди громко и властно, Лиса тихо и с вызовом.
4: «От сука!»
0: Тихо прошипела зеленоглазая.
5: «Я с ней был, с Лисой», бросил псоглавец.
4: «Натурально был»,
0: — поддакнул нырнувший инспектору под руку голем.
4: «Я за ними подглядывал. Было на что посмотреть в мире животных».
0: «Госпожа Баст, покажите, пожалуйста, ваш анг», — терпеливо попросил инспектор. Красавица прищурила кошачьи глаза.
4: «Я его не трогала».
0: Она с ненавистью глянула на Ликсу. Лиса юркнула за спину инспектору и оттуда показала богине язык.
6: Баст подобралась величественно, отвернулась, игнорируя выходку демоницы. Но Анубис не стал церемониться, взял спутницу длинными темными пальцами за подбородок, повернул лицом к себе.
5: «Ты не умеешь лгать», — угрожающе проговорил он. «Чья это жертва?»
4: «Я думала, ты его убил», —
0: прошептала Баст с отчаянной злобой, но в зеленом взгляде плескался страх.
4: «Случайно! Я видела, что ты пошел в ту сторону, а там он лежит. И следы клыков на горле под твою пасть, и крови вокруг столько. Я просто не хотела, чтобы его нашли так. Случайная жертва! Это такой стыд! Я просто перетащила его в соседнее купе. Еще живой был, но без шансов. Когда тащила, наверное, анком прижгла».
0: «Да еще раз».
4: «Когда тащила, наверное, анком прижгла. Но он же теперь не наш, правда? Пусть ответственный успокаивает».
0: «Еще раз».
4: «Пусть ответственный успокаивает. Что вы нас мучаете, инспектор?» —
0: воскликнула она, заламывая руки на манер трагической актрисы.
4: «Ищите! Я не могу больше здесь, в этом снегу. Отчего они верят в нас тут, в вашей глупой стране? Отчего здесь верят во всех, на кого взгляд упадет? И мы таскаемся в этом проклятом всеми богами экспрессе принимать какие-то нелепые жертвы».
0: «Извините, госпожа Баст», — остановил ее инспектор. «Я должен задать этот вопрос. Где лежало тело до того, как вы его перенесли?»
4: «Там!»
0: Она махнула затянутой в черную лайку лапкой в сторону тамбура.
4: «Там пятно крови на полу. Так он не наш?»
0: «Нет». Египтяне ушли в свое купе и долго ругались там, а после Баст выскочила в коридор и осталась стоять там у окна, нервно постукивая по стеклу черными перчатками. Ликсу, поджав ноги, сидела на диванчике спиной к мертвецу, вертела в белых пальцах инспекторскую шляпу. Ин сел, закурил папиросу, попросил официантку принести еще кофе. Поезд, оглохший под снегом, увяз в остановившейся минуте, и она длилась, тянулась, ныла, словно разболевшийся зуб.
4: «Уже знаете, чей он?» —
0: спросила Лиса, наконец, не выдержав молчания. Инспектор кивнул, задумчиво пригубив обжигающий кофе.
4: Мы не можем разобраться с этим по пути?»
2: Сердито бросила лиса, пощипывая шляпу.
4: «Тут поблизости сидит бабка, которая в любой момент может достать свой кривой нож и рвануть на охоту за демонами. А из демонов здесь только я».
2: «У Великой Матери достаточно самообладания. Кстати, поезд длинный. В соседнем вагоне я, кажется, видел пару девов. Можешь сходить в гости. Они не будут против дорожных приключений».
7: «Девушка, заходи, дорогой».
4: «Смешно», — рассердилась Ликсу. «Отпусти поезд. Это ведь ты его держишь, так? Потом вместе пойдем по вагонам и покажешь мне, какая гадина не взяла своей жертвы».
2: «Ты сама знаешь, пока жертва не будет принята, мы никуда не тронемся. Закон».
4: «Но ты же инспектор! Неужели ты не можешь сделать хоть что-нибудь? Так кто его должен принять? Кто его убил?»
2: «Никто. Точнее, вы все. Понемногу». Инспектор сделал еще глоток, и Ксу не выдержала и вынула чашку из его рук.
4: «Не говори ерунды! Я тебе не верю!»
2: Инспектор усмехнулся.
8: «Вера — очень своеобразный ресурс, лиса. Но его, правда, никто не убивал. Его убил случай, но он, ты знаешь, никогда не метил в боги». Кали плохо спрятала руки и раздразнила голема. Мальчишка криво вбил гвозди и не вытащил до открытия ресторана. Подглядывал за тобой и Анубисом. А официантка Аннушка снова что-то разлила. Михалыч просто шел в ресторан, поскользнулся и налетел шеей на гвозди.
4: «Глупость какая-то!» —
2: пожала плечами лиса, обеспокоенно оглянулась на неподвижно глядящую в окно Кали.
4: «И кто жертву возьмет? Вы? Вы ведь из наших, так? Местный кто-то?»
2: Лиса нахмурилась, припоминая то, что говорил генерал на липовой ноге о здешних богах и демонах.
4: «Вы Перун?»

0: То, что Бога нет.
1: Демон сомнений и тяжких раздумий о судьбах Родины, поддела лиса.
0: Инспектор усмехнулся.
1: Дух коммунизма? Завтра, которое никогда не настанет?
0: Ты сейчас оскорбляешь мои чувства верующего, грозно предупредил он. Поезд робко дернулся, словно пробуя острым серебряным носом снег. Инспектор выглянул в окно. Лиса проследила его взгляд, вскочила, а потом от любопытства и вовсе забралась с ногами на столик, приникла к стеклу. По серебряному насту кто-то шел. Темная фигурка становилась все ближе. Скоро можно стало различить камуфляжный комбинезон, густую, крупными кольцами русую бороду. Тяжелые сапоги ступали по снегу, будто вовсе не касаясь его. Белое время отступило от дверей, пропуская гостя. Он вошел, отряхивая снег с длинных по плечи волос, и Михалыч, охая, поднялся ему навстречу. Сел на столе, держась поочередно то за гудящую голову, то за пробитое горло.
2: «Что же это ты, брат?» — сказал пришедший с горечью.
0: Одной рукой обхватил Михалыча под мышками, другой закинул его руку себе на плечо, поволок, едва переступающего к двери в тамбур. Официантка сунула ему в руку завернутый в салфетку пирог, и он сунул милостыню в карман Михалычева пиджака.
3: «Дойду ли, отец?»
0: — глухо спросил раненый.
2: «Ты держись, Михалыч. Свинья не съест. Подлатаем тебя. Как новенький будешь».
0: Лязгнула в тамбуре дверь. Михалыч едва держался на ногах, тяжело проваливался в снег, но бородатый вытаскивал его, почти взвалив на плечо, и волок куда-то в белые безмолвие. Поезд набирал ход, разметая снег. И скоро две маленькие темные фигурки исчезли в заоконной белизне. Боги неторопливо разбрелись по своим купе. Пара собутыльников потянулась до плацкартного. За ними увязался голем. Слышно было, как он сцепился с девами. Ликсу все еще сидела на столе, подобрав под себя ноги. Глядела, как за окном летит, сверкая снежинками, белое время.
4: «Это был он? Русский бог?» — спросила она задумчиво.
0: Инспектор не ответил. Он вышел в тамбур и долго стоял там, курил, думая о метельной мгле снаружи, о бодхисаттвах, пьяном раскаянии и о том, что ему нужен кофе. Черный и горячий. Без кофе он по утрам словно неживой.

0: Александра Давыдова. Огни святого Эльма. На краю смотровой площадки, почти у самых перил, виднелась тоненькая фигурка. Кто-то сидел по-турецки спиной к лестнице. Плечи чуть подрагивали. Казалось, что из-за порывов штормового ветра, который обнимал скалу со стороны моря и пытался скинуть вниз все, что не являлось частью его любимого камня. Над головой фигуры вспыхивали, переливались и медленно гасли сине-голубые искорки, похожие на светлячков.
1: «Эля!»
0: Макс крикнул, но звук подхватило и вмиг унесло в темноту. Как во сне, когда пытаешься сказать что-то важное, но только беззвучно открываешь рот. В ответ на лицо ему упали капли. Стеной обрушился дождь. Глаза вмиг залило, и свечение прибрежных огней стало размытым, поплыло радужными кругами. Искры у края площадки превратились в колеблющееся зарево, будто в воздухе соткалось крохотное северное сияние. Макс уцепился за перила двумя руками. Мокрая опора стала скользкой и пугающе ненадежной. Шагнул ближе. Облака раскололо ударом грома, и следом послышался крик. Горестный и пронзительный, как будто птенец рух выпал из гнезда и теперь в панике звал родителей. Громовые раскаты стали глуше, и яркие росчерки молнии, пляшущие над побережьем, потускнели. Макс сложил ладонь домиком и, закрывая глаза от потоков воды, поднял голову. С неба падал кусок чернильной тьмы, стремительно и остро, как будто тьма вообще может обладать формой. Что-то царапнуло Макса по щеке. Потом боль пронзила запястье. Не решаясь отнять другую руку от перил, он, морщась, согнулся, поднес раненую кисть к глазам и попытался рассмотреть, чем его задело. Черное перо.
1: «Нет!»
0: — крикнул он и бросился вперед, отпустив перила, ставшие вдруг абсолютно ненужными. «Черт!» — сквозь зубы выругался Макс и хлопнул дверью тумбочки. Та звонко ахнула, закрываясь. Потом заскрипела и вновь распахнулась, издевательски вывалив наружу картонную коробку, мятые листы бумаги и каменный прошлогодний пряник. Кофе с корицей не было и не ожидалось до самого вечера, как минимум. Нашелся только дрянной растворимый Нескафе и чайный мусор в пакетиках, обещавший роскошный цветочный вкус с нотами корицы. Максим справедливо полагал, что если скрестить эти два полуфабриката, получится напиток как отличный, только наоборот. Опять до 9 на работе, потом домой, и там хотя бы победить лень и приготовить ужин, не говоря уже о кофе. С корицей, которой нет. Продуктовый магазинчик по пути после 9 уже закроется, а тащиться лишние 3 квартала до супермаркета выше его сил. Надоело. Рабочие дни, казалось, слились в черно-белую пленку. Она с треском наматывалась на катушку, недели складывались в месяцы, и ничего не менялось. Даже царапины и брак находились на одних и тех же местах. События проплывали мимо Макса, как мимо невкусной наживки. Проспать будильник, сначала включить компьютер, потом открыть глаза, пролистать ленты новостей и блоги друзей, ужаснуться, обрадоваться и восхититься положенное число раз, обнаружить, что на дворе уже почти полдень и опаздываешь на работу, выбежать из дома в разных носках, жуя бутерброд, причем иногда из-за спешки в приготовлении бутерброд принимал такие замысловатые формы, что сам безумный Ван Гог с ножом позавидовал бы. И на работе допоздна полный аврал. По выходным навестить родителей и сестру, выслушать отчет о родственниках, улизнуть из кухни и рассказать маленькой племяннице сказку про лягушку-путешественницу, что схватилась за веточку, которую держали в клювах птицы, и улетела из своей топи. И к вечеру вернуться опять в болото. Надоело. Макс наклонился и, стараясь не обращать внимания на опасно шатающийся стул, сгреб с пола все добро, которое вывалилось из тумбочки. Криво запихал его обратно и очень медленно и осторожно прикрыл своенравную дверцу. Выпрямился, хрустнул плечами и потер ноющую спину. Затем поднес руку к глазам и рассмотрел царапины на костяшках. Бил кулаком в стену, хотя она не виновата ни в чем. Когда это было? Вчера? Или неделю назад? Когда он готов был обменяться судьбой с кем угодно, даже, к примеру, с любым из 10 негритят? Ведь у них был впереди какой-то элемент неожиданности, а у Макса нет. Он вбил в строку кинопоиска «10 негритят» и завис, рассматривая скриншоты из фильмов. На одном из них актеры шли вверх по крутой лестнице, которая опоясывала каменную гряду. «Скала Дива», — гласил всезнающий сайт. «Самая живописная из природных достопримечательностей Южного Крыма. Здесь снимались многие...» Из тумбочки опять выкатился пряник. Макс ненавидящими глазами проследил, как тот скрылся под столом, естественно, в самом труднодоступном месте, и распечатал бланк заявления на отпуск. «Почувствуй себя негритенком», — пробормотал он и даже перестал расстраиваться из-за корицы. «В самом деле, какие мелочи?»

В самолете Макс обычно выбирал место у окна, чтобы разглядывать облачные пейзажи. Королевство Фата-Морганы из «Диких лебедей» Андерсена, горы сахарной ваты или объемные иллюстрации к учебнику географии, раздел об атмосфере Земли. Любой из вариантов казался ему гораздо интереснее, чем наземные пейзажи. Однако в этот раз лететь пришлось через Москву. Стык между рейсами приходился по закону подлости на ночное время. А выспаться в зале ожидания – задача для сильных духом, а также железных спиной и прочими частями тела. Поэтому Макс решил не глядеть в иллюминатор, а хоть немного подремать про запас. Он провалился в сон сразу же после того, как по салону развезли чай. Сначала его обволакивала липкая, гудящая темнота, из которой выныривали обрывки каких-то разговоров и смутно знакомые лица. А потом Максу приснился двигатель. Он висел на крыле и задыхался. С хрипом втягивал влажный облачный воздух, захлебывался им и трясся. Самолет стонал и заваливался в бок, грозясь вот-вот уйти в штопор. Вдруг на крыле показался человек. Тоненькая девочка с огненно-рыжими волосами, поскальзываясь и неуклюже размахивая руками, подбежала к двигателю. Подула на ладони и стала гладить его округлый стальной бок. Потом вдруг размахнулась и резко шлепнула по нему. Из сопла вылетел черный растрепанный комок, похожий на обгоревшую мокроту. Двигатель кашлянул еще несколько раз и задышал свободно. Самолет, спешно выправляясь по курсу, вздрогнул. Плохо закрепленный столик упал и разбудил Макса, чуть не стукнув его по носу. Тот первым делом посмотрел в иллюминатор. Внизу перемигивались огни Москвы, самолет заходил на посадку. На крыле никого не было.

0: Через два часа прогулок по залу ожидания Макс успел изучить нереально высокие цены на заветренные бутерброды, скормить автомату по продаже кофе всю мелочь, вдоволь полюбоваться на ночную взлетную полосу и посчитать типы плитки на полу аэропорта. Типов было три, а делать решительно нечего. От скуки Макс решил положить денег на телефон, чтобы занять себе на лишнюю минуту и послушать электронный голос. И вдруг за платежным терминалом в закутке обнаружил девушку из сна. Она сидела на полу с ноутбуком, скрестив ноги по-турецки, и чему-то тихо смеялась. Макс прямо врос в пол, тщетно пытаясь придумать, как познакомиться. «Что там у вас такого смешного показывают?» «Пошло. Мы, по-моему, одним рейсом летели банально». «Скажите, а вы умеете гулять по крыльям самолета?» Прекрасная фраза, чтобы выставить себя сумасшедшим. Неожиданно она вскочила с пола. Из ушей ее вылетели наушники, выдернутые проводом, свистнули в воздухе и чуть не хлестнули Макса по руке. Ноутбук громко хряснул о плитку и, погаснув, развалился на две части. Девушка наклонилась, отцепила от пластиковых обломков маленькую клетчатую мышку, сунула ее в карман и подняла глаза на Макса. «У вас ноут упал», — брякнул он и тут же мысленно себя выругал. «Да уж», — придумал в итоге фразу, верх оригинальности.
1: «Я знаю», — ответила девушка. «С отвратительным звуком, согласитесь. С ним обычно разбивается сердце».
0: «Обычно?»
1: «Я бы даже сказала, регулярно»,
0: — она вздохнула.
1: «Но я привыкла. Хотя падает не всегда именно ноут, иногда менее ценные вещи».
0: «Понятно», — протянул Макс, хотя понятного в разговоре решительно ничего не было.
1: «Не верю»,
0: — улыбнулась она уголком рта.
1: «Ну да ладно. А как вас зовут?»
0: «Макс». «Слава небесам, она подняла этот вопрос. Теперь и самому спросить не страшно. А тебя? Чем занимаешься?» В тот самый момент объявили очередной полет, и из ответа девушки было слышно только
1: «Ля, путешеств...»
0: «Лягушка-путешественница?» — переспросил Макс, краснея от собственной наглости. Обычно он не пытался каламбурить с почти незнакомыми девушками.
1: «Можно и так»,
0: — ответила она, и сначала осторожно улыбнулась, будто примеривая на себя предложенный образ, а потом кивнула и звонко рассмеялась.
1: «Но лучше просто Эля. По крайней мере, это имя не мокрое и пупырчатое, и без перепонок на лапках».
0: А парень начал было реплику, но девушка вдруг распахнула глаза, круглые и зеленые, как трава, будто увидела у него за спиной ночной кошмар. Макс оглянулся. Сзади ничего не было, только панорамное остекление во всю стену.
1: «Извини».
0: Девушка нервно взъерошила пальцами волосы и стала еще больше, чем раньше, напоминать горящую спичку.
1: «Иногда за мной следят, но сейчас просто показалось. Пошли лучше туда, где людей побольше, так спокойнее».

0: В зале регистрации полетов царил обычный дорожный хаос. Шум, толчия, снующие туда-обратно пассажиры всевозможных рас, полов и размеров. Длинные очереди, окруженные сумками, чемоданами и капризничающими детьми.
1: «Дальние страны».
0: Эля посмотрела на Макса и улыбнулась. Он понимающе кивнул в ответ. «Дальние страны — это волшебно. О них можно мечтать, читать записки путешественников и путеводителей, вспоминать детство, как хотел стать летчиком или капитаном и ориентироваться в жизни не по автобусным остановкам, а по маякам и сигнальным огням».
1: «Смотри».
0: Девушка подошла к стойке электронной регистрации.
1: «Здесь можно перебирать рейсы на сегодня, завтра, через неделю, выдумывать коды бронирования или, что проще, вписывать свою фамилию и инициалы. И надеяться, что вдруг, а почему бы и нет, всплывет окошечко «Далее», и ты найдешь себя в списке пассажиров на какой-нибудь дальний рейс. Лучше бы, конечно, через океан, но, в принципе, любой сойдет».
0: «Странное развлечение», — хмыкнул Макс. «Думаю, что мне оно скоро наскучило бы. Ну, раз попытался, два. А зачем дальше подкармливать пустую надежду?»
1: «Почему же пустую?» — возмутилась Эля. «Знаешь анекдот про динозавра, которого с 50% вероятностью можно встретить на улице? Либо да, либо нет. Так здесь то же самое? Или ты не веришь в случайности?»
0: «Разве что в параллельном мире».
1: «Как раз в этом».
0: «Случайности-то я встречал, а чудеса ни разу. Разве что во сне. К примеру, в этом мире можно гулять по крылу самолета, когда тот летит?» Эля перестала водить пальцем по сенсорному экрану регистрации и внимательно посмотрела на Макса. Глаза у нее будто заледенели, даже цвет поменялся, словно трава покрылась синим.
1: «Видишь, но не веришь?» — спросила она. «Если не боишься, идем. И я покажу тебе, что это вовсе не бред и не проделки этих...»
0: Эля постучала пальцем по виску.
1: «Тараканов, в смысле?»

0: Дождавшись момента, когда рядом не было никого из персонала, они юркнули в неприметный проход с самого края в левом крыле Домодедова.
1: Проскользнули.
0: Девушка тихо хихикнула.
1: Дальше пройдем спокойно. Тут залы еще не достроены, и рабочие по ночам, естественно, спят. Так что если мы не будем выглядывать в незастекленные окна и громко орать «Тут мы!», никто не заметит.
0: Макс кивнул с довольным видом. А что, путешествие еще толком не началось, а на голову уже свалился целый ворох приключений. Волшебный сон, начинающий странным образом сбываться в лице новой знакомой, и прогулка по неизведанным местам. Что может быть лучше после тягучей и пресной, как потерявшая вкус жвачка, ежедневной рутины? Они подошли к стеклу, за которым открывался вид на стоянку самолетов и здание самого аэропорта. Красотища! Макс зевнул и даже потянулся от удовольствия.
1: «Еще не красотища», — ответила Эля
0: и посмотрела на часы.
1: «Сейчас настанет полночь».
0: Он хотел было пошутить про карету, превращающуюся в тыкву и потерянные на лестнице туфельки, но не успел. Так и застыл с разинутым ртом. С восточного края взлетного поля на них катилась волна, будто перелистывали страницу огромной книги. Максу даже показалось, что он различает строчки вместо разметки на бетоне. Потом его накрыло с головой, перехватило дыхание. И ничего больше. Но не успел Макс разочарованно вздохнуть, как Эля осторожно тронула его за рукав.
1: «А теперь гляди в окно. Только не в упор, а краем глаза, как будто между делом. Думаю, у тебя получится».
0: Макс прижался щекой к толстому стеклу, сморгнул не кстати попавшую в глаз пылинку и обмер. На первый взгляд все было как раньше. Однако через несколько секунд можно было смело подвергать сомнению все материалистические науки о мире, склонные твердить направо и налево о невозможности чудес. Самолеты, не обращая внимания на копошащихся у них в мозгах пилотов, забавно поводили тупыми носами и будто нюхали воздух. Осторожно взмахивали перепончатыми крыльями, сворачивали и разворачивали дополнительные секции, щурились иллюминаторами от слишком ярких огней и передергивали стальной шкурой. Какие-то мелкие твари тащили по бетонке огромные рулоны полупрозрачного голубовато-белого материала.
1: «Это взлетные полосы», — шепнула Эля. «Для каждого самолета своя заговоренная. Именно по ним поднимаются в воздух, и скорость тут ни при чем».
0: Над аэропортом, на парапете вокруг башни диспетчеров, сидел самый натуральный звездочет с длинной подзорной трубой и в остроконечной шляпе. Он болтал ногами и взмахивал светящимся флажком. По полю туда-сюда ходили высокие худые призраки с ружьями через плечо.
1: «Охраняют».
0: «Кого?»
1: «Никого, а от кого? От птиц. Сам видел, что бывает, если допустить их двигатели, например. Вредители. Им бы только забиться куда-нибудь, чтобы устроить аварию, или...»
0: Эля поежилась.
1: «Забить кого-нибудь».
0: Будто в ответ на ее слова в окно врезалась черная молния. С клювом и острыми когтями, оставляющими царапины даже на прочном толстенном стекле. Макс отшатнулся от неожиданности и чуть не упал на спину. Эля отлетела от окна, кувыркнувшись назад через голову, и всхлипнула.
2: «Бежим! На той стороне бетонный каркас еще без стекол! Если полезут там, могут догнать!»
0: И они понеслись назад. Сначала Макс на бегу думал о том, как бы поаккуратнее ввалиться в зал, чтобы не заметили работники аэропорта, но потом эти мысли вылетели у него из головы. Из-за хищного «ка», которое ударило в спину, как хлыст. Он никогда раньше не боялся птиц, но в этом одном крике было столько ужаса, сколько нет во всех сериях «Пятницы 13-го» вместе взятых. Оглядываться он даже и не думал. Им повезло. Влетев в обжитый зал, поймали только пару удивленных взглядов от китайцев, которые медитировали над своими горами чемоданов, и тоскливый вздох от уборщика-таджика.
3: «Носятся тут и топчут».
0: Отдышавшись, Эля виновато посмотрела на Макса.
1: «Прости, пожалуйста. Они за мной, тебя бы не тронули».
0: «А почему именно вороны?» Наверное, существовали в этой ситуации и более умные вопросы, но Макс озвучил первый пришедший в голову.
1: «На аэродроме вороны... На железной дороге драконы».
0: Тут Макс поперхнулся, но решил не переспрашивать.
1: «В метро кроты, в воде морские змеи.
0: А если ты не в дороге?
2: Я?
0: Эля горько улыбнулась.
2: Понимаешь, я в дороге всегда.
0: Оказалось, что в Симферополь они тоже летят вместе. Устроившись у окна в самом хвосте самолета, Эля рассказывала.
2: Ты никогда не задумывался, что если бы все герои сразу жили долго и счастливо, читать книги было бы невыразимо скучно? Если бы мы знали, что каждый обязательно найдет тихую гавань, совьет гнездо и обзаведется семьей, мы бы волновались за них?
1: Конечно, нет.
0: Эля запнулась, подбирая слова для следующей мысли.
2: Не знаю, получится ли объяснить. Мне кажется, наш мир, как его видит большинство, жестянка, сделанная по законам и правилам не настоящим, а от жестянщика. Потому что людям так удобнее. Что ты с большим удовольствием заглотишь, если Бог подкинет тебе крючок? Извивающегося червяка, мерзкого на вид, или красивую блесну? Наживка может и вкуснее, но ты никогда об этом не узнаешь, потому что второе комфортнее. Глянцевое, блестящее, понятное, материалистичное, в конце концов. С неминуемым хэппи-эндом в конце.
0: В таком случае мой жестянщик схалтурил. Макс завозился в кресле, пытаясь вытянуть ноги поудобнее. Пожалел краски. Или у него не было никакой, кроме серой.
2: Или ты рассматриваешь жизнь только со скучной стороны, не пытаясь зайти с другого ракурса.
0: С какого?
2: Думаешь, сложно увидеть спрятанное от глаз других, искать у моря погоды или просто бояться обыденности? Мне нравятся те, кто так поступает. Их считают мечтателями, бродягами, сумасшедшими или одержимыми. Но именно они тащат за собой сюжет, попадают в интересные ситуации или бросают вызов. Все равно кому. Богу, дьяволу или вот птицам.
0: Макс вздрогнул. Пронзительное карканье все еще звенело у него в ушах, и сердце почему-то никак не желало успокаиваться. Эля закусила губу и помотала головой, прогоняя случившееся накануне как дурной сон. Потерла висок и чуть тише продолжила.
2: События нас никогда не пропускают.
0: Заглатывают, жуют смачно и подолгу. Зато потом у обычных людей наступает жили долго и счастливо, а мы продолжаем идти и искать дальше. До самой смерти, если она и вправду что-то заканчивает. Бродим на границе.
3: Между чем?
2: Между вашим миром и настоящим. С одной стороны, я родилась здесь, и мне иногда до смерти хочется, чтобы долго и счастливо. Но стоит остановиться хоть на минуту, поверить, что все в порядке и счастливый конец возможен, жестяная поделка разваливается на куски. С другой стороны, я вижу их, но они меня никогда не примут. Разве что захотят съесть.
0: Съесть?
2: Я так думаю. А проверять на практике, насколько истинна эта мысль, почему-то не хочется. Вот и получается, гонит меня ужас, а тянет к себе невозможное. Вечный двигатель. Иногда даже забавно.
0: Макс попытался ободряюще улыбнуться, но губы почему-то дрожали, и улыбки не получалось. Он протянул руку и осторожно погладил Элю по волосам. Те распушились и чуть слышно затрещали от статического электричества. Девушка вздохнула.
2: Сейчас еще ничего, а зимой бьюсь током, как на практикуме по физике. Помнишь, в учебнике в разделе «Электричество» было про огни святого Эльма?
0: Ага. Название красивое, но в жизни никогда не видел.
2: Вот я вроде них. Развожу огонь загадочный и бесполезный, вместо того, чтобы подкидывать дрова в костер, у которого и отогреться можно, и мамонта пожарить. И никого не приманишь. Ноутбук это не жалко, но вот сердце собирать по кусочкам я уже устал.
0: Эля отвернулась и прижалась лбом к стеклу. Пока Макс искал, что ответить, над горизонтом показался край солнца. Самолет повел крылом и нырнул в облака, начиная идти на посадку. Эля молчала до самого зала прилета. А потом, пока пассажиры получали багаж, будто испарилась, не попрощавшись. Макс потерял больше получаса, вертел головой, пытаясь высмотреть ее в толпе. Бегал вдоль здания аэропорта, отбивался от назойливых таксистов, надеясь в каком-нибудь автобусе или маршрутке увидеть знакомую фигурку. Но Элли нигде не было. —

Семиис, городок возле скалы Дивы, оказался зеленым и уютным, но от самого моря до верхнего шоссе завален мусором. Днем не было даже смысла идти в сторону пляжа. Не протолкнуться от красных, будто вареных тел, разносчиков кукурузы и пронзительно визжащих детей. Осоловевшие от южного солнца северяне шатались по узким улочкам в шлепанцах и купальных костюмах, отмахивались полотенцами от мух и торговцев сувенирами, вгрызались в огромные персики и лениво тянули пиво. В парке прямо на траве сидели и лежали хиппи, грязные и загорелые, с длинными африканскими косичками. Они курили и швыряли окурки на землю рядом с собой. С темнотой легче не стало. На берег обрушился вал попсы из окрестных дискотек. Воздух дрожал от танцевальных ритмов и дышал влажной жарой. Где-то неподалеку мяукало неугомонное караоке. Макс до трех утра ворочался под мокрой от пота простыней, пытаясь заснуть, а потом плюнул и, ругая себя за безрассудство, поднялся и стал зашнуровывать кеды. Дорогу к скале он приблизительно прикинул еще днем. На тропинке к морю почти никого не было, на лестнице с тонкими железными перилами, ведущей на вершину Дивы, тем более. «Таких дураков, как я, только поискать», — бормотал Макс, чувствуя, как перила дрожат под порывами шквального ветра. Похоже, надвигался шторм.

0: Одним прыжком преодолев всю обзорную площадку, Макс сбил Элю на камни и чуть было не скатился в море. Над ними глухо захлопнулся гигантский черный клюв и через мгновение распался на стаю обиженно вопящих ворон. Некоторые из них еще раз попытались добраться до жертвы, но шмякнулись о скалу, не справившись с порывами ветра, и были смыты дождем вниз. Ветвистая белая молния ударила в диву, разогнав остатки неудачливых птиц.
1: «Ты цела?»
0: Макс пытался перекричать ветер. Приподнялся, вытащил из-под девушки руку и сморщился от боли. Кожа была содрана чуть ли не до кости. Ныло плечо, отбитое при падении, и соднила щека, царапанная вороньим пером. Сердце тяжело и часто билось, к горлу подкатывала тошнота. Эля неловко завозилась на мокрых камнях, пытаясь встать, и охнула.
2: «Кажется, ребра сломаны, но это ничего».
0: И разжала ладони. В горсти плескалась прозрачная голубая бабочка. Она взмахивала крыльями, и осколки света разлетались во все стороны, казалось, что до самого горизонта. В волнах далеко внизу заплясали изумрудные огоньки, и звезды вынырнули из-за туч. Воздух потрескивал и искрился. Запахло озоном. В учебнике он выглядел не так. Макс замер на секунду. Потом резко наклонился, зажмурился и вдохнул свет широко открытым ртом. Сердце затрепетало, как птица в клетке. Под диафрагмой развернулись крылья, и почему-то захотелось петь. «Думаю, тебе не надо больше ничего разбивать». Элли серьезно посмотрела на него, отряхнула ладонь от синих искр и улыбнулась.
2: «Ну что же, счастливого пути нам!»

Иван Наумов, Владимир Маяковский, «Нулевой», поэма. Владимир Владимирович Маяковский родился 19 июля по новому стилю 1893 года в селе Багдади Кутаисской губернии в семье лесничего Владимира Константиновича Маяковского. С 1902 года учился в гимназии в Кутаиси, затем в Москве, куда после смерти отца переехал вместе со всей семьей. В 1908 году, исключенный из гимназии, погрузился в подпольную революционную работу. В 15-летнем возрасте Маяковский вступил в РСДРП, выполнял пропагандистские задания. Трижды подвергался аресту. В 1909 году в одиночной камере Бутырской тюрьмы Маяковский начинает писать стихи. С 1911 года занимается в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Примкнув к кубофутуристам, в 1912 году публикует первое стихотворение «Ночь» в футуристическом сборнике «Пощечина общественному вкусу». В 1913 году выходит первый сборник стихов поэта «Я». Ставится на сцене трагедия «Владимир Маяковский», где автор исполняет главную роль. Накануне революции Маяковского исключают из училища за публичные выступления. Мирная революция февраля 1914 года приводит к отречению Николая II. На апрельских выборах в учредительное собрание социал-демократы получают почти 30% мест. В мае 1914 года в Варшаве проходит 5-й чрезвычайный съезд РСДРП, созванный Мартовым с целью обсуждения необходимых шагов для формирования коалиционного правительства большевиков. Однако фракция большевиков, неудовлетворенная компромиссными недорезультатами революции, заявляет о выходе из клуба успокоившегося меньшевичества. Маяковский в расколе принимает сторону новой российской коммунистической партии большевиков. С 1914 по 1916 год из-под его пера выходят наиболее яркие политические произведения: «Левый марш», «Ода рабочему человеку», «Подполье и надполье», «Покою нет», поэмы «Больше» и «Господин товарищ Мартов». Летом 1915 года Маяковский знакомится с Лилией Иосифом Бриками. Эта встреча изменяет всю его дальнейшую жизнь. Лилия становится музой поэта, в его творчестве с новой силой проступают лирические ноты, флейта-позвоночник, Лилечка, человек, ко всему. Журналист Осип Брик знакомит Маяковского с энтузиастами из группы изучения ракетного движения ГИРД. Идеи прогресса, научно-технической революции, перспективы покорения космического пространства захватывают воображение поэта, вытесняя политическую борьбу на второй план. В 1918-1926 годах Маяковский принимает активное участие в проекте «Окна комликбеза». Много ездит по стране с поэтическими и просветительскими выступлениями, пишет сценарии кинофильмов. Простыми и ясными словами поэт разъясняет важность и необходимость электрификации, индустриализации, всеобщей грамотности, новаторства и рационализаторства. Он безжалостно громит все, что стоит на пути прогресса. Костность мышления, бюрократизм, взяточничество, очковтирательство, кумовство. На сцене десятков театров ставятся его сатирические пьесы. «Клоп», «Баня», «Палка в колесе», «Министр Скудоумов». Маяковский с восторгом встречает начало космической эры. Он словно ведет хронологию в поэмах «Высота» 1928 год, «Нулевой» 1929, «Да» 1931, «Юрий Алексеевич Гагарин» 1934, «Песня Селены» 1940. Насколько радует поэта достижения космические, настолько вводит в депрессию и апатию события земные. На обломках царской государственной машины всходит и крепнет новая номенклатура. Все достижения прогресса не в силах искоренить пороки человеческой личности, общество буксует и вязнет в развитии, отставая все дальше от радужных перспектив, грезившихся в 1914 году. При содействии министра межпланетных сообщений Г.С. Титова в 1943 году Маяковский отправляется на Марс с первой волной переселенцев. Романтика фронтира, контакты с новой расой, суровый быт колонии на время избавляют поэта от тревог. Поэмы 1944 года «Песок и радуга», «Человек-мост»,
и другое время дышат оптимизмом. Десятки стихотворений, такие как «О мечтах и быте», «Солнце, лампочка», «Товарищ марсианин», воспевают достижения человеческой цивилизации и предрекают новые выдающиеся свершения. Но постепенно этот заряд бодрости сходит на нет. В первой половине 1945 года не появляется ни новых стихов, ни пьес, ни даже газетных статей. 9 августа по земному исчислению Маяковский выезжает из колонии Маринер-Юг на легком двухместном вездеходе в сторону шахтного поселка Норильск-18, но так до него и не добирается. Вездеход с открытой дверью, наполовину засыпанный песком, находит днем позже в 7 километрах от дороги на территории тандемов НИЭУА, жестко отказывающихся от любых контактов с землянами. Двухнедельные поиски не дают результатов, тело поэта так и не удается обнаружить. 25 августа о гибели Владимира Маяковского в пыльной буре сообщают по радио и телевидению. Впервые сомнения в его смерти высказываются в прессе двумя годами позже. Лиля Брик, получившая по завещанию поэта его личные вещи и дневники, решается распространить записи, сделанные Маяковским в последние дни перед исчезновением. Особого внимания любителей конспирологических теорий удостаивается черновая строфа, вымаранная из набросков неоконченного стихотворения рукой автора. «Скажут гордец и скажут беспечен, и скажут трусливенько ухожу. Не всем вопросам бывать отвеченными. Пойду поброжу». Во время адаптации 1965-1971 годов, последовавшей за разгромом армии самопровозглашенного императора марсиан Тускуба IV, при контактах с народностями НИЭУА российский этнолог Л.Н. Гумилев обратил внимание на уникальные стихотворные хроники поэта-воина Нейншеба, в которых каждая строка расписана двух- или трехступенчатой лесенкой. Не автор стихов, ни его тандем не дожили до адаптации, но представители других тандемов с уверенностью заявляют, что наставником Нейншеба считается некий Улайнир. Земля обмотана сигналов пунктиром, безвоздушье кружится, и гимн человеку поет над миром круглое чудо-птица. Снега и в джунгли несет прогресс в коробке с радиолампой, песню издали, что дальше небес. Здравствуй, птица, и нам пой. Днем раньше, позже, но лучше бы раньше, уж очень давно дожидались. В небо поднимутся наши товарищи, с космоса сдернуть занавес. Тогда уж точно придет пора ответа на главный вопрос масс. Будет ли завтра иным, чем вчера? Ведь нам приоткрылся космос. Метеориты в авоську, ну! Чекань орбиту, седлай луну! По звездным трассам вперед, пионеры! К равнинам Марса, к горам Венеры! Без печки выпечем публики Меркурианской республики! Отходит планетный литерный... Прошу в вагон за Юпитерный. Ах, шляпу дома забыл, растяпа до полного. Вот вам Сатурна шляпа. Шальную комету в гриву и в хвост. Взметнем ракету на Млечный мост. Засучат галактики рукава мира земного вестники. Ну как не позавидовать вам, спутниковы ровесники? Тех космолетчиков имена, кто первым взойдет в наднебесное заморе, ждут золоченые письмена в граните да в мраморе. Для песен о них не иссякнут слова, и я не жалею слова, но славлю сегодня не первого, а нулевого. Все, что потом, все, что потом, как в лед в историю врубит вехи, имело начало в 11-м году в Переславле, в патронном цехе. Здесь полутьма, только солнце тать, ищет зазоры в железных шторах. Карманы вывернуть, спички сдать. Здесь фасуется легкий порох. Лица спокойны, глаза ясны. Ни движения в туне. Тут нервические не нужны. Тут вешают смерть в латуни. Мастер, даром что инженер, повадки от взрывника. Стакан в тисках, контрольный замер. Не дрогнет рука.
А порох нынче хорош идет, прежнего злее вдвое, и вдвое больше теперь убьет изделие передовое. Конвейером смена змеит к концу, пустые корзины к подвозу. Усталость размазывая по лицу, мастер сползает в грезу. Вот если бы пушки в пузо воткнуть, вместо снаряда пушку, и вместо снаряда пушкой пальнуть в солнечную макушку, да пушка до облаков скакнет и харкнет пушкою третий, славно ангелов шуганет, лишь бы заряд иметь ей. Мастер статуи у станка куда-то сквозь стену пялится, беспечных не жалует техника, не оторвала пальцы, мыслище в клетке мозговой порскает канарейкой. Мастер встряхивает головой, тянется за линейкой. И дома не роздых, всю ночь не спал, мерещились на подушке пыжи, затворы, стволы, запал контур летучей пушки. Поймает идейку и сам не свой, крутит снова и снова он, но чувствует мастер пороховой, слабовато подкован. Мать суетится, не заболел? Не неси ерунду, мать! Какой заболел, когда столько дел? Дай человеку подумать! Зал воронка, по стенам рой пчел, ученых, солдат и трутней. Блестит эполетами, пенсне, мишурой, день будний. Густи воронки, все слова звонки, эхом чеканятся в пятеро, мастер за кафедрой. Покрыта формульной хохломой, доска за спиной. Обывателю знакомых букв ни одной. По центру доски, как будто тиски, держит над столом пушищу вниз стволом. Там, где вчера пустота была, улыбит края парабола. Стрелки часов на шесть. В землю и в небо, Ж и А. Еще вопросы есть? Господа буржуа, а пчелы гудят, нагнетают яд. Каменные лица не знают, где уцепиться. Цапнут сначала, куснут с конца. Батенька, как идея вам? Ёрзают, шушукаются, прячутся за Менделеевым. Мастер, таким сплошная обуза, сонные рты пятерней прикрыв, морщатся от немецкого дюза, знать не желают про долгий взрыв. Артиллерийский штабной поручик, губищий, как у Голавля, булькает: мало нам самоучек, так прут аж из Переславля. Видит мастер, из варов раз выкристаллизовывается отказ. Дас. Это в пятый раз. Кровь в голове, к щекам позор. Хватит, празднуем труса. Мысли, идеи, бесполезный ссор в мусор. Хватит, кого тут, кому, перед кем пыжится и рядится. Мокрым тряпьем по соцветиям схем к черту, прочь из столицы. А налегке одному легко идти, пуста голова, как тубус. Ну что это, из-за спины? Постойте, пожалуйста, я прошу вас. То, что вы нам сейчас показывали, это на настоящий момент, лепечет тощий и долговязый студент. Ветхий сюртук и залатан скверно, солнце искрит в очках. Держится за бок, бежал, наверное, кипы смятых бумаг в руках. Вы не подумайте, я не псих, есть предложение, деловое. Тысячеглазый космос смотрит на них одних. Да, их уже двое.

На заводе простой, генералы злы, конвейеры обескровлены. Новым порохом рвет стволы, линии остановлены. Рабочие, безрабочие по цеху без дел слоняются, маются. Заводчик Сыч угрожает мерами мастерам с инженерами. Не цацкается с ними и требует точной химии. Мастер в цехе ночью и днем ищет ответ к задачке. Студент обретается где-то при нем, на вроде собачки. В ворохе формул, в колонках цифр ищет подсказки Толику. Студент умом и расчетом быстро, здоровьем не вышел только. Едва запрещит ответ и свет и даст во тьме оглядеться, в грудине щелкает шпингалет где-то в затворах сердца. Всех физик, химии, изящный лад, гармонии небесных чище, скипает в сердце крови набат от такой красотищи. Впрочем, к набатам студент привык, начинка пилюль холодит язык. Практик, мастер, школяр, студент, а вместе такая сила. Из их идеек уже на патент, наверное, б хватило. Прессуют смеси и пороха, тасуют пороха, потроха. В камере образец закрыв, пробуют взрыв, взрыв, взрыв. Замерли в зыбком балансе весы, 100 компонент, отмерей-ка. Мастер улыбку прячет в усы, студент на весь цех. Эврика! В честь усмирения гремучей пыли, звон и гильз в подвозном лотке. Мастера помянуть не забыли по отчеству в наградном листке. Хрустят нежданные 5 целковых в кармане внутреннем пиджака. Не в быт, а ради свершений новых пойдут на дело, наверняка. Ведь мастер-алхимик, маг, демиург, студента ухватив в охапку, летят окрыленные в Петербург, везут важнейших расчетов папку. А там опять, опять, опять легче в уши глухим слова занести. Болванчики не устают повторять. Есть сомнения в целесообразности. Неспокойно в соседних странах, в Пруссии, Турции, на Балканах. Воякам ученые вторят дружно. Снаряды, вот что сегодня нужно. А на фантазию про ракету средств нету. Резолюции тонкая вязь тычет мордой в дорожную грязь. Третий класс, духота, махра. 2 непризнанных гения мочат пряник в чаю без сахара, черствый, как настроение. Мастер просто молчит в окно. Студент митингует, мол, рвемся к небу, а им, тугомыслящим, все одно, будто клянчим себе на потребу. Солнце еле заметный круг кажет края из-за низких тучек. «К небу?» — переспрашивает вдруг ютящийся рядом попутчик. То ли купчишка сальная масть, то ли агент страхового дома глядит, как забрасывает снасть. Будем знакомы? Тощ, цыганист и неказист, подстрижен и выбрит гладко, поясняет, что социалист, но сторонник порядка. Вы беседовали про полет? Да этих тем я хоть без меры. Небо, оно прямо так и влечет. Аэропланы, монгольфьеры. В небе ни площадей, ни улиц. Свобода, это ж сойти с ума. Наши герои переглянулись, и речь полилась сама. Про 6 пустых попыток подряд, препоны и заковыки. Они говорят, говорят, говорят, ночь забивая в стыки. Рассказ попутчику понутру, слушает и всерьез. Все время молчит, и уже к утру свой задает вопрос. В глазах попутчика искр ворох, словно отблески детства. А чего бы не выкупить порох на частные, скажем, средства?

Морозно журчит ручеек молвы. Вы слышали, это мыслимо ли? Весь дом уездного головы прямо при них вынесли. На крыльце ни живые, ни мертвы, смирнее смирного приставы. Жандармский полковник статуч черней в гневе выдрал бы узкому. Выкарабкивается из саней, шагает по хрусткому. В доме звук ватный, как на поминках. Лакеи бубнят, мол, знали б заранее. Откинувшись на диванных спинках, в полуобмороке парня. Его сиятельство лысый, тускл, полиции в доме брезгует. Никому обещает спуску, сплетает пальцы, костяшками трескает. А было так, еще засветло, семеро, все с револьверами. Шайка, и ладно б грабила, а то культурно, с манерами. Простите, но если это был не грабеж, так что ж? Супруга главы через всхлип навзрыд, никак нет сил отдышаться. Экс говорит, про говорит, при говорит, ация! И добавляет, ломая руки, в пользу отечественной науки. Жандарм матерый не лыком шит, и в сыске натаскан туго. Пока след не остыл, поставить спешит на уши всю округу. Искать в стоге сена особый труд, иголкой не сразу одарит. Жандарм слепой тыщелапый спрут, где только не шарит. В кирпичной трухе, в заводском чаду, в переметных сумах калик и иноков, в университетском хмут

Є в спітом чайке марксистських кружков, у лиц сановных под преспапье, на горе Кудыкины в чистом поле, в сельде портовой в вокзальном угле, на фабриках в ветоши и в солидоле, у Христа за пазухой, у черта в котле, в фальшивом дне воровских малин. И вдруг сорока несет на хвосте, скупает кардит и пирексилин, товарищество кто-то там и т. Зацепка? Нет? В том и дело соль. Каждый заусенец проверить изволь. Заглядатые в ряд, глаз фонари горят. Охоче до крови племя псовье, но жандарм леса и грозит нинии. Не спугни. Вцепившись в копченую плоть Брандмауэра, на заднем дворе жестяного ангара высится размерами с динозавра серебряная сигара. В клетке лесов, в цепях оснастки, зверь металлом круглит бока. К такому не подойдешь без опаски, хоть он и спит пока. Тысячи дюз на лапах пальцы, словно стволы бамбука. Сустав прогорит и тотчас отвалится. Тонкая штука. Мастер лишь после смены к зверю прокрадывается окольно. Студент же здесь как краб на галере, но добровольно. Кукушкой недель отмеряет ход таинственный благодетель. С порога вопросец: «Ну как идет? Еще взлетать не хотите ль?» Упреками жмет, похвалой бодрит, торопит и сам суетится, словно земля под ногами горит, по крайней мере, дымится. С ним 6 друзей, иной контингент, каторга да острог. И мастер все понял, и даже студент да оба, увы, не в срок. Пытаться ли небо порвать покров на пожертвование воров? Такие деньжищи утоплены в смету, что выход один, единственно вверх, вот шанс взлететь и другого нету. Даешь обещанный фейерверк. Слишком поздно, чтоб сдаться, значит, пытаться. Студент пауком в лабиринтах схем сверяет целое по кускам. Мастер в схемах доволен всем, верит больше своим рукам. И вот они, два заветных слова, благодетелю в уши елей. «Ракета готова! Кто тут в небо? Смелей!» Ночь. Никакой возможности спать. Зверь, избавленный от оков, на дюзье цыпочки хочет привстать. Вот прыгнет и был таков. Студент в подсобке совсем зачах. Того гляди, окочурится. Над схемой ракеты при трех свечах подслеповато щурится. Друзья благодетеля тут как тут. Храпят за стенкой в терцию. Лишь сам не ложится. Напрасный труд. От нервов пьет водку с перцем. А у мастера гость звать Филимон, пилот, болван набивной. Пялится пуговицами в огонь, кивает башкой сенной. Мешок Филимоша не держит шил, совесть совсем замучила. В общем, я все давно решил, теперь ты за старшего чучела. Ладонь ложится на чертежи, чтоб другим повадно было, уж ты им все как есть расскажи. Ладно, в ответ молчит, молчит Филимон, задумчив, блестит глазами. За окнами первый рассвет, кордон светлеется над домами. Но что это? Шорохи, скрипы, гул, десятков ног, торопливый топот. Разбойников слава, как ветер сдул. Великое дело опыт. Приумножен рупором зычный глаз, сопротивление ни к чему. Господа, мы просим выйти вас с поднятыми руками по одному. Семикурковый нестройный треск вместо ответа. Навстречу выстрелы, вспышек блеск. Мастер там, где ракета. По шаткой лесенке в узкий лаз, на самую верхотуру, на память читая в последний раз предстартовую процедуру. Кресло выкуплено у дантиста, ремни из кожевенной мастерской, люк задраен предельно быстро, на мастера не сходит покой. Все, чем грезил, о чем мечтал, вот оно наяву. Пули клацают о металл, а звезды зовут. Студент на секунду прилип лицом к узкой щели амбразуры. Бегут, приседают, плюют свинцом маленькие фигуры. Да где же мастер? Как нужен он? Минута, и все пропало! Но в комнате мастера Филимон сердце вдруг клином стало. Сквозь буквы цифр вертлявый рой сверкнуло молнией грозно. Одно число покинуло строй и найдено слишком поздно. Студент, ему 28 лет, чувствует, рвется внутри сукно. В груди не какой-то там шпингалет, распахнутое окно. Бессильно клонится голова. Крик отработанным маслом в горле, последним вздохом едва-едва. Там же ошибка в формуле. А мастер, что там уже тянуть? Судьба не откроет карт. Решается тумблер ногою пнуть. Старт. Залп, как главным калибром эскадр. Вспышка повторно ослепнет крот. Ярчайшим магнием пойман кадр.

Эпический разворот. Весь мир впечатан в единый миг, как муха в янтарный клей. Бандит к прикладу в окне приник, солдаты лезут из всех щелей. Жандарм-полковник распастил рот, рука взведена в зенит. По смыслу ясно орет: «Вперед, дави коммунарских гнид!» Вот экспроприатор падает в рост, с улыбкой кроткой на устах. Свинцовыми жалами быстрых ос проткнут в пяти местах. Но все это меркнет, лишаясь цвета луной в небосводе дня. На фоне картины игла-ракета оперлась на столб огня. И все застывают, как лот в песках, глазам больше веры нет. Растет и скрывается в облаках белесый ракетный след. И вдруг за пологом низких туч цветок распускает свет, бросает к земле свой прощальный луч и гаснет. И нет, как нет.

0: Вот и все, всем сказкам конец. Пусто и тишина. Смолкло биение трех сердец. Заради какого ж рожна? Кабы спросить их хоть поздно теперь, стоит оно того? На чаше одной миллиард потерь, а на другой ничего? Или почти ничего? И вот в этом-то вот почти прячется то, что дает завод, чтобы вперед пойти. Плюнув на страх и отринув боль, зная, что правильно так, собраться и сделать свой шаг номер ноль, свой наиважнейший шаг. В туман, в пустоту, в опасность, в провалах. Если б кто мог заглянуть на шаг вперед и советы давал, насколько спокоен путь. Но нет ни знаков, ни вешек, ни троп, некому встать впереди. Там, может, клад, но скорее гроб, и оба зовут «приди». Прячутся в каждом и трус, и герой. Ну-ка их на алтарь! Приди и найди, разведай, вскрой мир из скупого ларь. Трус сбежит, а герой пойдет, не сразу, но до конца. А лавр или терн — это как повезет, еще доберись до венца. Вот так и наш студент разорвал сердце на лоскуты. Всего лишь формулы создавал для дела своей мечты. Вот так и наш мастер достиг высоты слепящего апогея. Воздвиг маяк неземной красоты для Вернера и Сергея. И даже налетчик нашел предел и лыбится в небосвод. Ему-то что было до этих дел? А вот. Так где эти трое? Мне скажут, пусть умер, погиб, убит. А что же начатый ими путь? Вы знаете, путь открыт.
1: Невольник чести.

0: Вошел в студию на негнущихся деревянных ногах, словно поднимался на эшафот. «Если только можно, Авва, отче, эту чашу мимо пронеси!» «Не пронесет. Нельзя». Пока не включили камеру, Ипполит Вяземский, ведущий самые рейтинговые из всех информационно-аналитических программ императорского телевидения, сидел, закрыв лицо руками, и думал, вот бы сейчас остановилось сердце. Откинуться назад, опрокинуться вместе с креслом и никогда, никогда больше не видеть этого массивного чипендельского стола с батареей бутафорских телефонов, этого слепящего света, этого ненавистного серебристого задника с размашистой надписью «Честно говоря». Взял себя в руки, выпрямился, по привычке проверил безупречность крахмальных воротничков. До эфира оставалось 10 секунд. Уже пошла заставка. Мужественный красавец с трехдневной щетиной на волевом подбородке и рассыпавшейся пшеничной прядью в кость. Он самый, Ипполит Вяземский, тянет микрофон прямо к белым губам умирающего драгуна, а вокруг разрывы смертоносной шимозы, чмоканье о землю разрывных пуль, дум-дум. И видно, как за териком горцуют немирные горцы в папахах и черкесках с газырями. Разумеется, монтаж. Никогда в жизни Ипполит не совершил бы такой подлости интервьюировать человека, которому предстоит вот-вот встретиться с вечностью. Но опросы показали, что с новой заставкой рейтинг передачи стал на 0,8 выше. Основной зритель программы – мелкие чиновники, приказчики и мастеровые, самый костяк электората, а им, согласно исследованиям специалистов по массовому сознанию, нравится мелодрама с латентными садомазохистскими коннотациями. «Господи Боже!» «Прости и укрепи», – мысленно поправил Ипполит молитву Нобелевского лауреата и твердым красивым баритоном начал, сурово глядя в круглое дуло объектива. «Здравствуйте, дамы и господа. В студии ваш покорный слуга Ипполит Вяземский. Вы снова смотрите честную и беспристрастную передачу «Честно говоря». Сегодня нас с вами ожидает любопытнейшая экскурсия в некие интимные чертоги, куда не то что царь, но даже и сам столичный генерал-губернатор ходит исключительно пешком. Визажисты и имиджмейкеры не раз говорили Ипполиту, что он держится перед камерой не совсем правильно, слишком уж напряженный и неподвижен лицом. Поначалу множество нареканий вызывало и обыкновение ведущего держать левую руку под столом. Это было неверно с точки зрения мимопсихологии. Но потом выяснилось, что телезрители к этой манере привыкли и даже полюбили ее, а обозреватели стали писать, будто Вяземский держит руку под столом нарочно, как бы намекая, что главный козырь он припрятывает на будущее. О, если бы они знали, что пальцы невидимые для камеры руки намертво стиснуты, а ногти впиваются в ладонь так, что после эфира остаются кровавые стигматы, особенно в те дни, когда приходится говорить чудовищные гнусности, как, например, сегодня. Ипполит привык на своей тошнотворной службе ко всякому, но испытание, выпавшее на его долю нынче, превосходило все мыслимые и немыслимые пределы. С мерзостью приготовленного материала не шли ни в какое сравнение ни позорнейший спецрепортаж о педофилии в стенах Святейшего Синода, пришлось расплачиваться нервным срывом и тремя неделями бессонницы, ни даже фальшивая сенсация о перемене пола председателем коммунистической партии, достойнейшим человеком и образцовым семьянином. Коммунисты, разумеется, проиграли императорские выборы, но с Ипполитом случился микроинфаркт. Вчера Вяземского вызвал шеф и в своей всегдашней задушевной манере сказал: «Ипа, золотко, горю. На тебя вся надежда. Выручай. Губок наехал по всему меню. Банки, шманки, офшоры, хуёры. Понял, гнида лысая, куда ветер дует. Дедушка снова отключки, вот псы борзеют. Сделай губка, как ты умеешь. В нокаут, в кашу, без интеллигентских соплей. Ты ж волк, а не какой-нибудь слюнявый Даренко-Пидоренко». Шеф коротко хохотнул, а Ипполит болезненно улыбнулся. Его покоробил грубый выпад в адрес уважаемого коллеги. Когда же он просмотрел полученный от шефа видеоматериал, и стало совсем худо. Всю ночь просидел в монтажной, то куря крепкие французские сигареты, то глотая сердечные. Один раз, на счастье, рядом никого не было, из груди вырвалось глухое, сдавленное рыдание. Бедный губок так называли столичного генерал-губернатора, кто любовно, а кто и неприязненно, не заслужил этого подлого, запрещенного удара, равнозначного политическому самоубийству. Ипполит всегда симпатизировал маленькому энергичному человеку, при котором первопрестольное похорошело, посвежело, украсилось дивной красоты монументами. Столичные обыватели недаром полюбили потертую треуголку губка и его знаменитые нафиксатуаренные усы а-ля Фюрст Бисмарк. Ну, себе на уме, ну, окружен вороватыми чиновниками, ну, любит и сам хорошо пожить, но зато ведь и о городе не забывает, а маленькие слабости у кого их нет. И вот этого славного хлопотуна он, Ипполит Вяземский, должен втоптать в грязь немыслимо, невыносимо. Но Ипполит Вяземский – человек слова и исполнит долг чести. Как сказал великий Лао Цзы, благородный муж знает, что нет ничего белее признательности и чернее неблагодарности. Эта цитата не раз в трудную минуту укрепляла израненную душу тележурналиста. «Честно говоря, каждый из нас частенько наведывается в это уединенное место», сказал Ипполит в камеру, чуть скривив уголок рта в саркастической усмешке. «И простые трудяги, и духовные особы, и звезды эстрады, и даже, многозначительная пауза, вершители наших судеб». На экране замелькали картинки всевозможных туалетов. Деревенский нужник, вокзальный сортир, совмещенный санузел хрущобы, малахитовый гигиенический гарнитур из Новорусского дворца, очень вероятно, что шеф уже и принадлежащий. Ими-то вершителями мы сейчас и займемся. Честно говоря, нам стало интересно, на каких стульчиках восседают народные избранники. Да вот хоть бы наш неутомимый генерал-губернатор, избирательная кампания которого построена на похвальном лозунге «Покупаем отечественное». Ипполит просто физически ощутил, как рейтинг программы рванулся кверху. Электорат перестал рыскать по каналам, мечась между ток-шоу и футбольным обозрением, припал к экранам императорского канала. По просторам великой державы прокатился многоголосый крик. «Мань! Хорош по телефону болтать! Давай сюда!» Честно говоря, мы были уверены, что наш главный патриот проводит самые сокровенные минуты своей жизни наедине с унитазом родного пролетарского завода, который бьется, как рыба об лед, пытаясь сбыть свою незатейливую продукцию. На экране крупным планом возник фаянсовый раструб уродливого творения подмосковных мастеров и наложением изможденные лица сидящих без зарплаты рабочих. А сейчас первый нокдаун. У нашего генерал-губернатора 3 уборных в одной квартире, 3 в другой, 4 в загородном особняке и еще несколько в охотничьем домике. «Ах, какой завидный рынок сбыта для отечественных производителей!» – подумали мы, сделанный наивностью проговорил Ипполит и хищно подмигнул. Ну и по нашей обычной привычке решили проверить. Смотрим отчет нашего специального корреспондента. Пошел большой 8-минутный сюжет. Тошнотворные съемки скрытой камерой. Бедный кубок. Кто ж за него после такого проголосует? Смотреть эту гадость еще раз у Ипполита не было сил. Он показал ассистенту, что сейчас вернется, и, пошатываясь, удалился в умывальную. Проглотил противорвотную таблетку. С ненавистью поглядел в зеркало на свое гладкое, лоснящееся от грима лицо. После прошлой передачи Липочка, придя из пансиона, спросила: «Папа, а что такое подонок?» «Зинаида Ивановна говорит, что ты подонок». Один звонок шефу, и Зинаида Ивановна вылетела бы с завидного места, а заодно с ней директриса. Но Ипполит доносительствовать не стал, просто забрал обеих дочерей из пансиона. Потому что бесстрашная Зинаида Ивановна права, он подонок и знает это лучше, чем кто-либо другой. Бедные девочки Липочка и Аглая еще не раз доведется им выслушивать такое про папу. И ведь не объяснишь, не растолкуешь, что если Ипполит Вяземский подонок, то исключительно из соображений чести. Он невольник чести или подонок чести – это одно и то же. 6 лет назад, когда он был подающим надежды, но скромным, еще очень скромным репортером, случилось несчастье. Жена, обожаемая Настенька, которая, по заверениям врачей, должна была родить двойню, произвела на свет сиамских близнецов, двух крошечных девочек, сросшихся бочками. Охваченный ужасом и отчаянием, Ипполит сбился с ног и выяснил, что только в далеком Аумыне есть чудо-хирург доктор Лю, который может разъединить малюток, сохранив жизнь обеим. Однако операция китайского кудесника стоила $500,000, а в ту пору для Вяземского это была совершенно фантастическая сумма. Лучше бы уж его не было вовсе, этого доктора Лю, легче было бы мириться с трагедией. Мысль о том, что спасение возможно, но из-за проклятой бедности недоступно, сводила Ипполита с ума. А между тем шли недели, месяцы, и каждый потерянный день уменьшал шансы на успех операции. И вдруг случилось чудо. Ипполиту позвонил шеф, находившийся тогда в самом зените могущества, сказал:
1: «Слышал о твоей проблеме. Подваливай ко мне в Кремль. Ты парень способный, надо помочь».
0: Ведь они даже тогда еще знакомы не были. Операция прошла успешно. Дочки превратились из двухголового змея Горыныча в очаровательных резвуний и хохотушек. Ипполит же дал себе клятву: для этого человека он сделает все. Такой долг невозможно было выплатить даже с ценой собственной жизни. А расплата и вышла много дороже, чем просто жизнь. Во всяком случае, для человека чести. Теперь могущество шефа пошатнулось. Газеты прочат ему скорое падение, суму и тюрьму. Так неужто в эту горькую годину Вяземский предаст своего благодетеля? Именно теперь, когда шеф так нуждается в помощи, нет, в роду Вяземских так не поступают. Над зеркалом замигала красная лампочка. Через 30 секунд выход в эфир. Ипполит бросился назад в студию и сел в кресло. Ассистент молниеносным движением поправил ведущему пробор и отскочил в сторону. Уверенным голосом, с недоброй насмешкой, Ипполит сказал в камеру: «Вы имели возможность лицезреть любителя отечественной продукции, восседающим на унитазах во всех его резиденциях поочередно. Иностранное происхождение раззолоченных сосудов, которым его превосходительство доверяет лелеять свою филейную часть, очевидно. Честно говоря, поневоле вспоминается народная присказка: кто сладко жрет, тот...» И Вяземский произнес в рифму чудовищную гадость, им же самим сочиненную. Народ тут был ни при чем. От омерзения ногти впились в ладонь до крови.

Погода в поместье Дорохова всегда отличалась непредсказуемостью. Затерявшиеся на приволжской возвышенности деревеньки были открыты всем лихим ветрам. Тучи, под завязку наполненные снегом или дождем, могли появиться в любой момент. Летом стремительно начиналась песчаная буря, а зимой неистовая метель, и столь же неожиданно они исчезали. Несмотря на суровые природные условия, хозяева Дорохова, семья Верховских, были людьми веселыми и гостеприимными. Глава семейства, помещик Петр Семенович, сколотил неплохое состояние еще при прошлом царе, и теперь круглый год к нему в гости выстраивалась очередь женихов к его дочке-красавице Любаше, один другого завиднее. Обилие поклонников зашкаливало, однако Любовь Петровна оставалась ко всем холодна и неприступна. Причиной тому были тайные чувства к помещику Владимиру Гавриловичу Жадову, который, хотя и отвечал ей полной взаимностью, не соответствовал строгим требованиям ее папеньки. Был он молод, 35 лет, не дурен собой, однако ни богат и не больно-то знатен. Узнай Петр Семенович об их связи, сразу бы погнал Жадова прочь, и ноги его больше не было в Дорохово. Потому и не решались любовники открыться перед старшим Верховским и встречались только тайно, да переписывались. На людях же Любаша и к Жадову была так же холодна, как к остальным. Как-то зимой Владимир Гаврилович отбыл в столицу по службе, и свидания прекратились. Переписка же стала только активнее и чувственнее. Ежедневно Жадов в ярких красках описывал Любови Петровне, как он тоскует по ней. Присылал неумелые стихи, которые, однако, приводили девушку в восторг. Незадолго до возвращения из Петербурга он сообщил, что получил весьма денежное предложение, а потому впредь им больше не надобно будет скрываться. И вот настал день возвращения Жадова в родное поместье Глухово, откуда он должен был тотчас выехать в Дорохово. Любовь Петровна, не в силах томиться в ожидании, под вечер тайно покинула родительский дом и пошла встречать любимого по дороге между деревнями. Хотела поскорее увидеть его, да так вдвоем и явиться с утра перед

0: Петербурге Владимир Гаврилович Жадов прокутил все состояние и остался без гроша. Было заложено даже само поместье Глухова вместе со всеми крестьянами. Поэтому теперь у Горемыки был только один шанс. Поскорее жениться на какой-нибудь богатой наследнице. Дочь помещика Верховского идеально подходила для этого. Она давно пылала к нему страстью, да и он сам был не против общества такой красавицы. Но венчаться с ней не представлялось никакой возможности и до посещения столицы, а теперь-то уж тем паче. Рассудительный родитель ни за что не отпустит дочь к банкроту. Жадов долго и мучительно искал выход и, наконец, решил просто обмануть всех. Придумал историю о том, что ему посулили новую щедро оплачиваемую службу, таким образом он надеялся заполучить благословение Верховского отца. Написав об этом Любаше, помещик отправился обратно в Глухово. О том, что он будет делать, когда обман раскроется, Владимир Гаврилович не задумывался. Да и некогда было. Деньги требовались уже сейчас. Вернувшись в родное поместье, он, не теряя ни минуты, растолкал кучера Сеньку и поспешил в Дорохово. Однако, стоило лошадям преодолеть пару верст, хищно взвыл ветер и поднялась свирепая метель. Дорогу мгновенно занесло и стало не видно низги. Кони пошли медленно и, несмотря на все старания кучера, постоянно сбивались с пути. На борьбу со стихией ушла почти вся ночь. Когда метель утихла, уже светало. Жадов приказал кучеру гнать, что есть мочи, но через некоторое время тот остановился.
1: «Сенька, чего встал?»
0: — недовольно закричал Владимир Гаврилович. Кучер, богатырского вида мужик с пушистой бородой, показал куда-то в сторону.
2: «Барин, кажись, вон там человек лежит. Поглядеть бы, авось помочь надо».
1: «Полноте, нет времени. Вот окажемся в Дорохово, тогда и вернешься, поглядишь, а сейчас погнали!»
0: Кучер удивленно поднял свои густые брови.
2: «Барин, так как же так? Вдруг он жив еще? Не по-христиански это!»
0: Однако барин был непреклонен.
1: «После такой-то ночи? Изволишь шутить, Сенька, да и не мог добрый человек оказаться ночью на дороге. Вести мы там разбойник или нищий? Довольно об этом, погнали, говорю тебе!»
0: Сенька только пожал плечами и погнал. А Жадов поежился, и в глазах его отразилось непонятное беспокойство, словно забыл он о чем-то важном.

0: Приехав в Дорохово под утро, Владимир Гаврилович первым делом отправился к Верховским. Однако барышни там не оказалось. Поднялся страшный переполох, стали искать по всей деревне, допрашивать слуг, не знают ли чего. Но слуги не знали, да и найти было невозможно. Ночная метель замела все следы. Любаша как в воду канула. Терзаемый дурными предчувствиями, Жадов приказал Сеньке отправиться обратно в Глухово и отыскать человека, которого они увидели ночью. Только о самом ночном происшествии строго-настрого запретил болтать. Днем Сенька неожиданно вернулся в Дорохово, да не один. В санях покоилось холодное тело Любови Петровны. Как и почему она оказалась ночью далеко от дома, осталось для всех загадкой, кроме самого Жадова, конечно. Он-то понял, что она пошла встречать его. Но об их тайной связи, разумеется, никому говорить не собирался. И вот теперь несчастный любовник сидел в кабаке и топил горе в водке. За этим занятием его и застал человек странной внешности. Одеждой и обувью он не походил ни на крестьянина или ямщика, ни на служивого или чиновника. Не был он похож и на иностранца, француза, немца или даже турка. Казалось, нигде в этом мире не носили такой странный покрой. Верхняя часть его одежды больше всего напоминала короткий сюртук черного траурного цвета или же фрак, у которого зачем-то отрезали фалды. Ноги скрывали длинные панталоны того же окраса до самых пят, словно у простого крестьянина или трубочиста. Однако чудным образом эти крестьянские панталоны гармонировали с сюртуком. Но совсем уж необыкновенной была обувь незнакомца. Вроде как сапоги из белоснежной кожи, только без голенищ, а сверху на них имелась шнуровка, как на лаптях. По бокам этих сапог-лаптей красовались надписи. Перевернутая буква «Я» и непонятное слово «Еевок». Однако Жадов, казалось, ничуть не удивился виду пришельца и словно бы даже узнал. Тот подсел к помещику и промолвил. «Ну что же вы, Владимир Гаврилович, я же предупреждал вас. Вспомните наш последний разговор». Хмельные глаза Жадова прояснились. «Да, теперь он помнил». Когда он вернулся к себе в Глухово из Петербурга, его встретил на улице этот человек и попытался остановить, но Жадов так торопился, что лишь отмахнулся и только услышал вслед: «Когда поедете в Дорохово, не пропустите свою невесту!» Но и эта встреча, и эти слова сразу же выскочили из его головы, ведь он был полностью погружен в свой план, потому и не остановился, заметив человека в метели. Дрожащим голосом Жадов прошептал:
1: «Кто ты такой? Дьявол во плоти? Чур меня!»
0: И перекрестился. Его собеседник лишь улыбнулся. «Как раз наоборот. Я ваш ангел-хранитель. Прилетел сюда с небес, чтобы предупредить о беде, а вы все не слушаете. Ну что мне с вами делать?» Жадов уставился на него обезумевшими глазами.
1: «Ангел, говоришь? Пришел с меня за грехи взыскать? Искуплю! Все искуплю!»
0: Вдруг закричал он.
1: «Только дай шанс! Что мне надо бы сделать?»
0: «Вот это другой разговор. Еще не поздно все исправить. Давайте попробуем еще раз. Что надо сделать, извольте. Представьте себе, что ничего этого не было. Вспомните нашу встречу, когда вы только приехали из Питера, из столицы. Объясните, что же такое мне следовало сказать вам, чтобы вы поверили? Чтобы это не вылетело из головы, и вы таки спасли свою невесту». Владимир Гаврилович заплакал, как дитя.
1: «Милейший, да какая же теперь разница? Когда все свершилось, и Любашу уже не вернешь!»
0: «Ну, я все-таки ангел. Что-нибудь да придумал». Взгляд помещика снова помутнел. Он задумался.
1: «Ангел? Какой же ты ангел? Ни крыл нет, ни сияния. Ну хотя бы ним! Показал бы ты мне тогда, позавчера, какое-нибудь чудо! чтобы я понял, что это ты. Вот тогда я бы точно прислушался.
0: Ангел залез рукой вглубь своего чудо-сюртука и достал оттуда прямоугольный предмет, напоминающий портсигар. Сделав над ним какие-то пассы, он протянул его к Жадову. «Смотрите, это вы. Садитесь в сани. А это вы же только сидите в этом кабаке и пьянствуете». Увидев на портсигаре крошечные картины, на которых было изображено в точности то, о чем говорил ангел, Владимир Гаврилович лишился дара речи. «Подходящее чудо? Тогда вы поверите?» Жадову оставалось только замычать и рьяно закивать головой.

0: Петербурге Владимир Гаврилович Жадов прокутил все состояние. Было заложено даже само поместье Глухова, поэтому теперь у него оставался только один шанс – поскорее жениться на богатой дочери помещика Верховского. Но рассудительный родитель не отпустил бы дочь к банкроту. Жадов решил просто обмануть всех. Сказать, что ему посулили новую щедро оплачиваемую службу. О том, что он будет делать, когда обман раскроется, Владимир Гаврилович не задумывался. Да и некогда было. Вернувшись в родное поместье, он, не теряя ни минуты, поспешил в Дорохово. Однако стоило лошадям преодолеть пару верст, хищно взвыл ветер, и поднялась свирепая метель. На борьбу со стихией ушла почти вся ночь. Жадов приказал кучеру гнать, что есть мочи, но через некоторое время тот остановился.
1: «Сенька, чего встал?»
0: – недовольно закричал Владимир Гаврилович. Кучер показал куда-то в сторону.
2: «Барин, кажись, вон там человек лежит. Поглядеть бы, авось помочь надо».
0: В памяти Жадова пронесся давешний разговор со странным незнакомцем в чудной одежде и сапогах-лаптях. Он показывал ему крохотные картинки на волшебном портсигаре, говорил о том, чтобы Жадов не пропустил свою невесту по дороге. Оно, как и впрямь, это был ангел-хранитель. Неужто это действительно Любаша?
1: «Конечно, надо помочь! Чего стоишь?»
0: Огрызнулся барин и выскочил из саней, побежав к темнеющему силуэту. Человек лежал на снегу ничком. Жадов бросился к нему и бережно перевернул. Однако, это оказалось вовсе не барышня. Это был какой-то мужик в простой одежде, видимо, из Дороховских. крестьян.
1: «Да чтоб тебя, нечистый!»
0: — закричал помещик и брезгливо отбросил человека обратно в снег.
1: «Обманул, проклятый мошенник! Сенька, гони скорее в Дорохово!»
2: «Барин, а как же этот?»
1: «Да и пес с ним утром подберешь, когда возвращаться будешь!»
0: Сенька сузил глаза и сжал пудовые кулаки.
2: «Барин, не по-христиански это бросать человека в беде.
1: А ну, как он еще живой?» «Не живой, не живой, окочурился давно, погнали, времени нет!»
0: Это была неправда. Крестьянин еще дышал, когда Владимир Гаврилович переворачивал его. Но злость на обман ангела застила его разум, и он не захотел возиться с несчастным. Сенька только пожал плечами и погнал. И не стал говорить разъяренному барину, что возле дороги виднеется еще одно

0: Приехав в Дорохово под утро, Владимир Гаврилович первым делом отправился к Верховским. Однако барышни там не оказалось. Поднялся страшный переполох. Любаша как в воду канула. Жадов приказал кучеру Сеньке отправиться обратно в Глухово. Только о самом ночном происшествии строго-настрого запретил болтать. Днем Сенька неожиданно вернулся в Дорохово, везя в санях холодные тела крестьянина Потапа и барышни Любови Петровны. Как и почему они оказались ночью далеко от дома, осталось для всех загадкой. И вот теперь несчастный любовник сидел в кабаке и топил горе в водке. За этим занятием его и застал человек странной внешности. Он подсел к помещику и промолвил: «Что же вы, Владимир Гаврилович? Я же предупреждал вас. Вспомните наш последний разговор». Хмельные глаза Жадова прояснились.
1: «Ах, это ты, окаянный! Не она это была! Не она! Солгал ты мне!»
0: «Почему же солгал? По словам Сеньки, тела были совсем рядом. Я думаю, он и второе Любашина заметил, но не стал говорить, ведь вы же так спешили. Почему же вы не захотели помочь человеку в беде? А ведь могли спасти их обоих». Жадов злобно прошипел:
1: «Мог бы, мог бы! Вот если ты ангел, если такие чудеса творить можешь, так что ж ты их сам не спас?»
0: «Потому что я ваш ангел-хранитель, а не Потапа и не Любаши. Вас я хочу спасти, из вас нормального человека сделать. Вы все никак не даетесь». В кабаке полыхнуло яркой вспышкой, и неожиданно появился седой старик в такой же странной одежде, как и ангел, только не траурно-черного цвета, а бежевого. Владимир Гаврилович перекрестился и сполз под стол.
2: «Достаточно, Марат. Ты нарушил все условия. Возвращаемся. Больше попыток не будет».
0: Ангел, которого звали, как оказалось, Маратом, взмолился: «Ну, Альберт Эрнестович, ну, пожалуйста!» И они оба исчезли.

0: Альберт Эрнестович и Марат сидели в просторном кабинете. За стеклянной стеной открывалась чудесная панорама летней столицы с высоты птичьего полета. Но обоим сейчас было не до урбанистических красот. Преподаватель нахмурил брови и изрек:
1: «Марат, зачет на оператора машины времени ты не сдал. У тебя было 3 попытки, чтобы осуществить простейшие изменения с минимальным влиянием. Сколько из них ты использовал?»
0: Марат скривился и нехотя процедил: 17. Профессор театрально воздел руки к потолку.
1: 17, Марат! 17 раз я позволил тебе пройти испытание. Это уже не зачет, это в нарушение всех норм, но я надеялся, что ты все-таки приблизишься к решению задачи. Казалось бы, что может быть проще? Спасти девушку от холодной смерти. И что ты сделал для этого?»
0: Наступившую тишину нарушало только улюлюканье вентилятора.
1: «Не слышу ответа, Марат. Это был не риторический вопрос. Подробно, пожалуйста, я слушаю».
0: Марат помрачнел и тихо проговорил: «Первые 5 попыток я пытался уговорить ее не ехать. Только она после этих уговоров еще больше рвалась к нему. А один раз просто сбросилась с крыши, потому что решила, что раз уж ей не стоит ехать навстречу любимому, то и вообще жить не стоит».
2: Профессор вытер пот со лба и усмехнулся.
1: «Прелестно! Сбросилась с крыши, спаситель ты эдакий. При этом ты дважды открылся как пришелец из будущего, а потом придумал сказку про ангела-хранителя. И то, и другое недопустимо. Мы не имеем права выделяться из толпы, Марат. Одежда, стиль общения, манеры — все должно соответствовать эпохе. И никаких пришельцев, никаких ангелов. Какой это параграф?»
0: 5, глава 1. Альберт Эрнестович наклонился к Марату.
1: «Да неужели? Вспомнил вдруг? Так почему же не вспомнил во время испытаний? Догадался одеться в современный костюм да в кроссовки. Решил удивить обывателя картинками с мобильника. Где была твоя голова? Осталась в нашем времени?»
0: Профессор замолчал, протер очки, отдышался и продолжил уже более спокойно.
1: «Следующие 6 попыток ты потратил на то, чтобы физически воздействовать на подопытных. Чуть ли не за ручку вел этого Владимира к девушке. Хотя почему чуть ли?»
0: Он снова усмехнулся.
1: 2 раза вот прямо и вел. И снова в нарушение всех правил. Разве это можно считать минимальным воздействием?»
3: «Нельзя», —
0: грустно вздохнул нерадивый студент.
1: «Нельзя. И еще 6 раз ты пытался убедить помещика быть более внимательным на дороге. При этом 3 последних раза просил у него помощь, спрашивая его самого, как на следующие попытки убедить его сделать то, что нужно. Это немыслимо. До тебя еще никто не догадывался так сделать за всю мою преподавательскую практику. Куда молодежь катится? Ты хоть понимаешь, почему это недопустимо?»
3: «Понимаю. Потому что в реальных условиях даже 2-й попытки не будет».
0: Альберт Эрнестович поморщился и махнул рукой.
1: «Да не только поэтому, а потому что надо все последствия высчитывать правильно. Ты даже такой простой ситуации не смог смоделировать. Что же говорить о более сложных задачах хотя бы городского масштаба? Ты никудышный студент. 10 лет тебя обучали зря. Совсем ничему не научился. Тебя к машине времени нельзя на расстоянии выстрела подпускать. Уходи и можешь не возвращаться в ближайшие 5 лет. Я пересдачу не приму».
0: У Марата отвисла челюсть.
3: «Как же так? Еще целых 5 лет зубрить конспекты, моделировать ситуации, изучать минимальные воздействия и их следствия. Не полный 10-летний курс, конечно, но все же.
0: В то время как бывшие сокурсники будут двигаться дальше по службе. Или еще хуже, сразу в обслуживающий персонал, машины времени драить да латать. Но он не готов к такому.
3: Он не выдержит этого позора. К
4: Как он родителям в глаза посмотрит, ведь он же мечтал все эти годы стать полноценным оператором машины времени, влиять на историю, делать мир лучше. А его обозвали никудышным.
2: Но нет. Он сможет. Он докажет. Теперь он знает, что надо сделать.
0: Марат поднял глаза на Альберта Эрнестовича, тот с интересом наблюдал за ним. Студент решился.
4: «Еще один раз. Последний. Я не подведу».
1: «Марат, у тебя и так было 14 лишних попыток».
4: «Не подведу. Вот точно. Я понял свои ошибки».
0: Учитель, прищурившись, посмотрел на ученика.
1: «Ладно, шут с тобой. Собирайся. Последний раз».
4: «Сначала я зайду в склад одежды конца 18 века».

0: Петербурге Владимир Гаврилович Жадов прокутил все. Поэтому теперь у него был только один шанс – поскорее жениться на богатой дочери помещика Верховского. Вернувшись в родное поместье, он, не теряя ни минуты, собирался отправиться в Дорохово, но его перехватил странный человек, представившийся другом детства. Жадов его в упор не помнил, но незваный гость настоял на немедленном праздновании встречи. Сказал, что платит за все, и Владимир Гаврилович вдруг решил повременить со своим планом.
1: А ну как этот нежданный богатей ему поможет?
0: Слово за слово, стопка за стопкой, и вот они уже обнимаются в кабаке, и Жадов рассказывает свою грустную историю.
2: И ты можешь представить, прости, снова запамятовал твое имя, Маратом меня нарекли.
3: Можешь представить, Марат?
2: Да копейки! Ни гроша не осталось. Все прокутил.
0: Ну, будет. Выпьем за то, чтобы все поскорее разрешилось. Чокнулись, выпили.
2: И что же, Володя, ты собираешься дальше делать?
0: Володя почесал затылок.
2: Да что делать? Денег надо достать где-то, чтобы отыграться. Чтобы поместье выкупить обратно.
0: Марат прищурился и ехидно сказал:
2: «А хочешь, я тебе помогу?»
0: Жадов недоверчиво посмотрел на собеседника.
2: «Неужто денег дать хочешь?» «Хм, дрожайший, увы, честь составного офицера не позволит мне принять столь щедрый подарок. Жениться я намерен. Есть у меня сосед богатый, помещик Верховский. Вот на его дочке сватаюсь».
0: Видимо, Жадов уже забыл, как полчаса назад сам собирался просить денег у Марата.
2: «Милейший, но как же он допустит это, если у тебя ветер в кармане гуляет?»
0: Отставной офицер помялся. Склонившись через стол, он прошептал:
1: «Да вот придумал я одну шутку. Расскажу ему, что служба знатная меня в столице ждет. Тут он и захочет со мной продниться».
0: Марат отклонился от него и задумался. «Вот урод», — думал он. «Врезал бы в рожу наглую, но тогда на моей карьере точно можно будет крест поставить». Через некоторое время он холодно сказал:
2: «Выходит, уважаемый, честь офицера позволяет тебе обманывать Верховского и его несчастную дочь. Для офицера, пусть даже отставного, это достойный путь к обогащению».
0: Жадов опустил глаза.
2: «Да не больно ты достойный. Но что же мне делать-то остается?»
0: «Что делать, блин? Иди на завод и работай, хотя нет, это только лет через 200 наступит». Марат постучал себя по лбу.
2: «Головой работать, головой! Или она у тебя только для того, чтобы есть в нее да шапку носить? Неужто тебе не стыдно, что докатился до жизни такой? Молодой, красивый, энергичный, чуть был не сказал умный!» Он скривил гримасу. «Да вот не могу, извини!»
0: Марат уже почти кричал.
2: «Где была твоя честь, когда ты последняя в карты проигрывал? В какие края она отбыла, когда ты закладывал поместье за рулеткой?»
0: Владимир Гаврилович ошалело посмотрел на Марата, а потом начал вставать, повышая голос.
2: «Марат почтенный, извольте не учить меня жизни!»
0: Марат тоже встал и заорал ему в ответ.
2: «Володя, полноте! Ты сам себе на уме, не мне тебя учить. Да только тебя жизнь и так уже научила. Я тебе, как старый друг, говорю, опомнись. Это враги твои тебе скажут, что все отлично, и посоветуют продолжать в том же духе».
0: «Марат, держи себя в руках спокойно. Спокойно, только не рукоприкладство. Это твой последний шанс. Будешь до старости драить мавры, если сейчас сорвешься. Не стоит это, гадина, того». Оба помолчали, глядя друг на друга и тяжело дыша. Вдруг в кабак ввалился Сенька и заявил:
4: «Барин, сани поданы уже. Прикажете ждать?»
0: Это разрядило обстановку. Володя вдруг улыбнулся, обнял Марата и продекламировал.
3: А ведь и впрямь. Что же я такое делаю? Спасибо, дружище, вразумил. Недостойно это меня. Пока я не достану деньги сам, не взвидеть мне Любашу. Решено. Сенька, прохвост, не жди меня. Поезжай в Дорохово поскорее, да передай Любаше вот что.
0: Через минуту кучер мчался к Верховским с пустыми санями.

0: Марат сидел в просторном кабинете со стеклянной стеной. Альберт Эрнестович стоял у стены и любовался видом летней столицы. Наконец он повернулся к Марату, улыбаясь.
1: «Ну вот, можешь же, когда захочешь. Поздравляю. Я верил в тебя. А теперь расскажи вкратце, что ты сделал?»
2: «Я сказал Жадову то же самое, что вы сказали мне».
0: Марат просто сиял от гордости.
2: «Что он никудышный человек, что вся жизнь его лишена смысла, что он напрасно обманывает Любашу, и что единственный достойный выход — рассказать ей правду и порвать с ней».
1: «А как же минимальное воздействие?» — нахмурился преподаватель.
2: «Так я не сам ему этот выход подсказал», — успокоил Марат. «Только подвел к этой мысли».
0: Альберт Эрнестович ухмыльнулся.
1: «И он тебя не вызвал на дуэль после сказанного?»
2: «Может, и вызвал бы, но я это... подготовил почву».
0: Марат смутился.
1: «Что, напились в кабаке?»
2: «Да».
0: Профессор засмеялся.
1: «Ну ладно, не красней, все методы хороши, потом привыкнешь. И что же дальше?»
2: «Он в чувствах послал кучера в Дорохово, чтобы передать, что не приедет. Кучер подобрал и Любашу, и Потапа, но барышня не поверила ему. Приехал на следующий день к Жадову, где он признался ей во всем. Она же простила его. А сам он снова поехал в Питер и реально получил выгодную службу. В общем, жили они долго и счастливо. Ну, как вам моя работа?»
1: «Отличная. Только зачета ты все равно не получишь».
0: Повисла неловкая пауза. Улыбка медленно сползала с лица Марата под улюлюканье вентилятора.
2: «Как не получу? Почему?»
0: Профессор доверительно приобнял студента за плечо и проворковал, улыбаясь.
1: «Ну вот так. Понимаешь, одна успешная операция — это еще не повод самостоятельно садиться за штурвал. А уж тем более, что она удалась только с 18-й попытки. Да, ты многое понял, и ты молодец. Не всегда надо идти напрямик. Иногда воздействие надо оказать совсем не там, где это очевидно и напрашивается. Но...»
0: Профессор наставительно поднял палец, словно требуя внимания. Хотя Марат и так сейчас был весь внимание и даже дышать перестал от волнения.
1: «Но тебе еще учиться и учиться, набираться опыта. Ты не переживай, следующие 5 лет ты не будешь проходить общий курс заново. Только индивидуальная программа под моим личным патронажем».
2: У Марата снова загорелись глаза. «Ничего себе! Сам профессор Васько будет его личным наставником. Конечно, он не получит сразу же права оператора машины времени, как иногда получается у лучших выпускников. Но и открывшиеся перспективы обучения у родоначальника теории минимальных воздействий тоже весьма радовали Марата. И он решился задать вопрос, который мучил его уже давно. «Профессор Альберт Эрнестович, по поводу нашего предыдущего разговора».
0: Учитель остановил его жестом.
1: «Понимаю. С чего бы вдруг почетный преподаватель стал истерить, подобно бабе деревенской? Я просто увидел, что тебе некомфортно в стандартных условиях. Все эти параграфы, правила. Я решил расшевелить тебя, вывести из стандартных рамок. Как видишь, у меня получилось, и ты быстро схватил нить. Понимаешь теперь?»
0: Марат кивнул.
1: «Я бы не дал тебе столько попыток, если бы не верил в тебя. Просто надо было найти подход правильный. Скажу по секрету, все мои ученики прошли через это. Так что не дрейф, салага, ни ты первый, ни ты последний».
0: Студент застыл, явно озадаченный, а профессор задорно подмигнул ему.
1: «Ну, иди пока отдыхай. А завтра с утра начнем обучение. Я сделаю из тебя профессионального...»
0: Альберт Эрнестович хотел сказать банальное «оператора машины времени» или профессионально-сленговое «опер-мавра», но вдруг усмехнулся и продолжил.
1: «Ангела-хранителя».

0: Андрей Уланов. Беженец.
1: Как отвратительно в России по утрам.
0: Телефон пиликал с наслаждением бывалого инквизитора. Громко, заливисто, выплевывая из своих электронных потрохов одну пронзительную трель за другой.
1: Проклятие, какому кретину взбрело в голову установить именно эту мелодию? Ах да, ему самому.
0: Протянувшаяся рука смела с низкой тумбочки часы, едва не отправила вслед полупустую чашку и, наконец, нащупала источник раздражения. Правда, поднести невесомую пластиковую игрушку точно к уху удалось лишь со второй попытки.
1: На связи.
0: У нас засечка. По идее, у лежащего на кровати после этих слов остатки сна должны были бы улетучиться на секунд за 20. Однако этого чего-то не произошло. Мысли продолжали ползти по извилинам все в том же улиточном темпе.
1: Я причем?
0: Ты поедешь на осмотр. А вот при этих словах тонус явно повысился. Человек с телефоном резко сел.
1: Какого? В списке же еще двое впереди.
0: Васильченков на цоколе, опека вчера днем улетел в Красноярск. С ноткой сочувствия поведала трубка.
1: Так что... Да ты не психуй так, Леха. Обычная засечка, ничего.
0: В трубке явственно хихикнули.
1: Сверхъестественного для нас. Составишь отчет и свободен.
0: Кто со мной будет?
1: Прапорщик Шептало. Он за тобой заедет 20 минут через.
0: Ясно. Документы какие брать?
1: Наши конторские. В трубке хихикнули снова. Ну и еще чего-нибудь класса второго возьми для прикрытия, чтобы лишний раз грозным выменем народец не пугать. Лучше ментовские.
0: Тебе же, лейтенант, с людьми общаться. А людишки у нас в провинции темные, и фапси с педигри запросто перепутают. Понял.
1: Ну и лады.
0: Координаты я сейчас кину смс-кой. А насчет вертолета уже распорядились. Они остановились, не доехав до точки примерно полкилометра. Вышли из машины. Потрепанный Nissan Патруль, с виду обычная машина не самых преуспевающих фирмачей и бандитов средней руки. Форсированный же движок, стоящий дороже каждой второй из местных авто, заметен, понятное дело, не был. Равно как и иные отличия. Лейтенант почти сразу надел широкие зеркальные очки, чем вызвал у своего спутника едва заметную усмешку.
1: Агент Смит... Агент Купер.
0: Шутка была, что называется, для своих. Несколько лет назад их контору пытались окрестить русскими X-файлами, на что один из ее руководителей ехидно заметил: сходство примерно такое же, как между формулой Планка и излюбленным логотипом российских заборов. Затем лейтенант вытащил из бардачка черную коробочку GPS и, полминуты поколдовав с ней, мотнул головой в сторону квадратного красного здания, украшенного, или в зависимости от уровня эстетического воспитания наблюдателя, изуродованного гирляндой неоновых трубок, в сумме образующих надпись «Спутник».
1: Туда.
0: Далеко?
1: Не очень.
0: Прапорщик повел плечами, озабоченно покосившись при этом влево. Стильные асфальтовые костюмы шились по спецзаказу, но устроившийся до поры в кобуре под мышкой табельный ПБ был предметом отнюдь немалогабаритным. Метрах в 100 за спутником лейтенант, оглядевшись, потянул было из кармана мобильник и замер, озадаченно злобно уставясь на мигающую надпись «Идет поиск сети».
1: «А все потому, что дерьмо эти Сименсы», — ехидно заметил прапорщик, снимая с пояса свой телефон. «Не то, что моя старушка». «Да, Васильич, на месте, почти. Давай наводи нас».
2: «Вижу».
1: «Как ты сказал?»
2: «Не, слышимость нормальная, просто я не врубаюсь».
1: «А, все увидел».
2: «Здесь это было»,
0: заявил он полминуты спустя, указывая на участок асфальта, на первый взгляд ничем особым не выделявшийся.
1: «Ну, плюс-минус пара метров».
0: «Допуски были сделаны минимальные, с точностью до плюс-минус лапоть», тихо пробормотал лейтенант, снимая очки и опускаясь на корточки. То же самое секунды позже проделал его напарник. Цепкий тренированный взгляд медленно прошелся по серой шершавости асфальта, привычно фиксируя бумажные обрывки, окурки, камни рваный кулек, то, что на сухом языке этих двоих называлось «детали места происшествия и их взаимное расположение». «Снимать будешь?»
2: «Надо бы!»
0: «А по мне так не стоит», — задумчиво сказал лейтенант. «Только пленку зря тратить».
2: «У меня ж цифровик!»
0: Лейтенант неопределенно хмыкнул и, качнувшись вперед, осторожно, упершись подушечками указательных пальцев в торец и грифель, оторвал от асфальта тонкий золотистый карандаш. Мигом позже карандаш уже очутился в подставленном прапорщиком пакетике.
2: «Думаешь, клиент обронил?» — хмыкнул прапорщик.
0: Лейтенант пожал плечами.
2: «Жаль, погода сухая», — сказал он, разгибаясь. «А что бы мы имели сырости?»
0: «Следы. Ну или протектор».
2: «Тоже верно».
0: Мимо них медленно прошуршал старый 280-й «Мерин». Высунувшийся в боковое окно бритый браток недоуменно уставился на мужика в дорогом костюме, сидевшего на корточках в метре от края проезжей части и разглядывающего дорогу перед собой с таким вниманием, словно посеял минимум бриллиантовую запонку от Cartier. Он даже хотел было скомандовать сидящему за рулем притормозить, но тут прапорщик поднял голову, и от его взгляда грозу шести привокзальных киосков враз пробрал озноб. «У тебя сегодня крыша какая?» — негромко спросил Алексей, провожая взглядом серый с ржавыми потеками багажник «Мерина».
2: «Ментовский, отдел особо тяжких».
0: «Местный?»
2: «Нет, московский!» — прапорщик отрывисто хохотнул. «Мы же их не на принтере печатаем, а заранее кто знает, в какую дыру нестись придется. Но столица она и в Африке столица».
0: «Угу, не поспоришь».
2: «А у тебя?»
0: «Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков».
2: «Ни хрена себе!» — неожиданно удивился прапорщик. «А что, у дури законный оборот бывает?»
0: «Видимо, да». Лейтенант медленно обвел взглядом выстроившиеся вдоль улицы коробки домов. «Ну, как делить будем? Кто направо, кто налево?»
2: «Да мне», — равнодушно отозвался прапорщик, — «в общем-то, пофиг».
0: На большинство звонков не отзывался никто. Рабочий день — время не очень-то располагающее к домоседству. Лейтенанта это устраивало. Те, кто его интересовал, в большинстве своем на работу не ходили. Уже не ходили. Или, в крайнем случае, еще.
3: «Кто там?»
0: «Милиция», — отозвался лейтенант, привычным жестом поднося распахнутые корочки к выпуклости глазка. «Откройте, пожалуйста, я бы хотел задать вам несколько вопросов».
3: «Ходят тут, ходят!»
0: — раздраженно прошамкал старческий голос за дверью.
3: «Всякие! А это, ордер у тебя есть? Без ордера не пущу!»
0: «А адвокат из Чикаго тебе не нужен, карга старая?» — насмотрел из сериалов, — раздраженно подумал Алексей и, продолжая удерживать на лице фирменную приклеенную улыбочку, примирительно произнес: «Ну что вы, право, гражданка, какой ордер? Я ведь не с обыском пришел».
3: «А по что?»
0: «Плановый сбор информации. Гражданка, может, все-таки пустите меня? А неудобно как-то через дверь разговаривать».
3: «Ходят тут всякие».
0: Судя по раздававшемуся за дверью звону и лязгу, по количеству запоров этот шедевр местных слесарей вполне мог поработать люком на атомной подлодке.
3: «Открываем!»
0: Дверь, наконец, приоткрылась, и вырвавшаяся на лестничную клетку волна тяжелого нафталинного аромата заставила лейтенанта отступить.
3: «Проходь!»
0: За дверью была тьма, нарушаемая лишь шуршанием шлепанцев да четким кап-кап-кап, доносящимся откуда-то справа. «Что, лампочка перегорела?»
3: «Экономим мы!»
0: Лейтенант покосился на выставленные вдоль стены обувные пары. Кроме расхоженных до потери формы туфель, там явно присутствовало несколько пар обуви, не принадлежащих старухе, и мысленно посочувствовал людям, вынужденным делить жилплощадь с реликтом эпохи динозавров.
2: «Раскольникова бы сюда!»
3: «Сюды!»
0: «Сюды» означало трехногий табурет на кухне. Этот трехножка, шаткий светло-коричневый столик, возле которого табурет стоял, да еще, пожалуй, давно уже не мытая четырехконфорочная газовая плита, как мысленно констатировал агент Купер, отлично сочетались со старухой, но чрезвычайно плохо со всей остальной кухонной обстановкой, начиная от подвесных шкафчиков, и заканчивая импортными моющимися обоями и столь же нероссийским огромным белым айсбергом в углу, до поры до времени притворяющимся обычным холодильником Bosch.
3: «Документы покажешь?»
0: «Я же их вам недавно показывал», — протягивая старухе корочки, — сказал Алексей.
3: «А через тую дверную гляделку шиш чего глядишь, Бойко?» —
0: парировала старуха, извлекая откуда-то из-под шали очки.
3: «Ну-кась, старший лейтенант города Москвы. Это что ж, ты к нам из самой столицы пожаловал?»
0: «Из столицы», — подтвердил лейтенант.
3: «Далеко забрался».
0: «Да уж, не близко», — согласно кивнул агент Купер, выкладывая на стол диктофон.
3: «Это еще что?»
0: — обеспокоенно дернулась старуха. «Это вместо блокнота, чтобы возни меньше было».
3: «Магнитофон, что ли? Их ты, кроха какая! Импортный, небось!»
0: — завистливо вздохнула старуха.
3: «Видать, хорошо вас там снабжают, в столицах-то».
0: «Так ведь и работа у нас в столице куда больше. Вы гражданка...»
3: «Галина Никитичная»,
0: — произнесла старуха, особенно выделив «я» в окончании отчества. «Вы, Галина Никитичная, новости-то по телевизору смотрите?»
3: «Ужасы сплошные в том телевизоре», — проворчала старуха. «Как не включишь, то наводнение, то землетрясение, то теракт».
0: «Вот-вот», — поддакнул Алексей, — «а не будь нас...»
3: «Ты ж вроде не по этой, который террорюх ловит».
4: «Так ведь оно по-всякому бывает».
0: Лейтенант перешел на доверительный шепот.
4: «Галина Никитичная, сегодня он кило героина привез, а завтра и взрывчатку тем же путем потащит».
5: «А может, он ее уже привез?»
0: Шепот старухи оказался еще более визгливым, чем предполагал лейтенант.
5: «Я давно за ним следю, сосни еще. Аккурат, как он у Любки комнату снял».
0: Следующие 15 минут лейтенант старательно выслушивал подробнейший отчет о последних 9 месяцах жизни азербайджанского торговца фруктами, который, если поверить в сообщаемые Галиной Никитичной сведения хотя бы на четверть, был куда более опасным международным террористом, чем вся Аль-Каида с Аль-Джазирой в придачу. Хранимого им в квартире арсенала, по крайней мере, должно было хватить на вооружение 2-3 мотострелковых дивизий, а уж количество находящихся там 3-литровых банок с красной ртутью и вовсе не поддавалось никакому подсчету. «Пожалуй», — мысленно усмехнулся агент Купер, — «захотел он и впрямь арестовать этого страшного КамАЗа Отходовича, то свободных от уже ведущихся контртеррористических и миротворческих операций частей российской армии могло бы и не хватить. Разве что американцев поддержки попросить». Он живо представил себе плывущий по Москва-реке атомный авианосец «Честер Нимец», с огромным трудом сдержал рвавшийся наружу приступ хохота и едва не пропустил главное.
5: «А ночь-то сегодня лежу я, сердечко пошаливает, потому, значит, волокординчик под язык, и вдруг за окном как ударит. Чисто гром, да только грозы и в помине нет на 100 верст. Я уж-то с своими косточками не ошибусь, любой дождик за полдня в суставах аукается. Бросилась к окну, гляжу, батюшки святые, посреди улицы по асфальту молнии так и пляшут, так и прыгают, выгибаются, здоровущие такие синие, а посреди улицы стоит. Точно говорю, это он со светофором нашим учинить что-то пытался».
0: «И долго эти молнии прыгали?» — деловито спросил агент Купер.
5: «Долго, долго!» —
0: закивала старуха.
5: «Минут 6, никак не меньше».
0: «Сколько?» — враз севшим голосом переспросил Алексей.
5: «Я же говорю, 6 минут, а то и того больше».
0: Слова Галины Никитичны звучали словно издалека или сквозь беруши.
5: «Я ж как с кровати-то вскочил, на часы гляжу, они у меня на тумбочке рядом, электронные, специально, чтобы ночью глядеть, циферки светятся. 3:17 было, как сейчас помню. Я еще подумал, батюшки святые, да что же это такое, где же это видано, что посреди ночи этакое непотребство?»
0: 6 минут. Огромным ночным мотыльком билось в голове лейтенанта. шесть минут. Здесь вам не тут. Это уже не мелочь, не рутина.
5: Я уж в милицию звонить хотел, а гляжу, подруливает к нему, значит, машина. Он мигом внутрь нее. Шесть и сразу ходу, моргнуть не успела, как и след простыл.
0: А машину вы хорошо запомнили, спросил лейтенант.
5: И запомнить, ты запомнила,
0: поскучнела старуха.
5: Только не разбираюсь я в иномарках этих. Понавезли, понимаешь, всяких чироков и хюндаев. То ли дело в прежние времена. Ежели не «Жигуль», то уж точно «Москвич». Потому как с «Волгой» или «Запорожцем» даже я без очков не спутаю.
0: Ну, а хотя бы примерно, Галина Никитична. Цвет, размеры.
5: Большая.
0: Старуха сосредоточенно разглядывала узор на потертой скатерке.
5: А цвету... Ну, очень... Вроде зеленые, темно.
0: Большая темно-зеленая, повторил лейтенант. А тип кузова, седан, купе?
5: Ох, говорю ж, не разбираюсь я в этих иномарках. Седан оно там или Мерседес. Хотя не, Мерседес и знаю. Они завсегда черные и морда у них приметная. То не Мерседес был.
0: Лейтенант скрипнул зубами, затем чертыхнулся, мысленно, конечно, и выдернул из нагрудного кармана налодонник. «Вот, Галина Никитична, посмотрите», — произнес он полминуты спустя. «Какая больше всего похожа на ту, что ночью останавливалась?»
2: «Вот и моя девчонка сказала джип», — задумчиво произнес прапорщик.
0: «Это, конечно, весьма сужает область поиска», — саркастически заметил лейтенант. «От иксовых БМВ до УАЗ Патриот». Шептало махнул рукой.
2: «Будем проще. Рассудим логически. Улица, где, как принято сейчас неправильно говорить, имел место быть наш прокол, далеко не центральная. И к магистраль тоже не выходит. Вспомни, сколько мы петляли при спутниковой-то карте. Так что навряд ли сюда мог какой-то случайный проезжий заехать. Ну, а в здешних Палестинах много темно-зеленых джипов быть не может. Уездный городишко, не рай внутри МКАД».
0: «Губернский».
2: «Что?»
0: «Губернский городишко», — повторил Алексей. «Областной центр, как-никак. Потом, если остаточное напряжение в самом деле искрило 5-6 минут, радиус притяжения запросто мог добить километров на 100».
2: «Да ну,
0: антилопа гну. Вспомни 97-й. Сентябрьский денек был совершенно не по-летнему теплый, типичье бабье лето. Но слова лейтенанта ничуть не хуже ледяного шквала заставили прапорщика вздрогнуть.
2: «Лучше не вспоминать», — тоскливо произнес он. «Такое до сих пор мурашки по коже. Чудом ведь успели, в последний, считай, момент.
0: Ну, можешь еще Владик прошлогодний вспомнить», — пожал плечами лейтенант. «Прокол был всего ничего. 200-граммовая посылка. А зацепило того матросика за 70 километров».
2: «Что в ней, кстати, было, в той шкатулке?» — спросил прапорщик.
0: «А неизвестно. Ее почти не смотрели. В самолет, на базу, в 5-й корпус и в распыл».
2: «Ну, у нас-то явно не шкатулка и даже не сундучок», — вздохнул прапорщик. «Жизненная форма. Причем двуногая, прямоходящая.
0: И вдобавок разумное».
2: «Это я бы не торопился констатировать», — сказал Шептало. «Это еще сильно неизвестно. С той стороны могло вылезть всякое».
0: «Раз двуногое прямоходящее, это еще в одежде, значит, разумное», — возразил Алексей. «А уж есть у него приставка псевдо, пусть товарищ полковник определяет, или научники. После. Нам-то, сам понимаешь, сейчас лучше из худшего рассчитывать».
2: «Лучше из худшего, это ты хорошо сказанул», — усмехнулся прапорщик. «Лады, план действий».
0: «Стандартный. Катим в местную ментовку. Я по дороге связываюсь с начальством и доношу, в какое именно отверстие на теле афроамериканца мы все вот-вот попадем. По прибытии ты идешь трясти картотеку на предмет темно-зеленых джипов со здешней пропиской, ну а я, соответственно, попробую выбить информацию по ночной смене блокпостов».
2: «Думаешь, гость непременно ушел по магистрали?»
0: «Ну, сам прикинь шансы», — сказал Алексей. Если не брать в расчет, что в этот раз к нам пожаловало нечто принципиально новое, 7 из 10, что гость первым делом захочет выбраться из города. Причем как можно дальше. А при таком раскладе хоть джип, хоть танк, скорость по федеральному шоссе и проселочным ухабам различается, сам понимаешь, не слабо.
2: «Слушай, лейтенант», — с подозрением глянул на него прапорщик, «ты все это излагаешь таким видом, будто уже знаешь, кто к нам в теремок пожаловал».
0: «Знать не знаю», — мотнул головой лейтенант, «но догадочка одна имеется».
2: «Ну!»
0: — прапорщик подался вперед.
2: «Давай, не томи, колись!»
0: «Эльф!» На шоссе они выехали через 40 минут. Мигалку прапорщик вешать не стал, а просто вдавил педаль газа, и водитель новенькой трехи только и успел что разинуть рот, когда потрепанный с виду джип сделал его за какие-то пару секунд.
2: «Видел?»
0: «Ну, рожа, как же так? Конфетку у ребенка отобрали!»
2: «Думал, типа черный бумер круче яиц», — ухмыльнулся прапорщик. «Ну-ну, индюк типа тоже думал, что в джакузи».
0: «Угу. Черный бумер, стоп-сигнальный огонь».
2: «Да ёрш твою!»
0: Прапорщик резко крутанул руль, обходя бело-желтую тушу междугороднего автобуса, и сразу же выкрутил обратно, выпрыгнув буквально из-под бампера встречного МАЗа.
2: «Хоть ты не начинай. И так уже задолбало это. Дочь на мобильник поставила, я как услышал, чуть об стену не шваркнул. Лучше на карту глянь».
0: «Сейчас выведу».
2: «Ну-ка, это у тебя что, GPS на ладонником коннектится?»
0: «Коннектится или коннектится?
2: На дорогу смотри, а не проскочим?»
0: «Не проскочим», — уверенно сказал Алексей. «Последний блокпост, где видели клиента, на мосту. До него шпарь спокойно».
2: «Шпарю? Что с вертолетом?»
0: «Сказали, вылетает».
2: «Восьмушка или крокодила дали?»
0: «Крокодила».
2: «Это хорошо. Считай час выигрыша».
0: Сразу за мостом шептал и сбросил скорость до 20. После предыдущей бешеной гонки лейтенанту в первый миг почудилось, что машина даже не стоит на месте, а медленно катится назад. «Шуточки от вестибулярного аппарата», — мысленно усмехнулся он и, опустив стекло, принялся внимательно вглядываться в зеленую стену справа от шоссе. Впрочем, еще через 20 минут за поворотом выяснилось, что прапорщик и он совершенно напрасно зарабатывали резь в глазах. Стоявший в 5 метрах от шоссе у кромки леса темно-зеленый Land Rover Discovery не пропустила бы даже Галина Никитичная. Пистолеты они выхватили почти одновременно, привычным, отработанным на сотнях тренировках движением. Шептало, изогнувшись, перекинул левой рукой рычаг на третью скорость, одновременно ловя стволом тушу чужого джипа. Лейтенант в этот миг уже летел через кювет. Два шага, перекат с выходом в нижнюю стойку, вправо, вправо, вправо, еще перекат. Он выпрямился точно перед дверцей лендровера, и черный прямоугольник мушки почти не дрожал. Вгляделся, опустил пистолет и махнул рукой прапорщику. Тот, недолго думая, скатился с шоссе, развернув машину и, подъехав к лейтенанту, остановился точно между шоссе и Дискавери. Вышел и тихо присвистнул.
6: «Вот и я о том же», — вполголоса произнес лейтенант.
2: «Спит?»
0: Прапорщик осторожно потянул дверцу Дискавери.
2: «Черт, заблокировано!»
0: «Ну и хорошо».
2: «Чего ж хорошего-то?»
0: «Он с той стороны как раз к стеклу головой привалился», — пояснил Алексей.
2: «И что с то?»
0: Шептало, не договорив, осекся. Медленно прошел вокруг машины и остановился напротив водительской дверцы.
2: «Думаешь, так вот просто и все?»
0: «Как и положено по инструкции».
2: «А он спит».
0: «И? Ты хочешь ждать, пока кукла проснется? Или очень хочешь увидеть, как он проснется?»
2: «Нет, конечно, но...»
0: Прапорщик на миг замялся.
2: «Можно ведь аккуратнее сработать. Тюбик ему вколоть или...» «Он почти час был под воздействием», — рявкнул лейтенант. «В этой долбанной колымаге гость сидел, а ты в нее лезть собрался? Хочешь весь следующий месяц из карантина не вылезать? Ты дорадовался бы, что клиент смирно сидит и проблем напоследок не создает».
7: «Ладно, ладно, не ори», — примирительно произнес шептало.
2: «Понял, осознал и проникся.
0: Баллончик с замазкой приготовь». «Уже». Прапорщик быстро глянул по сторонам. Шоссе было пустым, лишь у самого горизонта серела крохотная коробочка удалявшегося трейлера.
6: вытянул руку, приставив ПБ почти вплотную к стеклу, и нажал спуск. Негромкий щелчок почти сразу же перекрыло шипение, и уже через секунду причудливо застывшая белая пена скрыла крохотное отверстие в стекле и темно-красный ореол вокруг него. —

0: Ми-24 опустился прямо на шоссе, напрочь перегородив его. Но еще прежде, чем пневматики коснулись асфальта, створки десантного отсека откинулись, и зеленые фигуры, пригибаясь, бросились к замершему лесоджипам. Лейтенант очень не любил такие вот моменты. Он слишком хорошо представлял, что делает с человеком пуля вала, чтобы спокойно разглядывать десяток направленных тебе в лицо стволов, зная при этом, что обладатели этих автоматов сейчас очень нервничают. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем низенький очкарик осторожно коснулся щупом его шеи чуть пониже уха и, обернувшись, крикнул: «Все в норме!» Рядом шумно выдохнул прапорщик. Стволы автоматов дрогнули, медленно, нехотя опускаясь.
1: «ЧПшники!»
0: Стоявший позади врача человек в офицерском бушлате произнес это... «Вкусно произнес», — подумал Алексей. Полковник не ругался, не возмущался. Нет, он всего лишь констатировал факт. А факт ЧП имел место быть. Другой вопрос, что произошло, это ЧП независимо от их с прапорщиком действий.
1: «Посылаешь их на обычную, рядовую, можно сказать, засечку, и на тебя. Гость!»
2: «Мы, товарищ полковник, и сами бы куда больше радовались, если бы это была просто посылка», — буркнул прапорщик.
1: «Да уж, особенно ты, шептала. Как в Ялте, так что ли? Я ведь не забыл, ты не думай. У нас никто не забыт и ничто не забыто».
2: «Я не думаю, товарищ полковник», — угрюмо произнес прапорщик. «Я бы лучше 60 раз нырнул, как в Ялте, чем с гостем возиться».
1: «Да уж, пожалуй», — полковник вздохнул. «Закурить есть?»
2: «Нам не положено, товарищ полковник».
1: «Знаю я, что вам не положено. Давай, лейтенант, в правом брючном пачка голубого Барклая. Свои я в столе забыл, черт. Зажигалку взял, а сигареты забыл. Лень, а ты пока выкладывайся».
0: Лейтенант протянул пачку, подумав, взял и сам, прикурив от командирской зажигалки. Курить ему хотелось уже давно, но дымная горечь принесла лишь тень облегчения. Адъютант тем временем осторожно поставил на капот Ниссана тяжело лязгнувший чемоданчик. Тошниба бронированная, как именовалось это чудо самурайской техники в отделе, открыл, щелкнул антенной и, чуть согнувшись, застучал по клавиатуре.
3: «Какой масштаб запрашивать, товарищ полковник?»
0: «Масштаб?» Полковник, прищурившись, выдохнул темное колечко и ткнул в его центр сигаретой, словно пытаясь нанизать сизую баранку.
1: «Бери три, не ошибешься. А то, говорят, гость у нас в этот раз прыткий».
3: «Готов, товарищ полковник!»
0: «А командир-то тоже нервничает», — подумал лейтенант, глядя, как полковник ожесточенно, словно какое-то особо мерзкое насекомое, затаптывает бычок. Сам он щелчком отправил недокуренную сигарету в сторону леса и, развернувшись, попытался разглядеть сквозь блики экран ноутбука.
1: «Ты глаза не ломай, стань удобнее», — ворчливо сказал полковник. «И докладывай имеющиеся соображения».
3: «Соображения, на самом деле, простые, товарищ полковник.
0: Наш гость, если я правильно его классифицировал, будет стараться уйти как можно дальше вглубь леса. Выбор у него при этом юг, юго-восток и юго-запад. Я предлагаю следующее. На юго-западе, как раз между шоссе и железной дорогой, военная база МПД мотострелкового полка. Если приказать ему устроить учение, сбеготней по лесу...»
1: «Разве что учение. Их же на что серьезное пошли, друг друга перестреляют».
3: «На юго-востоке, квадрат Б5 и выше, лес идет как бы клином, с двух сторон поля. Думаю, товарищ полковник, что если организовать там вертолетный бараж, без всяких хитростей, ну просто пусть летают взад-вперед на бреющем».
1: «Это если исправные вертушки отыщутся ближе, чем в Чечне», — вздохнул полковник. «Ладно, остается юг. Болото. Но болото нашего гостя не остановит».
3: «Здесь», — лейтенант осторожно коснулся ногтем дисплея. «Вот этот полуостров. Короче, здесь самое узкое место болота, и гость наверняка захочет воспользоваться этим. Поставить гребенку 700 метров, не больше, и все».
0: Полковник задумчиво крутил в руке серебристый прямоугольник зажигалки. «Если это и в самом деле эльф», — заметил он, —
1: то гребенка может и не сработать. Почует.
3: Значит, спокойно произнес лейтенант, на крючок нужно подвесить живца.
2: Живца? А если он этого живца попросту зачарует?
3: Так я сказал, лейтенант, простого живца посылать тебе не предлагаю.
0: Он остановился в полусотни метров от края болота. Сбросил рюкзак, потянулся с наслаждением, выгибая поясницу, и пошел искать хворост для костра. Ему повезло, долго искать не пришлось. Пройдя буквально дюжину шагов, лейтенант обнаружил поваленное дерево, считай, готовый топливный склад. Сучья, разумеется, были мокрыми, словно майка после марш-броска, но Алексей предвидел это заранее. Предвидел и запасся старой литровой флягой. С содержимым, правда, в последний момент едва не вышла накладка. Ихний санпатруль был дизелюхой, вдобавок топлива осталось меньше полбака. Пока достанешь. Хорошо, у саперов в их микробусике нашлась канистра. Пока он возился с костром, стемнело. Впрочем, подумал он, тут наверняка сказался субъективный фактор. Яркое пламя, очертив светлый круг на 2-3 метра, превратило осенние сумерки за его пределом в почти непроницаемую для человеческих глаз темень. Лейтенант усмехнулся.
1: «Темнота — друг человека», — доверительно сообщил он соседнему кусту. «Если, конечно, этот человек — наш человек».
0: Куст никак не прореагировал на фирменную шутку русских X-файлов, зато обиженный костер стрельнул одним из сучьев. Пара угольков крохотными светлячками прилипли к куртке, и лейтенант торопливо стряхнул их на траву, а затем отодвинулся на полметра. «Нафиг, нафиг! Понаделаешь вот так дыр в казенном имуществе и прости-прощай хорошие отношения с прапорщиком Ивлевым». А прапорщик... иной раз бывает полезнее целого майора. Да и куртку жалко. Хоть и казенная, но шита на него из мембранки. Пока новую выпишут, зима в окно метелью постучится. Кстати, о постучиться.
3: С виду направленный микрофон был похож на обычный охотничий. Штучка, постепенно входящая в моду, благо и цены год от года кусаются все меньше. Разумеется, у этого микрофона начинка была куда серьезнее, а идти по болоту абсолютно бесшумно не может никто. Но лейтенант знал, что этой ночью от микрофона толку не будет, и установил его исключительно для галочки. Инструкции пишутся для того, чтобы их выполнять, как говорил его первый еще в училище ротный, а использовать их по прямому назначению допустимо лишь в экстремальной обстановке.
0: Первые 10 минут Алексей вслушивался в симфонию ночного болота полусидя. Затем перекатился на спину и принялся разглядывать небо. Здесь, вдали от электрического сияния городов, было на что посмотреть обычно. Но сегодня небосвод был напрочь затянут тучами, и лишь изредка сквозь разрывы промелькивал одинокий бриллиантовый лучик. Делать было нечего. Абсолютно. Вернее, надо было просто ждать. «Самое забавное, — подумал он, — что я даже для себя не могу внятно сформулировать, за каким лешим тут лежу. Интуиции, черт бы ее взял. Нет, — мысленно поправился он, — так думать нельзя, а то и впрямь обидится и уйдет, а в нашей работе без нее никак и никуда. Специфик избранного поля деятельности. Не реши, полковник, тогда, в 97-м, подстраховать кольцо вокруг прокола снайперами, хотя, казалось бы, никаких видимых поводов не имелось. Казалось, что все будет просто. Взять и скрутить пришедших с той стороны, возымевших наглость использовать стационарный прокол. А гости оказались не такие уж самонадеянные. И прежде чем лезть самим, пальнули... Так и не знаем, чем они пальнули. Был это газ, излучение или еще какая-то чертова хрень. Мы знаем только, что группа захвата легла... 32 человека. Причины смерти так и не смогли определить ни эксперты отдела, ни лучшие приглашенные. Естественно, под десяток грозных подписок о неразглашении специалистов. Лишь потом они вылезли. Трое в черном. И оставшийся вне зоны поражения их оружие снайпер снес одному из них голову. 12,7 мы как воздушный шарик прокололись. И они быстренько слиняли обратно, не забыв прихватить тело сотоварища. Так что для научников осталось только разбрызганные на площадке содержимое черепной коробки гостя, мозги да кости, совершенно ничего сверхъестественного. А когда 7 часов спустя прокол открылся в следующий раз, выйти из него уже никто не успел, потому что никакой группы захвата на этот раз вокруг не было. Напротив прокола стояло самоходное орудие «Конденсатор», ствол которого можно без труда засунуть голову, даже с плечами, если ужаться. Или атомный снаряд. Мы не знаем, что было на той стороне прокола, но если там имелся город, значит, быть ему побратимом Хиросимы. Вот и сейчас я не могу объяснить, откуда берется эта клятая уверенность, что наш нынешний гость — эльф. И что только мой след, отпечаток моих кроссовок на раскисшей от дождей тропинке, способен убедить его пройти по гребенке. Должен убедить. Гребенки. Мысль ускользалась, стиралась. Он попытался ухватить ее кончик, но скользкая нить просочилась между пальцев. Блокировка сработала. Наконец-то. В прошлый раз получилось очень некрасиво. Нашумели. Хоть ВВшники и съели байку о свихнувшемся ролевике, повадившемся отстреливать из лука мирных грибников, но вышло грязно. 7 убитых, 13 раненых. Хорошо, что нагрудные пластины новых броников стрелы не пробивали. Да и то, не зацепи его с вертолета, мог бы и уйти от собак, запросто мог. Он был очень хорош, даже раненый. Мечом отбился от собак, получил 2 пули, все равно и успел расстрелять половину колчана, прежде чем его закидали из подствольников. Плохо в прошлый раз получилось. Неэстетично. Миг, когда она появилась у костра, лейтенант пропустил. И лишь когда повернул голову глянуть, не пора ли подкинуть ветку другую, увидел листья. Это были листья, обычные листья, всевозможных зеленых оттенков. Просто все они вдруг от чего-то решили собраться вместе и сложиться в тонкую фигурку, очень похожую на человеческую. Только у людей никогда не бывает миндалевидных желтых глаз, расколотых напополам черным вертикальным зрачком. Лейтенант сел. Медленно. Хотя затейливый изогнутый лук и лежал в полуметре от своей хозяйки, никаких иллюзий Алексей не строил. Вся его тренировка позволит разве что дотянуться до кобуры, а затем он станет очень похож на подушечку для игл. Первая мысль была: она красивая. Очень. Вторая — полгода карантина. Минимум. С головомойкой. Некоторые выходят из карантина прямиком на пенсию. И всей надежды на крохотный с ноготь большого пальца приборчик, вшитый под кожу на сантиметр ниже правого уха. 45% на то, что чудо микроэлектроники сумеет защитить его мозг от воздействия гостя, и целых 72%, что факт этого воздействия будет зафиксирован. Это, если вдуматься, чертовски много, потому что в начале, когда приборчиков еще не было, с такими вот потенциальными куклами могли бы и не рискнуть возиться. Красивая. Ладно. Будем считать, что Париж стоил мессы. И знание, как выглядит настоящая нечеловеческая красота, стоит седых висков в неполных 26.
4: Ты охотник на меня?
0: Знакомые вроде бы с детства слова прозвучали чертовски непривычно. Вроде бы все правильно и даже ударение верно расставлено, но все же лейтенант несколько секунд пытался поймать, понять, что же это была за странность, и сообразил-таки, сами звуки были иными. Даже не акцент, а нечто более глубокое. Словно кто-то записал фразу, а перед тем, как проиграть ее, изрядно пошалил с настройками.
5: Да. Я охотник на тебя.
0: Так вот и попадают на страницы истории, подумал он. В анналы. Седьмой по счету зарегистрированный случай полноценного контакта с гостем за всю историю отдела. Впрочем, поправился он, пока еще не зарегистрированный. И очень даже просто может таковым и остаться.
4: Почему?
0: Ты пришла в наш мир. Она тихонько охнула.
4: Вы убили того, кто помог мне, кого я призвала.
0: Да.
4: Почему? Я пришла в этот мир. Разве это наказуемо смертью?
0: Ты сама смерть. Кажется, она удивилась. Кажется, потому что на самом деле это почти незаметное движение лицевых мышц могло значить все, что угодно. Удивилась, рассердилась, поразилась, расстроилась. Кто знает, как отражаются чувства на лицах обитателей Зазеркалья, и есть ли они у них вообще.
4: Я не смерть.
0: Ты несешь ее в себе, тихо сказал лейтенант. Дурацкий разговор получается, тоскливо подумал он. Также могли бы беседовать, скажем, скальпель хирурга и раковую опухоль. Можно ли убедить метастазу, что жрать здоровые клетки нехорошо?
4: Не понимаю.
0: Лейтенант вздохнул. На тебе отпечаток твоего мира. Вернее, он досадливо поморщился. В тебе. В твоей голове. Его часть. Ты его часть. И то, к чему ты прикасаешься, тоже получает этот отпечаток. Чем больше таких следов, тоньше грань между мирами. Однажды эта грань может попросту исчезнуть, и тогда лейтенант резко развел ладони. Все. Большой бум. Взаимоаннигиляция, если ты сумеешь понять это слово.
4: Конец всего?
0: «Конец обоих миров», — сказал он. «Того, где мы сейчас, и того, из которого ты пришла. Остальные уцелеют. А может, — коротко усмехнулся лейтенант, — и нет. Может, и все мироздание махом накроется».
4: «Из-за меня смерть всего мира? Только из-за меня? Одна...»
0: Следующее слово Алексей не смог даже запомнить, настолько непривычным было его звучание, и уж тем более воспроизвести его в виде букв. Шелест весенних листьев, плеск ручья, крик осенней стаи и хруст первого снега. Попробуйте-ка сплавить все это в единое целое.
4: Одна может погубить миры в любой миг?
0: Нет. Врать лейтенант не хотел, да и, наверное, не смог бы. Одна не может. Потребуются миллионы таких, как ты, и пара сотен лет. Теоретически, мысленно закончил он. Теоретически, потому что мы слишком мало, ничтожно мало знаем о том, как устроены грани Зазеркалья. Какие уж точные расчеты. Просто с научников потребовали хоть какую-то цифру, они и выдали какую-то. Всего лишь одна из теорий, далеко не самая обоснованная, с кучей дыр и белых пятен, но слишком уж высока ставка, чтобы рисковать. Как там у Стругацких? Нам одного не простят, если мы недооценили опасность. Если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях. Мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. Это сказал тамошний ГБшник, и, понятное дело, никаким производством святой воды он не занимался, а занялся он тем, что у человечества пока что, да и в будущем, скорее всего, тоже получается лучше всего. Убийством. Вот и мы... Обнаружив новую игрушку, придумали, что это большая бомба, и теперь с радостным повизгиванием занимаемся отстрелом потенциальных детонаторов.
2: Шлеп-шлеп на раз, два, три. Вот идет защитник человечества. Да что мелочиться, вселенной. А как его узнать? Да очень просто, по кровавым следам.
0: И этот путь уже привел нас к конденсатору. А думать, куда мы пойдем по этой лихой дороженьке дальше, очень не хочется. Потому что исторический опыт нашептывает:
6: на войне, как на войне.
0: А войны, как общеизвестно, генералам и политикам, которые, если всмотреться, тоже, в общем-то, генералы, только без погон, не выигрываются сидением в пассивной обороне. И пора уже определиться с врагом и направлением главного удара.
2: Ну а на их удар нужно отвечать нашим контрударом, да так, чтобы... И вообще, линия обороны наших родных границ должна проходить по граням вражеских миров. Ясно вам? Это ж как аксиома Пифагора.
4: Тогда почему охота?
0: Потому что у правила не должно быть исключений. Если сквозь плотину... Ты знаешь, что такое плотина?
4: Да. У нас есть звери, как ваши бобры.
0: Если сквозь плотину протечет одна капля, вскоре за ней последуют 10 других. За ними 100. И однажды какая-то капля станет той самой последней. Лейтенант замолчал. Она сидела, обняв колени и спрятав лицо. Точь-в-точь, как обычная девчонка. И тонкие плечики едва заметно вздрагивали. Но когда она подняла голову, лицо было сухим.
4: Смерть. Там, откуда я пришла, большая беда. Враг, с которым нет силы бороться. Враг и отчаяние. Лес, что дарил нам жизнь, отравлен черной ненавистью.
0: Наши леса тоже не очень-то дружелюбны.
4: Ваши леса?
0: На миг она замялась, подыскивая нужное слово.
4: Угнетены. Много железа. Больны, но в них есть жизнь. Есть надежда. Там надежды нет. Впереди только тьма. Понимаешь?
0: Понимаю, тихо отозвался лейтенант.
4: Мы...
0: Она вновь замялась, досадливо мотнув подбородком.
4: Беженцы. Так это называется у вас. Мы никому не делаем зла. Неужели это настолько страшно вам?
0: У правила не должно быть исключений, медленно повторил Алексей. Никаких.
7: Прекрати! Крикнул кто-то внутри него. Ненормальный псих! Что ты делаешь? Жалость? С чего бы? Только потому, что этот гость так похож на несчастную девчонку? Да ты на лук ее посмотри! И вспомни тех со стрелами в башке, которых ты помогал закидывать в кузов грузовика. А год назад, помнишь? Тот, похожий на огромного фиолетового червяка. У него-то никакого лука не было, и куклу он не притягивал. И даже когда в него начали стрелять, он всего лишь пытался уползти прочь. Не защищался. Не мог? Не умел или не хотел? Огнеметом бы его, сказал тогда ты, а Латохин заржал и выкрикнул сквозь рев турбин.
2: «Ну да, шмелем, чтоб наверняка!»
0: Вертолет развернулся, и на кончике черного хоботка под кабиной расцвел ярко-рыжий цветок. Белая нить коснулась земли. Кустарник сразу же вспыхнул, и сосна качнулась, медленно заваливаясь назад. Двойные пули ЯКБ выбивали целые гейзеры песка, щепок и хвои.
4: «Просто... мы хотим спастись, жить.
0: Не повезло. Ты выбрала неправильный мир для бегства.
4: Я не хочу исчезать,
0: прошептала она.
4: От ты? Ты ведь не хочешь убивать, я чувствую. Почему же тогда? Почему?
0: Выбора нет. Он почти ненавидел себя за эти слова. Скорее бы уже все кончилось.
4: Не верю!
0: Вскочив, она вскинула руку, словно пытаясь отмахнуться от назойливого насекомого, а в следующий миг сжала ладонями виски.
4: Не верю тебе! Слышишь? Страх, ложь, ненависть движет вами. Не хочу. Почему? Просто оставьте меня.
0: Все уже решено, выдохнул лейтенант. Так или иначе, но финал будет один.
4: Не верю.
0: В третий раз повторила она. Уже почти спокойно. И подняла лук.
4: Ты не хочешь убивать меня? Ой, пистолет не выстрелит. А значит, выбор есть. И есть надежда. Прощай.
0: И в этот миг он вспомнил.
7: Гребенка!
0: Медленно, словно во сне, начал открывать рот, чтобы сказать, но слишком поздно. Она уже шагнула назад и растворилась в темноте.
7: Еще можно было крикнуть. Можно было, можно, можно, пока еще!
0: Лейтенант отвернул манжету куртки и посмотрел на часы. Секундная стрелка почти не шевелилась. Ползла, словно парализованная улитка, с судорожными рывками, подолгу зависая у каждого деления. А крохотный, с ноготь большого пальца приборчик под правым ухом так и не подал сигнал. 72% за то, что воздействия на его мозг не было.
7: Целых 72!
0: И всего лишь 28

0: Затем встал, неторопливо поднял рюкзак, щелкнул кнопкой фонаря и зашагал по тропе. Думать ему не хотелось. Точнее, он не хотел думать об одной вполне конкретной вещи — сейсмическом датчике. Простенькая электронная штучка, созданная лишь для одного — узнавать о приближающемся двуногом, узнавать безошибочно, бежит ли он, ползет или шлепает на лыжах, опознавать в любую погоду, выделять на фоне движения животных и техники и активировать ближайшую к цели мину. Лейтенант очень не хотел думать о том, что из-за взрыва тонкая настройка датчика могла сбиться. И тогда прибор забудет, что двуногая цель весом более 80 килограммов является для него запретной. Что штатно, ехидно напомнила ему память голосом полковника Кабаевского, в комплект охота входит 5 мин и ставит их с расчетом на взаимоперекрытие зон поражения. Он очень не хотел думать об этом. И поэтому старательно считал шаги. Сделав шаг номер 248, лейтенант увидел иссеченный роликами ствол молодого клена, ободранные кусты и комья земли. Шагнув еще раз, он услышал стон. Она лежала рядом с тропой, свернувшись, словно пыталась согреться. Медленно, словно во сне, лейтенант расстегнул боковой карман рюкзака и вытащил черный пенал телефона.
1: «Орлиное гнездо слушает!»
2: «Возникли непредвиденные обстоятельства».
0: Горло болезненно саднило, словно его долго и старательно пытались чистить ёршиком с остальной щетиной.
1: «Что? Какие еще непредвиденные обстоятельства? Седьмой, доложите толком!»
2: «Она жива».
0: Лейтенант сглотнул вязкий комок и, зло мотнув головой, добавил уже почти нормальным тоном.
2: «Объект не погиб на гребенке».
1: «В каком?»
0: На этот раз проблемы с голосом, похоже, возникли по ту сторону трубки.
1: «В каком состоянии находится объект?»
2: «Объект истекает кровью», — прошептал лейтенант.
1: «Что? Вас не слышно, повторите!»
2: «Состояние объекта визуально оцениваю как критическое», — четко проговорил лейтенант.
1: «Возможно ли эвакуат?»
0: Трубка на миг замолкла.
1: «Ты сможешь вынести ее?»
0: «Вот он и прозвучал», — тоскливо подумал лейтенант. «Тот вопрос, который ты задал себе, едва увидев ее, едва сформулировав его, ты уже знал ответ». Знал, но так упрямо не хотел его признавать. Кого ты хотел этим обмануть, лейтенант? Неужели самого себя?
2: Маловероятно.
1: Что? Седьмой, говорите громче, вас плохо слышно!
0: Опуститься на колени рядом с ней. Взять на руки. Встать.
2: Нет, с ней и рюкзаком он не встанет точно.
0: Сбросить рюкзак, потом встать.
1: «Брось!»
0: — резко скомандовал его внутренний голос.
1: «Прекрати! Ты же сам понимаешь, шансов дотащить ее живой хотя бы до машины, не говоря уж о вашем госпитале, потому что обычные врачи почти ничем не смогут помочь ей. Этих шансов практически нет. 0,6. А стоит тебе неловко качнуться, оступиться... Датчик щелкнет крохотным реле, и где-то рядом выпрыгнет из-под палой листвы еще одна злюка.
2: Ты не, скорее всего, не спасешь ее, вкрадчиво прошелестел этот проклятый, засевший под черепом. А вот погибнуть самому легче легкого. Оно тебе надо?
1: Седьмой, ответьте! Седьмой!
2: Я считаю...
0: Лейтенант снова сглотнул.
2: Товарищ Товарищ Орлиное гнездо, я считаю, что успешная эвакуация объекта невозможна.
0: Трубка молчала. Лейтенант зачем-то попытался вспомнить, сколько

стоит минута спутниковой связи. Вроде бы и немного. Ну да, как раз месяц назад говорили, что тариф будет снижен. Ромка из отдела техобеспечения говорил. Он попытался вспомнить, какой свитер был на технике. Не смог. Разозлился и в какой-то миг едва не шарахнул телефоном ближайшую лиственницу. Но сдержался. Вовремя. «Седьмой!» — ожил телефон. «Вертолет тебе не успевает, 2 часа лету. Посему пункт 4.1. Действуйте!» «Вас понял», — отозвался лейтенант. Он был спокоен. Теперь, когда черта подведена и все было решено, осталась лишь последняя деталь — формальность. А затем эта история, наконец, получит свой финал.

Ей было очень больно. Боль была везде. И она ясно чувствовала, как с каждой секундой каплями протекающей сквозь пальцы крови из нее уходит жизнь. Но все же она сумела открыть глаза и увидела низкое серое небо над лесом. Чужое небо. И зелень листвы незнакомых деревьев. И черное, круглое, заслонившее собой... Не было ни вспышки, ни грохота, только негромкий щелчок выстрела.

Сегодня в программе «Модель для сборки» Джордж Локхарт. «Симфония тьмы». Глава первая. Сегодня я иду на охоту. Луна светит с небес, дует холодный ветер. Ночь прекрасна, она манит и влечет, она поет древнюю песнь, способную согреть кровь моим жертвам. Сегодня я иду на охоту. Я хожу на охоту не так часто, как полагают многие. Я в достаточной степени независим, но я люблю охоту. Лишь тот, кто бродил во тьме под луной, впитывая всем своим естеством азарт выслеживания, тот, кто способен ощутить запахи звезд и сверкание воды в их холодном свете, поймет меня. Но таких мало. Я не знаю ни одного подобного мне, хотя логика убеждает меня в том, что я не одинок. Когда я иду на охоту, ночь узнает меня. Звезды приветствуют меня тонким и холодным звоном. Луна дарит мне покрывало из ледяных лучей. Холод — мой дом. Я не нуждаюсь в холоде, но он доставляет мне наслаждение. Я люблю холод. Сегодня я иду на охоту. Я выхожу из дома и медленно бреду по ночному городу. Вечером шел дождь, и влажный асфальт матово отсвечивает в лучах луны. Иногда я встречаю лужи, вода в них отчаянно рвется к своим родителям, тучам. Я не отражаюсь в воде. Часто в такие минуты я думаю, кто я такой. Я не знаю, кто я такой. Определенно, я разумное существо, но я не уверен, что могу добавить к этому слово «живое». И еще я хищник. Я называю себя аорт. Это слово ничего не значит, но мне нравится, как оно звучит. Произнося свое имя вслух, я ощущаю приятные изменения в воздухе, окружающем мое тело. Вероятно, это связано с вибрацией горла при завершающем рычащем звуке. Впрочем, какая разница? Иду по темной улице, проходя под фонарями. Я знаю, что их свет не несет тепла, и поэтому я люблю холодный свет ртутных ламп. Хотя обычно я предпочитаю темноту. Мои шаги гулко отражаются от каменных стен. Стены. Холодные каменные стены домов, укрывающие теплые, горячие тела моих жертв. Я никогда не вхожу в дома. Те, кто ночью встретится мне на пути, моя добыча. Ночь принадлежит мне, звезды принадлежат мне, ветер принадлежит мне. Тьма принадлежит мне, а я принадлежу тьме. Жизнь в домах мне не принадлежит. Я чувствую взгляды. Люди смотрят из окон, провожая меня взглядами. Они всегда узнают, когда я иду на охоту. Я не знаю, как они узнают, но происходит это всегда. Они боятся меня. Они знают, что я никогда не вхожу в дома, но все равно боятся. Скоро мне придется уехать из этого города. Слишком многие уже поняли, кто я такой. Возможно, мне стоит сменить стиль, но я не хочу его менять. Я получаю наслаждение, когда иду по ночным улицам города, холодный ветер развивает мой черный плащ, и мертвый стук моей трости заставляет холодеть кровь в жилах моих жертв. Я люблю холод. Сегодня особенно тихо. Звонкое эхо шагов разбивается на осколки, впивающиеся в тело ночи, ранящие ее нежную кожу. Я иду по пустым улицам огромного города. Звук. За углом находится живое существо. Я не спешу, ночь только началась. Поворачиваю за угол, вижу четверых мужчин. Они одеты в черные балахоны и держат в руках оружие. Судя по их позам, они только что вышли из машины. Сама машина стоит у тротуара. Темно-синий Линкольн, год выпуска определить трудно. Я втягиваю запах горячей резины, бензина и пота. Они ехали быстро, и они очень взволнованы. Смотрю на дом, в который хотят войти эти люди. Очень красивый трехэтажный дом с большими балконами. Наверное, принадлежит богатому человеку. Во дворе замечаю две роскошные машины. Знакомые чувства охватывают меня. Люди оборачиваются. Я вижу их глаза сквозь прорези масок, вижу их души сквозь прорези тел. Мгновения текут неслышно. Затем я улыбаюсь.
Отличная ночь, не так ли, джентльмены? Я спокойно приближаюсь к своим жертвам. Я никогда никуда не спешу. Время не значит для меня ничего. Они пока не поняли. Продолжают смотреть на меня, медленно поднимают автоматы. Я иду к ним. Ночь охватывает меня шорохом тьмы. Звезды неслышно замирают, желая понаблюдать за охотой. Ночь принадлежит мне. «Кто ты такой?» — самый высокий, наконец, решает задать вопрос. Я улыбаюсь шире, они только теперь видят клыки. «Меня зовут Аорт. Я намерен вас убить, джентльмены». Третий слева не выдерживает. Тишину ночи разрывает только сухой треск. Автомат снабжен отличным глушителем. Я ощущаю каждую пулю. Вижу, как раскаленные капли мертвого металла с визгом рвут ткань изумительного ночного воздуха. Пули тоже хищники, как и я. Встреча хищников происходит в серебряных лучах луны. Мы ощущаем друг друга, мы понимаем друг друга. Нам незачем враждовать. Теперь стреляют все. Пули пролетают сквозь меня, выбивают искры из стен, из мостовой. На миг ночная улица озаряется феерическим зрелищем, словно тысячи звезд танцуют ритуальный танец над будущей могилой моих жертв. Я иду вперед, улыбаясь. Они не могут понять. Давным-давно в другом городе в меня стреляли из арбалетов. Тогда люди понимали быстрее и пытались убежать. Эти только отходят, заменяя магазины. Я улыбаюсь. Еще немного. Тот, кто спросил меня об имени, понял. Я вижу это по его глазам. Пришло время. Первым я касаюсь человека справа. Нежно запрокидываю жертве голову. Он не сопротивляется, никто и никогда не сопротивляется мне. Я касаюсь его шеи. Кровь человека горяча. Она бурлит в моих жилах, наполняя их жаром, прогоняя холод. Никакое наслаждение не сравнится с этим чувством. Я пью кровь жертвы, впитывая его жизнь. Она присоединяется к моей. Я охочусь. Тело человека содрогается от ударов пуль. Трое оставшихся кричат, продолжая стрелять. В домах зажигается свет. Смертные. Разве могут они затмить свет луны? Я бросаю первую жертву, раскидываю руки и кричу звездам. Звезды звенят мне в ответ. Ночь принадлежит мне. Я повелитель тьмы. Я охотник на жизнь. Кровь остальных приносит мне меньшее наслаждение. Никогда никому не понять то чувство, что приходит к вампиру с первой кровью. Иногда я жалею, что одинок. Было бы так прекрасно иметь друга, способного слышать пение капель ночного дождя, видеть танцы метеоров над колыбелью солнца, слышать песни звезд, восхваляющих мать луну. Охота завершена. Я иду по ночным улицам огромного города, и мертвый стук моей трости разрывает шелковый мрак каменных клеток. В жилах бурлит горячая кровь жертв, не давая холоду вновь завладеть моим телом. Это скоро пройдет. Меня ждет величайшее наслаждение, сравнимое только с первой кровью, когда холод начнет медленно наступать, безжалостно изгоняя тепло из моего тела. Никто не способен понять меня. Я одинок под луной. В такие минуты логика начинает подводить. Я теряю веру в то, что существуют подобные мне. Я не хочу думать об этом. Логика – мое спасение. Сегодня я буду всю ночь бродить по улицам, дыша ледяным ветром, слушая симфонию тьмы. Завтра я покину этот город. Сегодня я ходил на охоту.

0: Сегодня я плыву на охоту. Темные воды океана мягко расступаются передо мной. Мириады мерцающих звездочек обтекают мою грудь. Планктон не имеет органов чувств, способных ощутить мое присутствие. Ночь прекрасна. Вода нежна, запахи манят меня к себе, заставляя сердце биться сильнее. Сегодня я плыву на охоту. Темные волны с чарующим плеском принимают меня в объятия. Серебристый свет луны освещает бесконечную гладь океана. Лунная дорожка ведет меня в вечность. Я плыву к горизонту. Неуловимые потоки воды бережно ласкают мою кожу, закручиваясь в спирали и разглаживаясь вдоль стремительно меняющих форму складок, дающих мне легкость и скорость в воде. Океан принадлежит мне. Сегодня я плыву на охоту. Я не так часто охочусь, как это может показаться. Эффективность моего организма очень велика, и я не часто нуждаюсь в пище. И я не люблю охотиться. Только тот, кто плавает в благоухающих водах ночного океана, кто способен ощутить зов луны и поверить в достижимость горизонта, поймет меня. Но таких мало. Я не знаю никого подобного мне, и это меня печалит. Согласно логике, я не могу быть единственным представителем своего рода, но я давно понял, что логика не всесильна. И тем не менее, надежда на встречу с другом никогда не покидает меня. Я живу в сверкающих водах, один под луной и надеюсь. Сегодня я плыву на охоту. Я выплываю из своего дворца в затонувшей Атлантиде и не спеша парю над темными горами. Вода приятно холодит кровь. Сегодня хорошая ночь. Я люблю ночь. Свет не вреден мне, но темнота доставляет мне наслаждение. Ночь принадлежит мне. Плыву сквозь потоки движения, всем телом ощущая мельчайшие изменения вокруг. Ночной океан полон музыки. Мириады вибраций рождают непостижимую симфонию тьмы, которая никогда не повторяется. Я плыву мимо стай светящихся рыб, прокладывая себе путь через поющие потоки жизни, взлетая к далекому черному зеркалу поверхности. Меня никто не боится. Я часть своего мира, я его повелитель. Океан принадлежит мне. Часто в такие минуты я думаю, кто я такой? Я не знаю, кто я такой. Я разумное существо. Не уверен, что могу добавить к этому определению что-либо. Я не знаю, как назвать род, состоящий из меня одного. Я даже не знаю, кто я, он или она. Вероятнее всего, оно. Я называю себя Нерей. Это слово я прочитал на постаменте статуи в затонувшем городе, где часто бываю. Статуя изображала могучего старца, задумчиво смотревшего на волны океана. Я вовсе не похож на человека, хотя часто вижу их. Они никогда не видят меня. Я всегда скрываюсь в глубинах океана, пряча свое огромное сверкающее тело от посторонних глаз. Не знаю, почему я так поступаю. И еще не знаю, что привлекло меня в том образе старца. Я вовсе не ощущаю себя старым, хотя и знаю, что бессмертен. Не знаю, сколько мне лет. Да и какая разница? Сегодня я плыву на охоту. Ночной океан расступается передо мной. Я поднимаю голову на много метров над поверхностью. Воздух не так приятен, как вода, но я могу с равным успехом дышать и... Смотрю на звезды. Они тихо звенят, рождая жалкое подражание могучей симфонии океана, пытаясь наполнить воздух музыкой, желая ощутить восторг, внимая пению жизни. Звезды... Как могут они затмить музыку волн? Вода принимает меня в свое лоно, и тихий плеск сопровождает мое стремительное движение вперед. Луна отражается в каждой из моих бесчисленных чешуек, превращая меня в феерическое зрелище, достойное кисти лучшего живописца Вселенной. Я плыву на охоту! Звуки. Недалеко от меня, в конце светящейся пентаграммы планктона, возникает движение. Я слышу характерные звуки выдыхаемого воздуха. Дельфины. Я никогда не охочусь на тех, кто дышит воздухом. Океан принадлежит мне, подводные горы принадлежат мне, лунная дорожка принадлежит мне, музыка волн принадлежит мне, тьма принадлежит мне, я принадлежу тьме. Жизнь на воздухе мне не принадлежит. Чувствую их взгляды. Они всегда знают, когда я поднимаюсь на поверхность. Не знаю как, но это бывает всегда. Они называют меня великим змеем и не боятся. Они знают, что не принадлежат мне. Плыву мимо дельфинов, впитывая запахи жертв. Чувствую биение сердец, проталкивающих синюю кровь по прозрачным сосудам. Всем телом ощущаю стаю огромных кальмаров, которые охотятся на рыбу. Я впитываю их запах, слушаю мелодию, присутствующую этим существам. Я готовлюсь к охоте. «Сегодня ты избрал кальмаров?» — спрашивает ближайший ко мне дельфин. «Да». «Скажи, встречал ли ты хоть раз кого-нибудь, сравнимого с тобой?» Я медленно закрываю глаза, отдаваясь звукам, ощущениям, запахам, полям. «Нет, я одинок».
1: «Но почему бы тебе не отправиться на поиски друзей?»
0: «Не знаю. Я не верю, что найду». «Если надежды нет, зачем тогда жизнь?» — тихо спрашивает дельфин, и мне нечего ему ответить. Я уплываю от ответа, ныряя за добычей. Дельфины смотрят мне вслед, и я ощущаю их настроение. Они жалеют меня. Не понимаю, почему в душе я соглашаюсь с ними. Нежно сжимаю кальмара челюстями, принимая в себя его жизнь. Синяя кровь заполняет воду, искажая запахи, придавая симфонии тьмы тревожные ноты. Я принадлежу тьме, я принадлежу смерти. Мне жаль мои жертвы. Съедаю 4 кальмаров, чувствую ускорение пульса и повышение энергии, ощущая, как кровь начинает бурлить в жилах. Я не знаю, какого цвета у меня кровь. Никогда не видел. Волны звука разносят весть о моей охоте, и сразу океан оживает. Тысячи рыб вспыхивают красками, достойными вечного любования. Я слышу торопливые разговоры акул и неспешные беседы огромных осьминогов. Оставшиеся в живых кальмары обсуждают мое сегодняшнее появление из тьмы глубин. Я не понимаю их языка, и это меня печалит. Кто знает, возможно, я убиваю великих поэтов или учителей, музыкантов или вождей.
1: «Почему ты всегда печален?»
0: Тот самый дельфин парит в лучах лунного сияния. «Потому что моя судьба — прерывать судьбы других», — пытаюсь я объяснить ему причины своей печали. «Это не только твоя судьба», — дельфин спокойно парит рядом с моей головой. «Он меньше моего глаза». «Сознание того, что я не единственный, не делает мою судьбу легче».
1: «Тем не менее, прекратив охоту, ты погибнешь и тем самым лишишь мир единственного великого змея», —
0: он пытается меня утешить. «Так ли уж важен этот змей?» Я лежу на поверхности, не двигаясь, и смотрю на звезды.
1: «Это можешь решить только ты».
0: «Я ни в чем не уверен».
1: «Тогда ты должен спросить и получить ответ».
0: «У кого?»
1: «Если ты не способен спросить сам себя, найди равного себе и задай вопрос».
0: Я улыбаюсь потоком фосфорицирующей воды, дельфина переворачивает. «А почему ты так уверен, что не равен мне?» «Я смертный», — просто отвечает дельфин. «И я ничего не могу возразить. Я плыву прочь от вопросов, скрываясь среди волн.
1: Надо узнать имя этого дельфина».
0: Сверкающая луна посылает холодный свет на воды принадлежащего мне океана, окрашивая их в цвет моей чешуи. Симфония тьмы гремит в моей душе, наполняя сердце ликованием, заставляя всю мою сущность трепетать от радости бытия. И я понимаю, что не в силах лишить себя подобного великолепия. И
1: я понимаю, что цена за наслаждение жизнью — смерть. Завтра я отправлюсь на поиски равного, чтобы задать ему вопрос. Сегодня я плавал на охоту.

0: Глава третья. Сегодня я лечу на охоту. Бледный диск луны светит с небес, посылая мертвенный свет на горы, принадлежащие мне. Ветры несут мириады ароматов, творят неповторимый букет запахов. Сегодня я лечу на охоту. Я редко летаю на охоту по ночам. Я предпочитаю делать это ранним утром, когда восходящее солнце заставляет забыть обо всем, кроме красоты, и мир замирает, встречая владыку света, простирающего свою ослепительную длань над вселенной. Я люблю смотреть на бушующий огонь солнца, безжалостно разрывающий нежное тело тьмы копьями своих лучей, подобно тому, как я разрываю нежные тела жертв кинжалами своих когтей. Но тьму я люблю не меньше. Я дитя тьмы. Лишь огонь люблю я сильнее ночи. Когда я лечу на охоту, тьма встречает меня огнем, и навстречу мне поднимаются блистающие деревья звезд, горные пики лунных лучей, вулканы комет и метеоров. Я знаю, что такое звезда. Я выхожу из своей пещеры, расправляя многометровые крылья, всей поверхностью перепонок ощущая ветры в ночи. Странные, тревожные мелодии рождают горы под бичом ветра. Они стонут, миллионы лет изнывая под пыткой. Иногда горы приходят в ярость, и тогда содрогается земля, и вздымаются крутые пики, рождаясь в огне наперекор холоду ветра. Но ветер терпелив. Он сильнее гор, ибо владеет вечностью. И горы всегда терпят поражение, год за годом лишаясь острых граней и гордых вершин. Ветер — владыка земли, дитя небес. Я — повелитель неба. Взмахиваю крыльями, рождая вихри. Каждым взмахом я пополняю семью ветров. Я их отец. Небо кидается навстречу, воздух стонет, пронзаемый трезубцем моего сверкающего тела. Небо принадлежит мне. Я его владыка в ночи. Часто в такие минуты я размышляю над тем, кто я такой. Я знаю, как меня называют все остальные. Дракон. Это слово не объясняет мне, почему в мире нет других драконов. Логика твердит, что я не могу быть единственным в роду, и я очень хочу ей верить. Если очень желать чего-то, желаемое может исполниться. По крайней мере, я в это верю. И мечтаю о друге. Я называю себя Вулкан, потому что это самое верное определение моего характера из всех, которые я знаю. Я похож на вулкан своей необузданной первобытной натурой, своей способностью контролировать ярость и гнев. Меня боятся все. Порой я и сам себя боюсь. Не уверен, что смогу сформулировать определение, кто же я такой. Некогда человеческий мудрец назвал сам себя двуногим без перьев. Я тоже без перьев, хотя имею 4 ноги и крылья. Называть себя четвероногим без перьев я не хочу, поэтому оставляю определение понятия «дракон» тому, кто захочет его определить. Меня устраивает и это название. Когда я взмываю навстречу серебру, льющемуся с небосвода, моя чешуя начинает сверкать подобно мириадам бриллиантов. Я похож на отблеск луны в океане, паря над землей, пронзая черные тучи сиянием своих крыльев. Я повелитель неба. Я одинок. Рассекаю тьму над скалами. Воздух полон музыки сфер, симфония тьмы гремит над миром, и я дирижер вечного оркестра. Я лечу на охоту. Замечаю с высоты стадо горных антилоп. Они спят на каменистой площадке, несколько дозорных внимательно глядят по сторонам. Эта мера может спасти их от хищников, от меня спасения нет. Я темная молния гор. Хватаю 2 антилоп, набираю высоту. Животные кричат и пытаются вырваться. Сдавливаю их когтями, ощущаю смерть своей добычи. Ничто не может сравниться с этим ощущением. Только тот, кто вонзал свои когти в нежное, полное жизни трепещущее тело и ощущал весь процесс ухода жизни, способен меня понять. Я очень люблю охотиться. Сажусь на скальном уступе, вдыхаю соленый запах крови. Он смешивается с миллионами запахов гор. Он вплетает свой непередаваемый аромат в венок по имени жизнь. Ем. Доброй охоты, брат. Большой черный орел сидит на уступе рядом со мной. Я протягиваю ему нетронутое тело. Угощайся. Он качает головой. Знаешь, я ем только свою добычу. Я киваю, втягивая сладковоздушный запах птицы. Я никогда не охочусь на имеющих крылья. Все жители неба мои братья и сестры, но только орлы меня не боятся. В таком случае я могу указать тебе место, где много пищи. Орел долго не отвечает. «Ты самый могущественный из крылатых вулкан, — наконец говорит птица. «Да, это так. Почему же ты ведешь столь одинокую жизнь?» Теперь я долго не отвечаю. Ветер ласкает мои крылья, шевелит перья орла. Потому что таких, как я, больше нет. Орел поворачивает ко мне голову. «Так не может быть», — спокойно замечает он. «Знаю, но тем не менее это так». «А ты искал?» Я долго смотрю на небо, где начинает заниматься заря. «Я просто знаю».
1: «Откуда?»
0: «Откуда ты знаешь, где поймать восходящий поток? Ведь они невидимы». Орел не отвечает. Я опускаюсь на скалы рядом, мы молча смотрим на восход солнца.
1: «Никакой восходящий поток не удержит тебя в воздухе, если ты не желаешь махать крыльями», — неожиданно произносит птица. Я молчу.
0: Орел расправляет свои коричневые крылья, готовясь взлететь. Поворачивается ко мне, долго смотрит.
1: «Ты просто боишься найти равного, вулкан».
0: Я закрываю глаза.
1: «Он слишком умен».
0: «Ты не прав», — глухо говорю я.
1: «Нет, я прав. Сейчас ты повелитель неба, владыка ночи, отец ветров. С появлением второго дракона трон придется делить».
0: Резко встаю, стараясь не смотреть на орла.
1: «Доброй охоты!» «Тебе тоже, друг. Особенно тебе, ибо скоро ты отправишься на самую большую охоту в жизни».
0: Он молчит.
1: «На охоту за своими страхами».
0: Я долго провожаю орла взглядом. Надо было узнать его имя. Завтра узнаю, перед тем, как вылететь на поиски. Сегодня я был на охоте, но при этом оказался жертвой.

0: В нашем сегодняшнем эфире Джордж Локхарт. «Симфония тьмы». Глава 4. Он медленно, равномерно шагал по асфальту, и звук его шагов одиноко разносился над пустынной дорогой. На километры вокруг не было никого, кроме ночи и ее созданий. Он шел много дней, не останавливаясь ни на миг. Он никуда не спешил и шел медленно. Впереди у него была вечность. Длинный черный плащ развевался за плечами высокого бледного человека с гладкими антрацитовыми волосами. Человек был одет в черный костюм и сжимал в руке тонкую трость. В глазах человека светился покой. Шоссе поднималось на холм, царила полная тишина. Лишь ветер шевелил траву, словно советуясь с ней по поводу странного прохожего. Светила луна, холодно сияли далекие звезды. Человек продолжал спокойно идти. Он поднялся на холм и впервые за много дней остановился. Медленно осмотрел грандиозные горы, клыками вонзающиеся в плоть неба, пьющие тьму из ночи, словно кровь из сердца. Тишина ощутимо сгущалась. Впереди, у подножия клыкастых гор, лежал небольшой человеческий городок. Шоссе пронзало его насквозь, впиваясь вплоть гор язвы туннеля. Немногочисленные деревья бесшумно раскачивались под луной. Ветер понемногу усиливался. Человек долго смотрел на город, закрыв глаза. Зрение не было его основным чувством. Он впитывал ауры жителей, их запахи. Он слушал пение мрака, танцующего вокруг пятен света из окон домов. Он смотрел. Час спустя он медленно тронулся с места, и в тихую мелодию ветра вплелся равномерный звук шагов, подарив музыканту метроном трости. Человек никуда не спешил. Он прошел мимо крайних домов, не повернув головы. Его провожали внимательные взгляды собак и кошек, но никто не посмел издать ни звука. Человек, равномерно шагая, двигался по улице, и тьма с уважением расступалась перед своим повелителем. Ни один звук не нарушал великолепие холода. Он приблизился к парку. Звук шагов изменился, под лакированными черными туфлями теперь похрустывал красный песок. Человек спокойно шел меж деревьев, оставляя за собой страх и тишину. Несколько минут спустя человек остановился перед скамейкой, на которой спал пьяный горожанин. Ночной гость долго смотрел на спящего, не делая попыток его разбудить, но человек, очевидно, почувствовал холодный взгляд и поднял голову. Ночной прохожий улыбнулся, садясь на край скамьи. «Прекрасная ночь, не так ли?»
1: «Кому как?»
0: Горожанин приподнялся, стряхнув с помятого костюма осенние листья. Он был невысок, коренаст. На его лице виднелись следы буйной молодости, теперь лишь уродовавшие черты их обладателя. Горожанин был не брит, его волосы цвета соломы растрепались. Туфли не раз ремонтировались, а костюм был во многих местах неумело заштопан. Ночной прохожий видел во тьме всю жизнь этого человека. Жалкие планы, не выходящие за пределы городка, попытки сколотить состояние, вялая борьба с самим собой, желающим беспробудно пить, поражение. Он видел холодные ночи в забегаловках, дешевую водку, хмурые взгляды бармена и ревность жены. Он слышал скандалы в давно требующей ремонта квартире, ядовитые реплики соседей, презрение брата. Он узнал о том случае, когда горожанин нашел упавшего в обморок старика и украл его кошелек. Старик не дождался скорой и умер на улице, а горожанин 3 дня пил на его деньги. Ночной гость видел всю жизнь своих жертв.
2: «Меня зовут Аорт».
0: Он мягко коснулся человека, и тот внезапно ощутил холод. Встряхнулся, шмыгнул носом.
1: «Рад видеть вас, мистер. Не найдется ли у вас пары центов для несчастного пьяницы?»
0: Голос слегка задрожал.
3: «Я не ношу с собой деньги, друг мой.
0: Аорт печально следил за эмоциями человека. Он видел, как тот последовательно сменял надежду на безразличие, безразличие на слабый интерес, интерес на вялое желание спросить. Дождавшись этого, ночной прохожий ответил на незаданный вопрос. «Я вампир». Пьяница тупо смотрел на Аорта, пока слова хищника проникали в его сознание. Хищник не удивился, встретив весьма типичную реакцию жертвы.
1: «Ну да, конечно. Мистер, если вам надо поспать, скамеек много. Не мешайте старому человеку».
0: Аорт улыбнулся, касаясь губами запястья горожанина. Минутой спустя он поднял сверкающие глаза. «Вы все еще не верите мне?» Человек в ужасе смотрел на тонкий ручеек крови, струившийся на землю. Аорт чувствовал его ужас, непонимание, неверие и отчаянное желание верить.
1: «Господи, мистер, вы...»
3: «Я отведал твоей крови, Питер Донован».
0: Он отшатнулся.
1: «Откуда вы знаете мое имя?»
0: «Я знаю все о своих жертвах».
1: «Жертвах?»
0: Теперь он поверил. Аорт всегда с наслаждением ждал этого момента. Он медленно придвинулся к Питеру. «Смерть от клыков вампира – самая приятная смерть под луной, Пит». Человек попытался вскочить, но взгляд Аорта усадил его обратно. По грязным щекам катились слезы страха, руки тряслись.
1: «О, Господи, спаси меня! Мистер, не надо, молю!»
3: «Почему ты отказываешься от дара, что я предлагаю тебе?»
0: Пьяница дрожал, пытаясь рухнуть на колени.
1: «Не убивайте меня, прошу вас!»
3: «Зачем тебе жизнь, человек?»
0: «Хочешь, я расскажу тебе, что будет, если я уйду?» «Ты проживешь еще 3 года, скитаясь в подворотнях, обыскивая свалки в поисках куска хлеба. Ты будешь просить милостыню, и тебя изгонят из этого города. В маленьких городках не любят нищих. Ты будешь брести по дорогам, дрожа от холода, а мимо будут проноситься машины, окатывая тебя холодной водой и безразличием. 2 года спустя тебя посадят в тюрьму за бродяжничество, и там тебя будут пытать. Затем тебя вышвырнут на улицу, приказав идти в приют для бездомных. Но к тому времени у тебя уже будет последняя стадия туберкулеза, и ты умрешь под забором роскошной загородной виллы начальника тюрьмы. Охотничьи псы обнаружат твой труп. Они притащат тебя к порогу дома, и за это их отхлещут плеткой. Приедет старая черная машина, и горбатый старик крючьями затащит тебя в кузов. Тело твое отвезут в морг, и студенты ближайшего колледжа разрежут тебя, изучая медицину на твоем дряблом трупе. Остатки сожгут, и ветер развеет зловонный дым, прибавив тебя к списку экологически вредных продуктов.
3: Вот что тебя ждет, Питер Донован. И вот от чего я хочу тебя спасти.
0: Пьяница стал совершенно белым, слушая мягкий голос Аорта. Вампир ждал, не делая попыток ускорить события. Он никогда и никуда не спешил.
1: «Мистер! Мистер, вы дьявол!»
0: «Да». Человек пал на колени.
1: «Я верующий! О, Господи, защити меня!»
3: «Богов не существует, о смертный».
1: «Но как тогда можешь существовать ты?»
3: «Я не то, что вы знаете под именем дьявола. Я лишь близок к этому образу».
1: «Так кто же ты?»
3: «Я вампир. Хищник. Хищники охотятся на жертв, освобождая их рот от больных и слабых, способных принести вред в своем потомстве. Я избираю своими жертвами только тех, кто не способен принести окружающим и себе ничего, кроме горя. Ты согласен, что не способен вырваться за пределы порочного круга своих ограничений?»
0: Питер рухнул на красный песок, содрогаясь от рыданий.
1: «Я исправлюсь, о Господи, клянусь тебе! Я брошу пить, я найду работу, я стану образцовым мужем!»
3: «Я не Бог. Я дьявол».
0: Человек молча дрожал. Аорт долго смотрел на смертного у своих ног.
3: «Веришь ли ты моим словам, смертный?»
1: «Да, да!»
3: «Тогда знай, что я сказал тебе истину о твоем будущем. И ты не сможешь изменить ничего в своей судьбе». Питер поднял белое от ужаса лицо, а Орт продолжил. «Смотри, человек, я вовсе не обязан убивать тебя. Я предложил тебе дар сладкой смерти, и ведь если ты верующий, то должен верить в лучшую жизнь на том свете». Тонкие губы вампира тронула усмешка. «Но помни, если я повернусь сейчас и уйду искать другую жертву, все, что я говорил, сбудется. Ты умрешь всего через 3 года, а за это время познаешь ад. Смерть твоя будет такой мучительной, что меня даже пробирает жалость. Итак, выбор за тобой». Аорт молча вдыхал морозный ночной воздух. Звезды тихо звенели над его головой, ветер ласкал холодную кожу. Глаза сверкали ледяным блеском.
4: «Ты уйдешь, если я скажу?»
3: Человек дрожал. «Да».
4: «А если я не скажу?»
3: «Тогда ты познаешь величайшие из доступных смертному наслаждений».

Час спустя высокий человек в черном плаще вошел в фойе небольшой гостиницы, посмотрев прямо в глаза швейцару. Тот молча протянул человеку ключи. Холодный голос нарушил ледяной покой пустого помещения. «На один день». За стенами человеческого дома тихо пел свою вечную песню ветер, не первый миллиард лет пытаясь подобрать достойные слова к симфонии тьмы.

0: Он плыл в черных глубинах океана, рассекая холодные воды могучей грудью. В океане никогда не бывает тихо, но даже вечный гомон колыбели всей жизни стихал, когда гигантский морской змей плавно скользил над скалами дна. Он был огромен и сверкал всеми оттенками золота. Мощное тело, казалось, способно победить любые глубины. Так оно и было. Красивая голова с острыми серповидными рогами равномерно рассекала тьму ночного моря. Громадные глаза, похожие на драгоценные камни, не мигая, смотрели вперед. Он плыл много дней, не останавливаясь ни на мгновение. Усталость была ему незнакома. Змей не спешил. Его ждала вечность. Подводные ветры, которые люди зовут течениями, ласкали его чувствительную кожу. По чешуе пробегали волны, гасящие турбулентные завихрения. Свет фосфорицирующих рыб отражался в каждой чешуйке, как в зеркале. Он был властелином океана. Впереди, в едва заметном свете луны, грозно вздымались пики подводных гор. Длинное тело змея скользило между ними, время от времени задевая скользкие склоны, вызывая камнепады. Горы знали о своем повелителе. Змей поднялся ближе к поверхности, вознесшись над скальным лабиринтом, словно лунная радуга над океаном. Под ним простирался затонувший материк, известный людям как Гондвана. Вокруг огромные пирамиды, вздымавшие ровные грани к зеркалу поверхности, струились потоки жизни и ощущались тысячи запахов. Впервые за много дней змей прервал свое равномерное движение к югу. Он долго парил в струях фосфорного света, и видевшие его трепетали от счастья. Столь величественное зрелище представлял собой великий змей в лучах лунного света под черным зеркалом вод. Наконец, могучий повелитель глубин двинулся вперед, обратившись в беззвучно струящийся золотой луч. Он вплыл в пирамиду сквозь широкие арки, на которых еще виднелись древние письмена иных народов. Водоросли, анемоны, рыбы и осьминоги все уступали дорогу королю, когда он струился через них, оставляя за собой радость и благоговение. В центре пирамиды на постаменте горела синяя звезда, освещая огромный призматический зал мертвым светом. В синем сиянии золотой змей казался нереальным мерцанием, иллюзией необъяснимой игры теней. Он подплыл к постаменту.
1: «Ты принес вопросы, Нерей?»
0: Тусклый голос мертвого существа заставил воду слабо завихриться в спирали. Змей свернулся кольцом вокруг постамента, подняв прекрасную голову на один уровень со звездой. Он был столь огромен, что звезда терялась на фоне изумрудного сияния его глаз. «Да, древнейший, я принес вопросы». Мертвое существо ничего не ответило. После тягостного молчания змей спросил: «Кто я такой?»
1: «Бог подводного царства», — ответ последовал сразу.
0: «Что означает понятие «бог»?»
1: «Бессмертные и всемогущие существа, способные создавать».
0: «Тогда я не бог, ведь я не всемогущ».
1: Понятие абсолютно лишь в определении. Тот, кто ближе и всего к идеалу, может называть себя так. Ты ближе всех.
0: Я не могу создавать.
1: Ты создаешь не материю.
0: А что?
1: Дух глубин, способный влиять на смертных. Нерей промолчал.
0: Зачем? В этом вопросе слышалась печаль.

0: жизни ты говоришь? Ты несешь жизнь жертвам своих жертв. Разве это не так? Дрей глубоко задумался. Но разве хищник и жертва неравно хотят жить? Разве они не равны в своем праве бороться за жизнь? Звезда долго молчала. Я не могу ответить на этот вопрос, Нерей. Я никогда не жил. Змей помолчал.
1: Тоже ты.
0: Я собрание знаний и эмоций своих создателей. Я не существо. Я лишь смесь крошечных частиц от многих существ. Все они мертвы уже тысячи лет. Я никогда не был живым, хотя и я могу умереть.
1: Тогда дай мне ответ на главный вопрос, который мучает меня много лет.
0: Звезда немного умерила яркость.
2: Нерей, я знаю ответ на твой вопрос. Но хочешь ли ты услышать его?
0: Голос звучал тихо. Змей долго молчал.
1: Уже нет.
0: Он неуловимым движением развернул кольца своего тела к выходу и замер при следующих словах древнейшего.
1: Великий змей один. Бессмертных владык тьмы трое.
0: Нерей быстро повернул изумрудные глаза к постаменту, озарив его неземным светом отчаянной надежды одинокого.
1: Что?
2: Один из вас, король ночей.
0: Он правит тьмой, неся лишь смерть. Второй парит на небесах, пылая яростью очей.
1: Стихии тьмы подвластны вам. Несет симфонию небесам один вампир, один дракон, но ноты все не знает он.
2: Есть третий. Тот, кто в темноте пылает яростней огней. Он сомневается во тьме, но даже он не знает дней.
1: Царит он там, откуда жизнь распространилась по земле, и только он способен дать симфонии тьмы мелодию дня. Пока вы врозь, симфонии нет, как нет единства под луной. Объединившись, три царя услышат пение одной. Вы знаете имя для нее. Она дала вам жизнь и власть, вложила холод в одного, второму подарила страсть, избрала третьему судьбу, достойную воспетой быть. Но мудрость змей постигнет сам и сможет двух освободить.
0: В тот миг, когда увидит тьма, что дети научились жить, она вернет вам знания дня, и вы научитесь любить. Владетель ночи в смерть уйдет, она ему жена и дочь, и никогда не сможет он свои инстинкты превозмочь. Владыка неба может стать одним из властелинов тьмы и в рабство мать свою вогнать, и победить, и проиграть. А может он огонь познать, и солнцу бросить в небо гнев и проиграть, но навсегда остаться властелином сфер. И третья возможность есть. От змея мудрость примет он, придав огню своей души неистовство океанских волн. Два повелителя земли, владыки моря и огня, одна душа и мать одна, покой от неба и до дна. Запомни, змей, тебе решать. Ты дирижер симфонии тьмы. Покой навек или война, огонь и солнце или тьма.
3: Ледяное течение окутало пирамиду древних, и золотая струя выплыла из широкого проема непостижимо древних ворот. Нерей медленно всплывал к черному зеркалу поверхности, рассекая тьму воды сверканием золотого света. Он размышлял.
0: Мудрость. В этом была сила великого змея. Именно это имел в виду древнейший. Черное зеркало с плеском приняло в себя могучее тело. Огромная голова поднялась высоко над поверхностью океана, наполняя воздух изумрудным сиянием глаз, похожих на драгоценные камни. Нерей задумчиво смотрел на

0: мчался в невидимых облаках, пронзая плоть небес с собой, словно копьем. Его окружал ледяной холод непостижимой высоты. Тьма боялась своего сына, расступаясь перед огнем его глаз. Мертвую тишину нарушал только стон умирающего воздуха, который сминали, закручивали в вихри и рвали на части могучие крылья. Он сверкал серебряным светом, словно притянувшая с неба лунная дорожка. Самое красивое существо из всех возможных и невозможных. Дракон был великолепен, когда мчался в тишине ночи ночного неба, заставляя луну стыдиться своего несовершенства. Сверкающие стальные рога со свистом рассекали ткань неба, соперничая в остроте с ланцетом хирурга. Могучий хвост довершал операцию, сшивая края небесной раны гребнем стальных игл, похожих на столь любимые драконом горные пики. Его бриллиантовые крылья отливали неземным сиянием. Изумительная красота гармонировала с грозным обликом хищника. Пылающие рубиновые глаза словно рассказывали встречным об имени своего хозяина, но встречных быть не могло. Огромный дракон парил в небесах один. Он мчался на юго-восток уже много дней. И хотя спешить ему было некуда, ведь их ждала впереди вечность, дракон летел быстро. Этого требовал его темперамент. Дракон был рабом своих эмоций. Ветры в ночном небе уступали ему дорогу. Звезды провожали своего повелителя восхищенным звоном. Отблески луны на крыльях пели о его мощи. Воздух возносился ввысь, согретый яростным пламенем глаз. Дракон повелевал небом. Впереди вставали грозные кряжи скал, словно бросавшие вызов неистовству сына неба. Они не знали, что их владыка-ветер всего лишь раб для дракона. Он смеялся над наивностью гор, проносясь над ними лунной молнией, нарушая вечный покой древних ущелий биением горячей молодой крови. Дракон был молод, хотя и не знал этого. Перед ним встал во весь рост властелин гор. Самая высокая скала в мире, могучий пик, покрытый снегом. Смерчи завывали вокруг его отвесных склонов. Ни одна птица никогда не осмеливалась бросить вызов непобедимому воину. Дракон рассмеялся. «Я повелитель неба!» Он взмыл над тучами и впервые за много дней полета замер, распластав бриллиантовые крылья. На небольшом плато под самыми тучами ютился небольшой домик, в окнах которого тускло горел свет. От дверей к скале спускалась обледеневшая лестница, а рядом с домом примостился маленький сарай. Дракон ощутил запах добычи, он был голоден. Снег с шипением испустил дух, коснувшись разгоряченной чешуи. Сложив крылья, хозяин ветра одним грациозным движением приблизился к домику. Ему пришлось склонить голову, чтобы заглянуть в окно. Внутри пылал очаг. В глиняном горшке варилась еда. У стола из грубых необструганных досок стоял простой деревянный стул, и на нем сидел старик. Дракон с любопытством оглядел дом человека. Ему редко доводилось встречать их раньше. Старик был одет в длинное серое одеяние, на левом плече застегнутой грубой булавкой. На голове его совершенно не было волос, но с подбородка до пояса спускалась белая, как снег, борода. Узкие глаза были закрыты, старик смотрел в очаг, но видел ли он огонь, дракон не знал. Могучий владыка небес повернулся к сараю. Оттуда слышались панические крики животных, чуявших свою смерть. Дракон ощутил радость предвкушения. «Не надо! Я накормлю тебя!» Рубиновый пламень глаз вырвал из тьмы маленькую фигурку, отважно смотревшую прямо на дракона. Старик не боялся его. Дракона это так заинтересовало, что он решил подождать с охотой.
1: «Что ты можешь предложить мне, человек?» — спросил он, стараясь понизить голос, дабы не лишить смертного слуха.
2: «Нечто лучшее, чем убийство. Входи».
0: Дракону было интересно. Он протиснулся в дом, заняв почти половину всего помещения. Свернувшись возле огня, он посмотрел на вновь занявшего свое место старика.
1: «Меня зовут Вулкан».
0: Несмотря на все старания, стены дрожали от мощи его голоса. Старик улыбнулся.
2: «Меня зовут Лунцзы, что значит «учитель дракон».
0: Вулкан растянул губы в улыбке.
1: Ты не дракон, человек.
2: Мы те, кем являемся в душе. Тело значит очень немного.
1: И что же в тебе от меня?
2: Способность видеть мир с высоты.
0: Дракон улыбнулся шире.
1: Ты не видишь отсюда мир, человек. Тучи закрывают тебе обзор, ты не властен взлететь над ними, ощутив гармонию неба и земли всей душой.
2: Тело мое не властно, ты прав. Но дух мой давно летает над миром.
1: Что ты подразумеваешь под словом «дух»?
2: Дар мысленного познания реальности. Люди зовут меня философом.
1: И что видит твой дух?
2: Тьму.
0: Вулкан рассмеялся, и дом едва не рухнул от его смеха.
1: Для этого не надо быть философом.
2: Да, тьму видит любой, но многие ли видят способ победить тьму?
0: Дракон серьезно посмотрел в глаза старику.
2: А зачем, человек?
0: Лунг задумался. Тем временем вулкан поудобнее устроился у камина, положив огромную голову на свои руки. Пылающие глаза сверкали на серебряной чешуе, как капли крови на луне.
2: «Очень хороший вопрос, дракон», — признал, наконец, старик.
0: Вулкан молчал, и Лунг продолжил.
2: «Скажи мне, в чем основное отличие тьмы от света?»
1: «Я отвечу тебе цитатой одного великого дракона, человек. Я не знаю, откуда помню эти слова, ведь кроме меня драконов нет. Но я уверен, что это сказал дракон. Слушай».
0: Вулкан закрыл глаза, и в доме сразу стало темней.
1: «Тьма милосердна. Когда ты во тьме, ты волен представлять себя в винограднике грез. Свет может показать камеру палача».
0: Лунг Цзы откинулся на стуле, с удивлением посмотрев на дракона.
2: «Интересная цитата».
1: «Разве он ошибался?»
2: «С одной стороны, нет. Но подумай, ведь в данном случае милосердие выступает в качестве самообмана».
0: Теперь задумался вулкан.
1: «Тем не менее, я считаю, что если ты не в силах изменить свою судьбу, о ней лучше не знать».
0: Старик кивнул.
2: «Умное решение. Но разве ты, дракон, способен смириться с судьбой?»
0: Вулкан встрепенулся.
1: «Я повелитель своей судьбы, а не слуга».
2: «Тогда ответь, почему ты мечешься по миру в поисках ответов на вопросы?»
0: Дракон помолчал. Лунг улыбнулся.
2: «Не потому ли, что ты чувствуешь неудовлетворенность своей судьбой одинокого дракона?»
0: Вулкан поднял взгляд горящих глаз на старика.
1: «Возможно, ты прав. Но это не зависит от меня. Чтобы определять свою судьбу, не требуется всемогущество. Достаточно лишь не отступать, когда есть шанс схватить удачу за рога. Тогда ты сможешь сказать себе, я сделал все, что мог. И даже проиграв, ты победитель».
0: Старик сцепил руки на груди, глубоко задумавшись. Вулкан глядел в огонь. Очень долго никто не прерывал тишину, и только потрескивали дрова в камине.
2: «Когда я смотрю в огонь», — заговорил дракон, и Лунг Цзы поднял голову. «Я часто думаю, почему он готов пожрать все на свете. Он живет только убивая, он поглощает материю, превращая ее в энергию. Огонь — хищник от рождения до смерти. Он воплощенная смерть, он суть разрушения. Огонь не может создать ничего, кроме тепла, и ценой этому теплу служит неизмеримо более сложная и превосходящая его материя – дерево. Живая материя – плоть».
0: Старик молчал.
2: «Тогда я сравниваю себя с огнем. Мы братья, мы хищники, мы несем смерть. Мы поглощаем жизнь, питая себя смертью других. Мы оба пылаем энергией, в основе которой лежит разрушение. Мы оба не в силах обуздать свою ярость и, разбушевавшись, способны уничтожить весь мир. Как он несет тепло, единственную пользу для других, так я несу красоту, но красота эта питает себя смертью».
0: Вулкан сурово вздохнул.
2: «В
1: Вот та судьба человека, которую я не в силах превозмочь.
0: Человек помолчал.
1: Ты очень умен, Вулкан, но ты ошибаешься. Да, огонь — суть разрушения. Да, он живет, убивая, и в этом вы похожи. Но ты не прав, говоря о том, что огонь не способен творить. Смотри.
0: И в сумраке хижины сверкнула молния серебристого света, с дрожанием застыв перед огненными глазами дракона. Вулкан невесело усмехнулся.
1: Меч, рожденный в огне, символ войны.
0: Старик замер. Со страшной тоской посмотрел он на меч и яростно метнул его в стену.
1: О, как я мог позабыть все, чему учил?
0: Лунг Цзы схватился за голову, качаясь от горя. Дракон печально закрыл глаза.
3: Человек, ты стар.
1: Да, я скоро умру.
3: Ты скоро умрешь и навсегда унесешь свои ошибки и победы во тьму.
1: Да.
3: А я не властен умереть. Я буду жить вечно, питаясь другими жизнями, неся только разрушение. Я вечный огонь.
0: Старик опустился на стул, внезапно ощутив груз всех своих лет.
1: Вулкан. Но ведь все мы обязаны огню, жизнью.
0: Дракон открыл глаза, осветив холодную хижину пурпурным пламенем.
3: «Объясни!»
0: Лунг Цзы вскочил с торжеством, скинув иссохшие руки к хмурому небу.
1: «Солнце! Огонь дал жизнь всем нам! Он отец наш!»
0: Дракон широко открыл глаза.
3: «Солнце?»
1: «Да! Оно не разрушает!» Оно дает жизнь. Оно первопричина жизни, Вулкан. Огонь дал всем нам жизнь.
0: Вулкан с тоской улыбнулся.
3: Старик, старик, ты ведь не знаешь, что такое звезда.
0: Я знаю.
3: Звезда – апофеоз разрушения. Звезды пожирают сами себя в неистовой ярости, ломая саму ткань пространства. Они слишком далеки от оазисов жизни, чтобы те почувствовали смертоносную красоту плазмы. Но тепло летит далеко. Жизнь сумела возникнуть на остатках торжества смерти. Вот что такое жизнь. И знай, что все звезды смертны.
0: Дракон вышел из опустевшего дома, оставив старика в отчаянии ломать руки. Он поднял непостижимо прекрасную голову к темному небу и испустил бешеное рычание хищника, попавшего в западню.
1: «Кто?»
0: Вопль вулкана разорвал покой ночи.
1: «Кто сделал мир таким? Кого мне убить во имя жизни всех, предназначенных на заклание у алтаря смерти?»
0: И он ясно услышал ответ.
1: «Себя!»
0: Дракон гневно возразил: «Это бегство от решения!» «Тогда найди того, кто сможет дать ответ».
4: «Кто ты такой?»
0: «Тот, кто не может тебе ответить».
4: «Кто же сможет?»
0: «Великий змей».
4: «Где мне его найти и кто он?»
0: Голос некоторое время молчал. Покой глубин хранит змея. Океан ей дом, моря родня. Великий змей живет в воде, подобен золотой звезде. Он солнцу сын и дочь, он тьмы. Хранит он тайны, словно мы, но тайны те не знает он. Он сердцем чист, он знание трон. Никто не знает, даже змей, откуда мудрость у него, но знают все, что он не сон. Он змей, ответы знает он. Ты полетишь навстречу тьме, оставив солнце за спиной, пока не встретишь в темноте дорогу, полную луной. Ты полетишь вдоль блеска звезд, осилишь море, даст ответ. Так как? Достаточно ты горд. Смотри, потом не скажешь «нет». Вулкан молча смерил взглядом могучие уступы, темные тучи, холодные ледники и горящие вечным жаром звезды.
1: «Рискнуть всем этим?» – прошептал дракон и, более не колеблясь, взвился в воздух.
0: Он мчался на запад, оставляя солнце за спиной, и все более ускорял свой полет. Его ждала победа или...

0: годы для сборки. Джордж Локхарт, «Симфония тьмы», глава 7. Они охотятся на меня уже много дней. Сотни людей идут по моему следу, вертолеты выслеживают меня, танки скрежещут гусеницами, словно зубами. Я иду по горам, вдыхая ночной воздух и слушая пение звезд. Я не спешу. Я никогда не спешу. Сегодня я не пойду на охоту. Не потому, что опасно, смертные бессильны против меня. Сегодня меня ждет нечто иное. В этих горах я встретил орла. Он долго смотрел на меня с утеса, потом слетел вниз и сел на дороге. «Ты смертный?» – спросил меня орел. «А ты?» – ответил я ему. «Я – да. Я – нет». Он кивнул, словно не сомневался в этом. «Ты одинок?» Он не спрашивал, он утверждал. «Можно сказать и так, птица. Но я имею все это». Я распахнул руки, охватив ими вселенную. Орел некоторое время не отвечал. «У меня есть друг», — наконец произнес он с трудом. «Да». «Он несчастен». Я с сожалением коснулся его блестящих перьев. «Прости, но я не властен дарить сладкую смерть орлам». Он яростно затряс головой. «Нет, ты не понял! Он тоже бессмертен и одинок». Я внезапно ощутил жар, словно выпил крови. «Кто он?» «Он как я?» «Нет, он дракон. Имя ему Вулкан». Я много читал о драконах, но никогда не думал, что встречу хоть одного, не думал, что они существуют. «Где он?» «Сейчас его здесь нет, но я чувствую, он скоро вернется. Вернется еще более несчастным, и я подумал, может, вместе вы сумеете постичь счастье? Ведь ваша доля — вечное одиночество. Это плата за власть. Я прав, не так ли?»
1: Я удивился словам этого орла. «Возможно. Никогда не думал об этом. Я дождусь его, орел». Он кивнул и растворился во тьме. Надо было узнать его имя. И вот я иду по ночным горам. Запахи будоражат мою кровь, холодный ветер ласкает мою кожу. Я люблю холод. Вчера ночью я обнаружил дом дракона. Большая пещера на отвесном склоне самой высокой горы. Я не смог туда залезть и долго смотрел. На фоне темного склона отверстие выглядело дырой в абсолютный мрак, словно сама Вселенная нанесла себе страшную рану. Я всю ночь просидел у подножья скалы, вдыхая странный, горьковато-сладкий запах дракона и пытаясь представить себе нашу встречу. Сейчас я смотрю на восток и слышу далекий гром. Слышу я не ушами. Впервые во мне проснулось нечто, о чем я не имел ни малейшего понятия. Дракон уже близко. Я внезапно понимаю, что с нетерпением жду встречи. Это меня удивляет. Нетерпение? Спешка? Ночь кричит, убиваемая свистом сверкающих крыл. Как он прекрасен! Он похож на сон. Я смотрю на огромного дракона, пытаясь убедить себя, что не сплю. Это тоже меня настораживает. Я не вижу снов. Дракон садится на камни и идет к пещере. Не обращает на меня внимания. «Доброй охоты!» Он поворачивает сотканную из лучей луны голову ко мне, и я понимаю, почему его зовут Вулкан. Правильнее было бы назвать его «Два вулкана».
2: «Доброй охоты и тебе, человек!» «Что ты делаешь ночью в горах?»
1: «Я не человек. Меня зовут Аорт. Я бессмертен».
0: Он замирает, медленно поворачивается ко мне всем телом. Я потрясен тем, сколь непостижимой может быть красота. Отныне я никогда не увижу ничего более прекрасного. Жаль.
2: «Что ты сказал?»
1: Иду навстречу, касаясь сверкающей брони. Я вампир. Мне рассказали о тебе. Ты одинок, как и я. Мы могли бы стать друзьями.
0: Дракон долго смотрит мне в лицо.
2: Ты понимаешь, что я такое? Медленно и печально говорит он.
0: Я киваю.
2: Ты дракон. Я смерть.
0: А я дьявол.
1: Он улыбается.
2: Как вижу, мы оба в достаточной степени претенциозны.
1: Я тоже улыбаюсь.
0: Как же долго я ждал.
1: Потом вихрь, тепло, жар, странное чувство в груди, словно у меня появилось сердце, но у меня нет сердца.
0: Потом огонь, пещера, теплая кровь антилопы.
1: Вулкан долго молчит, наблюдая за пламенем.
2: «Кто сказал тебе обо мне, Аорт?»
0: «Я встретил в этих горах орла», — он вздрагивает.
2: «Ты тоже?»
0: Я молчу. Потом мы одновременно произносим
2: «Надо узнать его имя!»
0: И смотрим друг на друга. Вулкан подбрасывает полено в костер.
2: «Завтра я улетаю на поиски последнего бессмертного нашего мира».
0: Я слушаю симфонию тьмы.
1: Кто он?
0: Дракон тоже ее слушает.
2: На краю света некто сказал мне о великом змее, владыке океанов. Он знает ответы на все вопросы.
0: Даже на наш? Вулкан не отвечает.
1: Следующим вечером я просыпаюсь первым. Стою у края пещеры, и внезапно меня пронзает такая тоска, что холод космоса кажется мне жаром солнца. Я чувствую холодные льдинки, ползущие по лицу. Они падают на камни, разбиваясь на мириады звенящих слезинок. Подходит вулкан, и мы долго смотрим, как солнце опускается за горы. Как тьма возрождается. Я слышу могучую увертюру к наступающей ночи. Я чувствую восторг. Я был неправ, говоря, что повелеваю тьмой. О, нет.
2: Мы принадлежим ночи, тихо произносит дракон. И я понимаю, сколь близок он мне, раз понял.
0: Я принадлежу тьме. Я принадлежу ветру. Я принадлежу звездам.
1: Словно заклинание повторяет мои слова, но нет, не мои.
2: Я принадлежу тьме, я принадлежу огню, я принадлежу небу, я дитя всех стихий.
0: Он прав, он могущественнее меня.
1: Вулкан, мы летим сейчас.
0: Дракон медленно поднимает глаза.
2: Аорт. Я должен сказать тебе еще кое-что.
0: И он говорит. Я молча вниманию пению сфер, которые никогда считал подвластными себе.
1: Вулкан, я все равно полечу. Смерть мы знаем в совершенстве. Дадим ей шанс узнать нас. И мы вонзаемся в ночь, подобно клинкам из черной стали. Я никогда не летал. Это оказалось очень приятно.
2: «Ты холодный, как ночь, Аорт!» — говорит мне дракон, набирая скорость.
0: «Ты горячий, как солнце, вулкан!» — отвечаю ему я.
1: Пение звезд поглощает нас. Мы вливаемся в симфонию тьмы, мы растворяемся в ней, становясь двумя нотами в бесконечном концерте. Мне не хочется возвращаться.
0: Глава 8.
2: Я неподвижно парю. Я не двигаюсь с огромной скоростью. Я молча кричу. Я смотрю на звезды, закрыв глаза. Я сплю, размышляя. Сегодня я впервые остался на поверхности, когда взошло солнце. Я едва не ослеп. Столь невероятное сияние заполнило океан, когда моя чешуя засверкала в лучах светила.
1: Мне пришлось нырнуть на несколько метров. Я слышу симфонию тьмы, купаясь в сиянии.
3: «Ты впервые увидел солнце?»
1: Знакомый дельфин описывает вокруг меня фигуры, радостно треща на своем языке. Я улыбаюсь ему. «Да, я даже не предполагал, сколь оно прекрасно».
3: «Тогда почему бы тебе не сменить образ жизни?»
1: Дельфинов уже много, они играют в светлой воде, наполненной моим сиянием. Я никогда не думал об этом. Он весело смеется.
3: Никогда не поздно начать жить.
1: Внезапно все дельфины замирают. Мой знакомый молча слушает давно замеченный мною тихий стук и сурово добавляет.
3: И неизвестно, в какой момент за тобой придет смерть.
1: Я ощущаю тревогу. В музыку света вливается странный неживой мотив, словно древнейший лично явился посмотреть на наш праздник. Я размышляю, не связана ли тревога моих друзей с маленьким кораблем людей, плывущих в нашу сторону.
3: «Великий, тебе лучше нырнуть поглубже», — предупреждает молодой дельфин, тревожно выпрыгивая из воды.
1: «Что происходит?»
3: «Люди плывут на охоту».
1: Я начинаю понимать. «Они охотятся на вас?»
3: «Они охотятся на всех».
1: Симфония океана внезапно становится резкой, неприятной до слуха. Тревога моя растет, я приближаюсь к дельфинам. «Могу я вам помочь?»
3: Знакомый дельфин резко отвечает. «Нет, прошу, ныряй, это опасно».
1: Я смотрю на корабль. Он намного меньше моей головы. Плыву навстречу. Дельфин бросается на перерез.
3: «Великий, не на...»
1: Я слышу неприятный звук, и я в крови. Вокруг меня кровь, вопли, боль и смерть. Я вижу, как умирает дельфин, я так и не узнал его имени. Во мне поднимается непривычное чувство. Я никогда не испытывал его раньше. Я первый раз в жизни хочу убить. Корабль с треском разваливается на части, когда я раскусываю его корпус. По голове больно ударяют маленькие предметы.

0: металлы тонут, отравляя сверкающие волны неприятным запахом смерти. Много людей барахтаются в воде, они продолжают бросать в меня маленькие предметы. Я ищу своего дельфина. Его поддерживают два товарища, он истекает кровью. Я тоже, но он умирает. Мы смотрим друг на друга. Он намного меньше моего глаза. Я пытался. Его голос едва различим. Я хочу найти способ спасти его, но не могу. Замечаю, как остальные дельфины начинают спасать людей. Вода вокруг меня становится более соленой, чем обычно. Никакой музыки не слышно. Ты пытался объяснить. Когда ты убиваешь добычу, она не умирает. Она продолжает жить в тебе. Ведь смерть, несущая жизнь, не полная смерть. Так было всегда. Это не зло. Я не понимаю, почему вода такая соленая. Она почти перестала быть прозрачной. Она наполнена золотой жидкостью, и эта жидкость очень соленая, но не кровь. Я странно чувствую себя. Дельфин умер. Его товарищи спасают тех, кто его убил. Медленно плыву прочь. Вспоминаю слова древнейшего о том, что я бог. Мне становится очень плохо, но сравнивать не с чем. Сегодня я потерял друга. Я парил рядом с ним и не мог его спасти. Теперь я совсем одинок. У меня больше нет друзей. Впервые я понимаю, что чувствуют друзья моих жертв. Они также смотрят на смерть друзей, не в силах спасти их. Отныне я никогда не смогу убить никого, кроме себя. Музыки моря не слышно. Думаю над этим вопросом. Друзей у меня больше нет. Никто не испытает горя, наблюдая мою смерть. Но многие испытают радость. Ведь я не смогу больше убивать тех, у кого есть друзья. Решение принято. Вода очень твердая, если плыть сквозь нее быстрее звука. Я плыву по поверхности, поднимая пенные волны до туч. Симфония океана пропала навеки, я оглох. Далеко впереди остров, над ним бушует пламя. Вулканы. Вечные враги морей, непримиримые борцы за огонь, создатели суши. Могилы для змеев. Кто-то кричит. Я замечаю странную птицу, которая садится мне на голову. Она большая, в три раза больше дельфина. Почти как мой глаз. Если я сейчас прыгну в вулкан, птица может не успеть взлететь в воздух. Я делаю резкий поворот, останавливаюсь. Покинь меня, я должен сделать важное дело. Птица прыгает на мою верхнюю челюсть, взмахивает крыльями перед глазами. Теперь я вижу, что это не птица. Похоже, существо имеет некоторое сходство со мной. Я ясно различаю блестящую серебряную чешую, прямые рога на голове, очень похожие на мою, четыре мощные ноги и огромные сверкающие крылья, почти с мою голову шириной. Это тоже змей, только летающий и маленький, но очень красивый. Глаза у летающего змея красные. На спине у змея сидит человек в черном. Я смотрю на них и размышляю о причине такого поведения. Они должны были бы испугаться меня. «Приветствуем тебя, великий змей!» – почтительно говорит летающий родич. «Я вулкан, единственный в мире дракон, а это Аорт, единственный в мире вампир. Мы бессмертны, как и ты». Вспоминаю пророчество древнейшего. Так вот, каковы они. Я рад встретить вас, но вы ошибаетесь. Я вовсе не бессмертен. Они кажутся мне удивленными. Но разве ты не великий змей? Так звали меня друзья, пока я их имел. Сам я называю себя Нерей. Молча смотрят мне в глаза. «Тогда вы помешали мне», — объясняю. «Я плыл к тому острову, желая умереть. прошу, покиньте меня. Я не хочу никого подвергать опасности». Все еще молчат. «Почему?» Я смотрю на вулкан, потом на вулкана. Разве смогут они понять меня? Я потерял иллюзии. Удивительно, но они поняли. Чувствую острое сострадание дракона и жалость вампира. Не только ты, друг. Дракон осторожно гладит крылом мой рог. Рог намного больше дракона. Он назвал меня друг. У меня нет друзей. Единственный друг погиб на моих глазах 3 часа назад, рассказываю я. Не понимаю, зачем я это делаю. Они слушают внимательно, смотрят друг на друга. Потом вампир садится на мой нос и долго молчит. Дракон лежит рядом. Я жду. И никуда не спешу. «Мы летели к тебе так долго, что едва не рухнули в океан», — начинает Аор. «Я облетел полмира, чтобы узнать про тебя», — продолжает вулкан. «Я осознал всю тщетность своего существования и решил задать тебе вопрос о смысле жизни. Но по дороге к тебе мы встретили друг друга и стали друзьями. Так почему же ты решил порвать счеты с жизнью именно тогда, когда и у тебя могут появиться друзья?» Вампир сжимает кулаки. Я думаю над их словами. «Потому что дружба не даст мне забвения и не научит, как жить, не убивая». Дракон падает в воду, вылезает. Он так изумлен, словно я исчез.
1: Но это и есть вопрос, который мы хотели задать!
0: Теперь в его голосе не изумление, а отчаяние. Я хорошо его понимаю. Вампир молчит. «Если вам сказали, что я знаю ответ, то с вами очень жестоко пошутили. А сейчас покиньте меня. Я намерен умереть. И я не хочу брать вас с собой. Вы не потеряли иллюзии, раз до сих пор живы». Я слышу тонкую мелодию, не похожую ни на что. Аорт и вулкан улетают, я плыву вперед. Сверкает солнце, мелодия набирает силу. Я разгоняюсь. Мелодия гремит, торжествует. Она сотрясает вселенную. Волны и звезды, океаны и горы, леса и реки, небо и земля. Все вплетается в мощнейшую симфонию. Мир трепещет, слыша музыку сфер. И в последний момент перед гибелью я, наконец, понимаю, что слышу. «Он погибнет!» Я в отчаянии смотрю на пенный след невероятного живого существа, уходящий к островам на горизонте.
2: Он сделал свой выбор.
0: Аор совершенно неподвижен. «Ты слышал его последние слова?» Мой друг медленно переводит на меня взгляд. «Вы не потеряли иллюзии, раз до сих пор живы».
1: Я взмахиваю крыльями, воспаряя над морем, бросая вызов солнцу. Я слышу тихую мелодию, ни на что не похожую. «Я потерял иллюзии».
0: Аорт молча закрывает глаза. Я набираю скорость. «Я тоже». Мелодия набирает силу с каждой секундой. Она гремит, заставляя небеса сотрясаться от звуков. Она вбирает в себя всю вселенную.
1: «Ты слышишь, друг?»
0: Мне приходится кричать.
1: «Да! Я знаю, что это!»
0: Мне неинтересно, что это. Я лечу к вулканам. Я последний раз пронзаю воздух копьем своего тела. Я растворяюсь в музыке. Она наполняет меня, сжигая боль и горечь. Последний раз наполняя сердце ликованием от осознания собственной силы. Я симфония неба. И перед тем, как нырнуть в пламя своего прародителя, я, дракон, слышу...
2: Я
1: Я смотрю на летящие мне навстречу огненные деревья. На небе сияет солнце, вокруг меня сверкают мириады бриллиантов, крылья вулкана. Он прав. Иллюзий больше нет. В этом мире без нас будет лучше. По крайней мере, без меня точно. Я слышу странную мелодию, ни на что не похожую. Она наполняет меня, усиливаясь с каждым мгновением. Скоро я уже не слышу ничего, кроме торжествующей симфонии, от которой содрогается мир, которая вплетает вселенную в свой узор. Я слышу! Я слышу! Я кричу вулкану, что понял, но он не слышит. Острова уже близко. Вижу невообразимо огромную золотую змею, парящую в воздухе. Мир словно замирает, внимая сокрушительной музыки. Я кричу, и у меня замирает сердце. Да, у меня замирает сердце, когда я понимаю, что же я слышу. Иллюзий больше нет, и я впервые с начала времени слышу подлинную симфонию тьмы. Я прыгаю в горячую мглу вулкана, наслаждаясь музыкой. Симфонию тьмы. И я ныряю в недра вечного врага моря, наслаждаясь музыкой. Симфонию тьмы. И я влетаю в пламень прародителя огня, наслаждаясь музыкой.

0: Сергей Чекмаев. Песок, уходящий сквозь пальцы.
1: Старая рация зашипела, поперхнулась и разразилась двуязычной матерщиной.
2: «Твою мать! Через 10! Крытие! Быстро!»
1: Маран сплюнул. На губе повисла маленькая соленая капля. Во рту пересохло так, что даже плевать стало нечем. Он утерся рукавом и снова поднес к глазам бинокль. Мутные линзы приблизили жаркое песчаное марево. С северо-запада падал хамсин. Простой, не черный, но все равно опасный. По-хорошему, надо идти не к оазисам, а добраться до узкой колейки и нанять дрезину на Вадихальфу. По крайней мере, в старой ржавой коробке есть фильтры и рахитичный кондиционер. Но вокруг железные ветки уже вторые сутки рыщут банды миротворцев. Хрен его знает, что они там забыли. Вряд ли охотятся конкретно на него, но встречи будут рады, это точно. Даже, наверное, пристрелят не сразу. А когда падет хамсин, магрибский патруль, что с ночи идет по пятам, прижмет Марана к отрогам и... Проводников мало кто терпит, ведь они предлагают выбор. В последний раз он провел через блокпосты целую группу беженцев. Аж с двух списанных десантных самоходов. Только с двух. Больше не нашлось желающих рискнуть, когда изъеденный черной сернистой пылью контейнеровоз начал тонуть в маслянистой помойке Нильского устья. В этот раз не было даже жиденькой толпы зевак. Привыкли. Все равно никто из спасенных не выживет. На юге страшный голод, а на севере... На севере они никому не нужны. Хотя именно эти, возможно, и пригодились бы. Беженцы почти не общались с Мораном, но он знал, что их вывезли централизованно. Какой-то Евросоюзный аграрный институт. Для щебнистых подзолистых почв Магриба – бесценная находка. Для черных снегов Европы – уже несбыточная мечта. Сеять там давно нечего. Весь фонд разграблен и съеден подчистую. А если что и найдется, то все равно не взойдет за короткое шестинедельное лето со скупым солнцем и жадными сернистыми дождями. Вряд ли хоть кто-нибудь на агонизирующем континенте представляет, что происходит тут, в Арабской Африке. Возможно, там просто надеялись сохранить полезных спецов. Возможно, откупились ими от равнодушного Магриба, получив взамен обещание принять еще сотню-другую тысяч беженцев. Или даже хотели основать у границы колонию на самообеспечении. Еще одну тусклую жемчужину в дешевом ожерелье нильских оазисов. Очередную доходную точку для рэкета писмейкерс и неоколонистов. На год, на два, пока чахлый пятачок возделанной земли не захлебнется под напором голодных толп. На западе опять мелькнули черные пятна. Несколько маленьких и одно большое, неуклюжее, но целеустремленное. Моран прикрыл рукой окуляры, чтобы не выдать себя отраженной вспышкой. Да, упущенный караван изрядно разозлил магрибов, раз уж они не пожалели горючки и выкатили на поиски целый краулер, а то и не один. Он хотел выругаться, но пересохшее горло как будто натерли изнутри наждаком, и вместо звуков получился один хрип. Оставалось материться про себя, а смысл? Маран скатился с дюны и, пригибаясь экономным шагом, побежал на юг, к плоскогорью. Хамсин нагнал его через полчаса. Кое-как замотав рот платком, он натянул очки из натовского пустынного комплекта, купил по случаю на базаре. Растянутый, 100 раз чиненный ремешок снова разболтался, и раскаленные песчинки проникали внутрь, обжигали глаза и резали веки. Слезы высыхали прямо на щеках, а потом и вовсе кончились. Обезвоженная роговица горела страшной болью, и он перестал открывать глаза. Все равно ничего не видно в бесконечной рыжей печи, прогретой до температуры плавления горизонта. Приклад скаута бил по спине в такт шагам, а в ответ также размеренно и сильно колотило в боку. Потом он упал. Сначала на одно колено, сухо закашлялся, смочив горячей и соленой кровью губы и платок. Вдохнул несколько раз, переждал, пока перестанут гореть легкие. Поднялся, но не прошел и сотни шагов, снова упал. Через полчаса он потерял счет этим падениям. В какой-то момент ему почудились голоса, но Моран не обратил внимания. Когда мириад песчинок хамсина шуршит друг об друга, еще и не такое услышишь. На всякий случай он включил рацию. Там где-то приема хрустнуло, словно раздавленный скорпион, когда он нажал ее. Динамик разразился шуршанием и свистом, монотонным и безнадежным. До плоскогорья Муран не дошел. Просто не смог подняться в сотый, тысячный раз. С трудом нашарил на поясе флягу, свинтил крышку и, плотно обхватив горлышко сухими, коростными губами, жадно глотнул. Теплая и вязкая, как кровь, вода вперемешку с вездесущими песчинками обожгла ссохшееся горло и не принесла облегчения. Конечно, он знал, что пить нельзя, но ничего уже не мог с собой поделать. Похоже, в этот раз пустыня возьмет таки свое. И его прозвище, наконец, перестанет быть мрачной шуткой.
2: «Сюда! Он здесь!»
1: Маран не слышал. Он не очнулся, даже когда его грубо перекатили на самодельные носилки и куда-то потащили. Полыхнуло жаром раскаленного металла, а потом почти сразу кондиционированной прохладой. На долю секунды Маран пришел в себя, носилки как раз втолкнули в заднюю дверь джипа. Но тут она с грохотом опустилась, и звук набатом раскатился в проваренной голове. Как будто закрылась крышка гроба, милосердно отрезав остатки сознания вместе с душным пеклом Хамсина.
3: «Фамилия?» — холодно спросил офицер.
1: Знаки различия у магрибских военных менялись в зависимости от подразделений, и Муран так и не научился в них разбираться. Наверное, этот был полковником. Слишком чистая форма для майора, а генеральское пузо отрастить еще не успел. Впрочем, тут любой офицер — величина. Восток — дело тонкое.
4: «Муран».
3: «Имя?»
1: «Морт». Полковник поиграл желваками, ткнул в разложенные на столе листы.
3: «Мертвец?» «У меня написано Антуан».
4: «Тогда зачем спрашивать? Имя я сменил, когда перебрался сюда. Наверное, это тоже записано».
3: «Слишком много доброжелателей, так?»
4: «Угу. И каждый второй обещает, что я стану трупом». «Ты труп, Муран. Мертвец, понял?» «Я решил их не разочаровывать».
3: «Гражданство?»
4: «Было французское, сейчас нет».
3: «Профессия?»
4: «Беженец».
1: Офицер покопался в папке. Осторожно вынул из сшивателя пару распечаток, развернул. Бумага была плохая, техническая, легко мялась и рвалась.
3: «Вы не беженец, Муран, вы проводник. Верховный суд Магриба трижды выносил вам смертный приговор заочно. Вы трижды мертвец. Я просто обязан поставить вас к стенке прямо сейчас».
1: Морт улыбнулся, поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее.
4: «Осторожнее с бумагами. Порвется, и на мне будет одним расстрелом меньше».
3: «Хватит и одного. В расстрельном взводе шестеро бойцов. Кто-нибудь точно попадет».
4: «В каком вы звании?» — вдруг спросил Моран. Пленник держался слишком свободно, даже нагло, с вызовом. В этом кабинете обычно потеют, дрожат от страха и молят о пощаде, а тут развалился, скалится во все 32 зуба, сейчас еще сигарету попросит. Может, он просто не понимает, с кем имеет дело?
3: «Майор общественной защиты Великого Магриба. Меня зовут...»
4: «Мне все равно, как вас зовут, майор. Давайте перейдем от допроса к предложениям. И перестаньте меня пугать. Вряд ли ваши парни таскались за мной по всей Нубийской пустыне и даже вытащили практически с того света, чтобы тут же расстрелять».
3: «Он прав, Гамаль.

0: Мент, сдобренный вонью перегретой изоляции и человеческим потом.
1: «А вы кто, невидимка?»
0: «Тоже майор. Техническая служба магри...» Он не договорил. Неизвестный сделал шаг вперед, и Моран увидел его лицо. Глубокие бордовые борозды на щеках, изъеденный нос, тщательно зачесанные на каждую залысину остатки волос. На все ожоги их не хватило, и красная, зияющая лоскутами кожа, как старое одеяло, лысина, блеснула в свете допросной лампы. Черный дождь. Дьявольский вулкан бросил в небо слишком много пепла и сероводорода. 5 лет, прошедших со дня катастрофы, так и не смогли вычистить атмосферу северного полушария. Как и прежде, сверху валятся пемзы и пепел, а едкий сернистый дождь грызет все, что попадется ему на пути. Иногда кому-то не везет. Домам, кварталам, кораблям, людям тоже. Впрочем, Европе еще повезло. Говорят, в Штатах дела обстоят куда хуже.
1: «Доктор Клеменс, профессор экономики и права, Брюссельский университет. У Магриба есть к вам предложение, Моран.
0: Говорят, вы водили людей по пустыне еще до вулкана. Нелегальных иммигрантов, исламистов, любителей сафари. Я их не спрашивал, кто они. Главное, что платили. Разумно. Сейчас вы ведь тоже не спрашиваете. Ведете, куда скажут, главное, чтоб платили. Мы готовы предложить вам сделку. Хорошая цена, высокая». Моран ухмыльнулся.
1: «Полное прощение? Амнистия великого Магриба?
0: Не только. Деньги, уважение и защиту. Неоколонисты, джаны и писмейкерс тоже ведь давно приговорили вас, Моран. В конце концов, вы бы попались не нам, так люшеру, бандам, работорговцам. Мы предлагаем шанс все изменить. Не просто сохранить жизнь, а сделать шаг назад от скитаний вечного изгоя. Вернуть репутацию. Заслужить уважение».
2: Минуту Моран молчал. Потер горло, в котором сухим колом еще стоял недавний жар.
1: «Первый вопрос — сколько?»
0: «А второй?»
2: «Кого и куда проводить?»

Три дня через пески — это не сахар. Сначала рыжая щебнистая нубийка, потом уныло-серые пустоши Насера. Бывшая египетская граница осталась за спиной, с последней дневки отряд шел по самому краю земель Магриба. Несмотря на настойчивые приказы Клеменса, назначенного главой экспедиции, Моран с самого начала выбрал обходной путь. Безлюдный, подальше от патрулей миротворцев, лагерей неоколонистов и прочей швали. Конечно, два взвода с заводским несамопальным оружием отстреляются от любой банды, если умеют нажимать на спусковой крючок. Но эти, вчерашние молокососы, поровну арабов и белых, на серьезных бойцов не тянули никак. Да, они годились гонять по пескам мародеров, отстреливать голодных одичавших собак и шерстить мирных нубийцев, но еще охранять торговые караваны, особенно если поставить над ними опытного сержанта. А воевать им пока рано. Великий Магриб спешно формирует армию, объявил призыв среди местных, ассимилирует беженцев помоложе и покрепче, но настоящие боевые силы и перепуганные мальчишки станут не скоро. Большая загадка, почему ему дали именно новобранцев. Клеменс 2 часа заливался соловьем о целях похода, уверял его в особой важности чуть ли не для всего человечества. От прямых вопросов, правда, умело уклонился, ограничился малопонятными намеками. Скаут Морану не вернули, так что он пока до конца не понял, ведет ли он группу или она его конвоирует. Тыкать стволами в безоружных салаги вполне настроение.

опалились, и в случае чего пристрелят, не задумываясь. Неизвестно, каких страшилок про него они успели наслушаться. Одно только имя чего стоит. Мертвец Моран. Гордый британец Дик, что всю вторую половину дня шел впереди колонны, всегда опускал глаза, стоило проводнику обернуться, чтобы, не дай бог, не встретиться с ним взглядом. И все же непонятно. Боевая пятерка, летучий отряд грозного магрибского спецназа справился бы с любой проблемой. Да и отследить полдюжины профессионалов куда сложнее, чем 40 новичков. Клеменс намекал, что целью экспедиции интересуется не только Магриб, и хорошо бы опередить конкурентов. Ну-ну. Скверно, когда военной операцией руководит гражданский. Разные задачи. Проф уверен, он делает все, чтобы как можно быстрее и проще добраться до цели. А получается, что старательно привлекает внимание к группе. Мысли тяжело перекатывались в гудящей голове. Ситуация Морану не слишком нравилась. Точнее, не нравилась вообще. Он бы давно сбежал, и никто из косоруких неуклюжих мальчишек не смог бы его выследить, и уж тем более догнать. Да и побоялись бы. Только далеко ли уйдешь без ствола? Клеменс выставлял на ночь часовых, и при должной удаче можно было вырубить заспанного новобранца, подхватить, что у него там, Галили или М-16, и вперед! Первый привал Моран не стал рисковать. Во второй не представилось случая, лагерь будоражили постоянные тревоги. А вот сегодня вечером можно попробовать. Он специально выбрал для ночевки именно это место. Нагромождение выветренных камней, под ногами щебень и песок вперемешку. Опытный пустынник пройдет без шума, а непрофессионал выдаст себя шуршанием шагов за 100, сколько бы ни старался двигаться скрытно. Перед тем, как отдать команду на отбой, Клеменс поинтересовался, сколько еще идти? Проф сидел, привалившись спиной к шершавому боку песчаника. Развернутая карта на коленях слегка подпрыгивала от ветра. «Завтра дойдем, к вечеру», — сухо ответил Моран. «Вечером он будет уже очень далеко». Клеменс как будто успокоился. Разгладились морщины на скверно зажившем лице. Морт только сейчас понял, в каком напряжении все это время пребывал начальник экспедиции. В нечеловеческом. Что же там, в конце пути? Забытый оружейный схрон суданских повстанцев? Медикаменты? Продовольствие? Да нет, вряд ли. Слишком ценные призы, чтобы отправлять за ними всего лишь 40 маменькиных сынков. Через 3 часа, когда лагерь затих, Моран затянул загодя собранный мешок, бесшумно поднялся. Укрылся за камнем, осторожно размял руки и плечи, разгоняя кровь. После вулкана африканские ночи стали еще холоднее, особенно перед рассветом, и во время переходов стылый воздух пробирал до костей. Только движением и можно согреться. Он еще чуть подождал, пока глаза окончательно привыкнут к звездной полутьме. От нагретого за день песка поднимался теплый воздух, и где-то на уровне пояса слегка подрагивало суетное прозрачное марево. На фоне тускло поблескивающей полоски горизонта угловатую фигуру часового не увидел бы разве что слепой. Он стоял на небольшом каменном уступе. Прекрасная цель для снайпера с ночной оптикой. Бедняга ежился, прятал руки под мышками, испуганно озирался. Время от времени вспоминал, что он все-таки дозорный, и тогда поднимался на цыпочки, пытаясь высмотреть опасность. Прячась в нагромождении камней, Моран медленно пополз к нему. Когда часовой поворачивался в его сторону, он замирал, потом снова полз. С каждой секунды уступ становился все ближе. 10 метров. 5. 4. Рука сама нащупала подходящий булыжник. Так даже лучше, чем дергать парня за ноги. Еще успеет заорать чего доброго. Или оружие загремит на камнях. Кусок щебня удобно лег в ладонь. И в этот момент часовой захрипел, выронил оружие и схватился за горло. Короткий метательный нож вошел точно в сонную артерию. Захлебываясь кровью, новобранец упал с камня лицом вперед. Моран не терял ни секунды. Подхватил отлетевший в сторону Галиль, передернул затвор, ушел с линии огня. Пока раненый хрипел и копошился в песке, отвлекая внимание нападавших, Морт выбрал отличную позицию в небольшой расщелине.
Теперь они были у него как на ладони, с десяток быстрых теней, скупых на движение, как это всегда бывает, когда мышцам мешает тяжесть бронежилета. «Писмейкерс! Миротворческая банда, чтоб их...» Скупой очередью в три патрона Моран снял первого, самого активного. Пустыня очнулась криками и ответным огнем. Наверное, лагерь за спиной уже переполошился, но он все равно заорал изо всех сил и полоснул от души в гулкую полутьму, сверкающую ответными вспышками. «Не убежишь теперь. Поздно».

0: Моран сидел прямо на песке, навалившись животом на еще теплый галиль, и курил. Солнце уже показалось из-за края пустыни, золотистые полосы рассыпались по унылой серо-рыжей скатерти, добавив немного веселого цвета. В ночной перестрелке миротворцев положили всех. Как только огонь стих, он специально проверил следы, никто не ушел. Магрибцы потеряли 7, да еще 5 тяжелых стонали сейчас под пологом импровизированной палатки. Клеменс вызвал по рации подмогу эвакуировать раненых. Морану было все равно. Сбежать не удалось. Единственная радость — обзавелся не самой плохой пушкой. Хрен теперь, кто ее отнимет. Молодежь смотрит на него как на героя, и даже Про проворчал что-то одобрительное. Можно попробовать на следующем привале. Моран. Легок на помине, доктор стоял за спиной. «Вы точно уверены, что это Peacemakers? Слишком неумело воюют». Трупы лежали редком на утоптанной площадке. Вчера вечером магрибские солдаты расчистили себе место для сна, теперь на нем спали их противники. Только побудки уже не будет. Натовский пустынный камуфляж, подсумки, жилет разгрузочный. Экипировка у них отличная, ничего не скажешь. А вот люди так себе. Мразь, отброс, крысы тыловые. Настоящих вояк в первые годы повыбило, когда Peacemakers пытались взять ситуацию под контроль. Когда еще работала связь, и штаб-квартиры миротворческих сил приходили какие-то приказы. «Они растерялись от неожиданности», — отозвался Моран. «Думали, что перережут нас сонными. Часового сняли весьма грамотно, а потом все пошло наперекосяк». Он не стал говорить, почему. И так понятно, что если бы не его бессонница, на площадке такой же ровной шеренги вытянулись бы трупы совсем в другой форме. Да и умельцев всех они давно закопали. Теперь одна шваль осталась. Казначеи, бывшие писари да кашевары. Стволов и снаряжения море. Склады ломятся. Патронов лет на 10 и горючки хоть залейся. Вот они силой себя и почувствовали. Пугать местных, беженцев грабить и к стенке ставить — это они мастера. Вон, смотрите, док. Двое в солдатских ботинках, один в кроссовках, остальные вовсе в шлепанцах. Курортнички, пижоны, мать их. О главном Моран промолчал. Писари писарями, но и штабных, похоже, кто-то выжил. С головой в нужном месте, а не только там, где сидеть надо. Быстро все просчитали. Едва ли не быстрее магрибских умников, если успели догнать их группу. Клеменс присел рядом. Изжеванные кислотой рубцы явственно проступили на побледневших щеках. «Сигарету, проф?» «Нет, спасибо, я не курю». «Скажите, Моран...» Он немного помялся. «Вы хотели сбежать ночью?» Проводник поднял бровь, чуть улыбнулся краешком губ. «Ай да док!» «Я видел, вы не стали разбирать рюкзак вечером. Да и бессонница ваша неспроста». «Откровенность за откровенность, профессор. Да, я надеялся тихо уйти. Ни в какие высшие цели я не верю. А ваши пацанята все равно ничего и никого не в состоянии защитить. Деньги могли бы пахнуть вполне конкретной подставой, которая мне совершенно не улыбается. Сами разберетесь, в общем. Теперь у меня есть неплохой ствол, 2 рожка. Моран похлопал себя по трофейным подсумкам. Жилет подберу получше. И вы меня не удержите, если я сам того не захочу. Поэтому сейчас ваша очередь. Что мы ищем?» Клеменс долго смотрел ему в лицо, молчал. Потом пожевал синими губами и глухо сказал: «Будущее». «Будущее кончилось несколько лет назад, профессор. 12 июня, когда чертов вулкан засыпал пеплом полмира. Возможно, вы слышали об этом?»
1: «Это 100-процентное будущее, Моран. Не панацея. Это всего лишь надежда».
0: Солдаты деловито обустраивали лагерь, копались с трофейным оружием.
1: Наименее брезгливые снимали с трупов бронежилеты, разгрузочные пояса, хорошие армейские ботинки. Среди них Моран заметил Дика. В ночном бою парня задело в плечо, и теперь он гордо щеголял грязной и кровоточащей повязкой. Тем в палатке повезло куда меньше. Одному придется ампутировать ногу, а второй, если спасатели не успеют, до вечера загнется от перитонита. Полсотни самодельной дроби в животе не слишком полезны для жизни. Передозировка свинца.
0: Надежды нет, проф, это я понял 3 года назад. Сначала казалось, что у нас есть шанс смыться на юг, пока пепел, кислота и черный снег травят старый свет. Но Африка не резиновая, док. Все, кто пытается сбежать сюда из Европы, в конце концов передохнут от голода. Никакой великий Магриб не способен прокормить столько людей. Мы просто растягиваем агонию.
1: Подбежал вестовой, протянул 2 жестяные кружки с дымящимся кофе. Варил кто-то из арабов. Напиток был чудовищно крепким и горьким, как сама дерьмовая жизнь. Моран даже хмыкнул про себя. Расфилософствовался, мол, умник.
0: Там гуманитарный склад ООН. Сначала, еще до вулкана, туда везли помощь для суданских голодающих. Потом, когда в Евросоюзе поняли, что северное полушарие обречено, на склад стали отгружать стратегические запасы продовольствия долгого хранения. Крупы, муку, молочный порошок, консервы. Ерунда, док.
1: Моран отхлебнул огненную гущу, поморщился.
0: Какого размера должен быть тот склад, чтобы прокормить миллионы? С пол Африки? А даже если и так, то насколько его хватит? На год, на 3. Я же говорю, отсрочка. Потом все равно загнемся.
1: Зачем же вы тогда водите беженцев? Чтобы в Африке стало побольше голодных? Здесь их и так хватало во все времена.
0: А мне все равно. Пока у меня есть деньги, есть что жрать.
1: С каждым днем еда становится все дороже, и вряд ли что-то изменится, даже если весь этот ваш склад пустить на продажу.
0: Я не сказал, что там выход.
1: Клеменс смотрел в кружку, даже поболтал ее, как будто надеялся увидеть на дне что-то необычное.
0: Там надежда.
1: Вы помните последнюю группу беженцев, которых переправили через границу? Аграрный институт?
0: Помню. Магриб, небось, до сих пор кусает локти.
1: Великий Магриб, по моему совету, вывез около 50 таких групп. Спецов по ирригационному земледелию, генномодифицированным культурам, переработке животных тканей. Почти все они осели на подконтрольных Магрибу территориях. Вашим, он усмехнулся, тоже предложат выгодные условия. Главное, чтобы они начали работать. А пока растущее население будет ждать результатов, как раз и пригодятся старые гуманитарные запасы. На 2 года их точно хватит, даже если потоки переселенцев вырастут на порядок.
2: Моран хотел возразить, но профессор остановил его.
1: «Я знаю, что вы скажете, Морт. Мол, все равно африканское земледелие — это фикция. С той мизерной отдачей, которой можно добиться от здешних почв, прокормить 250 миллиардов беженцев не удастся все равно».
2: «Примерно так. Я не специалист и, конечно, не смог бы выразиться так красиво, но понимаю это безо всяких терминов. Нутром».
0: Люди вроде вас считают, что все кончено. Что теперь, когда невооруженным глазом виден крах мира, не осталось ни цивилизации, ни границ дозволенного, ни цели, ни надежды. Особенно вы не верите в последнее. Поэтому я и сказал вам, что наша цель — надежда. Я экономист, Моран. Могу рассчитать производство и потребление, спады, вызванные засухой и неурожаем, прибыль и так далее. Но в моей научной группе есть отличные климатологи, экологи. Они вычислили отпущенный нам срок. Через 8, максимум 10 лет атмосфера очистится от пыли и кислотных испарений.
2: Еще через 2 года можно будет думать о восстановлении плодородного слоя в Европе и Средней Азии. Америка, к сожалению, вряд ли оправится в обозримом будущем. Слой пепла там слишком велик, и почва отравлена на несколько метров вглубь. А у нас есть шанс. Экспансия пойдет обратно. Начнется своего рода новая конкиста.
1: Он запнулся, наткнувшись на внимательный взгляд Морта.
2: «Что вы на меня так смотрите?»

0: Вечером, когда два бывших сафари-джипа, наспех переделанные в броневики, вывозили раненых, на лагерь снова напали. Новобранцы показали себя достойно, и после небольшой перестрелки враг отступил, оставив на песке несколько трупов. Уголовного вида отморозок, зажимавший простреленную ляжку, отказался что-либо говорить, и магрибцы забрали его с собой, в гости к майору Гамалю. Моран и без допроса прекрасно понял, кто он, ибо на бандита из Peacemakers раненый походил не больше, чем верблюжье мясо на деликатес. Очередной фанатик, люшер из той сильно больной на голову братьей, что поклоняются бредням давно свихнувшегося психотерапевта. Ребята забавные, но ровно до того момента, как не начнут приносить тебя в жертву или закапывать в землю, назначив пленника деревом. Желающих получить ценный приз становится все больше. Интересно. Ночью Моран растолкал спящих, приказал быстро собраться и скорым шагом вывел их из каменного лабиринта. К утру они отмахали километров 40. Непривычные к такому ритму новобранцы натерли ноги и все остальное, что только можно натереть. Но Морд безжалостно гнал их вперед. Половину дневного перехода пришлось идти в знойной духоте, и солдаты выдохлись окончательно, давно выпив всю воду из походных фляг. За спиной роптали, но Моран оставался глух к недовольству. Лучше сухая глотка, соленый пот под мышками и водянистые мозоли, чем пуля в голове. Когда до цели оставалось несколько километров, он объявил привал. Сказал профессору раздать воду из НЗ, специально припрятанного на такой случай. Клеменс кивнул и спросил: «Почему вы остановились именно здесь?» «Никогда не поверю, что пожалели моих парней».
1: «Здесь проще обороняться. День, два, неделю. Сколько понадобится?»
0: Профессор посмотрел на него внимательно, но больше ничего не сказал. Поковылял прочь, тяжело припадая на правую ногу. Для него переход тоже даром не прошел. «Догадался, что ли?» Первую стражу Моран отдал Дику с напарником, вторую — двум арабам, а вот третью решил стоять сам. Как чувствовал. Миротворцы напали в самый сонный час, между 3 и 4 утра, когда даже у самых опытных часовых от усталости смыкаются глаза. Моран прекрасно разглядел нападавших, пока они накапливались в небольшой низине, медленно подползая к границе лагеря. Командира и помощника он снял 2 первыми же выстрелами, как в тире. А потом тишина снова взорвалась огнем, как несколько дней назад. Справа бил очередями пулемет. В этот раз Peacemakers подготовились куда основательнее. Моран добежал до лагеря, ухватил за шкирку перепуганного солдатика. Дрожащими руками тот нервно дергал заклинивший затвор.
2: «Не спи, олух!»
0: Быстрым движением Морд выхватил у него оружие, выщелкнул дефектный патрон, сунул винтовку новобранцу.
2: «К тому камню, быстро! И чтоб ни одна живая душа не проскочила!»
0: Дрожащий от страха солдат едва успел кивнуть, как страшный проводник пропал. И снова возник метрах в 20, упал на колено, дважды выстрелил куда-то во тьму. Пулемет огрызнулся, но Моран не дал себя напугать. Еще одна очередь на 2 пальца левее вспышки, и смертельная машинка заглохла. Сейчас бы всем сменить позиции, уйти с открытого пространства, пока ищут нового пулеметчика. Разве молокососы сами догадаются? Проклятье! Он обернулся назад, крикнул:
2: «В укрытие! Быстро!»
0: Сзади тоже что-то вопили, может, от страха или боли, но он не слушал. Бросился влево, прополз несколько метров, пока не наткнулся на убитого солдата. С мимолетным сожалением Моран подумал, что так и не успел узнать, как его звали. Потом жалеть стало некого, пулемет снова очнулся. Морд отбросил опустевший «Галиль», взял из коченеющих рук убитого М-16 и расстрелял полмагазина в опасную пустоту. На левом фланге завязалась отчаянная перестрелка. Там опять кричали от страха, а может, от ярости и проснувшейся жажды убийства. Ничего. Сами разберутся, если хотят жить. Через час все закончилось. Хотя Мурану показалось, что прошло как минимум вечность. Тишина пала неожиданно, только звенели под ногами груды расстрелянных гильз и стонали раненые. Оглохшие солдаты бродили среди трупов. Морд приметил Дика, волочившего за собой винтовку. Треснувший приклад оставлял в песке глубокие борозды. Моран не успел удивиться или обрадоваться тому, что парень опять выжил. Кто-то завопил:
3: «Проводник! Сюда! Скорее! Проф ранен!»
0: Доктор Клеменс не был ранен. Он был вполне основательно и безысходно убит. Очередь прошла на два пальца ниже сердца и разворотила легкое. Профессор еще дышал, на губах вздувались пузыри розовой пены, но ясно было, что осталось ему недолго. Он пытался что-то сказать, хрипел, и вместе с каждым вздохом из груди толчками выплескивалась кровь. Какой-то солдатик старательно зажимал руками сразу три пулевых отверстия, второй неумело заматывал раны растрепанным бинтом. Ткань пропиталась кровью и не держала уже ничего.
4: «Буран!»
0: Проводник наклонился над раненым. Под его тяжелым взглядом мальчишки перестали бинтовать профессора, а потом и вовсе куда-то пропали.
4: «Ты должен сдать груз. Был в трейлерах. Около 1000 трейлеров, чтобы можно было быстро перебросить в нужное место. И все уже».
5: «Я знаю, док. Лежите спокойно. Скоро будет помощь, вам нельзя волноваться».
0: Клеменс кивнул. Про помощь он все прекрасно знал. Ниоткуда она не придет, просто не успеет, и больше не пытался говорить. А через 20 минут перестал и дышать. Запрокинул к небу изуродованное лицо и затих. Остекленевший взгляд уткнулся в зенит. Моран устроился рядом, сунул в рот недокуренный с вечера бычок и скупыми осторожными движениями начал разбирать автомат. Он уже закончил счищать пороховую гарь и песчинки, когда рядом присел Дик.
5: «Док, умер?»
0: «Умер», — согласился Моран.
5: «Значит, все? Мы можем уходить?»
0: «Кто тебе сказал?»
6: Его спокойствие показалось Дику кощунственным.
5: «Нас осталось всего 7, и док погиб. Мы не дойдем до цели и не сможем вынести груз».
0: Моран сомневался, говорить ему или нет. Молодой ведь и глупый, не поймет. Но все-таки решил сказать. Парень неплохо дрался, имеет право знать.
6: «Да нет там никакого груза. Давно вывезли».
5: «Как вывезли?»
6: «Прицепили трейлеры ко всему барахлу, что еще может ездить, и вывезли. Дня 3 назад, думаю, пока мы топали по пустыне у всех на виду».
0: Моран посмотрел на свет вычищенный ствол.
5: «А то есть...»
0: Челюсть у Дика натурально отвалилась. Он потер руками виски.
5: «Как это? Зачем?»
6: «Есть такой тактический прием. Защищать ложную цель. Считай, что мы приковываем внимание врага к пустому колодцу».
0: «Долго же до тебя доходит, мальчик».
2: «Это подстава!» — заорал Дик. «Если нет никакого груза, мы просто приманка!»
0: «Не совсем». Моран вставил на место пружину, затвор, быстро собрал оружие.
2: «А что? Что мы тут защищаем, если склад давно пуст?»
0: «Надежду, парень», — сказал Морт и передернул затвор. Нагнулся, зачерпнул горсть песка и стал внимательно смотреть, как рыжие ручейки убегают между пальцев.
6: «Мы защищаем надежду».

Антон Первушин. Челны среди звезд. Что я знаю о реконструкторах, трудно сказать. Слухи о них давно ходят. И, признаться, я мало им доверяю. Фольклор, современная мифология, просто байки. Надо же как-то скрашивать отсидки в карантине и стращать молодежь. Вот ветераны и развлекаются. Не люблю байки. Но, как вы знаете, сам стал персонажем одной из них. Практически сказочным героем. Как Иванушка-дурачок. Присочинили многое, конечно. Особенно, когда история попала на форумы. Роман можно написать. Кстати, мне и предлагали какие-то ушлые издатели. Причем писать должен был не я, а профессиональный билетрист. Их, как выяснилось, неграми называют. Я, конечно, отказался, ведь издателям не правда была нужна, а та же сказка с приключениями. Вообще говоря, нашу работу принято представлять как сплошную череду приключений, но в действительности приключений мы стараемся избегать. Принцип 3PRO. Все должно быть продумано, просчитано, продублировано. Слишком большие ресурсы в нас вкладывают, а такими деньгами не рискуют. Конечно, если смотреть шире, то можно сказать, что вся наша деятельность – одно большое приключение, но тут вопрос философии или пропаганды. Отвлекся, да. Так вот, о реконструкторах. Их еще мимиками называют. Историю с ними, связанную впервые, я услышал году, наверное, в 29-м, когда проходил первичную подготовку в «Звездном». Даже сейчас не помню точно, кто из парней рассказал. Помню, что в бане сидели, отдыхали после тренировок. Слово за слово. Дескать, был случай на плато-1 в море кризисов, там мобильные накопители изотопов типа «Кентавр» с ума сошли и на людей поперли. Чуть было не пришлось смену эвакуировать. Но слава природе, справились, а потом оказалось, что один из кентавров подложный. То есть он выглядит как настоящий сборщик-накопитель «Made in Japan», а на самом деле мимик, имитация, фальшивка. Я, конечно, вкратце пересказываю. Мне-то в бане все это живенько изложили, с подробностями, с именами участников. Упоминали Артема Вячеславовича Ореха. Вполне реальная фигура, он при мне в комиссии по отбору заседал. Ведь какая продуманная байка! Я потом в инете посмотрел, и вправду Орех был в 26-м на плато-1, и что-то там реально случилось. Но, понятное дело, про фальшивых кентавров в серьезных источниках ничего не было.

Что еще? Про спутник и голоса. Это мне уже потом рассказали. Тоже не помню, кто конкретно. Да и не важно, по большому счету. Что знаю о спутнике? Говорят, будто на определенной орбите и в определенное время осенью на частотах 20 и 40 мегагерц можно услышать бип-бип-бип. Вроде того, как самый первый спутник передавал. Голоса — аналогичный миф. Только вместо сигналов — голоса космонавтов. Самых первых, которые еще в 60-е и 70-е прошлого века летали. Комаров, Добровольский, Волков, Подсаев, Гагарин? Нет, про Гагарина такое не рассказывают. Может, потому что он не в космосе погиб? У этой мифологии объяснение простое. Тут я даже вполне могу поверить. Наверняка кто-то что-то на орбите слышал. Впечатлительных людей при определенных условиях на слуховые галлюцинации пробивает «только держись». И некоторые сигналы вполне можно принять за бип-бипы спутника. Про голоса и говорить нечего. Я лично ни с чем похожим не сталкивался. Но однажды в мой первый рейс экспедиции посещения на Ядро-2 поймалась какая-то музыка непонятная. Командиром у нас был Макс Чагадай. Объяснил, что такое часто бывает. Радиационный пояс шалит. Так что с сигналами и голосами это либо к психиатрам, либо к физикам. Реконструкторы тут точно ни при чем. Короче, относился

отнесся я к этому всегда с известным скепсисом. Пока меня челны не догнали. Как это было? Расскажу. Ведь для этого вы меня и пригласили. Постараюсь вспомнить подробности. Данные по моему рейсу вы наверняка знаете. Обычный перелет по трехсуточной траектории к Луне на буксире «Келдыш» с выходом на селеноцентрическую орбиту и стыковкой с ядро «Л». Полезный груз — 20-тонный модуль дооснащения «Связь-2». Шел я на пределе массы и, соответственно, характеристической скорости. То есть права на маневрирование и вторую попытку пристыковки у меня не было. Ну и рейс был из простых, все на автоматике. Я ее только подстраховывал в качестве резервного контура управления, как у нас принято говорить. Хотя рейс обещал быть скучным, к Луне я летел впервые. Поэтому, сами понимаете, когда завершил технические процедуры и получил квитанции из ЦУПа, то первые сутки не спал и сидел у обзорных иллюминаторов в бытовом отсеке. Хотя что там увидишь, кроме знакомых созвездий? Келдыш на трассе сориентирован так, что Землю или Луну только на активных участках видно. Но все равно ощущал я такое нервическое томление. Вспоминал, конечно, вехи, историю Аполлонов, проекты Гагарин и Армстронг. Предвкушал. В конечном итоге устал все-таки и сам не заметил, как уснул. Разбудил меня тревожный вызов. Сигнал у него подобран особенно противный. Хорошо, хоть не сирена, но из сна вышибает на раз. Продрал глаза сразу к панели связи. Вызывает ЦУП, но не Королев, а Грезы. Сменным руководителем была Женя Лист. И она мне деловито так сообщает, что за мной по орбите сближения идет неопознанный объект сопоставимых размеров. Относительная скорость 8 сантиметров в секунду. Баллистика пока точнее сказать не могут, но вроде объект пройдет в притирку и будет в пределах визуальной видимости через 40 минут. На всякий случай мне предписано облачиться в чиглок и приготовиться к столкновению.

Я, конечно, время терять не стал. И выяснять, откуда за кормой взялся посторонний, тоже. Мелькнула, правда, мысль, что, наверное, это разгонный блок какой-нибудь из прошлых лунных миссий. Их со времен Аполлонов много на близких геоцентрических орбитах болтается. Все вряд ли учтены. Перебрался я к выходному люку, расправил скафандр, влез в него, зашнуровался, загерметизировался, включил контроль, прогнал тесты, потом с открытым шлемом вернулся в командный отсек и доложил, что все в норме. Женя подтвердила, ЦУП информацию принял, и все довольны, и мне следует теперь переключиться на шифрованный канал связи для получения дальнейших инструкций. Тут я удивился, но, конечно, выполнил приказ. Пришлось еще пару минут подождать, пока связь настроилась. А потом слышу знакомый голос. «Борис, прием, Колмановичу аппарата». Я удивился еще больше. Академик Колманович Леонид Семенович возглавляет, как вы знаете, Институт космической психологии. Иногда он приезжал в «Звездные», в «Грезы», читал нам лекции интересные, но я никогда не подумал бы, что он вхож в администрацию управления полетами. А если вхож, то разве что в должность консультанта? Конечно, выказывать свое удивление я не стал. Спросил, какие будут указания. Колманович мне говорит, что согласно инструкции, при сближении с неуправляемым объектом космонавт должен сидеть и не отсвечивать. Однако на этот раз он меня попросил бы инструкцию нарушить, выйти в открытое пространство и, по возможности, изучить объект. Носимой видеокамеры, увы, на буксире нет, но ты, Борис, сделаешь большое дело, если сумеешь хотя бы установить тип объекта. «То есть?» — спросил я. «Вы предлагаете мне нарушить протокол безопасности?» «Да», — ответил Колманович, «но такой случай сближения является уникальным и вряд ли повторится вновь в обозримом будущем». «Тебе, Борис, выпал шанс 1 на 100 миллионов. За наградами у нас не заржавеет». Признаюсь, мне и самому хотелось посмотреть, что там за ерунда у меня на хвосте болтается. Но это было бы из разряда праздного любопытства, а оно у нас не поощряется. Все-таки я давно не школьник, а служащий внеземелье, и знаю, почем обходится нарушение инструкций. Поэтому мне требовалось подтверждение, что Земля одобряет. И Колманович мне его предоставил. Дальнейшее было делом техники. Опыт ВКД, то есть внекорабельной деятельности, у меня был. Я разгерметизировал бытовой отсек, дождался вакуума и еще раз проверил скафандр. Потом прицепился к фалу и повернул запорные рукоятки крышки выходного люка. На все эти манипуляции потратил еще минут 15, после чего вылез на внешнюю поверхность модуля. К тому времени объект должен был войти в зону прямой видимости. И я действительно почти сразу нашел его. Ярчайшая звезда за кормой в верхней полусфере, выше и левее Земли. Чеглок не снабжен прямой связью с ЦУПом, поэтому я слышал только собственное дыхание да попискивание системы сигнализации. Страшно ли мне было? Нет, совсем нет. Нас же готовят к стрессам. Наоборот, было ощущение душевного подъема, практически восторга. И, конечно, звездное небо над головой, оно всегда меня бодрит и настраивает на позитивный лад. Наверное, потому и стал космонавтом. В общем, зацепился я за кольцевой поручень и наблюдаю. Когда, наверное, оставалось 100 метров, я начал различать детали и сразу понял, что меня догоняет не шальной метеороид, а объект искусственного происхождения. Значит, первое предположение оказалось верным. Разгонный блок прежней миссии. Я даже засмеялся от своей догадливости. Однако, чем ближе становился объект, тем больше он меня озадачивал. Мне казалось, что я знаю историю космонавтики, но тут было нечто незнакомое. Белый усеченный конус, за ним длинная цилиндрическая часть. Ничего общего ни с Аполлоном, ни с Союзом, ни с Шэньчжоу, ни с ЛС, ни с Юг. Больше всего объект походил на американский дракон в лунном варианте, но бросались в глаза пропорции.
Они отличались примерно так, как чертеж отличается от рисунка ребенка. Я подумал, что мне сказать Колмановичу. Объект был совсем рядом, и я видел, что столкновение не произойдет. Он скоро обгонит меня и затеряется в космосе. Но что же это такое? Чей это корабль? Откуда этот корабль? В меня словно бес вселился. Я знал, что поступаю дерзко и неправильно, что в случае опасности мне никто не поможет, и хуже того, никто не узнает, что со мной произошло. Келдыш дойдет до ядра пустым, а Маша на землю сообщат, что я пропал без вести. И все же меня буквально потянуло к этому странному кораблю. Я прикинул расстояние и относительную скорость, отцепил карабин, оттолкнулся и полетел к объекту. Стандартный фалчик Лока на буксире не превышает 50 метров. С учетом скорости у меня было минут 5 на всю экспедицию. К счастью, я попал с первого раза. Сходу врезался в носовой конус чужого корабля, инерция понесла меня по его гладкой обшивке, а потом я провалился в открытый квадратный люк и оказался внутри.

Считаю, мне повезло дважды. Может быть, трижды. Так или иначе, время утекало, поэтому я не стал обдумывать ситуацию, а включил на шлемные светильники и жадно осмотрелся вокруг. Знаете, что мне напомнили внутренности корабля? Проектировочные макеты в грезах. Те, на которых инженеры отрабатывают компоновку будущих кораблей. Я видел какие-то контейнеры, панели, но они не выглядели функциональными, словно габаритно-весовые макеты, а не рабочее оборудование. Внимание привлекло какое-то пятно на этой бутафории. Я сунулся к нему и не сразу осознал, что именно вижу. А когда осознал, там была эмблема. Логотип Роскосмоса на белом. Под ним темно-синий фон с золотыми звездочками. Центральный рисунок на фоне — челн под парусом с веслами и с носовым украшением в виде девичьей головы. Еще ниже надпись кириллицей. Я попытался подобраться еще ближе к эмблеме, чтобы прочитать написанное, и тут натянувшийся фал выдернул меня из чужого корабля. Я оказался в пустоте, тряся руками и ногами, но ничего не мог поделать. Объект уходил прочь, и через несколько минут его отраженный свет слился со светом лунный.

Что было дальше? Я благополучно добрался до ядра Эль, пристыковался и был принят основной экспедицией. Рассказал им, конечно, о своих приключениях, и они, конечно, не поверили. Не обвиняю их, ведь и сам бы не поверил. Согласно плану, я должен был остаться у Луны на 3 месяца до прилета рейсового юга, а Мальцев из основной отправился бы на Келдыши домой. Только вот руководство изменило мою программу и потребовало немедленно лететь назад. Пришлось подчиниться. На Земле, как и полагается, отсидел в карантине, написал отчет, потом доложил госкомиссии итоги. Хватило времени подумать. Перед докладом со мной успел встретиться Колманович. Пригласил к себе в московскую квартиру и под душистый чай расспросил. Больше всего его интересовала эмблема, виденная мной в чужом корабле. И он потребовал, чтобы я изобразил ее. Я, конечно, выполнил просьбу. Академик долго разглядывал мой эскиз, потом встал из кресла и поманил меня в соседнюю комнату. Оказалось, там у него целый музей. Разные вымпелы, эмблемы, нашивки наборами в рамах под стеклом. Колманович зажег подсветку и предложил мне взглянуть на один из вымпелов. Меня как громом поразило. Я увидел тот же самый челн на темно-синем фоне, тот же странный парус и носовое украшение, но на этот раз я смог приблизиться и прочитать надпись под ним. «Федерация 7. Набережные Челны». Потрясающе! Я, конечно, потребовал объяснений. Колманович предложил вернуться к чаю и рассказал, что я, вероятно, побывал на корабле типа «Федерация», проект которого разрабатывался по заказу Роскосмоса 20 лет назад. Каждый корабль предполагалось именовать по названию какого-нибудь крупного города или территориального субъекта. Был даже составлен план-график полетов этих кораблей, и 7-м должен был отправиться на орбиту корабль «Набережные Челны». Отсюда и эмблема с гербом этого города. Только есть нюанс. Проект создания кораблей «Федерация» был закрыт, когда пилотируемую космонавтику передали внеземелью. Я спросил, может быть, все-таки секретно запускали макеты? Колманович ответил отрицательно. Он сам, оказывается, участвовал в программе проектирования «Федерации», возглавлял интерьерную группу. Если бы челны все-таки отправились в космос, то ему сообщили бы так или иначе. Тогда что же я видел? Тут Колманович и рассказал мне, что внутри корпорации «Внеземелье» есть организация, называемая «Аркадой». Она занимается проблемами взаимодействия человека и космоса, в том числе изучает гипотезу присутствия инопланетян в Солнечной системе. К ней стекается информация о всяческих аномалиях, наблюдаемых космонавтами. И я, оказывается, далеко не первый пилот, который повстречал артефакт, имитирующий земную технику. Я, конечно, вспомнил слухи о реконструкторах. Колманович подтвердил, что некоторые истории действительно имели место, но мой случай, пожалуй, самый удивительный. И попросил не очень-то распространяться на этот счет. Потому что доказательств нет, а свистунов в корпорации долго не держат. На то мы расстались. Я подумал и решил сократить свою историю. Так и докладывал госкомиссии. Видел объект издалека, опознать не смог, ну а байка все равно пошла в народ. Обиженный Мальцев с лунного ядра постарался. Что я думаю о природе реконструкторов, тоже трудно сказать. В Аркаде полагают, что они все-таки инопланетяне. Типа разумного океана Солярис из фантастики, который создавал точные копии предметов и землян, чтобы изучать нас. Но я думаю, Колманович ошибается. Может быть, это артефакты из параллельного мира? Слышали о теории Эверетта? Или о хаотической теории инфляции? Может быть, там, в параллельных мирах, освоение космоса пошло иначе? И корабль «Набережные Челны» все-таки полетел? Тоже звучит безумно.
Могу и другую гипотезу предложить. В Солнечной системе действует еще один разум, но не инопланетный, а такой же земной, более могущественный, возникший раньше. Например, в эпоху динозавров и ушедший вперед за миллионы лет. Он нас не замечал, пока мы не вырвались в космос. Ведь наша жизнь на планете — это все была эволюция. А настоящая история человечества началась в октябре 1957 года. Именно ее он и хочет изучать. Только она ему интересна. Нет, больше никаких подозрительных артефактов я не встречал, аномальных явлений не наблюдал. Продолжаю служить в отряде космонавтов корпорации «Внеземелье». Прохожу подготовку по программе введения «Плато-2». Соглашусь ли я принять участие в специальной экспедиции, подготовленной Аркадой? Обсудим. Когда? Куда? Ого! И что же вы там нашли? Не может быть. Правда? Что ж, я, конечно, готов. Но, думаю, это только начало. Он же необъятен, наш космос. Чудес на всех хватит.

Александр Сальников. Почини мою куклу, старик. Туман молоком наполнял пространство от земли до неба. Укрытые им деревья сливались в монолитный коридор, нависали над дорогой тяжелыми снежными шапками. Илья впервые видел такой туман, порождение лютого мороза. Вахтовики из местных говорили, что подобных холодов не было уже лет 5, и переправу закроют раньше обычного. Перспектива застрять в этом захолустье еще на месяц не радовала. Прикинув шансы,

осторожно застучала шаровая опора. «Этого еще не хватало», — пробурчал Илья, на всякий случай поплевал через плечо и вновь впился взглядом в туман. Холод взбил молоко в сметану. Она растеклась по дороге, залила обочину, попыталась просочиться в машину и, встретив отпор радиатора, пошла на хитрость. Спрятала от Ильи старую трещину в асфальте, с годами выщербленную нефтевозами до колдобины. Москвич споткнулся, завалился вправо и ткнулся бампером в сугроб. Илья ругнулся и выскочил наружу. Мороз обжег ноздри, в момент закупорил их ледяными пробками, выбил слезу и не склеил ресницы. Колесо скособочилось под крыло и сразу заявило: «Ты здесь всерьез и надолго». «Главное, чтобы не насовсем», — подумал Илья и обмер. Машин он по пути не встречал. Часы показывали 10:30 вечера, когда Илья потерял надежду. Она уступила место отчаянию, которое сменило злость. Злость на водителей, сидевших по теплым норам, на раздолбая хозяина москвича, держащего машину без запаски, которую можно было спалить без зазрения совести, на проклятый туман, который все так же вился в свете фар, и прежде всего на себя. За то, что смолодушничал, не стал жечь покрышки, а вылил всю канистру в бензобак. За то, что отправился, сломя голову, в эту поездку, что так и не купил себе нормальную ушанку вместо дурацкого шерстяного чулка. Мотор кашлянул последний раз и заглох. Салон захлебнулся холодным безмолвием. Илья перекрестился и, натянув до бровей шапку, нырнул в белый кисель. Плотный воздух сразу облепил его, сбил дыхание, сковал движение. Куртка встала колом и целлофаново захрустела. В тишине ночи звук получился оглушительный. Илья прикрыл нос рукавицей и зашагал по дороге, пытаясь держать бодрый темп. Поначалу у него это вышло. Спина взмокла, лицо покрылось ледяными ворсинками. Но со временем идти стало тяжело, одежда перестала греть. Ноги до колен превратились в протезы. Илья уже не чувствовал холода, одну только усталость. Захотелось лечь в сугроб и поспать. От этой мысли его отвлек собачий лай. За поворотом горели светом десятки окон. За поворотом было тепло. Последний рывок дался тяжело. У забора Илья понял, что не может поднять руки, открыть калитку. Не сможет даже крикнуть. Он просто стоял, привалившись к ограде, и смотрел, как прыгают по стеклу блики от телевизора, а за соседним окном женщина в белом платке месит тесто. Потом Илья медленно сполз на землю и под заливистый собачий лай подумал: «А ведь почти дошел».

0: Было мягко и уютно. Илья сладко потянулся и открыл глаза. Он лежал под пуховым одеялом в небольшой, но светлой комнате, а у изголовья сидел мальчик лет 7. Бледное веснушчатое лицо перекосилось, улыбка ему не шла.
1: «Привет! Это мы с Лялей тебя нашли!»
0: Малец вытянул вперед руку с куклой. Левое веко старой игрушки запало, и оттого казалось, что она жеманно подмигивает. Мальчик заметил это и встряхнул кокетку. От белых горошин на ее когда-то пышном синем платье у Ильи запестрело в глазах.
1: «А как тебя зовут, дядь?»
0: Представиться Илья не успел.
2: «Степка, а ну не лезь, дядя!»
0: Донеслось из-за двери, и в комнату вошла та самая женщина в платке. В руках ее ароматно дымилась большая кружка. Желудок Ильи отчаянно застонал.
1: «Не серчайте на него», — сказала женщина, когда мальчишка, насупившись, вышел. «Хворый он».
0: Женщина помолчала, глядя на дверь. Потом стряхнула задумчивость и улыбнулась Илье.
1: «Меня Татьяной звать».
0: Татьяне явно не хватало общения. Пока Илья хлебал обжигающий куриный бульон, она успела рассказать всю свою биографию. Что живет она в этом поселке давно, что муж ее месяцами валит деревья на просеке, а она все по хозяйству больше.

0: только Степка, племяш, одна отрада и есть. Сирота он. Уже год как, а до того в городе жил, за станцией. А переправу закрыли, так что машину с хлебом раньше, чем через неделю, и не жди. Куда там лекарства какие, все из тайги.
1: «Повезло тебе, Илюша», — говорила она, глядя, как тот допивает третью порцию. «Не поморозился почти».
0: «Сам кто будешь?» — спросила Татьяна, но, видя, что сомлевший больной едва ворочает языком, сжалилась.
1: «Ну, спи, спи. Наговоримся еще».
0: Наверное, в роду у Татьяны были колдуньи. Ее отвары и притирания сотворили чудо. На пятый день Илья встал на ноги. Женщина и правда много времени проводила со скотиной, а потому оставляла Степку с Ильей. За дни вынужденного безделья они сдружились. Мальчик исправно навещал дядю Илью, носил еду в постель, помогал как мог. Илья же платил ему историями, выдуманными и реальными, мастерил из бумаги кораблики. С игрушками в поселке было явно не ахти. Мальчик постоянно таскал с собой Лялю. Из-за нее они и повздорили.
2: «Слушай, Степка», — спросил как-то Илья, пытаясь сквозь помехи уследить за ходом футбольного матча. «А чего ты все это с этой куклой возишься? Давай тебе пистолет смастерю, что ли? Ты ведь уже взрослый парень, а парни не играют в куклы».
3: «А я не играю».
0: Тон мальчика заставил Илью оторваться от стремительной атаки «Зенита».
3: «Мы дружим».
2: «В смысле?» — не понял Илья.
3: «Мы с ней разговариваем. Она купаться любит, про море мне все время рассказывает, а я ей про поезда.
1: Я про поезда все знаю. Мой отец обходчиком был. А вот море я не видел», —
0: вздохнул Илья.
3: «Мама все обещала, да так и не успела меня свозить».
2: «Хорош заливать-то! Выдумываешься!»
0: Илья взлохматил Степкину вихрастую голову и, встретив не по-детски суровый взгляд, понял, что ляпнул лишку.
2: «Она же игрушечная, Степ! Она говорить не умеет».
3: «Умеет! Она у меня в голове говорит! И голосок у нее тоненький-тоненький!» — возмутился Степка.
0: Илья тактично промолчал. Слова Татьяны о здоровье мальца приобрели новый смысл.
3: «Не веришь, да? Ну и не надо!»
0: — нахмурился мальчик и соскочил с дивана. Прежде чем выйти из комнаты, он добавил:
3: «Между прочим, это она сказала, почему Дик лает.

0: На следующий день Степка утонул. Все утро он донимал тетку, просил отпустить покататься на санках. От былого мороза не осталось и следа, погода наладилась. Пушистыми хлопьями повалил снег. Илья, пытаясь загладить вину, поддержал парня, обещал присмотреть. Татьяна не устояла и разрешила. Крутой спуск к реке отлично заменял горку. Степка катался и визжал от радости. Старательно пыхтел, волочил за собой санки, взбираясь на кручу. Его обычно бледное лицо раскраснелось и стало таким же розовым, как у Ляли. Он забыл о размолвке и вовсю балаболил, предлагал прокатиться. Илья, смеясь, отказался наотрез. Сослался на возраст. Говорил, что санки для троих маловато. Лед треснул, и Степка ахнул с головой в студеную воду. Илья кубарем скатился с обрыва, кричал на бегу, звал на помощь. Выныривая, мальчик орал на одной пронзительной ноте. От поселка темными точками заспешили на подмогу. Илья распластался лягухой, подполз к полынье и увидел, как варежку с зажатой в ней куклой стремительно затягивает под лед. Кинулся вслед, окунул руку по плечо, схватил под водой игрушку и натужно рванул. И вдруг почувствовал, что Степка отпустил куклу. Вынутая на свет Божий мокрая Ляля поджала губы в скорбной улыбке, тихой грустью поминая своего хозяина. Илья обессиленно перевалился на спину и понял, что плачет. Тело так и не нашли. Ни в тот день, ни на следующий. Вечером вернулся муж Татьяны, Егор. В доме собралось человек 10. Женщины утешали рыдающую в голос хозяйку, мужики пили молча. Разошлись к полуночи. Уверенный, что уснуть не удастся, Илья все же пошел к себе. Степкина игрушка ждала его на подоконнике. «Можно я оставлю это?» — внезапно спросил Илья Татьяну, которая в прострации мыла посуду.
1: «Что?»
0: — встрепенулась женщина.
1: «Оставлю ее себе», — показал Илья куклу.
0: Татьяна побледнела, замерла и вдруг взорвалась.
2: «Убери! Убери эту дрянь с глаз моих!»
0: Она спрятала лицо в ладонях и запричитала.
2: «Это все Прохор, кукольник! Он говорил, все будет хорошо! Говорил! Мы так надеялись! Мы так...»
0: Егор, вышедший на крики, сгреб жену в охапку и затолкал в комнату. Молча сел за покрытый клеенкой стол, медленно взял стакан, сушившийся кверху дном на расстеленном полотенце, плеснул на два пальца, выпил и задымил сигаретой. Из-за двери слышались женские всхлипы. Егор запустил пятерню в бороду и застыл. Дым тонкой струйкой поднимался к потолку, танцуя вокруг зеленого пластмассового абажура. Сигарета тлела, превращаясь в скукоженный серый столбик. Он мелко дрожал вместе с душащими фильтр пальцами. Илья глянул на Лялю и вдруг осознал, что непременно должен встретиться с этим Прохором.
1: «Где мне его найти?» —
0: голос прозвучал глухо. Илья замялся, подбирая слова, чтобы объяснить Егору и самому себе, кого и зачем ему непременно нужно увидеть. Но они не понадобились.
1: «За колодцем», — не глядя, процедил Егор.

0: Дом кукольника стоял на окраине поселка. Впрочем, дом это сказано громко. Балок на колесах. Синяя краска облупилась, местами свернувшись причудливыми листьями, и навевала Илье мысли о заброшенном дендрарии. Прожектор, приложенный к сосне, нервно бросал дрожащее мутное пятно света у лестницы. Он словно предупреждал, укрытая снегом чаща полна хищников или даже чудовищ. Илья вынул из-за пазухи куклу. Ляля все так же улыбалась, успокаивая разыгравшееся воображение. «Господи, что я делаю?» – пробормотал Илья, сжал куклу покрепче и в два шага, одолев ступени, постучал. Дверь отворилась, обдав Илью тяжелым теплом и смесью затхлых запахов.
1: «Чем обязан?»
0: – нахмурил брови потлатый старик. «Чем обязан» не вязалось с растянутым замызганным свитером, ватными штанами и валенками. Прожектор услужливо вспыхнул и высветил обветренное, почти бурое, скуластое лицо. Лоб, распаханный бараной времени, впалые щеки, подернутую сединой щетину и стеклянный, немигающий взгляд выцветших глаз.
2: «Доброй ночи. Вы Прохор?» «Я...» — начал было Илья и замешкался.
0: Взгляд старика внезапно обрел глубину и оцарапал до озноба. Рубанул наотмашь и вернулся, остановился на кукле.
1: «Ты с Лялей пришел?» —
0: протянул дед и добавил.
1: «Да, я Прохор. Входи», —
0: прозвучало приказом. Илья повиновался. Он миновал тамбур, протиснувшись между поленницей вдоль стены и гроздью телогреек на вешалке, и очутился в комнате. На удивление, длинной комнате. Тусклый свет лампочки выхватывал из полумрака стол у железной кровати, убранной линялым полосатым матрасом. Справа под оконцем грозно темнела печка-буржуйка, скорпионом вонзившая хвост в трубу в стену под потолком. Между ними сиротливо ютился явно самодельный табурет. Полированные книжные полки, поставленные друг на друга вдоль стены, массивный секретер выглядели здесь незваными гостями. С них на Илью пялились куклы. Большие, маленькие, новые, побитые жизнью, наряженные и раздетые. Они наблюдали. Сотни неживых глаз поблескивали в неровном свете мигающего электричества. Илья остановился в нерешительности.
1: «Давай сюда», —
0: вернул его к действительности голос Прохора.
2: «Что?»
1: «Лялю давай», —
0: повторил старик и, получив куклу, кивнул.
1: «Присядь пока. Выпить будешь?»
0: Илья опустился на табурет. Голова кружилась. Ему почудилось, что в комнате запахло ландышами.
2: «Вчера мальчик утонул. Степан», — начал Илья.
1: «Ну, как хочешь», —
0: перебил его Прохор и оторвал кукле голову. Держа ее в руке, он положил тело на стол, взял в другую алюминиевую кружку и замер. Зажмурился. Шумно выдохнул и приник губами к игрушечному горлу. Прогнулся назад, словно допивая до дна стакан. Во рту у Ильи пересохло. По коже пробежал озноб. Кукольник скривился. Боль мелкой рябью подернула застывшую сеть морщин. Прохор закашлялся и, переведя дух, сделал три шумных глотка из кружки. Лицо его разгладилось.
1: «Точно не будешь?»
0: Илья молча принял кружку и отхлебнул. Горло вспыхнуло, и в желудке теплом взорвался спирт. Илья глубоко вдохнул, наполнив легкий ароматом ландыша, и почувствовал, что безнадежно пьян. Кукольник хмыкнул, взял со стола не то щипцы, не то ножницы и нацепил очки. Сдвинул их к кончику носа и принялся вытягивать из кукольного тельца обрывок резинки. Илья осоловело таращился на левую дужку, залатанную куском проволоки. Взгляд лениво пополз вниз. Задержался на желтых, перечеркнутых ступенями наростов ногтях кукольника. Его пальцы порхали над узелком, возвращая Ляле ее белокурую голову. Они кружились, прыгали, вились и сплетались. От этого зрелища Илью замутило, и он принялся разглядывать кукольную шапку-ушанку, сшитую из куска лежащего рядом рукава шинели. Стежки белой нитки на серой шерсти были так ослепительны, что Илья не выдержал. Отвернулся, уставился в полумрак стеллажей. И тут же потревоженный полумрак всколыхнулся. Зашевелился, зашептал в разнобой хором голосов. Илье отчего-то вдруг стало стыдно, и он отвел глаза. Кукольник уже закончил и теперь придирчиво рассматривал свою работу.
2: «А где вы их всех берете?» — кивнул на полке Илья.
0: «Их?» — удивленно вскинул бровь кукольник. Илью снова накрыла с головой волна смущения.
2: «Ну да, всех этих кукол...»
0: Прохор не ответил. Взгляд старика обдал Илью холодом, потом на мгновение вспыхнул радостью и потух. Морщинистое лицо спрятал занавес сальных волос. Казалось, что склонившийся над куклой Прохор внимательно вслушивается во что-то. Тишина накрыла колпаком трещавшие в печи дрова. Стонущий за окном ветер будто испуганно притих. Один лишь наглый будильник рвал молчание мерной копилью секундной стрелки. Илья понял, что и сам затаил дыхание.
1: «Молод!» — сухо, бесцветно произнес Прохор в пустоту.
0: Помедлил и уже уверенно добавил.
1: «Да, молод!»
0: Уверенность плохо спрятала разочарование. Старик хмыкнул и слегка поводил рукой, держащей куклу. Ляля захлопала в такт ресницами и оказалась на столе перед Ильей.
1: «Все, идите», — обронил Прохор.
0: Илья молча взял куклу и пошел к выходу. На пороге он обернулся.
2: «Но что это? Зачем вы мне ее отдали? Я ведь не для того пришел, я...»
0: Илья опешил, пытаясь вспомнить, для чего он здесь. Прохор выждал, но так и не услышав продолжения, пожал плечами и грустно произнес:
1: «Ступай, Илья».
0: Тот молча вышел. Кукольник усмехнулся и тут же надсадно закашлялся. Махом осушил кружку, отер выступивший пот и закутался в лоскутное одеяло.
1: «Чертовщина какая-то», —
0: прошептал Прохор.
1: «Чертовщина какая-то», —
0: передразнил он, глядя в разинутую пасть печки.
1: «Чертовщина?»
0: Угольки в буржуйке весело подмигнули, но промолчали.

0: чертовщина какая-то, думал Илья, стараясь не оступиться с проторенной им же, но уже порядком запорошенной снегом тропинки. Ветер пытался повалить его навзничь, залепить глаза холодными хлопьями. Илья уже добрался до ограды у дома, когда вспомнил, зачем он ходил к кукольнику. Вспомнил сразу, вдруг. И весь разговор с Прохором, все взгляды и движения превратились в чудовищный, абсурдный балаган. Ноги стали ватными. Ветер как будто прознал об этом и решил воспользоваться моментом. Илья согнулся, борясь с напором, но не удержал равновесия, плюхнулся на колени.
1: «Да что же это? Что тут вообще происходит?» — закричал он.
0: Слова увязли в набитом снежинками воздухе. Илья поднялся и решительно дернул калитку на себя.
1: «Все! Все, завтра же уеду! Утром! Бред какой-то! Колдовство! Вуду, мать его! Куклы, кукольники, голоса! Я тут свихнусь с ними! Что молчишь?»
0: Илья сдавил Ляле горло. Свет фонаря упал на ее лицо. Между ресниц игрушки набился снег, и оттого она казалась ослепшей. Илья размахнулся, чтобы зашвырнуть куклу подальше в сугроб, и не смог.
1: «Ты, тварь пластмассовая, чё скалишься?»
0: Ослепшая Ляля кривила в улыбке пухлые губы. Илья обессиленно сутулился и заплакал.
2: «Чего кричишь?» —
0: донеслось из-за спины. Илья оглянулся. На пороге, кутаясь в полушубок и выбивая чечетку тапками на босу ногу, стоял Степка.
2: «Чего кричишь-то?»
0: — повторил мальчик.
2: «Заходи, замерзнешь!»
0: «Я принес тебе твою куклу», — только и смог выдавить Илья.
2: «Мою куклу?»
0: — удивился Степка. И с достоинством произнес:
2: «Парни не играют в куклы, дядя Илья!» «Степан, а ну живо в дом!» — крикнула Татьяна из сеней. «Застудишься!»
1: «Лялю!»
0: — прохрипел Илья и протянул дрожащей рукой игрушку мальчику.
1: «Я принес твою лялю!»
2: «Теперь она твоя!» —
0: хитро улыбнулся Степка. Вместо престарелой модницы Ляли рука сжимала малыша Пупса, розового и голого, в одной лишь шапке-ушанке шинельной шерсти. Визг, стремительно упавший до сиплого мычания, вырвался из горла Ильи.
1: Он попятился, споткнулся, упал, поднялся, распахнул калитку и скуля бросился прочь, не разбирая дороги. Илья бежал, пока держали ноги, пока не лопнули легкие, не взорвалось сердце. Потом полз на карачках, натыкаясь на стволы деревьев, кусты, ломая наст, царапая руки коркой. Последние силы он потратил, зарываясь поглубже в снег.
0: В темноте ему стало тепло и покойно.

0: Кукольник спал и видел сон из той далекой жизни, когда он еще не был кукольником. Из той жизни, когда он был счастлив. Когда он не слышал голос, шепчущий о предназначении. Когда палец не ткнул в место на карте, глухое место, где до него, Прохора, не селился ни один из людей, но куда как магнитом тянет теперь всех тех, кто сможет переиграть костлявую. Жить в скрытом от праздных глаз поселке. Просто жить. Кукольник спал. Ему снилось море, лижущее горячий песок. Женщина, снимающая синее платье в белый горошек. Бисеринки пота на загорелой коже. Ему хотелось шепнуть этой женщине: «Нет, я никогда не отпущу тебя!» Но это ничего не изменит. Она любит купаться в грозу. Женщина улыбается и целует его, оставляя на губах вкус персика. Ее кожа пахнет ветром, а волосы — цветком с длинным названием. Ему хотелось сказать ей, что скоро они снова будут вместе. Поселок станет городом, а кукольник — пасечником, ведь он с самого детства мечтал ходить в широкополой шляпе и вынимать сочащиеся медом прямоугольники из жужжащих домиков. Но время течет слишком медленно, поэтому он просто молчит. Смотрит на игривых барашков на лазурном поле, чувствует кожей ее тепло и молчит. Он счастлив. Шелест волн ворвался рокот мотора. Под нарастающий рев кукольник проснулся. Кряхтя поднялся с кровати и сунул полено в тлеющие угли буржуйки. Плеснул воды в алюминиевую кружку, разбавляя спирт. Машина на улице встала, хлопнула дверца, снег взвизгнул и под тяжелыми шагами заскрипели ступени.
1: «Слышь, дед!»
0: Поспешно закрыл дверь балка здоровый детина, заполнив сразу полкомнаты. Стряхнул с шапки снег, затопотал унтами и затараторил:
1: «Там мужик замерз, насмерть, 10 км!
0: Кукольник подошел и ткнул пальцем в карман пуховика.
2: «Ну-ка, дай-ка».
1: «Я это у него из кулака едва выковырял!»
0: Смутился вдруг парень и опустил пупса в треухи в протянутую ладонь кукольника. Тот развернулся и пошел к столу.
2: «Выпить будешь?»
1: «Ты что, глухой, дед?»
0: Зло гаркнул здоровяк.
1: «Я говорю, там мужик помер на дороге, ментов надо вызвать! У тебя есть рация? Ты что-то один на 100 верст окрест, лесничий! Че молчишь, старый? Рация у тебя есть?»
0: Стужа взвыла и швырнула в стекло горсть снежной крупы.
2: «Я не лесничий. Я кукольник», — прошептал Прохор и отломил игрушки голову.

Рассказ Рэя Брэдбери. Озеро. Волна спрятала меня от мира птиц в небе, детей на песке, мамы на берегу. Мир зеленой тишины. Затем волна вернула меня обратно к небу, песку, детям. Я

Вышел из воды, а меня ждал мир. Он ничуть не изменился с тех пор, как я исчез под водой. Я выбежал на берег. Мама шлепнула меня мохнатым полотенцем. «Стой и сохни», — сказала она. Я стоял и смотрел, как солнце собирает капельки воды с моих рук. На месте капелек появились пупырышки. «Гляди-ка, ветер», — сказала мама, — «надень свитер». «Подожди, я хочу поглядеть на пупырышки». «Гарольд», — сказала мама. Я надел свитер и стал смотреть, как набегают и падают волны на берег. Не тяжело. Напротив, с зеленой изысканностью. Даже пьяный не смог бы так плавно опускаться, как эти волны. Был сентябрь. Те последние дни, когда неизвестно почему становится грустно. Берег вытянулся и опустел. Всего лишь 6 человек сидело на песке. Дети перестали играть в мяч. Ветер на них нагонял тоску своим особым свистом. И они сидели, чувствуя, как вдоль бесконечного берега бредет осень. Все сосисочные были забиты полосами золотистых досок. За ними прятались горчица, лук, мясо. Все запахи долгого радостного лета. Будто лето заколотили в гроб. Друг за дружкой опускали они крышки, запирали двери. Прилетал ветер и касался песка, сдувая миллионы примет июля и августа. И так случилось, что теперь в сентябре не осталось ничего, лишь следы моих теннисных туфель и ног Дональда и Делауса Арнольдов близ воды. Песок слетал с навесов на тротуар. Карусель спряталась под брезентом. В воздухе, оскалив зубы, застыли в галопе лошади на медных шестах. Лишь музыка ветра на скользком брезенте. Я постоял здесь. Все были в школе, а я нет. Завтра я буду сидеть в поезде и ехать на запад через Соединенные Штаты. Мама и я в последний раз пришли на берег попрощаться. Вокруг было так пустынно, что и мне захотелось побыть одному. «Мам, я побегаю по берегу», — сказал я. «Хорошо, только недолго и не подходи близко к воде». Я побежал. Песок подо мной летел в разные стороны, а ветер нес меня. Знаете, как это бывает? Бежишь, вытянув руки, растопырив пальцы, и ощущаешь, какой ветер упругий, словно крылья. Сидящая мама исчезла вдали, и вскоре она превратилась в коричневое пятнышко, и я остался совсем один. Одиночество не новость для 12-летнего мальчика. Он так привык, что рядом всегда люди, и по-настоящему остаться один он может только внутри. Вокруг столько правильных людей, объясняющих детям, что и как надо делать, что мальчишке приходится убегать далеко на берег, пусть даже мысленно, для того, чтобы побыть в своем собственном мире. Теперь же я и впрямь был один. Я вошел в воду и дал ей остудить свой живот. Раньше, когда вокруг была толпа, я не смел подойти сюда, взглянуть на это место, войти в воду и назвать это имя. Но теперь... Вода словно фокусник делит тебя пополам. Такое чувство, будто тебя разрезали надвое. Нижняя часть тает, словно сахар, и растворяется. Вода холодит, и изящно колыхающаяся волна время от времени опадает цветком кружев. Я звал ее десятки раз. Я звал ее Толи, Толи, Толи. Всегда ждешь ответа на свой зов, когда юн. Веришь, что все, о чем мечтаешь, сбывается. И порой так оно и случается. Я вспомнил, как в мае Толли плавала в воде и как болтались ее светлые косички. Она смеялась, и на ее 12-летних плечиках блестело солнце. Я вспоминал о том, как успокоилась вода, о том, как туда прыгнул служащий спасательной станции, и о том, как Толли больше не вышла наружу. Спасатель пытался уговорить ее вернуться, но она не вернулась. Он вылез из воды, лишь водоросли свисали с его пальцев, а Толли ушла. Она больше не будет сидеть впереди меня в классе. Она не будет гонять со мной мяч летними вечерами по мощенным кирпичом улицам. Она ушла слишком далеко, и озеро не отпустит ее назад. И теперь пустынной осенью, когда небо такое огромное, вода огромная и берег такой длинный, я в последний раз пришел сюда один. Я звал и звал ее Толли! О, Толли! Ветер мягко дул мне в уши. Так он шепчется в раковинах. Вода поднялась, обняла мою грудь, потом колени, вверх, вниз, так и вот так, впитываясь в песок под моими ногами. Толли, вернись, Толли. Мне было всего 12 лет, но я знал, как я люблю ее. Это была любовь, которая приходит до понятий тела и морали. Это была такая любовь, что не хуже ветра, воды и песка, вечно лежащих рядом. Она была соткана из теплых длинных дней на берегу и из коротких, спокойных, монотонных дней в школе. Вот и кончились длинные осенние дни прошлых лет, когда я носил ее портфель из школы. Толли. Я в последний раз позвал ее. Я вздрогнул. Я чувствовал воду на лице и не понимал, как она попала туда. Вода не поднималась так высоко.
Повернувшись, я вышел на берег и постоял полчаса, надеясь увидеть хоть намек, хоть знак, что хоть кто-нибудь напомнил бы мне о Толле. Потом я опустился на колени и построил замок из песка, красиво заострив его кверху, так как Толли и я часто строили их. Но на этот раз я построил его лишь наполовину. Затем я поднялся. «Толли, если ты слышишь меня, выйди и доделай его». Я двинулся по направлению к далекому пятну, маме. Набегали волны, смывая замок круг за кругом, делая его все меньше и меньше, превращая в ровное место. Молча я шел по берегу. Вдали скрипела карусель, но катался на ней только ветер. На следующий день я уехал на поезде. У поезда короткая память, он все оставляет позади. Он забывает и поля Иллинойса, и реки детства, мосты и озера, долины и коттеджи, обиды и радости. Он всех покидает, и они исчезают за горизонтом. Я вытянулся вверх, раздался вширь, сменил мой детский ум на взрослый, выбросил старую одежду, она мне стала мала. Перешел из средней школы в высшую, затем в колледж, а потом была девушка в Сакраменто. Некоторое время мы встречались с ней, потом поженились. К 22 годам я почти забыл, как выглядит Восток. Маргарет предложила провести наш вечно откладывающийся медовый месяц в этом месте. Поезд как память. Он может вернуть все то, что вы оставили так много лет назад. Лейк Блафф с населением 1000 человек всплыл на горизонте. Маргарет была такой красивой в своем новом платье. Она смотрела, как прежний мир возвращал меня обратно к себе. Она держала меня за руку, когда поезд подошел к станции Блафф, и наши вещи вынесли на перрон. Прошло столько лет. Что же они делают с лицами и телами людей? Когда мы шли по городу, я никого не узнавал. Были лица, словно эхо. Эхо походов по тропинкам и оврагам. Легкая радость на лицах. Ведь школы на лето закрыты, и можно качаться на металлических канатах, взлетать вверх и вниз на качелях. Но я молчал. Я шел и смотрел, полон воспоминаний, слетевшихся в кучу, подобно осенним листьям. 2 недели мы жили здесь. Вместе осматривали все заново. То были счастливые дни. Я думал, что люблю Маргарет. Во всяком случае, мне так казалось. Это произошло в один из последних дней, когда мы провели на берегу. Сентябрь еще не наступил, как тогда, много лет назад. Но уже появились на пляже первые признаки опустелости. Народу становилось меньше, некоторые сосисочные были уже закрыты и заколочены, и, как всегда, тут нас ждал ветер, чтобы спеть свою песню. Мне даже померещилась мама, сидящая на песке, там, где она всегда сидела. И снова мне захотелось побыть одному. Я не мог заставить себя сказать об этом Маргарет, я лишь шел рядом с ней и ждал. Становилось поздно. Почти все дети ушли домой, и только несколько женщин и мужчин грелись на ветреном солнце. К берегу подошла спасательная лодка. Из нее медленно вылез спасатель, держа что-то в руке. Я застыл на месте. Я затаил дыхание и почувствовал себя маленьким, всего 12-летним. Очень маленьким, крошечным и испуганным. Ветер стонал. Я не видел Маргарет. Я видел лишь берег и спасателя, медленно вылезавшего из лодки с серым мешком в руках. И его лицо, такое же серое и заостренное. «Постой здесь, Маргарет», — сказал я. «Зачем я сказал это?» «Да почему?» «Просто постой, вот и все». Я медленно пошел по песку туда, где стоял спасатель. Он взглянул на меня. «Что это?» — спросил я. Спасатель долго не мог выговорить ни слова. Он глядел на меня. Он положил серый мешок на песок. Волна, что-то шепча, обняла мешок и отступила. «Что это?» — настаивал я. «Странно», — тихо сказал спасатель. Я ждал. «Странно», — тихо повторил он. «Самое странное, что мне довелось видеть, она умерла очень давно». Я повторил его слова. Он кивнул. «По-моему, 10 лет назад. В этом году здесь не утонул ни один ребенок. С 1933-го здесь утонуло 12 детей, но все они были найдены спустя несколько часов. Все, кроме одной, насколько я помню.

Этого было достаточно. На берегу было пусто. Лишь небо и ветер, и вода, и одинокая осень направлялась сюда. Я глядел вниз на нее. Снова и снова я что-то произносил. Имя. Спасатель смотрел на меня. «Где вы нашли ее?» — спросил я. «Ниже по берегу, там на мели. Долго же она лежала, правда?» Я кивнул. «Да. Боже мой, да. Я думал, люди растут. Я вырос. А она совсем не изменилась. Она все еще маленькая. Она все еще юная. Смерть не позволила ей вырасти или измениться. Все те же рыжие волосы. Она всегда будет молодой, и я всегда буду любить ее. О, Господи, я всегда буду любить ее». Спасатель снова завязал мешок. Несколькими минутами позже я шел вниз по берегу. Я остановился, что-то увидев. «Тут он ее нашел», — отметил я про себя. Здесь, около самой воды, стоял песочный замок, построенный лишь наполовину. Словно строили Толли и я. Она половину, и я половину. Я глядел на него, потом встал перед замком на колени и заметил маленькие следы, шедшие из воды и снова тянувшиеся в озеро. Обратно они не возвращались. И тогда я понял. «Я помогу тебе», — сказал я. Так я и сделал. Очень медленно я достроил замок, затем поднялся, повернулся к нему спиной и пошел прочь. Только бы не видеть, как он исчезает в волнах, как и все на свете исчезает. Я шел по берегу обратно, где незнакомая женщина по имени Маргарет ждала меня.

на чужбине. После очередного продолжительного периода сна Мкликлун очнулся в столь же подавленном расположении духа, в каком и заснул 97 лет назад. Хотя он отлично знал, что от этого душевная боль только усилится, но все же не удержался, просканировал звездное небо за кормой. Новой или сверхновой там не обнаружилось, но из этого следовало только то, что звездолет опять обогнал свет от взрыва звезды, служившей некогда Мкликлуну и всем представителям его расы Солнцем. Тем не менее, Мкликлун словно воочию увидел, как от нестерпимого жара плавятся прекрасные ледяные утесы, как бескрайние снежные равнины превращаются в моря с горячей мутной водой, как затем эти моря вскипают, и пар вместе с клочьями раскаленной атмосферы рвется в космос, прочь от его родной, разлетевшейся на части планеты. И все же сородичи Мкликлуна уцелели. Вернее, уцелели лишь их души, разум, которые где-то теперь в глубинах космоса ждут от Мкликлуна весточки о том, что наконец-то найдена планета с пригодными для заселения телами. Но чудо не произойдет. Ему вовеки вечные не отыскать такие же прекрасные, симметричные, шестиугольные тела, какие сгорели в огне разбушевавшегося светила. Разумеется, сам Мкликлун сохранил свое прежнее тело, но лишь на время миссии. Но пора было приниматься за дело. И Мкликлун с тяжелым сердцем приступил к изучению очередной звездной системы. Интерес представляли лишь две планеты, третья и четвертая от желтой звезды. После беглого изучения оказалось, что четвертая, красная планета, безжизненна, но зато третья, зелено-голубая, сулит немалые надежды, поскольку на ней явно присутствует жизнь. Не просто жизнь, разум. Об этом красноречиво свидетельствовало сильнейшее излучение, идущее от планеты в инфракрасном, ультрафиолетовом и даже радиодиапазонах. После долгих изнурительных маневров в пределах неизвестной звездной системы Мкликлун наконец вывел свой космический корабль на стационарную орбиту вокруг зелено-голубой планеты и приступил к изучению радиосообщений. Сразу же выяснилось, здесь используют более сотни языков, что, конечно же, было крайне удивительно, поскольку значительно затрудняло общение между представителями разума. Сам Мкликлун без особого труда выучил несколько наиболее распространенных языков, хотя, разумеется, произносить слова он не мог. Мкликлун подумал было поселить своих сородичей в тела доминирующей на планете двуногой расы, но вовремя опомнился. Такое решение привело бы к массовым самоубийствам сразу же после того, как сородичи поняли бы, что обрели новую жизнь, истребив целую расу разумных существ. На планете обитали похожие на людей двуногие, обладающие лишь зачатками мыслительной деятельности, но популяция их была невелика, да к тому же многие из них оказались запуганы. Другие виды животных, хотя и были достаточно многочисленны, но их тела явно не подходили для разума. Некоторые не сумели бы выжить без помощи человека, у других был слишком короткий жизненный цикл, либо тела их имели слишком низкую ориентацию для разумной жизнедеятельности. В конце концов, Мкликлун оказался перед выбором двух видов четвероногих млекопитающих. Оба жили в непосредственной близости от людей, оба обладали подходящими для поддержания разума телами, оба располагали вполне приемлемым потенциалом для общения как между себе подобными, так и с людьми, оба насчитывали почти достаточное количество особей для переселения в их тела всех сородичей Мкликлуна. Окончательное решение Мкликлун возложил на волю случая. Совершил действие, эквивалентное подбрасыванию монетки у людей, хотя, разумеется, в его распоряжении не было ни монетки, ни даже рук, чтобы ее подбросить. В итоге выбор пал на животное, пользующееся наибольшей любовью среди представителей господствующей расы на зелено-голубой планете, или, как они ее сами называли, Земле. И для Мкликлуна настало время переходить к решительным действиям.

0: Жить Абу оставалось лишь 20 минут, но он об этом не ведал, и поэтому мысли его текли совсем в другом русле. «Почему мне платят меньше, чем Фазилю?» – бурчал он себе под нос. «Ведь он дни напролет сидит у ворот, а мне приходится вышагивать взад-вперед перед камерами. Разве я менее ревностный мусульманин? Или я глупее его? Или кто-то сомневается в моей преданности партии?» Вдруг затерянную в пустоте тишину сотряс чудовищный грохот, а по коридорам пронесся порыв, обжигающий горячего сухого ветра. Абу вскрикнул, но закрыть глаза догадался лишь после того, как в них набился песок. Именно поэтому он не заметил дыры в стене 23-й камеры, где в ожидании утренней казни томился политзаключенный. Не видел Абу и того, как к нему подбежал старший надзиратель, и, обнаружив, что 23-я камера пуста, вскинул автомат. И даже умирая, Абу так и не понял, что же случилось. Мкликлун с удовольствием потянулся и обошел крошечную кабину звездолета. Ощущать себя внутри нового тела с четырьмя конечностями было и ново, и интересно. Но в то же время было жаль свое прежнее тело, обреченное расплавиться снаружи, как только температура воздуха там под утро поднимется выше точки плавления льда. Мкликлун понимал, что нарушил закон и непременно будет обвинен соплеменниками и приговорен к казни. Неважно, что иного пути для достижения цели не оставалось, да и телом Мкликлун украл у человека, обреченного на смерть через считанные часы. Все равно за столь серьезные преступления, как лишение жизни разумного существа, полагалась смерть. Но это потом, после выполнения миссии. А пока Мкликлун смаковал свежие ощущения. Обживаясь в новом теле, он провел языком по зубам. Затем издал несколько звуков. Попробовал произнести отдельные слова, но прежний владелец тела при жизни пользовался лишь арабской речью, и потому внятно заговорить на английском, доминирующем на планете языке, Мкликлуну удалось лишь после целого часа напряженных упражнений. Звездолет был прозрачен почти во всем диапазоне электромагнитных волн, но существовала вероятность, пусть и незначительная, что на корабль кто-нибудь случайно наткнется. Поэтому Мкликлун принял меры предосторожности. Выйдя наружу, он подождал, пока послужившие ему верой и правдой транспортное средство расплылось бесформенной лужей среди травы, и только после этого, тяжело вздохнув, зашагал к ближайшему городу. Английский Мкликлун оказался сносным. Настолько, что, изъясняясь на нем, Мкликлун сумел продать пригоршню бриллиантов, подписать контракт с компанией Kansas City Development Corporation на производство изобретенной им машины, воспользовавшись для этого фамилией и именем, выбранным наугад из тысячи упомянутых в радионовостях, поручил посреднической фирме Faber, Faber и Maynard запатентовать все сколько-нибудь значимые узлы и детали своего изобретения, разместил заказ на деревообрабатывающем предприятии Сидней на 2000 собачьих будок и, наконец, зарегистрировал на свое новое имя торгово-производственную фирму. И все это за один день. К вечеру, напевая услышанный по радио рок-н-ролл, Мкликлун направился прочь из города и к закату добрался до непримечательного мотеля на окраине городишка Манхэттен, штат Канзас. «Номер на одного?» — спросил его клерк за стойкой. «Да». «Ваше имя?» «Роберт», — уже не задумываясь ни секунды, назвался Мкликлун. «Роберт Редфорд».
1: «Вам, поди, с таким-то имечком скучать не приходится», — предположил клерк.
0: «Да уж», — согласился Мкликлун. «Но зато мое имя помогает мне быстро знакомиться с людьми». Клерк рассмеялся. Мкликлун улыбнулся. Разговаривать с людьми было забавно. И все благодаря их удивительной способности лгать. Этому искусству Мкликлун уже успел научиться, хотя среди его сородичей лжи никто прежде даже и не слыхивал.
1: «Ваша профессия?» — задал следующий вопрос клерк.
0: «Камевояжер».
1: «Правда, мистер Редфорд?» — удивился клерк. «И что же вы продаете?»
0: «Собачьи будки». Ройс Джекобсон рывком распахнул входную дверь и вздохнул, ибо на пороге стоял камевояжер. «Мне ничего не нужно», — твердо заявил Ройс.
1: «Нет, нужно», — с улыбкой возразил гость.
0: Ройс удивился. Обычно камевояжеры не спорят с потенциальными покупателями, а если и спорят, то делают это неназойливо. Оторопевший Ройс бросил взгляд на чемоданчик с образцами. На нем было крупно выведено «Компания собачьи будки».
1: «У меня даже собаки нет», — возмутился Ройс.
2: «Зато у вас в доме очень жарко», — не впопад заметил камевояжер.
1: «Да уж, жара неимоверная», — согласился Ройс и опомнился. «А какое это имеет отношение?»
0: «Но у вас же есть кондиционер», — не дал закончить камевояжер.
1: «А что толку?» – взъярился Ройс. «Проклятая энергокомпания установила лимит. Электроэнергии лишь на 100 баксов в месяц и ни цента больше. Если я включу холодильник или кондиционер более чем на сутки за месяц, то останусь без электроплиты».
2: Коммивояжер придал лицу выражение, красноречиво свидетельствующее о том, что он тронут до глубины души.
1: «Ребятам вроде меня всегда достается пустой лотерейный билет», — продолжал ободренный Ройс. «Можете биться об заклад на свои последние башмаки, что наш мэр пользуется кондиционером, когда ему вздумается. И столько, сколько ему вздумается. А президент чертовой энергокомпании наверняка принимает горячий душ не меньше 3 раз в день, к тому же оставляет зимой открытыми окна. Да, можете смело держать пари с кем угодно».
2: «Я и не спорю», — немедленно согласился коммивояжер. «Каждому известно, что энергетические компании владеют всей нашей страной. Да что там страной, всем миром. Думаете, в Англии дела обстоят иначе? Или в Японии? Держи карман шире. Компании распоряжаются газом, и, следовательно, им принадлежит самая твердая валюта на свете».
1: «Вот именно», — подтвердил Ройс. «А вы, как я погляжу, парень с понятием».
2: Они сели на знававший лучшие времена диван, и Ройс в деталях описал, что он думает о чертовых энергокомпаниях и в какие именно части своих тел их директорам и управляющим следует запихнуть их проклятые квоты на электроэнергию, раздутые счета и поганые периоды максимального и минимального потребления энергии.
1: «Я вынужден принимать душ в 2 часа ночи и сыт этим уже по горло», — заявил под конец своей пламенной речи Ройс.
0: «Так измените свою жизнь к лучшему», — предложил коммивояжер.
1: «Я бы не возражал, да только как?
0: Купите у меня собачью конуру».
2: Шутка показалась Ройсу столь забавной, что он хохотал над ней не меньше минуты. Но как только наступила тишина, вновь заговорил коммивояжер, подкрепляя свои слова рисунками, диаграммами и листочками с заранее произведенными расчетами.
0: «Вмонтированный в собачью конуру утилизатор солнечной энергии способен обеспечивать весь ваш дом электричеством день и ночь круглый год. Электричества хватит на все включенные одновременно электроприборы, и это не будет стоить вам ни цента после того, как вы заплатите за собачью конуру».
2: Ройс печально покачал головой.
1: «Нет, это незаконно. Вы ведь наверняка знаете, что еще в 85-м или 86-м году было принято решение, запрещающее использовать источники солнечной энергии без специальной лицензии, а ее, насколько мне известно, еще не удалось выбить никому».
2: «Закон протолкнули энергетические компании. И что, вы готовы с этим мириться?»
1: «Но счетчик, если я перестану использовать их электроэнергию, то это очень скоро выяснится. Компания проведет расследование и...»
2: «Мы подсоединим к конуре не все электроприборы в вашем доме, а лишь самые мощные. Кроме того, мы сделаем это постепенно, один за другим, с тем, чтобы в итоге к концу месяца вам приходил счет долларов, скажем, на 50. Только вместо того, чтобы за 50 долларов готовить пищу на костре и изнывать от жары в доме, вы будете круглые сутки использовать кондиционер летом и обогревательную систему зимой, принимать душ, когда вам только заблагорассудится, открывать холодильник так часто, как это необходимо». Ройс все еще сомневался. Коммивояжер укоризненно покачал головой. «Чем, в конце концов, вы рискуете?»
1: «Да, в общем-то, ничем», — признался Ройс.
0: «Кроме того, мы специально вмонтировали утилизатор солнечной энергии в собачью конуру, так что будьте уверены, никто ничего не заподозрит».
1: «Что ж, по рукам», — сдался Ройс. «В конце концов, я даже не голосовал за того чертова конгрессмена, который поддержал этот глупый законопроект».
2: Ройс и его жена Джуни пригласили друзей в гостиную. Там работали кондиционер и телевизор, а из кухни доносилось урчание включенного холодильника. В довершение к этому Ройс зажег свет. Одна из женщин охнула, но ее тотчас шепотом урезонил муж. Ройс и его жена беззаботно ворковали, но входная дверь была распахнута настежь. Заметивший это, мистер Дитвеллер воскликнул: «Эй!» Вскочил с кресла, но был остановлен словами Ройса: «Угощайтесь орешками и не забывайте про выпивку». Все гости с перекошенными лицами смотрели только на дверь, пока Ройс разносил им блюдечки с орешками и бокалы. Наконец он, слава богу, подошел к злосчастной двери.
1: «Отличный выдался денек», — заметил Ройс, любуясь закатом.
2: Кто-то охарактеризовал ситуацию единственным, но зато весьма крепким словцом. Ройс счел, что поставленная цель достигнута, и неспешно затворил дверь. «Кстати», — сказал он, — «представлю вам своего друга. Его зовут Роберт Редфорд». Реакция гостей была именно такой, какая и предполагалась.
1: «Ха, да ты шутишь! Подумать только, среди нас сам Роберт Редфорд! Вот смеху-то, да уж, насмешил!»
2: «Моего друга действительно зовут Роберт Редфорд, но он, конечно, не величайшая звезда сценических подмостков голубого экрана и воскресного кино, как вы привыкли слышать. Короче говоря, он продавец будок для собак».
1: В комнату вошел Мкликлун и пожал руки всем гостям.
3: «Он похож на араба», – прошептала пухленькая женщина лет 40.
1: Ройс, похлопав Мкликлуна по плечу, уверенно заявил: «Редфорд – лучший торговец из всех, кого я встречал».
2: «Еще бы», – изрек мистер Дитвеллер, единственный из всех игроков местной лиги по боулингу, умеющий прилично бросать шары и поэтому считающий себя докой во всех вопросах.
1: «Ведь он умудрился продать тебе свой товар, хотя собак у тебя отроду не водилось».
2: «Тем не менее, как любила говаривать одна моя знакомая, прежде чем дать кавалеру отворот-поворот, не худо бы хотя бы мельком взглянуть на него».
1: И Ройс повел гостей через кухню, где горел свет, где стоял открытым работающий холодильник.
2: «Ройс, холодильник открыт! Наверное, кто-то из твоих детей забыл захлопнуть дверцу. Если бы мой сын сделал такое, убить бы я его, пожалуй, не убил, но выпорол бы по первое число».
1: Где работали одновременно микроволновая печь и электродуховка, и где из крана текла горячая вода. От увиденного одна женщина побледнела и едва не хлопнулась в обморок.
2: Стремясь по привычке сберечь прохладу в доме, а следовательно и электроэнергию, гости попытались побыстрее проскочить наружу, и у двери, естественно, возникла сутолока.
1: «Спокойнее, без паники. Дом не горит», — сказал Ройс, но впечатление его слова ни на кого не произвели.
2: По пути к заднему дворику, где стояла конура, Дитвеллер, заговорщически подмигнув, тихо спросил Ройса:
4: «Признавайся, приятель, с кем из боссов проклятой энергокомпании ты так крепко сошелся, что тебе подняли квоты на электричество?»
2: Улыбнувшись, Ройс покачал головой.
4: «Мои квоты какими были, такими и остались».
2: Возвысив голос, чтобы слышали все, он добавил:
1: «За электричество я теперь плачу только 50 баксов в месяц и ни цента больше».
5: «Вау, вау!»
2: – пролаял из будки щенок на цепи.
4: «Откуда взялась собака?» –
2: шепотом спросил Ройс у Мкликлуна.
4: «Это для конспирации», — ответил тот. «Если конура пуста, то энергокомпания рано или поздно заподозрит неладное. А тут как раз подвернулся случай. Твой сосед хотел избавиться от щенка.

Мкликлун протянул Ройсу чек на $300. «Сумма несколько больше, чем мы договаривались, но вы заслужили эти деньги». «Забавно», — проговорил Ройс. «Я чувствую себя заговорщиком». «Ерунда», — отмахнулся Мкликлун. «Вы ведь не агент нашей фирмы». «В общем-то, действительно», — согласился Ройс после минутного размышления. «Ведь на самом деле я никому ничего не продал». «Вот именно», — поддержал его Мкликлун. Тем не менее, всего лишь через неделю Ройс, Дитвейлер и еще четверо жителей городишка Манхэттен, штат Канзас, разъехались по городам и весям Соединенных Штатов с фирменными чемоданчиками компании «Собачьи будки» в руках. Еще через месяц штат этой компании насчитывал уже 300 человек в 7 штатах. Каждый служащий занимался либо производством собачьих будок, либо их продажей, и к каждой конуре непременно прилагался щенок. По прикидкам Кликлоуна выходило, что если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, то вызвать на землю свой народ он сможет приблизительно через год.

0: «Что случилось в Манхэттене?» – спросил Билл Уилсон, молодой напористый шеф отдела анализа и статистики Канзасской центральной электрической компании, называемой простонародно иначе как «чертова энергокомпания». «Потребление электричества снизилось», – ответила Кей-Блок. Билл фыркнул, как бы желая сказать: «Это мне известно и без тебя», на что Кей ухмыльнулась, будто говоря: «Уж не полагаешь ли ты, паренек, что обзавелся извилиной в мозгах?» Все же им удалось вполне плодотворно поработать вместе, и через час они пришли к выводу, что потребление электроэнергии в Манхэттене, штат Канзас, снизилось в общей сложности на 40%. Каковы были показатели в предыдущем квартале? Оказалось, нормальные. Совершенно.
1: 40% — это не шутка! Это вызывает подозрение, — прорычал Билл.
0: Не орите на меня, — рассердилась Кей. Кричите лучше на тех, кто вздумал вдруг посреди лета отключить свои холодильники от сети.
1: «Нет, кричать на них я не стану, а с этим делом разберетесь вы. И сдается мне, что виноваты тут вовсе не отключенные от сети холодильники. Скорее всего, клиенты приноровились скручивать счетчики в свою пользу. А может быть, наши служащие в манхэттенском филиале прикарманивают деньги компании».
0: Двумя неделями позже Кей Блок сидела в офисе административного здания университета штата Канзас. Расследование не выявило ничего. Абсолютно ничего. Доскональное обследование 38 взятых наугад счетчиков показало, что работают они исправно. Аудиторская проверка местного отделения компании не выявила никаких нарушений. Комплексная инспекция университета штата Канзас не пролила свет на происходящее. Здесь не было заметных изменений в использовании электроприборов, как не было подчисток и в учете потребления электричества. Но, тем не менее, показания счетчиков упрямо свидетельствовали об обратном. «Должно быть, уменьшение потребления электроэнергии носит локальный характер», — предположила Кей. «Ну, скажем, стадиону нужно не меньше света, чем обычно, следовательно, искать следует где-то в другом месте. Может, посмотрим в исследовательских лабораториях?»
1: «Это противоречит фактам», — возразила седовласая администраторша университета, которую откомандировали Кей на время изысканий.
0: Вздохнув, Кей выглянула в окно. Ничего путного, кроме крыши нового здания комплексных исследований факультета естественных наук, она не увидела. На крыше стояла собачья будка. «Откуда там конура?» – удивилась Кей.
1: «Полагаю, в ней живет собака», – чопорно ответила администраторша.
0: «На крыше?»
1: «Конечно, там больше свежего воздуха».
0: Кей вгляделась в конуру. Резкое снижение потребления электроэнергии в городе Манхэттен, штат Канзас, было явлением необычным. Собачья будка на крыше выглядела еще более странно. Но какая между этим связь?
1: «Давайте пойдем и посмотрим», — предложила Кей.
0: «Зачем?» — удивилась администраторша.
1: «Неужели вы подозреваете, что в крошечной будке спрятан электрогенератор или источник солнечной энергии? Огромная конструкция величиной с целый корпус».
0: Кей, пристально оглядев администраторшу, решила, что протестует, а не натурально и чересчур горячо. «Я требую осмотра», — произнесла Кей, нетерпящих возражений тоном. Администраторша улыбнулась. «Как сочтете нужным, мисс Блок. Сейчас свяжусь со сторожем, и он проводит вас на крышу». После телефона

0: Телефонного звонка они спустились к центральному входу административного здания, пересекли лужайку и затем зашагали по лестнице здания комплексных исследований к верхнему этажу.
1: «У вас нет лифта?» – спросила Кей, слегка задыхаясь от долгого подъема.
2: «К сожалению, теперь дома строят без лифтов», – промолвила седовласая. «Лифты потребляют слишком много энергии, и потому позволить себе такую роскошь в наши дни могут только энергетические компании».
0: Сторож на верхнем этаже сразу же принялся извиняться.
3: «Простите, мадам, если старина Ровер причинил вам неудобства. Я поселил его на крыше прошлой весной, сразу после того, как сюда через чердачную дверь пытались влезть взломщики. С тех пор, слава богу, ни единый непрошенный гость к нам не сунулся».
0: «Гав!» — воскликнула помесь слона с лабрадором, прыгая на посетителей.
4: «Ровер!» — закричал сторож. «Это же наши гости!»
0: «Гав!» Отозвалось чудище, пытаясь выскочить из собственной шкуры, и вид у него был такой, будто вот-вот это ему удастся. После осмотра двери Кей изрекла.
1: «Не вижу следов взлома».
4: «Оно и не мудрено», — изрек сторож. «Ведь взломщиков приметили из административного здания, так что повредить дверь они не успели».
1: «Да», — промолвила Кей. «Тогда зачем же вам здесь собака?»
4: «А что, если в следующий раз злодеи проскочат незамеченными?» — сказал сторож таким тоном, будто его вынудили общаться с идиоткой.
0: Кей подвергла конуру тщательному обследованию. Ящик как ящик, ничего особенного. Дырка полуаркой, пропитанная смолой крыша, стенки. Для завершения картины не хватало разве что обглоданных костей, миски с водой и собачьего дерьма.
1: «Талантливая у вас собака», — отметила Кей. «Даже в туалет не ходит».
4: «Да, замечательный пес», — похвастал сторож. «Всегда терпеливо ждет минут, когда я отведу его вниз на прогулку. Правда, Ровер?»
1: «Он даже не оставляет царапин».
4: «Я же вам об этом и толкую. Необыкновенный пес!»
2: «Вау!»
0: — радостно воскликнула собака и, задрав заднюю лапу, обмочила дверь, а затем положила аккуратную кучку у самых ног Кей.
2: «Гав-гав!»
0: — добавил Ровер, явно гордясь собой.
1: «В жизни всякое случается», — философски заметила Кей.
0: «Итак, собака здесь все-таки есть. Но коли так, почему конура торчит на крыше здания комплексных исследований факультета естественных наук университета штата Канзас?» Чертова энергокомпания выдвинула официальное обвинение против города Манхэттен, штат Канзас, и суд постановил, что все собачьи будки должны быть незамедлительно отключены от источников энергии, то есть от бытовых электросетей. Город немедленно выдвинул встречное обвинение и подал апелляционную жалобу в высшую судебную инстанцию. Конфликт грозил затянуться на годы. Тогда чертова энергокомпания прекратила электроснабжение города Манхэттен, штат Канзас. Почти никто в городе Манхэттен, штат Канзас, этого не заметил, если не считать служащих самой чертовой энергокомпании, здание которой оказалось единственным лишенным света во всем городе и пригородах. Так началась акция, названная впоследствии «Войной против собачьих будок». На страницах многих газет замелькали статьи о компании «Собачьи будки» и ее неуловимом основателе Роберте Редфорде. Все 5 общенациональных телеканалов, стремясь опередить друг друга, выпустили в эфир специальные репортажи о доступном каждому источнике дармовой электроэнергии. Вскоре был собран обширный статистический материал, показавший, что почти 7% американцев уже обзавелись собачьими будками, а из оставшихся 99,8% желают приобрести этот товар. 0,2% нежелающих являлись либо крупными держателями акций энергетических компаний, либо администраторами высшего звена тех же самых компаний. Большинство политиков способны сделать простейшее умозаключение, а у тех, кто не способен, обычно в распоряжении имеется целый штат одаренных помощников, а поскольку близились очередные выборы, то неудивительно, что вскоре было принято судьбоносное решение аннулировать закон, запрещающий нелицензированное использование источников солнечной энергии. В тот же день на бирже обвалились акции всех энергетических компаний. Разразился самый незаметный мировой экономический кризис. Первыми пошли прахом отрасли экономики, базирующиеся на потреблении дорогостоящей энергии. Следом развалился казавшийся многие годы незыблемым монолитом ОПЕК, и поскольку единственными потребителями нефти оказались лишь немногочисленные химические предприятия, ее биржевая цена за 5 месяцев упала до беспредельно низкой отметки в 38 центов за баррель.
1: Мировой экономический кризис оказался почти незаметным по той простой причине, что компания «Собачьи будки» постоянно удовлетворяла непрерывно растущий спрос на свою продукцию. Почуяв, откуда дует ветер, правительство США ввело непомерно высокие таможенные пошлины на импорт собачьих будок. Тогда компания «Собачьи будки» разместила в ряде общедоступных печатных изданий подробные чертежи своей продукции и дала добро любым зарубежным фирмам на их производство. Чиновники из Госдепартамента в скорости пошли на попятную, отменив импортные пошлины, и компания «Собачьи будки» публично принесла извинения за то, что опубликованные чертежи были неполными, и, открывая один зарубежный филиал за другим, продолжила свое победоносное шествие по миру. А Роберт Редфорд стал более знаменит, чем его тезка. В общем, не прошло после основания компании «Собачьи будки» и года, как каждый желающий во всем мире обзавелся источником дешевой электроэнергии. Люди были счастливы. Настолько счастливы, что стремились поделиться своим счастьем со всеми тварями божьими. Повсюду стало принято зимой подкармливать птиц, выставлять у порога миску с молоком для бездомных кошек и, конечно же, селить в конуре возле дома собаку.

Орсон Скотт Карт, Джей Парри, «На чужбине». Сидя в главном офисе компании «Собачьи будки» в Сан-Диего, служившем ему в последние дни убежищем от назойливых журналистов, Мклик-клоун разговаривал со своими соплеменниками, хотя услышать его, конечно же, никто из них не мог. «После вашего прихода человечество столкнется с расой, намного превосходящей его в умственном развитии. Не станет ли это причиной гибели людей? Не будут ли люди страдать от унижения, узнав, насколько мы опередили их? Еще бы, ведь мы способны пересекать галактику на сверхсветовых скоростях, общаться между собой телепатически и даже вселяться в тела совершенно чуждых нам животных, предварительно отделив наши души от умирающих тел и поместив их среди звезд в капсулах разума». Мклик-клоун волновался за судьбу человечества, но прежде всего им двигал долг перед собственным народом. Если раса двуногих окажется настолько гордой, что не справится с открывшимися перед ней фактами, что ж, вины Мклик-клоуна в том нет. Приняв окончательное решение, Мклик-клоун открыл верхний ящик письменного стола, извлек оттуда крошечный прибор и нажал единственную кнопку. Из приборчика вырвался мощный поток электромагнитного излучения и вмиг достиг всех 80 миллионов собачьих будок в Калифорнии. Каждая из будок, в свою очередь, ретранслировала сигнал, и тот от будки к будке разнесся по всем уголкам мира. Затем все разом испустили идентичный сигнал, который, почти мгновенно преодолев расстояние в сотни и сотни световых лет, разбудил души сородичей Мклик-клоуна, которые со скоростью, многократно превосходящей световую, понеслись к источнику сигнала. Собравшись вскоре в непосредственной близости от третьей планеты в системе желтого светила, они заслушали подробный доклад Мклик-клоуна. Его работа была высоко оценена. Он был обвинен в уничтожении разумного существа и получил приказ покончить с собой. Очень гордый похвалой, Мклик-клоун прострелил себе голову, а души его соплеменников устремились к посылающим призывный сигнал собачьим будкам.

0: «Мяу!» – голосил пес Ройса, носясь по заднему двору. «Рвав! Вау!» «Он рехнулся», – сказал Ройс. Но оба его сына со смехом бросились за псом. Тот, нарезав не меньше дюжины кругов, в изнеможении остановился рядом с конурой. «Вау-вау-вау!» – пробасил пес и, подбежав к Ройсу, ткнулся мордой ему в руку. «Ну-ну, шельмец!» – заметил Ройс. Пес подошел к столу, где лежала пачка газет, стащил на землю зубами верхнюю и принялся ее рассматривать. «Будь я проклят!» — с улыбкой обратился Ройс к жене, вынесшей из дома продукты для пикника на открытом воздухе. «Пес делает вид, будто читает!»
1: «Эй, Робби!» — закричал старший сын Ройса, Джимми. «Сюда! Палка, Робби! Принеси палку!»
0: Пес, научившийся уже с помощью газеты читать и писать, сбегал за палкой, принес ее в зубах обратно, но вместо того, чтобы отдать Джимми, принялся водить ею по земле. «Приветствую тебя, человек!» — неровными буквами вывел пес. «Полагаю, ты удивлен!»
2: «Эй, Джуни!» — закричал Ройс жене. «Ты только погляди, что он вытворяет!»
0: Ройс потрепал пса по голове, уселся за стол и придвинул к себе бокал с мартини.
2: «Жаль, что больше никто не видит, до чего умен наш Робби!»
0: «Мы не причиним вреда вашей планете!» — накорябал пес.
1: «Джимми, присмотри, чтобы собака не помяла петунии на клумбе», — велела Джуни, раскладывая по бумажным тарелкам салат с молодым картофелем. «Ко мне, Робби», — приказал Джимми. «Пора на цепь».
3: «Рау!»
0: — ответил слегка обеспокоенный пес и затрусил прочь от конуры.
4: «Па!» — закричал Джимми. «Я его зову, а он ни в какую».
0: Дожевывая сэндвич цыпленком, Ройс неохотно поднялся с шезлонга.
2: «Робби, твой пес, Джим. Но если ты с ним не справляешься, то придется от него избавиться».
0: Ройс схватил пса за ошейник и силком подтащил к конуре, где наготове с цепочкой в руке стоял Джимми. Щелкнул карабин, и дело было сделано.
2: «Научись подчиняться, пес», — велел Ройс. «А иначе я продам тебя, и тогда уж тебе не помогут все твои мудреные трюки».
3: «Вау!»
2: «Вот именно. Заруби это на своем собачьем носу».
0: Пес с такой неподдельной печалью неотрывно глядел на обедающее семейство, что после пикника Ройс сжалился над ним и отдал ему все оставшееся на столе мясо.

Вечером Ройс и Джуни обсудили между собой, стоит ли говорить кому-нибудь о необычной способности их пса к письму, и сочли, что не стоит. В конце концов, пес – любимец сыновей, и делать из него цирковую собаку негоже. Но на следующее утро выяснилось, что подобными трюками овладели чуть ли не все собаки в округе. «Мой пес самый талантливый на свете!» Бас Дитвеллера перекрыл голоса всех игроков команды по боулингу, наперебой хвастающихся тем, что их собаки вдруг научились писать или отворачивать садовый шланг. «А мой пес теперь ходит исключительно в туалет и даже смывает за собой воду!» — воскликнул кто-то. «А мой не только моет лапы в раковине, но и вытирает их полотенцем!» И так далее в том же духе. Все газеты мира трубили о необычайных способностях четвероногих друзей человека. Большинство жителей Земли были рады переменам, произошедшим с их любимцами, за исключением, пожалуй, суеверных жителей Новой Гвинеи, которые, сочтя, что в их домашних животных вселились злые демоны, сожгли бедняк, да корейцев, предпочитавших видеть собак исключительно в тарелках у себя на столе. «Я теперь стал вдвое счастливее», — похвалился Билл Уилсон, бывший некогда молодым и напористым шефом отдела анализа и статистики одной из чертовых энергокомпаний. «Мой пес теперь не только достает из воды подстреленную мною дичь, но и ощипывает ее, потрошит и даже засовывает в духовку». На это Кей Блок лишь улыбнулась и поспешила домой к своему мастифу, в котором души не чаяла, хоть тот частенько обыгрывал ее в шахматы.

За 5 лет, прошедшие после внезапного повышения умственных способностей собак, мы накопили множество новых фактов, касающихся интеллектуального развития животных вообще и, конечно же, собак в частности, что позволило нам иначе взглянуть на эволюционные процессы. Начал свою лекцию перед студентами выпускного курса профессор Вилрайт. Очевидно, что мутации в процессе развития живых организмов представляют собой явление более сложное, более комплексное, чем это считалось прежде. Особенно это касается мутаций, связанных с деятельностью высшей нервной системы. Разумеется, детальному изучению интеллекта собак мы посвятим еще почти целый семестр, но для начала мне хотелось бы обрисовать вам в общих чертах суть вопроса. Итак, в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что интеллектом собаки превосходят дельфинов, но вместе с тем до человека им далеко. Кроме того, дельфины почти бесполезны для нас, в то время как собак после непродолжительной дрессуры несложно превратить в незаменимых слуг и помощников по хозяйству. Но это еще не все. Самое главное, человек наконец-то не одинок на планете. «А с чего вдруг собаки поумнели?» – задал вопрос один из студентов. «Вынужден сразу огорчить вас. Современная наука не выработала единой общепринятой теории на этот счет. Вообще же, изучение внезапного повышения интеллекта у собак во многом сродни разработке теории Большого взрыва. В обоих случаях мы можем лишь строить догадки по поводу причин возникновения феномена, однако повторить события в лабораторных условиях пока не представляется возможным, и потому доказать или полностью опровергнуть любую из огромного числа рабочих гипотез крайне затруднительно. Тем не менее, теория, с которой согласно наибольшее количество ученых, гласит, популяция собак достигла какого-то критического уровня, после чего произошел качественный скачок. Тот факт, что изменения коснулись не всех собак, а в основном лишь тех, которые жили в цивилизованных районах мира, приводит нас сразу к двум неоспоримым выводам. Первый. Свою лепту в процесс повышения интеллекта у собак, безусловно, внесло их каждодневное общение с человеком. Второй напрочь отметает саму возможность того, что это был результат влияния космической радиации или иного внепланетарного воздействия. А могут ли умственные способности собак со временем достичь уровня людей или даже превзойти его? Раздался следующий вопрос. Современная наука категорически отрицает даже вероятность такого события. И виной тому отсутствие у собак самого необходимого для дальнейшего развития разума. Я говорю, конечно же, об артикуляционном аппарате, необходимом для оперативного сиюминутного общения. И, естественно, о руках, без которых невозможно полноценное использование орудий труда. Нет. К сожалению, в настоящем собаки достигли пика в своей эволюции, и, следовательно, встретить расу, превосходящую или хотя бы равную нам по интеллекту, мы сможем лишь в глубинах космоса. Профессор Вилрайт потрепал ухо своему псу и спросил. «Правильно я говорю, Скиннер?» «Рав!» — пролаял Скиннер, хотя ответить ему хотелось приблизительно следующее. «Не беспокойтесь, профессор. Никого умнее себя вам никогда не встретить, ибо люди настолько слепы в своей гордыне, что случись это хоть сотни, хоть тысячи раз, вы и бровью не поведете». Студенты громко рассмеялись. Пес раздраженно подошел к миске в углу, сделал несколько глотков воды и угрюмо растянулся на полу. А профессор Вилрайт продолжил свою лекцию о развитии интеллекта у животных.

Сентябрь в штате Канзас выдался необычайно холодным. Подросший и оттого активно протестующий против того, чтобы его звали Джимми, а не Джим, мальчишка играл со своим псом во дворе. Робби корчевал зубами и лапами сорняки, что всегда одобрялось его хозяевами Ройсом и Джуни. «Смотрите, первый снег!» — вдруг закричал Джим. Перед псом на траву опустилась снежинка. Пораженный Робби замер. Снежинка почти немедленно растаяла, но вслед за ней посыпались еще и еще. Робби, глядя на безукоризненно белые шестигранные снежинки, вдруг заплакал. «Ма, погляди!» — позвал Джим. «Робби плачет!» Ему просто попала вода в глаза, отозвалась Джуни из кухни, где она мыла у раскрытого окна редис. «Собаки не плачут!» Этим вечером снег шел по всему городу, и повсюду собаки с тоской в глазах наблюдали за его падением с небес. «Неужели ничего нельзя поделать?» Снова и снова звучала в их мозгах одна и та же мысль. «Нет, нет, нет», — приходил безнадежный ответ. «Без рук, без пальцев нам вновь не построить машины, которые отделили бы наши души от тел и, заключив их в энергетическое поле, вознесли бы над планетой и поселили бы в привычные шестигранные тела. И в миллионный раз они прокляли дурнем клик Лулна, обрекшего их на прозябание здесь». Смерть была слишком легким наказанием для негодяя, согласились они, и затем разошлись по своим будкам, где их с нетерпением поджидали щенки. Щенкам на земле было много легче. Об отчим доме они знали только понаслышке, и потому снежинки представлялись им не более чем забавой, а зима — просто морозной порой.

0: Господа курсанты, это не шутка? Точно не шутка? Ну, тогда благодарю. Благодарю за оказанную честь. Хотя, дайте-ка я проверю по расписанию. 16:00. Нет, в это время ни одной лекции, ни одного семинара и ни одного зачета не наблюдается. Я уж обрадовался. Какой ловкий трюк вы изобрели, чтобы перенести зачет. Так что от души благодарю за приглашение. От всего сердца поздравляю жениха и невесту. Кажется, это первая свадьба на вашем потоке. Желаю жениху и невесте дожить до золотой свадьбы. Желаю вырастить по меньшей мере 3 сыновей. И повторю это за свадебным столом и еще чего-нибудь хорошего придумаю. Нет, я бывал на свадьбах, даже тосты произносил. Хотя свадьбы, детки, разные бывают. Видел я и такое бракосочетание, на которое жениха вели под конвоем и в наручниках. Почему в наручниках? Потому что этот дуралей грозился выстрелить себе в висок из разрядника. Конечно, не выстрелил бы, кишка тонка. Но мало ли что стукнуло бы в его дурную голову. Ну да, он совершенно не желал жениться. В этом он был похож на вас, господа курсанты. Вы бегаете к девчонкам в релакс-зону, вы лазите в общежитие к операторам связи и к менеджерам логистики. Знаю, знаю, но жениться вы еще не готовы. Лазить – готовы. Жениться – ни за что. Разве что по факту беременности, да и то с большим скрипом. А вы представьте, что было бы, если бы завтра вышел приказ ректора. Всем курсантам немедленно зарегистрировать законный брак с подружками. Со всеми. Курсант Ганомба, вам плохо?
1: Сколько?
0: А как полагается в вашем племени? Количество жен вообще никак не ограничивается?
2: Да, сочувствую.
0: А если кто-то отказывается жениться?
2: Ничего себе, ну и нравы. Сочувствую, курсант Ганомба, это действительно беда. Но вы в такой ситуации хоть останетесь живы. Где убивают?
0: Нет, нигде такого греховодника не убивают. Просто предлагают выбор между жизнью с матерью своего ребенка и толстой палкой, которая проткнет его насквозь. Бывают ситуации, когда это необходимо. Когда мы осваивали трассу 46, то неожиданно отыскали древнюю пропажу. Пропажу 200-летней давности. Транспортник ушел в прокол и исчез. Просчитать выход специалисты не сумели, тогда еще не научились работать с мигрирующими проколами. На борту транспортника было под 100 человек. Он вынырнул непонятно где, и запаса горючего хватило до ближайшей планеты земного типа. Ну, высадились, погоревали, но жить же как-то надо. Пока разобрались с местной флорой и фауной, несколько человек погибло, а прочие собрались на совет. Вот они были люди образованные и знали слово «популяция». И все они понимали. Не будут рождаться дети, колония вымрет. Значит, защита прав ребенка на первом месте. Остальные права – производные. Был также поднят вопрос о дисциплине. В таких обстоятельствах она должна быть даже не железной, а вообще металлокерамической. И значит, должен быть кто-то один, кому прочие добровольно подчиняются, иначе начнутся разброты шатания. И вот к тому времени, как пропажа нашлась на Лакстигале, там был 3 поселка, в одном 700 человек и в 2 примерно по 200. Поскольку эти люди жили как наши далекие предки, разве что с гигиеной у них было получше, поскольку у них образовалась своя культура, то этнографы пришли в безумный восторг. Что такое этнографическая экспедиция, знаете? Про сопровождение экспедиции знаете? Это не курорт на Денниссоне. Ученые – люди, которым чувство меры не полагается по штатному регистру. Нам с Гробусом приходилось вытаскивать одного такого безумца из брюха кадуэцкой черепахи. Аборигены чувствовали, когда она всплывает, и брались за весла, а наш безумец не понял, отчего вся компания вдруг его покидает. Его спас скафандр. Он сидел там в брюхе, а мы с Гробусом спешно выясняли, имеем ли право шарахнуть эту проклятую черепаху разрядом главного калибра. Было предположение, что у нее имеется что-то вроде разума, и мы чуть не посидели, пока начальство приказало: «Шарахайте!» И вот нас с Гробусом прикрепили к команде этнографов. А к нам прикрепили Алекса. Сказали, вы бывалые космические орлы, вы способны выгнать звездную прозрачную из отработанных брикетов термобрикса. Вы довели начальство центра логистики номер 318 до психиатрического диспансера, причем оно, кажется, до сих пор там сидит. Значит, как-нибудь справитесь с одним единственным стажером. Мы ответили, пусть нас лучше пошлют добывать печенку филокрийского осьминога.
3: Стажер, детки, это еще хуже этнографа.
0: Тебе все равно, что там у этнографа в голове, лишь бы не отходил от тебя слишком далеко.
3: А вот что в голове у стажера, тебе не все равно.
0: Допустим, он должен знать, как обращаться с пультом от энергостанции. Он сдавал экзамен по энергооборудованию, он даже какую-то оценку получил.
3: И вот когда ему за 10 секунд нужно активировать энергоблоки, вдруг выясняется, что он впервые видит этот пульт.
0: Это исторический факт, детки. Вернувшись на орбитальную, я подал рапорт, и больше этого стажера в разведкорпусе не видели. Так вот, мы не сумели отбиться, и Алекс пошел с нами в сопровождение этнографической экспедиции.

Нас было 11 человек, 8 ученых, мы с Гробусом и Алекс. Они кудахтали о своих будущих диссертациях, и я напрасно пытался проверить их личное оружие и аптечки. Главный был профессор Эгон Стрелецкий. При нем супруга Вета Стрелецкий. Затем молодые и не в меру шустрые Эрик, Кристина, Елена, 5. А как звали еще троих, я позабыл. Эрик был сын старого Стрелецкий и Веты. Пошел, так сказать, по родительским стопам. А это означало, через 10 лет станет доктором наук, папочка выстроит ему карьеру, мамочка найдет подходящую невесту, и дитя устремится к вершинам этнографической славы. Но Эрик не бездельничал. Нос не задирал, был со всеми на равных. Ты не побездельничаешь при такой мамочке. Девочки. Елена, Кристина и... Вспомнил, Линда. Девочки были так себе. Вот только Елена понравилась Гробусу, красивая и все время молчит, представляете? А Линда с Кристиной все время трещали, как транспортерная лента, если в механизм насыпать камней. Местные жители приняли нас, я бы сказал, настороженно. И я их понимаю. Они за 200 лет несколько одичали, им было за это стыдно. Они понимали, что мы такие же люди, что мы им желаем только добра, но держали дистанцию. И в самом деле, перепрыгнуть из почти каменного века в век четвертый космический. Четвертый, детки, они же не годами измеряются. Чему вас только учат? Так вот, у них все было очень строго. Женщины не пытались командовать, дети слушались старших. Не послушаешься, удерешь из поселка, потом найдут твой обглоданный скелетик. Работали все, и вожди со своими семействами тоже трудились. Что делали? Пахали землю, выращивали овощи, деревья выращивали, с которых снимали кору, и из этой коры много всего мастерили. Выделывали шкуры местного зверья, состригали с них шерсть, пряли и ткали, ухаживали за отмелями, где плодились съедобные моллюски. И, естественно, завелось у них что-то вроде религии. В общем, для этнографов рай. Развитие культуры в рамках изолированной группы – это вообще сюрприз на сюрпризе. Они изобрели свои орнаменты, каждая закорючка наделялась особым смыслом, и еще были у них рыцарские турниры. Повторяю. Когда предки этих людей оказались вне всякой цивилизации и поняли, что нужно выживать всеми правдами и неправдами, они стали искать образцы для подражания в истории. Видимо, какое-то время они могли пользоваться географическим оборудованием, голоэкранами. Ну а потом истории про рыцарей передавались устно, из поколения в поколение. Ненужное забывалось, недостающее присочинялось. Что такое турниры? Ну да, курс истории вы проходили на первом курсе в сокращенном варианте. Так, кто-нибудь знает, что такое лошадь? Курсант Перфильев, найдите нам лошадь. Нет, это верблюд. Нет, это осел, но уже близко. Смотрите все на голокуб. Вот так она скачет, и при этом на ней должен сидеть человек. А теперь представьте, два человека несутся друг дружке навстречу на двух лошадях, оба в металлических скафандрах, у каждого в руке копье, и кто выбьет противника из седла, тот победитель. И главное, во время турнира участники называются рыцарями. Он до того может быть пастухом или огородником, но на турнире он рыцарь. Да, это вроде игры, но игра опасная. И у нее есть смысл. Парней тренируют, чтобы в бою они чувствовали себя естественно и непринужденно, а не так, как курсант Нарихира в экзоскелете. Лошадей на Лакстигале, естественно, не было. Но было что-то вроде шестиногих лам разной величины. На тех, что мне по пояс, перевозили грузы, а на тех, что повыше, ездили верхом. Лам этих колонистам удалось приручить, но были там еще зловредные хищники, с которыми приходилось сражаться не на жизнь, а на смерть. Так тренированный всадник на шестиногой ламе с длинным копьем был не предметом роскоши, а единственным спасением. Значит, про турниры вы поняли? Это было вроде сессии. Парни показывали свое мастерство. Но они еще один смысл имели. Среди колонистов иногда возникали споры. И ссоры. Обычно их мерил принципс.
Вождь у них так назывался. Принцепс, а его супруга – принцепесса. Но иногда вставал вопрос о чести. Есть оскорбления, которые, как раньше говорили, смываются только кровью. И при всем при этом, что каждый человек был нужен, важен и дорог, принцепс иногда позволял поединки. Не столько для того, чтобы людей убивать, сколько в воспитательных целях. Чтобы каждый балабол знал, что его могут вызвать на поединок, а тушку потом выкинуть в лес. Все это мы узнали не сразу, а постепенно. Этнографы разделились. Старшие жили в главном поселке, молодежь в двух других. Мы сопровождали их при вылазках на охоту и на сбор... Черт, как же это назвать-то? Ну, такие длинные штуки на деревьях, набухают под корой, потом оттуда вылетают маленькие желтые шарики. И все бы ничего. Но строгость нравов очень наших этнографов угнетала. «У них тут все держится на страхе! Слова лишнего не скажи!» Возмущался профессор Стрелецкий, а прочие поддакивали. Я тоже иногда поддакивал. Тупое общество. Вместо морали толстый дядька в должности палача и совесть каждого отдельно взятого индивидуума в зачаточном состоянии. Да, палач действительно был. За воровство полагалось телесное наказание. Какое? Если бы его ввели в обиход у нас в колледже, вся ваша группа месяцами не могла бы сидеть, зато уровень знаний подскочил бы невероятно.

0: Мы с Гробусом следили за молодежью только тогда, когда она куда-то лезла за материалом для диссертации. А там 4 молодых аспиранта и 2 аспирантки. Естественно, у них завелись всякие шашни. Было бы странно, если бы не завелись. Но следить за их нравственностью мы не нанимались. Наш стажер Алекс знал, кто с кем, почему и как. Ну так он сам был мальчишка сразу после колледжа. Ему и было интересно, чем красивые девочки занимаются в свободное от изысканий время. И вот как-то приходит Алекс в нашу пещеру. Ну да, нам Принцепс отвел 3 небольшие пещеры, причем в верхнем ярусе, самые безопасные. Приходит он, мрачный, сердитый, и бурчит себе под нос, как псевдопримат с Дзетты. Мы только одно слово разобрали — «убью».
1: «Выпей», — говорит Гробус. «Полегчает».
0: А мы уже наладились гнать звездную прозрачную из местной болотной ряски. И скажу я вам, получалось очень даже прилично. Алекс выпил полкружки, но рассказывать, как мы надеялись, про свою будущую жертву он не стал. Просто пошел спать, а мы вздохнули с облегчением. Понимаете, детки, в разведке такое случается. Вдруг совершенно вменяемый человек понимает, что должен кого-то убить. Это потребность организма. Когда очень долго сдерживаешь недовольство, оно перерождается в агрессию. Вот взять меня, я уже полгода сильно недоволен вашей группой.
1: «У него конфликт с этнографами», — сказал Гробус. И «ничего удивительного, я от них тоже не в восторге».
0: «Нужно подрегулировать его разрядник», — ответил я.
1: «Рискованно», — предупредил Гробус.
0: «Всего на пару дней. Будем надеяться, что он за это время не столкнется с буркалозавром». Мы так прозвали одну тамошнюю скотину с фасеточными глазами величиной с умывальную раковину. Колонисты охотились на нее из-за длинного меха. И с одной такой скотины удавалось настричь не меньше 20 килограммов, разумеется, с мертвой. Но ее еще пойди уложи.

Утром Алекс заявил, что никуда не пойдет, будет лежать в пещере и завтракать тоже не желает. Мы поняли, что к мальчику пришла хандра. Она иногда является без всякой причины, но тут причина явно была. Иногда нужно просто двое суток лежать и выращивать в себе эту хандру, пока она не станет совершенно необъятной и не лопнет. Мы это понимали. Так что мы оставили нашего стажера в покое и поделили между собой его обязанности. Первое, что случилось, профессор Стрелецкий сообщил, что все нужные материалы собраны и экспедиция завершается. Мы обрадовались. Второе. Пропала аспирантка Елена. Мы испугались. Елена могла заблудиться, могла сдуру упасть в колодец, могла уйти, никого не предупредив, в один из двух маленьких поселков. Почему она отключила связь, мы узнали только потом. Поняв, что ситуация скверная, мы пошли к принципсу. Звали его Фридрих, в честь какого-то немецкого курфюрста, о котором колонисты знали только то, что он был великим. И он принял нас в помощники и в помещение, где стояли грузовые ламы. Не ламы, конечно, однако очень мордами похожи. Принципс совещался со стариком, умевшим эту скотину лечить. Гробус, который был в нашей тройке за старшего, трижды поклонился и объяснил, в чем проблема. Мы хотели просить себе в помощь хотя бы десяток парней на верховых животных, чтобы обшарить окрестности большого поселка. Принцип сказал, что вышлет парочку опытных следопытов. При этом он так посмотрел на нас, что мы поняли. Наши дипломы и сертификаты он всерьез не принимает. Представьте себе этого Фридриха Великого в серой домотканой рубахе по колено, в кожаных лаптях на босу ногу и с огромной рыжей бородищей. Но он тут принципс, а мы так случайно забрели. Спорить с ним мы не стали. Просто убрались. Потом он прислал мальчишку с сообщением: пропажа нашлась. Подробностей не было. Профессор Стрелецкий уже связался со своим начальством и приказал аспирантам упаковывать экспонаты. Его супруга Вет успешно обрабатывала все записи. Мы с Гробусом укладывали свое имущество и фильтровали последнюю порцию звездной прозрачной. Алекс молча дулся на весь свет. И тут является гонец от принципса с сообщением: «Завтра в суд! Всем явиться!» Мы за собой никакой вины не знали и даже порадовались за наших этнографов. Ритуал суда для них, что для вас, зачет автоматом, который полагается тем, кто не прогулял ни одного семинара. То есть праздник. Мы порадовались, а профессорское семейство что-то затосковало.

0: И вот явились мы на суд. Вся экспедиция, но в неполном составе, Елена так и не вернулась. Принцепс сидел под деревом. У них там положено править суд на открытом воздухе и непременно под толстым деревом. Кулаки выложил на колени, хорошие такие кулаки, как два чайника. Справа и слева сидели те, кто постарше, вокруг стояла молодежь. Женщин я не заметил, даже ее милость принцепесса отсутствовала. Мы встали перед принцепсом туда, куда нас не очень любезно поставили его помощники. Профессор, понятно, впереди, мы за спинами и чуть сбоку, так чтобы все видеть. Мало ли что тут затевает. Я должен быть уверен, что никто не помешает мне достать из-под куртки импульс-разрядник и вывести экспедицию целой и невредимой. Профессора с бригадой я заблаговременно предупредил, при каком сигнале бросаться на землю.
1: «Вот что, ученый муж», — сказал принцепс. «Про твоего сынка сказывают, будто обольстил и бросил девицу, а она от него в тягости. Дело житейское. У нас в таких случаях грех на свадьбе пропивают, как у вас, не знаю. Если бы он и девица молчала, то и нам разницы нет, с приплодом она или еще невинная. Но она моей супруге жалобу принесла».
2: «Ой, мамочка!» – прошептал Эрик.
1: «И жалобу ее моя супруга слышала!»
0: Принцепс повысил голос.
1: «И в покоях своих дала ей убежище. Ты, ученый муж, может, не знаешь, но в таких случаях из покоев моей супруги у девицы выход только один – к брачному ложу».
2: «Ничего себе казус!»
0: – тихо сказал Гробус.
2: «Да уж, казус», — согласился я.
0: «И вы уже, наверное, поняли. Экспедиция была, опустившись на Лакстигалу под юрисдикцией разведкорпуса. Все конфликты сперва исследуем мы с Гробусом, потом при необходимости рапортуем выше». А Елена, девушка образованная и знавшая свои права и обязанности, додумалась просить помощи у принцепессы Иоанны.
2: На самом деле это был очень верный ход.
0: Наши юристы вряд ли могли бы ей помочь. Ну, забеременела, так рожай, требуй материальной поддержки. Помощь в составлении иска гарантируется. Нарушение брачного обещания в процессуальном кодексе дальнего космоса не фигурирует.
2: А теперь речь уже идет не о шалостях влюбленной дурочки, а об отношениях с колонией на Лакстигале.
0: Это куда серьезней.
2: «Это клевета!»
0: — воскликнул профессор Стрелецкий.
2: «Мой сын не мог!»
1: «Это не клевета, а чистая правда», — ответил Фридрих Великий.
2: «Откуда вы знаете? Вы же не делали генетического анализа!»
1: «Девица дала слово перед образом Мадонны!»
0: У них действительно была копия Мадонны Литты Леонардо да Винчи. Как поклонение образу уживалось с жертвами, приносимыми буркалозавром, я не знаю. Какие жертвы? О, всякая мелочь, дребедень. Пирожки, миски с творогом.
2: У нашего профессора все возражения в глотке застряли. Так громко и весомо ответил ему принцепс.
0: А мы с Гробусом даже развеселились. Ну, кто кого? Старый склочник Мадонну или она его?
2: «Ну, допустим, допустим!» «Вета, молчи, умоляю, допустим, между Эриком и этой девицей что-то было. Разве это повод для конфликта?»
0: Трагическим голосом воскликнул Стрелецкий.
1: «Разве в вашем обществе право ребенка не защищают?» – удивился принцепс.
2: «Защищают, конечно!»
1: «И права его матери?»
2: «Ну, я не знаю, я специалист в узкой области, моя специализация – этнография!»
0: – вовремя вспомнил профессор.
1: «Девица, повторяю, принесла жалобу. Повивальные бабки ее смотрели и срок подтвердили. Не знаю, как у вас, а у нас бедных дурочек защищает закон. Ваша девица имеет право на рыцаря».
2: «Какого рыцаря?»
0: – в ужасе спросил Стрелецкий.
1: «Такого, что в поединке принудит соблазнителя на ней жениться. Я уже кинул клич, и 14 человек отозвались. Все готовы стать рыцарями и вступиться за оскорбленную девицу. У нас с самого начала было так принято».
2: «Я!»
0: – воскликнул Алекс и выскочил на площадку перед троном Фридриха Великого.
2: «Я хочу быть рыцарем!»
1: 15, произнес Принцепс. Клянусь, этого более чем достаточно.
2: И тут мы с Гробусом все поняли. Честно вам признаюсь, мы зазевались. Не каждый день попадаешь в такую ситуацию. Нам надо было сразу хватать Алекса за шиворот и вводить ему транквилизатор, но, повторяю, мы зазевались. А когда опомнились, он стоял перед Принцепсом, и рядом с ним старший сын Фридриха Великого спиной к спине. Это они уже сразу соображали, подойдут ли Алексу доспехи старшего сына. Из чего делали доспехи? Из шкуры буркалозавра после того, как сбривали с нее длинную шерсть. Она в палец толщиной. Но если на турнире в нее угодят острым копьем, будет плохо. Опытный боец может пробить такую шкуру. Не слишком опытный, просто оставить противнику синяк во все брюхо. Профессор Стрелецкий не сразу понял, что произошло. Зато поняла Вета. И так заголосила, у нас у всех уши заложила. Она орала на Принцепса, используя такие слова, что и нам с Гробусом выговорить стыдно. С одной стороны, ее можно понять. Она защищала своего ребенка. Ребеночка! С другой, если юный балбес способен стать отцом, то уже никакой он не ребеночек, имейте это в виду. Если окажется, что кто-то из вас, ну, в общем, я его выгораживать не стану. Профессор Веленский тоже. Принцепс подал своим верноподданным знак молчать. Усмирить Вету пытался только профессор. А когда она выкричалась и замолчала, Принцепс сказал:
1: «Как я и говорил, в нее вселился дух горной падали. Ей нужна помощь, иначе будет кричать, пока не умрет».
2: Что такое помощь на здешний лад, мы поняли полминуты спустя. Откуда-то взялись женщины, а женщины на лаг стегали не девочки из релакс-зоны. Они с детства работают на свежем воздухе, ходят с мужчинами на охоту, и скрутить профессорскую жену для них все равно, что для вас справиться со слепым щеночком. Мы с Гробусом переглянулись и не стали ее защищать.
1: «Ступайте сюда!» — велел нам Фридрих Великий, когда мамашу увели. «Что скажете?»
2: Он знал, что наша обязанность — охранять экспедицию.
1: «Скажем, что для нас дружба и взаимопонимание с народом Лакстигалы важнее, чем истерика пожилой женщины».
2: За нас обоих ответил Гробус. Это было именно так. В наши задачи входила и ликвидация конфликтов.
1: Это верно. Сделайте так, чтобы ее муж не мешал турниру. Сделаем! Хором ответили мы.
2: Хотите знать, как во время всего этого так называемого суда вели себя этнографы? Профессор, когда его оттолкнули от супруги, перепугался. Никто и никогда с ним так не обращался. Эрик пытался найти поддержку этнографической молодежи, но добился только злобного шипения: «Тебя предупреждали!» Самым вменяемым в этой компании был Эгон. Когда Принцепс распустил подданных, а парни увели Алекса, мы потихоньку спросили Эгона, не сошла ли Елена с ума, чтобы связываться с Эриком. Ей нужно было попасть в эту семью. Хмуро ответил Эгон. Стрелецкий — человек Сайвора Бриса. А Брис — правая рука Раджатапха Кхоша. Кхош — президент фонда Луди. Оттуда идут хорошие гранты, в том числе и на этнографию.
1: «Разве экспедиции не разведкорпус оплачивает?» — удивились мы.
2: «Частично. Примерно половину денег дает фонд Луди, а Елена — девочка талантливая и с амбициями. Сама она в одиночку хорошо, если какой-то один жалкий грант выбьет. А у нее диссертация почти готова, я читал куски, это совсем новый подход к классификации». После этого Эгон 5 минут говорил так, что впору было включить транслейтер. Мы в конце концов поняли, что для Елены единственной возможностью стать доктором наук было родить профессору внука. И с этим следовало торопиться. Вета изо всех сил пыталась свести Эрика с внучкой Кхоша.
1: «Ну, тогда все получается наоборот. Это Эрика соблазнили, это за него нужно вступаться», — сообразил Гробус.
2: Эгон только невесело рассмеялся. А мы с Гробусом хором вздохнули.
3: Бедный Алекс нашел в кого влюбляться.
1: Конечно, эта Елена была девочка правильная, и к внешности не придерешься, но уж больно ловко она все организовала.
3: Пойти к принцессе Иоанне – это был верный ход.
1: Осталось только объяснить все это Алексу. Но нас к нему не пустили.
3: Парни готовили нашего Алекса к рыцарскому турниру.
1: Тогда мы взялись за профессора.
4: Вы понимаете, что Эрику нужно немедленно идти к принцессу и просить позволения жениться на Елене, спросили мы.
5: Она меня убьет,
1: ответил профессор.
5: Сделайте что-нибудь. Отправьте его на орбитальную.
1: Мы впервые видели, как взрослого дядю бьет дрожь при мысли о гневе супруги. Надеюсь, больше и не увидим. Да, мы могли доложить наверх о форс-мажоре и вывести Эрика из игры, но...
3: Как бы после этого сложились отношения с Фридрихом Великим? Нам было велено отнестись к этой колонии с максимальным уважением, чтобы принцепс позволил спустить на ее территорию врачей и учителей.
1: Думали мы, думали, проскребли затылки до самого мозжечка. Наконец решили. Надо бы узнать побольше об этом праве на рыцаря. Вдруг в законодательстве найдется какая-то прореха. Принцепсу мы обращаться не рискнули. Но у него был один подручный, с которым сложилось что-то вроде хороших деловых отношений. Был это мужичок в годах по имени Люциан. Он нам и объяснил, что право на рыцаря имеет всякий, кто не в состоянии себя защитить. Скажем, мальчик до 15 лет или женщина в любом возрасте. Или старик, которому за 60. И потому во всех тех поселках слабых почти не обижают. Ведь быть рыцарем на турнире почетно.
3: Мы узнали, сколько лет профессору Стрелецкий. Оказалось, всего 58. Так что просить у принцепса защиты он не мог. Да и от кого?
1: От самого принцепса? От жены?
3: Госпожа Стрелецкий находилась на излечении. Эрику было больше 15. Меж тем парни тренировали Алекса, а Эрик, видимо, решил, что опасная ситуация сама как-нибудь рассосется, и ничего не делал.
2: Вы бы тоже ничего не делали, имея таких родителей. Он был уверен, что папочка и мамочка что-нибудь придумают.

придумали мы. Мы его в пещеры нижнего яруса потихоньку отвели. Самого нижнего, где держали скотину и запасы корма. Воняло там! Вы даже вообразить не можете, как там воняло. И там мы ему сказали: «Ты, дитя бестолковое, можешь тут отсидеться, и пусть все думают, что ты сбежал в лес и там сожран местными гадами. Потом, когда будет стартовать на орбитальную, что-нибудь придумаем. Но лучше бы тебе срочно бежать к принцессе и требовать немедленного брачного обряда».

0: Конечно, потом она будет воевать, доказывая, что брак недействителен, но Елена с младенцем на руках убедит любое судилище. И вся молодежь экспедиции будет на ее стороне. Не столько наши аргументы подействовали, сколько вонь в пещере. Как только Эрик, зажимая руками нос и рот, промычал согласие, мы буквально отнесли его к Принцепсу. Для таких случаев у Принцепса были полосы тонкой древесной коры. Пока его младший сын бегал за Еленой, он составил брачное свидетельство. Этот документ сперва подписал он сам, потом жених и невеста, потом мы с Гробусом и еще человек 20 народов. И мы немедленно отправили на орбитальную 8 голограмм свадьбу со всеми подробностями и само свидетельство. Думаете, это все? А как же Алекс? Для него эта свадьба была хуже смертной казни. Он-то надеялся спровадить Эрика на тот свет. Причем спровадить совершенно законно. А потом уже как-то договориться с Еленой. Он не понимал, что Елена выйдет замуж только за мужчину, который поможет ей строить научную карьеру. И вот он принял решение. Он попросил нас с Гробусом сопровождать его к Принцепсу. Сказал, наше присутствие необходимо. А мы как раз старались оказаться подальше от наших этнографов, уже собиравшихся на орбитальную. Там ведь уже буянило вето. Ну, к Принцепсу так к Принцепсу. Мы явились в его пещеру. «Чего вам?» – нелюбезно спросил Фридрих Великий. Он был занят делом, сам доводил до бритвенной остроты свой охотничий нож. «Хочу наняться на службу», – сказал Алекс.
1: «Кем?»
0: «Могу в охотничью команду. К Хагину он меня возьмет».
1: «Ну так и ступай к Хагину, он тебя поставит на довольствие».
0: Принцепс сказал это, не отрывая взгляда от точильного бруска.
2: «Но эти, как их, рекомендации? За меня могут поручиться Уве, Ганс».
1: «Какие еще рекомендации?»
0: Голос у Принцепса был скучный-скучный, как у человека, который хочет избавиться от зануды.
1: «Не справишься с делом раз, пошлют на кухню таскать мешки. Не справишься два, пинком под зад, вот и все».
2: «Ваша милость!»
0: Поняв, что на этом аудиенция закончена, заорал я.
2: «Это не порядок! Берете на службу неизвестно кого, имени не спросив. А у него обязательства, он стажер!»
0: «Я подаю в отставку», — твердо сказал Алекс. «Хочу жить здесь».
2: «Гробус, Янчо, вы что, не понимаете? Здесь правильная жизнь. Здесь я на своем месте».
1: «Алекс, ну тебя же столько лет учили, тебя так хорошо выучили!»
0: На два голоса запричитали мы.
2: «Да, поэтому я все турнирные приемы сразу освоил. Понимаете, наш мир слишком сложный.
0: Пальцем страшно пошевелить, обязательно найдется закон, который регламентирует шевеление пальцем. А тут законы простые. Не врать, не воровать, помогать слабым. Их и записывать незачем».
1: Тут мы с Гробусом немного смутились. За время службы в разведкорпусе мы нарушили не так много законов, как хотелось бы, всего 1500.
2: «И еще одно, ребята. Я тут нужен. Я свежая кровь. Нужны здоровые дети. Они же здесь все в дальнем родстве, а я чужой. Так что остаюсь».
3: Главное, он, конечно, не сказал.
0: Он хотел, чтобы между ним и Еленой было по меньшей мере 40 парсеков. Но мы поняли, мы же не дураки. На прощание мы оставили Алексу свой агрегат для производства звездной прозрачной. Фридрих Великий очень ее одобрял. «Так что осторожнее с девочками, господа курсанты». «Что? А, ну да. О том, как одного жениха вели к нотариусу в наручниках, я расскажу в другой раз».
4: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Антон Первушин. Иванушка и автомат. Посмеиваясь про себя, Иванушка положил мешок на траву, развязал веревку и достал из мешка автомат Калашникова. Потом выпрямился, повелительно сказал:
1: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!»
0: Избушка, заскрипев суставами, нехотя подчинилась. За окошком сидела баба-яга, что-то вязала. Увидев Иванушку, она радостно заулыбалась.
2: «Здравствуй, белок! Далеко ли путь дорогу держишь?»
0: Иванушка ее не слушал. Он пинком распахнул дверь, ворвался в избушку и отрывисто выкрикнул:
1: «Стоять лицом к стене! Руки за голову!»
2: «Что это ты, милок?»
0: — не поняла баба-яга, все еще приветливо улыбаясь.
2: «С ума, что ли, тронулся?»
0: Иванушка снисходительно хмыкнул. «Все, бабка, доигрались вы все со своим Кощеем. Моя теперь власть будет. Видишь эту штуку?» Он кивнул на автомат, который держал в руках дулом на Бабу-Ягу, палец на спусковом крючке. «Это автомат Калашникова. Я вас этой штукой...»
2: «Чего это я недопонимаю, милок?»
0: — сказал Баба-Яга.
2: «Какой такой Калашников? Купец, что ли?»
1: «Дура ты, бабка!» — начал сердиться Иванушка. «Раз сама да понять не сможешь, так свяжись с Василисой. Она премудрая, она тебе скажет, что это за штука».
2: «Подожди тогда, милок».
0: Бабка закрыла глаза ладонями и быстро-быстро забормотала что-то себе под нос, потом застыла, как бы к чему-то прислушиваясь. Иванушка с любопытством за ней наблюдал. Наконец баба-яга опустила руки, и лицо ее прояснилось.
2: «Вот уж дура я!» —
0: сказала она.
2: «Спасибо, Василисе, выручил старую!»
0: Она с опаской взглянула на автомат и вдруг растянула губы в приторной улыбке, вскочила, засеменила по горнице.
2: «Чего пожелаешь, молодец ты наш, Иванушка? Накормить, банку затопить битком, напоить, спать, уложить, я мигом!»
1: «Ладно, — сказал Иванушка, — это все после. Я, собственно, сюда за званием царевича пришел. Кто вас тут звание раздает? Кощей мне сказывает».
0: В это время над лесом пролетал змей Горыныч.
1: Смотрит вниз, ничего не понимает. Стоит избушка на курьих ножках, к лесу повернувшись задом, пустому месту передом, дверь нараспашку. Спланировал Горыныч вниз, головы в окошко просунул.
3: «Привет, Иван!» —
1: сказала левая голова.
3: «Здорово, старая!» — сказала правая голова. «Что это вы тут делаете?» — спросила средняя голова.
0: Иванушка прыжком отскочил вглубь горницы, наставил на Горыныча автомат.
1: «Стоять! С места не двигаться!»
0: Горыныч вытаращил все шесть глаз.
3: «Не понял»,
0: — сказал он, сдвигая затем брови. Баба-яга всплеснула руками, просеменила к Горынычу и зашептала что-то левой голове. Голова внимала. Потом Горыныч вытащил свои головы наружу, и было слышно, как они там совещаются.
3: «Да я его!» — кричала правая голова. «Он меня!»
0: «Молчи, молчи!» — уговаривала его левая голова.
3: «Он услышит!»
1: «А что такое?» — без особой надежды что-либо понять, — вопрошала средняя.
3: «О чем это вы?»
0: Кончилось все тем, что в окошко просунулась левая голова и, кашлянув, потупив глаза, виновато сказала:
4: «Ты уж меня, Ваня, извини, не знал я, оплошал. Ты ж знаешь, я к тебе всегда хорошо относился и вообще...»
1: «То-то», — сказал Иванушка.
0: Гордо выпрямившись, он вышел из избушки. Баба-яга, забегая то слева, то справа, последовала за ним.
2: «Да уж, молодец наш Иванушка, изменяй его. Он у нас дурак необразованный, хоть и трехголовый. Про автомат никогда ничего не слыхивал, вот и не разобрался сразу-то».
0: Горыныч почтительно хихикнул.
1: «Надоели вы мне», — сказал Иванушка, останавливаясь и поглядывая то снизу вверх на Горыныча, то сверху вниз на Бабу-Ягу.
0: Горыныч сразу наклонился, лег на брюхо, вытянув шею, чтобы и на него Иванушка мог теперь смотреть сверху вниз.
1: «Царевичем я хочу быть. Где Кощей? Сколько можно ждать? Подать ее сюда, быстро!»
0: И явился Кощей.
5: «Что такое? Кто звал? Кто посмел? Разорю, сокрушу, в порошок сотру, по ветру развею!»
6: но тут он увидел автомат в руках у Иванушки и подавился очередной своей угрозой. Кощей был Кощеем образованным, недаром столько лет вокруг Василисы увивался, и что такое автомат Калашникова знал.
2: «Ваня!» —
6: протянул он, глядя на автомат, как зачарованный.
2: «Где ты это достал, Ваня?»
3: «Не твоего ума дело», — грубо ответила Иванушка. «Мне сказывали, ты тут звание раздаешь. Я меньше, чем на царевич, не согласен, так и знай. И по-быстрому, я ждать не люблю».
6: Кощей молчал, вытаращившись на автомат, пока его не толкнул под локоть Горыныч.
2: «А?»
6: Кощей мотнул головой.
2: «Конечно, конечно! Один момент, Вань, один момент!»
6: Он лихорадочно защелкал пальцами, но они тряслись, и в них ничего не появлялось.
3: «Я жду», — сказал Иванушка страшным голосом. «Хотя ждать не люблю».
2: «Сейчас, сейчас!»
6: Кощей затрясся теперь весь. Наконец, после очередного щелчка, в пальцах у него появился свиток с золотым обрезом.
2: «Вот, Ваня, готово! Отныне ты становишься Иваном-царевичем!»
6: Кощей, поклонившись, передал свиток Иванушке.
3: Иванушка, придерживая одной рукой автомат, другой взял свиток. Все там было на месте. И его цветное изображение с короной на голове, и множество печатей и подписей, удостоверявших личность. Иванушка свернул свиток и спрятал его за пазуху. «Построю-ка их напоследок», — решил он, снова наставляя автомат на Кощея.
5: «Ну а теперь», — сказал Иванушка.
2: «Не убей!» —
6: протяжно закричал Кощей и вдруг упал на колени.
5: «Ваня, родной, не надо, не надо, я тебя умоляю, я тебе слугой буду. Я тебе над всеми нечистыми силами власть отдам, только не стреляй!»
3: «Тебе-то чего бояться?» — спросил Иванушка. «Ты же у нас бессмертный!»
5: «Бессмертный? А это знаешь, какая штука страшная, эта штука, Ваня! Я на себе ее действие испробовать не хочу! Ты не стреляй, Ваня! Я все тебе отдам! Хочешь, на Василисе женю?» «Я давно замечал, что вы друг другу подходите! Она тебе не откажет! Ты ж молодец хоть куда! Да к тому же теперь и царевич!»
6: Иванушка подумал.
3: «Не нужна мне ваша Василиса», — сказал он. «Только хлопоты лишние. Да и сил твои нечистые мне тоже ни к чему».
6: Кощей заплакал. На коленях, протягивая руки, пополз к Иванушке.
5: «Не убивай, Ваня! Не убивай! Ты же, Ваня, не представляешь, как мне жить хочется! Сколько уже прожил, со счета сбился, а с каждым веком жить хочется все больше и больше! Знаешь, Ваня, что это за штука? Жизнь! Это же вечный праздник! Это ж подарок, и такого не будет больше никогда, Ваня!»
6: Кощей плакал. Слезы катились у него по лицу, и Иванушка услышал, как в голос стала подвывать ему Баба-Яга, и даже Горыныч не удержался, заревел, тихонько прикрывшись лапами.
3: Иванушка растерялся. «Да вы что, ребят?» — сказал он. «Да я ж не хотел! Да и автомат у меня не настоящий! Я позавчера трубку металлическую в лесу нашел, деревяшку обстругал, как в книжке нарисовано, и к ней эту трубку приделал. Шутка это была, ребята! Шутка! Правда, это смешно! Вот ведь умор, правда?»
6: Он увидел, как страшно перекосилось лицо Кощея. Казалось, того сейчас хватит удар. А Горыныч сплюнул в сторону, там, куда попал его плевок, пожухла и задымилась трава, и сказал:
4: «Хоть ты, Ванька, но не царевич, но дурак!»

0: Рядовой Болт переставлял ноги осторожно и не спеша. Ходьба по пересеченной местности – дело опасное, и каждый шаг может оказаться последним, особенно когда не видишь своих ботинок, своих коленок, не говоря уже обо всей остальной фигуре. Все, что он мог разглядеть, это неровную землю и темные булыжники, резко очерченные неприятно ярким солнечным светом и самым неожиданным образом выраставшие под подошвами. Ботинок за что-то зацепился, застрял, и солдат, не вовремя рванувшийся вперед, шлепнулся и сильно ударился локтями о землю. Откуда-то с вершины холма раздался хохот рядового Катальда. Да, это его голос, приятный, сдержанный, чуть-чуть рисковатый. Раньше Бол никогда не обращал особого внимания на голоса, но теперь голос — это все, чем приходилось довольствоваться. «Это ты, Бол!» — крикнул Катальда. «Опять?» Бол шарил по земле в поисках винтовки. Нащупал, схватил и повесил на плечо. Кое-как поднялся на ноги и немного постоял, покачиваясь, стараясь сохранить равновесие. Опять голос Катальда. Как ему не надоест! «И который это раз?» 12-й? 11-й, простонал Бол и, потянувшись, осмотрелся. «Где ты?» «У скалы», — отозвался Катальда. Бол вздохнул. «Скала. Ничего здесь нет, кроме скал. Кроме бесконечных гряд скал, протянувшихся во всех направлениях до самого горизонта. Оранжевое небо тоже усыпано скалами, скалистыми лунами». «Какая она?» – осведомился Бол. «Большая, треугольная!» Бол, прищурясь, уставился на вершину холма. «Видишь высокий пик?» – подсказал голос Катальда. «Следуй взглядом вдоль линии разлома. Там есть россыпь валунов, и в самом конце находится такая высокая, треугольная. Теперь ясно», – перебил Бол. «Иду». Он стал продираться через валуны, опасливо ступая на камни поменьше. И все пытался представить лицо Катальда. Черные волосы, золотистая кожа, узкий подбородок и длинный нос. Бол не видел этого лица целый день. Остался лишь голос.
1: «Окей, я уже здесь», — пропыхтел наконец Бол.
0: Клочок пустоты, представлявший собой Катальда, спросил: «А где Суизи?» «Не знаю». Бол покачал головой, понимая при этом, что Катальда все равно его не видит. «Он за весь день слова не вымолвил. Я пытался с ним заговорить». Катальда застонал.
1: «Суизи! Эй, Суизи! Ты где?»
0: Бескрайние поля валунов оставались каменно неподвижны и безмолвны. Ответа не последовало. «Должно быть, отстал», — предположил Бол. «А может, потерялся или ногу подвернул?»
1: «Он где-то там! Черт возьми, Суизи, отзовись!»
0: Наконец, откуда-то издалека, со стороны камнепада, прозвучал жалобный голос.
1: «Здесь я! Чего вам?»
0: Рядовой Суизи. Его голос почему-то всегда чуть подрагивал и казался усталым и неприязненным. Этот самый голос рядового Суизи.
1: «Хотим убедиться, что ты все еще с нами!» – заорал в ответ Бол.
0: «Идите себе!» – посоветовал голос Суизи.
1: «Я сам вполне способен контролировать ситуацию!»
0: Катальда презрительно фыркнул и бросил Болу.
1: «Пойдем, нужно догонять остальных».
0: Бол понуро повернулся и нехотя потопал в том направлении, куда, по его мнению, ушел Катальда. «Невидимые солдаты». Бол невесело хмыкнул. «Невидимые солдаты на ответственном задании. Невидимые солдаты с невидимыми ногами». Он снова споткнулся и плюхнулся на землю.

Еще неделю назад Бол был в полном порядке, укрытый глубоко под землей в извилистых, влажных, оправленных сталью туннелях форта Дип. В тот момент он как раз сидел на жесткой скамье возле кабинета капитана Шеммера. Болу предстояла важная миссия. Про себя он гадал, останется ли в живых. Катальдо уже побывал в кабинете и ушел. Суизи все еще оставался там. Из-за двери доносились голоса. Голос Суизи раздраженный с нотками отчаяния.

0: Почему я? Я хороший солдат, и вы знаете, что я хороший солдат. Постоянно тренируюсь. Каждый день учу интеллы, притом без дураков. Я не заслуживаю...
1: Голос капитана женский, но слишком низкий и хриплый, чтобы расслышать слова. И снова Суизи.
0: Но...
1: Потом опять капитан и так далее и тому подобное. Наконец дверь открылась, и на пороге возник Суизи, тощий, с огромной шишковатой головой и большими обведенными темнотой глазами. «Привет, Суизи!» – тихо окликнул Бол. Суизи, бледный, весь в поту, кивнул и прошел мимо.
2: «Рядовой Бол!» –
1: вызвал капитан Шеммер. Бол встал и вошел в кабинет. Обстановка была спартанской. Письменный стол и два стула. Один для капитана, другой для Бола. Каменные стены обшиты сталью. Шеммер была сотворена из других материалов, хотя на ее создание вполне могли употребить те же камни и металл. Бол неторопливо уселся. «Рад, наконец, познакомиться с вами, капитан». Шеммер кивнула.
3: «Вам в числе других избранных поручается ответственное задание. Армия Земли проводит полевые испытания только что принятого на вооружение камуфляжа. Вы видели отчеты?»
1: Она смерила Бола бесстрастным взглядом.
2: «Так точно».
1: На самом деле, Бол не дал себе труда просмотреть отчеты, хотя действительно что-то слышал о камуфляже.
3: «Тот самый, каким пользуются наемники Крейн Хиша», — пояснил он, сдерживая дрожь,
2: «который делает их невидимками». «Мы разработали свой. Вам придется испытать его в боевых условиях».
1: Бол испуганно моргнул.
2: «Боевых?» «Вам следует пройти по поверхности планеты от люка Е к люку А».
1: У Бола перехватило дыхание. Вот уже многие месяцы орбитальные штурмовые платформы кружили высоко в оранжево-пыльном небе. Они проносились над горизонтом и обстреливали ракетами все, что шевелилось на поверхности.
3: «Но орбиталы вас не увидят», — оборвала Шеммер. «При условии, разумеется, что камуфляж сработает. Точно так же, как они не видят наемников Крейвен Хиша».
1: Бол уставился на носки своих ботинок.
2: «Мы провели испытания, и камуфляж выдержал все до единого», — заверил Шеммер. «Следовательно, вы будете в полной безопасности. Но нам нужно знать, как ведет себя камуфляж в полевых условиях. Поэтому мы вынуждены послать людей наверх. На неделю или чуть больше».
1: «Меня?» — выдавил Бол, почему-то оглянувшись.
3: «И Суизи? И некоторых других?»
1: Бол медленно кивнул.
3: «Итак, им нужны двое-трое парней, таких, чтобы могли передвигать ноги. Вполне возможно, этих ребят накроют с воздуха, так что приходилось выбирать самых бесполезных членов подразделения. Его, Катальда, Суизи. Черт бы все это побрал!»
2: «Есть, капитан!» — выпалил Бол.
1: Шесть костюмов. Все серые, прозрачные, скользкие, как рыбий глаз. Локти, колени и сапоги плотно подбиты чем-то мягким. С плеч свисают баллоны с воздухом и винтовки того же унылого цвета. Винтовки крепятся к плечу тонким шнуром.
2: «Это чтобы не потерять оружие», — пояснил один из техников. «Как только камуфляж активизируется, оно тоже станет невидимым».
1: Шесть костюмов. Бол оглядел комнату. Рядовой Даймон, неопрятный, с узкой крысиной мордой вместо лица, стоял в углу, заискивающий, глядя на Катальда. Значит, Даймон тоже в игре. Плюс Катальда, плюс Суизи. Вместе с Боллом четверо. Кто же еще двое?
2: «Бол!»
1: — окликнул спокойный и дружелюбный голос. Бол обернулся и встретился глазами с улыбавшимся Райсом, молодым, вежливым и добродушным.
2: «Дьявол!» — воскликнул Бол. «И тебя они загребли!»
1: Райс кивнул.
3: «А заодно, похоже, и капрала!»
1: Он глянул в сторону двери, откуда как раз появился капрал Теннет, высокий и бравый. «Он, наверное, сам вызвался», — негромко заметил Бол. Капрал откашлялся.
4: «Внимание всем! Надеть костюмы!»
1: Техники помогли Болу облачиться. Ткань туго облепила бицепсы и бедра. Лица накрыла сетчатая полупрозрачная маска.
2: «На левом запястье с внутренней стороны ткани есть пуговица», — объявил один из техников. «Вы можете их нащупать».
1: Бол провел пальцами по руке и ощутил четыре выпуклых бугорка.
2: «Введите код», — приказал другой техник, демонстрируя свои действия на капрале. «Вот так».
1: Мелькнула ослепительно яркая вспышка.
2: Техник чуть отстранился. Капрал исчез. Бол напряженно выжидал. Тишина растянулась на целую вечность. Наконец раздался голос капрала.
5: «Я не вижу своей руки».
2: Райс подался вперед, пристально таращаясь на то место, где только что стоял капрал.
5: «Мать твою!» – прошептал он.
2: И снова голос капрала.
5: «Да и ног тоже».
2: «Двигайтесь помедленнее», – посоветовал техник. «Требуется время, чтобы привыкнуть». Бол услышал тихий перестук каблуков капрала. Один шаг, другой, третий.
5: «Костюм активизировался», — объявил он со смешком.
2: Во всех углах комнаты засверкали вспышки. Заслонив глаза от нестерпимого блеска, Бол стал торопливо тыкать пальцем в пуговицы, набирая код, а потом...
6: Он вдруг увидел кончик собственного носа, темный внутренний ободок шлема и посмотрел вниз. «Ничего! Совсем ничего!»
2: Перед глазами все завертелось. Он падал, падал лицом вниз, и едва успел скинуться и обрести равновесие. Отступил назад и закрыл глаза. «А как его выключить?» «Нельзя», — резко бросил техник, — «или погибнешь». «В этом-то весь смысл задания». «Набери код в обратном порядке», — пояснил другой.
6: Бол открыл глаза, махнул перед лицом невидимой рукой. Провел невидимыми пальцами по невидимым пуговицам, но все-таки решил не испытывать судьбу.
5: «Откуда вам известно, что эти штуки сработают?» – проскрипел голос Суизи.
2: «А им ничего не известно», – злобно прошипел Катальда. «Мы, по-твоему, зачем? Подопытные кролики».
5: «Думаю, им следовало бы», – начал Суизи. Но тут что-то загремело, и стол рухнул, рассыпая по полу трубки и провода. Откуда-то снизу послышался стон Суизи.
2: «Перестань дурака валять», – рявкнул Катальда.
5: «Кто-то меня толкнул!» – запротестовал Суизи, который, судя по звукам, беспомощно барахтался среди мусора. «Это ты! Ты толкался!»
6: «Никого я не толкал!» – оправдывался Катальда.
5: «Наверное, сам споткнулся!» – добавил голос Даймона.
2: «Значит, это ты!» – взвизгнул Суизи. «Я никогда не спотыкаюсь! Никогда! Постоянно тренируюсь, я...»
6: Негодующие вопли немедленно сменились чуть слышным бормотанием, едва голос капрала властно скомандовал.
5: «Ладно, парни...» «Встаем в строй и двигаемся наверх. Люк Е. Шагом. Марш!»
2: «Мы идем наверх? Сейчас?» – спросил Бол. Вопрос был скорее обращен к самому себе, чем к окружающим, но его услышали.
5: «А что тебе надо, Бол?» – вызывающе бросил Катальда. «Инструктаж по умению переставлять ноги?»
6: Даймон льстиво хихикнул. Они промаршировали в холл, где уже находился отряд военной полиции в тяжелых шлемах. Бол взглянул на одного. Холодные глаза полицейского безразлично уставились поверх того места, где он стоял. Бол высунул язык и состроил рожу. Никакой реакции. Полицейские повели группу по длинным туннелям из камня и стали и выпустили через большой овальный воздушный шлюз в пещеру. Воздух здесь был разреженным. Громадные стальные трубы тянулись до потолка к гигантской металлической пластине, на нижней стороне которой были выгравированы буквы «Люк Е». Бол невольно сжался, когда огромная крышка, вздрогнув, заскрипела, стала опускаться. Неотвратимая, массивная, громоздкая. Снижалась, пока с треском не припечатала пол. «Шевелитесь», — скомандовал капрал. Бол суетливо поспешил вперед. Чей-то голос, Бол не распознал, чей именно, выругался. Платформа стала подниматься. Наконец они оказались под открытым небом, а крышка люка с громким лязгом встала на место. Бол осмотрелся. Впереди открывалась широкая пустая равнина. Абсолютно пустая. И ничего не разглядеть, даже себя самого.
2: «Всем откликнуться», — приказал капрал.
7: «Я справа рядом с вами», — ответил Бол.
2: При них не было ни рации, ни радиолокационных маячков. Орбиталам ничего не стоило засечь подобные сигналы.
7: «Я здесь», — отозвался Катальда.
2: Тут же возник голос Даймона.
8: «Ага, я тоже».
9: «Я здесь», — вторил голос Райса. Последовала длинная пауза. Потом голос капрала спросил.
5: «Суизи?»
2: Наконец раздался голосишко Суизи, тоненький, едва слышный.
8: «Я с вами!»
2: Голос капрала вздохнул.
5: «Ладно. Люк А к северо-востоку отсюда. Северо-восток вон в том направлении между двумя скалами». Бол прищурился, всматриваясь в горизонт, где возвышались две большие темные скалы.
10: «Вперед!» — скомандовал капрал.
5: Послышалось шарканье ног. Группа двинулась по указанному маршруту.
10: «Мы все умрем!» — предрек голос Даймона.
5: «Может быть!» — согласился голос капрала. «Первый орбитал поднимется над горизонтом через 43 минуты».
10: И немного помедлив добавил: «Тогда и увидим».
5: Бол унылым взглядом обвел горизонт по широкой дуге. 9 дней здесь, в этой глуши. Даже если орбиталы не достанут нас, то уж банда наемников Крейм-Хиша немедленно засечет.
10: «Может, ты еще не допер, Бол?» — вмешался голос Катальда. «Но мы вроде как невидимы. Повторяю, они нас не видят».
5: «Так же, как мы их», — парировал Бол.
10: «Совершенно верно», — вставил капрал. «Они не могут нас заметить. Мы не можем заметить их. Никто никого не может заметить. Так что расслабьтесь и продолжайте идти».
5: Бол стянул с плеча ремень винтовки, прикинул ее вес и решил, что черт с два прицелишься из оружия, которое только и можно что нащупать. Он вздохнул.
10: «Мы все умрем», — повторил голос Даймона.
5: Голос Даймона возник из ниоткуда впереди Бола и, проплыв мимо, замер где-то в холмах.

43 минуты истекли. Над горизонтом возник первый орбитал. Болт так живо представил его. Даже показалось, что он все видит. Яркое пятнышко, сверкавшее белизной на фоне оранжевого неба. Наверное, так выглядит неминуемая смерть. «Время!» — прозвенел голос Капрала. Бол ждал, боясь вздохнуть. Ждал блеска металла в небе, ядерной атаки. Прошло 10 минут. «Орбитальный корабль над головой!» — предупредил голос Капрала. «Нас не видят!» Бол с шумом выдохнул воздух и мгновенно обмяк. Голос Даймона залился каким-то полубезумным смехом. «Идем дальше!» — велел голос Капрала. И снова раздался нестройный топот ног. «А теперь...» — Бол снова перевел дыхание. «Теперь самое время побеспокоиться о наемниках Крейнхиша». «Слушай, помолчи немного, дай пожить спокойно», — прошипел голос Катальда. «Ты подрываешь мой боевой дух». «Но они могут быть поблизости», — настаивал Бол. «Целая орда». «Или могут не быть», — возразил голос Катальда. «Кто знает, где они?» — фыркнул голос Райса. «Кто знает, где их носят и как они выглядят?» «Никак они не выглядят», — раздраженно ответил голос Катальда. «Они вообще невидимы». «Ты знаешь, о чем я увещевал?» — голос Райса. Бол смотрел в землю. Никто и никогда не фотографировал наемников Крейвенхиша. Они всегда подкрадывались внезапно, неслышно и невидимо. Даже если кого-то из них убивали, а многие парни, служившие с Болом, были вполне уверены, что им это удалось, сверкала вспышка, после которой на земле оставалась лишь кучка золы. Бол осмотрелся. Представить невозможно, что будет, если всю их команду положат. Кто и когда их найдет? Так и сгниют неопознанными, неизвестными. Потом распадутся костюмы, а может тогда лохмотья проявятся. Только вот от тел ничего не останется. «Знаете, что я слышал?» — выпалил голос Даймона. «Я слышал, что получены снимки Крейвенхиши. Они есть у Интелла. Нам их не хотят показывать». «Интересно, почему?» — осведомился голос Райса. «Боятся отпугнуть новых рекрутов», — пояснил Даймон. «Уж очень страшные твари. По крайней мере, я так слышал». «Глупо», — буркнул Катальда. «Так я слышал», — настаивал Даймон. «Вот и все». Прошло больше 6 часов, а Бол ни разу не споткнулся. И даже вынудил себя ухмыльнуться. Откуда-то сзади прогремел голос Катальда. «Суизи!» Бол круто развернулся. «Как опять?» — простонал он, делая несколько шагов в направлении голоса Катальда. «Суизи! Проклятье! Суизи, скажи хоть что-нибудь!» Скалистая пустыня молчала. «Клянусь, Суизи!» — предупредил голос Катальда. «Я тебя прибью! Отзовись!» Они ждали и ждали, но так и не дождались. Бол представил лицо Суизи, усталое и раздраженное. Лоб сморщен, глаза опущены вниз, губы крепко сжаты. Очевидно, он твердо намерен игнорировать товарищей. «Ладно», — раздался наконец голос Катальда. «Делай, как хочешь. Надеюсь, ты свернешь себе шею». Бол тяжело вздохнул. «Пойдем», — бросил ему голос Катальда. Они поднялись на следующий холм. Из долины внизу доносились несвязанные крики остальных. Потребовалось не менее часа, чтобы их догнать. Теперь голоса стали громче, и Бол уже мог разбирать слова. Голос Капрала. «Райс, веди группу, я проверю, где остальные». «Да, сэр», — ответил голос Райса. «Ты знаешь дорогу?» «К люку А?» «Да, сэр». «Хорошо». Бол продвинулся на несколько сот ярдов. Справа от него раздался голос Капрала. «Кто здесь?» «Бол, сэр, и Катальда». «Что имеете доложить?» Бол не успел решить вопрос, пожалуется ли Катальда на Суизи, как услышал голос Катальда с чуть заметным оттенком отвращения. «Ничего, сэр. Совсем ничего».

0: Настала ночь. Пыльное небо из оранжевого превратилось в коричневое, а потом в мутно-черное. Усеянные кратерами луны астероиды сияли чудесным красным светом. Болл, скорчившись в своем мягком костюме, лежал на твердой земле и старался держать винтовку поближе к себе. Сам не зная почему, он то и дело водил пальцами по невидимому шнуру, тянувшемуся от плеча к винтовке. Райс устроился поблизости, а Даймон где-то у подножия холма. Насчет Капрала Болл не был уверен, а от Суизи с самого утра не поступило ни одного сигнала. Но никто, казалось, об этом не думал. «Катальда!» — взорвался голос Даймона. «Слезь с меня! Нашел время для своих шуточек! Я пытаюсь заснуть!» Голос Катальды ответил издали и снизу. «Ты о чем? Я тут!» Тишину разорвал звук. Резкий хруст, словно треск сломанной ветки. Но здесь не было веток, и ломать было нечего, кроме разве их шеи. «Что это было?» — вскинулся Болл. «Мне что-то почудилось», — ответил голос Даймона и после короткой паузы добавил. «Ладно, проехали. Ничего не было». «А этот шум не отставал, Болл. Странный хруст». «Я тоже слышал», — поддержал голос Райса. «А я вот ничего не слышал», — возразил голос Даймона. Болл проворно встал на колени, прижал к плечу приклад винтовки и нацелился в темноту. «У тебя глюки, Болл. Слышишь то, чего не было?» — отозвался голос Катальда. «Я тоже слышал», — настаивал Райс. «И что именно?» — поинтересовался Катальда. «Не знаю», — честно ответил голос Райса. «Вроде как... Нет, не знаю». Голос Даймона хмыкнул. «Именно!» — поддержал голос Катальда. Болл, не вставая с колен, задрал голову и уставился на астероиды, светившиеся темно-алым, как кровь убитых солдат армии Земли. Наемниками Крейвенхиша. Десятки их способны скрываться здесь. Тысячи невидимок прячутся в камнях. Они способны возникать неизвестно откуда. Они уверены, что враг их не обнаружит. Умеют подкрасться к человеку. Убить. Бесшумно. Или почти бесшумно. Вероятно, они могут имитировать голос человека. «Давайте-ка спать», — предложил голос Даймона. Болл вздрогнул. «Да, голос точно Даймона, никакой ошибки. Вот Даймон ли это? Наемник Крейвенхиша, несущий смерть во мраке, стоящий над невидимым трупом Даймона. Возможно». Болл лежал неподвижно, напрягая слух, но тишина стояла мертвая. Никаких звуков, и сна тоже. Рассвет горел оранжевым пламенем. «Капрал!» — выдавил Болл. «Я боюсь». «Мы все боимся», — Болл ответил голос Капрала. «Я слышал что-то прошлой ночью, сэр. Странный шум. По-моему, рядовой Даймон погиб». «Я видел Даймона сегодня утром». Болл ничего не ответил. Капрал терпеливо ждал. «Сэр», — выговорил наконец Болл, — «никто не видел Даймона с самого форта Дип. Все, что от него осталось, — это голос, а голосам легко подражать».
1: «Считаешь, что в нашу группу просочился враг?» И голосом Даймона откликается «Наемник Крейвенхиша», — докончил Болл.
0: «Может быть». «Сэр, я не знаю».
1: «Один Даймон?»
0: Болл на секунду задумался. «И может, Катальда, не знаю.
1: А может, и я».
0: «Вполне вероятно, сэр», — согласился Болл со вздохом.
1: «И все же ты советуешься со мной». «Должен я с кем-то поделиться», — резонно заметил Болл. «Если они и до вас добрались, тогда мы все равно умрем. Так что стоит рискнуть».
0: «Хорошая мысль, Болл». Последовала короткая пауза. «Но ты слишком остро реагируешь на происходящее. Не паникуй. Тебя послышался какой-то шум. Может, так и было на самом деле, а может и нет. Во всяком случае, я не стал бы смеяться над людьми, которым в здешних местах вдруг начинает что-то казаться».
2: «Но Райс тоже слышал шум».
0: После недолгого молчания голос Капрала окликнул.
3: Рядовой Райс.
1: Болл не слышал приближения Райса, но секунду спустя из пустоты раздался его голос.
3: Сэр?
1: Ты слышал шум прошлой ночи? Нет, ответил голос. То есть мне почудилось, что вроде бы слышал, сэр, после того, как Болл сказал об этом. Во всем виновато мое воображение. Сами знаете, как здесь бывает по ночам, сэр. Да, согласился голос Капрала. Спасибо, рядовой. Болл немного подождал.
2: «Сэр!» — тихо взмолился он. «Сэр!»
1: «Думаю, это разум тебя подводит. Играет с тобой дурные шуточки. Знаешь, почему я в этом уверен?»
3: «Почему?»
1: Голос Капрала вздохнул. «Наемники Крейвен Хиша вряд ли потрудились бы проникнуть в наши ряды. Просто стерли бы нас в порошок, и мы ничего бы не смогли поделать».
3: Болл был вынужден признать, что это логично.
1: «Ну а пока прокладывай путь», — приказал Капрал. «Будет, по крайней мере, чем занять мысли».
3: «Да, сэр», — ответил Болл.

0: Дни проходили медленно, и Бол продолжал слышать звуки. Скользящие, ерзающие, хлюпающие, шершавая шкура, рыхлая плоть, щелкающие суставы, шипение, бормотание, ворчание. И главное, вздохи. Тихие предательские вздохи вышедшего на охоту хищника. Точно такие звуки, которые издают наемники Крейвен Хиша. «Капрал!» — заклинал Бол. «Пожалуйста, мы должны что-то предпринять! Я слышу их! О, Господи, я слышу их!»
1: «Это твое воображение, Бол», — повторял бесстрастный голос капрала. «Вспомни, что я говорил раньше». В эту ночь Бол снова лежал без сна. Тупые бредовые мысли вяло ворочались в голове. «Наемники Крейвен Хиша». Бол шел во главе группы, указывая путь к люку А, и спутники держались рядом и не отставали. Когда люк откроется, твари, невидимые и нежданные, ворвутся в надежные каменные туннели. Этими мыслями Бол не стал делиться с капралом. Бол боялся. Боялся, что его товарищи убивают одного за другим, заменяя наемниками. Боялся, что капрал мертв. Боялся, что наемник Крейвен Хиша стоит где-то тут, совсем близко, выговаривая слова голосом капрала. Бол ужасно боялся. Он пытался найти Райса, поговорить с ним подальше от капрала. Это было нелегко. Бол больше не знал, кто где находится. Шаги становились все тише, почти призрачными, невесомыми, а Райс и капрал все последние дни, казалось, не отходили друг от друга. «Райс!» — не выдержал Бол. «Ты что-то слышал той ночью? Я знаю, ты слышал!»
2: «Ничего я не слышал, Бол», — заверил голос Райса. «Честно?»